0: призрачно неуловимые движения берунов среди деревьев, их хриплые пронзительные голоса, барабаны. Звуки все время одни и те же. Но возможно, что их отсутствие было бы много хуже. Порой все же оно наступало, безмолвие, когда по ночам он вышагивал по побережью. Тогда его заполняли другие звуки, гораздо более громкие. Рев ракеты реактивных самолетов над Нью-Альбукерке, его столицей, в последние дни перед побегом. Звуки разрывов бомб и крики, и кровь, и охрипшие голоса обессилевших генералов. В те дни волны ненависти завоеванных народов захлестывали его страну, словно волны бушующего моря, распадающиеся под их напором утес. Даже находясь далеко от линии фронта, можно было чувствовать эту ненависть, эту жажду мщения, как нечто осязаемое, сгущающееся в воздухе, так что становилось трудно дышать, а говорить и вовсе невозможно. Космические корабли, самолеты, ракеты. Эти проклятые ракеты, с каждым днем и каждой ночью их становилось все больше и больше. И из каждых 10 сбить удавалось всего одну. Ракеты адским дождем сыпались с неба, неся разрушение, хаос и убивая всякую надежду. В какой-то момент во время своих прогулок он понял, что слышит голос. Этот голос выкрикивал брань, истекал ненавистью, прославлял стальную мощь его планеты и будущую судьбу человечества. Это был его собственный голос. И когда он звучал, нескончаемое шуршание волн прибоя стихало. Он кричал на берунов, и они смолкали. А иногда он смеялся, и мериджи смеялись в ответ. Временами венерианские деревья причудливой формы тоже разговаривали друг с другом, но их голос был очень тих. Смиренные создания эти деревья. Из них получились бы прекрасные подданные. Время от времени в голове у него возникали фантастические идеи. Раса деревьев, никогда ни с кем не скрещивающихся. Чистая раса, способная выдержать что угодно. В один прекрасный день деревья... Ах, это просто мечты. Фантазии. Мериджи и Кифы, вот кто по-настоящему реален. Некоторые из них странно докучали ему. Один Мериджи постоянно выкрикивал: «Все кончено!» Мистер Смит неоднократно пытался застрелить его из игольного пистолета, но тому всегда удавалось уцелеть. Иногда Мериджи не считал даже нужным улетать. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Все кончено! Он решил не тратить больше игл впустую и попытался задушить птицу голыми руками. После тысячной попытки ему удалось поймать и убить Мериджи. Он чувствовал на руках теплую кровь. В воздухе летали перья. Однако надежда, что на этом все закончится, не оправдалась. Теперь, наверное, с дюжину Мериджи вопили, что все кончено. Может, их вообще-то было бы не больше дюжины? Что ему оставалось? Угрожающе потрясать кулаками и швырять камни. Кифы, венерианский эквивалент земных муравьев, воровали у него еду. Однако проблема состояла не в том, тут было полно еды. В лачуге имелся целый склад, предназначенный для пополнения запасов на космических кораблях, до сих пор не задействованный. Кифы не могли прогрызть консервную банку, но после того, как он открывал ее, они доедали все, что не съедалось сразу. Это не имело значения. Тут было огромное количество консервных банок. В крайнем случае, под боком имелся неиссякаемый источник свежих фруктов – джунгли. Плоды можно было рвать круглый год. Здесь царило вечное лето, и единственные изменения в погоде приносил сезон дождей. Кифы поддерживали в нем ощущение цели. Помогали оставаться в здравом уме. Ничтожные, но вполне материальные объекты ненависти. Поначалу это была даже не ненависть. Обычное раздражение. Он убивал их только когда они подворачивались под руку. Однако они всегда возвращались. Куда ни глянь, везде кифы. В кладовке, куда бы он ни переносил ее. Он поставил ножки койки в банке с бензином, но кифы все равно залезали на койку. Возможно, падали с потолка, хотя собственными глазами он этого никогда не видел. Они мешали ему спать. Он чувствовал, как они бегают по нему даже после того, как он целый час облучал койку светом карбидной лампы. Кифы суетились, щекоча его крошечными лапками и не давая уснуть. Ненависть к ним росла. И чем тягостнее тянулась ночь, тем переносимее становился день, наполняясь все большим смыслом. Устроить кифам настоящий погром – вот что ему было нужно. Он отыскивал их норы, терпеливо следя за кифом, тащившим кусочек пищи, поливал бензином нору и землю вокруг, с удовлетворением представляя себе, как они там корчатся от боли. Он начал настоящую охоту на кифов, всячески преследовал их, втаптывал в землю. Он, наверное, убил миллионы этих тварей. Но меньше от этого их не становилось. Складывалось впечатление, будто все его усилия не приводили к сколько-нибудь заметному уменьшению количества насекомых. Прямо как марсиане. Но в отличие от марсиан, кифы не отвечали ударами на удар. Они сопротивлялись пассивно, размножаясь с бешеной скоростью. И место убитых миллионов занимали вновь народившиеся миллиарды. Отдельного кифа можно было убить, и этот процесс вызывал у мистера Смита чувство удовлетворения. Однако он понимал, что борьба бесполезна, разве что она доставляет ему удовольствие и дает ощущение цели. Иногда это удовольствие почти растворялось в тени тщетности всех усилий, и он начинал грезить о механических способах их уничтожения. Он внимательно прочитал все, что было в его маленькой библиотеке о кифах. Они оказались поразительно похожи на земных муравьев. Настолько, что существовала даже теория об их родстве. Однако его интересовало другое. Как можно их убить всех скопом? Выяснилось, что раз в год они ведут себя в точности, как земные муравьи. Ненадолго выходят из своих нор и движутся, словно единая армия, жадно пожирая все, что попадается на пути. Читая об этом, он облизывал губы. Не исключено, что именно здесь кроется возможность уничтожить их. Уничтожить, уничтожить! Мистер Смит почти позабыл о людях, о Солнечной системе и обо всем случившемся. Тут совсем новый мир. Перед же не в счет. У них нет порядка, нет системы. Вот кифы! Сквозь всю его ненависть медленно просачивалось завистливое восхищение. Вот подлинно тоталитарная система. Кифы на практике осуществляли то, к чему он призывал несравненно более могущественную расу. Осуществляли с такой полнотой, которая оказалась за пределами человеческого понимания. Полное подчинение личности государству. Не знающая границ безжалостность истинных завоевателей, самоотверженная храбрость настоящих солдат. Однако они забирались в его постель, в его одежду, в его пищу. И это невыносимое щекотание лапок. Ночами он ходил по берегу, и эти ночи были самыми шумными. Высоко на фоне залитого лунным светом неба с воем летали реактивные самолеты, и их тени скользили по темной морской воде. Самолеты, ракеты, они опустошали его города, превращая его железные дороги в искореженные стальные плети, сбрасывали водородные бомбы на его наиболее жизненно важные заводы. Потрясая кулаками, он выкрикивал в небо проклятия. А когда он умолкал, то слышал голоса. Голос Конрада звучал в его ушах, как в тот день, когда Конрад с побелевшим лицом вбежал во дворец, забыв отсалютовать. «Номер первый! Прорыв в Денвере! Торонто и Монтерей в опасности! И в другом полушарии!» Его голос перешел в хрип. «Проклятые марсиане и предатели с Луны захватили Аргентину! Приземлились рядом с Нью-Петербургом! Это мятеж! Все кончено!» Голоса кричали: «Хайль номер первый! Хайль номер первый!» Целый потоп истерически визжащих голосов. «Хайль номер первый! Хайль!» Один голос звучал громче, выше, яростнее всех прочих. Он проигрывал в уме собственные речи, хорошо просчитанные и все равно напоенные вдохновением. Голоса поющих детей.
1: тебе он номер первый.
0: Остальных слов он не помнил, но они были прекрасны. Это происходило на встрече в средней школе в Нью-Лос-Анджелесе. Как странно, что он так хорошо помнил все интонации собственного голоса и восхищение, сияющее в глазах детей. Всего лишь дети, они страстно желали убивать и быть убитыми за него, подтверждая тот факт, что единственное лекарство, требующееся больной расе, это лидер, за которым можно идти.
2: Все кончено.
0: Внезапно чудовищный корабль устремился вниз, и мистер Смит отчетливо понял, какую прекрасную цель он собой представляет на фоне залитого лунным светом белого побережья.
1: Наверняка они видят его.
0: Схлипывая от страха, он бросился в джунгли в поисках укрытия, а крещендо мотора все возрастало.
3: «Скорее туда, под защитную тень гигантских деревьев, под покров темноты!»
0: Он споткнулся и упал. Вскочил и побежал снова. Постепенно глаза привыкли к тусклому лунному свету, просачивающемуся в прорехи между листьями над головой. Что-то там шевелилось среди ветвей. Шорох и голоса в ночи. Голоса здесь, голоса везде.
1: Шепот и крики боли.
0: Да, он показал им, что значит боль. И теперь их измученные голоса не отставали от него, когда он бежал среди деревьев по колено во влажной траве. Ночь сделалась страшно шумной. Красный шум, почти физически ощутимый грохот, который он не только видел и слышал, он его чувствовал. А потом дыхание стало с хрипом вырываться из горла, и единственным звуком в ночи остался глухой, мощный стук биения его сердца. А может, это билось сердце самой ночи? Бежать он больше не мог. Обхватив дрожащими руками ствол дерева, чтобы не упасть, он прижался лицом к коре, ощущая ее безликую грубость. Ветра не было, но дерево покачивалось туда, обратно, и он вместе с ним. Потом, совершенно неожиданно, как будто повернули выключатель, шум стих. Наступила полная тишина, и у него, наконец, хватило сил оторваться от дерева, снова выпрямиться и оглянуться по сторонам, пытаясь понять, где он. Одно дерево было похоже на другое, и на мгновение мелькнула мысль остаться тут до рассвета, но потом он вспомнил, что направление можно определить по звуку прибоя. Он сосредоточился и услышал его. Слабый, далекий. И другой звук. Его он прежде не слышал, тоже слабый, но исходящий откуда-то справа и, кажется, с близкого расстояния. Он перевел взгляд в ту сторону и увидел небольшую поляну между деревьями. Трава на ней ходила странными волнами в лунном свете. Двигалась, хотя ветра не было. И если проследить взглядом, то можно было заметить линию, дальше которой трава становилась все реже и исчезала вовсе. И этот звук, похожий на шум прибоя, но непрерывный. Больше похожий на шуршание сухих листьев, вот только сухих листьев здесь не было. Мистер Смит сделал шаг в сторону звука и посмотрел вниз. Трава клонилась к земле, падала и исчезала прямо у него на глазах. А по краю этого опустошения катилось бурое море кифов. Ряд за рядом, шеренга за шеренгой, они без устали методично маршировали вперед. Миллиарды кифов. Целая армия кифов проедала себе дорогу сквозь ночь. Словно зачарованный, он смотрел на них. Опасность ему не угрожала, двигались они медленно. Шаг за шагом он отступал, держась вне пределов досягаемости передовой шеренги. Звук. Ну, конечно, это они жуют. Теперь он хорошо видел край колонны, ровный и аккуратный край. Здесь была дисциплина. По краю двигались особи крупные, в центре мелкие. Он снова отступил, а потом совершенно неожиданно его тело в нескольких местах обожгло огнем. Авангард, высланный вперед теми, кто пожирал траву. Ботинки были коричневыми от кифов. Вскрикнув от боли, он развернулся и побежал, хлопая руками по укушенным зудящим местам. Врезался головой в дерево, сильно ободрал лицо, и ночь вспыхнула красным от боли и выстрелов. Но он продолжал бежать, почти ничего не видя перед собой, шатаясь, протискиваясь между деревьями и в клочья разрывая одежду. «Боль! Какая боль!» Уши рвал душераздирающий вопль, звук его собственного голоса. Не в силах больше бежать, он пополз. На практически обнаженном теле держались всего несколько кифов. Он сумел значительно оторваться от наступающей армии. Но жгучий страх и воспоминания о непереносимой боли гнали его вперед. Ободрав колени, утратив возможность ползти, он заставил себя снова встать и, пошатываясь, побрел дальше, цепляясь за деревья и толкая себя от одного к другому. Падая, поднимаясь и снова падая. Горло соднило от проклятий, которые он выкрикивал. Ветки и грубая кора деревьев рвали плоть. В эфире «Радиоэнергия. Модель для сборки». Окончание рассказа Фредерика Брауна «Счастливый конец» вы услышите через пару минут.

0: В эфире «Радио Энергия», по-прежнему «Модель для сборки». В этой части нашего эфира окончание рассказа «Счастливый конец» Фредерика Брауна. Перед самым рассветом в деревню вошел человек, землянин. Он еле держался на ногах и был совершенно гол. Взгляд его тусклых глаз бегал по сторонам, но, похоже, человек ничего не видел и не понимал. Женщины и дети разбегались перед ним, даже мужчины отступали. Он стоял, покачиваясь, и туземцы недоверчиво распахнули глаза, разглядев, в каком виде у человека тело и какой мрак у него в глазах. Пришелец не выказывал признаков враждебности, и они, эти венерианские гуманоиды, подошли ближе, окружили его со всех сторон, недоуменно переговариваясь. Кто-то бросился за вождем и его сыном, которые знали все. Обезумевший голый человек разлепил губы, словно собираясь заговорить, но вместо этого повалился на землю. Так падают мертвые. Однако, когда его перевернули, стало видно, что грудь еле заметно вздымается и опадает. И потом пришли Алва, старый вождь, и Нрана, его сын. Алва взволнованным голосом отдал несколько приказаний. Двое мужчин отнесли мистера Смита в хижину предводителя племени, и над землянином захлопотали жены вождя и его сына. Они натерли его целительной мазью. Прошло несколько дней и ночей, а он все лежал, не двигаясь, не говоря и даже не открывая глаз. Все гадали, умер он или жив. Потом он открыл глаза и заговорил, хотя никто не понял ни слова. Пришел Нрана, единственный из всех, кто понимал язык землян и даже говорил на нем. Прежде он находился при миссионере, который некоторое время жил у них. Выслушав, Нрана покачал головой. «Слова, — сказал он, — из языка землян, но я ничего не понимаю. У него с головой не в порядке». «Оставайся рядом с ним, — распорядился старый Алва. Может, когда его тело исцелится, он произнесет столь же прекрасные слова, как отец наш, который рассказывал о богах и их доброте». Они хорошо ухаживали за ним, и рано его исцелились. Настал день, когда он открыл глаза и увидел прекрасное голубое лицо Нраны, сидящего рядом. «Добрый день, мистер Человек с Земли», — сказал Нрана. «Как ты себя чувствуешь? Лучше?» Ответа не последовало. Глубоко запавшие глаза лежащего на циновке человека пристально и даже как будто сердито смотрели на Нрану. Это не были глаза здорового человека, но сейчас они горели безумием иного рода, чем прежде. Нрана не знал слов «бредовое состояние» и «паранойя», что не мешало ему понимать разницу между тем и другим. Землянин больше не выглядел буйно помешанным, и Нрана допустил очень распространенную ошибку, которую часто делали и более цивилизованные люди. Он подумал, что эта паранойя лучше того исступленного безумия, которое было прежде. Он снова заговорил, надеясь, что землянин ответит, и не осознавая угрозы, таящейся за его молчанием. «Мы приветствуем тебя, землянин», — сказал он. «И надеемся, что ты будешь жить среди нас, как когда-то отец наш, мистер Герхард. Он научил нас поклоняться истинным богам, живущим на небесах. Иегова, Иисус и их пророки, все они на небесах. Он научил нас молиться и любить своих врагов». Нрана печально покачал головой. «Однако многие люди нашего племени вернулись к старым богам, злым богам. Они говорят, что чужеземцы сильно поссорились между собой, и никого из них на Венере не осталось. Мой отец, Алва, и я рады, что пришел еще один. Ты поможешь вернуть отступников. научишь нас любви и доброте. Диктатор закрыл глаза. Не зная, заснул он или нет, Нрана тихонько встал и пошел к выходу из хижины. В дверном проеме он обернулся и сказал: «Мы будем молиться за тебя». И потом, исполненный радости, он выбежал из деревни, разыскивая остальных, собиравших ягоды Беллаберри. Когда вместе с несколькими из них Нрана вернулся в деревню, землянин исчез. Хижина оказалась пуста. По крайней мере, они сумели обнаружить его следы и двинулись по ним сначала к ручью, потом вдоль ручья и, наконец, к зеленому озеру, бывшему для них табу. Путь дальше был им заказан. «Он пошел вниз по течению», — мрачно заметил Алва. «Он ищет море и берег. Значит, с головой у него все в порядке, раз он понимает, что все ручьи текут в море». «Может, на берегу у него остался корабль с неба?» — озабоченно сказал Нрана. «Все земляне приходят с неба», — так говорил отец наш. «Может, он еще вернется к нам». Глаза старого Алвы затуманились. Мистер Смит действительно вернулся. И скорее, чем они смели надеяться. Фактически, едва добравшись до своей лачуги, он почти сразу же пошел назад. На нем была одежда, резко отличающаяся от той, которую носили другие белые люди. Блестящие кожаные сапоги, униформа Галактической гвардии, широкий кожаный пояс со свисающей с него кобурой. Но пистолет был не в кобуре, а у него в руке, когда уже в сумерках он снова вошел в деревню. «Я номер первый», — заявил он. «Господь всей Солнечной системы и ваш правитель. У вас есть вождь?» Алва был в своей хижине, однако вышел, услышав эти слова. Слова он понял, но не уловил смысл. «Землянин, мы рады твоему возвращению», — сказал он. «Я вождь». «Ты был вождем, а теперь будешь служить мне. Я вождь». Какие странные речи. Старик почувствовал себя сбитым с толку. «Я буду служить тебе, да? Все мы будем. Но это не годится, чтобы землянин стал вождем». Пистолет с тихим шелестом выстрелил иглой. Алва протянул морщинистые руки к своей худой шее, почувствовав несильный укол. По темно-голубой коже побежала красная струйка. Яд проник в кровь. Колени старика подогнулись, и он упал. Остальные бросились к нему. «Назад!» — приказал мистер Смит. «Пусть подыхает медленно, чтобы вы своими глазами увидели, что случится с...» Одна из жен вождя, не понимающая ни слова из сказанного землянином, уже приподнимала голову Алвы. Пистолет снова выстрелил, и женщина упала на мужа. «Я номер первый», — повторил мистер Смит. «Господь всех планет. Все, кто сопротивляется мне, погибнут от...» И тут все они набросились на мистера Смита. Его палец снова и снова давил на спусковой крючок. Четверо упали, но скоро лавина тел похоронила землянина под собой. Нрана кинулся вперед первым и теперь был мертв. Они связали землянина и оттащили в одну из хижин. Пока женщины оплакивали мертвых, мужчины собрались на совет. Они избрали вождем Калану. Стоя перед всеми, Калана сказал: «Отец наш, мистер Герхард, обманул нас». Мрачное предчувствие светилось в глазах Каланы, в голосе слышались страх и беспокойство. «Если это и впрямь Господь, о котором он говорил нам...» «Это не Господь», — прервал его кто-то. «Он землянин, и на Венере когда-то было много-много таких, и они спускались с небес. Теперь все они мертвы, перессорились между собой и поубивали друг друга. Это хорошо. Этот последний, один из них, но он безумен. Разговор был долгим. Уже наступила ночь, и они все обсуждали, что делать. На тела падал отблеск костров, барабанщик застыл в ожидании. Проблема была нелегка. Причинять вред безумцу табу, а если он и впрямь Господь Бог, то может получиться и того хуже. Небеса разгневаются, разразятся молнией, громом, деревня погибнет. Однако освобождать его тоже нельзя. Даже если взять это злое оружие, которое шепотом несет смерть, и закопать его, он может найти другие способы причинить им вред. Вдруг там, откуда он принес его, есть и другие, такие же. Да, проблема для них оказалась очень трудной. Но самый старый из них, самый мудрый по имени Мган, сумел все-таки отыскать решение.
1: «О, Каланна!» — сказал он. «Давай отдадим его кифам. Если они причинят ему вред...»
0: Старый Мган улыбнулся безрадостной, беззубой улыбкой.
1: «Это будет их вина, а не наша».
0: Каланна содрогнулся. «Это самая ужасная из смертей. Если он бог...»
1: «Если он бог, они не причинят ему вреда. Если он не бог, и если он безумен, мы не должны причинить ему вреда. Однако привязать человека к дереву, какой же это вред?»
0: Каланна задумался и размышлял долго, поскольку речь шла о безопасности племени. Вспомнив, как погибли Алва и Нрана, он сказал: «Хорошо». Барабанщик застучал в ритме окончания совета. Мужчины помоложе подожгли от костров факелы и отправились в лес на поиски кифов, у которых все еще продолжался период большого похода. И, найдя то, что искали, они вернулись. Потом они взяли землянина, отвели в лес и привязали к дереву. И оставили его там, заткнув рот кляпом, потому что не хотели слышать крики, когда кифы доберутся до его тела. Кифы, конечно, сожрут и кляп, но к тому времени, когда это произойдет, под ним не останется плоти, способной кричать. Они оставили землянина и вернулись в деревню, и барабаны зазвучали в ритме искупительной жертвы богам за то, что они совершили. Они понимали, что сделанное ими очень близко к нарушению табу, но их спровоцировали и очень сильно, и они надеялись, что не будут наказаны. Барабаны били всю ночь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Привязанный к дереву человек силился разорвать веревки, но они были слишком прочны, и от его усилий узлы только затягивались сильнее. Постепенно его глаза привыкли к темноте. Он попытался крикнуть: «Я номер первый, Господь всех!» Потом из-за того, что больше не мог кричать и освободиться тоже не мог, безумие оставило его. Он вспомнил, кто он такой, вспомнил свою старую испепеляющую ненависть и ядовитую горечь. Он вспомнил и то, что произошло в деревне, и задался вопросом, почему венерианские туземцы не убили его? Почему вместо этого они привязали его одного в темноте джунглей? Он слышал в отдалении барабанный бой, похожий на звук, который могло издавать сердце ночи, и другой, более громкий и близкий звук. Это пульсировала кровь в ушах по мере того, как им овладевал страх. Этот страх был порожден пониманием. Он знал, зачем они привязали его в лесу. Знал, что на него неумолимо надвигается марширующая армия. Этот страх вырастет до невероятных размеров, проникнет в самые темные глубины его души, когда солдаты наступающей армии заползут ему в уши и сожрут веки, добираясь до глаз. Однако все это будет позже. А пока... Пока он слышал лишь звук, подобный шороху сухих листьев, здесь, в темных, пропитанных влагой джунглях, где не было ни сухих листьев, ни ветра, чтобы ими шуршать. Охваченный ужасом, номер первый, последний диктатор, не сошел с ума. Он смеялся.

0: Это был рассказ «Счастливый конец», написанный Фредериком Брауном в соавторстве с Маком Рейнольдсом и переведенный с английского Борисом Жужунавой.
1: Андрей Белянин. Как черт с казаком в шахматы играл. Шел по улице казак. Людям улыбался, воздухом дышал, усы крутил, мацион одним словом. Вдруг видит, в одном из освещенных окон столик стоит, а за ним черт сам с собой в шахматы играет. Не стерпел казак. Как же это можно мимо живого черта пройти и в рыло не заехать? Не по-христиански, как же получается. Вошел он во дворик, нашел дверь, шагнул в прихожую. Еще раз пригляделся, все верно. Комната с фикусом, патефон в углу, а за столиком натуральный черт в полосатом костюме и штиблетах. О, заходи, дорогой казак. По лицу вижу, драться пришел. И что это у вас за манера такая? Чуть где черта увидали, сразу в амбицию. Ах ты, нечисть поганая, говорит казак, а сам уже рукава засучивает. Да если вас так через этот не бить, то, глядишь, вы всей Россией править вздумаете. Не-не, успокаивает черт, но двигается так, чтобы между ними всегда столик с шахматами был. Зачем нам такой геморрой? Дай-ка лучше в шахматы сразимся. Игра мудреная, заграничная, всеми военными весьма почитаемая. Сам граф Александр Васильевич жаловал. Суворов Рымницкий, догадался казак. Ну тогда расставляй. Да только ваше рогатое племя просто так не играет. Что ставить будем? Душу не нарывайся. Понял, повинился черт. А давай фуражку казацкую. Синий верх, желтый околы, шлаковый козырек. Можешь примерить? Вот выиграешь, тогда и мерь, обрезал казачина и покрутил усы. А ты ставь хвост в мясорубку, ежели моя возьмет. По рукам. Засели за игру. Черт бутылочку принес, тяпнули за знакомство и начали. На 10-м ходу у казака меньше половины фигур осталось. Обидно ему рогатому проигрывать, да что сделаешь? Изловчился казак, плеснул себе и супротивнику, а пока черт водку пил, взял да и свистнул у него ферзя. А чтоб вражина не заметил чего, он этим ферзем свою стопочку закусил. Через 2 хода черт, тык-мык, где фигура? Съел, честно отвечает казак. Не может быть, побожись. От тебе крест. Пожал черт плечами, налил еще. Выпили, опять сидят, думают. Нечистому и невдомек, что казак вторую стопку его пешкой захрумкал. Зубы крепкие, организм закаленный. Главное, чтобы заноза в язык не попала. Да у меня здесь пешка стояла. Где же она? Ты шельмуешь, казак. Куда пешку дел? Съел. Врешь, побожись. Вот тебе крест, не вру. Съел я ее. Бедный черт аж пятнами пошел, а игра уже не в его пользу. Ход за ходом зажал казак черного короля в угол. Понял черт, что проиграл. Добавил для храбрости и попросил. Вижу, что подфартил тебе. Ну будь человеком, расскажи, на каком ходу ты моего ферзя съел? Не помню, честно закашлялся казак, постучал себя кулаком в грудь и сплюнул горсть опилок. Посмотрел на него черт, подумал, и счастье догадки озарило его лицо. Я еще раз...

велосипедный мастер. Спавший в гамаке Лайл проснулся от противного металлического стука. Он со стоном сел и оглядел свою захламленную мастерскую. Натянув черные эластичные шорты и взяв с верстака замасленную безрукавку, он поплелся к двери, недовольно косясь на часы. Было 10:04:38 утра 27 июня 2037 года. Лайл перепрыгнул через банку с краской, и пол загудел у него под ногами. Вчера работы было столько, что он завалился спать, не прибравшись в мастерской. Лакокрасочные работы неплохо оплачивались, но пожирали уйму времени. Лайл был сильно утомлен работой, да и жизнью тоже. Он распахнул дверь и оказался перед глубоким провалом. Далеко внизу серела

0: Бескрайние пыльные площади. Голуби пикировали в огромную дыру в закопченном стеклянном перекрытии. Где-то в темной утробе небоскреба они вели свои гнезда. Стук повторился. Юный курьер в униформе слез со своего трехколесного грузового велосипеда и ритмично колотил по стене свисающей сверху колотушкой изобретением Лайла. Лайл зевнул и помахал курьеру рукой. Отсюда, из-под чудовищных балок пещеры, бывшей некогда атриумом, взору открывались три выгоревших внутренних этажа старого комплекса Четтануга-Архиплат. Элегантные прежде поручни превратились в рваную арматуру, обзорные площадки в смертельные ловушки для неосторожных. Любой неверный шаг грозил провалом в стеклянную бездну. В бездне мерцало аварийное освещение, громоздились курятники, цистерны с водой, торчали флажки эскваторов. Опустошенные пожаром этажи, искривленные стены и провисшие потолки были соединены кое-как сколоченными пандусами, шаткими лесенками, винтовыми переходами. Лайл заметил бригаду по разбору завалов. Ремонтники в желтых робах устанавливали мусорососы и прокладывали толстые шланги на 34-м этаже после защищенных от вандализма западных лифтов. 2-3 раза в неделю город посылал в зону разрушения бригаду, делавшую вид, что она работает. Лицемерно отгородившись от любопытных глаз козлами и лентами с надписью «Проход воспрещен», компания лентяев бездельничала на всю катушку. Лайл, не глядя, налег на рычаг. Велосипедная мастерская с лязгом опустилась на 3 этажа и встала на 4 опоры, бочки, залитые цементом. Курьер был знакомый, то и дело показывался в зоне. Как-то раз Лайл чинил его грузовой велосипед. Он отлично помнил, что менял, что регулировал, но имени парня вспомнить не мог, хоть убей. На имена у него было никакой памяти. «Какими судьбами, приятель?» «Не выспался, Лайл?» «Просто дел по горло». Парень наморщил нос. Из мастерской действительно убийственно несло краской. «Все красишь?» Он заглянул в электронный блокнот. «Примешь посылочку для Эдварда, как его, Дертузаса?» «Как всегда». Лайл поскреб небритую щеку с татуировкой. «Если надо, конечно». Парень протянул ему ручку. «Распишись за него». Лайл устало сложил на груди голые руки. «Нет, братец. Расписываться за ловкача Эдди я не стану. Эдди пропадает в Европе. 100 лет его не видел». Курьер вытер потный лоб под фуражкой и оглянулся. Скваторский муравейник служил поставщиком дешевой рабочей силы для выполнения разовых поручений, но сейчас там не было видно ни души. Власти отказывались доставлять почту на 32-й, 33-й, 34-й этажи. Полицейские тоже обходили опасные участки стороной. Не считая бригады по разбору завалов, сюда изредка забирались разве что полубезумные энтузиасты из системы социального обеспечения.
1: «Если ты распишешься, мне дадут премию».
0: Парень умоляюще прищурился.
1: «Наверное, это непростая посылка, Лайл. Сам понимаешь, сколько денег отвалил отправитель за доставку?»
0: Лайл оперся о дверной косяк. «Давай-ка взглянем, что там». Посылка представляла собой тяжелую противоударную коробку, запаянную в пластик и покрытую европейскими наклейками. Судя по количеству наклеек, посылка не меньше 8 раз передавалась из одной почтовой системы в другую, пока не нашла путь к адресату. Обратный адрес, если он вообще существовал, трудно было разглядеть. Возможно, она пришла откуда-то из Франции. Лайл поднес коробку к уху и встряхнул. Внутри что-то брякнуло.
1: «Ну, будешь расписываться?»
0: «Пожалуй». Лайл начертал нечто неразборчивое на пластике и покосился на курьерский велосипед. «Тебе надо отрегулировать переднее колесо». Парень безразлично пожал плечами.
1: «Что-нибудь передашь на большую землю?»
0: «Ничего», — проворчал Лайл. «Я больше не выполняю заказы по почте. Слишком сложно и есть опасность, что обжулят».
1: «Тебе виднее».
0: Парень сел на велосипед и помчался, как угорелый, прочь из зоны. Лайл вывесил на двери табличку «Открыто» и надавил ногой на педаль. Крышка огромного мусорного бака откинулась, и он бросил коробку в кучу прочего имущества Дертузаса. Но закрываться крышка не пожелала. Количество мусора, принадлежавшего ловкачу Эдди, достигло критической массы. Ловкач Эдди ни от кого не получал посылок, зато постоянно слал их самому себе. Отовсюду, где он останавливался, из Тулузы, Марселя, Валенсии, Ниццы, особенно из Барселоны, подступал вал дискет. Из одной Барселоны он переправил столько гигабайтов, что позавидовал бы любой киберпират. Эдди использовал мастерскую Лайла в качестве сейфа. Лайла это устраивало. Он был перед Эдди в долгу, тот установил в его мастерскую телефон, систему виртуальной реальности и всевозможные электронные примочки. кабель, продырявив крышу 34-го этажа, впивался в разводку 35-го и исчезал в рваной дыре, проделанной в алюминиевой крыше передвижного домика Лайла, подвешенного на тросах. Соответствующие счета оплачивал неведомый знакомый Эдди, а довольный Лайл только переводил наличные анонимному абоненту почтового ящика. То был редкостный и бесценный выход в мир, где имелась организованная власть. Приходя в мастерскую Лайла, Эдди посвящал много времени марафонским виртуальным забегам. Кабели спутывали его по рукам и ногам, как тесемки смирительной рубашки. В один из таких заездов Эдди завел непростой роман с немкой, которая была заметно старше его. Родители Эдди без особой симпатии наблюдали за всеми сложностями, взлетами и падениями этого виртуального романа. Не мудрено, что Эдди покинул родительский кондоминиум и переселился к самозахватчикам. В велосипедной мастерской Эдди прожил в общей сложности год. Лайлу это пошло на пользу, так как его гость пользовался немалым уважением у местных скваторов. Ведь именно он был одним из организаторов гигантского уличного празднества в Чаттануге в декабре 35 года, вылившегося в вакханалию и оставившего три этажа комплекса «Архиплат» в их теперешнем виде. Лайл учился с Эдди в одной школе и был знаком с ним много лет. Они вместе выросли в «Архиплате». Несмотря на юный возраст, Эдди Дертузос был чрезвычайно хитроумным человеком, имел связи в солидный выход в сеть. Жизнь в трущобах была для обоих хорошим вариантом, но когда немка проявила интерес к Эдди не только в виртуальном обличье, он улетел первым же рейсом в Германию. Лайл и Эдди расстались друзьями, и Эдди получил право отсылать свой европейский информационный мусор в велосипедную мастерскую. Вся информация на дискетах была тщательно зашифрована, и никакие представители властей никогда не сумели бы их прочесть. Хранение нескольких тысяч дискет было для Лайла мелочью по сравнению с невольным участием в сложной компьютеризированной личной жизни Эдди. После неожиданного отъезда Эдди Лайл продал его вещи и перевел деньги ему в Испанию. Себе он оставил экран, медиатор и дешевый виртуальный шлем. Насколько Лайл понял их уговор, все, что осталось от Эдди в мастерской, за исключением программ, принадлежало теперь ему, Лайлу, и могло использоваться по его усмотрению. По прошествии некоторого времени стало абсолютно ясно, что Эдди никогда не вернется в Теннесси, а у Лайла накопились кое-какие долги. Лайл выбрал подходящий инструмент и вскрыл посылку Эдди. Среди прочего, в ней оказался кабельный телеприемник, смешная древность. В Северной Америке чего-либо похожего было просто не сыскать. За подобным антиквариатом пришлось бы наведаться к полуграмотной бакской бабуле или в бронированный бункер какого-нибудь индейца. Лайл поставил телевизор рядом с настенным экраном. Сейчас ему было не до игрушек. Наступило время для настоящей жизни. Сначала он наведался в крохотный туалет, отгороженный от остального помещения занавеской, и не спеша отлил. Потом кое-как почистил зубы полувылезшей щеткой и смочил лицо и руки водой. Чисто вытеревшись маленьким полотенцем, он обработал подмышки, промежности, ноги дезодорантом. Живя с матерью на 51-м этаже, он употреблял старомодные антисептические дезодоранты. Удрав из матушкиного кондоминиума, он многое понял. Теперь он пользовался гель-карандашом с полезными для кожи бактериями, жадно поглощавшими пот и выделявшими приятный безвредный запах, напоминающий аромат спелых бананов. Жизнь упрощается, если наладить отношения с собственной микрофлорой. Потом Лайл сварил себе тайской лапши с сардиновыми хлопьями. Помимо этого, его завтрак состоял из немалого количества биоактивной кишечной добавки доктора Бризейра. После завтрака он проверил, высохла ли краска на раме велосипеда, с которым он возился перед сном, и остался доволен своей работой. Чтобы так хорошо поработать в 3 часа ночи, надо обладать незаурядными способностями. Покраска неплохо оплачивалась, а ему позарез нужны были деньги. Ну, конечно, собственно, к ремонту велосипедов такая работа имела мало отношения. Здесь все диктовалось гордыней владельца, что Лайла совершенно не устраивало. Наверху, в пентхаусах, хватало богатых ребят, увлекавшихся уличной эстетикой и готовых платить за украшения их машин. Но боевая раскраска не сказывается на достоинствах велосипеда. Важнее сама конструкция рамы, крепление, правильная регулировка. Лайл присоединил свой велотренажер к виртуальному рулю, надел перчатки и шлем, и на полчаса присоединился к гонкам Tour de France 2033 года. Пока дорога вела в гору, он оставался в пелотоне, но потом на целых 3 минуты оторвался от участников французов и догнал самого Альдо Чиполлини. Чемпион был настоящим монстром, сверхчеловеком со слоновьими ляжками. Даже в дешевой игре без костюма, дающего всю полноту ощущений, Лайл не рискнул обогнать Чиполлини. Он вышел из виртуальной реальности, проверил свой сердечный ритм на ручном хронометре, слез с тренажера и осушил

0: зоне сильно повысила градус ее эксцентричности. Сначала она стала пропускать тренировки, потом перестала нормально питаться. Скоро в мастерской начались шумные девичники, быстро превратившиеся в наркотические оргии с участием татуированных штучек из зоны, которые заводили непотребную музыку, лупили друг друга чем попало и воровали у Лайл инструменты. Лайл вздохнул с облегчением, когда Бриджит упорхнула из зоны, спутавшись с обеспеченной ухажеркой с 37-го этажа. И без того скудные финансы Лайла успели к этому времени полностью иссякнуть. Лайл покрыл часть рамы еще одним слоем эмали и отошел, чтобы дать ей процохнуть. Поддев крышку древнего аппарата, присланного Эдди, он, даже не будучи электронщиком, не обнаружил ничего опасного. Стандартная начинка и дешевый алжирский силикон. Он включил медиатор Эдди, но тут на настенном экране появился видеоробот его матери. Экран был так велик, что лицо этого компьютерного творения походило на рыхлую подушку, а галстук бабочка на огромный башмак.
1: «Оставайтесь на связи. Вас вызывает Андреа Швейк из Карнак Инструментс», — елейно проговорил видеоробот. Лайл ненавидел видеороботов всей душой.
0: Подростком он сам завел себе такого и установил на телефон кондоминиума. Видеоробот Лайла, подобно всей этой братье, выполнял единственную функцию — перехватывал ненужные звонки чужих роботов. Так Лайл скрывался от консультантов по выбору профессии, школьных психиатров, полиции и прочих напастей. В свои лучшие времена его видеоробот представлял собой хитрющего гнома с бородавками, гнусавого и истекающего зеленым гноем. Общаться с ним было неприятно, что и требовалось. Однако Лайл не уделял ему должного внимания, и это привело к трагическому исходу. Дешевый робот впал в безумие. Удрав от матери и примкнув к когорте самозахватчиков, Лайл прибег к простейшей самообороне, почти перестал включать телефон. Но это было половинчатым решением. Он все равно не смог спрятаться от ушлого дорогого корпоративного видеоробота-матушки, который с неусыпным механическим рвением ждал, когда оживет его номер. Лайл со вздохом вытер пыль с объектива медиатора. «Ваша мать выходит на связь», — предупредил робот. «Жду не дождусь», — пробурчал Лайл, поспешно приглаживая волосы.
1: «Она распорядилась вызвать ее для немедленного общения. Она очень хочет с вами поговорить, Лайл».
0: «Потрясающе!» Лайл не мог вспомнить, как называет себя матушкин робот. То ли мистером Билли, то ли мистером Рипли, то ли еще каким-то дурацким именем.
1: «Вам известно, что Марко Сингиалто выиграл летнюю гонку в Льеже?»
0: Лайл привстал и заморгал. «Ну да!»
1: «Велосипеды мистера Сингиалто и керамические колеса с тремя спицами и жидким наполнением».
0: Видеоробот сделал паузу, учтиво ожидая реплики собеседника.
1: Он был обут в дышащие бутсы Келвар Микролок.
0: Лайл терпеть не мог манеру этого видеоробота узнавать об интересах абонента и, соответственно, строить беседу. При полном отсутствии человеческого тепла этот разговор был, тем не менее, поразительно интересным и притягивал. Такое бывает, когда видишь рекламу в глянцевом журнальчике. На получение и обработку всей статистики по льежским гонкам у матушкиного видеоробота ушло не больше 3 секунд. Потом Лайл увидел мать. Она завтракала в своем кабинете.
1: «Лайл?»
0: «Привет, мам». Лайл помнил, что говорит с единственным человеком в целом свете, способным в случае чего внести за него залог и освободить от суда. «Какими судьбами?»
1: «Как обычно».
0: Мать отставила тарелку с проростками и телепией. «Захотелось узнать, живой ли ты?» «Пойми, мам, быть скватером вовсе не так опасно, как утверждают полицейские домовладельцы. Я в полном порядке, сама видишь». Мать поднесла к носу секретарские очки-половинки на цепочке и с помощью компьютера внимательно осмотрела сына. Лайл навел объектив медиатора на алюминиевую дверь мастерской. «Видишь, мам, это электрическая дубинка. Если кто-то вздумает меня донимать, то получит удар в 15 тысяч вольт».
1: «А это законно, Лайл?»
0: «Вполне. Заряд не убивает, а просто надолго вырубает. Я отдал за эту штуковину хороший велик. У нее много полезных защитных свойств».
1: «Звучит ужасно».
0: «Дубинка совершенно безвредна. Видела бы ты, чем теперь вооружены фараоны».
1: «Ты продолжаешь делать себе инъекции, Лайл?»
0: «Какие инъекции?» Она нахмурилась. «Сам знаешь, какие». Лайл пожал плечами. «Это же тоже абсолютно безвредно. Гораздо лучше, чем мотаться в поисках знакомства.
1: Особенно с такими девицами, что болтаются там у вас в зоне бунта».
0: Мать боязливо поежилась.
1: «Я надеялась, что ты останешься с той приятной гонщицей, кажется, Бриджит. Куда она подевалась?»
0: «Женщина с таким прошлым, как у тебя, могла бы понять значение этих инъекций», — игнорировал вопрос Лайл. «Речь идет о свободе от воспроизводства.

0: средства. Средства, устраняющие половое влечение, дают человеку истинную свободу от потребности к размножению. Ты бы радовалась, что у меня нет сексуальных партнеров.
1: Я не возражаю против отсутствия партнеров. Просто обидно, что тебя это вообще не интересует.
0: Но, мам, мной тоже никто не интересуется. Никто. Что-то незаметно, чтобы женщины ломились в дверь к механику-одиночке, живущему в трущобе. Если это произойдет, ты узнаешь первый. Лайл радостно улыбнулся. Когда я был гонщиком, у меня были девушки. Я уже через это прошел, мам. Если у человека в голове мозги, а не сплошные гормоны, то секс – пустая трата времени. Освобождение от секса – это главная форма движения за гражданские права в наше время.
1: Глупости, Лайл. Это противоестественно.
0: Прости, мам, но тебе ли говорить о естественности? Ты ведь вырастила меня из зиготы в возрасте 55 лет. Он пожал плечами. И потом, для романов я слишком занят. Мне хочется как можно лучше разобраться в велосипедах.
1: Когда ты жил у меня, ты точно так же возился с велосипедами. У тебя была нормальная работа и нормальный дом с возможностью регулярно принимать душ.
0: Да, я работал, но разве я когда-нибудь говорил, что хочу работать?
1: Я сказал, что хочу разбираться в велосипедах, а это большая разница. Зачем мне вкалывать, как какому-то рабу на велосипедной фабрике?
0: Мать промолчала.
1: Я ни о чем тебя не прошу, мам. Просто мне не нужно начальство, учителя, домовладельцы, полицейские. Здесь мы нос к носу. Я и моя работа с великами.
0: Знаю, власть не выносит, когда человек 24 лет от роду живет независимой жизнью и делает только то, что ему хочется. Но я стараюсь себя не афишировать, и пусть никто мной не интересуется. Мать побежденно вздохнула.
1: Ты хоть нормально питаешься, Лайл? Что-то ты осунулся.
0: Лайл показал объективу свое бедро.
1: А это видала? Скажешь, перед тобой недокормленный болезненный слабак? Может, навестишь меня в кои-то веки, нормально поужинаешь?
0: Когда?
1: Скажем, в среду. Я пожарю свиные отбивные.
0: Может быть. Посмотрим. Я еще позвоню, ладно? Лайл первым повесил трубку.

Присоединить кабель медиатора к примитивному телевизору оказалось нелегко, но Лайл был не из тех, кто пасует перед простой технической загвоздкой. Покраска была отложена на потом. Он покопался в мини-зажимах и вооружился резаком для кабеля. Работая с современными тормозами, он научился справляться с волоконной оптикой. Наладив телевизор, Лайл убедился, что тот предлагает до смешного узкий набор услуг. Современный медиатор обеспечивал навигацию в бескрайнем информационном пространстве, тогда как по этому ящику можно было смотреть всего лишь каналы. Лайл успел забыть, что в Читануге можно принимать старомодные каналы даже по оптиковолоконной сети. Каналы финансировало правительство, которое всегда тащилось в хвосте по части овладения информационными сетями. Интересоваться ерундой на каналах общественного доступа мог только закоренелый ретроград, зануда и тугодум, не поспевающий за современными веяниями. Оказалось, что телевизор может транслировать только политические каналы. Их было три – законодательный, судебный, исполнительный. Для всех существовала только североамериканская территория свободной торговли – НАФТА. Законодательный канал усыплял парламентскими дебатами по землепользованию в Манитобе, судебный – адвокатским ведийством о рынке прав на загрязнение воздуха. Исполнительный канал показывал толпу, собравшуюся где-то в Луизиане в ожидании некоего события. По телевизору нельзя было узнать о политических событиях в Европе, в сфере, на юге. Ни оглавления, ни картинки в картинке. Приходилось пассивно ждать, что покажут дальше. Вся трансляция была построена так безыскусно и примитивно, что даже вызывала извращенное любопытство, словно бы подглядывание в замочную скважину. Лайл остановился на исполнительном канале, так как на нем ожидалось событие. Рассчитывать на то, что монотонная жвачка по другим каналам сменится чем-то побойчее, не приходилось. Он даже решил вернуться к покраске. На экране появился президент НАФТА, доставленный вертолетом к месту сборища толпы. Из людской гущи выбежала многочисленная охрана, в облике которой странным образом сочеталась деловитость и ледяная невозмутимость. Внезапно по нижнему краю изображения побежала текстовая строка из старомодных белых букв с неровными краями. «Смотрите, он не знает, где встать. Почему его толком не подготовили? Он похож на бездомного пса». Президент пересек бетонную площадку и с радостной улыбкой пожал кому-то руку, кому-то из местных политиков. «Так жмет руку только отъявленная деревенщина. Этот южанин остолоп бомба под твои следующие выборы». Президент побеседовал с политиком и со старухой, видимо, женой политика. «Скорее прочь от этих кретинов», — бесновалась строка. «Быстрее на трибуну, где твои помощники опять наширялись, забыли о своих обязанностях». Президент хорошо выглядел. Лайл давно заметил, что президент НАФТА всегда хорошо выглядит, словно это его профессиональные свойства. Европейские руководители всегда казались погруженными в свои мысли интеллектуалами. Политики сферы убеждали своим видом, что скромны и преданы делу. Руководители Юга выглядели злобными фанатиками, а президент НАФТА, казалось, только что поплавал в бассейне и побывал на массаже. Его широкая, лоснящаяся, жизнерадостная физиономия была испещрена мелкими татуировками на обеих щеках, на лбу, над бровями, еще несколько буквок на каменном подбородке. Не лицо, а рекламный плакат сторонников и заинтересованных групп. «Он что, думает, что нам нечего делать?» — не унимался текст. «Что за пустота в эфире? Неужели исчезли люди, способные как следует организовать трансляцию? И это называется информировать общественность. Если бы мы знали, что инфобан кончится подобным идиотизмом, то никогда бы на него не согласились». Президент повернул к трибуне, заставленной ритуальными микрофонами. Лайл заметил, что президенты питают слабость к старым пузатым микрофонам, хотя существуют микрофоны с маковой зернышко. «Ну, как делишки?» — с улыбкой осведомился президент. Толпа приветствовала его воодушевленным криком. «Подпустите людей поближе!» — внезапно распорядился президент, обращаясь к фаланге телохранителей. «Давайте, братцы, подходите, садитесь на землю, мы тут все равны!» Президент благодушно улыбался потной толпе в шляпах, сгрудившейся вокруг и не верящей своему счастью. «Мы с Мариэттой только что отменно пообедали в Апеллузосе», сообщил президент, похлопывая себя по плоскому животу. Он сошел с трибуны и смешался с луизианским электоратом. Пока он пожимал тянущиеся к нему руки, каждое его слово фиксировалось спрятанным у него в зубе микрофоном. «Лопали темный рис, красную фасоль, ох и острая, и устриц, да таких, что проглотят любого лангуста!» Он прищелкнул языком. «Ну и зрелище, доложу я вам! Я глазам своим не поверил!» Президентская охрана, не привлекая к себе внимания, обрабатывала толпу портативными детекторами. Нарушение протокола, допущенное президентом, не застало молодцов врасплох. «Все понятно. Опять собирается разразиться своей болтовней насчет генетики», — гласили титры.
В общем, у вас есть право гордиться сельским хозяйством своего штата, сказал президент. Агронаука у вас хоть куда. Я знаю, конечно, что на севере в снежном поясе есть узколобые луддиты, которые долдонят, что мелкие устрицы лучше. Смех в толпе. Заметьте, я не против. Если есть ослы, готовые расходовать честно заработанные деньги на мелких устриц, мы с Мариэттой не возражаем, ведь правда, дорогая? Первая леди улыбнулась и помахала рукой в перчатке. Но, братцы, мы-то с вами знаем, что эти нытики, жалующиеся на убывание естественной пищи, устриц в глаза не видели. Естественная пища, скажите, пожалуйста, кого они пытаются обвести вокруг пальца? Да у вас тут не город, но это не значит, что ДНК вам не подвластна. Он неплохо выстроил региональный уклон. Для уроженца Миннесоты это успех. Но почему так бездарно работают операторы? Неужели всем на все наплевать? Что творится с нашими некогда высокими стандартами? К обеду Лайл покрыл велосипед последним слоем эмали. Потом подкрепился кашей из тритикали и сживал богатую йодом и прочими минералами губку. После обеда он уселся перед настенным экраном, чтобы повозиться с инерционными тормозами. Лайл знал, что инерционные тормоза принесут большие деньги когда-нибудь, где-нибудь, кому-нибудь. От самого принципа пахло будущим. Лайл вставил в глаз лупу и стал копаться в механизме. Ему нравилось превращение кинетической энергии в электрическую. Энергия, затраченная на торможение, снова шла в дело. В этом было заключено волшебство. Лайл видел будущее в инерционных тормозах, улавливающих энергию и возвращающих ее посредством цепной передачи непосредственно к мускулам ездока, без помощи опостылевшего бесплотного электричества. Если у него получится, велосипедист будет чувствовать себя естественно и одновременно ощутить себя немного сверхчеловеком. Система должна быть простой, поддающейся несложному ремонту. Всякие выкрутасы не годились, с ними велосипед потерял бы свою сущность. У Лайла было много конструкторских идей. Он не сомневался, что притворил бы их в жизни, если бы не выбивался из сил, пытаясь удержать на плаву мастерскую. Многие велосипеды оснащались теперь микросхемами, но между настоящим велосипедом и компьютером все равно нет ничего общего. Компьютеры просто коробки, принцип их работы не виден глазу. К велосипедам же люди испытывают сентиментальные чувства. Когда речь заходит о велосипедах, в человеке просыпается романтик. Поэтому на рынке

0: Многие не прижились велосипеды с лежачим положением ездока, хотя у них было много механических преимуществ. Людям не захотелось сложных велосипедов. Они испугались, как бы велосипеды не стали вредничать, жаловаться, ныть, требовать внимания и постоянного усовершенствования, как это происходит с компьютерами. Велосипед — сугубо личный предмет и обязан служить долго. Лайл услышал стук в двери и пошел открывать. Внизу стояла рослая брюнетка в шортах, синей фуфайке без рукавов, с волосами, собранными в хвост. Под мышкой у нее был легкий тайваньский велосипед. «Это вы, Эдвард Дертузас?» — спросила она, задрав голову. «Нет», — спокойно ответил Лайл. «Эдди в Европе». Она подумала и сказала: «Я недавно в зоне. Сможете заняться моим велосипедом? Я купила его подержанным и думаю, что его надо подправить». «Конечно», — отозвался Лайл. «Вы обратились к кому следует. Эдди Дертузас не умеет чинить велосипеды. Он просто жил здесь, а мастерская принадлежит мне. Давайте-ка свой велик». Лайл нагнулся, поймал руль и втянул велосипед в мастерскую. Женщина уважительно смотрела на него снизу вверх. «Как вас зовут?»
1: «Лайл Швейк».
0: «А меня Китти Кэссиди». Она помялась. «Мне можно войти?» Лайл взял ее за широкое запястье и помог забраться в будку. Ее нельзя было назвать хорошенькой, зато она была в отменной спортивной форме, как горная велосипедистка или мастер триатлона. На вид ей можно было дать лет 35, но внешность обманчива. Косметические операции и биокорректировка получили такое распространение, что определение возраста превратилось в серьезную проблему. Тут требовался вдумчивый, прямо-таки медицинский анализ век, верхнего слоя кожи и прочего. Она с любопытством огляделась и тряхнула своим коричневым хвостом. «А вы откуда?» – спросил Лайл, уже успевший забыть ее имя. «Я родилась в Джуно, это на Аляске».
1: «Значит, канадка? Здорово! Добро пожаловать в Теннесси».
0: «Вообще-то Аляска была штатом США».
1: «Кроме шуток», – удивился Лайл. «Я, конечно, не историк, но карту с американской Аляской, по-моему, не видел».
0: «Надо же, у вас тут умещается целая мастерская. Поразительно, мистер Швейк. А что за этой занавеской?»
1: «Незанятая комната», — ответил Лайл. «Раньше там ночевал мой сосед».
0: «Дертузас?»
1: «Он самый».
0: «А теперь кто ночует?»
1: «Теперь никто», — грустно ответил Лайл. «Теперь у меня там склад».
0: Она кивнула и с явным любопытством продолжала осмотр. «Что это за трансляция?»
1: «Трудно сказать», — ответил Лайл и выключил телевизор. «Какая-то несусветная политическая чушь».
0: Он осмотрел ее велосипед. Все серийные номера были спилены. Типичный велосипед из зоны.
1: «Первым делом», — начал он, — «надо подогнать его под ваш рост и фигуру, подрегулировать высоту седла, педали и руля. Потом я перетяну цепь, выровняю колеса, проверю тормоза и подвеску, все подкручу, смажу. В общем, все как обычно. Седло надо бы сменить, это мужское. У вас кредитная карточка?»
0: Она кивнула и сразу нахмурилась. «Только кредита уже немного».
1: «Не беда», — он открыл потрепанный каталог. «Здесь то, что вам нужно, выбирайте любое дамское седло, его доставят завтра утром». «А потом», — он полистал каталог, — «закажите вот это».
0: Она подошла ближе и взглянула на страницу. «Набор керамических гаечных ключей?»
1: «Да».
0: «Я чиню вам велосипед, вы покупаете мне набор, и мы квиты».
1: «Идет. Это совсем недорого», — она улыбнулась. «Мне нравится ваш подход, Лайл».
0: «Проживите в зоне, с мое тоже привыкнете к бартеру». «Раньше я не была скваторшей», — задумчиво молвила она. «Вообще-то мне здесь нравится, но, говорят, здесь опасно».
1: «Не знаю, как в других городах, но в трущобах Чатаноги совсем не опасно, если, конечно, вы не боитесь анархистов, которые опасны только когда напьются. Самое худшее, что может произойти, вас время от времени будут обворовывать. Ну, бродит тут парочка крутых парней, хвастающих, что у них есть пистолеты, но я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь пустил в ход огнестрельное оружие. Старые пистолеты раздобыть нетрудно, но для того, чтобы наделать боеприпасов, нужно быть настоящим химиком». Он тоже улыбнулся. «А вы, кажется, способны за себя постоять».
0: «Я беру уроки танцев».
1: Он, понимающе, кивнул и вынул из ящика рулетку. «Судя по тросам и блокам, у вас на крыше вы можете поднять свою мастерскую. Подвесить где-нибудь наверху?»
0: «Могу.
1: Это спасает от взлома и нежелательных визитов». Лайл посмотрел на электрическую дубинку на двери. Она проследила за его взглядом, и в ее глазах отразилось уважение. Лайл измерил ей руки, торс, расстояние от паха до пола и все записал. «Готово! Приходите завтра днем!»
2: «Лайл...»
1: «Я вас слушаю». Он выпрямился. «Вы не сдаете угол? Мне нужно безопасное местечко в зоне». «Прошу извинить», — вежливо отвечал он, «но я так ненавижу домовладельцев, что никогда не буду сам выступать в этом качестве. Мне нужен сосед и партнер, который мог бы работать наравне со мной в мастерской, чтобы поддерживал жилище в порядке или вместе со мной чинил велосипеды. И вообще, если бы я взял с вас деньги или назначил квартплату, у налоговой полиции появился бы дополнительный повод ко мне привязаться».
2: «Это верно, но...»
1: Она помолчала, потом томно взглянула на него из-под ресниц. «Со мной вам было бы лучше, чем в пустой мастерской». Лайл удивленно приподнял брови.
2: «Я женщина, умеющая приносить мужчине пользу, Лайл. Пока что никто не жаловался».
1: «Вот как». «Представьте себе, она отбросила смущение». «Я обдумаю ваше предложение», — сказал Лайл. «Как, говорите, вас зовут?»
2: «Китти. Китти Кэссиди».
1: «Сегодня у меня полно работы, Китти, но мы увидимся завтра, хорошо?»
2: «Хорошо, Лайл», — она улыбнулась.
1: «Подумайте, ладно?» Лайл помог ей спуститься и смотрел, как она шагает по атриуму и исчезает в дверях переполненного трущобного кафе. Потом он позвонил матери.
2: «Ты что-то забыл?» — спросила она, оторвавшись от рабочего дисплея.
1: «Знаешь, в это трудно поверить, но только что мне в дверь постучала незнакомая женщина и предложила себя».
2: «Ты, видимо, шутишь?»
1: «Надо полагать, в обмен на кров и стол. Я же обещал, что если это случится, ты узнаешь первое».
2: «Лайл!»
1: Мать подыскивала нужные слова. «По-моему, тебе надо меня навестить. Давай вместе поужинаем дома. Поедим, обсудим твои дела».
3: «Идет. Все равно я должен оставить один заказ на 41 этаж».
1: «Все это мне не слишком нравится, Лайл».
3: «Ладно, мам, увидимся вечером».
1: Лайл собрал свежевыкрашенный велосипед, переключил подъемное устройство на дистанционное управление и покинул мастерскую. Сев на велосипед, он нажал кнопку. Мастерская послушно взмыла в воздух и, слегка покачиваясь, повисла под черным от пожара потолком. Лайл покатил к лифтам. Туда, где прошло его детство. Сначала он вернул велосипед счастливому идиоту, заказчику, а потом, спрятав заработанную наличность ботинок, отправился к матери. Там он принял душ, побрился... Они полакомились свиными отбивными и выпили. Мать жаловалась на конфликт с третьим мужем и плакала навзрыд, хоть и не так долго, как обычно, когда всплывала эта тема. У Лайлы создалось впечатление, что она скоро совсем остынет, а там и подберет себе четвертого муженька. В районе полуночи Лайл отклонил ритуальное материнское предложение пополнить его гардероб и устремился обратно в зону. После матушкиного хереса у него плыло перед глазами, и он провел некоторое время у разбитой стеклянной стены атриума, глядя на тусклые звезды в подсвеченном городскими огнями небе. Ночью пещерная темнота зоны привлекала его как ничто другое. Тошнотворное круглосуточное освещение, которым был залит весь остальной архиплат, здесь в зоне так и не было установлено. По ночам в зоне кипела жизнь. Все нормальные люди принимались обходить здешние подпольные пивнушки и ночные заведения. О том, что там происходило, можно было только догадываться. Все двери были предусмотрительно затворены. Редкие красные и синие сполохи только добавляли загадочности. Лайл вынул прибор дистанционного управления и опустил в мастерскую. Дверь оказалась взломанной. Его последняя клиентка лежала без сознания на полу. На ней был черный комбинезон военного образца, вязаная шапочка, специальные очки и альпинистское снаряжение. Первое, что она сделала, вломившись в заведение Лайла, это вытащила из чехла висевшую у двери электрическую дубинку, за что и поплатилась разрядом в 15 тысяч вольт и смесью краски и разрешенных к применению нервно-паралитических химикатов, ударившей ей в лицо. Лайл обезвредил со своего дистанционного пульта, сделавшую свое дело дубинку, и аккуратно вернул ее в чехол. Незваные гости еще дышали, но иных признаков жизни не подавало. Лайл попробовал вытереть ей платком нос и рот. Парни, продавшие его чудо дубинку, не зря хихикали, говоря о несмываемости. Лицо и горло женщины были теперь зелеными, а на груди красовалось пятно, отливавшее всеми цветами радуги. Половину лица закрывали ее диковинные очки. Подбирая для нее подходящее сравнение, Лайл остановился на еноте, повалявшемся на мольберте пейзажиста. Попытка снять с нее испорченную одежду традиционным способом к успеху не привела, и он сходил за ножницами по металлу. С их помощью он избавил женщину от толстых перчаток и перерубил шторки ее пневмореактивных башмаков. У черной водолазки оказалась абразивная поверхность, а грудь и спину незваной гости закрывала кираса, которую вряд ли удалось бы пробить даже из пушки. В ее брюках он насчитал 19 карманов, набитых всякой всячиной. Там было электропаралитическое оружие, аналогичное по действию его дубинки, фонарик, пакетики с пыльцой для снятия отпечатков, нож с несколькими десятками лезвий, какие-то лекарства, пластмассовые наручники, а также мелкие деньги, четки, расческа и косметичка. В ушах у женщины Лайл обнаружил крохотные микрофонные усилители, их удалось извлечь с помощью пинцета. После этого он сковал ей руки и ноги цепочкой для парковки велосипедов. Он боялся, как бы она, очнувшись, не принялась бесчинствовать. Часа в 4 утра она разразилась кашлем и сильно задрожала. Летними ночами в мастерской действительно бывала зябка. Лайл придумал, как решить проблему. Принес из незанятой комнаты теплосберегающее одеяло. В середине одеяла он, как пончо, проделал дыру для головы и надел на свою гостью. Потом, сняв с нее велосипедные кандалы, они бы все равно ее не остановили. Он наглухо зашил все одеяло снаружи прочнейшей сидельной нитью. Прикрепив края пончо к ремню, он надел ремень ей на шею, застегнул и до верности повесил на пряжку замок. Тело оказалось в мешке, из которого торчала одна голова, хрипевшая и пускавшая слюни. Не пожалев суперклея, он намертво приклеил мешок с женщиной к полу. Одеяло было достаточно прочным. Если она все равно сумеет освободиться, пустив в ход ногти, значит, она даст фору самому Гудини, и Лайлу здесь делать нечего. Он смертельно устал и вполне протрезвел. Лайл выпил глюкозы, заглотнул 3 таблетки аспирина, сживал шоколадку и завалился в гамак. Проснулся Лайл в 10 утра. Пленница сидела в мешке с бесстрастным зеленым лицом, красными глазами и слипшимися от краски волосами. Лайл встал, оделся, позавтракал и починил сломанный дверной замок. Он помалкивал. Отчасти потому, что надеялся на молчание, как на способ привести ее в чувство, отчасти потому, что опять забыл ее имя. К тому же он сомневался, что она назвалась настоящим именем. Починив дверь, он повыше подтянул колотушку, чтобы их не беспокоили. Сейчас им надо побыть наедине. Наконец Лайл включил настенные экраны и антикварный телеприемник. При появлении дурацких титров женщина заерзала. «Кто ты такой?» – выдавила она. «Я ремонтирую велосипеды, мэм». Она фыркнула. «Полагаю, ваше имя мне ни к чему», — сказал Лайл. «Важнее узнать, кто вас послал и зачем, а также, что я сам смогу извлечь из этой ситуации». «Ничего не выйдет». «Возможно», — согласился он. «Но вы-то полностью провалились. Я всего-навсего механик 24 лет из Теннесси. Чиню велосипеды и никого не трогаю. Зато на вас столько всяких штучек, что их хватило бы на 5 таких мастерских, как моя». Он открыл зеркальце из ее косметички и показал ей, как она выглядит. Зеленое лицо напряглось еще больше. «Лучше расскажите, что вы замышляли». «И не мечтай», — огрызнулась она. «Если вы надеетесь на подмогу, то вынужден вас разочаровать. Надежды тщетны. Я вас хорошенько обыскал, нашел все приспособления, которые вы на вас были, и повынимал из них батарейки. Некоторые я вижу впервые, понятия не имею, зачем они и как работают, но батарейка, она батарейка и есть». «Прошло уже несколько часов, а ваши коллеги все еще не торопятся. Вряд ли они знают, где вас искать». На это она вообще ничего не ответила. «В общем, — подытожил он, — вы провалили операцию. Вас поймал полный профан, и вы попали в положение заложницы, которое может длиться сколь угодно долго. Моих запасов воды, лапши и сардин хватит на несколько недель. Если в вашу берцовую кость вмонтировано какое-нибудь тайное устройство, вы можете связаться хоть с самим президентом, но мне все же кажется, что у вас возникли серьезные проблемы». Она еще немного повозилась в своем мешке и отвернулась. «Наверное, дело в этом антенном приемнике». Она промолчала. «Вряд ли он имеет какое-то отношение ко мне или к Эдди де Трузосу. Прислали-то его, видать, для Эдди, но он вряд ли об этом просил. Просто кому-то, может, его психованным дружкам в Европе захотелось, чтобы у него был этот ящик. Раньше Эдди принадлежал к политической группе Кап-Клаг. Слыхали о такой?» Не приходилось сомневаться, что она слышала это название не первый раз.
3: «Лично мне эти типы всегда были не по душе», — продолжал Лайл. «Сначала я клюнул на их разглагольствование про свободу и гражданские права, но достаточно разок побывать на их собрании на верхних этажах в пентхаусах и послушать, как они изрекают: «Мы должны подчиняться технологическим императивам или окажемся на свалке истории!» И сразу становится ясно, что это просто никчемные богатенькие зазнайки, не умеющие завязать собственные шнурки.
1: Это опасные радикалы, подрывающие национальную безопасность!»
3: Лайл прищурился. «Чью национальную безопасность, если не секрет?»
1: «Вашу и мою, мистер Швейк. Я из НАФТА. Я федеральный агент».
3: «Почему же вы тогда вламываетесь в чужой дом? Разве это не запрещено 4-й поправкой?
1: «Если вы имеете в виду 4-ю поправку Конституции Соединенных Штатов Америки, то этот документ отменен много лет назад».
3: «Ну да. Что ж, вам видней. Я не очень-то внимательно слушаю учителей. Простите, вы назвали свое имя, но я...»
1: «Я говорила, что меня зовут Китти Кассиди».
3: «Ладно, Китти, мы сидим тут нос с тобой, нос к носу, и решаем нашу личную проблему. Как ты думаешь, что я должен сделать в этой ситуации? Ну, чисто практически». Китти раздумывала недолго.
1: «Немедленно меня освободить, вернуть все, что забрал, отдать мне приемник и то, что к нему относятся, записи, дискеты. Потом ты должен тайком провести меня через архиплат, чтобы из-за краски на лице меня не остановила полиция. Еще мне бы очень пригодилась сменная одежда».
3: «Ты считаешь?»
1: «Такое поведение было бы наиболее разумным». Она прищурилась. «Ничего не могу обещать, но это самым благоприятным образом сказалось бы на твоем будущем».
3: «А ты не скажешь, кто ты, откуда явилась, кто тебя послал, что все это значит?»
1: «Не скажу. Мне запрещено раскрываться при любых обстоятельствах». «Да тебе и не нужно ничего знать. Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, зачем тебе все это?»
3: «Не хочу всю жизнь оглядываться, опасаясь, что ты выскочишь из темного угла».
1: «Если бы я хотела причинить тебе вред, то сделала бы это при первой же встрече. Кроме нас с тобой здесь никого не было, и я могла бы просто тебя нейтрализовать и забрать все, что мне требовалось. Так что лучше отдай мне приемник с дискетами и прекрати нелепый допрос».
3: «Представь, что я вломился в твой дом, Китти. Что бы ты со мной сделала?» «Молчание. Так у нас не получится. Если ты не скажешь, что здесь происходит, мне придется прибегнуть к крутым мерам». Она презрительно скривила губы. Что ж, сама напросилась. Лайл взял медиатор и сделал голосовой вызов. «Пит?»
4: «Видеоробот Пита слушает», — ответил голос в телефоне. «Чем могу вам помочь?»
3: «Передай Питу, что у Лайла Швейка крупные неприятности, и я что... Ну, в общем, я жду его в мастерской. Пусть приведет с собой ребят покрепче, из пауков».
1: «Что за неприятности, Лайл?»
3: «С властями. Крупные. Больше ничего не могу сказать. Боюсь прослушивания». «Будь спок. Дело на мази. Бывай, братан». Лайл сердито сбросил с верстака велосипед Китти. «Знаешь, что меня больше всего злит?» — сказал он. «Что ты не пожелала обойтись со мной по-человечески. Поселилась бы здесь честь по чести и могла бы утащить свои дурацкие ящики что угодно в придачу, но у тебя не хватило порядочности. Кстати, тебе даже не пришлось бы ничего красть. Китти, достаточно улыбнуться, вежливо попросить, и я сам вручил бы тебе приемник и любые другие игрушки. Я все равно ничего не смотрю. Терпеть не могу эту дребедень».
1: «Это был экстренный случай. Времени на дополнительное обследование и внедрение не было. Так что перезвони своим гангстерам и скажи, что произошла ошибка. Пусть лучше не приходит».
3: «Ты готова к серьезной беседе?»
1: «Никаких бесед».
3: «Что ж, посмотрим». Через 20 минут у Лайла зазвонил телефон. Прежде чем ответить, он выключил экран. Звонил Пит, один из городских пауков.
5: «Эй, где твоя колотушка?»
3: «Прости, я втянул ее в мастерскую, чтобы не беспокоили. Сейчас спущу мастерскую». Пит был высок ростом и худ, как положено верхолазу. У него были загорелые руки и колени, и огромные башмаки-прыгуны с крючками на носках. На кожаном комбинезоне без рукавов было полно зажимов и карабинов, за плечами болталась здоровенная матерчатая сума, на левой щеке заросшей щетиной красовалось целых 6 татуировок. Пит взглянул на Китти, приподнял заскорузлыми пальцами очки и внимательно изучил пленницу. «Ну и ну, Лайл, никогда бы не подумал, что ты так влипнешь».
5: «Да, дело серьезное, Пит.
1: Пит повернулся к двери и втащил в мастерскую женщину в костюме с кондиционером, в длинных брюках, ботинках на молнии и очках металла.

0: металлической оправе. «Меня зовут Мейбл».
1: «А меня Лайл. Там в мешке Кити. «Ты говорил, что тебе нужна тяжелая артиллерия, вот я и захватил с собой Мейбл», — объяснил Пит. «Она социальный работник».
0: «Как я погляжу, ты держишь ситуацию под контролем», — сказала Мейбл, почесывая в затылке и озираясь. «Что случилось? Она проникла в мастерскую?»
1: Лайл утвердительно кивнул. «И первым делом схватилась за твою электрическую дубинку», — догадался Пит. «Я же предупреждал, воры сразу тянутся к оружию». Пит довольно поскреб у себя под мышкой. «Главное — оставить его на виду. Вор никогда не избежит такого соблазна». Он осклабился. «Срабатывает, как часы».
2: «Пит из городских пауков», — объяснил Лайл Китти. «Это мастерская, построенная его ребятами. Как-то темной ночью они подняли мой дом на высоту 34-го этажа посреди арки платы, и никто даже слова не сказал. Никто ничего не видел. Они бесшумно проделали в стене дыру и втащили через нее мой домик. Потом загнали в стену арматуру и повесили мастерскую. Пауки – фанатики верхолазания, как я фанатик велосипедов. Только они относятся к своему занятию еще серьезнее, чем я. И их очень много. Они были среди первых скваттеров зоны. Это мои друзья».
0: Пит встал на одно колено и заглянул Китти в глаза.
1: «Я люблю вламываться в разные места, а ты?» «Самое разлюбезное дело – взять и куда-нибудь вломиться».
0: Он порылся в своей суме и вытащил фотоаппарат.
1: «Только воровать – это не спортивно. Разве что прихватить трофеи как доказательство, что вы где-то побывали».
0: Он сделал несколько снимков.
1: «Но вы, мэм, не устояли перед алчностью, внесли дух собственничества и присвоения в наше прекрасное дело и тем его предали. Вы поставили пятно на наш спорт».
0: Он выпрямился.
1: «Мы, городские пауки, не любим заурядных грабителей, особенно тех, кто проникает с корыстными целями в жилище наших клиентов, вроде Лайла. А больше всего безмозглых воров, застигнутых на месте преступления, как вы».
0: Пит нахмурил кустистые брови.
1: «Знаешь, как бы я предложил поступить, старина Лайл? Давай обмотаем твою приятельницу кабелем с головы до ног, вынесем на людное место и повесим вниз головой под куполом».
0: «Не очень-то человеколюбиво», — серьезно заметила Мейбл. Пит оскорбленно засопел.
1: «Учти, я не собираюсь брать с него плату. Представь, как изящно она будет вращаться при свете сотен фонарей, отражаясь в бесчисленных зеркалах».
0: Мейбл опустилась на колени и заглянула Китти в лицо. «Она пила воду после того, как лишилась чувств?»
1: «Нет».
0: «Ради бога, Лайл, напои бедную женщину водой». Лайл подал Мейбл пластмассовую бутылку.
1: «Кажется, вы оба так и не врубились», — сказал он.
0: «Полюбуйтесь, чего я с нее понаснимал». Он показал ей очки, ботинки, оружие, перчатки, альпинистское снаряжение и все прочее.
1: «Ух ты!»
0: Пит нажимал на своих очках кнопки, чтобы рассмотреть инвентарь в мельчайших подробностях.
1: «Это не простая грабительница, а прям уличный самурай из «Пташек войны» или того почище».
0: «Она называет себя федеральным агентом». Мейбл резко выпрямилась и отняла у Китти бутылку.
1: «Шутишь?»
0: «Спроси у нее сама». «Я социальный работник 5-й категории из управления городского развития», — она показала Китти удостоверение. «А вы кто?»
1: «Я не готова к немедленному разглашению подобной информации».
0: «Прямо не верится». Мейбл убрала потрепанное голографическое удостоверение обратно в фуражку.
1: «Как я погляжу, ты поймал члена правореакционного секретного формирования».
0: Она покачала головой.
1: «У нас в управлениях только и слышишь о правых военизированных группах, но я никогда не видел их боевиков живьем».
0: «Внешний мир полон опасностей, мисс социальный работник».
1: «Она еще будет мне рассказывать», — возмутилась Мейбл. «Я работала на горячей линии, уговаривала самоубийц не расставаться с жизнью, а террористов не казнить заложников. Я профессиональный социальный работник. Я видела столько ужаса и страдания, сколько тебе и не снилось. Пока ты отжималась в своем тренировочном лагере, я имела дело с реальным миром».
0: Мейбл машинально глотнула из бутылки.
1: «Что тебе понадобилось в скромной велосипедной мастерской?»
0: Китти не соизволила ответить.
1: «Кажется, дело в этом телеприемнике», — подсказал Лайл. «Его доставили сюда вчера. Через несколько часов явилась она и давай со мной заигрывать, намекать, что хочет здесь пожить».
0: У меня сразу возникли подозрения.
1: «Естественно», — откликнулся Пит. «Промашка, Китти. Лайл сидит на антилибидантах».
0: Китти презрительно покосилась на Лайла.
1: «Теперь понятно», — выдавила она. «Вот, значит, во что превращается мужичок, перестав интересоваться сексом. В бесполое существо, ковыряющееся в гараже».
2: Мейбл вспыхнула.
3: «Слыхали?»
2: Она пнула мешок с Китти ногой.
3: «Какое ты имеешь право издеваться над чужими особенностями и интересами, особенно после попытки превратить человека в объект сексуальной манипуляции в своих противозаконных целях? Совсем совесть потеряла. Да ты... Тебя надо судить».
2: «Попробуй».
3: «И попробую».
2: «Вот и давай подвесим ее за ушко на солнышке», — подхватил Пит. «И созовем прессу. Нам, паукам, очень пригодится ее инвентарь. Все эти уши, телескопы, порошок для снятия отпечатков с пальцев ног, подслушивающие устройства, присоски для лазания, специальный трос — все вместе. Только не ее военная обувка».
0: «Все это мое», — серьезно предостерег Лайл. «Я первым это увидел».
3: «Давай так, Лайл, ты уступаешь нам ее барахло, а мы прощаем тебе должок по монтажу мастерской».
0: «Держи карман шире. Одни ее боевые очки стоят всей этой мастерской».
3: «А меня интересует этот телеприемник», — алчно заявила Мейбл. «Кажется, это не слишком сложное устройство. Оттащим-ка его парням из синего попугая и попросим разобрать на части. Запустим схему в сеть и подождем, что выпадет из киберпространства».
2: «За ужасные последствия столь глупого и безответственного поступка будешь отвечать сама», — прошипела Китти.
0: «Ничего, я рисковая», — беззаботно ответила Мейбл, заламывая фуражку.
3: «Пусть моя либеральная головка от этого немного пострадает, зато твоя фашистская башка треснет, как гнилой орех».
2: Китти отчаянно завозилась в мешке. Все трое с интересом наблюдали, как она пускает в ход зубы и ногти, как молотит ногами. Результат был нулевым.
3: «Ладно», — прохрипела она, отдуваясь. «Я сотрудница сенатора Крейтона».
2: «Кого-кого?» — спросил Лайл.
3: «Джеймса Пи Крейтона. Он сенатор от вашего Теннесси на протяжении последних 30 лет».
0: «А я и не знал», — признался Лайл.
2: «Мы анархисты», — объявил Пит.
3: «Я, конечно, слыхала об этом старом маразматике», — сказала Мейбл. «Но сама я из Британской Колумбии, а мы там меняем сенаторов, как вы носки. Если вы тут, конечно, меняете носки».
2: «Сенатор Крейтон чрезвычайно влиятелен. Он был сенатором США еще до избрания первого сената НАФТА. У него огромный штат из 20 тысяч опытнейших и преданных делу сотрудников. К нему прислушиваются в комитетах по сельскому хозяйству, банковскому делу, телекоммуникации».
0: «Ну и что?»
3: «А то, что нас повторяют целых 20 тысяч?»
2: Голосу Китти недоставало бодрости.
3: «Мы работаем не одно десятилетие и добились хороших результатов. Сотрудники сенатора Крейтона заправляют важными делами в правительственных структурах НАФТА. Если сенатор отойдет от дела, это приведет к нежелательным политическим потрясениям. Возможно, вам странно слышать, что сотрудники сенатора могут быть так влиятельны. Но если бы вы потрудились разобраться, как функционирует власть, то поняли, что я нисколько не преувеличиваю».
2: «Ты хочешь сказать, что даже у какого-то паршивого сенатора есть собственная карманная армия?» — спросила Мейбл, почесывая в затылке. Китти оскорбленно вскинула голову.
0: «Он прекрасный сенатор. Когда у тебя 20 тысяч сотрудников, вопрос о безопасности стоит очень остро. В конце концов, у исполнительной власти всегда были силовые формирования. А как же баланс властей?»
3: «Кстати, твоему старикашке уже лет 120 или то около того», — напомнила Мейбл.
2: «117».
0: «Как бы о нем не заботились лучшие медики, ему осталось совсем чуть-чуть».
2: «Вообще-то его уже, можно сказать, нет», — призналась Китти. «Лобные доли отказали. Он еще способен сидеть и повторять то, что ему нашептывают, если подпитывать его симулирующими препаратами. У него 2 вживленных слуховых аппарата, и вообще им управляет его видеоробот».
0: «Видеоробот?» — задумчиво переспросил Пит.
2: «Очень хороший видеоробот», — сказала Китти. «Он тоже стар, но его надежно обслуживают. У него твердые моральные устои и отличный политический нюх. Робот почти ничем не отличается от самого сенатора в расцвете сил. Но старость есть старость. Он по-прежнему предпочитает старомодные информационные каналы, все время смотрит официальную трансляцию, а в последнее время совсем свихнулся и начал транслировать собственные комментарии».
0: «Всегда говорю, видеороботам доверия нет», — вставил Лайл. «Ненавижу!»
2: «И я», — подхватил Пит. «Но даже роботы бывают поприличнее политиков».
3: «Не пойму, в чем, собственно, проблема», — озадаченно произнесла Мейбл. «Сенатор Хиршхеймер давно уже находился на прямой нейронной связи со своим видеороботом, а у него самый обнадеживающий избирательный рейтинг. То же самое у сенатора Мармалеху из Тамаополиса. Она, конечно, немного рассеянная, и все знают, что она подсоединена к медицинской аппаратуре, зато она активный борец за права женщин».
2: «По-вашему, такого не может быть?» — спросила Китти.
0: Мейбл покачала головой. «Не собираюсь судить об отношениях индивидуума и его цифрового воплощения. Насколько я понимаю, это один из важнейших элементов неприкосновенности личности».
3: «Я слыхала, что в свое время это вызывало страшные скандалы. Возникала паника, когда становилось известно, что крупный правительственный чин не более чем ширма для искусственного интеллекта». Мейбл, Пит и Лайл переглянулись. «Вас удивляет это известие?» — спросила Мейбл.
2: «Нисколько», — ответил Пит. «Велика важность», — поддакнул Лайл.
3: Китти, устав сопротивляться, уронила голову на грудь. «Эмигранты в Европе распространяют приемники, способные расшифровать комментарии сенатора, то есть его видеоробота. Робот говорит так, как когда-то говорил сам сенатор. Не на людях, конечно, и не под запись. В стиле его дневниковых заметок. Насколько известно, робот исполнял роль дневника. Раньше это был его портативный персональный компьютер. Он просто переводил файлы, совершенствовал программы, обучал его новым штукам, вроде узнавания голоса и письма. Потом оформил ему кучу доверенностей. В один прекрасный день робот вырвался на свободу. Мы считаем, что робот принимает себя за сенатора».
2: «Так велите ему заткнуться, и дело с концом».
3: «Невозможно. Мы даже не знаем наверняка, где он физически находится и как вставляет свои саркастические комментарии в видеорепортажи. В былые времена у сенатора было полно друзей в видеоиндустрии. Робот может вещать из множества разных мест».
2: «И это все?» – расстроился Лайл. «Весь твой секрет? Чего ты сразу не сказал нам про приемник? Зачем понадобились... Я не знаю, зачем понадобилось вооружаться до зубов, высаживать мою дверь? Твой рассказ меня убеждает. Я бы с радостью отдал тебе ящик».
3: «Не могла, мистер Швейк».
2: «Почему?» «Потому», — ответил за нее Пит, «что она представляет надутое чиновничество, а ты нищий механик из трущоб».
3: «Мне твердили, что здесь очень опасно», — сказала Китти.
2: «Вовсе не опасно», — возразила Мейбл, — «нисколечко. Для того, чтобы представлять опасность, у них нет сил. Здесь просто общественная отдушина, городская инфраструктура Читануги перегружена. Сюда долго вкладывали слишком большие деньги. Городская жизнь полностью утратила свою непосредственность. Моральная атмосфера стала удушливой, поэтому все втайне радовались, когда бунтовщики устроили пожар на трех этажах. Убытки были возмещены по страховке. Первыми сюда пришли мародеры, потом здесь стали прятаться дети, жулики, нелегалы. Наконец настал черед постоянного самозахвата. Дальше стали появляться мастерские художников, полулегальные мастерские, заведения под красным фонарем, кафе, пекарни. Скоро здесь станут открывать свои офисы и кабинеты адвокаты, консультанты, врачи. Благодаря этому будет починен водопровод, восстановлено центральное энергоснабжение, цены на недвижимость подскочат, и вся зона превратится в пригодный для жизни благоустроенный город. Такое происходит сплошь и рядом. Мейбл ткнула пальцем в дверь. «Если вы хоть что-нибудь смыслите в современной городской географии, то понимаете, что подобные спонтанные возрождения городской среды – обычнейшие явления. Пока хватает энергичной, наивной молодежи, которая обитает в таких трущобах, с иллюзией, будто она свободна от остального мира, это будет происходить и дальше. О, представьте себе! Такие зоны удобны всем. Некоторое время люди могут баловаться нестандартными мыслями и позволять себе экстравагантные поведения. Поднимают голову разные чудаки и безумцы. Если им удается зашибить деньгу, они обретают законность. Если нет, они падают замертво в спокойном местечке, где считается, что каждый отвечает за себя сам. Ничего опасного в этом нет». Мейбл засмеялась, потом посерьезнела. «Ну-ка, Лайл, выпусти эту дурочку из мешка». «Но она там абсолютно голая».
3: «Значит, прорежь в мешке дыру и накидай ей туда одежды. Живей, Лайл».
2: Лайл сунул в мешок велосипедные шорты и фуфайку.
3: «А как же мой инвентарь?» – спросила Китти, одеваясь на ощупь.
2: «Значит так», – постановила Мейбл. «Пит вернет тебе его через неделю, когда его приятели все перефотографируют. Пока что пусть инвентарь остается у тебя». «Пит, считай, что ты так расплачиваешься с нами за наше молчание, кстати. А то возьмем и расскажем, кто ты и чем здесь занимаешься».
1: «Отличная мысль», – одобрил Пит. «Разумное, прагматичное решение». Он стал сгребать имущество Китти в свою сумку. «Видал, Лайл? Всего один звонок старому пауку Питу, и все твои проблемы решены. Мы с Мейбл умеем устранять кризисные ситуации, как никто другой. Вот еще одна конфронтация, чреватая жертвами, разрешена без кровопролития». Пит застегнул сумку. «Все, братцы, проблема решена».
2: «Лайл, дружище, если потребуется подсобить, то свистни. Держи хвост пистолетом».
3: Пит вылетел в дверь и понесся прочь со всей скоростью, какую ему помогали развить реактивные башмаки. «Большое спасибо за передачу моего снаряжения в руки общественно опасных преступников», — сказала Китти. Потом, высунувшись из дыры и схватив с верстака резак, она стала вспарывать мешок. «Это побудит вялых, коррумпированных, плохо финансируемых полицейских Читануги более серьезно относиться к действительности», — сказала Мейбл, сверкая глазами. «К тому же глубоко недемократично делать специальные технические сведения достоянием тайной военной элиты». Китти попробовала пальцем керамическое лезвие резака, выпрямилась и прищурила глаза. Мне стыдно работать на то же правительство, что и ты. Ваша традиция, именуемая глубокой правительственной паранойей, безнадежно устарела. Раскрой глаза. Нами управляет правительство из людей с острым шизофреническим раздвоением личности. Какая низость! Я презираю тебя даже больше, чем могу выразить! Она указала на Лайла. Даже этот спятивший евнух-анархист в сравнении с тобой выигрывает. По крайней мере, он ни у кого ничего не просит и ориентируется на рынок.
2: Мне он тоже сразу понравился, беззаботно откликнулась Мейбл. Хорош собой, в отличной форме, не пристает. К тому же, умеет чинить мелкие приборы и имеет свободную квартиру. Переезжай к нему, детка.
3: Ты это к чему? Считаешь, что я не смогу устроиться в зоне так удачно, как ты? Думаешь, что у тебя авторское право на жизнь не по закону?
2: Нет, просто тебе лучше засесть с дружком за запертыми дверями и не высовываться, пока не сойдет с лица краска. У тебя вид отравившегося енота.
3: Мейбл развернулась на каблуках. Займись собой, обо мне забудь.
2: Она спрыгнула вниз, села на свой велосипед и укатила. Китти вытерла губы и сплюнула ей вслед.
3: Ты когда-нибудь проветриваешь помещение? Окрысилась она на Лайла. Смотри, не доживешь даже до 30, так и подохнешь здесь от запаха краски.
2: У меня нет времени на уборку и проветривание. Я слишком занят.
3: Значит, уборкой займусь я. Приберусь тут и проветрю. Все равно мне придется здесь побыть, понял? Может, довольно долго.
2: Как долго, осведомился Лайл. Китти уставилась на него.
3: Кажется, ты не принимаешь меня всерьез. Учти, мне не нравится, когда меня не принимают всерьез.
2: Ничего подобного, поспешно заверил ее Лайл. Ты серьезная, даже очень.
3: Слыхал что-нибудь о поддержке мелкого бизнеса, дружок? О стартовом капитале, например? О федеральных субсидиях на исследование и развитие?
2: Китти пристально смотрела на него, взвешивая.

0: Учти, Лайл, дружба с сенатором переводит тебя совсем в другую категорию. Улавливаешь, куда я клоню?»
1: «Кажется, да», — медленно ответил Лайл.
0: «Мы еще об этом побеседуем, Лайл. Надеюсь, ты не будешь возражать».
1: «Какие могут быть возражения?»
0: «Здесь, в зоне, творится много такого, чего я сперва не понимала. Это очень важно». Китти смолкла и стряхнула с волос каскад зеленых хлопьев высохшей краски. «Сколько ты заплатил этим гангстерам-паукам за подвешивание твоей мастерской?»
1: «Это была бартерная сделка», — ответил Лайл.
0: «Как ты думаешь, они сделают то же самое для меня, если я заплачу наличными?»
1: «Сделают?
0: Мне тоже так кажется».
1: Она задумчиво кивнула.
0: «Эти пауки вроде бы неплохо оснащены».
1: «Ничего, я избавлю их от этой ведьмы-левачки, прежде чем она превратит их в революционеров».
0: Китти вытерла рукавом рот.
1: «Ведь мы находимся на территории, подопечной моему сенатору. Мы совершили глупость, отказавшись от идеологической борьбы, только из-за того, что здесь живут отбросы общества, не посещающие избирательные участки. Именно поэтому здесь важнейшее поле битвы. Эта территория может сыграть ключевую роль в культурной войне. Сейчас же позвоню в офис и все обговорю. Мы не можем оставить этот участок в лапах самозваной королевы мира и справедливости».
0: Она фыркнула и вытащила из спины занозу.
1: «Немного самоконтроля и дисциплины, и я спасу этих пауков от них самих и превращу их в поборников законности и порядка. За дело!»

0: Две недели спустя на связь с Лайлом вышел Эдди. Он звонил из пляжного домика где-то в Каталонии, на нем была шелковая цветастая рубашка и новенькие с виду чрезвычайно дорогие очки. «Как дела, Лайл?»
1: «Порядок, Эдди».
0: «Жалоб нет». У Эдди на шее появились две новые татуировки.
1: «Никаких.
0: У меня новая напарница, специалистка по боевым искусствам».
2: «На этот раз ты с ней ладишь?»
1: «Да.
0: Она не сует нос в мою работу с велосипедами. В последнее время велосипедный бизнес набирает обороты. Возможно, я получу официальную линию электроснабжения, дополнительную площадь, стану опять принимать заказы по почте. У моей новой напарницы уйма полезных связей».
2: «Поздравляю, Лайл. Дамочкам ты по вкусу.
0: Ты ведь никогда им не противоречишь. Им только этого и надо».
2: Эдди наклонился вперед, отодвинув пепельницу, полную окурков с золотыми фильтрами.
0: «Ты получаешь посылки?»
2: «Регулярно».

0: «Хорошо», — поспешно сказал Эдди. «Теперь можешь от всего этого избавиться. Мне эти копии уже ни к чему. Сотри данные, а диски уничтожь или продай. У меня тут наклевываются новые делишки, и старый мусор мне без надобности. Все равно это детские игрушки».
1: «Ладно, как скажешь». «А ты не получал одну посылочку? Аппаратик, вроде как телеприемник».
0: «Как же, получил».
1: «Отлично, Лайл, вскрой его и все внутри закороти».
0: «Прямо так?»
1: «Да, закороти, разбей на куски и повыкидывай в разные места. Это опасная вещь, Лайл, ты понял?
0: Я больше не хочу головной боли».
1: «Считай, что ты уже от нее излечился».
0: «Вот спасибо, больше тебя не будут беспокоить посылками». Он помолчал.
1: «Но это не значит, что я не ценю твои прежние усилия и добрую волю».
0: «Лучше расскажи, как твоя личная жизнь, Эдди», — скромно предложил Лайл. Эдди вздохнул.
2: «В разгаре. Сначала это была Фредерика. Раньше мы ладили, а потом... Не знаю, с чего я взял, что частные детективы — сексуальная порода. Видать, совсем спятил. В общем, теперь у меня новая подружка. Политик. Радикальный член испанских кортесов. Можешь себе представить? Я сплю с депутатом одного из местных европейских парламентов». Он засмеялся.
0: «Политики, вот где таится секс. Знал бы ты, Лайл, какие-то горячие штучки. У них и харизма, и стиль, и влияние. Деловой народец, знают обходные дорожки, умеют подлезть с изнанки. С Виолеттой мне так весело, как еще ни с кем не бывало».
1: «Рад слышать, дружище.
0: Это еще приятнее, чем ты можешь подумать».
1: «Ничего», — снисходительно ответил Лайл. «У каждого ведь своя жизнь, Эдди».
0: «Истинная правда».
1: Лайл кивнул. «У меня дела, Эдди».
0: «Все совершенствуешь свои инерционные, как их там, тормоза. В общем, да, здесь нет ничего невозможного. Я много над этим работаю и уже близок к решению. Принцип ясен, а это самое главное. До всего остального можно додуматься».
1: «Слушай, Лайл», — Эдди отхлебнул из бокала, «ты часом не подсоединил этот ящик к антенне и не смотрел его?»
0: «Ты меня знаешь, Эдди», — ответил Лайл.
1: «Кто я такой?»
0: «Простой парнишка с гаечным ключом».

0: Леонид Каганов. Людоед.
1: «Очень просто», — ответил протоиерей, нахально подмигивая. «Дело в том, что смерти предшествует короткое помешательство. Ведь идея смерти непереносима».
0: Колдун Игнат и люди. Даша стояла 20 минут на платформе монорельса, распахнутой всем ветрам. Моросил отвратительный полуснег, полудождь, и, конечно, его со всех сторон задувало под бетонный козырек. Особенно мерзли голые ноги. Вагоны приползали и уползали каждую минуту, пассажиры вываливались толпой и давились у эскалаторов. Валерик все не появлялся, и мобик у него был отключен. Может, конечно, его на заводе задержали после смены, но тогда мог бы и позвонить.

0: следом. «Неудачный день», — бубнил он ей в ухо, а толпа прижимала его к Дашиной спине. «У начальника цеха отпросился пораньше, поехал домой, ну это, переодеться. Из дома вышел, кредитку забыл. Хорошо вспомнил вовремя. За кредиткой вернулся, дверь запер, слышу, батон дисплей включил. Ты в курсе, что это животное повадилось на пульте спать?» Ну, я снова открыл квартиру и раз такой ботинком ему по морде, чтоб знал. Глянул на экран, а по дисплею показывают...
1: Загромыхал и завыл очередной вагон. Платформа затряслась под ногами, и на некоторое время голос Валерика потонул в шуме. Новый поток людей прижал его к Дашиной спине еще плотнее.
0: «И все там в шоке, короче!» — снова донесся голос Валерика, когда вагон умчался. «Я сам в шоке был, думал, шутка такая. Нет, ты прикинь! 21 век, вообще убийца! Стыдно за Россию! У нас смертная казнь отменена, ты не в курсе?»
2: «Не в курсе», — сухо ответила Даша.
0: «Своими бы руками задушил, мразь, честное слово!» — с чувством прошипел Валерик.
2: «Да отвали, все ухо уже обслюнявил!»
1: Валерик замолчал. По эскалатору ехали молча. Даша взяла его под руку, чтобы не упасть на каблуках, потому что пальцы ног уже ничего не чувствовали.
2: «Ты подарок придумал?» — спросила она наконец.
1: Валерик помотал головой.
0: «Придумаем сейчас чего-нибудь», —
1: пообещал он и похлопал себя по карману, словно проверяя, не забыл ли кредитку опять. Они спустились в торговый центр. Даша сразу свернула к заповеднику нежных существ. Валерик запротестовал. Он предлагал спуститься в «Электроникс». Но Даша эту штуку знала. Стоит парню попасть в «Электроникс», и он будет час стоять с открытым ртом, рассматривая каждую батарейку.
0: «У него наглазников нет», — твердил Валерик. «Сто пудов нет. Купим цветные наглазники. Он, знаешь, как будет рад? Хорошие, стерео. Будет кино смотреть. Он кино любит».
2: «Нет».
1: Даша топнула ногой.
2: «Сначала за мясом. Мы приедем туда вообще к ночи, а люди голодные сидят».
0: «Сонька салат сделает», — неуверенно сказал Валерик. «И Пашка, наверное, что-то выставит».
2: «Да уж я знаю, что он выставит. Без закуски».
0: «И чё, потом с продуктами таскаться за подарком по всем этажам?»
2: «Потаскаешь, не развалишься».
1: И они пошли в заповедник. Прямо у входа, как обычно, стояли стеллажи с самой разной мелочевкой, не имеющей никакого отношения к мясу. Валерик, конечно, первым делом накидал в тележку бутылок. Даша не удержалась, заглянула в косметическую секцию и разорилась на Otten Style, ну тот, который Дина Фара рекламирует.
2: Это подняло настроение.
1: Хотя водка и шампунь в тележке смотрелись идиотски.
0: «Нафига Пашке этот крем?» — тупо спросил Валерик.
2: «Это шампунь. Мой. Не трогай руками!»
1: Валерик неряшливо бросил тюбик в тележку, потеряв к нему всякий интерес.
2: «Сейчас я водку твою швырну!» — разозлилась Даша. «Ты вообще знаешь, сколько этот тюбик стоит?»
0: «Сколько?»
1: Даше вдруг пришла в голову идея.
2: «Слушай, давай Пашке подарим хороший крем для бритья».
1: Валерик посмотрел на нее, как на больную.
2: «Хороший!» —
1: повторила Даша со значением.
2: «Я выберу».
0: «Специалист по бритью!» — фыркнул Валерик. «Да ты хоть раз в жизни брилась?»
2: «Представь себе раз в неделю».
0: «Ты?»
1: — изумился Валерик и даже опасливо отодвинулся, будто человек, который 5 лет прожил с тайным трансвеститом.
2: «Ты в мой шкафчик никогда не заглядывал? Женских журналов моды не читал?»
1: Настала Даша на очередь посмотреть на него, как на идиота.
0: «А в этом смысле?» — неопределенно буркнул Валерик, успокаиваясь. «Ладно, пошли, нам мясо надо выбрать».
1: И они пошли вглубь заповедника нежных существ, где уже начинались мясные ряды. Здесь, среди открытых прилавков с замороженными брикетами, было ощутимо холоднее. Зато из-под самих прилавков тянуло горячим воздухом. Он шел из решеток снизу, и чувствовать его голыми ногами оказалось неожиданным наслаждением. Все-таки Даша здорово намерзлась на этой чертовой платформе. Не заболеть бы.
0: «Уснула!» — грубовато произнес над ухом Валерик. «Чего, говорю, какое мясо брать?»
1: Валерик растерянно осматривал ломящиеся холодильники.
2: «Я что ли обещала Пашке мясо нажарить?» — возмутилась Даша. «Ты мужчина или нет? Уже мясо выбрать не можешь!»
1: Валерик решительно расправил могучие плечи, зачем-то поправил кепку на голове и сунул Даше под нос какой-то мерзкий пакет.
0: «Страусятину возьмем?» — спросил он.
2: «Только не страусятину», — Даша покачала головой. «Она жесткая, как каблук, и Сонька птицу не ест».
0: «Может, свинину?» — предложил Валерик.
1: Даша поморщилась.
2: «Жирная, ну ее, и неинтересная».
0: «Может, котика?» — предложил Валерик.
2: «Ты что, обалдел совсем?» —
1: разозлилась Даша, отталкивая пакет с непонятными ломтиками.
2: «Еще батону предложи пожарить!»
0: «Дура!» — заорал Валерик. «Это морской котик! Морской!»
2: «Не надо никакого морского котика, рыбой вонять будет!»
0: «Это
1: у нее рыба, возразил Валерик.

0: А кто же это, по-твоему?
1: Не знаю. Но не рыба, твердо сказал Валерик. Кажется, птица, как пингвин, только крылья короче и ползает.
0: Дурак, пингвин тоже рыба, фыркнула Даша. Он в Северном море живет.
1: Сама дура, обиделся Валерик, он на берегу живет.
0: Пингвина я ел, он рыбой пахнет. А еще раз назовешь дурой, получишь по морде.
2: Молодые люди, раздался сварливый голос, а можно не орать?
1: Да убейся, бабка, сказали Даша с Валериком хором, и от неожиданности оба рассмеялись. Бабка с проклятиями удалилась, волоча тележку. Даша отобрала у Валерика пакет и швырнула обратно в лоток.
3: Ладно.
1: Валерик примирительно махнул рукой и двинул тележку дальше. Пойдем, там еще вон сколько.
3: Смотри, мясо анаконды.
0: Кто это?
3: Кажется, змея.
0: Змею не буду, и Сонька не будет.
3: Сожрете, как миленький, пообещал Валерик. Под лодочку самое то.
0: Не буду, сказала.
3: Ладно. Зайца будешь?
0: Зайца жалко, вздохнула Даша. Такой прикольный, пушистый.
3: Дура, они же специально для еды выращены.
0: Все равно.
3: Ладно,
1: кенгуру не предлагаю. Валерик бойко покатил тележку. Кита не предлагаю, опять скажешь, рыба.
0: Кит рыбой не пахнет, я ела.
1: Возьмем? Он резко остановил тележку.
0: Не надо, кит жесткий.
3: А дельфина?
0: Дельфина не хочу, они умные.
3: Кто умные? Дельфины!
1: Он подбросил в ладони пакет.
0: Да уж поумнее тебя.
3: Слушай,
1: разозлился Валерик, со злостью швыряя пакет в заиндевевшую кучу.
3: Пойди еще себе крем купи, да? А я возьму мясо сам, только время теряем, а нам еще подарок искать.
0: Покомандуй мне тут, время теряем. Я тебя час ждала на платформе, ничего?
3: Ты мне теперь до смерти это вспоминать будешь, пробурчал Валерик и покатил тележку дальше.
1: Слон жесткий? Спросил он, вчитываясь в очередной ценник. А, слона и нет вообще. Кончился пятница вечер. Жираф есть.
0: Жираф невкусный.
3: Бегемот.
0: Жирный.
3: Панда.
0: Вонючие.
3: Белый медведь.
0: Медвежатина вся вонючая.
3: Надо было идти в обычный мясной, где 10 сортов, басил Валерик. А из заповедника мы до утра не уйдем.
0: Твои предложения?
3: Возьмем корову.
0: Говядину, поправила Даша. Я не ем ее со школы, уже забыл, как нас ее пичкали каждый день на завтрак, пока повариха не сменилась.
3: Не помню. Давай уже хоть что-то возьмем.
0: Давай, но только чтобы мясо было интересное. Все-таки день рождения у человека.
3: Да тебе ж вообще ничего не нравится.
1: Валерик так энергично всплеснул руками, что из кармана его кожанки вдруг вывалился травматик и с грохотом ткнулся рукояткой в кафель зала. Валерик смутился и торопливо спрятал пистолет в карман, даже не осмотрев. Хотя, судя по звуку, рукоятка там треснула, а может, и ствол погнулся, или что там у них гнется.
0: Нравится.
3: Что?
0: Не нравится здесь ходить, объяснила Даша. Ногам тепло. Ты бы постоял в прозрачных колготках на платформе 2 часа, я бы посмотрел на тебя.
1: Валерик надул щеки и молча покатил тележку дальше.
3: Рыба, бубнил он, скользя взглядом по табличкам.
4: Акула, кефаль, пиранья, карп, лард, латимерия,
3: блин, ботаники, язык сломаешь.
1: Снова птица началась.
3: Тетерев.
1: По-моему, достойно. Тетерев.
0: Птицу Сонька не ест, у нее диета.
3: Тьфу, дура, и так ведь тощая, поморщился Валерик.
1: Антилопа вот есть.
0: Жесткая, сказала Даша. И полосатая.
3: Полосатая? Да твое-то какое дело?
0: Неприятно, когда еда полосатая.
1: Валерик только возмущенно фыркнул.
3: «Ладно», — сказал он. «Зубр вот есть, бизон есть».
0: «Не хочу».
3: «Дашка, ты совсем зажралась!»
1: Вдруг взорвался Валерик, но вдруг прищурился. Скулы его подергались и окаменели. Он зловеще прошипел.
3: «Может, ты как тот мужик человечины хочешь, а?»
0: «Какой мужик?» — опешила Даша. «Ты чего несешь?»
3: «А такой людоед, про которого я тебе рассказывал».
0: «Рассказывал?»
3: «Ну, пока ехали. Который человека жрать будет».
0: «Кто человека жрать будет?» — изумилась Даша.
3: «Кто-кто? Козел один. Собрался людей есть».
0: «Да ладно тебе»,
1: — Даша помотала головой.
0: «Какой-то дурак хвастается, а ты и поверил. Он, может, и не ел никого».
3: «Ел», — кивнул Валерик. «Он сам говорил, что ел, ест и будет есть. Клянусь, я сам обалдел, когда сказали».
0: «Его в тюрьму посадят. Или на этот... электрический стул за убийство».
1: Валерик покачал головой.
3: «Забыла, какая у нас страна. Никто его сажать не собирается. Все за ним бегают, интервью берут. Сенсация, блин!
0: Да ну тебя к черту!
1: Даша фыркнула и пошла вперед.
0: Не бывает такого, бред какой-то!
3: Оленя будешь? Раздалось за спиной. Северный, горный, карликовый.
0: Да ничего я уже не буду, огрызнулась Даша. Умеешь ты настроение испортить.
1: Некоторое время они шли молча. Затем за спиной раздался жизнерадостный хохот. Даша обернулась.
3: «Рыба-пила!»
1: Валерик радостно тыкал пальцем в пакет.
3: «Вот чего надо! Пашке понравится! Рыба-пила, прикинь! Пила! И всю жизнь пила, как Демин!»
0: «А про Демина вообще помолчи!» — одернула Даша.
1: Валерик сразу насторожился.
3: «А чё вдруг помолчи?»
0: «У Демина рак желудка».
1: Наступила пауза. Стало слышно, как вокруг тихо гудят холодильники, а вдалеке шаркают покупатели. Валерик потянулся к кепке, но снимать не стал, а только задумчиво почесал ей голову, словно вытирал полотенцем. «Когда?» — спросил Валерик.
0: «Позавчера. В госпиталь везли на скорой».
3: «Тут я думаю, чё он такой желтый ходит?» — пробормотал Валерик. «Только во вторник с ним бухали».
0: «А я вам говорил, добухаетесь!»
1: Валерик молчал и только растерянно двигал челюстью, стараясь осмыслить.
3: «То есть», — выдавил он наконец, — «я не понял, его что, сегодня не будет у Пашки?»
0: «Ты совсем тупой!» — взорвалась Даша. «Сказано тебе, рак желудка, на скорую везли, он сутки под капельницами лежал, ему пить вообще нельзя!»
3: «Жалко Демина», — вздохнул Валерик. «Пил он, конечно, по-черному».
0: «Нечего было спаивать!»
3: «Кто его спаивал?» — возмутился Валерик. «Он сам бухал с 8 класса. Забыла?»
1: Даша ничего не ответила и пошла дальше. Они шли молча, справа и слева тянулись за индивелые пакеты с мясом. Есть не хотелось совершенно.
3: «Подожди», — сказал вдруг Валерик. «Эквадорский тапир».
0: «Кто это?»
3: «Не знаю. Ну, ни рыба, ни птица. Кажется, дикая свинья. Дикая, значит, не жирная».
0: «Ты ел?»
3: «Нет еще». Даша вздохнула.
0: «Бери уже, что хочешь. Он дорогой?»
3: «Да они все в одну цену, копейки».
1: В квартире Пашки орал дисплей. Слышно было еще на лестнице. Кажется, там показывали футбол. Кухонный стол Пашка тащить из кухни поленился. Посреди комнаты стояла тумба, накрытая пленкой. На ней стояла тарелка с хлебом, миска с салатом, огурчики и букет хризантем. Белые хризантемы наверняка Сонька ему подарила, она их обожает. Пашка, Игорь и Сонька сидели вокруг тумбы голодные, но уже успели поднять пару рюмок. Наглазники были торжественно вручены, хотя Даше показалось, что именинник отнесся к ним без особого восторга. Еще раз подняли тост за именинника, затем Даша и Валерик выпили штрафную, закусили какой-то непонятной колбасой, и Даша отправилась с Сонькой на кухню готовить праздничный ужин, потому что оторвать Валерика от дисплея невозможно, если там футбол. Резать мясо оказалось совсем не женским занятием, особенно с Дашиным маникюром. Мясо было не то чтобы совсем замороженное, но такое, нажмешь, льдинки похрустывают и кровь течет. Пальцы отчаянно мерзли. Даша с Сонькой тихо по-женски матерились. Наконец к ним из комнаты выпал сам именинник, уже изрядно набравшийся, опустился на пол перед плитой и принялся с лязгом рыться в духовке, вынимая старые сковородки. Он ставил их на пол, а они все не кончались.
0: «Откуда у Пашки столько сковородок?»
3: «Сука!» — твердил он хмуро. «Сука!»
1: Даша решила, что у них там кто-то гол забил не туда.
3: «Сука!» — продолжал Пашка. «Человечный вздумал полакомиться, людоед. Мяса кругом мало. Убивать таких надо сразу. Просто стрелять!»
0: «Ты чего это?» — удивилась Сонька.
3: «А чё, нет, что ли?» — обернулся Пашка. «В центре Москвы, посреди 21 века, людоед натуральный, сука!»
0: «Это там Валерик опять бредит?» — нахмурилась Даша.
3: «А чё Валерик, если в новостях показывает?» — огрызнулся Пашка.
1: Даша и Сонька переглянулись.
0: «Чего за людоед? Рассказывай!»
3: «Мужик, людоед!» — с отвращением забубнил Пашка, продолжая разбирать духовку. «Завтра будет жрать человечину на чистых прудах в центре Москвы!»
0: «Людей! Живых!»
1: Сонька взвизгнула и опрокинула доску с нарезанным мясом. Кровавые ломти легли на пол с глухими шлепками. Все кинулись их поднимать и мыть под краном. Пашка бурчал, мол, нечего намывать, обжарятся.
5: «Слушай!»
1: Сонька наконец-то пришла в себя.
5: «Ты скажи, он кого будет есть, людоед этот? Объясни по-человечески!»
1: Пашка нехотя поднялся с корточек и поставил тазик на стол.
4: «Людоед!» — объяснил он уныло. «Как его? Неважно, короче. Придумал, что теперь будет жрать людей. Сам будет жрать и других кормить. Откроет тип ресторан. Завтра».
5: «Ресторан?»
1: — ахнули Даша с Сонькой.
4: «Ну, в центре Москвы. Первый в мире ресторан человечины. Заходи, кто хочешь, жри человечину. Объясняй, что это теперь правильно, типа полезно и вообще красиво».
5: «Он что, больной?»
1: — тихо спросила Сонька.
4: «Да уж, наверное, нездоровый», — сухо отозвался Пашка. «Журналисты носятся. Иностранцы обсуждают. Милиции вообще наплевать, похоже. Народ молчит». «Вот ведь гниль!»
1: Пашку перекосило от отвращения.
5: «Такого не может быть», —
1: твердо сказала Сонька.
5: «Так не бывает».
4: «Спорим?»
1: Пашка вытянул руку.
4: «Он будет жрать человечину. Его никто не остановит. Спорим? Поехали завтра на чистые пруды. Вон и Валерик поедет».
5: «Тоже жрать человечину?» — ахнула Сонька.
4: «Нет», — серьезно ответил Пашка и сжал кулаки. «Просто в глаза посмотреть этому зверю. В 21 веке!»
1: Даша вымыла руки и вытерла грязноватым полотенцем. О маникюре оставалось забыть.
5: «Надо выпить!» —
1: подытожила Сонька, тряхнув белыми кудрями.
4: «Идите в комнату, пока они там все не выпили», — буркнул Пашка. «Я сейчас приду, мясо в духовку поставлю».
1: Дверь в комнату была прикрыта, и с дисплея доносилась какая-то музыка, а не футбол. В комнате пахло перегаром, и шла драка. Тумба валялась на полу, салат из миски рассыпался по ковру, кругом валялись разбитые рюмки. Игорь с перекошенным лицом душил Валерика, а тот колотил его головой о дощатый пол. Оба катались по полу и шипели.
4: «Доктор!» —
1: шипел Игорь, сжимая горло нависающего над ним пунцового Валерика.
4: «Доктор!» — говорил! «Экономист!» —
1: шипел Валерик, раз за разом приподнимая Игоря за воротник и глухо опуская затылком на ковер.
4: «Доктор экономики! Понял! Понял!»
1: Даша и Сонька бросились их разнимать, но ничего не вышло. Даша только ноготь сломала. Было ужасно больно и хотелось двинуть их табуреткой по башке, обоих. Но тут на шум прибежал Пашка, и втроем удалось их растащить.
4: «Вы чё творите, упыри?» —
1: рявкнул Пашка, наваливаясь на Игоря. Валерика держали Даша с Сонькой. Пашка дотянулся до пульта, и орущий дисплей разом погас.
4: «Валер, тупой, сука!»
1: — задыхаясь, выдавил Игорь в наступившей тишине.
4: «Я ему говорю, доктор!»
6: «За тупого ответит», — пообещал Валерик в пространство деревянным голосом и принялся шарить руками по своей рубашке, словно искал травматик, что остался в кармане куртки.
4: «И за суку ответит, баран неграмотный!»
6: «Тихо!» — снова рявкнул Пашка.
4: «Вы чё сцепились-то?»
6: «За людоеда поспорили», — хмуро объяснил Игорь.
4: «А чё спорить?» — удивился Пашка. «Убивать их надо, а вы друг друга лупите».
6: «Пашка», — встрял Валерик, уже успокоившись. «Вот ты сам ему скажи, за что Боровиков Нобелевку свою получил? Он же доктор-экономист».
4: «Козёл, экономистам Нобелевку вообще не дают!» — вскинулся Игорь.
6: «Тебя не спросили, урод!» — гаркнул Валерик.
4: «Пашка, скажи ему!»
6: «Да я помню, что ли?»
1: Пашка призадумался.
6: «Кажется, он врач какой-то».
4: «Врач!»
1: Игорь оттолкнул Пашку и вскочил, тыкая пальцем в лицо Валерику.
4: «Я тебе сказал, врач! Руки убери!» — заорал Валерик. «Руки убери, кому сказал!»
1: Еле удалось их снова растащить.
5: «Больные!» — прямо бурчала Сонька. «Кто вообще этот Боровиков-то?»
6: «А это людоед и есть», — объяснил Пашка. «Про него сейчас в новостях передавали, что он какой-то доктор, нобелевский лауреат бывший. А какой не сказали?»
5: «Нобелевский?» — изумилась Даша. «Тогда понятно, почему его не посадили. Еще им все можно».
6: «Да не, просто у него денег дофига», — объяснил Валерик. «Он этот, промышленник большой».
5: «Ребята, ужас-то какой вообще!»
1: Сонька всплеснула руками.
5: «Да неужели его никто остановить не может? Это он на глазах милиции людей живых режет. Они кричат, плачут».
4: «Да не живых», — объяснил Пашка. «Он не убивает, он донорские органы ест».
7: «Прекратите, меня сейчас тошнит!» – завизжала Сонька.
5: «Все равно кошмар какой-то», – сказала Даша. «Даже не знаю, что хуже».
6: «А чего?» – с отвращением произнес Игорь. «Он же врач! Набрал ребер для борща и домой!»
7: «Прекратите!» –
6: снова завизжала Сонька и обеими руками зажала рот. «Не врач!» – угрожающе прошипел Валерик.
4: «Промышленник!»
7: «И за что ему Нобелевку дали, по-твоему?» – вскинулся Игорь.
4: «Вот за нее и дали, за промышленность!»
7: «Дурак ты совсем, за промышленность! Сам понял, что сказал?»
5: «А ну-ка повтори! Ты кого дураком назвал?»
7: «Тихо, тихо!»
6: Даша схватила Валерика за руку.
7: «Давайте лучше в сети посмотрим. Пашка, у тебя клавиши к дисплею есть?»
6: «Где-то должны быть», — неохотно отозвался Пашка, с сомнением поглядывая на шкаф и гору пыльных коробок.
4: «Искать лень. Давайте лучше позвоним кому-нибудь знающему».
7: «Кому?» — спросила Сонька.
6: Все задумались.
5: «Наши девчонки с работы не знают», — размышляла Дашка. «А из знакомых... Лариска у нас была в классе. То ли Цаплина, то ли Ципина. Помните? Она вроде после школы где-то на врача училась. Никто ее телефон не знает».
4: «Да не врач же он!» — дернулся Валерик. «Сколько тебе повторять, дура!»
6: «Тихо!» — строго одернул Пашка, вынимая мобик. «У меня где-то контакт Максима есть, встретил недавно. Ну, лохматый такой, чернявый, на первой парте сидел. Он институт потом закончил, должен знать».
7: «Чернявый на первой парте не Мишка разве?» — спросила Сонька.
4: «Нет, Максим».
6: Пашка приложил мобик к уху и замер. Все ждали.
4: «Алло!» — крикнул Пашка. «Алло! Здоров, это Паша!» «Чё? Паша, говорю!» «Как какой? Вместе учились!» «Чё? Не, в школе вместе учились!» «О, то-то! Не, не пьяный! Нет, ничего не случилось!» «Как полперого?» «Да ладьте!»
6: Пашка удивленно оторвал мобик от уха и посмотрел на экранчик.
4: «Точно, уже полперого! А ты спишь, что ли? Завтра суббота!» «Что? Ребенка уложили?» «У тебя ребенок? Двое? Ну ты даешь!»
7: «Хорош болтать!» — шикнул Игорь. «Спрашивай уже!»
4: «О, Игорь тебе привет передает!» — сообщил Пашка. «А еще Валерик, Дашка и Сонька. У меня день рождения, прикинь!» «А, спасибо!» «Спасибо, ага, я вообще-то по делу. Ты там сильно спишь или кратенько? Скажи, мы тут поспорили, Боровиков Нобелевку за что получил?» «Чё? Нет, не пьян».
6: «Как не помнишь? Ты же в институте учился и все такое.
4: Ну, хоть примерно». «Ладно, Максим, извини тогда». «Миша? А, Миша, извини».
6: Пашка отключил мобик.
5: «Не знает?» — спросила Сонька.
7: «А еще в институте учился».
4: «Да он как-то вообще тупит», — поморщился Пашка. «Ну и в баню».
6: Мобик в его руке вдруг ожил и засвистел.
7: «Прикинь, вспомнил!» — хихикнула Сонька.
4: «Тише вы!» — шепнул Пашка, поднося мобик к уху. «Это Демин звонит».
6: И ушел на кухню, прикрыв дверь. Все как по команде замолчали.
5: «Про Демина же все в курсе?» — тихо спросила Сонька.
6: Валерик и Игорь покивали.
4: «Я ему звонил утром», — пробурчал Игорь. «Ему теперь недель две, а может месяц. Я уж почти с того света вытащил. Еще сутки, и все, считай, повезло».
5: «Нифига себе повезло», — удивилась Даша. «Месяц в госпитале лежать».
4: «Думаю, он раньше сбежит. Как капельницы снимут, так и сбежит. Демин не знает, что ли? Он и сегодня думал сбежать, но ему пить нельзя вообще. Так сказал, чем, мол, буду сидеть с вами и не пить».
6: «Да», — кивнул Валерик.
4: «Не пить это он не может. Жаль, что его не будет сегодня».
6: С кухни вернулся Пашка.
4: «Демин всем привет передает», — сказал он. «Скучает там, уколы в задницу и дисплей в палате, вот и все радости. Кстати, объяснил, за что людоед Нобелевку получил. Демин у нас теперь спец по этим делам».
7: «Ну!»
6: — хором крикнули Игорь и Валерик.
4: «За лекарство от рака. Только это было 40 лет назад».
7: «Понял!» — торжествующе повернулся Игорь. «Он доктор!»
4: «Брехня! Это, наверное, другой Боровиков!» — возмутился Валерик. «Тут Нобелевку 20 лет назад получил, а не 40».
5: «Подождите!» — удивилась Даша. «А сколько ему сейчас?»
4: «По дисплею на вид 70», — ответил Пашка.
5: «О-о-о!» — разочарованно протянула Сонька. «Так чего ты хочешь, дедушка в маразме?»
4: «Мне пофиг!» — обозлился Пашка. «Пусть дерьмо свое ест, а не людей!» «Правильно!» — взревел Валерик. «Давайте выпьем за это!» — подытожил Игорь.
6: Тем временем мясо сгорело.
1: Есть угли никто не стал.

0: Несмотря на позднее субботнее утро, в монорельс набилось так много народа, что Дашу едва не расплющило об стенку, а Сонька даже взвизгнула где-то рядом. Валерик возвышался рядом, но его тоже сжали со всех сторон, и он не мог даже поднять бутылку с пивом, что держал в опущенной руке. Дашка видела отражение его лица в стекле. На этом лице читалось, как ему муторно после вчерашнего, как мучительно хочется пива и как он зол на весь мир и на себя за то, что поехал. Пашку и Игоря нигде не было видно, но наверняка у них были такие же лица. В бок Даше больно упиралось что-то безумно жесткое из плаща висевшего рядом паренька. Ей пришлось трижды пихнуть его локтем, прежде чем он понял, в чем дело, и повернулся. Повернулся он с лицом человека, готового убить. Но, увидев Дашу, смягчился, плащ свой кое-как поправил и давить перестал. Наконец двери закрылись, вагон тронулся и понесся вперед. Даша смотрела в окно на плывущие внизу корпуса.
1: «А еще вегетарианцем притворялся столько лет!» —
0: раздавался сзади ворчливый старушечий голос.
1: «Премию мира получал, движение против убийства животных возглавлял, а теперь все можно!»
0: «Че ты гонишь?» — заворочился Валерик, силясь обернуться. «Он за экономику получил!»
2: «Умолкни, грамотный, бабка правильно сказала», — вступился незнакомый голос.
3: «Ты кого сейчас грамотным назвал?» — угрожающе зарычал Валерик,
0: но Даша больно его ущипнула, чтоб прекратил, и Валерик неожиданно успокоился. На Чистопрудной вся толпа вывалила из вагона и слилась с толпой перед эскалаторами. Народ давил со всех сторон, наступая на ноги. Даша потеряла и Валерика, и Соньку, и Пашку с Игорем. Толпа медленно пронесла ее по эскалатору, вынесла на мостовую и поволокла вдоль Чистопрудного бульвара все медленнее и медленнее. Весь обзор закрывали спины. Парни, девушки, пенсионеры — все галдели. Было отвратительно и жутко хотелось домой, в ванну, в ароматную пену и спать.
3: «Чё стоим? Вперёд давайте!» — взревел над ухом кто-то и тихо пожаловался.
4: «Сил нет, башка кружится».
5: «Дёмин?»
0: — Даша попыталась повернуться.
5: «И ты здесь?»
3: «Дашка!» — радостно крикнул Дёмин.
0: Выглядел он уже лучше, хотя худоба и желтые круги под глазами пока никуда не делись.
3: «А Валерка здесь?»
5: «Здесь где-то. А тебя уже выписали?»
3: «Не!»
0: — Дёмин помотал головой.
3: «Сам ушел до ужина, а вечером снова капельница. Смотреть хочу, как эту нелюдь ногами забьют. Только бы менты не мешали. Там их три фургона в оцеплении. Я с одним парой слов перекинулся, говорит, сам бы вломил, но приказ».
0: Толпа окончательно остановилась и теперь глухо гудела. Впереди маячили транспаранты, пустые с изнанки.
5: «Ничего не увидим отсюда», — пожаловалась Дашка, подпрыгнув. «Сроду такого не было, даже когда Дина Фары в Москву приезжала».
3: «Услышим», — пообещал Демин. «Он собирался речь толкать про свое людоедство с трибуны».
0: Дашка снова подпрыгнула, но никакой трибуны не увидела. Наконец, над толпой пронесся женский голос, усиленный мощными динамиками.
6: «Дамы и господа! Всемирное общество охраны животных и международная продуктовая корпорация MeatLife объявляет об открытии первого в мире ресторана человеческого питания. Слово предоставляется учредителю фонда и директору корпорации, академику биологических наук, преподавателю Московского университета, лауреату двух Нобелевских премий, доктору Ростиславу Владимировичу Боровикову».
0: Толпа взорвалась таким шумом, что поначалу было неясно, это рев или аплодисменты. Даша снова подпрыгнула, но впереди лишь маячили головы, поднимался в холодном воздухе пар от человеческого дыхания и руки с мобиками. Даша догадалась сделать то же самое. Вытащила свой мобик, поставила камеру на максимальное увеличение и тоже подняла над головой. На экранчике замелькали плакаты, кепки, вскинутые руки, но, наконец, удалось нащупать правильную точку и разглядеть вдали сцену с микрофоном. К нему неторопливо шел седой старичок. Был он одет в старомодный свитер и шапку, какие носили в начале века. Дашка на всякий случай нажала на запись. Старичок терпеливо подождал, пока утихнет шум. Возле него суетились два ассистента, поправляя микрофон на старомодной стойке. Наконец они удалились, и он заговорил. Хотя голос его по-стариковски слегка дребезжал, но в нем была неожиданная сила и уверенность. Говорил он бодро и складно, не торопясь и не запинаясь, словно всю жизнь только и делал, что говорил с трибун. толпа затаила дыхание.
3: «Дамы и господа, барышни и судари!»
0: — говорил он, прижимая руку к груди.
3: «Буду честен. Не ожидал увидеть здесь столько собравшихся и особенно столько молодежи. Мне очень приятно. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. И заранее приношу извинения, что наш ресторан не сможет сегодня принять всех желающих».
0: Толпа возмущенно загудела.
3: «Простите», — снова повторил старичок. «Свое выступление я планировал на целый академический час. Но, учитывая количество собравшихся и неприятные погодные условия, постараюсь быть кратким. Как вы знаете, сегодня мы открываем первый в мире ресторан человеческого питания».
0: Он сделал паузу, но толпа безмолвствовала.
3: «Хотя термин «первый», как вы понимаете, достаточно условен. Поэтому для начала мы сделаем небольшой антропологический экскурс. Самые ранние цивилизации нашей планеты появились не более 10 тысяч лет назад. Хотя наш возраст, человек разумного, куда больше, он достигает 100 тысяч лет».
2: «На себя глянь, развалина», — буркнул Демин, но на него зашикали.
3: «Это если не брать в расчет наших человекоподобных предков, возраст которых исчисляется уже сотнями тысяч лет. Все эти тысячелетия, десятки тысяч лет, человечество жило охотой, собирательством и, извините, людоедством».
0: Толпа загудела, но старик поднял ладонь, призывая к спокойствию.
3: «Не надо этого стыдиться», — продолжал он. «Недостойно для разумного человечества стыдиться своего прошлого. Конечно, людоедство было не единственным и даже не основным источником пищи, скорее форс-мажорным, но жизненно необходимым при такой широте нашего вида. В условиях жесткой конкуренции разрозненных племен, в условиях хронического голода это был единственный способ выжить для наших предков. Образно говоря, все мы потомки тех дикарей, которые в лютые морозные зимы, во время стычек и межплеменных распри не бросали тела убитых врагов на съедение зверям, а жарили на кострах, спасаясь сами и спасая своих детей от голодной смерти. Дикари, которые не делали такого никогда, они не оставили потомков».
0: Толпа снова загудела, и снова профессору пришлось поднять руку, призывая к тишине.
3: «Существование первобытного каннибализма очевидно и никогда не являлось предметом научных дискуссий», — объяснил он. «Доказательства мы можем найти повсюду. На раскопках первобытных стоянок, в культурах диких племен, сохранившихся вплоть до прошлого века. Даже поведение людей во время голодоморов, блокад, побеги уголовников — все свидетельствует о том, что психика человеческого вида способна преодолеть табу, а организм усвоить белок».
0: Он сделал паузу. Толпа слабо гудела.
3: «Сегодня речь именно об этом. Современная наука подтверждает и без того очевидный факт. Состав и свойства человеческого белка наиболее полно соответствуют потребностям организма. Ведь родная ткань содержит оптимальное соотношение биологически активных элементов и наиболее полно отвечает пищевым потребностям. Более того, по исследованиям разных независимых биологов, с которыми я согласен, метаболизм нашего пищеварения, сформировавшийся 100 тысяч лет назад и не успевший измениться за такой короткий срок, несет в себе целый ряд характерных признаков, которые свидетельствуют о том, что рассчитан он был именно на переваривание белка себе подобных в качестве базового рациона».
0: Толпа снова зашумела, и профессор поднял руку.
3: «Это сложный вопрос, где до сих пор продолжаются дискуссии»,
0: — объяснил он.
3: «Но вы можете ознакомиться с работами Стоуна и Ли, а также с исследованиями Шипитунника. Мы не будем вдаваться в споры, был ли человеческий белок основным в рационе или всего лишь вспомогательным. Важно другое. Единственная проблема, которая делает сегодня невозможным употребление человеческой ткани, проблема чисто психологическая. Ведь людоедство являлось наивысшим символом агрессии».
0: Он откашлялся и продолжил с новой силой.
3: «К сожалению, природа людоедства свойственна именно человеку. Виды живых существ, населяющих нашу планету, привыкли конкурировать за пищевой ресурс с другими видами, но не со своим. Лишь человек разумный, внезапно оказавшись вне конкуренции, последние 100 000 лет совершенствовался исключительно в истреблении своего вида. Сегодня, когда 21 век перевалил далеко за середину, когда закончились войны, когда забыт голод даже в Африке, не без помощи вашего...
2: «Какого нашего попкорна?» — возмутился Демин. «Совсем в маразме».
7: «Вашего покорного слуги, он сказал», —
5: шикнула на него Даша.
2: «Что это значит?»
7: «Это такие старинные слова».
2: «И нафига?»
7: «Отвали, дай послушать».
3: «Когда повысился уровень жизни и сокращается преступность, мне больно, что многие люди все еще сохраняют этот врожденный рефлекс, рефлекс агрессии к ближнему. Этот рефлекс подавлен нашей культурой, но именно здесь вся беда. Он не исчез, он лишь подавлен. Еще существует, но уже не осознается. Достаточно любой нестабильности, любого толчка, чтобы он вырвался наружу, и тогда окажется, что люди снова готовы рвать и убивать друг друга за кусок мяса, собственные интересы или во имя каких-то идеалов, как 100 лет назад. И делая это, пребывать в уверенности, что являются светочами культуры и носителями добра.
5: Старик снова откашлялся, помолчал, думая о чем-то своем, и продолжил с горечью.
3: Изменить человеческую природу можно двумя путями. Первый путь радикальный — это вмешательство в геном. А точнее говоря, языком информатики — оптимизация генома. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить своих коллег и учеников, с которыми мы оказались на пороге удивительных открытий. Открытий, которые могли подарить человечеству удивительную мощь души и тела. И я верю, что в будущем это обязательно произойдет. Но, как вы, наверное, слышали, 2 месяца назад наш институт был расформирован специальной резолюцией ООН. Исследования закрыты, а экспериментальная беременность нашей аспирантки прервана.
8: «Вон он на что окрысился», — произнес кто-то сзади.
3: «Второй путь», — продолжал профессор, — «традиционен. Этим путем идет человечество последние 2000 лет. Медленный рост морали и культуры, подавление звериных инстинктов, борьба с чувством врага. Ведь двигателем любой агрессии является чувство врага. Враг в традиционном человеческом понимании — существо тебе подобное, но недостойное жизни. Его надо унизить, уничтожить и съесть. Наши предки это делали в прямом смысле, а сегодня врага чаще принято съедать в смысле финансовом или идеологическом. Но это не меняет сути. Я называю ненависть к чужой точке зрения интеллектуальным каннибализмом. И надеюсь, что сегодняшнее открытие ресторана человеческого питания в какой-то мере поможет культурному прогрессу как эффективное средство преодоления комплекса каннибализма, живущего в каждом из нас».
5: Он помолчал и продолжил.
3: «Со мной не согласны, коллеги-медики, но я все-таки считаю, что главная удача моей жизни — не создание противоракового вируса и не производство органов для пересадки, а именно дешевые технологии искусственного выращивания полноценной мясной ткани без убийства живых существ нашей планеты. Потому что это доказало, для того, чтобы жить, человечеству больше не нужно убивать. И сегодня я хочу поставить символическую точку, разрушив 1000-летнее табу. Я утверждаю, что человеку больше не нужно убивать себе подобного, чтобы поесть запретного человеческого мяса. Я хочу, чтобы этот ресторан воспринимали не как очередную экзотическую кухню, а как символ отречения от вековых предрассудков. Символ окончания эпохи зла и каннибализма. В меню ресторана несколько блюд из человеческого мяса. Все это мясо выращивается на базе одной клетки, взятой из тела вашего покорного слуги. И дело даже не в том, что человеческий белок ценен для питания. вопрос, который я хочу решить этим необычным, признаюсь, предприятием, лежит исключительно в области этики. Ведь это мясо не мертвого врага, а живого друга, к которому вы испытываете не злобу и не жалость, а искреннюю благодарность за чувство сытости. Друга, которому вы несете не зло, а добро, в частности, финансовое. Хотя цены у нас вполне доступные, как вы сейчас убедитесь. Побывав в нашем ресторане, вы сможете рассказывать, что ели человечину, и никто, подчеркиваю, никто уже не заподозрит вас в том, что вы убийца, потому что такое даже не придет в голову. И тогда, когда-нибудь настанет день, когда само слово «убийство» исчезнет из языка людей. Вы знаете, я никогда не был религиозным, хотя считаю, что религия всегда была или пыталась быть основным носителем добра. И в сегодняшнем событии мне видятся библейские параллели. Заранее прошу меня извинить за некоторую излишнюю театральность, но мне бы хотелось закончить наше затянувшееся открытие именно так. Подобно искусителю, я предлагаю попробовать самый последний запретный плод и верю, что это откроет новую эру в познании добра и зла. Но также я хочу процитировать высказывание человека, чье имя напрямую связано с идеями любви, милосердия и прощения врагов.
5: В руках у него вдруг появилась крохотная книжка, и он стал с выражением читать.
3: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная Сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?»
9: «Хватит!»
5: — раздался издалека крик Валерика.
9: «Гаси, людоеда!
10: Гаси, людоеда!» —
5: взревела толпа и разом подалась вперед. Дашку сдавили так, что стало невозможно дышать. Мобик выпал из рук и скатился по чужим плечам под ноги, в ребрах хрустнуло, и по всей груди расплылась пульсирующая боль. Даша закричала, но уже не услышала собственного голоса сквозь громовой рев толпы и беспорядочную пальбу из травм.

0: Зеленый мальчик с пальчик. После ланча я вернулся в контору, устроился поудобнее, закинув ноги на стол, и принялся усердно думать над тем, как отвадить пса, который растаскивает мусор у меня из бака. Вот уже несколько месяцев, как я воевал с этой животиной и был готов прибегнуть к крайним мерам. Я загородил мусорный бак тяжелыми бетонными плитами так, чтобы пес не мог его опрокинуть. Но кобель был здоровый, поднявшись на задние лапы, он вставал на бак и легко выгребал из него мусор. Я уже подумывал, не поставить ли небольшой лисий капкан, чтобы когда пес сунет морду в бак, ему прищемило нос. Однако, если так сделать, то я, как пить дать, вместо какой-нибудь четверг утром забуду убрать капкан, и вместо собаки в него попадет мусорщик. Я даже, хотя и не всерьез, подумывал подвести к баку электропроводку, чтобы пса стукнуло разок током. Но, во-первых, я не знал, как эта проводка подводится, а потом, если я и соображу, то 10 шансов против одного, то бедняга не только испугается, он будет просто убит током, а убивать пса мне не хотелось. Понимаете ли, я люблю собак. Это, конечно, не значит, что я должен любить их всех без разбора, не так ли? Если бы вам пришлось каждое утро вновь собирать мусор, то вы бы разозлились на этого остолопа не меньше моего. Пока я размышлял над тем, нельзя ли в какой-нибудь особо аппетитный кусок выброшенных продуктов подсыпать чего-нибудь такого, от чего пес заболел бы, но не умер, зазвонил телефон. Звонил Пит Скиннер из Экорн-Риджа. «Вы не могли бы сейчас приехать ко мне?» – спросил он. «Мог бы», — ответил я. «Что у вас хорошего?» «Яма на 40-м участке». «Выгребная?» «Нет, похоже, кто-то ее выкопал и всю землю увез». «Кто бы это мог сделать, Пит?» «Откуда я знаю? Но это еще не все. Возле ямы оставлена куча песка». «Может быть, это песок из ямы?» «Нет, вы же прекрасно знаете», — заметил Пит, «что на участке нет песчаной почвы. Все, что есть у меня, так это чернозем». «Хорошо, сейчас приеду», — сказал я и повесил трубку. Мне, как окружному агенту по развитию сельского хозяйства, приходится выслушивать много всяких вздорных звонков, но этот превзошел все остальные. Чума у свиней, кукурузная совка, черви на плодовых деревьях, рекордные удои молока – все они хоть как-то относились к моей компетенции, но ямы на 40-м участке – извините. Но мне все-таки сдается, что раз Пит позвонил именно нам в контору, а не кому-то другому, то это следует принять как комплимент. Когда ты работаешь окружным агентом 15 лет, то многие фермеры начинают верить в себя, и часть их, подобно Питу, считает, что ты можешь разрешить любое затруднение. А я, признаться, страсть как люблю похвалу, не в пример другим. Чего я не люблю, так это головную боль, которая приходит вместе со всякими затруднениями. И я поехал с Киннером. Его жена сказала, что он на 40-м участке, так что я направился туда и застал, кроме Пита, еще несколько его соседей. Все они разглядывали яму и высказывали массу глупых предположений. Мне никогда до этого не доводилось видеть более озадаченной толпы людей. Яма, почти идеальный конус, была диаметром не менее 7 футов, а в глубину почти 10, и совсем не походила на яму, которую выкопали лопатой и киркой. Ее стенки были срезаны гладко, как фрезой, однако земля вокруг не была примята, как это обязательно случилось бы, будь для этого использована какая-нибудь машина. Рядом с ямой лежала куча песка. Глядя на нее, я подумал, что если весь этот песок сгрести в яму, то он заполнил бы ее тютелька в тютельку. Песок был самый белый из всех, какие мне только доводилось видеть. Не просто чистый, абсолютно стерильный, словно его промывали по крупинке. Я постоял немного, уставившись с другими на яму и кучу песка, страстно желая, чтобы меня осенила какая-нибудь блестящая идея. Но, увы, ничего интересного в голову не приходило. Вот яма, а вот песок. Верхний пахотный слой земли был мокрым, и на нем обязательно были бы видны следы колес или чего-то другого, если бы эти следы были. Но в том-то и дело, что их не было. Я сказал Питу, что ему, может быть, лучше всего огородить все вокруг колючей проволокой, вдруг шериф или кто-нибудь еще из штата или университета захочет взглянуть на эту штуку. Пит сказал, что мысль хорошая, и он это сделает немедля. Я вернулся на ферму Пита и попросил миссис Скиннер дать мне пару банок. Одну из них я наполнил песком, а другую с большими предосторожностями, так, чтобы стенки ямы не осыпались, набил почвы из ямы. Тем временем Пит с двумя соседями нагрузил фургон столбами, мотками колючей проволоки и привез их к яме. Я помог разгрузить фургон, а затем поехал назад в контору. Там меня уже давно ожидали 3 человека. Я передал своей секретарше Милли банки и попросил ее послать их немедленно в почвоведческую лабораторию сельскохозяйственного колледжа штата, после чего занялся приемом граждан. Было уже далеко за полдень, когда в мой кабинет вошла Милли. «Вам звонил банкир Стивенс и просил заехать к нему по пути к дому».
1: «Что от меня нужно этому жирному Борову?» – спросил я. «Он же не фермер, а денег я у него не занимал».
0: «У него с цветами случилось что-то страшное», — сказала мне секретарша. «Он прямо убит горем».
1: По дороге домой я завернул к Стивенсу. Банкир уже ждал меня на улице. Вид у него был ужасный. Он повел меня за дом к большому цветнику, представляющему печальное зрелище. В саду не осталось ни одного живого цветка. Все они погибли и увядшие валялись на грядках.
2: «Отчего это могло произойти, Джо?» —
1: спросил Стивенс так, что его слова и тон, какими они были сказаны, вызвали во мне жалость. В конце концов, эти цветы многое значили в его жизни. Он выращивал их из особых семян, все время нянчился с ними, и они у него были высший сорт. «Возможно, их опрыскали каким-то химикатом», — заметил я. Обойдя кругом сад, я пристально осмотрел увядшие цветы, но нигде не заметил следов ожогов, обычно оставляемых химикатами. Затем я увидел маленькие ямки. Сперва только две, а затем, осмотрев все вокруг, еще целую дюжину. Диаметром с дюйм ямки виднелись по всему саду, словно кто-то взял черенок лопаты и понатыкал дыр по всему участку. Опустившись на колени, я увидел, что ямки имели коническую форму. Так образуются лунки, когда из грядок выдергивают растения с толстыми корешками. «А вы что, только недавно пропалывали сорняки?» – спросил я Стивенса. «Да, но не такие крупные», – отвечал банкир. «Вы, Джо, знаете, сколько сил и труда я вкладывал в эти цветы? Поливал и разрыхлял землю, опрыскивал, вносил точно установленное количество минеральных удобрений в почву». Я слушал вполуха и, не мешая ему выговориться, тем временем подобрал комочек земли и растер его пальцами. Это была совершенно высушенная земля. Она рассыпалась от малейшего прикосновения. «Вы давно поливали эту грядку?» – спросил я. «Вчера вечером», – отвечал Стивенс. «А когда вы увидели, что ваши цветы погибли?»
2: «Сегодня утром». «Вчера вечером они были в хорошем состоянии, а сегодня...»
1: И его глаза быстро заморгали от слез. Я попросил у него стеклянную банку и наполнил ее почвой. «Пошлем в лабораторию и посмотрим, что с ней случилось», – сказал я Стивенсу и, распрощавшись, ушел.

По дороге домой я увидел, как свора собак окружила что-то у ограды перед моим домом. Собаки, как известно, любят гонять кошек. Я припарковал машину, взял черенок от старой мотыги и вышел на улицу спасти кота, которого собаки, видимо, загнали под изгородь. При виде меня собаки разбежались, и я стал искать бедного кота под забором. Но там никого не оказалось, так что мое любопытство усилилось, и мне захотелось понять, на кого же тогда собаки накинулись. И так я продолжал поиски. И нашел. Оно лежало на земле под самыми нижними ветками живой изгороди, словно заползло туда в поисках укрытия. Я протянул руку и вытащил его наружу. Какой-то сорняк. Футов 5 длиной, с очень странной корневой системой. 8 корней, каждый диаметром с дюйм у основания. Корни не перевивались, как обычно у растения, а были похожи на какие-то отростки по 4 в ряд на каждой стороне растения. Я осмотрел их внимательно и увидел, что корни не были отломаны, а имели тупые прочные кончики. Стебель у растения был внизу толщиной в кулак. От него отходили 4 крупные ветки, покрытые толстыми прочными мясистыми листьями, однако концы ветвей с фут длиной были голыми. На верхушке имелось несколько мясистых завязей стручков. Самый крупный был похож на небольшой кофейник. Сидя на корточках, я разглядывал растения, но чем больше смотрел, тем сильнее недоумевал. Мне, как окружному агенту по сельскому хозяйству, следует хоть немного знать ботанику, но это растение ни на что из виденного мной прежде не было похоже. Я перетащил его через лужайку к сараю с инструментами и бросил там, решив заняться им посерьезнее завтра утром. Затем направился домой, чтобы организовать ужин, поджарить бифштекс и приготовить тарелку зеленого салата. Поужинав и вымыв посуду, я заглянул в справочник по ботанике. Нет ли там каких-нибудь сведений, которые могли бы помочь определить, что за растение я нашел? Однако в справочнике ничего такого не оказалось. Перед тем, как лечь в кровать, я взял карманный фонарик и вышел во двор, чтобы заглянуть в сарай, возможно, рассчитывая, что сорняк окажется каким-то другим, чем я его помню. Открыв дверь сарая, я осветил фонариком то место, где бросил растение, но его там не оказалось. Но в одном из дальних углов послышался шелест листьев, и я направил луч света туда. Мой сорняк переполз в угол и старался подняться. Его ствол, прижавшись к стенке сарая, изогнулся так, как человек изгибает спину, когда хочет подняться. Стоя с раскрытым ртом и глядя, как сорняк старается выпрямиться и встать, я в первый момент оцепенел от ужаса, а затем кинулся в угол сарая и схватил топор. Если бы тому удалось подняться, я, вероятно, изрубил бы его на куски. Но пока я стоял с топором в руке, я понял, что растение не может встать. И меня ничуть не удивило, когда оно свалилось на пол. То, что я дальше сделал, было столь же неразумно и выполнено помимо моей воли, как инстинктивное хватание за топор. Я отыскал старую ванну и наполнил ее водой. Затем подобрал с пола растение, почувствовав при этом, как оно начало извиваться, словно червь, и сунул его корнями в воду. Потом перетащил ванну к стенке сарая так, чтобы сорняк мог держать за стенку, стоять прямо.

Вернувшись в дом, я перерыл два чулана, пока нашел кварцевую лампу, которую купил несколько лет назад, чтобы подлечить свой артрит плечевого сустава. Установив лампу, я направил свет на растение и, набрав полную пригоршню земли, высыпал ее в ванну. Вот и все, что я мог по своим расчетам сделать. Дал растению воду, питание, искусственный свет. Я боялся, что если придумаю еще что-нибудь, то могу навредить, ибо понятия не имел, в каких условиях оно привыкло расти. Но, кажется, все было правильно. Растение сразу же ожило, и пока я суетился, похожий на кофейник стручок на его верхушке, поворачивался туда-сюда, следя за каждым моим шагом. Некоторое время я наблюдал за ним, потом передвинул несколько дальше кварцевую лампу, чтобы она не обожгла ему листья, и вернулся в дом. Вот тут-то я действительно перепугался не на шутку. Я грешным делом испугался еще в сарае, но сейчас был просто потрясен. Перебирая в памяти все заново, я начал понимать более четко, какого рода создание нашел под изгородью. Помнится, что я еще не был готов к тому, чтобы сказать об этом вслух, но, по всей вероятности, мой гость был разумным существом с другой планеты. «Каким образом он сюда попал?» — думалось мне. И не он ли понаделал ямок на цветочных клумбах у банкира Стивенса? И не связано ли все это с ямой на 40-м участке Пита Скиннера? Я посидел немного в раздумье, ибо не пойдешь ведь так вот просто шнырять в чужом саду в полночь. Но должен я все выяснить. Темным переулком я прошел на зады усадьбы Стивенса и пролез в сад. Прикрыв фонарик шляпкой, я еще раз посмотрел лунки на загубленных цветочных грядках. Меня не слишком удивило, что ямки встречаются группами по 8 штук, по 4 на каждой стороне. Точно такие же лунки оставило бы растение,

Воды оставалось на месте. Кварцевая лампа горела по-прежнему, но само растение исчезло. Я оглядел сарай, но нигде его не увидел. Тогда я выдернул из розетки шнур и направился к дому. Сказать по правде, я почувствовал облегчение от того, что мой гость ушел. Но когда я завернул за угол дома, то увидел, что это не так. Растение стояло в оконном цветочном ящике, и герани, которые я выращивал всю зиму, безжизненно свисали по краям. Я стоял и смотрел на растение, и у меня было такое ощущение, будто оно также смотрит на меня. И тут я подумал, что ему пришлось не только пройти от сарая до дома, а потом забраться в цветочный ящик на окне, но надо было еще открыть запертую дверь сарая и запереть ее снова. Растение стояло твердо и прямо, и, как видно, находилось в полном здравии. В цветочном ящике у окна оно выглядело столь же нелепо, как если бы кто-то вырастил там кукурузу, хотя растение ничем не напоминало кукурузный стебель. Взяв ведро воды и вылив его в цветочный ящик, я вдруг почувствовал, как кто-то хлопнул меня по затылку и поднял глаза. Надо мною склонилась растенийца и одобрительно хлопала меня одной из своих веток, мягкий лист на конце которой вытянулся так, что стал похож на кисть руки. Я зашел в дом и свалился на кровать. Размышляя над случившимся, я главным образом думал о том, что если растение станет мне очень досаждать или окажется опасным, то все, что нужно сделать, так это смешать сильную дозу какого-нибудь минерального удобрения, мышьяка или чего-нибудь столь же смертельного и напоить его этой дрянью. Хотите, верьте, хотите, нет, но я уснул спокойно. На следующее утро после завтрака я вышел во двор, чтобы посмотреть на растенийца и, может быть, запереть его на весь день в гараже, где замки получше. Но ни на подоконнике, ни в каком другом месте его не оказалось. А поскольку день был субботний, когда в город наезжают фермеры, многие из которых наверняка решат заглянуть ко мне в контору, то я поспешил на работу. Весь день я занимался делами и не имел ни минуты свободного времени, чтобы подумать или поволноваться, но когда занялся упаковкой образцов почвы из сада банкира Стивенса, чтобы послать их на анализ в лабораторию, то мне подумалось, а не следует ли известить кого-нибудь в Вашингтоне о моем растении. Но не знал, с кем там связаться и в какое министерство обратиться. Вернувшись вечером домой, я нашел растение на огороде, где оно стояло на маленькой грядке редиса. Хотя несколько листьев редиса завяли, в остальном все вокруг было в полном порядке. Я бросил добрый взгляд на растение, и оно помахало мне парой своих веток. Нет, не думайте, то не ветер их пошевелил, ибо никакого ветра не было. Затем кивнуло своим кофейным стручком, как бы давая понять, что узнало меня. После ужина я обшарил изгородь перед домом и нашел еще два таких растения, но оба были мертвы. Поскольку мой ближайший сосед ушел в кино, то я осмотрел также и его участок и нашел еще четыре растения в одном из укромных уголков под кустами, куда они заползли, чтобы спокойно умереть. Я все понял. Семь этих растений выбрали цветочные грядки банкира Стивенса себе на завтрак, но минеральные удобрения, которые он применял, погубили их всех, кроме одного. Этот единственный оставшихся в живых пришелец как-то добрался до моего участка. Я спрашивал себя, почему редис, герань на окне, цветы в саду Стивенса среагировали таким вот образом. Может быть, эти растения-пришельцы вырабатывают какой-то яд, который впрыскивают затем в почву, чтобы другие травы и деревья не могли расти там, где поселились они. Такое предположение не лишено оснований, ведь есть же на земле деревья и травы, которые проделывают точно такую же операцию различными способами. Или, возможно, пришельцы высасывают из почвы всю влагу и питательные вещества так, что другим ничего не остается, и они погибают от голода. Если они прибыли с другой планеты, то должны были прилететь на каком-то корабле. Так что яма на 40-м участке у Пита образовалась там, где пришельцы приземлились, чтобы возобновить запас пищи, оставив рядом с ямой равное количество отходов. А эти семь, как они очутились здесь? Бросили корабль, спасаясь от опасности, как моряки, терпящие бедствие. Корабль, наверное, поискал пропавших членов экипажа и, не найдя их, улетел. Если это так, тогда мое растение — единственный оставшийся на земле пришелец. Но, может быть, корабль все еще продолжает поиски? Я сильно устал, размышляя над всеми этими вопросами, и завалился пораньше спать. Однако долго еще лежал без сна, беспокойно ворочаясь. Но в тот самый момент, когда на меня напал сон, услышал, как у мусорного бака опять завозился пес. Думаете, после того, что случилось с ним накануне, он решил избегать мой двор? Не на такого напали. Он, как ни в чем не бывало, гремел и стучал по баку, стараясь его опрокинуть и выпотрошить.

Схватив с кухонной плиты кастрюлю с ручкой, я открыл заднюю дверь и бросил кастрюлю и в него, но промахнулся на добрых 3 метра. Это меня так раздосадовало, что я даже не захотел пойти и подобрать кастрюлю. Я просто вернулся и снова лег спать. Прошло порядочно времени, когда меня внезапно поднял с постели визг смертельно перепуганной собаки. Я вскочил на ноги и бросился к окну. В свете луны пес мчался по садовой дорожке так, словно за ним гнались черти. Следом на всех парусах летела растенница-гость. Оно схватило одной веткой бедного пса за хвост, а оставшимися 3 надавало ему жару. Они выскочили на улицу и скрылись из виду, но долго еще в окрестностях раздавался собачий визг. Спустя некоторое время я увидел, как растенница ступила на усыпанную гравием дорожку сада и зашагала, словно большое насекомое, на своих 8 корнях. Свернув с дорожки, растение пристроилось возле куста сирени и, как видно, расположилось на ночь. «Если во всем происходящем и нет ничего хорошего, — решил я, — то, по крайней мере, мусорный бак теперь будет вне опасности. Если пес еще раз попробует вернуться, мой гость всегда готов задать ему трепку». Долго я лежал с открытыми глазами, силясь понять, как это растение догадалось, что я не хочу, чтобы пес рылся у меня в баке с мусором. Вероятно, оно видело, если это надлежащее слово, как я гнал разбойника со двора. Я уснул с приятным чувством, что наконец-то мы с растением начали понимать друг друга.

0: На следующий день было воскресенье, и я занялся оранжереей, чтобы привести ее в порядок и посадить туда пришельца, который пока что отыскал для себя на огороде солнечное местечко и притворился большим, особенно неприглядным сорняком, который я поленился раньше выполоть. Во время работы ко мне подошел сосед, чтобы дать бесплатный совет, а потом долго стоял и мялся, и по всему было видно, ему хочется еще что-то сказать мне, но он не решается.
1: «Странное дело», — наконец выпалил он. «Но моя Дженни клянется, что видела, как какое-то небольшое деревце расхаживает у тебя по двору. Мой мальчишка также видел его и говорит, что оно гналось за ним».
0: Сосед, смущенно хихикнув, закончил.
1: «Дети есть дети, как ты понимаешь».
0: «Да, конечно», — отвечал я. Постояв еще немного и дав мне еще пару каких-то советов, сосед ушел к себе. Меня встревожили его слова. Если растение в самом деле начнет гоняться за детьми, то хлопот не оберешься. Весь день напролет я работал в оранжерее, но нужно было так много сделать, ибо ею не пользовались почти 10 лет, что к вечеру я устал до чертиков. Поужинав, я вышел на заднее крыльцо и уселся на ступеньки посмотреть на звезды. Тишь да гладь стояла вокруг. Не прошло и четверти часа, как до меня донесся шелест листьев. Я оглянулся и увидел растение, которое вышло из сада на своих корнях и подошло ко мне. Оно как бы опустилось рядом со мной на ступеньке, и мы сидели вдвоем и смотрели на звезды. Или лучше сказать, это я смотрел на них, ведь по сути мне неизвестно, может ли мое растение видеть. Если нет, то у него, видимо, имелась какая-то другая способность, которая была ничуть не хуже зрения. Итак, мы просто сидели и смотрели на звезды. Немного погодя, растение протянуло одну из своих веток и взяло меня под руку своим похожим на ладонь листом. Я слегка вздрогнул, но оно коснулось меня столь деликатно, что я остался спокойно сидеть, решив, что если уж нам приходится жить вдвоем, то незачем избегать друг друга. Спустя некоторое время я начал постепенно ощущать, как на меня накатываются волны благодарности, словно растение хотело мне сказать «спасибо». Слов, сами понимаете, не произносилось. Растение, кроме как шелестеть листьями, других звуков издавать не могло. Однако я понял, что существует какая-то система общения без помощи слов, а чувствами. Глубокими, чистыми, крайне искренними. Наконец, такое беспрерывное излияние благодарности стало несколько смущать меня. «Ну, хватит, хватит», — сказал я, стараясь положить конец этому. «Вы бы то же самое сделали для меня». Каким-то образом растение, должно быть, почувствовало, что его признательность понята и воспринята как чувство благодарности, немного ослабло, и вместо него возобладало другое – ощущение мира и спокойствия. Растение поднялось и пошло прочь, но я окликнул его. «Эй, погоди минутку!» Оно, видимо, поняло и вернулось. Я взял его за ветку и повел вдоль границ своего участка, стараясь как можно усерднее внушить, чтобы оно не выходило за изгородь. К концу этой передачи мыслей я был весь мокрый от чрезмерного напряжения. Но в конце концов растение сказало нечто вроде «Окей». Тогда я нарисовал в уме картину, как оно гонялось за мальчишкой и мысленно погрозил пальцем. Растение согласилось. Затем я попробовал сказать ему, чтобы оно не ходило средь бела дня по двору, когда люди могут его увидеть. Не знаю, то ли это наставление было труднее понять, то ли я уже устал, но мы оба выдохлись до конца, прежде чем растение показалось, что поняло меня. Лежа ночью в кровати, я долго размышлял над проблемой общения. По-видимому, это была не телепатия, но что-то также основанное на мысленных образах и эмоциях. Я уснул, радуясь мысли, что мой дом и сад станут школой для инопланетянин. На следующий день мне позвонили из почвоведческой лаборатории сельскохозяйственного колледжа.
2: «Что это за дрянь вы нам прислали?» – спросил незнакомый голос.
0: «Образцы почвы», — ответил я слегка обескураженно. «А чем они вам не нравятся?»
1: «С образцом номер один полный порядок. Это обычная для округа Бартон почва.
0: А вот образец номер два — песок, причем не простой, а в смеси с блестками золота, серебра и меди. Все частицы, разумеется, очень мелкие, но если у какого-то фермера в вашем округе такого песка целая шахта, то он может считать себя миллионером». «Ну, у него этого песка самые большие 5 вагонеток».
2: «А где он его взял?»
0: Глубоко вздохнув, я рассказал все, что мне было известно о происшествии на 40-м участке Пита.
2: Ученый-почвовед сказал, что они сейчас приедут к нам, но прежде чем он повесил трубку, я спросил его насчет третьего образца с участка банкира Стивенса. «Что он выращивал на этой земле?» – спросили меня на другом конце провода озадаченно. «Насколько мы понимаем, она абсолютно истощена. Скажите ему, пусть прежде чем что-нибудь сеять на ней, внесет как можно больше органических удобрений и все необходимое, чтобы земля вновь стала плодородной». Почвовед приехал на участок Пита вместе с тремя другими учеными из колледжа. Чуть позже, на неделе после того, как газеты под крупными заголовками протрубили на всю страну об этом инциденте, прикатила парочка господ из самого Вашингтона. Однако они, как видно, ничего не могли понять из случившегося, так что в конце концов отчалили обратно. Газеты еще немного пожевали эту тему, но вскоре бросили ее. За это время масса любопытных посетила ферму Пита, чтобы собственными глазами посмотреть на яму и песок. Они растащили больше половины кучи и довели Пита до бешенства. «Я решил засыпать эту яму, и дело с концом», — заявил он мне, что и сделал немедленно. Тем временем в моем доме положение все более улучшалось. Растенице, кажется, поняло мое предупреждение не выходить со двора, вело себя, как и подобает растению, днем, и оставило детей в покое. «Пусть играют себе на здоровье на моем дворе, если им это нравится». Но самым прекрасным было то, что пес, совершавший набеги на бак с мусором, больше ни разу не показывался. Много раз, пока продолжался ажиотаж вокруг ямы у Пита, мне страсть как хотелось рассказать кому-нибудь из ученых о моем госте, но каждый раз я откладывал, потому что мы мало с ним продвинулись по части преодоления языкового барьера. Правда, в других отношениях мы ладили отлично. Я предоставил как-то раз пришельцу возможность посмотреть, как разбирается, а затем вновь собирается электромотор. Но был не слишком уверен, что он понял что-либо. Я пытался объяснить ему, что такое механическая сила, и показал, как мотор эту силу производит. Попробовал рассказать немного об электричестве, электронах и протонах. Однако быстро запутался, так как сам очень мало что смыслил во всем этом. Сказать по совести, я не думаю, чтобы растенице поняло хоть что-либо по части электрических двигателей. Зато с автомобильным мотором мы добились успеха. Затратив целое воскресенье, мы его разобрали на части, а затем снова собрали. Следя за моими действиями, растенница, кажется, заинтересовалась мотором всерьез. День был жарким, а дверь в гараже нам пришлось держать на запоре, и я грешным делом предпочел бы потратить воскресенье на рыбалку, а не на разборку грязного мазути двигателя. Десятки раз я задавал себе вопрос, стоит ли вообще заниматься этим делом и нет ли каких-либо более легких методов ознакомления моего гостя с фактами нашей же земной жизни. Я так устал за воскресенье, что в понедельник утром не расслышал будильника и проснулся на час позже, чем нужно. Быстро натянув на себя рубашку и штаны, я кинулся к гаражу. Дверь оказалась открытой, а внутри находилась растенице. Оно разбросало по всему полу части двигателя и продолжало радо-радешенько трудиться над моей автомашиной. Я чуть было не набросился на него с топором, но вовремя сдержался. Заперев дверь гаража, я пошел на работу пешком. Весь день меня мучил вопрос, каким образом пришелец попал в гараж? Может, он проник туда вечером заранее, когда я отвлекся? Или же он умеет открывать замки отмычкой? Я также спрашивал себя, в каком состоянии окажется машина к моему приходу, и я уже ясно представлял, как работаю в гараже допоздна, собирая ее. Я ушел с работы на час пораньше, решив, что если уж мне нужно возиться с машиной, то лучше начать поскорей. Придя домой, я увидел, что мотор собран, а пришелец стоит в огороде, изображая собой сорняк. Значит, он умеет открывать замки, ведь я, уходя на работу, запер гараж. Держа пари сам с собой, что мотор не заведется, я включил зажигание. Однако двигатель заработал вполне нормально. Я проехал по улице, чтобы проверить машину, она оказалась в полном порядке. Для следующего занятия я постарался найти что-нибудь попроще. Я достал столярный инструмент, показал его моему гостю и дал возможность посмотреть, как я буду делать птичью клетку. Не то чтобы мне очень нужна была такая клетка, в доме их имелось достаточно, но я полагал, что так мне будет легче и проще показать, как мы работаем по дереву. Растение внимательно следило за мной, но мне показалось, было чем-то недовольно. Положив руку ему на ветку, я спросил, в чем дело, но в ответ получил угрюмое молчание. Я был озадачен. Почему растенница проявила самый живой интерес при разборке мотора, а тут, когда я стал делать птичью клетку, опечалилась? Я не мог догадаться до тех пор, пока несколько дней спустя мой гость не застал меня за срезанием цветов для вазы в столовой. И тогда он ударил меня. Растение есть растение, а цветы являются растениями. Да и доски тоже когда-то были растениями. Я стоял в саду с подрагивающим в руке букетом, а пришелец смотрел на меня, и я подумал о всех тех потрясениях, которые его ожидают, когда он получше узнает нас. Как мы вырубаем леса, выращиваем растения на корм и одежду, выжимаем из них все соки и извлекаем лекарства. Как я понял, растение во всем напоминало человека, который попал на другую планету и увидел там, как некая форма жизни выращивает людей себе на корм. Растение, казалось, не разозлилось и не убежало от меня в ужасе. Оно просто опечалилось, и когда оно печалилось, то становилось самым печальным существом, какое вы только можете себе представить. По сравнению с ним, пропоица с похмелья выглядит наверняка веселей. Если мы когда-нибудь доживем до такого момента, когда действительно сможем разговаривать друг с другом, я имею в виду беседы о таких вещах, как мораль, этика, философия, я тогда узнаю, какие чувства испытывает мой гость к нашей потребляющей растения цивилизации. Как-то раз вечером мы сидели на ступеньках крыльца и глядели на звезды. Еще раньше пришелец показал мне свою родную планету, а может быть, одну из планет, которую он посетил, не знаю. Все, что я уловил тогда, состояло из каких-то смутных образов. Одно место казалось горячим и красным, другое — холодным и голубым. Было еще одно, третье. Окрашенное во все цвета радуги, оно вызывало на душе спокойное, чуть радостное чувство, словно там веял нежный прохладный ветерок, журчали фонтаны и в легком сумраке пели птицы. Мы уже довольно долго сидели на крыльце, когда вдруг мой гость положил свою ветку на мое плечо и мысленно показал какое-то растение. Должно быть, ему приходилось делать значительные усилия, чтобы дать мне его визуальное изображение, ибо картина была четкой и ясной. Растение было тощим и поникшим, и выглядело, если так можно выразиться, еще более печальным и грустным, чем мое, когда оно впадало в печаль. Я проникся жалостью, и тогда мой гость начал думать о доброте. А когда он думает о таких вещах, как доброта и печаль, благодарность и счастье, то прямо изливается ими. Пришелец вызвал во мне столько возвышенных, благородных мыслей, что я боялся, что меня разорвет на части. И пока я сидел на крыльце, размышляя об этом, то мысленно увидел, как бедное растение начало понемногу оживать и расти, а потом расцвело и превратилось в самый красивый цветок, какой мне только доводилось когда-либо видеть. Семена созрели, и растение рассыпало их. Мгновенно из семян проросли совсем маленькие растения, тоже крепкие и полные жизни. Несколько дней я ходил сам не свой под впечатлением виденного, спрашивая себя, уж не схожу ли я с ума. Пробовал избавиться от этого наваждения, но не смог. Картина навела меня на одну идею, и единственный способ, каким я мог избавиться от нее, это проверить ее правильность на практике. Возле сарая с инструментами росла желтая роза. Самая печальная и жалкая из всех роз в городе. Зачем она год за годом цеплялась за жизнь, я не мог понять. Она росла там, когда я был еще мальчишкой. Единственная причина, почему ее давным-давно не вырыли и не выбросили, заключалась в том, что никому не нужен был тот клочок земли, на котором она росла. Я решил, что если это растение нуждается в моральной помощи, так тому и быть. Итак, я тайком, чтобы пришелец меня не заметил, пробрался к сараю и встал перед этой розой. Я начал думать о ней, добрые мысли, хотя одному Богу известно, как трудно думать доброжелательно о таком жалком кустике. Я чувствовал себя идиотом и надеялся, что никто из моих соседей не увидит моих упражнений, но продолжал свое. Кажется, на первый раз я достиг немногого, но раз за разом возвращался к розе. Примерно через неделю я дошел до того, что в самом деле полюбил эту розу. А еще через 4 дня заметил в ней некоторые перемены. К концу второй недели роза из тощего жалкого куста превратилась в цветок, который любой любитель роз был бы горд иметь в своем саду. Роза сбросила в свои изъеденные червями листья и выпустила новые, которые казались такими блестящими, словно их навощили. Затем появились крупные цветочные почки, и вскоре куст весь засиял в желтом ореоле. Однако я не совсем поверил первому опыту. Где-то в глубине души я подозревал, что пришелец видел мои упражнения и слегка помог мне. И решил проверить свою теорию еще раз там, где мой гость не мог помешать. В нашей конторе Милли вот уже 2 года старалась вырастить африканскую фиалку, и к описываемому мною моменту уже готова была признать свое поражение. Я часто отпускал шутки насчет этой фиалки, так что иногда моя секретарша даже дулась на меня. Подобно желтой розе, это было несчастнейшее из растений. Его поедали насекомые. Милли часто забывала его полить, цветок не раз роняли на пол, а посетители использовали горшок в качестве пепельницы. Я, естественно, не мог дать фиалке такой интенсивный курс лечения, как желтой розе, но взял за правило ежедневно останавливаться по несколько минут возле окна и думать о ней по-доброму. Через пару недель фиалка стала выпрямляться и крепнуть, а к концу месяца расцвела впервые за свою жизнь. Тем временем курс обучения пришельца продолжался. Вначале он отказывался входить в дом, но в конце концов достаточно поверил мне, чтобы войти в комнаты. Однако он не любил проводить много времени в закрытом помещении, так как дом был чересчур переполнен напоминаниями о том, что наша цивилизация – цивилизация, потребляющая растения. Мебель, одежда, крупы, бумага, даже сам дом – все было сделано из растений. Я достал старую катку, наполнил ее землей и поставил в углу столовой, чтобы мой подопечный, если захочет, мог питаться в доме, но я не помню, чтобы он как раз воспользовался ею. Хотя тогда я и мысли не допускал о том, но понимал, что все, что мы с пришельцем делаем, все обречено на провал. Сумел бы кто-нибудь другой сделать лучше или нет, не знаю. Думаю, что сумел бы. Но лично я не знал, с кем и как начать разговор об этом, так как боялся, что меня высмеют. Ужасно, как мы, люди, боимся показаться смешными. Кроме того, надо было считаться и с гостем. Что бы он подумал, если бы я вдруг отдал его кому-то? Я не раз подбивал себя на то, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги, но тут из сада выходила растенница, усаживалась рядом со мной на ступеньке, и мы начинали беседу. Ни о чем, по сути конкретном, а о счастье и горе, о братстве и воле. И моя решимость постепенно улетучивалась. С тех пор я часто думаю, насколько мы с ним, наверное, походим на 2 затерявшихся детей, незнакомых, выросших в разных странах, которым очень хотелось бы поиграть вместе, но ни один из них не понимал ни правил игры другого, ни языка. Знаю, знаю. Вы скажете, что надо было начинать с математики. Вы показываете инопланетянину, что 2×2=4, затем рисуете солнечную систему и показываете ему на чертеже солнце, а затем тычете пальцем на светило в небе, потом показываете на рисунке землю и показываете на себя и на пол. Таким образом, вы даете ему знать, что вам известно о солнечной системе, о космосе, звездах и так далее. Затем вы вручаете ему карандаш и бумагу, чтобы он нарисовал звездную карту родного неба, свою солнечную систему и ту планету, откуда он прилетел. Но что, если он не знает математики? Что, если выражение 2+2=4 для него ничего ровным счетом не означает? Что, если он никогда не пользовался чертежами и диаграммами? Что, если он не умеет чертить или видеть, слышать, чувствовать и думать так, как это делаем мы? Чтобы иметь дело с пришельцами из другого мира, надо иметь какую-то первооснову. Но, может быть, математика не есть такая первооснова? Чертежи также? В этом случае надо искать что-то другое. Ведь должны же быть какие-то определенные, всеобщие, универсальные первоосновы. Думаю, что я знаю, каковы они. Если уж ничему другому, то этому растенице научило меня. Счастье – вот первооснова. И горе – первооснова. И благодарность, возможно, в чуть меньшей степени, и доброта, и, вероятно, ненависть, хотя мы с моим гостем никогда не имели с ней дела. Быть может, братство. Но доброта, счастье и братство – инструменты не очень удобные в обращении, когда хотят добиться понимания по какому-то конкретному вопросу, хотя в мире растений это может быть и не так. Приближалась осень. Я начал подумывать, как устроиться с моим гостем на зиму. Разумеется, я мог бы держать его в доме, но он не любил бывать в закрытом помещении. Как-то вечером мы сидели вдвоем на ступеньках заднего крыльца, слушая первых сверчков за сезон. Корабль спустился бесшумно. Я заметил его только тогда, когда он оказался на уровне деревьев. Он опустился вниз и приземлился как раз между моим домом и сараем. Я слегка вздрогнул, но не испугался и, кажется, не очень удивился. Где-то в глубине души я все время интересовался, неужели товарищи и собратья растенницы так и не разыщут его в конце концов? Корабль весь светился мерцающим светом. Из него вышли три растеницы. Но странная вещь, ни дверей, ни люков на корабле не было, и растеницы как бы вышли из него сквозь стены, и они снова закрылись за ними. Мое растеница взяло меня за руку и потянуло слегка за собой, показывая, что хочет войти вместе со мной на корабль. Чтобы успокоить меня, оно начало изливать на меня мирные успокаивающие мысли. И все время, пока это продолжалось, я слушал разговор между моим растенницем и тремя вновь прибывшими, но улавливал только какие-то неясные обрывки их беседы, едва ли осознавая, что ведется разговор, и уж, конечно, не понимая, о чем они говорят. Потом мое растенница встала рядом со мной, а трое сошедших с корабля подошли поближе. Они по очереди брали меня за руку и некоторое время смотрели на меня благодаря за помощь и желая счастья. То же самое сказала моя растенница, а затем они вчетвером направились к кораблю и скрылись в нем. Я стоял и смотрел, как корабль медленно уходит в ночь до тех пор, пока он не исчез из виду. И чувство благодарности и счастья постепенно меркли во мне, уступая чувству одиночества и печали. Я понял, что где-то там, наверху, есть большой корабль-матка, что в нем много других растениц, одно из которых жило со мной почти полгода, тогда как другие шесть его сотоварищей умерли под забором по соседству. Я понял также, что эта корабль-матка вычерпал плодородную землю с участка Пита Скиннера. Наконец я перестал смотреть за небо. За сараем я увидел красоту желтой розы в цвету и опять подумал о первоосновах общения живых существ. Я хотел знать, уж не используется ли счастье и доброта, а может быть даже такие чувства, о которых мы, люди, еще не знаем, в мире растений так, как мы используем науки. Ведь расцвел же розовый куст, когда я стал думать по-доброму о нем. А африканская фиалка, разве она не обрела новую жизнь в человеческой доброте? Вам это может показаться удивительной несуразицей, но такой феномен не так уж нов или неизвестен. Есть люди, которые умеют получить из грядки или сада все, что захотят. А таких говорят, что у них дома живет зеленый помощник, мальчик с пальчик. И может быть, наличие зеленого помощника, мальчика с пальчик, зависит не только от умений или трудов, вкладываемых в растения, сколько от доброты и интереса, проявляемого к ним человеком. В течение многих веков растительная жизнь на нашей планете воспринималась как нечто собой разумеющееся. Все было легко и просто. В целом растениям уделялось мало любви. Их сажали или сеяли, они росли. В должное время с них снимали урожай. Иногда я спрашивал себя, а что, когда голод сожмет нашу перенаселенную планету в своих тисках? Разве тогда не появится крайняя нужда в раскрытии секрета садоводческого искусства? Тайны зеленого мальчика с пальчик. Если доброта и любовь могут побудить растения производить в несколько раз больше своей обычной нормы, то неужели мы не возьмем доброту в качестве орудия, с помощью которого можно спасти землю от голода? Во сколько раз можно больше получить зерна, если фермер полюбит, скажем, выращиваемую им пшеницу? Конечно, такой простой принцип вряд ли получит одобрение. Во всяком случае, он не сработает. Не сработает в потребляющем растении обществе. Ибо как можно сохранить у растения убеждение, что вы его любите и испытываете к нему добрые чувства, когда из года в год доказываете, что ваш единственный интерес к нему сводится к тому, чтобы его или съесть, или сделать из него одежду, или срубить на дрова? Я прошел за сарай и встал возле желтой розы, стараясь найти ответ. Роза разволновалась, подобно красивой женщине, которая знает, что ею восхищается, однако никаких чувств от нее не исходило. Благодарность и счастье исчезли, растворились. И ничего не осталось, кроме чувства тоски и одиночества. Вот собачьи дети эти растительные пришельцы. Растравили человека так, что он теперь не может спокойно съесть кашу на завтрак.

Джордж Мартин, одинокие песни Ларены Дорра. Есть девушка, которая странствует между мирами. У нее серые глаза и бледная кожа, так во всяком случае гласит легенда. А в водопаде угольно-черных волос сверкают огненные искры. Ее лоб украшает диадема из полированного металла, темная корона, которая удерживает волосы и иногда бросает тень на ее глаза. Девушку зовут Шарра. Она познала врата. Начало ее истории для нас потеряно, как и память о том мире, в котором она родилась. Конец? Конец еще не наступил, но когда он придет, мы о том не узнаем. Нам известна лишь середина. Только часть, осколок полузабытого сказания. Короткая повесть о мире, где остановилась Шарра, об одиноком певце Ларене Дорре и о том, как соприкоснулись их жизни. На одно короткое мгновение возникла долина, охваченная сумерками. Огромное фиолетовое солнце нависло над горными кряжами. Его косые лучи безмолвно озаряли густой лес, деревья с гладкими черными стволами и бесцветными призрачными листьями. Тишину нарушали лишь скорбные крики птиц-плакальщиц, да журчание быстрого горного ручейка, теряющегося в лесу. Затем сквозь невидимые врата в мир Ларена Дорра вошла измученная и перепачканная кровью Шарра. На ней было простое платье, когда-то белое, но теперь грязное и рваное. Тяжелый меховой плащ едва держался на плечах. Левая рука, обнаженная и худая, кровоточила тремя длинными узкими царапинами. Девушка возникла на берегу ручья, быстро оглянулась и только после этого опустилась на колени, чтобы промыть раны. Несмотря на стремительное течение, вода показалась ей слишком темной и мутно-зеленой. Однако Шарра очень устала, ее мучила жажда, и она решила рискнуть. Девушка напилась, ополоснула лицо и перевязала руку оторванным от подола куском ткани. Пурпурное солнце уже почти скрылось за горами, когда Шарра нашла подходящее место среди деревьев и улеглась.

Сара прекратила сопротивление, хотя знала, что не должна сдаваться. Она устала, ведь ее война началась так давно. Когда? «Зачем?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила.

Шара услышала плеск, словно незнакомец нес ее через ручей. А впереди, среди гор, на фоне заходящего солнца, разглядела неровные очертания высокого замка с тремя башнями. Как странно, подумала Шара. Совсем недавно его здесь не было. И ее успокоил сон.

Проснувшись, Шара увидела наблюдающего за ней незнакомца. Она лежала под теплыми мягкими одеялами в кровати с балдахином. Занавеси были раздвинуты, а хозяин замка устроился в кресле, стоящем в самом темном углу комнаты. В его глазах отражалось мерцающее пламя свечей, подбородок он положил на сцепленные кисти рук. «Вам лучше?» — не меняя позы, спросил он. Шара уселась и тут же обнаружила, что обнажена. Быстрое точно подозрение, ее рука метнулась к голове. Однако темная корона оставалась на месте, холодный металл приятно ласкал лоб. Успокоившись, Шара откинулась на подушке и натянула одеяло до подбородка. «Намного лучше», — ответила она, и только сейчас поняла, что все раны затянулись. Незнакомец улыбнулся задумчиво и печально. У него было сильное лицо с огромными темными глазами, таких Шаре глаз до сих пор видеть не приходилось, и волосы цвета вороного крыла, спадавшие на лоб крупными локонами. И хотя поза хозяина прятала его стать, не вызывала сомнений, что он может похвастаться высоким ростом и великолепным сложением. Поверх костюма и накидки из мягкой серой кожи он набросил меланхолию, точно плащ. «Следы когтей», — задумчиво проговорил он и улыбнулся. «У вас на руке следы когтей, одежда изорвана. Кто-то вас сильно не взлюбил». «Что-то», — поправил его Шара. «Страж, стоящий у врат». Она вздохнула. «У врат всегда есть страж. Семеро наложили запрет на путешествие между мирами.

Вы знаете семерых, и вам известно о вратах. Он перевел глаза на ее лоб. Корона, конечно. Мне следовало догадаться раньше. Вы и догадались, улыбнулась Шара. Более того, вы знали, кто вы. Куда я попала? В мир, который я мог бы считать своим, ровным голосом ответил он. Тысячи раз я давал ему имена, но ни одно из них не показалось мне подходящим. Однажды, правда, я придумал название, которое мне понравилось. Но я его забыл. С тех пор прошло слишком много времени. А вот меня зовут Ларен Дор. То, что звали когда-то, когда в этом

Наверное, не стал возражать Ларен Дор и весело рассмеялся. Я тот, кем хочу быть. Здесь нет никого, кто бы мне возражал. Как вы исцелили меня, поинтересовалась Шара. Он смущенно пожал плечами. Вы попали в мои владения, а я наделен определенными способностями. Не такими, как имел раньше, но все же спасибо. Впрочем, складывалось впечатление, что она ему не очень поверила. Ларен нетерпеливо взмахнул рукой. «Тебе кажется, что такое невозможно?» Он неожиданно перешел на «ты». «Дело в твоей короне, естественно». «Ну, скажем так, ты провалишь наполовину. Пока ты в ней, я не могу причинить тебе никакого вреда, но зато в моих силах помочь».

Ты знаешь мое имя? Откуда?» Он встал, улыбаясь, подошел к ее постели и присел на краешек. Не ответив на вопрос, взял ее за руку и нежно провел по ней ладонью. «Да, мне известно твое имя», — проговорил он. «Ты Шара, та, что странствует между мирами. Столетия назад, когда горы еще имели иную форму, а фиолетовое солнце испускало пурпурные лучи в самом начале цикла, семеро сообщили мне, что ты здесь появишься. Я ненавидел их, всех до одного, и всегда буду ненавидеть, но той ночью я приветствовал подаренное ими видение. Они назвали твое имя и заверили, что ты обязательно придешь в мой мир. Они сказали еще кое-что, но мне хватило и одного знания, что я тебя увижу. Обещание. Начало или конца, но обещание перемен. Мне любые перемены приносят радость. Я прожил здесь 1000 солнечных циклов шара. Каждый из них длится столетие один, все время один. А события, отмеряющих смерть времени, почти не происходят. Шара нахмурилась и тряхнула своими черными волосами, и в тусклом сиянии свечей вокруг ее головы возник мягкий красноватый ореол. «Они так сильно меня опережают», — сказала она.

он сильно сжал ее руку. «Что я тебя полюблю», — ответил Ларендо. Его голос по-прежнему переполнял их печаль. Впрочем, я не рассматривал их слова как пророчество. Я и сам мог бы сказать то же самое. Много лет назад, мне кажется, тогда солнце заливало мой мир желтым светом. Я понял, что люблю любой голос, который не

Барра проснулась на рассвете, когда яркие пурпурные лучи солнца ворвались в ее спальню через высокое стрельчатое окно, которого она не заметила вчера, когда ложилась спать. Ларен приготовил длинную одежду, свободный желтый халат, алое, украшенное самоцветами платье и темно-зеленый костюм. Она выбрала костюм и быстро оделась. Прежде чем выйти из комнаты, Шара выглянула в окно. Она находилась в башне и смотрела на осыпающуюся крепостную стену и треугольный пыльный двор. Две другие башни, которые заканчивались коническими шпилями, определяли две оставшиеся вершины треугольника. Сильный ветер трепал серые флаги, украшавшие стены. Все остальное застыло в неподвижности. Однако за крепостными стенами Шара не увидела ничего, даже отдаленно похожего на долину. Замок вместе с двором и кривыми башнями стоял на вершине горы, а вокруг высились скалы, зазубренные пики которых венчали блестящие ледяные шапки, пламеневшие фиолетовым сиянием. Окно было плотно закрыто, но ветер казался холодным. Шара распахнула дверь спальни и быстро сбежала вниз по каменной винтовой лестнице, которая вела через двор к главному зданию. Она прошла по бесчисленным комнатам. В иных ничего не увидела, кроме пыли, другие же поражали воображение изысканной роскошью обстановки. Наконец, Шара нашла завтракающего Лорена. Стол ломился от еды и напитков. Рядом с хозяином пустовало место. Девушка села, взяла бисквит и не смогла удержаться от довольной улыбки. Лорен улыбнулся в ответ. «Сегодня я уйду», — сказала Шара. «Мне очень жаль, Лорен, но я должна найти врата». На лице Ларена Дорровна появилось выражение безнадежной печали. «Ты вчера мне об этом сказала», — вздохнул он. «Выходит, я напрасно ждал столько лет». На столе стояли мясо, фрукты и молоко, в вазочках лежало несколько сортов печенья. Шара наполнила свою тарелку, не поднимая на Ларена глаз. «Я сожалею», — повторила она. «Останься», — предложил он. «Хотя бы ненадолго. Ты ведь можешь себе это позволить? Я буду петь для тебя и покажу свой мир». В его широко раскрытых темных глазах застыла просьба, почти мольба. Шара заколебалась. «Ну, врата удается найти не сразу, но, Ларен, потом я уйду, я дала слово. Ты понимаешь?» Он улыбнулся и беспомощно пожал плечами. «Да, конечно. Послушай, я знаю, где находятся врата. Тебе не придется их искать. Останься со мной на месяц, а потом я отведу тебя к вратам». Он внимательно посмотрел на девушку. «Ты странствуешь уже очень давно, Шара. Так, может, пришла пора отдохнуть?» Медленно, не спуская глаз с Ларена Дора, она наслаждалась вкусом плода. «Возможно, ты прав», — проговорила наконец она, тщательно взвешивая каждое слово. «И у врат меня, естественно, будет ждать страж. Ты мне поможешь. Месяца-то не так уж и много. В иных мирах мне приходилось задерживаться на годы». Шара кивнула, и на ее лице появилась улыбка. «Да, пожалуй, так я и поступлю». Ларен легко коснулся ее руки.

0: После завтрака он показал ей свои владения. Он доставил их в огромную подземную пещеру, озаренную зеленым сиянием, где с бесчисленных сталактитов капала прозрачная вода, а отары слепых белых овец жалобно блеяли под крепостными стенами. Ларен хлопнул в ладоши и улыбнулся. В тот же миг вокруг них поднялись непроходимые джунгли. Деревья, расталкивая друг друга, устремлялись прямо в небо. Землю устилал ковер из гигантских цветов самых причудливых оттенков. Весело верещали взобравшиеся на крепостные стены клыкастые обезьяны. Ларен Дор еще раз хлопнул в ладоши. Стены мгновенно опустели, а путешественники оказались на песчаном берегу бескрайнего океана. У них над головой парила громадная синяя птица с тонкими, словно бумага, крыльями. Он показал ей это и многое-многое другое. А в конце, когда сумерки собрались накрыть мир темным пологом, Ларен вернул замок на вершину холма. Ишара вновь увидела лес, где среди темных стволов нашел ее Ларен Дор и услышала знакомые стенания птиц-плакальщиц, порхающих среди прозрачных листьев.
1: «Здесь совсем неплохо», — заметила Шара, обернувшись к нему.
0: «Верно», — ответил Ларен. Его руки лежали на каменных перилах, он не сводил глаз с раскинувшегося внизу леса.
1: «Однажды я прошел его пешком с мечом за поясом и посохом в руках.
0: Не раз испытывал я истинную радость, открывая новые тайны за каждым следующим холмом». Он усмехнулся.
1: «Много лет минуло с тех пор.
0: Теперь мне хорошо известно, что лежит за каждым следующим холмом. Еще один пустой горизонт». Он посмотрел на Шару и пожал плечами, характерный для него жест.
1: «Наверное, существует ад много страшнее, но этот мой собственный».
2: «Тогда пойдем вместе», — предложила Шара. «Отыщем врата и покинем твой мир. Существуют и другие вселенные. Возможно, они не такие причудливые и красивые, но там ты забудешь об одиночестве».
0: Ларен вновь пожал плечами.
1: «У тебя все так просто получается», — равнодушно отвечал он. «Я уже давно нашел врата Шара.
0: И тысячи раз пробовал через них проникнуть. Стражи не пытались удержать меня. Я делал несколько шагов. Передо мной на миг возникал другой мир, и вновь я оказывался в стенах своего замка. Нет, я не в силах отсюда уйти».
1: Она сжала его ладонь двумя руками. «Как печально. Так долго жить в одиночестве. Должно быть, ты очень сильный, Ларен. Мне хватило бы нескольких лет, чтобы сойти с ума».
0: Он с горечью рассмеялся.
1: «О, Шара! Я тысячи раз сходил с ума. Семеро исцеляли меня».
0: Он притянул ее к себе. Холодный ветер усиливался. «Пойдем. Мы должны быть в замке до наступления темноты». Они вернулись в башню, поднялись в спальню, уселись рядом на постели Шары, и Ларен принес поесть. Черное снаружи и красное изнутри мясо, белый горячий хлеб и желтое вино. Они ели и вели беседу. «Почему ты здесь?» — спросила Шара, запивая еду глотком вина. «Чем ты их оскорбил? Кем был раньше?»
1: «Я почти ничего не помню. Иногда ответы приходят ко мне во сне», — ответил Ларен. «Но теперь я уже не в силах отличить, какие из них правдивые, а какие являются порождением безумия». Он вздохнул.
0: «Порой снится, будто я был королем, великим властелином в каком-то ином мире, а моя вина состояла лишь в том, что я сумел сделать свой народ счастливым. Мои подданные забыли о семерых, их храмы пришли в запустение. Однажды я проснулся в своей спальне и обнаружил, что все слуги исчезли. Когда вышел наружу, оказалось, что растаял, и мой прежний мир не стал, и женщины, которая делила со мной ложу. Но меня посещают и другие видения. Часто вспоминаю, что был богом. Ну, почти богом. Я обладал могуществом и даже создал собственное учение, которое отличалось от того, что проповедует семеро. Они боялись меня, но в одиночку справиться со мной не могли. Однако против семерых одновременно у меня не оставалось ни шанса на победу. В конце концов, они вынудили меня вступить с ними в бой, одержали верх и отправились сюда, оставив лишь малую толику прежнего могущества. Жестокая ирония судьбы. Будучи богом, я учил свой народ, что только объединившись, они сумеют победить тьму, а любовь, смех и умный собеседник помогут им в трудную минуту. Семеро лишили меня и любви, и смеха, и умного собеседника. И это не самое худшее. Бывают моменты, когда мне кажется, будто я всегда жил здесь, что я родился в этом мире множество веков назад. Все остальные воспоминания посланы мне для того, чтобы заставить страдать еще сильнее.
2: Шара не сводила с него глаз. Лорендор смотрел в пустоту, в далекий мир печальных

0: Варен немного помолчал, и его глаза проснулись.
1: «О, Шарра!» — взволнованно заговорил он. «Будь осторожна. Даже твоя корона не поможет, если они решат объявить тебе войну. И бледный младенец Бакалон будет терзать тебя. Наслас насладится твоей болью, а Саагаэль попытается отнять душу». Шарра содрогнулась. Она взглянула на свечи и обнаружила, что те почти догорели. Как долго длился рассказ Варена Дор? «Подожди», — сказал он, встал и вышел в дверь, которая появилась рядом с тем местом, где раньше было окно. Как только село солнце, все окна превратились в глухой камень. Вскоре Ларен вернулся. У него на груди на кожаном ремне висел необычный инструмент из черного полированного дерева. Шаре никогда не доводилось видеть ничего подобного. 16 разноцветных струн, причем под каждой яркая полоса, инкрустированная в гладкое дерево инструмента. Когда Ларен сел, нижняя часть диковинного устройства оказалась стоять на полу, а верхушка доходила ему до плеч. Он чуть тронул струны. Вспыхнул свет. Комната наполнилась звуками музыки, которые тут же стихли. «Мой спутник», — улыбаясь, проговорил он. Ларен Дор снова коснулся своего инструмента. Раздался нестройный аккорд, а в воздухе замерцали причудливые узоры. Он запел.

Первые слова прозвучали совсем негромко. Голос у Ларена оказался нежным, мелодичным и будто окутанным какой-то призрачной дымкой. Шара слушала песню внимательно, пытаясь запомнить, ее касались и проплывали мимо, снова превращаясь в туман слова, а вместе со словами и музыкой печальные и таинственные, рыдающие и полные неясных обещаний тысяч нерассказанных легенд. По всей комнате разгорелись свечи, мерцающие сферы поплыли по замку, воздух заискрился множеством цветов. Слова, музыка, свет. Ларен Дор соткал из них видение. И тогда он предстал перед Шарой таким, каким видел себя в снах. Высоким, сильным и гордым королем с черными, как у нее, волосами и сверкающими глазами. Сияющая серебряная корона украшала его чело. На бедре висел тонкий прямой меч. Этот Ларен, молодой Ларен из снов, двигался без малейших следов меланхолии в мире великолепных минаретов из слоновой кости и лениво несущих свои воды голубых каналов. Мир вращался вокруг него, друзья и подруги, и одна особенная женщина, которую Ларен привлекал к себе словами и сполохами цветного огня. Впереди его ждали бесконечные дни, наполненные радостью, смехом и счастьем. И вдруг неожиданно темнота, мрак. Он оказался здесь. Музыка застонала, свет померк, слова стали печальными и потерянными. Шара видела, как в знакомом, но ныне пустом замке пробуждается Ларен. Вот он бродит анфиладами комнат, потом выходит наружу. Его глазам открывается совершенно чужой мир. Она наблюдала, как он покидает замок, направляясь в сторону скрытого туманом далекого горизонта, в надежде, что это всего лишь дым. Он шагает все дальше и дальше. Каждый день перед ним открываются новые дали, и огромное тугое солнце испускает красные, оранжевые и желтые лучи, но его мир остается пустым. Наконец он возвращается в замок, в свой новый и единственный дом. Его белоснежные одежды стали серыми и тусклыми, однако песня не смолкла. Проходили дни, годы, столетия. Ларен уставал, сходил с ума и не старел. Солнце сияло зеленым и фиолетовым, и варварскими желто-бело-голубыми лучами. Оно заливало землю, но с каждым циклом в этом мире становилось все меньше красок. Так пел Лара на пустых днях и ночах, когда лишь музыка и воспоминания помогали ему сохранить рассудок, и, слушая его баллады, Шара ощутила всю полноту его чувств. Когда же видение померкло, музыка умерла, нежный голос смолк,

Рассвет следующего дня выдался холодным и облачным, но Варен повел Шару в лес на охоту. Они преследовали стройные белые животные, то ли кошку, то ли газель, которая двигалась слишком быстро, и они не могли ее ни догнать, ни даже разглядеть. Шару это вполне устраивало, погоня увлекала ее гораздо больше, чем убийство. В стремительном беге по темному лесу с луком в руках и колчаном темных деревянных стрел, которым ей так и не пришлось воспользоваться, было что-то завораживающее. Оба надели теплые меховые плащи, а Ларен часто улыбался Шаре из-под капюшона, украшенного волчьей головой. Прозрачные, хрупкие, как стекло, листья звонко крошились у них под ногами. Потом они вернулись в замок, и Ларен устроил в главной обеденной зале грандиозное пиршество. Они улыбались друг другу, сидя на противоположных концах огромного стола, и Шара наблюдала бегущие за окном над головой Ларена облака до тех пор, пока окно не превратилось в камень. «Почему так происходит?» — спросила она. «Почему ты никогда не выходишь по ночам из замка?» «Ну, у меня хватает на это причин», — пожав плечами, ответил он. «По ночам здесь нет ничего хорошего». Ларен взял в руки изысканный

люди давали имена таким созвездиям и слагали о них легенды. Ларен кивнул. «Мне кажется, я бы полюбил твой мир», — сказал он. «Мой прежний немного похож на него. Однако наши звезды окрашены в тысячи цветов и двигаются в ночи, словно призрачные лампады. Временами звезды опускают вуаль, чтобы скрыть свое сияние, и ночи становятся таинственными, будто пронизанными магическим сиянием. Именно в такие ночи я выходил в море под парусом вместе с своей любимой. Прекрасное время для песен». Его голос снова стал печальным. Темнота проникла в комнату, темнота и молчание, и Шара едва различала лицо Ларена Дора. Потом она поднялась, подошла к нему и присела на край стола рядом с его

бокал. Совсем как у нас, призналась Шара. Когда дули теплые ветры, а вокруг никого не было. Мы любили лежать рядом под открытым небом. Кайдар и я. Кайдар? Лорен вопросительно посмотрел на девушку. Он бы тебе понравился, Лорен. И ты бы ему пришелся по душе, так мне кажется. Он был высоким и рыжеволосым, но в его глазах горел огонь. Кайдар обладал могуществом и несгибаемой волей, он был сильнее меня. Однажды ночью семеро схватили его, но не убили, а лишь перенесли из нашего мира в иной. Вот я и пытаюсь его найти. Я знаю о вратах, и на мне темная.

0: Наконец, Шара повернулась к нему. Однако мы отвлеклись. Ты еще не рассказал мне, почему твои окна ночью исчезают? Ты прошла долгий путь, Шара, и до сих пор странствуешь между мирами. Когда-нибудь встречала миры без звезд?
1: Да, множество раз, Лара.
0: Я видела Вселенную, где янтарное солнце сияет для единственного мира, а огромные небеса остаются пустыми всю ночь. Мне довелось побывать в стране черных шутов. Там вообще нет неба, а шипящие солнца горят под поверхностью океана. Я бродила по болотам Карадайна и наблюдала за тем, как маги зажигают радугу, чтобы осветить лишенную солнца землю. «В моем мире нет звезд», — сказал Лара. «Неужели это так тебя пугает, что ты всегда остаешься в замке на ночь?» «Нет, конечно же, все не так просто». Он взглянул на девушку. «Хочешь посмотреть?» Шара кивнула. Факелы погасли так же внезапно, как загорелись, и комната погрузилась в темноту. Шара заглянула за плечо Лорена Дора, который даже не пошевелился. Каменная стена у него за спиной исчезла, словно пыль, и в комнату хлынул свет. Небо оставалось темным, однако Шара прекрасно видела, как на его фоне двигается какое-то существо. Оно светилось. Земля во дворе, камни крепостных стен и серые флажки — все заливало ее, его яркое сияние. Шара в недоумении подняла глаза и почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Чудовище оказалось выше горных хребтов и заслонило собой половину неба. Несмотря на яркое сияние, Шара поняла, что оно темнее глубочайшего мрака. Страшилище отдаленно напоминало человека, одетого в длинный плащ с капюшоном. Тьма под ним казалась чернее самой пустоты. Лишь тихое дыхание Лары, набиение ее собственного сердца, далекие рыдания птиц. В голове Шары зазвучал демонический хохот. Мерзкая тварь взирала на нее сверху вниз, и Шара ощутила, как ее душу заполняет холодный мрак. Застыв на месте, она не могла отвести взгляды от диковинного существа, которое тоже замерло. Потом чудовище повернулось, медленно подняло руку, и рядом возник крошечный человечек с огненными глазами. Он отчаянно кричал и звал Шару. Она вскрикнула и отвернулась, а в следующее мгновение окно исчезло. Осталась лишь стена, грубый надежный камень, ряд горящих факелов и Ларен, обнимающий ее своими сильными руками. «Всего лишь мираж», — негромко проговорил он, крепко прижал к себе девушку и погладил ее волосы. «Я часто испытывал себя по ночам», — задумчиво продолжал он. «Но в том нет никакой нужды. Они приходят по очереди, чтобы поглазеть на меня. Каждый из семерых. Я много раз видел их черные силуэты на фоне чистого темного неба. Они мучают тех, кого я любил. Я больше не выхожу после наступления темноты. Остаюсь внутри замка и пою, а мои окна сделаны из ночного камня. Я чувствую себя оскверненной», — все еще дрожа пробормотала Шара. «Пойдем», — сказал Лара. «Наверху есть горячая вода, и ты смоешь холод, а потом я для тебя спою». Он взял ее за руку и повел в башню. Шара приняла горячую ванну, а Лара настраивал свой инструмент у нее в спальне. Когда она вернулась, завернутая с ног до головы в огромную мохнатую простыню, Ларен уже ждал ее. Шара уселась на кровать и стала вытирать волосы. А Ларен преподнес ей видение. На сей раз он спел ей о другом сне, в котором был богом и врагом семерых. Могучий мотив, перерываемый молниями и волнами страха. Лучи света сливаются, чтобы образовать алое поле битвы, на котором ослепительно белый Ларен сражается с тенями и чудовищами из кошмаров. Их семеро. Они окружили его плотным кольцом, со всех сторон атакуя копьями абсолютного мрака. Ларен отвечал им огнем и бурей. Но в конце концов они его одолели, сияние померкло, песня снова зазвучала тихо и печально.

поисках, о мирах, сменяющих друг друга, темной короне и затаившихся в огромных уголках стражах, что ведут войну при помощи острых когтей, обмана и коварства. Он принял каждое слово, произнесенное Шарой, и использовал его, а потом изменил по-своему. В спальне, где они сидели, рождались красочные картины, на которых обжигающее белое солнце полыхало над ней вечного океана, откуда вырвались шипящие облака пары, и люди древнее самого времени зажигали радуги, стараясь разогнать мрак. А еще Ларен пел о Кайдаре. Ему удалось понять, ухватить истинную суть возлюбленного Шары, вернуть ей огонь, горевший в его глазах, разбудить самые сокровенные воспоминания. Он помог ей снова поверить в то, что она сумеет его отыскать. Однако музыка смолкла, и в воздухе повис вопрос, который рассыпался множеством осколков многоголосого эха. Оба Ларен и Шара ждали продолжения, и оба знали, что его нет. Пока нет. Шара плакала. «Вот и моя пришла очередь, Ларен», — сквозь слезы прошептала она, а потом добавила. «Благодарю тебя. Ты вернул мне Кайдара». «Я всего лишь спел песню», — пожав плечами, ответил он. «Прошло немало времени с тех пор, как я сочинял песню». И снова он оставил ее, легко прикоснувшись пальцами к щеке, а она еще несколько минут стояла, кутаясь в теплую мохнатую простыню. Затем Шара закрыла дверь на засов и задула все свечи, превратив свет в мрак. Она забралась в постель, но еще долго не могла заснуть. Когда Шара открыла глаза, сама не зная почему, стояла глубокая ночь.

сидел в кресле в углу спальни, положив подбородок на сцепленные пальцы, как и тогда, в первый раз. Его невероятные глаза были широко раскрыты и черны в комнате, наполненной ночью. Он не шевелился. «Ларен?» — тихонько позвала Шара, еще не до конца уверенная в том, что видит именно его. «Да», — ответил он, не меняя позы. «Прошлой ночью я тоже за тобой наблюдал, когда ты спала. Я провел в одиночестве так долго, что ты и представить себе не можешь. Очень скоро ты меня покинешь. Даже во сне ты для меня чудо». «О, Ларен!» — прошептала Шара. Одно короткое мгновение в спальне царила тишина, словно они пытались понять, оценить происходящее, рассказать друг другу все без слов, что чувствуют, а потом Ларен поцеловал ее.

оба видели, как приходят и рассыпаются в прах столетия. Месяц, минута. Какая разница? Они проводили вместе все дни напролет, а вечерами Ларен пел свои баллады, и Шара слушала его. Они разговаривали в сгущающихся вечерних сумерках, а днем купались в озерах с хрустальной водой, в которой отражались пурпурные лучи солнца. Но вот месяц подошел к концу. В последний вечер в сумерках они отправились на прогулку в окутанный тенями лес, где Ларен впервые увидел Шару. За этот месяц Ларен научился смеяться, сейчас же его снова охватила грусть. Он медленно шел рядом с Шарой, крепко сжимая ее ладони, а его настроение было еще более серым, чем ткань шелковой рубашки, облегавшей его грудь. Наконец они оказались на берегу ручья. Ларен уселся на траву, робко притянув к себе Шару. Они сняли обувь и опустили ноги в прохладную мягкую воду. Вечер был на удивление теплым, дул легкий шаловливый ветерок. Издалека доносились жалобные стоны птиц. «Месяц, который я просил, истек», — сказал Ларен, не выпуская руки Шары и не поднимая глаз. «Да», — согласилась она, и ее тоже коснулась печаль. «Мне кажется, я забыл все слова Шара», — проговорил Ларен. «Если бы я смог создать для тебя видение о мире, когда-то пустом и безжизненном, о мире, в котором вдруг появились ты и мы, и наши дети. В моем королевстве достаточно красоты, чудес и тайн, только их некому увидеть и оценить. Я могу предложить тебе все, чем владею. Да, здесь злые ночи, но ведь людям и раньше приходилось сталкиваться со злом. В других мирах, в другие времена. Я бы любил тебя, Шара, как сильно я бы тебя любил. И постарался бы сделать счастливым». Ларен начала Шара, но он посмотрел на нее, остановив слова. «Я мог бы все это тебе предложить, но я молчу. Потому что не имею права. Ты была счастлива с Кайдаром. Только себелюбивый дурак станет просить тебя отказаться от радости лишь для того, чтобы разделить с ним печаль. Кайдар исполнен огня и веселья, а я создан из дыма, песен и боли. Я слишком много времени провел в одиночестве, Шара. Серый цвет занял прочное место в моей душе. Я не хочу, чтобы твоя тоже лишилась света. Все же... если бы ты пожелала...» Шара взяла руки Ларена в свои, поднесла к губам и быстро поцеловала. «Пойдем со мной, Ларен», — предложила она. «Возьмешь меня за руку, когда мы будем проходить врата, а вдруг темная корона сумеет защитить и тебя?» «Я готов сделать все, что ты пожелаешь. Только не нужно меня просить поверить в невозможное», — Ларен вздохнул. «Тебя ждут бесчисленные миры, Шара, я не вижу конца твоего пути, но уверен лишь в одном. Он не здесь. Пожалуй, это к лучшему. Не знаю, если вообще когда-нибудь знал. Мои воспоминания о любви окутаны дымкой. Мне кажется, я помню, какая она. И еще. Любовь не вечна. Мы оба бессмертны и не стареем. Оставшись вместе, мы рано или поздно наскучим друг другу. И тогда не придет ли на смену любви ненависть? Я не хочу». Он посмотрел на нее и улыбнулся так печально, что у Шары засемило сердце. «Полагаю, ты любила Кайдара совсем недолго. Кажется, я и в самом деле пытаюсь с тобой хитрить. Не хочу. Не хочу. Только может случиться так, что, отыскав своего Кайдара, ты его потеряешь. Наступит день, и огонь погаснет, а волшебство умрет. И вдруг тогда ты вспомнишь Ларена Дорра». Шара заплакала, и Ларен прижал ее к себе и спросил: «Нет?» Она коснулась в ответ его руки, и они еще долго сидели, прижавшись друг к другу. Когда в последних пурпурных лучах появились проблески черного, они поднялись на ноги, и Ларен улыбнулся. «Я действительно должна уйти», — проговорила Шара. «Должна. Но мне трудно тебя остановить, Ларен, поверь, как трудно». «Я тебе верю», — ответил он. «Мне кажется, люблю именно потому, что ты уходишь. За то, что ты не в силах забыть своего Кайдара и свое обещание. Ты, Шара, девушка, странствующая между мирами. Я полагаю, семеро должны бояться тебя гораздо больше, чем они опасались того бога, которым когда-то был я.
Прежде чем мир окутал мрак, они оказались за стенами замка, чтобы отобедать вместе в последний раз, чтобы спеть и послушать последнюю балладу. Они почти не спали, а перед самым рассветом Ларен снова взял в руки свой инструмент. Впрочем, на сей раз песня была не так хороша, как предыдущие. Бесцельные, дрожащие звуки, посвященные странствиям Министреля по какому-то тусклому серому миру. Ничего особенного с ним не происходило. Шара никак не могла понять смысла баллады, которую Ларен исполнял холодно и без души. Оба были взволнованы, и прощание получилось каким-то растерянным. Пообещав встретить ее во дворе, Ларен ушел на рассвете, чтобы переодеться. Когда Шара спустилась вниз, он, конечно же, ждал ее, снова уверенный в себе и улыбающийся. Он надел белоснежный костюм, обтягивающие панталоны, рубашку с пышными рукавами и тяжелый плащ, который развивался по ветру точно снежный полог. Впрочем, пурпурные лучи солнца рассветили его алыми сполохами. Шарра подошла к нему и взяла за руку. Она была в костюме из кожи, на поясе висел кинжал, предназначенный для схватки со стражем. Ее угольно-черные волосы развивались так же свободно, как плащ Ларена, но темная корона по-прежнему украшала лоб. «Прощай, Ларен», — промолвила она. «Жаль, что я не смогла излечить тебя». «Это не важно. Я буду помнить тебя долгие столетия и сменяющиеся солнечные циклы, что ждут меня впереди. Теперь я стану измерять время тобой, Шара. И однажды взойдет солнце цвета синего пламени. Я посмотрю на него и скажу: вот первое синее солнце после того, как приходила Шара». Она кивнула. «А я даю новые обещания. Когда-нибудь я найду Кайдара. Если я его освобожу, мы вернемся за тобой и направим силу моей короны и огонь Кайдара против мрака семерых». Ларен пожал плечами. «Ладно, если меня не окажется на месте, обязательно оставь записку», — сказал он, а потом усмехнулся. «А теперь врата». «Да, ты сказал, что покажешь мне врата». Ларен повернулся и махнул рукой в сторону самой низкой башни. В этом закопченном каменном строении Шара ни разу не была. В башню вела широкая деревянная дверь. Ларен достал ключ. «Здесь?» — с удивлением спросила Шара. «В замке?» «Здесь», — ответил Ларен. Они пересекли двор и остановились возле двери. Ларен вставил в скважину тяжелый металлический ключ и принялся возиться с замком. Шара в последний раз огляделась по сторонам и почувствовала, как ее душу охватывает печаль. Башни выглядели тусклыми и мертвыми, во дворе царило запустение, а за высокими льдистыми шапками гор раскинулся пустой горизонт. Было тихо, только Ларен пытался повернуть ключ в замке, а холодный ветер вздымал пыль, трепал 7 серых флажков на бастионах. Шара вздрогнула, ощутив прикосновение одиночества. Наконец Ларен открыл дверь, и глазам Шары предстала стена клубящегося тумана, лишенного звука и света. «Ваши врата, миледи», — тихо произнес певец. Шара вглядывалась в серый туман, как сотни раз до сих пор. Каким окажется следующий мир? Она никогда не знала заранее. Быть может, ей повезет, и она найдет Кайдара. Рука Ларена легла на ее плечо. «Ты колеблешься», — негромко проговорил он. Шара положила ладонь на рукоять кинжала. «Страж», — сказала она. «Всегда должен быть страж». Ее глаза быстро обежали треугольник двора. Ларен вздохнул. «Да, всегда. Иные пытаются разорвать тебя на куски, другие стремятся запутать или заставить выбрать не те врата. Кто-то прибегает к помощи оружия, цепи или обмана. Лишь один попробовал остановить тебя любовью. Но знай, он не произнес ни слова лжи и не спел ни одной фальшивой ноты». И безнадежно пожав плечами, Ларен обреченно подтолкнул Шару к вратам.

обычно так не поступают. Не оставляют незапечатанных писем на столе, чтобы Господь их прочел. Загнанный чередой мелькающих дней, измученный неотвязными мыслями, я оказался в этой ночи, как в темном тупике. В ночи, стоящей у меня за спиной, словно стена, и распахнутый передо мной, как вопрос, ответов на который не счесть. Обстоятельства толкают меня к отчаянному поступку, и я кладу это письмо перед глазами того, кто видит все. С детства я отступал и отступал, оттягивая этот миг, но все же он наступил. Я не пытаюсь предстать перед Господом самым страждущим из людей, ничего подобного. Близко ли, далеко, наверняка есть и другие, кого загнала в тупик ночь вроде этой. Но я спрашиваю, что сделали они, чтобы все-таки жить? Да и живыми ли они вышли из этого тупика? Я чувствую потребность выговориться, исповедаться, но послание мое словно послание потерпевшего кораблекрушения, но без адреса. Хочу верить, что она дойдет до кого-то, что письмо мое не будет реять в пустоте незапечатанной и одинокой. Заблудшая душа. Много это или мало? Они гибнут и гибнут тысячами, лишенные поддержки с того самого дня, когда восстают, вопрошая о смысле жизни. Я не пытаюсь постичь его, не прошу, чтобы мне открыли суть Вселенной. В этот час мрака я не ищу того, чего не обрели в обители света ни мудрецы, ни святые. Мой вопрос краткий и сугубо личный. Я хочу быть хорошим и прошу указать мне путь. И это все. Я тону в водовороте сомнений, и рука моя, вырвавшись в последний момент на поверхность, не находит соломинки, чтобы ухватиться. А ведь то, что мне нужно, ничтожно мало, и слово, что мне поможет, проще простого. С некоторых пор я придерживаюсь в своих поступках определенного курса, направления, которое мне казалось разумным, а теперь не нахожу покоя. Боюсь стать жертвой заблуждений, ибо по сей день, что бы я ни делал, все получалось плохо. Я совсем потерял надежду, потому что мои рецепты доброты никогда не приводят ни к чему хорошему. Мои весы подводят меня. Есть нечто мешающее мне безошибочно подобрать формулу добра. Всегда примешивается какая-то частичка от лукавого, и то, что получается, взрывается прямо у меня в руках. Неужели я не способен творить добро? Мне больно признаться в этом, но ведь я могу научиться. Не знаю, происходит ли то же самое с другими, а от меня всю жизнь не отстает ласковый бес, который весьма тактично подстрекает к дурному. Не знаю, есть ли на то соизволение Господа, но лукавый не оставляет меня в покое ни на минуту. Он умеет придать соблазну непреодолимую привлекательность. Он находчив и является всегда в самый нужный момент. С ловкостью фокусника из самых невинных предметов он вдруг извлекает вещи ужасные и насылает греховные мысли, которые захватывают воображение, как отрывки из увиденных фильмов. Говорю как на духу. Намеренно я никогда не совершаю зла. Это мой бес наводит мосты, расчищает дороги, и все под уклон. Это он калечит мою жизнь. Если кому-нибудь это интересно, вот первое сведение из истории моего нравственного становления. В школе в первые годы жизнь свела меня с детьми, которым были ведомы некие тайны, весьма привлекательные, которым было открыто нечто заповедное. Естественно, я не из числа счастливых детей. Детская душа, что хранит нелегкие тайны, не способна летать. Она как ангел с грузом за плечами, никак не может воспарить. Дни моего детства украшены не только милыми картинами, они обречены и поступками, достойными сожаления. Дьявол, являвшийся как призрак, по расписанию превращал мои сны в кошмары и в детских воспоминаниях остался соднящий привкус греховного. Когда я узнал, что Господь видит все мои поступки, то попытался прятать от него дурные по темным углам, однако потом, следуя советам взрослых, я раскрыл свои тайны, представил их на суд.
я узнал, что между Богом и мною есть посредники, и долгое время пытался решать свои дела через них, покуда однажды в недобрый час, детство уже миновало, не попробовал делать это самолично. Тогда и встали передо мной нелегкие задачи, а их разбор все откладывался и откладывался. Я стал отступать перед ними, избегать их грозного наступления, закрыв на все глаза, предоставив добру и злу совместно вершить свое дело. Так до тех пор, пока однажды не раскрыл глаза снова и не принял сторону одного из этих непримиримых соперников. Из рыцарских побуждений я встал на сторону слабейшего. И вот результат наших совместных усилий. Мы проиграли все битвы. Из всех столкновений с противником мы неизменно выходили побежденными. И вот мы снова отступаем и в этой ночи, которой нам не забыть. Почему добро так беззащитно? Почему так быстро оно рушится? Часами старательно возводится его крепость, но хватает и мига, чтобы одним ударом разнести все строение. Каждую ночь я отказываюсь под обломками порушенного дня, который возводил так любовно и который был так хорош. Чувствую, что в один прекрасный день я уже не поднимусь и останусь жить среди развалин, словно ящерица. Уже сейчас в моих руках нет сил для той работы, которая предстоит мне завтра. И если не придет ко мне сон, хотя бы сон, как некая малая смерть, чтобы подвести неутешительный итог прошедшему дню, напрасно буду я ждать воскрешения. Пусть темные силы завладеют моей душой и низвергнут ее в пропасть стремительно и неотвратимо. Но я задаю и другой вопрос. Разве можно жить ради зла? Чем утешатся злые, если они не почувствуют в сердце своем хотя бы смутного стремления к добру? И если за каждым злонамеренным поступком следует наказание, что делать им, чтобы защитить себя? Что касается меня, я всегда проигрывал в этой борьбе. Угрызения совести преследовали меня, словно банда разбойников. И вот я загнан в тупик этой ночи. Не раз перед моим удовлетворенным взором маршировали, как на параде, отряды добрых дел, уже почти одержавшие победу. Но стоило явиться хоть малейшему воспоминанию о деле злом, как армия обращалась в бегство. Должен признаться, что часто я бываю добр лишь за отсутствием подходящей возможности быть дурным из горечи. Вспоминаю, на что я бывал способен, когда зло манило меня со всей силой своей притягательности. И вот чтобы направлять дальше душу, которая мне дана, очень прошу, и как можно скорее слова, знака, компаса. То, что вижу я в мире, сбило меня с толку. Надо всем властвует скучий, по воле его все зыбко и неясно, и негде собрать разные поступки и сравнить их друг с другом. Опыт всегда запаздывает, приходит после наших деяний, бесполезный, как мораль в конце басни. Вокруг себя я вижу людей, ведущих жизнь скрытую, непонятную. Вижу детей, внимающих отравленным голосам и жизнь, преступную кормилицу, которая питает их ядом. Вижу народы, спорящие из-за вечных слов и считающие себя богоизбранными. Бредут через века орды кровожадных злодеев и глупцов. И время от времени то тут, то там вдруг мелькнет душа, отмеченная божественным знаком. Я смотрю на животных, покорно сносящих свою участь. Их жизнь идет по другим законам. Смотрю на растения, чахнущие после мощного и загадочного рассвета. Смотрю на минералы, твердые, безмолвные. Нет конца загадкам. Они стучат мне в сердце. Они как семена, прорастающие благодаря скрытому в них соку. Я разглядываю следы, оставленные на земле рукою Господа, и иду по ним. Напряженно вслушиваясь в нестройный шум ночи, внимаю тишине, которая вдруг наступает и также внезапно прерывается новым звуком.
Пристально слежу за всем, пытаюсь добраться до сути и подняться на общий корабль, слиться со всеми. Но снова и снова я оказываюсь в одиночестве, в неведении, отгороженный от всех, всегда на берегу. И с этого берега, с пристани, я отправляю письмо, которое обречено потеряться.

самом деле, письмо твое и кануло в безмолвие. Но случилось так, что как раз в это время я там находился. Галереи безмолвия неоглядны, я давно уже в них не бывал. Сотворение мира попадают сюда все эти штуки. Целый легион ангелов, специализирующихся на этом, доставляет с Земли все послания. После тщательной сортировки они хранятся в картотеках, которыми уставлены галереи безмолвия. Не удивляйся, что я все же отвечаю на одно из писем, которое, как у вас заведено, должно было бы храниться в безмолвии. Как ты и просил, не буду раскрывать перед тобой тайны Вселенной, ограничусь несколькими полезными советами. Надеюсь, ты достаточно благоразумен, чтобы не считать, что я стал твоим союзником, и завтра с утра не начнешь вести себя, словно просветленный, сподобившийся благодати. Впрочем, письмо мое написано словами. Материал явно человеческий, моя причастность не оставляет в них следа. Я тут привык иметь дело с вещами более масштабными. А эти маленькие знаки, скользкие, словно речная галька, не очень подходят мне. Чтобы выразиться, как мне подобает, я должен бы употребить язык, соответствующий моей сущности. Но тогда мы окажемся на своих извечных местах, и ты не поймешь меня. Так что не ищи в моих фразах какого-либо особого смысла. Я пользуюсь твоими же собственными словами, простыми, бесхитростными, а в их употреблении у меня нет опыта. Кое-что в твоем письме мне нравится. Я ведь привык слушать упреки или мольбы, а в твоем послании есть некая новизна. Содержание, конечно, старо, но в тоне чувствуется искренность. Звучит голос сына страждущего, человека необуянного гордыней. Видишь ли, люди обращаются ко мне двояко. Либо это экстаз святого, либо проклятие безбожника. Большинство пользуется специфическим языком механически затверженных молитв, которые обычно не достигают цели, за исключением тех случаев, когда потрясенная душа наполняет их новым чувством. Ты же говоришь сдержанно, лишь заодно я мог бы упрекнуть тебя за то, что ты с такой определенностью, как будто зная заранее, сказал, что письмо твое канет в безмолвие. В самом деле, по чистой случайности, я оказался там, когда ты заканчивал письмо. Запоздай я ненадолго и, может быть, читал бы твои страстные слова, когда на земле не осталось бы и праха от костей твоих. Я хочу, чтобы ты видел мир таким, каким его рассматриваю я, как грандиозный эксперимент. До ныне его результаты не очень ясны, и я признаю, что люди погубили гораздо больше, чем я предполагал. Думаю, им не составит труда покончить вообще со всем. И все это благодаря крупицам свободы, которой они так дурно воспользовались. Ты лишь вскользь касаешься проблем, которые я анализирую глубоко и с горечью. Сколько скорби и горя у людей, у детей, да и у животных, а они так похожи на детей своей чистотой. Я вижу страдания детей, и мне хочется спасти их раз и навсегда, не допустить, чтобы они стали взрослыми. Но я должен подождать еще немного, и жду я с верой. Если и тебе в тягость та капля свободы, которая тебе дана, то измени свое умонастроение, будь смиренным, покорным, приемли с благоговением то, что жизнь дает тебе в руки, и не желай плодов небесных, не заходи слишком далеко.
В отношении компаса, о коем ты меня просишь, поясню. Я уже дал тебе таковой, а вот где он, кто его знает. Другого же дать не могу. Помни, что я дал тебе уже все, что только мог. Может, ты обретешь успокоение в какой-нибудь религии? Это я уставляю на твое усмотрение. Не могу посоветовать тебе, в какой именно, сам понимаешь, не мне же давать подобные советы. Тем не менее, подумай и сам реши, просит ли этого твой внутренний голос. Что я тебе и впрямь посоветую, притом настоятельно, так это вот что. Чем с горечью копаться в себе, научись лучше видеть то, что тебя окружает. Тщательно следи за повседневными чудесами и открой сердце для красоты. Научись воспринимать ее бессловесные послания и переводить их на свой язык. Думаю, ты не очень деятелен и еще не проникся глубоким смыслом труда. Тебе надо найти какое-либо занятие, которое бы удовлетворяло твои потребности и оставляло тебе свободными лишь несколько часов. Прислушайся к этому внимательно. Именно такой совет тебе нужен. После наполненного трудами дня обычно не бывает таких ночей, как эта, которая близится к концу, и ты, к счастью, крепко спишь. Будь я тобою, я бы подыскал себе место садовника или занялся бы огородничеством. Рост цветов, полет бабочек. Мне этого хватило бы, чтобы жизнь стала веселее. Если тебе станет одинок, поищи общество других душ и общайся с ними, но не забывай, всякая душа создана для одиночества. Буду рад увидеть и другие письма на твоем столе. Пиши мне при условии, что не будешь говорить о неприятном. Ведь можно говорить о стольких вещах, что наверняка на это и всей твоей жизни не хватит. Так будем выбирать сюжеты поинтереснее. Я не подписываюсь, но чтобы подтвердить тебе подлинность этого письма, не думай, что оно тебе только снится, предлагаю следующее. Я явлюсь тебе в течение дня, так чтобы ты легко меня узнал. Например... Но нет, только ты. Ты один должен будешь опознать меня.

0: Добравшись до конца длинной, доходившей до плеч гряды серого щебня, Уэйн очутился перед лавкой миров. Он сразу узнал ее по описаниям друзей. Это была маленькая лачуга, сооруженная из поломанных досок, листа оцинкованного железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся кирпичей. Снаружи все это было неровно вымазано бледно-голубой краской. Уэйн оглянулся на длинную каменистую тропку, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. При мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепко зажал в руках сверток, открыл дверь и быстро прошел внутрь. «Доброе утро», — сказал хозяин. Он тоже был именно таким, каким его описывали. Высокий старик с хитро прищуренными глазами и угрюмым ртом. Звали его Томпкинс. Он восседал в древней качалке, на спинке которой примостился синий-зеленый попугай. В лавке были еще стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц.
1: «Я узнал о вашей лавке от друзей», — сообщил Уэйн.
2: «Тогда вам известно, сколько я беру», — ответил Томпсон. «Принесли?»
1: «Да», — сказал Уэйн, приподняв сверток.
0: «Но я хотел бы узнать, все они одинаковы», — сказал Томпкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул. «Валяйте, спрашивайте».
1: «Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время».
0: Томпкинс вздохнул.
2: «Происходит вот что. Вы мне платите. Я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание».
0: Кончив, Томпкинс усмехнулся. Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся. «А потом?»
2: «Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из перечисленных миров вероятностей, которые постоянно существуют вместе с Землей».
0: Широко улыбнувшись, Томпкинс приподнялся в своей качалке. В его голосе послышалось вдохновение.
2: «Да-да, мой друг, хотя вы, наверное, и не подозревали этого, наша потрепанная Земля с момента своего рождения из огненного чрева Солнца сама начала порождать альтернативные миры вероятности. Любые крупные или ничтожные события отражаются в несметном числе миров. И Александр Македонский, и амебы — все создают эти миры. Велик или мал камень, брошенный в воду, от него все равно расходятся круги. Каждый предмет отбрасывает тень, не правда ли? Земля, мой друг, существует в четырехмерном пространстве, и видимое материальное отражение Земли в любой данный момент является лишь ее трехмерной тенью. Миллионы, миллиарды земель. Бесконечный ряд земель. Ваше сознание, освобожденное мною, сможет выбрать любой из этих миров и на некоторое время поселиться в нем».
0: У Уэйна было неприятное чувство, будто перед ним балаганный зазывал, рекламирующий чудеса. И все же напомнил он себе, за свою жизнь ты насмотрелся такого, чему раньше ни за что бы не поверил. Ни за что. Возможно, что чудеса, о которых рассказывал Томпкинс, тоже могут осуществиться.
1: Уэйн сказал... «Мои друзья еще говорили, что я отъявленный мошенник», — перебил его Томпкинс.
0: «Некоторые из них намекали на это», — осторожно заметил Уэйн.
1: «Но я стараюсь не быть предубежденным. Они еще рассказывали...» «Я знаю, о чем рассказывали ваши друзья. У них ведь одно грязное на уме. Они рассказывали вам об удовлетворении желаний. Именно об этом вы хотели услышать».
0: «Да», — сказал Уэйн. «Они говорили мне, что чего бы я ни пожелал, чего бы ни захотел...»
1: «Вот именно», — сказал Томпкинс. «Именно так, а не иначе. Можно выбирать из бесконечного множества существующих миров. Ваше сознание выбирает, руководствуясь только желанием. Главное — то, в чем заключается ваше сокровеннейшее желание. Если вы втайне мечтаете совершить убийство...»
0: «Нет-нет, ни в коем случае», — воскликнул Уэйн.
1: «Тогда вы попадете в мир, где разрешается убивать, где вы будете купаться в крови, где вы превзойдете самого маркиза де Сада или Цезаря, или любого другого вашего идола. А вдруг вы стремитесь к власти? Тогда вы изберете мир, где вы будете богом в буквальном смысле, может быть, кровожадным джаггернаутом или всемудрым Буддой».
0: «Я очень сомневаюсь, что я...»
1: «Есть и другие желания», — продолжал Томпкинс. «Все, что может родить воображение ангела или дьявола. Половые извращения, обжорство, пьянство, любовь, слава. Все, что пожелаете».
0: «Поразительно», — сказал Уэйн.
1: «Да», — согласился Томпкинс. Конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей, всех комбинаций и трансформаций желаний. Вполне возможно, что вам захочется скромного мирного пасторального существования среди идеализированных туземцев на одном из островов Южных морей.
2: «Это больше по мне», — робко засмеялся Уэйн.
1: «Но кто знает», — сказал Томпкин. «Вы можете даже и не подозревать о своих действительных желаниях. Вы можете даже захотеть собственной смерти».
2: «И так часто бывает?» — озабоченно спросил Уэйн.
1: «Иногда».
2: «Я бы не хотел умереть», — сказал Уэйн.
1: «Так почти никогда не бывает», — сказал Томпкин, глядя на сверток, который Уэйн держал в руках.
2: «Если так... Но откуда я знаю, что все это правда? Плата чрезвычайно высока. Мне придется отдать все, что у меня есть. А кто вас знает? Дадите мне снотворного, и все мне приснится. Отдать все, что у меня есть, за дозу героина и набор красивых фраз?»
1: Томпкинс успокаивающе улыбнулся. «Испытываемые ощущения не похожи на те, что дают одурманивающие средства. Не похожи они и на сновидения».
2: «Если это правда», — слегка раздраженно сказал Уэйн, «почему нельзя навсегда остаться в мире своей мечты?»
1: «Я работаю над этим», — сказал Томпкинс. «Вот почему я беру такую высокую плату. Чтобы достать материалы, чтобы экспериментировать, я пытаюсь найти способ сделать трансформацию устойчивой. Пока мне не удается ослабить путы, привязывающие человека к земле и влекущие его назад. Даже великие мистики не могли порвать этих пут, не прибегая к смерти. Но я не теряю надежды».
2: «Если вы добьетесь успеха, это будет великим событием», — вежливо заметил Уэйн.
1: «Безусловно», — выкрикнул Томпкинс с неожиданной страстью. «Тогда я превратил бы свою несчастную лавку во врата спасения. Трансформация стала бы бесплатной. Бесплатной для всех. Каждый смог бы тогда отправиться в мир своей мечты».

0: и в мир, для которого он создан, и оставить эту проклятую землю крысам и червям. Томпкинс оборвал себя на середине фразы и неожиданно заговорил с ледяным спокойствием. Однако я увлекся. Пока я еще не нашел способа бегства с земли. Но надежности... Возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, переменить обстановку, ощутить другой мир, взглянуть на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру. Я возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит. Вы очень добры, с искренним чувством сказал Уэйн. Но есть еще одно обстоятельство, о котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду сокращение жизни на 10 лет. «Здесь ничего не поделаешь», — сказал Томпкинс. «И этого не возместишь. Мой метод требует колоссального напряжения нервной системы, что, естественно, ведет к сокращению продолжительности жизни. Это одна из причин, по которым так называемое правительство объявило мой метод незаконным». «Однако оно не слишком строго следит за соблюдением запрета», — заметил Уэйн. «Верно. Официально мое изобретение запрещено как вредное мошенничество, но чиновники тоже люди. Им тоже хочется покинуть землю, как и всем другим». «Отдать все», — задумчиво проговорил Уэйн, крепко сжимая в руках сверток. «И вдобавок потерять 10 лет жизни за исполнение моих тайных желаний. Вы знаете, я должен это хорошенько обдумать». «Думайте, сколько влезет», — сказал Томпкинс безразличным тоном. Уэйн думал, не переставая, пока возвращался домой. Он все еще думал, когда поезд прибыл в порт Вашингтон на Лонг-Айленде. Сидя за рулем машины на пути от станции домой, он вспоминал хитрое морщинистое лицо Томпкинса и думал о мирах вероятностях и об исполнении желаний. Однако размышления эти пришлось оставить, как только он вошел в дом. Его жена Джейнет хотела, чтобы он построже поговорил с прислугой, которая снова начала выпивать. Сыну Томми потребовалось помочь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день. А его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду. Уэйн вежливо, но строго поговорил с прислугой. Он помог Томми нанести еще один слой медно-рыжей краски на днище парусника и выслушал рассказ Пегги о ее приключениях на детской площадке. Позже, когда детей уложили, и они остались одни в гостиной, Джейнет спросила, нет ли у него неприятностей на работе. «Неприятностей?» «Ты чем-то озабочен», — сказала Джейнет. «Что-нибудь произошло?» «Да нет, все было как обычно». Он ни за что не расскажет ни Джейнет, ни вообще кому бы то ни было, что брал выходной и ездил в эту сумасшедшую лавку миров к Томпкинсу. Не собирался он обсуждать и право каждого человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания. Джейнет с ее прямолинейностью и здравым смыслом никогда этого не понять. В конторе наступили горячие дни. На Уолл-стрит царила паника из-за событий на Среднем Востоке и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении желаний ценой всего, чем он обладал. Да еще потерять 10 лет жизни. Бред! Старый Томпкинс верно выжил из ума. С субботы на воскресенье он уходил в плавание с Томми. У старого парусника был неплохой ход, и швы в днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные паруса, но Уэйн ему отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся, пока же придется обойтись старыми. Иногда по вечерам, когда дети спали, они с Джейнет отправлялись на паруснике. В проливе Лонг-Айленд в такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мигающих бакенов, держа курс на большой желтый диск Луны. «Тебя что-то беспокоит, я чувствую», — сказала Джейнет. «Милая, не надо. Ты от меня что-то скрываешь?» «Нет, ничего». «Правда? Тогда обними меня покрепче». «Вот так». Парусник плыл некоторое время никем не управляемый. Исполнение всех желаний. Но наступила осень, и парусник нужно было поднимать на берег. Биржа несколько стабилизировалась, но тут Пегги подхватила корь. Томми хотел узнать разницу между обычными бомбами, атомными бомбами, водородными бомбами, кобальтовыми бомбами и всеми другими видами бомб, о которых писали газеты. Уэйн объяснил, как мог. Потом от них неожиданно ушла прислуга. тайные желания. Это, конечно, здорово. Допустим, он действительно хотел кого-нибудь убить или поселиться на острове в Южных морях. Но у него были еще и обязанности. У него двое маленьких детей и чудесная жена, которой он не стоит. Вот, может быть, ближе к Рождеству. Однако зимой из-за короткого замыкания начался пожар в пустой спальне для гостей. Пожарники потушили огонь, ущерба особого не было и никто не пострадал. Но о Томпкинсе пришлось на время забыть. В первую очередь нужно было заняться ремонтом спальни, ведь Уэйн очень гордился своим старинным домом. Из-за международной обстановки конъюнктура была неопределенной, по бирже ползли слухи. А как там русские, арабы, греки, китайцы? И потом межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, спутники. Уэйн проводил на работе целые дни, а иногда оставался и по вечерам. У Томми началась свинка. Нужно было перекрыть крышу. Вскоре пришла пора позаботиться и о весеннем спуске на воду парусника. Прошел год, а у него почти не было времени подумать о тайных желаниях. Возможно, в будущем году. А тем временем... «Ну как?» — спросил Томпкинс. «Чувствуете себя нормально?»
1: «Да, вполне», — ответил Уэйн. Он встал и потер лоб.
0: «Хотите, чтобы я возместил плату?» — спросил Томпкинс.
1: «Нет, ощущение было вполне удовлетворительным».
0: «Иначе и быть не могло», — сказал Томпкинс, подмигнув попугаю с грязной ухмылкой. «Так что же вы выбрали?»
1: «Мир недавнего прошлого», — ответил Уэйн.
0: «Многие выбирают то же самое. Определили свое тайное желание? Что же это было? Убийство или остров в Южных морях?»
1: «Я бы предпочел не говорить об этом», — произнес Уэйн вежливо, но твердо.
0: «Многие не желают говорить со мной об этом», — угрюмо сказал Томпкинс. «Будь я проклят, если понимаю, почему так».
1: «Потому что... В общем, по-моему, мир тайных желаний является как бы священным, что ли, для любого человека. Не обижайтесь. Как по-вашему, сможете ли вы когда-нибудь сделать так, чтобы это было навсегда? Я имею в виду выбор того или иного мира».
0: Старик пожал плечами. «Я пытаюсь. Вы узнаете, если это мне удастся. Все узнают».
1: «Да, видимо, так». Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. В свертке были пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольшие банки мясных консервов. На мгновение в глазах Томпкинса вспыхнул огонек.
0: «Вполне достаточно», — решил он. «Спасибо».
1: «До свидания», — сказал Уэйн. «Вам спасибо». Уэйн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватал глаз, простиралась плоская, буро-серо-черная равнина, усыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля белого мягкого пепла, который был когда-то человеческой плотью.
0: «Что ж», — сказал Уэйн вслух, — «по крайней мере, мы заплатили за все сполна».
1: Этот год в прошлом стоил ему всего состояния до 10 лет жизни в придачу. Был ли это сон? Все равно он стоил того. Но сейчас нужно выбросить из головы мысли о Джейнет и детях. С этим покончено, если только Томпкинс не усовершенствует свое изобретение. С помощью наручного счетчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход. Успеть бы в убежище до наступления темноты, пока еще не вышли крысы. Если он не поторопится, то опоздает на вечернюю раздачу картофеля. Это была «Лавка миров» Роберта Шекли.
2: В эфире станции на частоте 107 FM финальный выпуск программы «Модель для сборки». Вы уже слышали рассказы «Убийца» Рэя Брэдбери в переводе Норы Галь и рассказ Харлона Эллисона «Вместе с маленьким народцем» в переводе Гольдича и Аганеса. Ну и, пожалуй, обратимся еще раз к Рэю, нашему Брэдбери.

0: Готовы?
1: Да.
0: Уже? Скоро. А ученые верно знают? Это правда будет сегодня? Смотри, смотри, сам увидишь. Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу. Где там запрятано солнце? Лил дождь. Он лил, не переставая, 7 лет подряд. Тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере, а в классе полно было детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дождливую планету.
1: «Перестает! Перестает! Да, да!»
0: Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по 9 лет, если и выдался 7 лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала, во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету, такую большую, что можно купить целый мир. Она знала. Им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело, руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются, и опять барабанит дождь. Без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются, как дым. Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи. «Мне кажется, солнце — это цветок. Цветет оно только один часок». Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. «А за окнами лил дождь». «Ну, ты это не сама сочинила!» — крикнул один мальчик. «Нет, сама», — сказала Марго. «Сама». «Уильям», — остановила мальчика учительница. «Но это было вчера. А сейчас...» Дождь утихал, и дети теснились у больших окон с толстыми стеклами.
1: «Где же учительница?»
0: «Сейчас придет».
1: «Скорее бы, а то мы все пропустим».
0: Они вертелись на одном месте, точно пестрая и беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски. Голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы, и все выленило. Она была точно старая, поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчало. А если случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.
1: «Ты-то чего смотришь?» — сказал Уильям.
0: Марго молчала. Уильям толкнул ее, но она даже не пошевелилась, покачнулась и только... Все ее сторонятся, даже не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется на утек, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна. Ну, а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь 5 лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно солнце и какое небо.

0: Хотела встать под душ, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала: «Пускай вода не льется ей на голову!» И после этого у нее появилось странное смутное чувство. Она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее. Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на землю. Это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее не взлюбили. Противно эту Марго. Противно, что она все-таки такая бледная немочь, такая худющая и вечно молчит, ждет чего-то и, наверное, улетит на землю. «Убирайся!» Уильям опять ее толкнул. «Чего ты еще ждешь?» Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился. «Нечего тебе здесь торчать!» – закричал он. «Не дождешься, ничего не будет!» Марго беззвучно пошевелила губами. «Ничего не будет!» – кричал Уильям. «Это просто для смеха! Мы тебя разыграли!» Он обернулся к остальным. «Ведь сегодня ничего не будет, верно?» Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли и засмеялись, и покачали головами. «Верно, ничего не будет!»
1: «Но ведь...»
0: Марго смотрела беспомощно.
1: «Ведь сегодня тот самый день!» – прошептала она. «Ученые предсказывали. Они говорят, они ведь знают солнце».
0: «Разыграли», – сказал Уильям и вдруг схватил ее. «Эй, ребят, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет».
1: «Не надо», – сказала Марго и попятилась.
0: Все кинулись к ней, схватили и поволокли. Она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов.
2: Дверь тряслась. Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики.
0: Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь. И как раз вовремя. В конце туннеля показалась учительница.
2: «Готовы, дети?»
0: Она поглядела на часы.
2: «Да!» – отозвались ребята. «Все здесь?»
3: «Да!»
0: Дождь стихал. Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержение вулканов что-то случилось со звуком. Аппарат испортился. Шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался. Смолкли удары, грохот, раскаты грома. А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив. Мирную тропическую картинку. Все замерло, не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании. И солнце явилось. Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.
2: «Только не убегайте далеко!» – крикнула вдогонку учительница. «Помните, у вас всего 2 часа. Не то вы и не успеете скрыться».
0: Но они уже не слышали. Они бежали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам точно теплым утюгом. Они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.
2: «Это получше наших искусственных солнц, верно?»
0: «Ясно, лучше». Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру, и росли, росли, бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стая осьминогов. К небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачиваясь, мгновенно покрывались листьями, ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли от того, что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, цвета сыра и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны. Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрас, который вздыхал под ними и скрипел и пружинил.
2: Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное, опять и опять жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве,

и вдыхали эту удивительную свежесть. И слушали, слушали тишину, что обнимало их точно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться. И вдруг, посреди веселой беготни, одна девочка громко, жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху. «Смотрите!» — сказала она и вздрогнула. «Ой, смотрите!» Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони на самой середке лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на нее и заплакала. Дети молча поглядели на небо. Редкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянуло туманная дымка, подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу. Руки их вяло повисли, они больше не улыбались. Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг друга, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния за 10 миль от них, потом за 5, в миле, в полумиле, и небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь. Минуту они стояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды, без просвета, без конца. И так опять будет целых 7 лет? Да, 7 лет. И вдруг кто-то вскрикнул: «А Марго!» «Что? Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане». «Марго!» Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно, там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол. «Марго!» Наконец одна девочка сказала: «Ну что же мы?» Никто не шелохнулся. «Пойдем», — прошептала девочка. Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату. Яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и встали у двери. За дверью было тихо. Медленно-медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.

0: Тестировщик.
1: Ваня, немедленно вылезь из лужи! Кому я сказала?
0: Шторы задернуты неплотно, и утренний луч бьет прямо в лицо. Как будто для того, чтобы проснуться, мало воплей за окном. Варвара недовольно поморщилась. Вот так всегда. В последний день, когда можно дрыхнуть до полудня, обязательно что-нибудь да случится. Диван простонал пружинами, когда Варвара села и пинком сбросила одеяло в сторону. Нет, очень интересно посмотреть на того мазохиста, который потом будет спать на этом ложе. Какое счастье, что работа закончена. Тапочек нашелся только один. Заглядывать под диван было лень. Ладно, служба поддержки все равно почистит. Побрела в ванную босиком, показав язык висевшему в коридоре в зеркалу. Оно послушно отразило лохматую сонную девицу, близоруко щурившую глаза. А куда, кстати, она вчера дела очки? Варвара выдавила пасту на зубную щетку и застыла в задумчивости. Кажется, оставила их на кухне. Точно, как раз читала газету. Или нет, она же потом поволоклась с этой газетой в гостиную. На кухне очков не оказалось. Варвара механически включила чайник.
1: «Ваня!»
0: — орала тетка этажом выше.
1: «Ты снова залез в лужу!»
0: Варвара могла бы выглянуть в окно и поинтересоваться упрямым грязнулей, но всех соседей она протестировала основательно. Мало ли, зачем ребенку нужно в лужу. Может, это так логика характера отрабатывает. Девушка, не вставая, протянула руку и достала с полки сахарницу. В этом плане маленькая кухня удобна, но все-таки что за маньяк будет тут жить? Прийти попросить досье? А оно ей надо. Пусть живет в свое удовольствие. Варвара работу сделала, дом протестирован и принят. Вот только чашку кофейную помоет и вперед собирать вещи. Куда же она дела очки? Перед уходом поправила на полочке под зеркалом стопку рекламных проспектов. «Построй свой дом» — оранжевые буквы на голубом фоне. «То, что хотел, но не мог рассказать». Странные пошли рекламщики, придумали же слоганы. Закрывая обшарпанную дверь ключом, Варвара снова подумала. А все-таки, что за мазохист? В конторе было пусто. Хорошо, что разделили корпуса, а то вечно толклись клиенты, особенно сейчас их много. Осенью самое пиковое время, всем хочется дом к Новому году. В отделе тестирования сидел только Алек, он же Крутое Мочилово. «Хай!» — поприветствовал девушку, не отрываясь от очередной игрушки. На экране в прицеле ракетомета облизывался огромный клыкастый монстр. «А где народ?» — поинтересовалась Варвара без особого интереса.
2: «Вкалывают, подонки, все на проектах!»
0: Подонками, вот так, с длинным «а» в начале слова, у Алика были все. Архитекторы, программисты, тестировщики, психологи, техписы. Исключение было сделано для коллег-менеджеров и начальства. Первые относились к важным подонкам, вторые — к большим подонкам.
2: А заказов опять туча хренова.
0: Алекс влепил чудовищу ракету в лоб и откинулся на спинку кресла. Варвара потерла виски пальцами. Очень утомил панельный дом и тесная двухкомнатная квартирка. В первый день голова шла кругом, голоса за стенками. Это так и нужно или недочет строителей? А странная конструкция унитаза? Вода спускается с таким ревом, словно ее выплевывает рыба Маруна. Пестрые обои на стенах, как только психологи допустили. Но потом полистало техническое задание, оказалось, что все в норме. Маньяк будущий хозяин, как говорит Алик, однозначно. Пальцы механически вбивали строчки в шаблоне документа. Тестировщик компании «Мой дом» провел в помещении расчетный период длительностью 10 суток и пришел к следующему заключению. Варвара пошарила по столу в поисках чашки, но вспомнила, что забыла включить кофеварку. Интересно, а если написать в заключении то, что думает? Клиент параноик, гены у него странные, лучше бы ему пообщаться с психоаналитиком, прежде чем заказывать дом.
1: «Алик, зарегистрируй!»
0: — подсунула под локоть парню напечатанный отчет. Тот нехотя оторвался от игрушки.
2: «Ну, давай. Переходные брать будешь или дать тебе проектик?»
0: Варвара пожала плечами.
1: «Не знаю, а что там с денежками?»
2: «Не боись, а то не знаю, что тебе предлагать. Все тип-топ, полный нестандарт, оплата по высшей категории. Только ты помнишь, что у тебя уже 14 было?»
0: Варвара задумчиво посмотрела в зеркало, висящее рядом с узким шкафом для одежды. Бледная стала, как поганка. Сейчас бы на пляж, да позагорать. Но она поставила себе цель заработать столько, чтобы не думать о завтрашнем дне. 14 домов. Отражение усмехнулось одними губами. Да, образ сбился уже после 9-го. Психологу ходить не надо, и так ясно. Мозаика. Архитекторы обозначали это хаосом, менеджеры — психорисками. Варвара предпочитала сленг своих коллег. Мозаикой тестировщики называли дом, слепленный из разных кусочков. Да не просто разных, а противоречащих друг другу. Бывает такое, предки намутили, сам клиент слишком непостоянен, да мало ли что могло произойти. Компания «Твой дом» строила не мечту, она воплощала подсознательное желание клиента. Рожденная смутными предпочтениями, образом жизни, привычками, представлением о комфорте и той самой генетической памятью, в которую долго не желали верить. Недаром в конторе было столько психологов, и появилась новая должность – психолог-архитектор. Какое получится строение на выходе, порой не могли предсказать даже самые опытные зубры. Недаром молодые специалисты так любили на начальной стадии проекта заключать пари на внешний вид дома. Угадывали очень редко, даже клиент иногда пугался того, что выкидывало его подсознание. Но, как правило, в конечном итоге строилась уникальная, самая подходящая среда обитания. Куда податься бедному тестировщику, если он должен вжиться в каждый дом? Проверить все, от последнего гвоздика до аромата зеленого чая из любимой чашки будущего хозяина. Вот и наслаиваются образы, перемешиваются, и даже самый отличный психолог-архитектор не сможет разобраться. Но Варваре это и не нужно. Она не собирается тратить деньги на подобное. «Дай ТЗ полистаю», — попросила тестировщица. «Посмотрим, что за нестандарт и сколько за него платят».
3: «А хорошо у нас живут простые миллионеры», — протянула Варвара, въезжая в локальное пространство.
0: Городская окраина осталась за невидимой силовой пленкой, ее тут же затянуло высоким ажурным забором. По ту сторону кованых прутьев виднелся лес. Варвара активировала планшетку и внесла в нужную графу. Визуальная силовая защита от внешнего мира работает. Кар бросила у калитки и неторопливо пошла по усыпанной разноцветным гравием дорожке к дому. Как тестировщик, она прекрасно знала, что раскинувшийся кругом осенний сад — всего лишь шутки свернутого пространства, но сдержаться не могла.
1: «Очень хорошо!» —
0: громко сказала и швырнула рюкзак на крыльцо особняка. Задрала голову так, чтобы не слепило утреннее солнце. Оглядела 3 этажа из бело-розового кирпича, нежного, словно цветущая яблоня. Мансарду, спутниковую антенну на крыше. Надо было ехать вдвоем, работы прорва. Но зато как хорошо заплатят. С планшеткой наперевес Варвара топала по дому уже 5-й час, проверяя основные функции на верхнем уровне, завидовала и заковыристо ругалась. Нет, ей раньше приходилось видеть роскошные хоромы, но чтобы все было настолько уютно и добротно, ни разу. Дом казался выросшим из поместья какой-нибудь дворянской фамилии и ненавязчиво приведенным к современному стандарту.
3: «А мужичок тут будет жить еще тот», — заключила Варвара, входя в кабинет.
0: Это было персональное развлечение тестировщиков — угадать по дому будущего жильца. Варвара — человек опытный, состав семьи, пол и возраст каждого определяла слету по одной только прихожей. Она села в офисное кресло, полюбовалась на панельку компьютера, на аквариум во всю стену, на дне выстроен замок, и пестрые рыбки мелькают между башенками.
3: «Хороший какой кабинетик», — протянула, выводя на экран планшетки нужный раздел техзадания. «Мужичок у нас, видать, интеллектуал. Вот и дверь в библиотеку. Или мы там держим пособие по нетрадиционному сексу, а?»
0: — уязвила будущего жильца.
1: «Ну, это потом посмотрим».
0: Варвара поправила очки и углубилась в чтение, с трудом подавив желание водрузить ноги на стол. Пробили тяжелые напольные часы. Приехал кип дворецкий и помигал вопросительно. Варвара пожелала чашку кофе, и кухонная тележка моментально привезла ароматный напиток.
3: «Рыбки, рыбки, рыбочки!» — напевала тестировщица, согнувшись в 3 погибели перед аквариумом.
0: Стекло треснуло и разлетелось брызгами осколков. Варвара кувыркнулась в сторону, спасибо регулярным занятиям гимнастикой. Осколок ударил в стекло очков, и только это спасло глаз.
3: «Ох, нет!»
0: Выдала она фразу из лексикона крутого Мочилова. Рыбки бились на полу. Замок словно брали штурмом. Передней стены не было.
1: «Это что за гадство такое?»
3: Варвара поднялась, брезгливо стряхивая воду с джинсовой ткани. Пробралась к столу, прихватила планшетку. Сейчас она свяжется с конторой и будет долго и с упоением рвать кое-кому уши. Странно, но запрос не уходил. Вода на планшетку не попала, сеть барахлит, наверное. Варвара сняла с пояса телефон. Ладно, она в устной форме будет иметь их извращенным способом. Чуть без глаза не осталось. Сделай операцию, сделала бы и получила бы осколком в глаз, а так очки спасли. Под ногами елозил уборщик, бережно собирая рыбок в стеклянную кастрюльку. Девушка нетерпеливо переступила. Телефон молчал, и пришлось снова набрать номер. Через 10 минут Варвара убедилась, что связи в доме нет. Глушился любой сигнал. Она даже полезла в техзадание, мало ли какие придурки-одиночки попадаются, хотя помнила точно, такого там не написано. Да и антенна на крыше ей не померещилась. Память не подвела, связь должна была работать идеально. Варвара присела на край стола и присвистнула. Так еще архитекторы и программисты не косячили. Бред какой-то. Чтобы поставить заглушку на все средства связи, нужно основательно потрудиться. Сделать подобное по ошибке до этого дня не удавалось никому. Мурашки, наконец, перестали бегать по спине. Значит так, выпить кофе и мотать в контору. Напиток тут готовят превосходно, не то что в их рабочей кофеварке. «Ох и мужчина!» — одобрительно покачала головой Варвара, зайдя на кухню. «Это ж космический корабль, блин! Центральная система управления! Аж одно место зачесалось! Какой мужик!» Хорошо еще полгода назад каталась на курсы, а то бы и не знала, как подступиться к этой технике. «Ну и где тут у вас автопилот?» — разобралась она с управлением. «Кофе мне!» Кипяток плеснул в лицо, заставив отпрыгнуть. Если бы не рефлексы гимнастки, окатило бы от лба до пояса. Фразочки от крутого Мочилова снова легли на язык. Варвара послала кофе как можно дальше, прихватила из прихожей нераспакованный рюкзак и помчалась к Кару. Она сидела, скрестив руки на приборной доске и уткнувшись лицом во влажный рукав. Выход из локального пространства не открывался. Тестировщица пробовала даже идти на таран, но силовая подушка мягко приняла ее и отбросила назад. Кар смял кусты, вломившись боком. Варвара вылезла и побрела к дому. За последующие пару часов ее чуть не убило током. Она чудом спасла голову от упавшей картины и вовремя отпрыгнула от рухнувшей декоративной полочки. Спасаясь от катаклизмов, выскочила в сад, и там упала яблоня, подпиленная коварным кип-садовником. Девушка отскочила, ее хлестнула ветками и свалила с ног. Разлеживаться не пришлось, кип-садовник ехал со своим резаком прямо на нее. Тестировщица металась по дому как заяц, пытаясь найти хоть что-то нормально функционирующее. За дверью широкого крыльца ее караулил садовый агрегат. Дельная мысль появилась, когда под ногами неожиданно открылся люк в подвал. Варвара отпрыгнула, больно ударившись локтем о стену и чуть не грохнув планшетку. От боли и злости мозги заработали активнее. Тестировщица нашла электронные подписи под техническим заданием и с чувством сказала: «Сукин сын!» В конторе почти у всех были прозвища. Кого-то называли за глаза, кому-то определили второе имя, вроде как у Алика «Крутое Мочилово». Психолога-архитектора Федора сукиным сыном называли за спиной только особо нервные, а остальные лепили в лоб и с чувством. Сукиного сына Федор заслужил по причине множества проигранных из-за него пари и мерзкого характера. Архитектор признавал в качестве свободного времяпрепровождения только одно – секс в комфортных условиях и в работе про увлечения не забывал. Все спальни, реализованные по его моделям и алгоритмам, были совершенны. Тестировщики спорили на большие суммы с важными подонками, что найдут хотя бы один недочет, и по возвращению в контору громко восклицали «Сукин сын!», вытягивая из кармана банковские карточки для расплаты. Варвара птичкой взлетела по подозрительно скрипнувшей лестнице на второй этаж и бросилась в хозяйскую спальню. Если в этом доме есть безопасное место, то только там.
4: «А мы затейники», — ухмыльнулась она, разглядывая комнату.
3: Окно в спальне было неестественно большим. Осеннее солнце освещало кровать, годную для брачных игр и паре бегемотиков. Ножки-то кровати и заставили Варвару нехорошо усмехнуться. Они были резные, в виде драконов с эрегированными членами. Отделанный визуал плиткой потолок сейчас изображал из себя морское дно. Варвара рухнула на кровать, не снимая кроссовок. Вот тут она полежит, подумает, что за чертовщина такая происходит и как унести задницу в целости и сохранности. Расчетный период пребывания — 2 недели. Никто в конторе не почешется, если никаких известий не поступит до конца срока. Время горячее, проект делался на совесть, багов нет, вот и молчит тестировщик. Нашим легче, сиди там дальше. «Правильно!» — поинтересовалась Варвара у морской звезды, прикорнувшей прямо над головой. Морская звезда изогнулась и полетела на девушку. Та кубарем скатилась с кровати, наблюдая в оцепенении, как острый угол, развернувшийся в полете визуал плитки, входит в подушку. Варвара устроилась на полу в центре гостиной, подальше от стен. Села на прихваченную с дивана подушечку и задумалась. Это не ошибки. Подписи на документах знакомые, кого другого еще бы заподозрило в халтуре и в дебилизме с полной профнепригодностью, но только не этих. «Давай же, Варвара, скажи вслух, что ты по этому поводу думаешь», — подбодрила она себя.
5: «Дом пытается меня убить».
3: Крамольная мысль обрела плоть из слов и повисла в воздухе.
5: «За то время, пока меня хватятся в конторе, он великолепно это успеет. Или я сама кончусь без еды и сна. Кстати, идиот трехэтажный, если ты меня грохнешь, тебе тоже конец. Демонтируют и логи не посмотрят. Должно же у тебя быть чувство самосохранения или нет?»
3: На кухне что-то загремело, и Варвара поежилась. Легла на живот, положила перед собой планшетку.
5: «Тестировщик я или хрен собачий?» — подумала она, вытаскивая стело. «Хрен собачий!» — пришла она к выводу позже, разглядывая испещренный значками и стрелочками экран.
3: Получалось, что дом должен был вести себя агрессивно, только если видел в ней вора, грабителя или захватчика. Но и тогда он должен был ее или изолировать, или выкинуть пинком под зад, а запереть внутри и целеустремленно пытаться прибить не лезло ни в какие системные установки. Варвара села и потянулась. «Пора сделать перерыв, а то голова уже не варит».
5: «Эх, кофе бы», — задумчиво протянула. «Тем более готовят его тут отменно».
3: Желание было так сильно, что Варвара почувствовала аромат. Втянула ноздрями воздух, горестно вздохнула и обалдела, уставилась накатившийся со стороны кухни столик. Белая салфетка, чашечка, полная джезва, сливки, малюсенькая сахарница и пачка печенья.
5: «Ох, ни хрена себе!»
3: — выдохнула, когда столик подкатился на расстояние вытянутой руки, и Варвара смогла пощупать. «Нет, это не глюки».
5: «А я думала, что у нас война».
3: «Может быть, отравлена?» Понюхала. Аромат ударил в ноздри и выбил все дурные мысли. Храбро глотнула. «Кофе как кофе, а на следующую попытку убийства не похоже, не тот темперамент в исполнении. Неужели скотина образумилась и решила выполнять приказы?» Варвара встала, с трудом разгибая затекшие ноги, и громко крикнула.
1: «А еще сок! Апельсиновый!»
3: Кофейную чашку она спасла. Отпрыгнула, бережно вынося ее на вытянутой руке. На то место, где только что стояла Варвара, рухнула одна из люстр, больно ударив по ногам хрустальными шариками. Девушка сделала глоток и задумчиво констатировала.
5: «Как был сволочью, так и остался».
3: С сожалением посмотрела на дно чашечки, на перевернутый кофейник. Расплывшееся на ковре сливочного цвета пятно уже замывал уборщик. Вот тоже, кстати, ерунда. Зачем посылать уборщика, если в попытках покончить с Варварой дом наносит себе все больше и больше ущерб? Тестировщица размотала цепочку действий, пытаясь найти причину, по которой просьба была все-таки выполнена. Потом сказала приторно-умильным голосом.
6: «Какой вкусный кофе готовят в этом доме! А нельзя ли получить еще чашечку, домик ты мой ненаглядный?»
3: Чувствовала она себя при этом полной идиоткой. Дом стараний не оценил. Проснулась Варвара в темноте и тут же испуганно ущипнула себя за руку. «Больно!» «Значит, жива», а не откинулась мир иной. Терпела до последнего и все-таки заснула. Почему ее не угробил этот милый домик? Такая возможность была. Ставня открыла голосовой командой и зажмурилась от солнечного света. привычно активировала планшетку, чтобы указать время отклика управляющей системы. Когда из кухни вылетела тележка с раскаленной сковородой наперевес, Варвара даже не удивилась. Взвизгнула и бросилась бежать, прикрывая голову руками. Жалобно хрустнула планшетка под колесами агрессивной тележки. Через несколько часов и дом, и Варвара выглядели не лучшим образом. Она поранила руку, разлетевшийся перед носом витраж, заляпала кровью свитер, разодрала на колени джинсы, посадила синяк под глазом, когда кувыркалась под стол от взбесившегося уборщика. Лестница на второй этаж развалилась. Варвара спрыгнула с высоты 1,5 метра, пытаясь уклониться от обломков, в который раз благословляя свои занятия гимнастикой. Обычного жильца давно бы угробили. Гостиная провоняла дымом и покрылась копотью. Хорошо, хоть противопожарная система работала отлично, и стоило тестировщице выскочить в сад, как огонь погасили. Еле успела отдышаться и прикинуть эффективность работы противопожарки, как прикатил кип-садовник. Спасаясь, взлетела на крыльцо и рванула дверь. «Заперто! А резаком для деревьев ее прикончит быстро и эффективно!» Разбила ногой стекло и влетела в прихожую, прикрывая лицо от осколков. Нервы сдали, и Варвара зарыдала, размазывая слезы кулаками. Очки пришлось снять, и они тут же потерялись где-то на полу. Прибить ее сейчас, пока она вела себя как испуганный ребенок, а не тестировщица, было проще простого, но дом почему-то этого не сделал. В бок словно ткнули широким носом. Не агрессивно, а скорее добродушно и игриво. Варвара разлепила заплаканные глаза. Маленький кип дворецкий мигал зеленой лампочкой, протягивая девушке пушистые розовые тапочки. В одном из них лежали ее очки. Варвара икнула, и слезы перешли в такой же истерический хохот. Она переобулась, непонятно зачем, в кроссовках убегать намного удобнее, и побрела за дворецким в гостиную. Рухнула на диван, свернулась калачиком, в который раз нажала вызов на телефоне глухо. Ну и пусть. Сил больше не было. Дворецкий крутился перед диваном, словно чувствуя себя виноватым. Интересно, это тоже ошибка в системе, или будущий хозяин именно таким и хотел его видеть?
7: «А планшетки у меня нет», — попенела дворецкому Варвара. «Я тебя не оценю и не опишу».
3: Тот загудел и с силой врезался в диван, основательно его тряхнув. Тестировщица вцепилась в подлокотник.
7: «Послушай, давай договоримся, а?»
3: Она так долго кричала в пустоту, что уже охрипла.
7: «Ты же из себя гробишь, слышишь?»
3: Дом не реагировал, только кип дворецкий продолжал нарезать круги перед диваном. Варвара выдала фразу крутого Мочилова, от которой краснели даже самые закаленные секретарши. Дворецкий укоризненно погасил зеленую лампочку.
7: «Да подавись ты своими тапочками!»
3: Левый пролетел мимо, второй заехал дворецкому по морде.
7: «Ну что, ты же тебе нравится? А то фиг бы ты мне кофе дал и тапочки эти!»
3: «Кстати, что за пошлость? Розовые!»
7: «Знаешь, я сейчас должна составить схемку и отрабатывать по ней возможные варианты. Но я же не тестировщик, а хрен собачий, да? Ну и... мне эту схемку... Гад ты, вот кто! Я же очень хороший тестировщик, один из лучших! Знаешь, какие мне бабки платят, а?» «Молчишь, сволочь! Вот и молчи! Похерил мне все самомнение! А как я теперь деньги зарабатывать буду, ты подумал?» «Нет, конечно! Ты же думать не умеешь, у тебя только функции!»
3: Варвара расхохоталась.
7: «Ха, так на семинаре, между прочим, говорили! Мол, вероятность возникновения разума 0,000! Сюда бы этих теоретиков!» «Думаешь ты, скотина, думаешь! Если бы это просто баги были, я бы дырку нашла!» «Вот только как ты думаешь? Не пойму я. Выпрут меня из тестировщиков. Как пить дать выпрут?»
3: Откашлялась. С подозрением покосилась на замершего дворецкого. В его полированной спинке отразилась она сама. Лохматая, зареванная, в очках, в грязном свитере. Варваре стало себя жалко, и она попросила:
7: «Ну давай объявим перемирие, а? Ты меня не гробишь, а я тебя не тестирую. Давай».
3: Хлопнула она себя по лбу.
7: «Ты же мне тапочки как раз приволок, когда я просто валялась в истерике. И спящую не убил. Тебе не нравится, когда тебя тестируют, да?»
3: «Нет, бред. Ты бы меня просто отсюда выпнул, и все.
7: Голова уже трещит. В общем, я беру перерыв. Договорились?»
3: Дом молчал. и Варвара осторожно спустила ноги с дивана. Никто не помешал ей подобрать разбросанные тапки и пройти в ванную. Там она умылась, в кои веки не регистрируя качество работы сантехники, залила порезы найденным йодом, не обращая внимания на соответствие аптечки сертификатам. Дом не мешал, и когда возвращалась в гостиную, даже послушно открыл перед ней дверь. Варвара не отметила секунды, что полагалось делать в такой ситуации, а просто кивнула.
7: «Спасибо, милый. Можешь же, когда хочешь».
3: Ей показалось, что она потрепала по голове большую преданную собаку. Девушка даже сбилась с шага от неожиданного чувства. В гостиной убрались. Ни осколков люстры, ни разбросанных вещей. Чистота и тонкий аромат соснового леса. Накрыли на небольшом столе легкий завтрак. Время катилось к обеду, но ничего существеннее Варваре все равно бы не полезло в горло. Девушка присела и растроганно погладила крутящегося под ногами дворецкого. Она окончательно перестала что-либо понимать. Дом устал воевать? Проверять не хотелось. Угробит же в случае неверных действий, да и как-то отвечать гадостью в ответ на принятые перемирия не слишком хорошо. Ковер мягко ложился под ноги, кресло принимало в объятия, словно сильный мужчина, и тут же вспомнился гипотетический хозяин дома. Стоило прикоснуться к кофейной чашке, заиграла музыка. Легкая, ненавязчивая, словно пропитанная ароматом кофе, без которого Варвара не могла жить. Она закрыла глаза и подумала, что в этом доме можно быть очень счастливой, если он по какой-то неведомой ей причине захочет этого. Пока девушка все делала правильно, полагаясь на чутье. Она аккуратно поставила чашечку. В случае перемирия выход из локального пространства должен быть открыт, если, конечно, там не караулит садовник. Крыльцо усыпано желтыми листьями. Варвара подавила вопрос, положено ли так или халтурит садовая система. Какая разница, если под ногами валяется живое золото и так пахнет? Хочется никуда не уходить, а закутаться в шаль, облокотиться о перила веранды и смотреть, как падает желтые листва. И чтобы на кухне готовился ужин, а мужчина, тот самый, который любит держать в кабинете рыбок и спать на кровати с ножками-драконами, должен вот-вот вернуться с работы. Но это был не ее дом. И даже шали у Варвары сроду не водилось. Девушка шла по тропинке, сгорбившись и не решаясь ускорить шаг. Дом обиженно смотрел ей в спину глазами-окнами, и кип дворецкий застыл на крыльце с пошлыми розовыми тапочками на подносе. Было почему-то стыдно, словно она не убегала от обманутой системы убийцы, а бросала преданную собаку. Собаку, с которой сумела подружиться и договориться. Кар выволокли на тропинку и даже покрасили царапину на дверце. Варвара села за руль, потрогала на поясе телефончик, но включать суеверно не стала. Осторожно завела мотор, уже точно зная, что выход из пространства открыт. Варвара пила водку. Сукин сын Федор тоже, но запивал кофе. Не пить водку, когда сидящая рядом дама целеустремленно доходит до свинячьего состояния, архитектор не мог. Но ему нужно было еще писать заключение, а кофе давал иллюзию сохранения способности работать. «Ну что, подруга, прочитали мы логи, чуть программистов не сожрали, пока они нам их расшифровывали. Видишь ли, дом построил для себя модель хозяина. Говорил я, не стоит пихать ему столько мозгов, да не послушали». Согласно этой модели, хозяин — тот, кто в доме живет, пользуется всеми благами и воспринимает его как родовое гнездо. Усекаешь? Ты же, когда носилась, как ошпаренная кошка, и проверяла каждую фигушку модели, не соответствовала. А вот когда дрыхла, то как ты еще могла под хозяина катить? Прикинь, подруга, он тебя одновременно воспринимал и хозяином, и врагом. Как захватчика гнобил вплоть до самоуничтожения, а как хозяина пытался обслуживать.
8: «А почему он меня не упускал, а? Хорош захватчик, которого силой держит».
9: «Хрен его знает. Может, боялся, что напуганный хозяин ноги сделает и не вернется. Этого в логах нету. А я и так мозгами чуть не двинулся, пока их читал. Дом ведь, подруга, не собутыльник, не поймешь его. Как вообще с ним столковались? Загадка. Да еще скотина логи после твоего ухода потер как раз всю финальную часть».
8: «Бедный. Представляешь, как ему было тяжело».
9: «Подруга, ты ли это? Протри мозги!
8: Он ведь мыслил, сукин ты сын. Пусть не как мы, но ведь что-то понимал, оценивал.
0: Варвара снова налила себе водки. За окном была осень в самом паскудном ее состоянии. Пасмурно, сырой ветер. Последний желтый листик бился на ветке, героически пытаясь удержаться.
8: Федор, а как вы меня в конторе называете?
0: Архитектор скрывать не стал. БТР.
8: Почему?
0: Опешила Варвара.
9: А прешь как. Ну, на танк габаритами не тянешь, решили БТР.
8: Куда пру?
9: К цели, подруга, к цели. Все сминая на своем пути и забивая деньгами багажник.
0: Листик все-таки сорвало. Варвара БТР смотрела на голую ветку, и ей хотелось плакать. У нее никогда не будет дома, только место жительства. Мозаика, черт ее побери. Теперь не узнаешь, каково это — возвращаться в свое гнездо, выросшее из клеточек души. Никогда. Реветь после водки она считала непотребным занятием, и потому спросила.
8: «Как ты думаешь, а собаки действительно преданы или просто так принято считать?»
0: Федор пожал плечами с омерзением, рассматривая кофе.
9: «Понятия не имею. А тебе зачем?»
8: «Завести хочу»,
0: — сумрачно ответила Варвара, пряча лицо за стаканом с водкой.
9: «Ты?»
0: — Федор чуть не подавился от изумления.
9: «Зачем?»
8: «Не зачем, а почему?» «Потому что хочется».

0: И, наконец, совсем короткий рассказец того же самого Фредерика Брауна в переводе Бориса Жужунавы «Приговор». Не прошло и часа, как Чарли Далтон, космонавт с Земли, приземлившись на второй планете системы Антареса, совершил самое серьезное из всех мыслимых преступлений. Он убил антарианца. Убийство на большинстве планет считается преступлением. Мало таких миров, где подобный поступок одобряется обществом. Здесь же, на Антаресе-2, преступления такого рода караются смертной казнью. «Я приговариваю тебя к смерти», — торжественно провозгласил антарианский судья. «К смерти через расстрел из бластера завтра утром на рассвете». Чарли отвели в камеру смертников. Последняя представляла собой апартаменты, состоящие из 18 роскошно обставленных комнат. В каждой столы ломились от самых разных напитков и яств, повсюду стояли удобные диваны и кресла. В общем, было все, что душе угодно, в том числе по прекрасной женщине на каждой кушетке. «Будь я проклят!» – пробормотал Чарли. Антарианский охранник отвесил ему низкий поклон. «Таков на нашей планете обычай. Последнюю ночь перед казнью осужденный может наслаждаться всем, что пожелает». «Дело, оказывается, вполне того стоило», – пробормотал Чарли. «Послушай, едва приземлившись, я вляпался в эту историю и не успел ничего прочитать о вашей планете. За сколько часов она делает полный оборот?»
1: «Часов?» – переспросил охранник. «Это, надо полагать, какой-то земной термин. Я свяжусь с королевским астрономом и выясню, каково соотношение времени между вашей планетой и нашей».
0: Он позвонил, задал вопрос, получил ответ. И вот что Чарли Далтон в результате услышал.
1: «За время одного ночного периода Антареса-2 ваша планета Земля совершает 93 оборота вокруг вашего Солнца. Следовательно, одна наша ночь равна 93 вашим годам».
0: Чарли тихо присвистнул, задаваясь вопросом, дотянет ли он до казни. Антарианский охранник, время жизни которого было чуть больше 20 тысяч лет, с грустным сочувствием поклонился и вышел. Чарли начал свою бесконечную ночь с еды, выпивки и других удовольствий, хотя в порядке не совсем совпадающим с перечисленным. Уж больно хороши были женщины, а в космосе он пробыл так долго.
2: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Майк Гелприн. По наследству. В город лучше всего возвращаться на рассвете, до того, как просыпается молочница. Причин тому множество. Начать с того, что спит молочница не сама по себе, а со стражником. Стражник – страшный болтун. Поэтому, если он на ногах, то не успеешь до дворца добраться, а уже каждая собака будет знать, что вернулся принц-бастард, и значит ждать заговора, а возможно и попытки переворота. Собака в городе всего одна. Говорят, что каждая она именно поэтому. Кроме того, в лучах восходящего солнца прекрасно смотрится украшающая городскую стену надпись «Король стар, глуп, пох и нах». Надпись намалевала художница, когда бежала из города, спасаясь от королевских домогательств. За ней по пятам гнались стражник и каждая собака, поэтому художница очень спешила, спускаясь по веревке с городской стены, и надпись сделала на скорую руку, безбожно сократив содержание. Мне очень нравится надпись, она прекрасно иллюстрирует мое отношение к тому факту, что король – старый глупец, похабник и нахалюга. Городские ворота стражник перед тем, как заснуть с молочницей, запер. Так что для того, чтобы попасть в город, мне пришлось воспользоваться той самой веревкой, по которой спускалась беглая художница. Веревка так и висела вдоль стены. Король велел ее не снимать, в укор нерасторопному стражнику. Споро перебирая конечностями, я добрался до надписи. Извлек из кармана заранее припасенный тюбик с краской, выправил пунктуацию, пририсовав запятую после «глуп» и точку после «нах». Добраться до дворца незамеченным, однако, не удалось. У дома ростовщика я едва не налетел на взломщика, только что выбравшегося из подвала с туго набитым мешком за плечами. Я страшно обрадовался. Со взломщиком мы дружили с детства, он всегда был порядочным человеком и крайне щепетильным. «Дружище!» — громко воскликнул я. «Ты просто не представляешь, как я рад тебя видеть!»
1: «Тише, тише!» —
0: пожимая мне руку, опасливо заозирался взломщик.
1: «Деревен час каждую собаку разбудишь, сучью дочь! Вечно она тирается там, где люди работают!»
0: «Прости, ошалел немного», — повинился я. «Полтора года на чужбине, вот и обрадовался, встретив старого друга».
1: «А, долгонько тебя не было», —
0: расслабился взломщик и сбросил мешок на землю.
1: «Тяжелый гнида», — сказал он, пнув мешок ногой. «Немало накопил старый кровопийца. Ну, баст, сегодня вечером гульнем в притоне старой ведьмы. Мою удачу воровскую отметим и твое возвращение. Придешь?»
0: «Разумеется, куда я денусь?» — ответил я. «Ну а вообще, что здесь происходит?»
1: «Налоги опять подняли», — принялся жаловаться взломщик. «Разориться можно с таких налогов. Украл — плати. Ограбил — третью часть отдай, как с куста. Смошенничал — опять-таки гони монету, и цены на табак выросли. Впрочем, не намного, или, как бы сказал прогрессор, не критично».
0: «Как он?» — участливо осведомился я. «Прогрессора я очень уважаю, хотя и странный он человек. И откуда у нас взялся, неизвестно. Сам прогрессор говорит, что спустился со звезд, но наряду с тем, что он еще говорит, это сущие пустяки. А говорит он такие вещи, что даже алхимик ни черта не понимает, на что человек ученый. И не только говорит, но и делает. Взять хотя бы золотые дублоны, которых у прогрессора, что у каждой собаки блох. Вот откуда у него эти дублоны, непонятно. Может, действительно родня со звезд присылает? Алхимик тот вообще считает, что от дьявола.
1: Дьявольской чистоты, говорит золотишко. Философским камнем такое ни в жизни не сотворишь».
0: Я еще немного потрепался со взломщиком, заверил, что непременно буду вечером в притоне, и отправился во дворец. Просочиться незамеченным в свою каморку в восточном флигеле тоже не получилось. Из коридора, ведущего в опочивальне королевской свиты, на меня выплыла кабанья туша первого министра, который всегда пробуждался с петухами. Петухов первый министр выписал из провинции. Их было двое, оба вечно недовольные, жеманные и нетрезвые. Придворные ненавидели их ничуть не меньше, чем самого министра, и пользовались взаимностью. Его Величество неоднократно собирался сместить первого министра за неестественные наклонности и гнусный нрав, но всякий раз запутывался в сплетенных им интригах и вместо виселицы награждал орденом, а то и двумя сразу, впрок.
2: «Вернуться изволили, бастард?»
0: — елейным голосом осведомился первый министр. «Принц, бастард», — уточнил я. «Впредь потрудитесь именовать полным титулом, вам понятно?»
2: «Разумеется, простите. Надеюсь, заморская наука пошла впрок вашему высочеству, и начиная с сегодняшнего дня мы сможем плодотворно сотрудничать».
0: «Сможем, сможем», — буркнул я, и, оставив премьера в арьегарде, отправился к себе. Настроение упало, как сказал бы прогрессор, до абсолютного нуля.
1: Тяжкая все же у принцев-бастардов доля. Плести заговоры и подготавливать обреченные на провал дворцовые перевороты в союзе со всяким дерьмом.
0: Процедура утреннего королевского приема ничем за полтора года не изменилась, если не считать, что его величество сменил фаворитку. Впрочем, королям положено распутничать и менять фавориток, так что все осталось в порядке вещей. Новая фаворитка делала авансы придворным не хуже старой. Барон с молодым баронетом по традиции обсуждали несомненные достоинства ее задницы. Маркиз кидал косые взгляды за корсет, и лишь престарелый герцог, давным-давно к женщинам охладевший, заискивал, как обычно, перед первым министром.
3: «А где же граф?»
0: — брезгливо осведомился его величество.
3: «Почему я опять не вижу графа, господа?»
4: «Графа нет вторые сутки. Он, небось, у проститутки», — объяснил поэт.
0: Ему вяло поаплодировали. Стихи поэт по приказу короля сочинял исключительно на фривольные темы.
3: «А это что за продувная рожа?» —
0: подозрительно уставившись на меня, вновь проявил любознательность король.
5: «Принц-бастард вернулся, ваше величество»,
0: — громким шепотом подсказал первый министр.
3: «Бастард! Бастард!» — наморщив лоб, забубнил король. «От кого же этот бастард, а? Забыл, будь все проклято! От прачки, может быть? Нет, пожалуй, не от нее. От поварихи? Тоже нет. Та оказалась отравительницей, и мы ее вздернули. Значит, по всему, видать, от костелянши или...»
4: «То ли от фрейлины придворной, то ли от шлюхи подзаборной», — подсказал венценосцу поэт.
0: «Меня подбросили, ваше величество», — напомнил я. «Так что мать неизвестна, а факт вашего отцовства лекарю удалось установить непреложно».
3: «Шарлатан!» — высказал августейшее мнение о лекаре король. «Непреложно он способен установить лишь факт смерти, и то лишь после того, как покойника уже закопали». «Ладно, ладно, вернулся так вернулся. Что теперь поделаешь?» «И когда намерен начать злоумышлять против меня?»
0: «Не хотелось бы с этим торопиться, ваше величество», — потупился я. «Только сегодня ведь прибыл, еще не огляделся».
3: «А ты поторопись!» — рявкнул король. «Не хотелось ему, видите ли. Чем раньше начнешь, тем раньше мы тебя поймаем и повесим. И слава богу, кому охота терпеть тут твою рожу?»
0: В притоне старой ведьмы также ничего не изменилось. Разве что сама ведьма постарела на год, и я прикинул, что ей должно быть уже стукнуло 18. Как и положено ведьмам, это была хороша. С длиннющей черной косой, лукавой ямочкой на подбородке и чертовинкой в шалых, слегка раскосых глазах.
4: «Баст!» —
0: бросилась мне на шею ведьма.
4: «Ой, да чего ж я рада! Скучала без тебя, поверишь ли?»
0: «Нет, я и черту скучала!»

0: крикнул поэт. Я пожал ему руку, по очереди обнялся с алхимиком и взломщиком, потрепал по плечу прогрессора и смачно расцеловался с проституткой. Затем махнул штрафную, за ней разгонную, занюхал кружевным камзольным манжетом и, наконец, уселся на свободное место между поэтом и алхимиком. Прерванное моим появлением веселье продолжилось, и через час все, как сказал бы прогрессор, дошли до кондиции, кроме него самого. Как обычно, ведьму позвали, уговорили присоединиться, усадили мне на колени и завели разговор на завсегдашнюю тему.
1: «Лет пять у меня еще есть», — оптимистично рассуждал взломщик. «Пока сынок подрастет, до ремесла выучится. А то и шесть. Да и потом в королевской тюрьме тоже люди живут. Вот папеньку моего взять хотя бы. А подфартит, если сбегу он как художница».
2: «Я карты вчера раскинула», — сказала ведьма. «Выпало, что и на самом деле сбежишь. Правда, в прошлый раз выпало, что не сбежишь. А тебя», — обернулась она к алхимику, — «опять вышло, что сожгут. Второй раз подряд».
0: «Однако тенденция», — подал голос прогрессор. «Два раза подряд — это уже критично».
3: Никогда этого прогрессора не поймешь, шутит он или всерьез говорит. И о чем говорит, тоже не всегда. Нет, он, конечно, славный старик, да и товарищ хороший, но иногда такое понесет, что сам, наверное, не понимает, что по чудачеству своему сказану.
0: «А на меня кидала карту?» — спросил я ведьму. «Сколько мне осталось?» Покраснела ведьма, голову опустила, прижалась ко мне и сказала:
2: «Кидала, Баст. Я на всех кидала. Только на него не стала», —
3: кивнула она на прогрессора.
2: «Про него карты вообще ничего не показывают, хоть сто раз их раскидывай. Нехорошо вышло, Баст. Очень скверно тебе выпало».
4: «Что, хуже, чем мне?» — ахнула проститутка.
2: «Хуже», — кивнула ведьма. «Ты еще когда от дурной болезни помрешь?»
4: «Как же тогда?» — возмутилась проститутка. «Скоро чужестранец меня и наградит, я чувствую. Он давеча граф говорил, что уж едет нам с визитом принц заморский с носом провалившимся».
2: «Он, возможно, попросту курнос», — возразила ведьма. «Так что не горюй, подружка. Ты еще долго жить будешь, даже поэта переживешь, а его еще не скоро за крамолу вздернут».
4: «Все одно нам подыхать. Выпьем, что ли, вашу мать?» — предложил поэт.
0: «Так что же все-таки мне карты показали?» — спросил я, простав очередную чарку.
2: «Плохо показали, Баст»,
3: — уныло ответила ведьма и еще крепче ко мне прижалась.
2: «Три раза на тебя кидала. По всему выходит, что до весны не дотянешь. Не сносишь головы. Срубит ее палач».
0: «Что ж», — сказал я, — «от судьбы не уйдешь. Тот ты его августейший сегодня меня торопил. На рожу мою, дескать, смотреть ему противно».
4: «А самому тебе не противно?» — неожиданно вступил прогрессор. «Вам всем не противно? Одного за крамолу повесят, второго сожгут, третьего в каменном мешке сгноят, четвертую лекарь с надобьями замучает. Как вы живете здесь? Как вообще можно жить, зная, что тебя завтра казнят, уморят или пожизненно упрячут в тюрьму?»
1: «Опять ты за свое», — досадливо сказал взломщик. «Откуда ты такой взялся?»
4: «Во-первых, не завтра», — принялся он загибать пальцы. «Во-вторых, так испокон веков было. Вор должен сидеть в тюрьме, я не слыхал? Поэту положено висеть за вольномыслие, алхимику гореть заживо, отстаивая свою ересь, принцу-бастарду злоумышлять на короля, плести заговоры, быть пойманным и казненным. В-третьих, по-другому и быть не может. Кузнецу положено ковать, он кует. Стражнику охранять, охраняет. Ведьме положено гадать и варить зелье, прачке стирать и гладить, графу и барону бездельничать, королю развратничать. Карликовый, уродливый мир!»
3: — вновь понес обычную тарабарщину прогрессор.
4: «Свобода волеизъявления отсутствует, свобода выбора тоже. Дерзание, честолюбие, гражданская позиция — где это все? Застывший, закосневший в примитиве мир! Монохромный! Конкуренции нет, борьбы тоже нет, а если есть, то карикатурные. У вас даже имен нет, да и профессии нет, одни свойства. Взломщики, бастарды, проститутки. Свойства, передающиеся по наследству. Независимо от желания, наследников, а скорее от их нежелания. Вот ты!» Прогрессор повернулся к проститутке. «Неужели ты хочешь, чтобы твои дочери стали шлюхами? А они сами? Они хотят стать шлюхами, а?»
5: «При чем здесь это?» — пожала плечами проститутка. «Хотят, не хотят.
6: Когда я

0: помру от дурной болезни, старший займет мое место. Будет всем давать, пока сама не помрет от дурной болезни. А младший пойдет искать другой город, где нет своей проститутки. И там тоже будет всем давать.
1: «За гумном насиновали, две девицы всем давали», — подтвердил поэт. «И жнецу, и кузнецу, и министру под лицу».
2: «Всем давали», — задумчиво повторил прогрессор и замолчал. Он поднялся, пожал узкими плечами. Сейчас было особенно заметно, что человек он не первой молодости. Сутулый, невзрачный и неуклюжий.
3: «Я часто думаю, что я здесь делаю», — вновь заговорил прогрессор. «Да и зачем?»
2: «А действительно, что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Может, объяснишь? Ты не раз это говорил, только никто ничего не понял, уж прости. Вот взял бы и растолковал. Простыми словами».
3: «Тебе ведь еще до весны отхватит голову, не так ли?» — вместо ответа спросил прогрессор.
2: «Неизвестно», — сказал я. «Возможно, меня повесят, его величество сам не свой, да виселец. Или отравят, а может быть, заколют где-нибудь в коридоре за портьерой. С принцами-бастардами всякое бывало».
1: Прогрессор неожиданно рассмеялся. Потом внезапно оборвал смех, будто ему неожиданно глотку заткнули, и по обыкновению потряс уродливым тусклым браслетом, который, не снимая, носил на левом запястье. Круглый дымчатый камень на браслете только добавлял нелепости в без того несуразное украшение.
3: «Хотел бы я знать, что здесь для того, чтобы тебя не повесили», — проговорил прогрессор. «И не прибили где-нибудь за портьерой. Хотел бы, да. Но не могу. Я здесь для того, дружище, чтобы другие люди видели, как тебе рубят башку. Или намыливают тебе веревку. Вот через этот телепередатчик видели».
1: Кивнув на браслет, вновь перешел он на обычную билиберду.
3: «Проклятые невмешательства! Демократические методы, гуманизм, торжество разума, а люди смотрят! Ежедневно, по трем каналам! Наслаждаются тем, как я здесь кривляюсь с вами, скоморошничаю! Бесконечные телешоу, 918-я серия, где герои не подозревают, что они актеры, и, уходя со сцены, умирают всерьез! А людям нравится! Они...»
0: «Каким людям?» — прервал алхимик. «Со звезд?»
3: «Именно», — сказал прогрессор. «Со звезд.

0: Вариантов масса,
1: потирая руки, расхаживал по моей каморке первый министр.
0: Претендентов на корону у нас на сегодняшний день с избытком. Наследный принц спит и видит занять место батюшки,
1: по возможности покойного.
0: Затем граф, он, кстати, для трона идеально подходит. Развратник и распутник известный. Старый герцог тоже еще борозды не портит. Барон с дураком-баронетом, готовая династия. Ну и, конечно,
1: первый министр остановился и изучающе поглядел на меня.
0: Ваш покорный слуга. Что скажете, бастард?
1: Принц-бастард, машинально поправил я. А сколько это займет разработать заговор?
0: Толковый вопрос.
1: Вновь принялся расхаживать и потирать руки царедворец.
0: Но примитивный заговор времени не возьмет. Однако спрашивается, нужен ли вам примитивный? Не для себя ведь, для потомков стараемся. А что они о нас скажут, потомки? Да так, мелкие интриганы, неудачники скажут. Заговор нормальный разработать, и то не смогли.
1: Плевал я на потомков, сказал я.
0: И совершенно напрасно, бастард. Совершенно напрасно. Но не суть. Значит, заговор нам нужен, с позволения сказать, кардинальный. Вот неплохой вариант. Ссорим графа с герцогом, на барона пишем донос. Наследному принцу шепчем, что батюшка подумывает в изгнание его сослать. Впрочем, насчет наследника неважно, его все равно придется устранить. Вы следите, ваше незаконнорожденное высочество?
1: Да пропади оно, сказал я и поднялся. Голова от вас растрещалась. Идите, составляйте свои планы, я подпишу. Все, а то пропадать.
2: Вот это мне по душе, мой мальчик,
1: обрадовался государственный муж.
2: Горжусь, горжусь вами, да. Прекрасное здравомыслие вы проявили, просто замечательное.

0: Отвальную я, разумеется, справлял в притоне старой ведьмы. «Да и несли уже», — сообщил я собравшимся и уселся на свое место за столом в дальнем углу. «А королевский суд короткий, так что пара деньков, считай, всего и осталось. Эй, гарсон, зелье на всех, угощаю! На пропой души, последний раз гуляю!» «Значит так», — деловито сказал прогрессор и протянул мне пузатый холщовый мешок. «Держи, Баст, здесь 500 дублонов. Мы сейчас пить не станем, а выйдем отсюда, и чтобы через полчаса духу твоего в городе не было, ты понял?» «И ее», — кивнул прогрессор на заплаканную ведьму. «Чтоб вас обоих здесь через полчаса не было, ясно?»
1: «Чудак ты!» —
0: после длительной паузы произнес алхимик.
1: «Сам не ведаешь, что говоришь. Куда Баст отсюда денется?»
0: «Не знаю куда. В другой город. И девчонку пускай забирает. С деньгами устроится, а закончится, я еще пришлю».
2: «Ни черта-то ты не понимаешь», — укоризненно сказал взломщик. «Я мог бы удрать. Алхимик мог бы, поэт. Я сесть в другом месте. А принц Бастард не может. Нету такого города, где нужен незаконнорожденный принц. У королей своих бастардов хватает, которым положено сложить головы».
0: «Бред! Натуральный бред!» — стукнул кулаком по столу прогрессор. «А ты что, согласен запросто так сложить голову?» — обернулся он ко мне. «Вместо того, чтобы сбежать отсюда с этой девчонкой!»
2: «Так ты ничего и не понял», — сказал я. «Некуда мне бежать. Я принц-бастард. Мне положено подохнуть здесь, на роду написано, да и не пойдет она со мной».
3: «Я бы пошла с тобой, Баст».
0: Ведьма неслышно возникла за моей спиной, обняла за плечи и прижалась грудью.
4: «А если взятку дать?» — не унимался прогрессор. «Берет же эта скотина, ваш министр, взятки! Я точно знаю, что берет!»
1: «Берет, конечно», — подтвердила проститутка. «Ему и положено брать, только в таких делах взятки не решают».
4: «Не решают, значит. Что же, вы так и будете смотреть, как вашему другу отрубят голову?»
2: «А что мы можем сделать?» — пожал плечами взломщик. «Никого не минует чаш сия. Ты мог бы это и уяснить уже. Дай-ка лучше выпьем, дружище».
4: «Да пропадите вы!»
0: Прогрессор поднялся и потряс нелепым браслетом на левом запястье.
4: «Олухи! Что мы можем сделать?» —
0: передразнил он взломщика.
4: «Нате, глядите!» — вновь понес он привычную ахинею. «Как жертвенный агнец, покорно блея, спешит на заклание! А это его друзья, вот они, все стадо! Тоже агнцы! Шарлатан, которого сожгут живьем! Шлюха, уголовник, стихотворец, рифмующий сиськи и письки! Ах да, еще девушка! Для тех, кто не видел предыдущих серий и потому не в курсе, старая ведьма!»
0: Прогрессор замолчал и некоторое время стоял, уставившись на нас, сутулый, неуклюжий и нескладный. Потом повернулся и двинулся на выход. Пнул ногой дверь и, выбравшись наружу, с грохотом захлопнул ее за собой.

0: нас с ведьмой растет маленькая ведьмочка. Она родилась через год после того, как погиб старый прогрессор. Его закололи во дворце при попытке покушения на короля. А больше в городе ничего не изменилось. Все так же ждет папашиной смерти наследный принц. Все так же спит с молочницей стражник и брешет на прохожих шелудивая каждая собака. По-прежнему обносит богачей взломщик, слагает пошлые стишки поэт и ищет философский камень алхимик. Заморский принц оказался действительно курносым, и проститутка получила отсрочку. Так мы все и собираемся на прежнем месте, в притоне. Все наши, только без принца-бастарда. «Напрасно он это сделал», — в который раз говорит взломщик. «Хотя, возможно, ему было положено, только мы об этом не знали».
1: «Возможно», — соглашается алхимик. «Очень возможно, что прогрессорам положено быть заколотыми при покушениях. А ты как считаешь, прогрессор?»
0: «Я тоже не знаю, что положено прогрессорам, кроме дурацкого браслета, который ношу на левом запястье неизвестно зачем. Браслет я унаследовал от покойного вместе с прогрессорством, законным путем по завещанию, которое он составил накануне смерти. В тот день, когда мы в притоне справляли мою отвальную. Браслет, как положено прогрессорам, я ношу, не снимая».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Связь времен. Эта фотография прибыла по почте без предупреждения в те дни, когда автор писал эссе о гневе и мести. Единственная оставшаяся со времен детства фотография. На ней снят 6-й класс школы Летропа в Пейнсвилле, штат Огайо. 46-й год, автор 12 лет. Заметьте, что у всех детей, кроме двух, руки по бокам или в карманах. Поза спокойного самообладания. Фото прислала третья справа девочка в первом ряду. Она была первой девчонкой, с которой автор стал встречаться. Ее звали Джин Битнер. Сам автор на этом фото крайний справа в первом ряду. Его позу нельзя назвать спокойной, а вид явно дрочливый. На этой фотографии он меньше самой маленькой девчонки, но очень похоже, что именно этот человек через 36 лет напишет работу об агрессивном поведении. Обратите внимание, у автора на левой щеке пластырь, без сомнения покрывающий собой последствия драки на школьном дворе, вызванной гневом и... или местью. Заметьте значок капитана полуночного эскадрона, который автор в то время носил. Прямо над автором в верхнем ряду стоит мальчик по имени Джек Уилден. Автор сообщает, что мистер Уилден был забиякой, получавшим исключительное удовольствие от ежедневного битья автора в школе Летропа. Из 28 человек на этой фотографии к настоящему времени скончались двое. Один из них – Джек Уилден. Когда автора спросили, имеет ли этот факт какое-нибудь отношение к его заявлению о том, что с некоторыми людьми лучше не связываться, автор зловеще ухмыльнулся и ничего не сказал.

0: О маленьком мальчике чуть позже. А пока вдумайтесь в утверждение. Все мы своими корнями уходим в настоящее. Каждый из нас стоит по колено в зыбучем песке сегодня. Но в голову каждого из нас встроена машина времени, что называется памятью. Она относит нас назад в любой год, который вам хочется вспомнить. По тонкой шелковой нитке, исчезающей во вчера, мы ощупью пробираемся вперед. Память же страхует нас привязкой к опыту, и мы сами только результат того, что мы видели, ощущали и делали в прошлом. Пойдемте со мной вдоль этой веревочки к мальчику. Наугад выбранное лето 40-х годов. Как и обычно, летом мальчик в скаутском лагере. В Огайо в 40-х, когда родителям становилось невмоготу, облегчение приносило лето, поскольку можно было отправить детей в лагерь. За 6 недель следовало отдохнуть и восстановить силы настолько, чтобы наличие в доме детей не наводило на мысли о расчленении. Мальчик лагерь ненавидел. Его разлучали с домом, с любимыми местами, с игровыми площадками, с друзьями, но главное – с собакой. С ребятами мальчику бывало нелегко сдружиться, а собака сопровождала его всегда. Вот он возвращается из лагеря, отец встречает сына на автостанции, а у мальчика на уме одно – скорее домой, упасть на колени и обнять пса. Отец ведет себя что-то очень тихо, будто ему немного не по себе. Мальчик чувствует, что-то не так, но он не спрашивает у отца, что именно. Дети так не поступают, это манера взрослых. Вот они приезжают домой, и мальчик чертом выскакивает из машины, не дослушав начатую отцом фразу: «Подожди секунду, я должен тебе сказать». А собаки на газоне нет. Того друга, который уже должен был бы прыгать вокруг, стараясь лизнуть в лицо, которого мальчик уже полтора месяца не видел, нет, пусто. Мальчик пугается. Потом отец усаживает его на стул и объясняет печально и неуверенно, что собаки больше нет. Мальчик не понимает. Он еще никогда не встречался со смертью, с дырами, которые оставляет в этом мире смерть. А когда он узнает, как умерла собака, он меняется. Становится таким, каким раньше не был, и прежним ему уже не быть. Оказывается, старуха, жившая на той же улице, еще раньше, чем мальчик, собака и вся его семья, обнаружила щенка на своем дворе и вызвала соответствующую службу, и собаку умертвили раньше, чем про это узнал отец. Мальчику сказали, что собаку усыпили, но он знал, что его друга отравили газом. Убили. Мальчику не понять, почему старуха так поступила. Он же никому ничего плохого не сделал, это мальчик говорит сквозь слезы. Он же был маленький, он же никому не мог ничего сделать. Мальчик выбегает из дому и допоздна, до темноты лежит в высоких травах пустыря на той стороне улицы, где они так здорово когда-то играли с собакой. Он наблюдает за старухиным домом и вдруг чувствует что-то незнакомое, чего никогда не чувствовал раньше. Он чувствует необходимость что-то сделать, заставить ее заплатить за это злодейство, отомстить. И уже за полночь, когда искавшие его люди разошлись по домам, мальчик прокрадывается к старухе во двор. Там на веревке висит выбивалка для ковров. Он крадет выбивалку и уходит с ней далеко на пустырь. Голыми руками копает глубокую яму и бросает туда выбивалку. Плюнув на нее сверху, он закапывает яму полной ярости, отчаяния и этого нового чувства, подобного которому по силе он до сих пор не знал. А потом возвращается домой. Давайте пойдем со мной по шелковой нити памяти к тому, кто был этим мальчиком летом в 40-х годах в Огайо. Вот он уже взрослый и узнает, что его работу украла огромная корпорация. Его работу украли, подписали чужим именем и выпустили в свет как свою. И им овладевает то же чувство, которое он часто испытывал с тех пор, пробираясь вперед по колено в зыбучем песке настоящего. Ночью он не может заснуть от злости и бессилия. Поэтому он включает машину времени, крадет у них выбивалку для ковров, хоронит ее и плюет на могилу. Он подает на них в федеральный окружной суд и выигрывает самый большой за всю историю этого нового города процесс о плагиате. Собаку звали Падди. Процесс о плагиате завершился в апреле 80-го, и мальчик получил 337 тысяч долларов. Старуха уже более 30 лет как умерла. Но ни похороны выбивалки, ни то, что старухи больше нет, не уменьшили жажду мести в душе того мальчишки, что живет в машине времени. Ибсен сказал: «Жить значит воевать с троллями». В этой войне самое мощное оружие – гнев, порожденный жаждой мести. И одновременно самое уродующее, ослабляющее, разрушительное оружие в людском арсенале, делающее берсерком своего обладателя. Будучи разумно, хладнокровно и конструктивно использовано, это оружие вносит равновесие во Вселенную, исправляет то, что в ней неправильно, предотвращает развитие язвы желудка и способствует сохранению самоуважения. Если же оно возьмет верх и завладеет разумом, оружие убьет того, на кого оно нацелено, но при этом, как винтовка, забитая грязью, разнесет в клочки своего обладателя. Выпущенная в 1983 году книги социальный психолог и журналистка Кэрол Теврис предположила, что давать выход гневу и тем от него избавляться – рекомендация неверная, хотя и древняя. Более того, в книге «Гнев. Непонятная эмоция» она пишет: «Он остается с вами и создает нездоровую привычку легко возбуждаться, но не приходить к решению». Физиологическое и психологическое действие гнева может быть катастрофическим. Чертовски убедительное тому подтверждение, публикуемое в понедельник утром статистика последствий потребления коктейлей в местных барах накануне. Но даже Теврис соглашается, что гнев, будучи правильно понят и направлен, представляет собой полезное действие для устранения как личных, так и социальных несправедливостей. Выводом Теврис противоречит результаты исследования, проведенного физиологом Мортоном А. Либерманом из Чикагского университета. Они показывают, что шансов дожить до старости больше у людей ворчливых и задиристых, то есть у тех, кто разумно использует месть как отдушину для гнева. В одном из своих исследований Либерман опрашивал 85 человек в возрасте от 61 до 93 лет, которые в момент начала эксперимента числились в списках на очередь в 3 чикагских дома престарелых. Все они перед направлением в эти дома были здоровы физически и умственно. Через год опросили вторично 62 человек из исходной выборки, остальных попросить не удалось ввиду их смерти, болезни или нежелания продолжать участие в исследовании. Либерман обнаружил, что 44 человека спокойно перенесли стресс, связанный с помещением в дом престарелых, в то время как состояние остальных заметно ухудшилось. Оказалось, что попавшие в первую группу обладали такими чертами характера: высокая активность, агрессивность, нарциссизм, авторитарность личности, тяготение к повышению своего статуса, недоверие к людям, пренебрежение чужой точкой зрения, склонность обвинять других и неприятие обвинений в свой адрес. Короче говоря, сочетание самых неприятных черт. Сердитые, сварливые, тяжелые в общении люди, от которых с души воротит, но живущие весь отпущенный им срок. Может быть, и вправду лучшие умирают молодыми. Имея с самого детства много возможностей черпать из такого источника мудрости, как Софокл, и если ты совершил несправедливость, то будешь ты страдать, и месть и пламя тебя сожжет. Я многое узнал о гневе и мести. Если исследователи, которые, потроша все написанное мною за 30 лет, как щенок старую тряпку, пришли к выводу, что 4 основные темы моих рассказов – и эссе, храбрость, любовь, этика и месть – то что я буду спорить с людьми, которые столь тонким анализом зарабатывают себе на жизнь? Так вот, из колодца собственного опыта я почерпнул ковшик основных правил. Как давать выход гневу и притворять в жизнь варварское чувство, жажду мести? К правилам прилагаются примеры из жизни, иллюстрирующие их применение. Читателям со слабым желудком рекомендуется дальше не читать. Правило первое. Никогда не начинайте с водородной бомбы. Добивайтесь справедливости с возрастающей интенсивностью. Первым делом надо воззвать к чувству справедливости вашего обидчика. Укажите, как это делал Мортимер Адлер, что вы требуете только должного, и следует понимать, что того же самого мог бы требовать на вашем месте любой другой. Неназойливое обращение к логике, желание всего лишь устранить недоразумение, изысканная вежливость – вот первый этап. Когда это не сработает, переходите к следующему уровню. Испробуйте другой способ действий. Здесь имеется в виду не нанесение увечий, а стрельба по площадям. Попробуйте поднять против вашего обидчика общественное мнение, местную прессу, радио и телевидение. Позвоните его или ее мамочке или жене, мужу. Если вас полностью игнорируют или посылают по какому-то стандартному адресу, переходите прямо к уровню 3. Суд малых исков. Здесь вы за несколько долларов можете получить удовлетворение, если у вас есть доказательства. В суд малых исков не допускаются адвокаты, преимущество которым не может похвастаться даже лучший городской ресторан. А если ситуация относится к числу тех, что не влекут за собой возмещение по закону, если это оскорбление личности, или если дело не может быть решено на самом доступном уровне юридической системы, и вы ничего не достигли, а только разозлились еще больше... Кстати, это легко определяется взглядом в зеркало. Если глаза вылезают на лоб, цвет лица заставляет вспомнить фильмы Брайана де Пальма, а руки сводят судорогой, будто между ними чье-то горло, тогда беритесь за бомбу. Бомбой может быть все, что угодно. От подписки обидчика на миллион почтовых каталогов и до похищения детей. Но поосторожнее с бомбой, пока вы не прочли остальные правила. Потому что правило второе. Выбираете время сквитаться. Куда спешить? Ползти медленно – прекрасное занятие, дающее возможность воевать со всем остальным родом человеческим, пока вы добираетесь до своего обидчика. Дайте пройти времени, и объект вашей мести почувствует себя в безопасности. Пусть думает, что все обошлось. Тем ужаснее будет пробуждение, а кроме того, меньше вероятность, что вину за все ужасы, свалившиеся на голову заслужившего их выродка, возложат на вас. И перед тем, как перейти к правилу номер 3, позвольте привести вам классический пример эскалации гнева с бомбой в конце. Несколько лет тому назад у издателей дешевых книг в бумажных обложках была наглая привычка украшать титульный лист рекламой сигарет и спиртных напитков. Я, конечно, согласен, что каждый имеет право тешить свое недовольство миром выбранным им способом, вплоть до сигарет, выпивки, кокаина и девиц определенного поведения включительно. И в то же время я твердо уверен, что книги с моим именем на обложке не должны к этому поощрять. И в авторском договоре было указано, что никакие подобного рода объявления не могут быть помещены на моих книгах без моего письменного разрешения. Поначалу данный пункт вызывал у издателей раздражение. Эти антрацитовые души до того прогнили, что пытались склонить меня на свою сторону, соблазняя частью дохода от этой рекламы. Я им пытался объяснить, что с точки зрения морали зарабатывать на таких вещах еще омерзительнее. Но они не очень понимали, о чем вообще идет речь. В конце концов, я заявил, что без этого пункта контракта не будет, и добился своего. Через несколько лет при переиздании одной из моих книг я увидел обложку, украшенную рекламой канцерогенных палочек. Сейчас я расскажу, как я действовал по возрастающей. Прежде всего я потребовал, чтобы книга была изъята и пущена под нож, а потом вышла новым изданием. Это требование я передал через своего редактора, милую даму, имеющую в этих вопросах весьма ограниченную власть. Ее попросили бросить эти глупости. Первая фаза. Потом с ними связался мой литературный агент из Нью-Йорка. Минуя редактора, он обратился к работнику рангом чуть повыше и тоже получил совет бросить эти глупости. Фаза вторая. Ну, тут уж я позвонил тому самому работнику рангом повыше и получил рекомендацию бросить эти глупости. Фаза третья. Кроме того, он сказал, что я могу обратиться на самый верх. Я так и сделал и получил ответ. И наступила четвертая фаза. А за ней очень быстро промелькнули фазы 5, 6 и 7. Обращение моего адвоката, который получил совет бросить эти глупости, то есть бэг, угрозы моего адвоката, а в ответ совет бросить эти глупости. А затем обращение одного из авторов бестселлеров, кто печатался в том же издательстве и был моим другом, как последняя попытка избежать Sturm und Drang. И ему была дана рекомендация бросить эти глупости. Кульминацией фазы 7 послужило заверение от издателя моего адвоката, мол, если мы хотим потратить столько тысяч долларов, сколько надо на возбуждение дела в Нью-Йорке, то ради бога, потому что когда дойдет дело до суда, книги уже давно будут распроданы. В сущности, это тоже был совет бросить эти глупости. В этот момент, поскольку книгу явно не собирались изымать, моя месть приняла форму требования вернуть мне права на издание. Поскольку издательство нарушило контракт, книга принадлежала не им, а мне, и они утратили право ее продавать. Угадайте 3 раз, что ответило мне издательство? Знакомые мелодии, не правда ли? В этот момент и мой агент, и мой адвокат говорили, что тут ничего не поделаешь. Они не понимали страшные силы тяготения выбивалки для ковров из прошлого. Ничего не поделаешь. Как бы не так. И я без всяких усилий перешел к партизанской войне и вошел в фазу 8, чувствуя свою правоту от того, что честно испробовал все возможные способы решить дело миром. Если выцарапать мою книгу из их когтей обойдется в целое состояние, то я своего добьюсь по-другому. Я превращу их жизнь в ад на земле. Я поклялся, что доберусь до них, до этих надменных подонков, и они вернут мои права с радостью. Да чего там, они меня еще умолять будут, чтобы я эти права принял. И я развернул такую террористическую деятельность, что красным бригадам было бы завидно. И таким образом я пришел к правилу номер 3. Если хочешь сквитаться с большой производственной структурой, не возись с несчастными попрошайками из ее низов, которых тебе бросают как пушечное мясо, отвлекающее от настоящих злодеев. Какой смысл связываться с редакторшей? Она всего лишь служащая, лишенная возможности влиять на решение. Мне нужна была та скала, что загораживает поток. Та самая шишка наверху, которая разбрасывала советы бросить эти глупости. В результате юридического расследования я нашел имя и потребовал возврата прав непосредственно у него.
1: Бросьте эти глупости. Этот надоедливый перечень утомительных попыток урезонить издателей предлагается только для очистки совести от малейших сомнений в том, что сделано все возможное и невозможное для решения конфликта мирными средствами. Необходимо, чтобы свидетели нашей вендетты убедились в соблюдении вами правила номер 4 – не выглядеть маньяком в глазах посторонних. Ваше безумие берсерка должно иметь вид разумной и спокойной деятельности. Ваше обращение, в конце концов, к бомбе должно выглядеть неизбежным следствием их надменности, тупости и упрямства. Шишка мне даже не перезвонила. Не ответила на мое письмо 13 числа. И тогда я начал посылать кирпичи. Если вы помните, несколько лет назад еще можно было отсылать счета телефонной компании и посылки без марки. Оплатить можно было на любом конце. Блаженное время. Я начал посылать шишки кирпичи. 213 штук, примерно по 10 в день, аккуратно обернутые в коричневую бумагу от мясника, который у меня был целый рулон, пришлось купить. Подговорил сделать то же самое друзей из других городов. Каждый адресован персонально шишки. И пока не развернешь, не скажешь, что это аккуратные прямоугольные пакеты, просто кирпичи. Сотни кирпичей. Лично шишки. Собственные руки. Срочно! Скоропортящийся материал. Не бросать. Хрупкие предметы. И тут на сцену выступил я. Кстати, правило номер 5. В процессе мести постарайтесь развлечься. Если это будет выглядеть как шутовство, очко в вашу пользу, коль власти до вас доберутся. Да вы что, инспектор, я просто шутил. Ваша честь, я утверждаю, что мой клиент просто зашел в своих дурачествах слишком далеко. Пожалуйста, не вешайте его. После первых 213 кирпичей я стал посылать их примерно по 40 в неделю. В конце месяца, когда мои друзья стали говорить, что у них довольно серьезные почтовые издержки, интересоваться, долго ли я собираюсь продолжать это сумасшествие, я написал Шишке записку на фирменном бланке Донни Осмонда. Напомните мне рассказать, как эти бланки ко мне попали. С очень простым содержанием. Вам хватит построить бункер, который мне не разрушить, разок думав. Но, может быть, лучше вернуть права на мою книгу? Нежно, Харлан Эллисон. Ответом был звонок секретарши. Ее голос прерывался и дрожал, показывая, что высшие силы вот-вот сорвутся с цепи. Мне советовали перестать докучать Шишке. Как они были неправы. «Скажите Шишке, — ответил я ей, — что если он не перестанет задирать нос и не отдаст мою книгу, я не только перешлю ему весь остаток сортира, но еще и его там увижу». Редакторша вздохнула, зная, что я не блефую, и отключилась. Правило номер 6. Заставьте их поверить, что вы способны на все. Они должны ясно понимать, что вы слегка свихнулись и на блеф не способны. Заставьте их понять, идет война. Чуток паранойи не повредит. Я паковал кирпичи только в резиновых перчатках. Им не добраться до меня, голландец. Но у Шишки должностная надменность сочеталась с глупостью, образуя непробиваемую комбинацию, и права он мне не вернул. Настала фаза 9. Среди моих знакомых много странного народа. Может быть, и среди ваших знакомых тоже. Один из таких моих знакомых – наемный убийца. К сожалению, не первого ранга. У него не та национальность, он литовец. Да, я знаю, что это очень смешно. Наемный убийца – литовец. Но чем богаты, тем и рады. Он классный парень, хотя и один из самых недотепистых пистолетчиков в мире. Однажды он отстрелил себе 2 пальца на ноге. Даже не спрашивайте, как. Он звал себя Шандером. Имя не настоящее, однако в данном случае сойдет. Я позвонил Шандеру и попросил об услуге. Он был у меня в долгу. Как-нибудь спросить меня о лавке жареных каштанов, хромой официантке и 20-галлоновом молочном бидоне, и как я выручил Шандера. На последней странице какого-то номера Publishers Weekly я нашел фотографию Шишки и попросил Шандера внушить ему страх божий, но не тронув на его сидеющей голове ни волоска. Примерно через неделю Шандер мне позвонил за мой счет и рассказал, как это было. Прежде всего, в этот день для защиты от убийственной жары Шандеру пришлось надеть плащ с капюшоном, и когда он заговорил с Шишкой на улице возле издательства в Манхэттене, вообразите себе картинку. Вы выходите с работы в конце утомительного дня, волоча атташе кейс и думая, что поезд на Нью-Рошель вы уже пропустили. И вдруг с вами рядом возникает этакое явление. Обнимает вас за плечи мускулистой лапой и в ухо шепчет.
2: Твоего сына зовут Майкл, а дочку Мишель. Она ходит в школу на Лонг-Айленде, а он учится в Гарварде. А живешь ты на Гроув-авеню в Ларчмонте. Дома у тебя стоит паршивая сигнальная системка от диктографа. Если ты, парень, фишку сечешь, ты придешь домой и увидишь, что они у тебя гвоздями к стенке прибиты за место фотографии, и поймешь, что надо было Эллисону права на книжку вернуть, а то я тебе башку картофельным ножиком отрежу и твоей семье доплатным пошлю. Понял? И растворяется в толпе. На следующий день редакторша позвонила в истерике. «Да что я себе позволяю со старым человеком? Да у него же сердечная недостаточность. Да что, я с ума сошел, что ли?» «Ну, я, конечно, написал Шишке письмо. Моя мать недавно умерла от сердечной недостаточности, и у меня было чувство, что в целях общего блага его следует ознакомить со статистикой сердечных заболеваний, со списком лучших специализированных больниц и приложить ксерокопию статьи из журнала Американской медицинской ассоциации о последних исследованиях в области приборов для искусственного поддержания сердечных ритмов. Ну, все, что может вдруг срочно понадобиться больному человеку. Это я не стал писать на бланке Донни Осмонда». Там, где речь идет о серьезных вещах, фривольного тона следует решительно избегать. Письмо дошло. Шишка оказался серьезным противником. Кремень старик. Он не собирался сдаваться. Я даже почувствовал растущее к нему уважение за такую стойкость перед безобразными выходками. Редакторша позвонила еще раз. В слезах. Много было раз сказано «ради Бога». Я ответил, что для этого нужно всего лишь письмо с возвращением моих прав. Она сказала, что попробует еще раз. Ответ? Вы догадываетесь, бросьте эти глупости. Даже я уже готов был уступить, боясь зайти слишком далеко, но тут мне совершенно случайно предоставилась возможность перейти к фазе 10, гораздо более ужасной, чем все предыдущие. У меня дома расплодились мешочатые крысы. Эти мелкие твари каждое утро вылезали и съедали все, что не могло от них удрать. Я обратился в компанию по дератизации и после колоссальных расходов пришел к выводу, что они тоже ни черта сделать не могут. Но одну из этих тварей мы добыли. Она там торчала, наполовину вылезшая из норы, мертвее, чем забота о бедных в программе Рейгана. Зубы оскалены, когтистые лапы скрючены в предсмертной судороге, глаза закачаны под лоб, белки вылезли. Нас, ребят, самих замутило. И дохлую крысу я отправил в Шишке. Малой скоростью, с приложением тошнотворного рецепта Теда Коксвелла, жаркое из мешочатой крысы в собственном соку. Малой скоростью. Недельки за две она добралась до издательства. Мне говорили, что уже на узловой станции Чикаго она была, как сказать, элегантна. То, что Пазолини называл «Мондо Пукео». Редакторша позвонила. Говорила неразборчиво, но страстно. Кипятилась насчет того, что весь почтовый офис издательства пришлось окуривать. На следующий день права на книгу мне вернули. Берегите бомбу или крысу до последнего момента. Правило номер 7. Объект вашей мести неизбежно даст вам в руки средства сквитаться. Они делают ошибки. Знал я одного человека, которому досаждал один паразит дурацкими телефонными звонками примерно полгода. 5-6 раз в сутки. Вытаскивал его из-под душа, прерывал во время любовного экстаза, мешал работать, будил в 4 часа дня, доводя всю семью до белого коленя. Мужик этот стиснул зубы и ждал. И, наконец, что было неизбежно, паразит ошибся и, позвонив за счет вызываемого, назвался каким-то именем, которое жертва знала. Мужик наш звонок принял, понял, что это тот самый паразит, попросил оператора подержать линию, узнал, с какого номера его вызвали, через друзей в телефонной компании узнал, что это частная школа в Колорадо-Спрингс, туда же позвонил ему какой-то ученик, ответил «Да», только что с этого телефона говорил Джимми Экс, фамилия вымышленная. Мой знакомый полетел ближайшим рейсом в Колорадо, нанял машину, приехал в школу, нашел этого пацана и выбил из него дурь. И вот что такое месть. Правило номер 8. Мало просто сквитаться. Следует получить с лихвой, с довеском. Это процент в компенсацию за моральный ущерб, дискомфорт, плохое самочувствие и утрату самоуважения. Это правило связано с правилом номер 9. Око за око – лучшее правило для мстителя. Если у вас украли часы, не стреляйте похитителю в лоб. Это из другой весовой категории. Однако, получая око за око, можете еще прихватить веки. Довесок. И, наконец, правило номер 10. Самое, ребята, важное. Есть люди, с которыми вообще нельзя связываться.
1: Я ненавижу жену одного моего друга. Не только потому, что она того стоит, но еще и за то, что она сделала с моим другом. И все же пусть мне лучше волосы в носу спалят зажигалкой, чем я с ней свяжусь. Даже выиграя я войну, в могилу я сойду с ее зубами на моем горле. Никогда не давайте страсти мщения застить вам глаза и мешать оценить ситуацию. Есть люди, настолько погруженные в прошлое, насколько ушедшие в свою память, поведущие вспять шелковые нити, что они никогда не избавятся от живущих в этой машине времени теней. Это те, кто никогда не перестанут искать доктора Менгеле. Они мыслят как ниндзя. Они опасны и не знают удержу. Есть дети, у которых убили собак, и разумный человек в своей жажде мести никогда не должен забывать об их примере. Потому что эти люди на самом деле обречены жить в вечном огне. Они вечно несут стигматы своих собственных ран. И если о них можно сказать доброе слово, то лучше всего это сделать словами покойного Геральда Керша, который писал: «Есть люди, которых ненавидишь, пока не увидишь сквозь щель их брони нечто, пригвожденное к столбу и скрюченное вечной мукой».
3: Сегодня в нашем эфире рассказ Нила Геймана «Пруд с декоративными рыбками и другие истории».

0: Когда я прилетел в Лос-Анджелес, лил дождь. Я поймал себя на ощущении, что повсюду меня окружают сотни старых фильмов. В аэропорту меня ждал водитель лимузина в черной униформе, державший лист белого картона, на котором аккуратно и с ошибкой была выведена моя фамилия. «Я повезу вас прямо в отель, сэр», — сказал водитель. Он, казалось, был несколько разочарован, что у меня нет при себе огромного багажа, который он мог бы поднести. Одна только видавшая виды дорожная сумка с футболками, бельем и носками. «Это далеко?» Он покачал головой. «Минут 25-30. Вы бывали раньше в Лос-Анджелесе?» «Нет». «Что ж, я всегда говорю, Лос-Анджелес — город на 30 минут. Куда бы вы ни поехали, вам всего 30 минут пути, не больше». «Вы откуда?» — спросил он, когда мы выехали с территории аэропорта на скользкие, мокрые, забрызганные неоном улицы. «Из Англии».
1: «Из Англии, да?»
0: «Да». «Вы там бывали?»
1: «Никак нет, сэр. В кино видел». «Вы актер?»
0: «Я писатель». Он потерял ко мне интерес. По дороге он изредка ругался вполголоса на других водителей. Потом вдруг резко свернул в соседний ряд. Мы обогнали пробку из 4 машин в том ряду, по которому только что ехали.
1: «Один лишь дождичек, и все в этом городе вдруг забывают, как водить», — сказал он мне.
0: Я поглубже вдавился в подушки на заднем сиденье.
1: «Я слышал, у вас в Англии вечно идет дождь».
0: Это было утверждение, а не вопрос.
1: «Немного». «Совсем не немного. В Англии дождь каждый день».
0: Он рассмеялся.
1: «И густой туман. По-настоящему густой, непроглядный туман».
0: «Да нет, не совсем».
1: «Да что вы такое говорите?» — недоуменно спросил он, переходя в оборону. «Я в кино видел».
0: Потом мы еще помолчали. По голливудскому дождю шуршали шины. Потом он сказал:
1: «Попросите номер, в котором умер Белуши».
0: «Прошу прощения».
1: «Белуши! Джон Белуши! Он ведь в вашем отеле умер. Наркотики! Слышали про это?»
0: «А, да».
1: «Про его смерть кино сняли. На его роль взяли какого-то толстого мужика, совсем был на него не похож. Но истинные правды про его смерть вам никто не скажет. А ведь он, знаете ли, был тогда не один. С ним были еще 2 парня. Кинокомпаниям лишних проблем не надо, но когда водишь лимузин, много разного слышишь».
0: «Правда?»
1: «Робин Уильямс и Роберт Де Ниро. Они с ним были. Все как один кокса нанюхались».
0: Здание отеля оказалось белым шато в псевдоготическом стиле. Попрощавшись с шофером, я зарегистрировался. Про номер, в котором умер Белуши, я не спросил. К моему коттеджу в швейцарском стиле я шел под дождем, неся дорожную сумку в одной руке, в другой сжимая связку ключей, которые, по словам портье, откроют мне всевозможные ворота и двери. В воздухе пахло мокрой пылью и почему-то микстурой от кашля. Были сумерки, почти темно. Повсюду плескалась и капала вода. Она бежала ручейками и речушками по внутреннему двору, стекала в небольшой выложенный камнями прудик в углублении между 2 дальних стен. Я поднялся по лестнице в сырую маленькую комнату. Не самое лучшее место для звезды, чтобы умереть. Кровать казалась слегка влажной. Дождь выстукивал доводящий до сумасшествия ритм по кондиционеру. Я немного посмотрел телевизор. Повторный показ отстоя «Ваше здоровье» незаметно перешло в такси, которое, мелькнув черно-белым, превратилось в «Я люблю Люси». Потом пошел спать. Мне снились неумолчно лобающие барабанщики всего в 30 минутах езды. Разбудил меня телефон.
1: «Эй, ты добрался, окей?»
0: «Кто это?»
1: «Джейкоб со студии! Значит, завтракаем вместе, эй!»
0: «Завтракаем...»
1: «Нет проблем, я заберу тебя из отеля через 30 минут. Столик уже заказан, нет проблем. Ты мои сообщения получил?»
0: «Я...»
1: «Послал их вчера вечером по факсу. Пока».
0: Дождь перестал. Солнечный свет был ярким и теплым. Истинно киношный голливудский свет. Я дошел до главного здания, ступая по ковру из раздавленных эвкалиптовых листьев. Вот откуда медицинский запах вчера вечером. Мне выдали конверт с листами факса. Моя программа на следующий день, несколько приветственных записок на компьютере с рукописными каракулями на полях, где говорилось что-то вроде «Это будет блокбастер!» или «Ей-богу, это будет крутой фильм!» Факс был подписан Джейкобом Клейном, очевидно, обладателем голоса в телефоне. Я никогда не имел никаких дел с Джейкобом Клейном. К отелю подъехала маленькая красная спортивная машина. Я направился к ней. Водитель вышел и мне помахал. У него была аккуратная бородка с пробивающейся сединой. Под такую улыбку, как у него, вероятно, кредиты в банке дают. Перед собой он держал свой экземпляр сынов человеческих. Это был Джейкоб. Мы пожали друг другу руки. «А Дэвид приедет? Дэвид Гэмбл?» С Дэвидом Гэмблом я обговаривал детали поездки, не совсем при этом понимая, какова его роль. Продюсером он точно не был, а о себе сказал только, что работает над нашим проектом. «Дэвид больше на студии не работает. Теперь проектом заправляю я и хочу, чтобы ты знал. На мой взгляд, твоя книга просто нечто!» «Это хорошо?» Мы сели в машину. «Где переговоры?» — спросил я. Он тряхнул головой. «Это не переговоры», — объяснил он. «Это завтрак». Поскольку вид у меня, наверное, был озадаченный, он надо мной сжалился. «Эдакая предварительная встреча», — объяснил он. Мы поехали в небольшой мини-молл где-то в полумиле от отеля, а по дороге Джейкоб рассказывал, как ему понравилась моя книга и как он вне себя от радости, что участвует в проекте. Он сказал, что это его идея — поселить меня в такой гостинице. «Голливуд почувствуешь изнутри. 4 времени года или мамезон ни за что тебе такого не дадут. Правда-правда». А потом спросил меня, поселили ли меня в то шале, где умер Джон Белуши. Я ответил, что не знаю наверняка, но сомневаюсь. «Знаешь, что у него был, когда он умер? Кинокомпании потом все замяли».
2: «Нет. Кто?»
0: «Мэрил и Дастин».
2: «Ты говоришь про Мэрил Стрип и Дастина Хоффмана?»
3: «Ну да!
2: А ты откуда знаешь?»
0: «Земля слухами полнится. Это же Голливуд, сечешь?»
2: Я кивнул, как будто просек, но на самом деле ничего не понял.

0: Говорят, что книги сами себя пишут. Это ложь. Книги сами себя не пишут. Вам даже трудно представить себе, сколько размышлений, исследований, боли в пояснице, времени и работы требуется для их написания. За исключением сынов человеческих. Они, пожалуй, сами себя написали. Нам, писателям, то и дело задают назойливый, выводящий из себя вопрос: «Где вы берете идеи?» Ответ на него – стечение обстоятельств. Правильные ингредиенты, и вдруг крибле, крабле, бумс! Все началось с документального фильма про Чарльза Мэнсона, который я посмотрел более или менее случайно. Он был на кассете, которую дал мне друг. Там была пара фильмов, которые я действительно хотел посмотреть. Съемка первого ареста Мэнсона, когда все еще считали, что он невиновен и что правительство придирается к хиппи. Кадр заполняло лицо Мэнсона. Харизматичного, красивого оратора мессии. Ради такого босиком в ад пойдешь. Ради такого можно убить. Даже сама его фамилия как бы отсылала на Ветхий Завет. «Мэн» во многих языках означает «человек», тоже верно и для второй составляющей «сон» — «сын». Начался процесс, и через несколько недель оратор исчез, сменившись волочащим ноги, несущим тарабарщину обезьяноподобным существом с вырезанным на лбу крестом. Каким бы духом или гением он не был одержим, высшая сущность его покинула. Но когда-то она определенно в нем была. Однако на этом документальный фильм не заканчивался. Сидевший в соседней с Мэнсоном камере бывший заключенный с жестким взглядом объяснял: «Чарли Мэнсон? Да что все в нем такого нашли? Он был ничто. Над ним все потешались, понимаете? Он был ничто». Верно. А ведь было время, когда Мэнсон вел за собой людей. Мне пришло на ум, что все дело в благословении или благодати, которая на него снизошла и которую потом отобрали. Досматривал документальный фильм я как одержимый. Потом за черно-белой заставкой ведущий что-то сказал. Я перемотал кассету, и он повторил эти слова. Так возникла идея. Возникла книга, которая сама себя написала. А сказал ведущий следующее: «Младенцев, которых родили от Мэнсона женщины семьи, разослали в различные детские дома для усыновления, и фамилии, под которыми они туда поступили, были, разумеется, не Мэнсон». Я подумал о десятке 25-летних Мэнсонов. Подумал о том, как харизма нисходит на всех них в один и тот же момент. Нечто понемногу притягивает 20 молодых в полном расцвете сил Мэнсонов в Лос-Анджелес. А дочь Мэнсона отчаянно пытается помешать их встрече и, как было сказано потом в аннотации на черной обложке, осознать свое ужасающее предназначение. Я написал «Сынов человеческих» на одном дыхании. Через месяц книга была уже закончена, и я послал ее моему литагенту, которую она удивила. «Это не похоже на твои обычные вещи, дорогой», — вещевала она. Литагент продала ее с аукциона моего первого за сумму большую, чем мне казалось вообще возможной. Гонораров за мои остальные книги, три сборника изящных, полных метафор и аллюзий рассказов про сверхъестественное, едва хватило на то, чтобы выплатить кредит за компьютер, на котором я их написал. Потом ее купил для экранизации Голливуд и опять-таки с аукциона. Ею заинтересовались три или четыре студии. Я выбрал ту, которая хотела, чтобы сценарий писал я. Я твердо знал, что ничего путного из этого не выйдет, что своих обещаний они ни за что не сдержат. А потом факс стал вдруг выплевывать по ночам страницы, большинство с энтузиазмом, подписанные неким Дэвидом Гэмблом. И однажды утром я подписал контракт толщиной с кирпич, а позже мой элитагент сообщил, что на банковский счет перевели первую сумму, пришли билеты в Голливуд для предварительного обсуждения. Все казалось сном. Билеты были в бизнес-класс. Как только я увидел, что это бизнес-класс, то понял, что мой сон — реальность. В Голливуд я полетел в верхнем салоне аэробуса, смакуя копченую лососину и сжимая свеженьких сынов человеческих в твердом переплете. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Итак, завтрак. Мне сказали, как им понравилась книга. Имен присутствующих я не уловил. У мужчин были бороды или бейсболки, или и то, и другое. Женщины были поразительно привлекательны в санитарно-гигиеническом стиле. Джейкоб заказал нам завтрак и за него заплатил. И по ходу дела объяснил, что предстоящая встреча – пустая формальность. «Нам ведь понравилась твоя книга», – сказал он. «Зачем бы мы стали ее покупать, если бы не хотели снимать? Зачем бы мы стали заказывать сценарий именно тебе, если бы нам не была нужна индивидуальность, которую ты привнесешь в проект? Твоя уникальность!» Я серьезно кивнул, словно много часов провел, углубившись в размышления над моей уникальностью.
1: «Такая идея! Такая книга! Ты уникум!»
0: «Уникальнейший!» — сказала женщина по имени Дина или Тина, или, возможно, Тиэна. И я поднял бровь. «Так что от меня требуется на встрече?»
1: «Восприимчивость», — решительно ответил Джейкоб. «Позитивный подход».

Поездка на студию заняла минут 30 в красном спортивном автомобильчике Джейкоба. Мы подъехали к воротам, где Джейкоб заспорил с охранником. Я пришел к выводу, что он тут новенький, ему еще не выдали постоянный пропуск. И постоянного места для парковки у него, когда мы прибыли, по-видимому, тоже не было. Он тараторил, что-то невнятно объясняя, но из его слов я сделал единственный вывод. Парковочные

высокий, с острым носом и острым подбородком и слишком длинными волосами. Выглядело это так, будто он похитил кого-то много моложе себя и украл у него волосы. Судя по акценту, он был австралийцем, что меня удивило. Он сел. Он на меня поглядел. «Валяй!» — сказал он без спросу, перейдя на «ты». Я поглядел на знакомых с завтрака, но никто из них на меня не смотрел. Я не мог поймать ни одного взгляда. Поэтому я начал говорить про книгу, про сюжет, про концовку, про финальную сцену в ночном клубе Лос-Анджелеса, в котором добрая девочка Мэнсон взрывает своих злых братьев. Или думает, что взрывает. Про мою идею, чтобы всех сыновей Мэнсона играл один и тот же актер. «И вы во все это верите?» Это был первый вопрос кого-то. Легкий вопрос. Я по меньшей мере 20 раз отвечал на него английским журналистам. Верю ли я, что некоторое время Чарльзом Мэнсоном владела сверхъестественные силы и что в настоящий момент она владеет его многочисленными детьми? Нет. Верю ли я, что происходит нечто странное? Наверное, должен. Быть может, просто дело в том, что в какой-то момент его безумие совпало с безумием мира вообще, не знаю. Этот парнишка Мэнсон мог бы его сыграть Киану Ривз? «О, Господи, только не это!» — подумал я. Поймав мой взгляд, Джейка отчаянно закивал. «Почему бы и нет?» — сказал я. «Все равно это все только игра моего воображения. Ничто из происходящего нереально». «Мы заключаем сделку с его командой», — задумчиво сказал кто-то. Меня отослали подготовить им для одобрения синопсис. Под ними, насколько я понял, подразумевался австралийский кто-то, хотя я не мог быть до конца в этом уверен. Прежде чем со мной расстаться, они дали мне $700 и заставили за них расписаться суточные на 2 недели.

0: Два дня я писал синопсис. Я все пытался забыть про книгу и представить сюжет с точки зрения кинематографии. Работа двигалась хорошо. Сидя у себя в номере, я стучал на присланном со студии ноутбуке и распечатывал страницы на присланном оттуда же принтере. Ел я у себя. После полудня я недолго гулял по бульвару «Сансет». Я доходил до почти круглосуточно книжного, где покупал газету, а потом сидел с полчаса во внутреннем дворике отеля и ее читал. После, получив свою порцию солнца и свежего воздуха, возвращался в темноту и переиначивал мою книгу в нечто незнакомое. Каждый день служащий отеля, старый-престарый негр с почти болезненной медлительностью брел через двор поливать растения в катках и ухаживать за рыбками в прудике. Проходя мимо, он мне улыбался, а я в ответ кивал. На третий день я встал и подошел к нему, когда он, нагнувшись над прудиком, руками выбирал из него мусор, несколько монет и пачку из-под сигарет. «Здравствуйте», — сказал я. «Сэр», — откликнулся старик. Я подумал, не попросить ли его не называть меня «сэр», но не мог сообразить, как сделать так, чтобы не прозвучало оскорбительно. «Симпатичные рыбки». Он кивнул и улыбнулся.
1: «Декоративные карпы, привезены из самого Китая».
0: Мы смотрели, как они плавают в прудике. «Интересно, им не скучно?» Он покачал головой.
1: «Мой внук – ихтиолог. Вы знаете, кто это?»
0: «Человек, который изучает рыб».
1: «Ага. Он говорит, у них памяти хватает секунд на 30. Поэтому, когда они плавают по кругу, для них это всегда сюрприз. Ну, вроде, надо же, я тут никогда не был. Встречая других рыб, которых знают 100 лет, они говорят: ты кто, незнакомец?»
0: «Не могли бы вы кое-что спросить для меня у своего внука?» Старик кивнул. «Я как-то читал, что ученые так и не смогли установить продолжительность жизни карпов. Они не стареют, как мы. Если они умирают, то от руки человека или от зубов хищника, или от болезни, но просто не могут состариться и умереть. Теоретически

0: веке они могут жить вечно. Он снова кивнул.
1: Спрошу. Звучит уж больно занятно. Взять хотя бы этих трех. Вот этому я зову его призрак. Всего 4-5 лет. А двое других уже были здесь, когда я только сюда поступил.
0: И когда это было?
1: В год 1924 от Рождества Господа нашего Христа. Сколько мне, по-вашему, лет?
0: Я не мог сказать. Он был точно вырезан из старого дерева. Старше 50, но моложе Мафусаила. Я так ему и сказал.
1: Я родился в 906-м. Святая правда.
0: Вы здесь родились? В Лос-Анджелесе? Он покачал головой.
1: Когда я родился, Лос-Анджелес был всего лишь рощицей апельсиновых деревьев в чертовой глуши.
0: Он разбросал рыбий корм по воде. Три рыбы всплыли. Призрачные, бледно-серебристые стеклянные карпы уставились на нас, или, может, так только казалось. Круглые отверстия ртов постоянно открывались и закрывались. Точно они обращались к нам на каком-то своем беззвучном тайном языке. Я ткнул в того, на которого он указал. Так значит, это призрак, да?
1: Он призрак, верно. Он тот, под кувшинкой, видите, хвост торчит. Его зовут Бастер, в честь Бастера Китона. Китон как раз жил здесь, когда мы получили эту парочку. А вот это наш принцесса.
0: Из всех трех принцессу отличить было проще всего. Светло-кремовая, с ярко-алым пятном вдоль спины. Красавица.
1: Ну, разумеется. Конечно, она красавица.
0: Он сделал глубокий вдох и закашлялся. Просто зашелся хриплым кашлем, сотрясшим все его тело. Тогда я впервые смог увидеть в нем старика, которому за 90. С вами все в порядке? Он кивнул.
1: Нормально, нормально, нормально. Старые кости,
0: сказал он и повторил.
1: Старые кости.
0: Мы пожали друг другу руки, и я вернулся в унылый номер к своему синопсису. Распечатав законченный текст, я отослал его по факсу Джейкобу. На следующий день он приехал ко мне в отель. Вид у него был расстроенный. Все нормально? Какая-то проблема с синопсисом?
2: Давай-ка присядем. Мы тут сняли кино с...
0: Он назвал известную актрису, сыгравшую несколько лет назад в паре нашумевших фильмов.
2: Беспроигрышный вариант, правда? Но только она уже не так молода, но настаивает на том, чтобы самой сниматься во всех своих сценах с обнаженной натурой. А уж ты мне поверь, на такое тело никому смотреть не захочется. Сюжет такой. Один знаменитый фотограф уговаривает всеми уважаемых женщин перед ним раздеваться. Потом их имеет, только никто не верит, что он это делает. Поэтому шеф полиции, которую играет миссис Дайт, я покажу вам мой голый зад, решает, что единственное, как она его может арестовать, это сделать вид, будто она в его духе. Поэтому она с ним спит, а вот теперь крутой вираж.
0: Она в него влюбляется?
2: Ну да. А потом вдруг понимает, что женщины всегда будут узницами того, как мужчины их себе представляют, и чтобы доказать свою любовь к нему, когда полицейские приходят арестовывать их обоих, сжигает все фотографии и сама погибает в огне. Первой сгорает ее одежда.
0: Как на твой взгляд? Чушь собачья.
2: Вы так и подумали, как только увидели. Поэтому тут же уволили режиссера, перемонтировали и снимали еще день. Теперь на свидание она приходит с рацией. А когда начинает в него влюбляться, узнает, что он убил ее брата. Однажды ей снится, что на ней сгорает одежда, а потом она идет его брать с группы захвата. Но его застреливает ее младшая сестра, которую он тоже поимел.
0: Разве это лучше? Он трясет головой.
2: Мусор! Если бы она позволила использовать для обнаженной натуры дублершу, все вышло бы гораздо лучше.
0: Как тебе синопсис?
2: Что?
0: Моего сценария, тот, который я тебе послал.
2: Ну да, твой синопсис. Понравился, всем понравился. Великолепно. Потрясающе, мы все в восторге.
0: И что теперь?
3: Ну, как только все смогут его проглядеть, соберемся и обсудим.
2: Похлопав меня по спине, он ушел и оставил меня слоняться без дела в Голливуде. Я решил написать короткий рассказ. Перед отъездом из Англии мне пришла в голову одна мысль. Кое-что про маленький театр на пирсе. Фокусы. По крыше стучит дождь. Зрители не способны отличить магию от иллюзии. Зрителям вообще безразлично, что каждая иллюзия реальна.

Продолжение рассказа Нила Геймана «Пруд с декоративными рыбками и прочие истории» в следующей части «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Нил Гейман, пруд с декоративными рыбками и прочие истории. Продолжение. В тот день на прогулке я купил в почти круглосуточном книжном несколько справочников по фокусам и иллюзионизму викторианских времен. Рассказ, или во всяком случае его основа, уже сложился у меня в голове, и мне хотелось поглубже в нем покопаться. Сев на скамейку во дворике, я стал просматривать книги. В рассказе обязательно нужно создать определенную специфическую атмосферу. Я читал про фокусников-карманщиков, у которых карманы были набиты всевозможными мелкими предметами, какие только можно себе вообразить, и которые по первому требованию доставали все, что бы вы ни попросили. Никаких иллюзий, просто достойные восхищения, подвиг организованности и памяти. На страницу упала тень. Я поднял глаза. «Здравствуйте», — сказал я чернокожему старику.
1: «Сэр», — отозвался он.
0: «Пожалуйста, не называйте меня так, иначе кажется, что мне следовало бы носить костюм или галстук». Я назвал свое имя. А он сказал мне свое.
1: «Благочестивый Дундас».
0: «Благочестивый?» Я недоумевал, правильно ли его расслышал. Он гордо кивнул.
1: «Иногда я такой, иногда нет. Меня так мама назвала, и это хорошее имя».
0: «Да».
1: «И что вы тут делаете, сэр?»
0: «Сам толком не знаю. Думаю, мне полагалось писать кино. Во всяком случае, я жду, когда мне велят садиться за сценарий». Он почесал нос.
1: «Тут много кто из киношников останавливался. Если бы я начал обо всех рассказывать, до второго пришествия бы хватило».
0: «А кого вы любили больше всего?»
1: «Гарри Лэнгдона. Вот уж кто был настоящий джентльмен. И Джорджа Сэндерса. Он был англичанин, как вы. Он говаривал: „А, это ты, благочестивый, помолись за мою душу“. А я ему в ответ: „Ваша душа на вашей совести, мистер Сэндерс“. Но я все равно за него молился. И Джун Линкольн».
0: «Джун Линкольн?» Его глаза сверкнули, он улыбнулся.
1: «Она была королевой серебряного экрана. Она была лучше их всех. Лучше Мэри Пикфорд и Лилиан Гиш, Теды Бар или Луизы Брукс. Она была самая лучшая. У нее было это. Вы знаете, что такое это?»
0: «Сексуальная привлекательность?»
1: «Нечто большее. В ней было все, о чем вам когда-либо мечталось. Вы видели изображение Джун Линкольн, и вам хотелось...»
0: Замолчав, он написал рукой пару-тройку кругов, точно пытался поймать ускользающие слова.
1: «Ну, не знаю. Может, встать на одно колено, как рыцарь в сверкающих доспехах перед королевой. Джун Линкольн... она была лучше всех. Я рассказал про нее внуку, он пытался найти что-нибудь на кассете для видеомагнитофона, но без толку. Все пропало. Она живет только в памяти таких стариков, как я».
0: Он постучал себя по лбу. «Она, наверное, была замечательная». Старик кивнул. «А что с ней случилось?»
1: «Повесилась. Судачили, мол, это потому, что с приходом звука ее ждало бы забвение, что она не смогла бы пробиться, но это неправда. У нее был такой голос, который, раз услышав, уже никогда не забудешь. Легкий и согревающий, как кофе по-ирландски. Кое-кто говорил, мол, ей разбил сердце мужчина или женщина, а другие утверждали, что во всем виноваты игорные долги, или гангстеры, или выпивка. Кто знает, времена тогда были бурные».
0: «Надо думать, вы слышали, как она разговаривает?» Он усмехнулся.
1: «Она сказала: „Можешь узнать, куда подевалась моя накидка, бой? А когда я ей ее приносил, она говорила: «Ты красивый, бой». А мужчина, который с ней был, сказал: «Не дразни прислугу, Джун». Она улыбнулась, дала мне $5 и сказала: «Ты ведь не в обиде, бой, правда?» А я только затряс головой. И тогда она так губки сложила, ну, знаете...
0: Недовольную гримаску?
1: Ну, вроде того. Но я вот тут ее почувствовал.
0: Он постучал себя по груди.
1: Эти губы такие любого с ума сведут.
0: Он прикусил нижнюю губу, сосредоточившись на вечности. А я спросил себя, где он сейчас и в каком времени. Тут он снова поглядел на меня.
1: Хотите увидеть ее губы?
0: О чем вы говорите?
1: Пойдемте со мной.
0: Что мы... Мне привиделся отпечаток губ в бетоне, точно отпечаток ладоней перед китайским театром Грамен. Покачав головой, он приложил палец к губам, призывая к молчанию. Я закрыл книги. Мы прошли через двор. Дойдя до пруда с рыбами, он остановился.
1: «Посмотрите на принцессу», — велел он.
0: «Ту с красным пятном, да?» Он кивнул. Рыба напомнила мне китайского дракона, светлого и мудрого. Призрачная рыба, белая, как старая кость, если не считать алого пятнышка у нее на спине, в дюйм длиной и изогнутого. Рыба как будто застыла, чуть трепетала в воде, размышляла.
1: «Вот оно», — сказал старик. «У нее на спине. Видите?»
0: «Не совсем вас понимаю». Он помедлил, уставясь на рыбу. «Может, сядете?» Я поймал себя на том, что остро ощущаю возраст мистера Дундаса.
1: «Мне платят не за то, чтобы я сидел», —
0: очень серьезно ответил он, а потом добавил, точно объяснял маленькому ребенку.
1: «В то время среди нас ходили боги. Сегодня сплошь телевидение, мелкие герои. Мелкие людишки в маленьких ящиках. Я кое-кого там вижу. Жалкие людишки. А вот кинозвезды тех времен — это были гиганты, залитые серебряным светом. И когда вы их встречали воплоти, они все равно оставались великими. Люди в них верили. Они устраивали тут вечеринки. Если ты здесь работал, то знал, что происходит. Тут было и крепкое спиртное, и анаша. Такое творилось, ушам своим не поверите. И была одна вечеринка. Фильм назывался «Сердца пустыни». Слышали о нем когда-нибудь?»
0: Я покачал головой.
1: «Один из величайших фильмов 26-го. Наравне с «Какова цена славы» с Виктором Макленгленом и Долорес Дель Рио, и Эллой Синдерс, там еще Колин Мур играл. Слышали про них?»
0: Я снова покачал головой.
1: «Ну, про Уорнера Бакстера то хотя бы слышали? Про Белли Беннет?»
0: «Кто они?»
1: «Великие звезды 26-го».
0: Он мгновение помолчал.
1: «Да. Сердца пустыни. Отсняв его до конца, они устроили в его честь вечеринку. Прямо тут, в отеле. Вино, пиво, виски, джин. А ведь то было при сухом законе, но вся полиция была у студии в кармане, поэтому смотрела сквозь пальцы. Еще море закусок и всякие дурачества. Рональд Колман приехал, и Дуглас Фэрбэнкс, отец, а не сын. И все актеры, и съемочная группа. Вон там, где сейчас в шале играл джаз-банд. В ту ночь Голливуд был без ума от Джун Линкольн. В фильме она играла арабскую принцессу. В те дни все арабское означало похоть и страсть. В те дни... все меняется. Не знаю, из-за чего все началось. Я слышал, это был спор или пари. А может, она просто была пьяна. Думаю, пьяна. Как бы то ни было, она встала, а джаз-банд играл эдак медленно и тихо. Она подошла вот сюда, где сейчас я стою, и погрузила обе руки в пруд. Она все смеялась, смеялась и смеялась. Мисс Линкольн поймала рыбу, прям так и взяла обеими руками из воды и поднесла к своему лицу. Ну, а я очень волновался, ведь рыбин только что привезли из Китая, и они стоили $200 каждый. Это, конечно, был до того, как мне доверили за ними приглядывать, ведь не у меня из зарплат повычли. Ну, $200 тогда были огромные деньги. Потом она улыбнулась всем нам, наклонилась и так медленно-медленно поцеловала рыбу в спину. А та даже не шелохнулась, хвостом не повела, лежала себе спокойно у нее в руках. А она поцеловала ее губами, красными, как коралл. А остальные засмеялись и стали кричать «Ура!». Она опустила рыбу назад в пруд, и на мгновение показалось, будто рыба не хочет от нее уходить. Так и осталась у края, тыкалась носом в ее пальцы. А потом хлопнул первый фейерверк, и принцесса уплыла. Помада у мисс Линкольн была краснее красного, и на спине у рыбы остался отпечаток губ. Вот, видите?
2: Принцесса, белый карп с кораллово-красной отметиной на спине, вильнула плавником и продолжила свою бесконечную череду 30-секундных путешествий вдоль края пруда. Красная отметина действительно походила на отпечаток губ. Старик бросил на воду еще пригоршню корма, и все три рыбы всплыли, чтобы его сожрать. Я пошел назад в шале, унося с собой книги про фокусы былых времен. Звонил телефон, кто-то со студии. Со мной хотели поговорить про синопсис. Через 30 минут меня будет ждать машина. «Джейкоб будет?» Но линия уже была мертва.

0: Встреча была с австралийским кем-то и его ассистентом, очкариком в костюме. Это был первый костюм, который я пока тут видел, а оправа очков сверкала ярко-голубым. Он как будто нервничал. «Где вы остановились?» — спросил кто-то. Я сказал. «Разве не там, Белуши?» Так мне говорили. Он кивнул. «Когда он умер, он был не один». «Не один?» Он потер пальцем вдоль острого носа. «На вечеринке была еще пара ребят. Оба режиссеры, оба на тот момент первой величины. Имен мне лучше не называть, они вам не нужны. Я про это узнал, когда продюсировал последний фильм про Индиану Джонса». Неловкое молчание. Мы сидели за огромным круглым столом, а был у нас всего трое, и перед каждым лежал экземпляр написанного мной синопсиса. Наконец я не выдержал. «Что вы об этом думаете?» Оба кивнули, более или менее в унисон. А потом изо всех сил попытались сказать, как он им неприятен, не говоря при этом ничего, что могло хоть как-то меня обидеть. Очень странный вышел разговор. «У нас проблемка с финалом», — сказали они, как бы намекая, что виноваты во всем не я и не сценарий, и даже не финал, а они сами. Они хотели, чтобы герои были посимпатичнее.
1: «Хотели ярких огней и контрастно черных теней, а не оттенков серого.
0: Они хотели, чтобы героиня была героической», а я кивал и делал пометки. Под конец встречи мы с кем-то пожали руки. Ассистент в очках с голубыми стеклами и голубой оправой провел меня через лабиринт коридоров во внешний мир к моей машине и шоферу. Пока мы шли, я спросил, есть ли где-нибудь на студии фильм с Джун Линкольн?
2: «С кем?»
0: Звали его, как оказалось, Грег. Достав небольшой блокнот, он что-то записал в нем карандашом. Она была звездой немого кино, знаменитой в 26-м.
2: «Она снималась на этой студии?»
0: «Понятия не имею», — признался я. «Но она была знаменитой. Даже более знаменитой, чем Мари Проворст».
2: «Кто?»
0: «Победитель, попавший на обед к собаке. Одна из величайших звезд немого экрана. Умерла в бедности, когда пришло звуковое кино, и была съедена собственной таксой. Ник Лоу написал про нее песню».
2: «Кто?»
0: «Я знал невесту, когда она играла рок-н-ролл, но это к делу не относится. Кто-нибудь сможет найти мне фотографию Джун Линкольн?» Он записал в блокнотике еще что-то. Мы вышли на дневной свет, меня ждала машина.
2: «Кстати, — сказал он, — вам следует знать, что он чушь-городит».
0: «Прошу прощения».
2: «Чушь-городит. С Белуши были не Спилберг и Лукас, а Бет Мидлер и Линда Ронштадт. Устроили самую настоящую кокаиновую оргию, это все знают, а он чушь-городит. Господи, да он был просто младшим ассистентом на студии, когда «Индиану Джонса» снимали. А теперь чванится, будто это его фильм. Скотина».
0: Мы обменялись рукопожатием. Сев в машину, я отправился назад в отель. Ту ночь меня, наконец, нагнала разница в часовых поясах, и я окончательно и бесповоротно проснулся в 4 утра. Встав и сходив в туалет, я натянул джинсы, сплюяв в футболке, и вышел во двор. Мне хотелось увидеть звезды, но огни улиц были слишком яркими, а воздух слишком грязным. Само небо было грязным, беззвездно-желтым, и я подумал про созвездия, которые видно за городом в Англии, и впервые за все это время испытал приступ глубокой, глупой тоски по дому. Мне не хватало звезд. Я хотел взяться за рассказ или писать сценарий, а вместо этого корпел над вторым вариантом синопсиса. Я сократил число Мэнсонов-младших с 12 до 5. С самого начала сделал понятнее, что один из них, теперь это был мужчина, положительный, а остальные четверо явно отрицательные. Со студии мне прислали журнал. Пахло от него старой дешевой желтой прессой. На обложке стоял пурпурный штамп с названием студии, а ниже второй черный — архив. Еще на обложке имелся сидящий в лодке Джон Барримор. Статья внутри была посвящена смерти Джун Линкольн. Я поймал себя на том, что мне тяжело ее читать и еще тяжелее понять. Она намекала на чудовищные пороки, которые привели к смерти актрисы. Хотя бы это я понял, но все остальное было словно дано каким-то шифром, которому современному читателю не доставало ключа.
2: Или, по зрелом размышлении, автор «Некролога» вообще ничего не знал и намеки подпускал наугад. Более интересными, во всяком случае, более понятными были фотографии. Полноформатный черно-белый снимок женщины с огромными глазами и нежной улыбкой, которая курила сигарету. Дым был нанесен аэрографом, на мой взгляд, довольно неумело. Неужели кто-то когда-то покупался на такие неуклюжие подделки? Еще одно фото – постановочное объятие с Дугласом Фэрбэнксом. За ним маленькая фотография, где она стоит на подножке машины, держит двух крохотных собачек. По фотографиям она не была красавицей тех времен. Ей не хватало трансцендентности Луизы Брукс, сексуальной притягательности Мэрилин Монро, распущенной элегантности Риты Хейворд. Она была старлеткой 20-х годов, такой же скучной, как и все остальные старлетки 20-х. В ее огромных глазах, в ее коротко стриженных волосах я не ощутил никакой тайны. У нее были превосходно накрашенные изогнутые губки. Я не мог себе представить, как бы она выглядела, будь она жива сегодня. Тем не менее, она была реальной. Когда-то она жила. Ее обожали и почитали люди во дворцах синема. Она поцеловала рыбину и ходила по территории моего отеля 70 лет назад, не в нормальном временном континууме, но в голливудской вечности. Я пошел на встречу по поводу синопсиса. Никого из тех, с кем я говорил раньше, там не было. Вместо этого меня провели к очень молодому человеку в маленьком кабинете, который ни разу не улыбнулся, рассказывая мне, как ему понравился синопсис и как он доволен, что студия владеет правами на экранизацию. Он сказал, что, на его взгляд, фигура Чарльза Мэнсона особенно хороша, и, обретя полноту, когда он будет полностью пространстволизирован, этот персонаж сможет стать следующим Ганнибалом Лектором. Но, Мэнсон — это реальный человек. Сейчас он в тюрьме. Его банда убила Шэрон Тейт. Шэрон Тейт? Она была актрисой, звездой. Она была беременна, они ее убили. Она была замужем за Полански. За Романом Полански? Да, за режиссером. Он нахмурился. Но мы готовимся заключить сделку с Полански. Это хорошо, он отличный режиссер. Он про это знает? Про что? Про книгу, про наш фильм, про смерть Шэрон Тейт? Он покачал головой. Ничего из вышеперечисленного. Это сделка на три картины. С ней отчасти связана Джулия Робертс. Вы сказали, Полански про этот синопсис не знает? Нет, я сказал, что... Он поглядел на часы. «Где вы остановились?» — спросил он. «Мы поселили вас в приличном месте?» «Да, спасибо», — сказал я. «Я в нескольких шале от того номера, где умер Белуш». «Я ожидал, что мне доверительно назовут еще пару звездных имен. Скажут, что Джон Белуши сыграл в ящик в обществе Джули Андерс и мисс Пигги из «Маппет Шоу». Я ошибся». «Белуши умер?» — сказал он, собирая складками юный лоб. «Белуши не мертв. Мы снимаем картину с Белуши». «Это младший брат», — объяснил я. «Старший умер несколько лет назад». Он пожал плечами. «По вашим словам, выходит сущая дыра», — сказал он. «Когда будете договариваться о приезде в следующий раз, скажите, что хотите остановиться в Бел-Эйр. Хотите, мы сейчас вас туда переселим?» «Нет, спасибо», — отозвался я. «Я уже привык к этому месту». «Так как же насчет синопсиса?» «Оставьте пока у нас». Я увлекся двумя старыми театральными иллюзиями, которые нашел в купленных книгах. «Сон художника» и «Зачарованный оконный переплет». Я был уверен, что они метафоры чего-то, но рассказ, который должен был их обрамлять, никак не получался. Я писал первые несколько фраз, которые не складывались в первый абзац, первые несколько абзацев, которые не складывались в первые страницы. Я набирал их с клавиатуры, а потом выходил из файла, его не сохранив. Как-то утром я сидел во дворе и пристально рассматривал двух белых карпов и одного белого с алым. Я решил, что они выглядят как рисунок рыб руки Эшера, что меня удивило, так как мне никогда не приходило в голову, что в рисунках Эшера может быть хоть что-нибудь реалистичное. Благочестивый Дундас протирал листья фикусов. У него была бутылочка с раствором и тряпка. «Привет, благочестивый!»
3: «Сэр!»
2: «Хороший сегодня день!» Кивнув, он закашлялся и стал бить себя кулаком в грудь, а потом кивнул снова. Оставив рыб, я сел на скамейку.
0: «Почему вас не отправили на пенсию?» – спросил я. «Разве вам не полагалась пенсия еще лет 15 назад?» Он продолжал натирать.
4: «А то как же, полагалось. Но я тут достопримечательность. Управляющий сколько угодно может говорить, мол, тут все звезды мира, останавливаясь, но это я рассказываю гостям, что Кэри Грант ел на завтрак».
0: «А вы помните?»
4: «Нет, черт бы меня побрал! Но остальные тем более не знают!»
0: Он снова закашлялся.
4: «Что вы пишете?»
0: «Ну, на прошлой неделе я писал синопсис сценария. Потом пришлось переделывать. А сейчас я жду чего-то».
4: «Так что же вы пишете сейчас?»
0: «Рассказ, который никак не получается как надо. Про викторианский фокус под названием «Сон художника». Там на сцену выходит художник с большим полотном, которое ставит на мольберт. Это картина с изображением женщины. А потом он смотрит на картину, и его охватывает отчаяние. Ему никогда не стать настоящим художником. Затем он садится и засыпает, а изображение оживает, сходит с полотна и говорит ему, чтобы он не сдавался, продолжал бороться. Однажды он станет великим мастером. Затем женщина забирается назад на полотно, свет гаснет, потом он просыпается и снова видит перед собой картину. «А другая иллюзия», — объяснил я женщине со студии, которая совершила ошибку, изобразив притворный интерес в начале встречи, — называлась «Зачарованный переплет». Над сценой в воздухе висит окно, а в нем появляются люди, но кругом никого нет. Думаю, мне удастся провести такую параллель между зачарованным окном и, ну, скажем, телевидением. В конце концов, оно же самый логичный кандидат на эту роль.
5: «Мне нравится Дэвид Зейнфельд», — сказала она. «Вы смотрите его шоу? Оно ни о чем. Я хочу сказать, там есть целые серии ни о чем. И Гарри Шендлинг мне нравится, пока не сделал себе новое шоу и не стал таким язвительным».
0: «Все великие иллюзии, — продолжал я, — заставляют нас усомниться в реальности. Но они также обрамляют вопрос, надо думать каламбур умышленный, вопрос о том, во что превратится индустрия развлечений. Фильмы существовали до того, как появилось кино. Телевизор еще до появления телевещания». Она нахмурилась.
5: «Это кинокартина?»
0: «Надеюсь, нет. Это короткий рассказ, если только мне удастся его написать».
5: «Тогда давайте поговорим о картине».
0: Она перелистнула стопу заметок. Ей было лет 25, выглядела она одновременно и привлекательно, и стерильно. Я спросил себя, не была ли она одной из новых знакомых на завтраке в мой первый день, какой-нибудь Диной или Тиной. Недоуменно на что-то посмотрев, она прочла.
5: «Я знал невесту, когда она играла рок-н-ролл».
0: «Он это записал? Это не из этого фильма». Она кивнула.
5: «Что ж, должна сказать, что кое-что в вашем синопсисе вроде как спорно. Это история с Мэнсоном. Ну, мы не уверены, что он то, что надо. Нельзя ее выбросить».
0: «Но в нем-то весь смысл. Я хочу сказать, книга называется «Сыны человеческие» и прямо отсылает на Мэнсона. И вообще она про его сыновей. Если его убрать, то почти ничего не останется, правда? Вы ведь про него книгу купили». Я показал ей книгу, мой талисман. «Выбросить Мэнсона — это как, ну, не знаю, как заказать пиццу, а когда она прибудет, пожаловаться, что она плоская, круглая и что сверху у нее кетчуп и сыр». Она ничем не дала понять, что слышала хоть что-то из мной сказанного. Нил Гейман. «Пруд с декоративными рыбками» и прочие истории. Продолжение и окончание. Она ничем не дала понять, что слышала хоть что-то из мной сказанного.
5: «Как вам название, когда я был хулиганом?»
0: «Не знаю. Какое отношение оно имеет к фильму?»
5: «Мы не хотим, чтобы люди думали, будто он про религию. Название «Сыны человеческие» звучит так, будто кино антихристианское».
0: «Что ж, там подразумевалось, что владеющие детьми Мэнсона сила сродни демонической. Но при чем тут хулиганы?»
5: «Подразумевалось?»
0: «В книге». Она выдавила жалостливый взгляд. «Таким могут наградить остальное человечество только люди, которые знают, что книги — это в лучшем случае права на весьма и весьма вольную экранизацию».
5: «Не думаю, что студия сочтет это уместным».
0: «Вы знаете, кто была Джун Линкольн?» — спросил я. Она покачала головой. «Дэвид Гэмбл, Джейкоб Клейн.
2: Она снова покачала головой, на сей раз чуть раздраженно. Потом выдала мне страницу с отпечатанным перечнем того, что на ее взгляд следовало исправить. В общем и целом, все. Лист был озаглавлен «Кому?», мне и еще ряду людей, чьих имен я не узнал, и был от Донны Лири. Сказав «Спасибо, Донна», я вернулся в отель. Я хандрил целый день, а потом придумал способ переделать синопсис так, чтобы он удовлетворил все жалобы Донны по списку. Еще день размышлений, несколько дней стучания по клавишам, и я отослал на студию новый вариант. Убедившись, что я искренне заинтересовался Джун Линкольн, благочестивый Дундас принес мне свой альбом с вырезками. Само имя актрисы, как выяснилось, было псевдонимом, который взяла себе в 1903 году Рут Баумгартен в честь месяца июня и президента. Альбом был старый, переплетенный в кожу, а весом и размером походил на семейную Библию. Она умерла, когда ей было 24 года.
4: «Жаль, что вы ее не видели», — сказал благочестивый Дундас. «Жаль, что никаких ее фильмов не сохранилось». Она была такой великой. Она была самой большой звездой из всех.
2: Она была хорошей актрисой. Благочестивый Дундас решительно покачал головой.
4: Нет.
2: Она была прославленной красавицей. Если да, то по снимкам этого не скажешь. Он снова покачал головой.
4: Камера ее любила, это уж точно. Но красавицей она не была. В заднем ряду хористок нашлось бы десяток девчонок более хорошеньких.
2: Тогда в чем же дело?
4: Она была звезда.
2: Он пожал плечами.
4: Это и означает быть звездой. Этим все объясняется.
2: Я перелистнул несколько страниц. Вырезки из газет, отзывы о фильмах, про которые я никогда не слышал. О фильмах единственные негативы и отпечатки которых давно потерялись, пропали или были уничтожены пожарными командами. Нитратная пленка на целлулоидной основе считалась наилучшим очагом возгорания. Потом шли вырезки из журналов про кино. Джун Линкольн играет роль, Джун Линкольн на отдыхе, Джун Линкольн на съемочной площадке рубашки ростовщика, Джун Линкольн в огромном меховом палантине. Последний задавал временные рамки лучше, чем странная короткая стрижка или вездесущие сигареты. «Вы ее любили?» Он покачал головой.
4: «Не как женщину», — сказал он.
2: Повисла пауза. Протянув руку, он перевернул страницу.
4: «И моя жена убила бы меня, услышала, что я говорю».
2: Снова пауза.
4: «Ну да. Худая, мертвая, белая женщина. Наверное, я ее любил».
2: Он закрыл альбом. «Но ведь для вас она не мертва?» Он покачал головой, потом ушел. Но свой альбом оставил мне, чтобы я его еще посмотрел. Секрет иллюзии в сне художника заключался в следующем. Иллюзионист вносил на сцену крепко привязанную к заднику полотна девушку. Полотно поддерживали замаскированные провода, поэтому, когда художник с небрежной легкостью вносил полотно и ставил его на мольберт, он заодно вносил и девушку. Картина с девушкой на мольберте была установлена как сворачивающаяся штора, которую можно поднять или опустить. А вот зачарованное окно создавалось в буквальном смысле при помощи зеркал. Установленное под углом зеркало отражало лица людей, стоявших за кулисами. Даже сегодня многие фокусники используют в своих номерах зеркала, чтобы заставить вас поверить, будто вы видите то, чего на самом деле нет. Все просто, если знаешь, как это делается. «Прежде чем мы начнем», — возвестил он, — «должен вам сказать, что я синопсисов не читаю. У меня возникает такое чувство, будто они блокируют мое творческое воображение. Но не волнуйтесь, я велел секретарше подготовить выжимку, так что я в курсе». У него была борода и длинные волосы, и он чуть-чуть походил на Иисуса, хотя я сомневался, что у Иисуса были такие белые начищенные зубы. Судя по всему, он был самым важным лицом из всех, с кем я пока говорил. Звали его Джон Рэй, и я даже слышал про него, хотя не был до конца уверен, чем именно он занимается. Его фамилия обычно возникала в начале фильмов рядом со словами «исполнительный продюсер». Голос со студией, уговаривавшейся о встрече, сообщил мне, что они, то есть студия, просто на седьмом небе от того факта, что он присоединился к проекту. «А разве выжимка ваше творческое воображение не блокирует?» Он усмехнулся. Так вот, все мы считаем, что вы проделали изумительную работу. Просто поразительную. Есть лишь пара вещей, с которыми у нас проблемы.
0: Например?
2: Ну, та история с Мэнсоном. Мысль о том, что эти дети растут. Мы в офисе обмозговывали несколько вариантов, пытались посмотреть, что подойдет. Есть один парень, скажем, Джек-хулиган. Ну, знаете, как ирландские банды. Это идея Донны.
0: Донна скромно склонила голову.
2: Его сажают за сатанизм, поджаривают на стуле, но перед смертью он клянется вернуться и уничтожить всех, кто его упек за решетку. Переход к сегодняшнему дню. Молодые ребята подсаживаются в компьютерных клубах на игру под названием «Хулигань». В заставке его лицо. И пока они в нее играют, он начинает ими завладевать. Может, в лице у него что-нибудь странное, что-то вроде Джейсона или Фредди?
0: Он остановился, словно ожидал бурного энтузиазма. Поэтому я сказал... «И кто же пишет и распространяет эту интерактивную игру?»
2: Он ткнул в меня пальцем. «Вы у нас писатель, дорогуша. Хотите, чтобы мы делали за вас всю работу?»
0: Я промолчал. Просто не знал, что сказать.
2: «Думай с точки зрения кино», — посоветовал себе я. «Кино они понимают», — и сказал.
0: «Собственно говоря, вы предлагаете переснять мальчиков из Бразилии, но без Гитлера». Он поглядел на меня озадаченно.
2: «Был такой фильм Айры Левина», — сказал я. В его глазах не мелькнуло ни тени узнавания. «Ребенок Розмари». Он продолжал смотреть пустым взглядом. «Щепка». Тут он кивнул. Где-то что-то связалось, до него дошло. «Смысл понят», — сказал он. «Вы пишете роль для Шерон Стоун. Мы горы сворачиваем, чтобы ее достать. У меня есть кое-какие каналы, чтобы связаться с ее командой».
0: На том я ушел. Ночь выдалась холодная, а в Лос-Анджелесе не полагается быть холодам, и в воздухе сильнее обычного пахло леденцами от кашля. Где-то под Лос-Анджелесом жила одна моя давняя знакомая, и я решил ее найти. Отыскав ее номер, я взялся за дело и провисел на телефоне почти весь вечер. Мне давали номер, я по нему звонил, и все новые люди давали мне все новые номера, а я звонил по ним тоже. Набрав очередную череду цифр, я, наконец, узнал ее голос.
6: «Ты знаешь, где я?» – спросила она.
0: «Нет», — честно ответил я. «Мне просто дали этот номер».
6: «В больничной палате», — сказала она. «У матери. У нее кровоизлияние в мозг».
0: «Извини. С ней все в порядке?»
6: «Нет».
0: «Извини». Повисло неловкое молчание.
6: «Как у тебя дела?» — спросила она.
0: «Довольно скверно». Я рассказал все, что до сих пор со мной случилось. Сказал, как себя чувствую.
2: «Почему она так выходит?» — спросил я у нее.
6: «Потому что они напуганы».
2: «Почему напуганы? Чем напуганы?»
6: «Потому что здесь твое имя и твоя репутация целиком и полностью зависят от последнего хита, к которому ты сумел примазаться».
0: «Не понял».
6: «Если ты что-то одобришь, то студия может этот фильм снять, и ей это обойдется в 20-30 миллионов долларов. А если потом фильм обернется провалом, твое имя будет раз и навсегда связано с этим провалом, и ты потеряешь статус. А если тянешь время или откладываешь, и отказываешь, то нет и риска потерять статус».
0: «Правда?»
6: «Вроде того».
2: «Откуда ты столько знаешь? Ты же музыкант, к киноиндустрии отношения не имеешь».
0: Она устало рассмеялась.
6: «Я тут живу. Все, кто тут живет, такое знают. Ты пытался расспрашивать людей про их сценарии?»
0: «Нет».
6: «Попытайся как-нибудь, спроси кого угодно. Парня на бензоколонке, все равно кого. У каждого есть сценарий».
0: Тут кто-то ей что-то сказал, она ответила, а потом бросила мне:
6: «Послушай, мне надо бежать».
0: И положила трубку. Если в коттедже вообще полагался обогреватель, то я его не нашел. И до костей промерз в моем маленьком номере, так похожем на тот, в котором умер Белуши. С такой же бездарной гравюрой на стене, с такой же стылой сыростью в воздухе. Я налил себе горячую ванну, чтобы согреться, но когда выбрался, мне стало еще холоднее, чем раньше. Белые рыбины скользили взад-вперед в воде, шныряли и шмыгали между листьев кувшинок. У одной на спине была алая отметина, которую с некоторой натяжкой можно было счесть отпечатком великолепных губ. Чудесный стигмат полузабытой богини. В прудике отражалось серое небо раннего утра. Я уныло смотрел на отражение.
4: «У вас все в порядке?»
0: Я повернулся. Рядом со мной стоял благочестивый Дундас.
4: «Рановато поднялись».
0: «Плохо спал. Слишком холодно».
4: Надо было позвонить портье. Вам принесли бы обогреватели, дополнительные одеяла.
0: В голову не пришло. Дыхание у него было тяжелое, с присвистом. Вы в порядке?
4: Нет, разрази меня гром. Я старый. Не живете до моих лет, сами будете не в порядке. Но я еще буду, тут вас уже не будет.
7: Как продвигается работа?
0: Не знаю. Я перестал работать над синопсисом и застрял со сном художника, рассказом про викторианского иллюзиониста. Действие должно происходить на морском курорте в Англии под дождем. Фокусник показывает на сцене иллюзию и этим как-то изменяет публику. Его магия касается их сердец. Он медленно кивнул.
4: «Сон художника», — повторил он. «Да. Вы видите себя художником или иллюзионистом?»
0: «Не знаю», — ответил я. «Кажется, ни тем и ни другим». Я уже повернулся уходить, но тут мне в голову пришло кое-что. «У вас, случаем, нет в столе сценария, который вы сами написали, мистер Дундас?» — спросил я. Он покачал головой. «Вы не написали ни одного сценария?»
4: «Только не я!»
0: «Честное слово?» Он улыбнулся.
4: «Честное слово!»
0: Я вернулся к себе в номер. Перелистнул большим пальцем страницы моего английского издания «Сынов человеческих» в твердом переплете, спрашивая себя, как вообще опубликовали нечто столь неумело написанное и зачем Голливуд приобрел на него права, если, купив, они не хотят его ставить. Я попытался сесть за сон художника с плачевным результатом. Персонажи застыли. Они, казалось, были не способны дышать, двигаться или говорить. В туалете я выпустил в чашу ярко-желтую струю. По серебру зеркала пробежал таракан. Вернувшись в гостиную, я открыл новый файл и записал. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я вспоминал об Англии. Был дождь. И странный театр на пирсе, бледный след... Кошмар и колдовство, и боль, и ложь. Каков кошмар, в безумие сойдешь. А магия, как старые сказки, бред. Я вспоминал и Англию, и дождь. Я одинок? Увы, ты не поймешь. Там пустота, где глохнет гром побед. Где колдовство, кошмар и боль, и ложь. Я думал, правду выдает за ложь волшебник, под покровом меркнет свет. Я вспоминаю Англия и дождь. Видения повторяются, точь в точь. Вот меч и чаша, сумрак и рассвет, кошмары, колдовство и боль и ложь. Бледнеем мы, волшебный жезл воздет. Печально, правда, понимания нет. Я вспоминаю Англию и дождь, кошмар и колдовство, и боль, и ложь. Не знаю, хорошее получилось стихотворение или плохое, но это не имело значения. Я написал нечто новое и свежее, чего раньше даже не пытался делать, и ощущение было чудесным. Я заказал завтрак в номер и потребовал обогреватель и пару дополнительных одеял. На следующий день я написал шестистраничный синопсис к фильму под названием «Когда я был хулиганом». Джека-хулигана, убийцу-маньяка с огромным вырезанным на лбу крестом, казнили на электрическом стуле, но он вернулся в интерактивной игре и завладел волей четырех молодых людей. Пятый молодой человек победил хулигана, сжег электрический стул, на котором казнили преступника, а после выставили, такой я нашел ход, в музее восковых фигур, где в дневную смену работала подружка пятого молодого человека. По ночам она исполняла экзотические танцы. Синопсис отправился со стойки портье на студию, а я в кровать. Засыпая, я молился, чтобы студия официально отказалась от проекта, и я мог бы уехать домой. Мне приснился театр иллюзиониста, и в нем бородач в бейсболке внес на сцену киноэкран и топая ушел за кулисы. Серебряный экран висел в воздухе сам по себе.
6: потом на нем вдруг пошел мигающий немой фильм. Появилась женщина и стала смотреть прямо на меня.
0: Это была Джун Линкольн, которая ступила за край мигающего экрана и, сделав несколько шагов, присела на мою кровать.
6: «Вы намерены посоветовать мне не сдаваться?» — спросил я. В общем и целом, я знал, что это сон. Я смутно помнил, что понимаю, почему эта женщина — звезда. Помнил, как сожалел, что ни одного фильма с ней не сохранилось. А в моем сне она была действительно прекрасна, несмотря на багровую полосу вокруг шеи.
5: «Зачем, скажи на милость, мне это делать?» — спросила она.
6: В моем сне от нее пахло джином и старым целлулоидом, хотя я не припоминал, чтобы хоть когда-то ощущал во сне запахи. Ее губы раздвинулись в ослепительные черно-белые улыбки.
5: «Я ведь вырвалась, правда?»
6: Встав, она прошлась по номеру.
5: «Не могу поверить, что этот отель еще стоит», — сказала она. «Я когда-то тут трахалась».
6: Ее голос был едва слышен за шипением и треском. Вернувшись к кровати, она уставилась на меня, как всматривается в мышиную норку кошка.
5: «Ты меня боготворишь?» — спросила она.
6: Я покачал головой. Сделав еще шаг, она взяла мою руку из плоти в свою серебряную.
5: «Никто ничего больше не помнит», — сказала она. «Это 30-минутный город».
6: «Я обязательно должен был спросить у нее кое-что. Куда подевались звезды?» — спросил я. «Я все смотрю в небо, но их там нет».
0: Она указала на пол шале.
5: «Ты не туда смотрел», — сказала она.
6: Я никогда раньше не замечал, что в пол шале на самом деле тротуар, каждая плитка которого хранит звезду и имя.
0: Многих имен я не знал. Клара Кимбл Янг, Линда Арвидсон, Вивиан Мартин, Торма Толмаджер, Оливия Томас, Мэри Майлз Минтер, Сина Оуэн.
6: Джун Линкольн указала на окно шале.
5: «И вон там».
6: В распахнутое окно я увидел раскинувшийся подо мной Голливуд. Бесконечная панорама мерцающих разноцветных огней.
5: «Разве они не лучше звезд?» — спросила она.
6: «Действительно лучше». Я сообразил, что вижу созвездие уличных фонарей и фар. Я кивнул. Ее губы скользнули по моим.
5: «Не забывай меня»,
6: — прошептала она, но печально. Точно знала, что я забуду. Проснулся я от визга телефона. Сняв трубку, прорычал нечто нечленораздельное.
8: «Это Джерри Куайн со студии. Вы нужны нам на ленч».
6: «Бормочи что-нибудь, бормочи», — приказал себе я.
8: «Мы пошлем машину», — сказал он. «Ресторан минутах в 30 от вашего отеля».
0: Ресторан был просторным, залитым светом, полным зелени. Меня там уже ждали. К тому времени я немало бы удивился, увидеть я хотя бы одно знакомое лицо. Джон Рэй, как сказали мне за закусками, ушел из-за разногласий по контракту, а вместе с ним, разумеется, ушла и Донна. У обоих мужчин были бороды, у одного нечистая кожа. Женщина была худой и казалась приятной. Они спросили, где я остановился, и узнав, где, один из бородачей сообщил присутствующим, сперва заставив нас поклясться, что дальше этого не пойдет, что с Белуши, когда он умер, принимали наркотики политик по имени Гарри Харт и музыкант из группы «Иглз». После мне сказали, что ждут не дождутся синопсиса. Я задал вопрос: к сынам человеческим или когда я был хулиганом? Потому что, сказал я, с последним у меня проблема. Они поглядели на меня недоуменно. Речь шла о фильме «Я знал невесту, когда она играла рок-н-ролл», который, по их словам, и имел высокую концепцию и, по ощущению, правильный. А еще добавили, что он в духе времени, что тем более важно в городе, в котором час назад уже древняя история. Сказали, что было бы неплохо, если бы наш герой смог спасти героиню от брака без любви, если бы в финале они вместе сыграли бы рок-н-ролл. На это я возразил, что тогда нужно купить права на постановку у Ника Лоу, который написал эту песню, и прибавил, что не знаю, кто его агент. Разулыбавшись, они заверили меня, дескать, с этим проблем не будет. Они предложили мне обмозговать проект, прежде чем я возьмусь за синопсис, и каждый упомянул имена нескольких молодых звезд, которых неплохо бы иметь в виду, когда я буду строить сюжет. Тогда я пожал им всем руки и пообещал, что, конечно, буду. И прибавил, что работаться мне лучше всего будет в Англии. Они ответили: «Ну, это замечательно».
6: За несколько дней до того я спросил у благочестивого Дундаса, был ли кто-нибудь в шале Белуши в ту ночь, когда он умер. Если кто-то и знает, решил я, то наверняка он.
4: Он умер в одиночестве.
6: И глазом не моргнув, ответил благочестивый Дундас, древний как Мафусаил.
4: Да всем до лампочки, был ли с ним кто-то или нет. Он умер в одиночестве.
6: Странно было уезжать из отеля. Я подошел к стойке портье. Сегодня под вечер я уезжаю.
5: Очень хорошо, сэр.
6: Не могли бы вы... у вас есть один служащий, мистер Дундас. Джентльмен в годах, сам не знаю. Я уже несколько дней его не видел. Мне бы хотелось попрощаться.
5: Один из наших смотрителей?
6: Да, наверное. Портье уставилась на меня озадаченно. Она была очень красивая, и помада у нее была цвета раздавленной ежевики. Сняв телефонную трубку, она сказала в нее негромко несколько фраз, потом мне:
5: «Прошу прощения, сэр. Мистер Дундас последние несколько дней на работе.

0: справочной нашли двух дундесов «Б», что показалось мне одновременно маловероятным и показательным для Америки или, во всяком случае, для Лос-Анджелеса. Первым оказалась миссис Буадицея Дундес. По второму номеру, когда я попросил позвать благочестивого Дундеса, мужской голос поинтересовался: «Кто спрашивает?» Я назвался, сказал, что живу в отеле и что у меня осталось кое-что, принадлежащее мистеру Дундесу.
1: «Мой дедуля умер, мистер. Вчера вечером умер».
0: Потрясение или шок иногда оказывают на нас странные действия. Клише вдруг становятся реальными. Я почувствовал, как кровь отлила у меня от лица, как у меня перехватило дыхание. Примите мои соболезнования. Он был очень приятным человеком.
1: Ага.
0: Это, наверное, случилось внезапно.
1: Годы. Кашлял.
0: Кто-то спросил у него, с кем он разговаривает, и он ответил: «Ни с кем», а потом сказал:
1: «Спасибо за звонок».
0: Я был ошарашен. «Послушайте, у меня его альбом с вырезками. Он оставил его у меня».
1: «Хлам про старое кино?»
0: «Да». Пауза.
1: «Оставьте себе. Этот хлам никому не нужен. Послушайте, мистер, мне надо бежать».
0: Щелчок. Тишина. Я пошел убирать альбом в дорожную сумку, и когда на поблекшую кожаную обложку упала слеза, был поражен, обнаружив, что плачу. В последний раз я остановился у пруда попрощаться с благочестивым Дундесом и Голливудом. По вечному настоящему пруда скользили, едва заметно шевеля плавниками, три совершенно белых призрачных карпа. Я помнил их имена: Бастер, Призрак и Принцесса. Но уже никто и никогда их бы не различил. У выхода из отеля меня ждала машина. До аэропорта ехать было 30 минут. Я уже начал забывать.

0: Вы слушали рассказ Нила Геймана «Пруд с декоративными рыбками» и прочие истории в переводе с английского Анны Комаринец. И второй рассказ нашего сегодняшнего эфира принадлежит перу Лестера Дель Рея. «Крылья ночи».
1: «Черт подери всех марсиашек!»
0: Тонкие губы толстяка Уэлша выплюнули эти слова со всей злобой, на какую способен оскорбленный представитель высшей расы.
1: «Взяли такой отличный груз! Лучшего иридия ни на одном астероиде не сыщешь! Только-только дотянули до Луны, и не угодно ли опять инжектор барахлит! Ну, попадись мне еще разок, этот марсиашка!»
0: «Ага!» Тощий Лейн нашарил позади себя гаечный ключ с изогнутой рукояткой и, кряхтя и сгибаясь в три погибели, снова полез копаться внутри машинного отделения. «Ага, знаю. Сделаешь из него котлету. А может, ты сам виноват? Может, марсиане все-таки тоже люди?» «Лироб Макис тебе ясно сказал, чтоб полностью разобраться и проверить инжектор, нужно 2 дня. А ты что?» Заехал ему в морду, облаял его дедов и прадедов и дал ровным счетом 8 часов на всю починку. А теперь хочешь, чтобы он при такой спешке представил тебе все в ажуре. Ладно, хватит, дай-ка лучше отвертку. К чему бросать слова на ветер? 100 раз он спорил с Уэлшем, и все бестолку. Толстяк – отличный космонавт, но начисто лишен воображения. Никак не позабудет бредятину, который пичкает своих граждан возрожденной империи. О высоком предназначении человека, о божественном промысле. Люди, мол, для того и созданы, чтобы помыкать всеми иными племенами. А впрочем, если бы толстяк его и понял, так ничего бы не выиграл. Лейн и высоким идеалом цену знает, тоже радости мало. Он-то к окончанию университета получил лошадиную дозу этих самых идеалов, да еще солидное наследство, хватило бы на 3. И вдохновенно ринулся в бой. Писал и писал.

0: печатал книги, произносил речи, беседовал с официальными лицами, вел переговоры в кулуарах, вступал в разные общества и сам их создавал, и выслушал по своему адресу немало брани. А теперь он ради хлеба насущного перевозит грузы по трассе «Земля-Марс» на старой изношенной ракете. На четверть ракета его собственность. А тремя четвертями владеет толстяк Уэлш, который возвысился до этого без помощи каких-либо идеалов, хотя начинал уборщиком в метро. «Ну?» — спросил толстяк, когда Лейн вылез наружу. «Ничего. Не могу я это исправить. Слабовато разбираюсь в электронике. Что-то разладилось в реле прерывателя, но по индикаторам не поймешь, где непорядок, а наобум искать опасно. Может, до земли дотянем?» Тощий покачал головой. «Навряд ли. Лучше сядем где-нибудь на Луне, если ты сумеешь дотащить нашу посудину. Тогда, может, и найдем поломку, прежде чем кончится воздух». Толстяку тоже это приходило в голову. Пытаясь как-то уравновесить перебои в подаче горючего и клиня лунное притяжение, хоть и слабое, оно порядком мешало, он повел ракету к намеченному месту. Посреди небольшой равнины он высмотрел на редкость чистую и гладкую площадку, без каменных обломков и выбоин. «Пора бы тут устроить аварийную станцию», — пробурчал он. «Когда-то станция была», — сказал Лейн. «Но ведь на Луну никто не летает, и пассажирским кораблям тут садиться незачем. Проще выпустить закрылки и сесть в земной атмосфере, чем тратить здесь горючее. А грузовики вроде нас не в счет». «Странно. Какая ровная и чистая эта площадка. Мы в миле не выше, и ни одной метеоритной царапинки не видно». «Стало быть, нам повезло. Не хотел бы я шлепнуться в какой-нибудь кратеришко и сбить дюзу или пропороть обшивку». Толстяк взглянул на высотомер и на указатель скорости спуска. «Мы здорово грохнемся, если...»
1: «Эй, что за черт?»
0: Тощий Лейн скинул глаза на экран. В тот миг, когда они были готовы удариться о поверхность, ровная площадка раскололась надвое, половинки плавно скользнули в стороны, и ракета стала медленно опускаться в какой-то кратер. Он быстро расширялся, дна не было видно, рев двигателей вдруг стал громче. А экраны верхнего обзора показали, что над головой опять сошлись две прозрачные пластины. Веря и не веря собственным глазам, Лейн уставился на указатель высоты.
1: «Опустились на 160 миль и попались в ловушку! Судя по шуму, тут есть воздух. Что за капкан? Откуда он тут взялся? Бред какой-то.
2: Сейчас не до того. Обратно не проскочить. Пойдем вниз, а там разберемся. Черт, неизвестно еще, какая внизу площадка».
0: В таких вот случаях очень кстати, что толстяк не страдает избытком воображения. Делает свое дело. Опускается в исполинском кратере, будто на космодроме в Йорке, и занят только неравномерностью вспышек из-за барахлящего инжектора. А что ждет на дне, ему плевать. Тощий удивленно посмотрел на толстяка, потом вновь уставился на экраны. Может, удастся понять, кто и зачем построил этот капкан?

Лин лениво поворошил кучу песка и ислевшего сланца, выудил крохотный красноватый камешек с первого раза незамеченный и медленно поднялся на ноги. Спасибо великим, очень вовремя они послали ему особь. Старые грядки столько раз перерыты, что уже совсем истощились. Чуткими ноздрями он втянул запах магния, немножко пахло железом и серы тут сколько угодно. Все очень-очень кстати. Правда, он надеялся найти медь, хоть щепотку. А без меди... Он отогнал эту мысль, как отгонял уже тысячи раз, и подобрал грубо сработанную корзину, набитую камешками пополам с лишайником, которым заросла эта часть кратера. Свободной рукой растер в пыль осколок выветрившегося камня заодно с клочком лишайника и все вместе отправил в рот. Благодарение великим за эту особь. Приятно ощущать на языке душистый магний, и лишайник тоже вкусный, сочный, потому что почва вокруг неистощенная. Если бы еще хоть крупицу меди, больше и желать нечего. Лин печально вильнул гибким хвостом, крякнул и побрел назад к себе в пещеру. Мельком глянул вверх на далекий свод. Там наверху за много миль ослепительно сверкал луч света и постепенно слабее и тускнее слой за слоем пронизывал воздух. Значит, долгий лунный день близится к полудню. Скоро солнце встанет прямо над сторожевым шлюзом и луч будет падать отвесно. Шлюз чересчур высоко, отсюда не увидишь, но Льин знает. Там, где покатые стены Исполинской долины упираются в свод, есть перекрытое отверстие. Долгие тысячелетия вырождалось и вымирало племя Льина, а свод все держится. Хоть опорой ему служат только стены, образующие круг около 50 миль в поперечнике. Неколебимые, куда более прочные, чем сам кратер. Единственный и вечный памятник былому величию его народа. Лин об этом не задумывался. Он просто знал. Свод не создан природой. Его построили в те времена, когда Луна теряла остатки разреженной атмосферы, и племя напоследок вынуждено было искать прибежище в самом глубоком кратере, где кислород можно было удержать, чтобы не улетучивался. Лин смутно ощущал протекшие с тех пор века и дивился прочности сводчатой кровли, над которой не властно время. Некогда народ его был велик и могуч. Тому свидетельство Исполинская долина под сводом. Но время не щадило его предков. Оно состарило весь народ, как старило каждого в отдельности, отнимало у молодых силу и растило в них медленные сосущие всходы безнадежности. Какой смысл прозябать здесь, в заперти, одинокой малочисленной колонии, не смея выйти на поверхность собственной планеты? Их становилось все меньше. Они позабыли многое, что знали и умели прежде. Машины сломались, рассыпались в прах, и новыми их не заменили. Племя вернулось к первобытному существованию. Кормилось камнем, который выламывали из стен кратера, да выведенными уже здесь внизу лишайниками, что могли расти без солнечного света, усваивая энергию радиоактивного распада. И с каждым годом на грядках сажали все меньше потомства. Но даже из этих немногих зерен прорастала лишь ничтожная доля, и от миллиона живущих остались тысячи, потом только сотни, и под конец горсточка хилых одиночек. Лишь тогда они поняли, что надвигается гибель, но было уже поздно. Когда появился Льин, в живых оставались только трое старших, и остальные семена не дали ростков. Старших давно нет. Уже многие годы Льин в кратере один. Бесконечно тянется жизнь. Вся она только сон да поиски пищи, да еще мысли, вечно одни и те же. А тем временем его мертвый мир больше тысячи раз обращал свое лицо к свету и вновь погружался во тьму. Однообразие медленно убивало его народ. Уже скоро оно доведет свое дело до конца. Но Льина не тяготит такая жизнь. Он привык и не замечает скуки. Он брел неспешно, в лад медлительному течению мыслей. Долина осталась позади. Вот и дверь жилища, которую он выбрал для себя среди множества пещер, вырезанных в стенах кратера. Он постоял еще под рассеянным светом далекого солнца, пережевывая новую порцию камня пополам с лишайником. Потом вошел к себе. В освещении он не нуждался. Еще в незапамятные времена, когда народ его был молод, камень стен насытили радиоактивностью, и глаза Льина улавливали световые волны едва ли не любой длины.
Через первую комнату, мимо сплетенной из лишайников постели и кое-какой нехитрой утвари, он прошел дальше. В глубине помещалась детская, она же и мастерская. Неразумная, но упрямая надежда влекла его в самый дальний угол. И, как всегда, понапрасну. В ящике, полном плодородной почвы, рыхлой, мягкой, заботливо политой, ни намека на жизнь. Ни единый красноватый росток не проклюнулся. Никакой надежды на будущее. Зерно не проросло. Близок час, когда всякая жизнь на родной планете угаснет. С горечью Лин отвернулся от детской грядки. Недостает такой малости, и это так много. Съесть бы всего несколько сот молекул любой медной соли, и зерна, зреющие в нем, дали бы ростки. Или прибавить те же молекулы к воде, когда поливаешь грядку, и проросли бы уже посеянные семена. Выросли бы новые крепкие мужчины или, может, женщины. Каждый из племени Льина носил в себе и мужское, и женское начало. Каждый мог и в одиночку дать зерно, из которого вырастут дети. И пока еще жив хоть один из племени, можно за год взрастить на заботливо ухоженные почве сотню молодых, если б только добыть животворный гормон, содержащий в себе медь. Но, как видно, не суждено. Окончание рассказа Лестера Дель Рея «Крылья ночи» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Лестер Дель Рей. «Крылья ночи». Продолжение. Лиин склонился к тщательно сработанному перегонному аппарату из выточенных вручную каменных сосудов и гибких стержней, скрепленных и связанных в трубке, и оба его сердца тоскливо сжались. Сухой лишайник и липкая смола все еще питали собой медленный огонь, и медленно сочилась из последней трубки капля за каплей и падала в каменную чашу. Но и от этой жидкости не исходит ни намека на запах медной соли. Что ж, значит, не удалось. Все, что за многие годы дал перегонный аппарат, Лиин подмешивал к воде, поливая грядку. Почва детской всегда влажная, но ей не хватило минерала жизни. Почти бесстрастно Лиин вложил вечные металлические свитки, хранящие мудрость его племени, обратно в футляры, и принялся разбирать на части химическое отделение мастерской. Остается еще один путь. Он труднее, опаснее, но иного выхода нет. Старинные записи говорят, что где-то под самым сводом, где воздух уже слишком разрежен и дышать нечем, есть вкрапление меди. Значит, нужен шлем, баллоны со сжатым воздухом и еще крючья и скобы, чтобы взбираться по разъеденной временем древней дороге наверх по лестнице, где разрушена половина ступеней. И нужны инструменты, распознающие медь и насос, чтобы наполнить баллоны. Потом придется подтащить множество баллонов к началу подъема, устроить склад и, поднимаясь наверх, постепенно поднимать их тоже, устраивать новые склады, пока цепь запасов не достигнет самого верха. И тогда, быть может, он найдет медь для возрождения. Он старался не думать о том, сколько на все это понадобится времени и как мала надежда на успех. Нажал педаль. Заработали маленькие мехи, в примитивной кузнице вспыхнули язычки голубого пламени. Он достал металлические слитки, надо раскалить их, чтобы поддавались ковке. Вручную придать им ту форму, какой требуют старинные записи и чертежи, задача почти немыслимая, и все же надо как-то справиться. Его народ не должен умереть. Прошли долгие часы, а он все работал, и вдруг по пещере разнесся высокий пронзительный звук. В энергополе над створчатым шлюзом свода появился метеорит, и видно, огромный. Такого, чтоб ожили защитные экраны, на памяти Льина еще не бывало. И он думал, что механизм больше не действует, хоть рассчитан был на века, ведь солнце должно питать его своей энергией, пока не погаснет. В растерянности стоял он, глядя на дверь, и вот свистящий звук повторился. Если сейчас же не нажать решетку вводного устройства, автоматически включатся отклоняющие силы, и метеорит упадет в стороне от свода. Лиин не успел об этом подумать, просто кинулся вперед и прижал пальцы к решетчатой панели. Потому-то он здесь и поселился, именно в этой пещере. Некогда здесь помещалась стража, в далеком прошлом она впускала и выпускала немногочисленные ракеты-разведчики. Решетка на миг засветилась, значит, метеорит вошел в кратер, и Лиин опустил руку, чтобы створы шлюза вновь сошлись. И направился к выходу, нетерпеливо ожидая падения метеорита. Быть может, великие добры наконец отозвались на его мольбы. Раз он не может найти медь у себя дома, они посылают ему дар извне. А вдруг это баснословное богатство? Быть может, метеорит так велик, что еле уместится в ладони? Но почему он все еще не упал? Цепенея от страха, Лиин тревожно всматривался в далекий свод. Неужели он опоздал, и защитные силы отбросили метеорит прочь? Нет. Вот блеснул огонек. Но не так должен бы вспыхнуть такой большой метеорит, врезаясь в сопротивляющийся воздух. До слуха, наконец, донесся сверлящий прерывистый вой. Метеорит должен был звучать совсем иначе. В недоумении Лиин смотрелся еще пристальней. Да вот он, гость! Не падает стремглав, опускается неторопливо, и яркий свет не угасает, позади обращен вниз. Но это значит... Это может означать только одно. Разумное управление. Ракета! На миг у Льина все смешалось в голове. Уж не возвращаются ли предки из какого-то другого неведомого убежища? Или сами великие решили его посетить? Но, привыкший рассуждать здраво, он отверг эти нелепые догадки. Не могла такая машина прилететь из безжизненных лунных пустынь, а только со сказочной планеты, что находится под его родным миром. либо с тех, которые обращаются вокруг Солнца по другим орбитам. Неужели там есть разумная жизнь? Он мысленно перебирал в памяти записи, оставшиеся со времен, когда предки, пересекая космос, летали к соседним планетам, задолго до того, как было построено убежище в кратере. Основать там колонии не удалось. Непомерно велика оказалась сила тяжести. Но космонавты подробно осмотрели другие миры. На второй планете жили только чешуйчатые твари, скользящие в воде, да причудливые папоротники на редких клочках суши. На планете, вокруг которой обращается его родной мир, кишели исполинские звери, а сушу покрывали растения, глубоко уходящие корнями в почву. На этих двух не нашлось ни следа разума. Вот четвертую планету населяли существа более понятные, схожие с предшественниками его народа на долгом пути эволюции. Жизнь не разделялась на животную и растительную, то и другое сочеталось в единстве. Шарообразные комочки живого вещества, движимые инстинктом, уже стягивались в стайки, но еще не могли общаться друг с другом. Да, из всех известных миров, вероятнее всего, именно там развился разум. Если же каким-то чудом ракета все-таки прилетела с третьего мира, надеяться не на что. Слишком он кровожаден. Это ясно из древних свитков. На каждом рисунке свирепые чудовища, огромные как горы, раздирают друг друга в клочья. Льин услыхал, как опустился где-то поблизости корабль, и полный страхов и надежд направился к нему, туго свернув хвост за спиной. Увидав у открытого люка двух пришельцев, он тотчас понял, что ошибся. Эти существа сложены примерно так же, как он, хотя гораздо крупнее и массивнее. Значит, с третьей планеты. Он помедлил, осторожно наблюдая. Они озираются по сторонам и явно рады, что тут есть чем дышать. Потом одно что-то сказало другому. Новое потрясение. Оно говорит внятно, интонации явно разумны, но сами звуки — бессмысленные лопотания. И это речь? Должно быть, все же речь, хотя в словах ни малейшего смысла. Впрочем, как там в старинных записях? Славольнодумец полагал, будто в древности у жителей Луны не было речи. Они сами изобрели звуки, и каждый наделили значением. И лишь после долгих веков привычка к звуковой речи преобразилась в инстинкт, с которым младенец рождался на свет. Вольнодумец даже подвергал сомнению ту истину, что сами великие предусмотрели речь, а осмысленные звуки как неизбежное дополнение к разуму. И вот, кажется, он был прав. Ощупью пробиваясь в тумане нежданного открытия, Льин собрал свои мысли в направленный луч. И опять потрясение. Умы пришельцев оказались почти непроницаемы, а когда он наконец нашел ключ и начал нащупывать их мысли, стало ясно, что они его мысли читать не могут. И однако они разумны. Но тот, на котором он сосредоточился, наконец его заметил и порывисто ухватился за второго. Слова по-прежнему были корявые, нелепые, но общий смысл сказанного человек с Луны уловил. «Толстяк! Это что такое?» Второй пришелец обернулся и уставился на подходящего к ним Льина. «Не поймешь. Какая-то сухопарая обезьяна в 3 фута ростом. По-твоему, она не опасная?» «Навряд ли. Может быть, даже разумная?» «Этот купол наверняка сработал, а не какая-нибудь горсточка политэмигрантов. Сразу видно, постройка нечеловеческая. Эй!» — обратился к лунному жителю пришелец, который мысленно называл себя тощим, хотя с виду был большой и плотный. «Ты кто такой?» «Лин», — ответил тот, подходя ближе, и ощутил в мыслях тощего удивление и удовольствие. «Лин! Я Лин!» «Пожалуй, ты прав, тощий», — проворчал толстяк. «Похоже, он тебя понимает. Любопытно, кто прилетал сюда и обучил его говорить по-людски?» Лин немного путался, не сразу удавалось различить и запомнить значение каждого звука. «Не понимает людски. Никто прилетал сюда. Вы...» Дальше слов не хватило. Он шагнул поближе, показывая на голову тощего и на свою. К его удивлению, тощий понял. «Видимо, он читает наши мысли. Это телепатия!» «Ишь ты! Марсияшки тоже толкуют, будто они таким манером друг друга понимают. А вот чтобы они у человека мысли прочитали, я ни разу не видал. Они толкуют, будто у нас мозги как-то не так открываются. Может, это обезьяна, Рим этот, тебе все врет?
1: Ну, вряд ли.
0: Посмотри-ка на тестер, вон какая радиоактивность. Если бы здесь побывали люди и вернулись, об этом бы уже вовсю кричали. Кстати, его зовут не Рим. Больше похоже на Лин, а по-настоящему нам не выговорить. Он послал мысль Лину, и тот послушно повторил свое имя. Видишь, у нас Л плавный звук, а у него взрывной. А согласный на конце он произносит как губной, хотя и похож на наш зубной. В нашей речи таких звуков нет. Интересно, насколько он разумен? Не успел Лин составить подходящий ответ, как тощий нырнул в люк корабля и через минуту вернулся с пакетиком под мышкой. «Космический разговорник», — объяснил он толстяку. «По таким 100 лет назад обучали марсиан». И обратился к Лину. «Тут собраны 600 самых ходовых слов нашего языка и расположены так, чтобы как можно легче их постепенно усвоить. Смотри на картинки, а я буду говорить и думать слова. Ну-ка. 1, 2. Понимаешь?» Толстяк Уэлш некоторое время смотрел и слушал, и отчасти потешался, но скоро ему это надоело. «Ладно, тощий, можешь еще понянчиться со своим туземцем, вдруг узнаешь что-нибудь полезное. А пока ты не принялся за ремонт, я пойду посмотрю стены. Любопытно, что тут есть радиоактивного». «Эх, жаль, на наших грузовиках передатчики никудышные. Вызывай, не вызывай, далеко не услышат». И он побрел прочь. Но Лин и тощий этого даже не заметили. Они поглощены были нелегкой задачей — найти средства общения. Казалось бы, за считанные часы при совсем разном жизненном опыте это неосуществимо. Но как ни странны были чужие звуки и сочетания слов, как ни причудливо соединялись они в значимые группы, в конце концов, это была всего лишь речь. А Лин появился на свет, уже владея речью, чрезвычайно сложной, но для него естественной, как дыхание. Усиленно кривя губы, он один за другим одолевал трудные звуки и неизгладимо утверждал в мозгу их значение. Под конец толстяк, идя на голоса, отыскал их в пещере Лина, уселся и смотрел на них точно взрослый, на малыша, играющего с собакой. Не то чтобы Лин вызывал у него недобрые чувства, но и человеком толстяк его не считал. Так, смышленые животные, вроде марсиан или дикарей с Венеры. Ну а если тощему угодно обращаться с ним как с равным, пускай покуда потешится. Лин смутно улавливал и эти мысли, и еще другие, более опасные. Но его слишком захватило общение с живым разумом. Ведь почти столетие он провел в полном одиночестве. А было кое-что и поважнее. Он подергивал хвостом, разводил руками и усердно одолевал земные звуки. Тощий, как мог, поспевал за ним. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Наконец землянин кивнул. «Кажется, я понял. Все, кроме тебя, уже умерли, и тебе очень не по душе, что выхода никакого нет». «Хм, мне такое тоже не понравилось бы». «И теперь ты думаешь, что эти твои великие, а по-нашему Бог, послали нас сюда поправить дело? А как поправить?» Лин просиял. Лицо его сморщилось и скривилось от удовольствия, и он не сразу понял, что тощий неверно истолковал эту гримасу. Намерения у тощего добрые. Если он поймет, в чем нужда, он, пожалуй, охотно даст меди, ведь из древних записей известно, что третья планета богаче всех минералами. «Нужен нра. Жизнь получается от того, что из многих простых вещей делается одна непростая. Воздух, что надо для питья, что надо для еды, это все у меня есть, и я живу. А чтобы начаться новой жизни, нужен нра. Он начало-начал. Само зерно не живое. Будет нра, оно оживет. Только у меня нет слова». С нетерпением он ждал, пока тощий все это усвоит. «Какой-то витамин или гормон, что ли? Вроде витамина Е6. Может, мы и могли бы его сделать, если...» Лин кивнул. «Да, конечно, великие и добры. На обоих сердцах у него потеплело от мысли о многих заботливо укрытых про запас зернах. Их можно прорастить, была бы только желанная медь. А теперь человек с земли готов ему помочь. Еще немножко терпения, и все будет хорошо». «Делать не надо!» — весело пропищал он. «Простая штука! Зерно или я?
2: мы можем сделать внутри себя. Но для этого нам нужен Нра. Смотри.
1: Он взял камешки из корзины, размял в горсти, старательно разжевал и знаками показал, что у него внутри камень изменяется. Толстяк Уэлш заинтересовался.
3: «А ну, обезьяна, съешь еще!»
1: Лин охотно повиновался. Как странно. Значит, сами они едят только то, что приготовили для них другие живые существа.
3: «Ух, черт! Он лопает камни! Самые настоящие камни! Слушай, тощий, у него что же, зоб, как у птицы?»
1: «Он их переваривает. Почитай-ка про марсианах. Они были наполовину животные, наполовину растения. И у него, очевидно, обмен веществ идет так же.
2: Вот что, Лин, как я понимаю, тебе нужен какой-то химический элемент. Натрий, кальций, хлор. Нет, этого всего здесь должно быть хватает.
3: Может, йод?»
1: Он перечислил десятка два элементов, которые, по его соображениям, могли как-то содействовать жизни, но меди среди них не оказалось. И в мысли лунного жителя понемногу закрадывался страх.
2: Неужели этот странный барьер, мешающий им понимать друг друга, все погубит? Где же выход?
1: И вдруг он вздохнул с облегчением.
2: Ну, конечно, общего слова нет, но структура химического элемента всюду одна и та же.
1: Он торопливо перелистал разговорник, нашел чистую страницу и взял у землянина карандаш. Толстяк и тощий смотрели во все глаза, а Лин, тщательно начиная от центра, частицу за частицей вычертил строение атома меди, открытое великими физиками его народа. И они ничего не поняли. Тощий покачал головой и вернул листок.
3: «Насколько я догадываюсь, приятель, это схема какого-то атома, но тогда нам на Земле еще учиться и учиться».
1: Он даже присвистнул. Толстяк скривил губы.
2: «Если это атом, так я сапог всмятку. Пошли, тощий, уже время спать, а ты полдня валял дурака. И потом надо помозговать насчет этой самой радиации. Мы бы тут с тобой спеклись в полчаса. Спасибо, надели походные нейтрализаторы. А обезьяне это, видно, только на пользу. И у меня есть одна идея».
1: Тощий вышел из мрачного раздумья и посмотрел на часы.
2: «Ах, черт! Послушай, Лин, ты не падай духом. Завтра мы это еще обсудим. А сейчас толстяк прав. Нам с ним пора спать. До скорого, приятель!»
1: Лин кивнул, на время прощаясь с ними на родном языке, и тяжело опустился на жесткое ложе. За дверью толстяк с жаром начал развивать некий план, как с помощью Лина добывать радиоактивные вещества. Послышался протестующий голос тощего. Но Лину было не до того. Атом меди он, конечно, изобразил правильно. Однако наука землян делает еще только первые шаги. Они слишком мало знают о строении атома. Им не разобраться в его чертежах. Писать химические формулы? Реакции, которые исключат один за другим все элементы, кроме меди? Будь они химиками, они, может, и поняли бы, но даже тощий знает слишком мало. И все же какой-то выход должен быть, разве что на Земле вовсе нет меди. Уж, наверное, великие, которых земляне называют богом, не отозвались бы на мольбы многих поколений злой насмешкой. Выход есть. И пока пришельцы спят, Лин его найдет. Хотя бы в поисках ключа пришлось перерыть все древние свитки. Несколько часов спустя, вновь полный надежд, он устало брел по долине к земному кораблю. Найденное решение оказалось простым. Все элементы объединяются по семействам и классам. Тощий упоминал о натрии. Даже по самым примитивным таблицам, какими, наверное, пользуются на Земле, можно установить, что натрий и медь относятся к одному семейству. А главное, по простейшей теории, наверняка доступной народу, уже строящему космические ракеты, атомный номер меди — 29. Оба люка были открыты. Лин проскользнул внутрь, безошибочно определяя направление по колеблющимся смутным мыслям спящих людей. Дошел до них и остановился в сомнении. Он ведь не знает их обычаев, но уже убедился, то, что для его народа было истиной, далеко не всегда правильно для землян. Вдруг им не понравится, если он их разбудит. В нем боролись учтивость и нетерпение. Наконец он присел на корточки на металлическом полу, крепко сжимая древний свиток и принюхиваясь к окружающим металлам. Меди здесь не было, но он и не надеялся так просто найти столь редкий элемент. Впрочем, тут были и такие, которых он совсем не мог определить. Должно быть, из тяжелых, какие на Луне почти не существуют. Толстяк что-то пробурчал, замахал руками, зевнул и сел, еще толком не проснувшись. Его мысли полны были кем-то с Земли, в ком присутствовало женское начало, которого, как уже заметил Лин, оба гостя были лишены. И еще тем, что станет делать он, толстяк, когда разбогатеет. Лин живо заинтересовался изображениями этой мысли, но потом спохватился. Тут явно секреты, не следует в них проникать без спроса. Он отвел свой ум, и тогда-то землянин его заметил. Спросонья толстяк Уэлш всегда бывал не в духе. Он вскочил, зашарил вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого.
3: «Ах ты, подлая обезьяна!» — взревел он. «Чего ж ныряешь? Вздумал нас прирезать?»
1: Лин взвизгнул и увернулся от удара, который расплющил бы его в лепешку. Непонятно, в чем он провинился, но безопаснее уйти. Физический страх был ему незнаком. Слишком много поколений жило и умерло, не нуждаясь в этом чувстве. Но его ошеломило открытие, что пришельцы способны убить мыслящее существо. Неужели на Земле жизнь ничего не стоит?
3: «Эй, брось! Прекрати!»
1: Шум разбудил тощего. Лин мельком оглянулся. Тощий сзади схватил толстяка и не давал шевельнуть рукой.
3: «Полегче, слышишь? Что тут у вас?»
1: Но толстяк уже окончательно проснулся и остывал. Выпустил из рук металлический брус, криво ухмыльнулся.
3: «Сам не знаю. Может, он ничего худого и не задумал, только я проснулся, вижу, он сидит, пялит на меня глаза, а в руках железка. Мне и показалось, он хочет перерезать мне глотку или вроде того. Я уже очухался. Поди сюда, обезьяна, не бойся».
1: Тощий выпустил его и кивнул Лину. «Да-да, приятель, не уходи. У толстяка свои заскоки насчет людей и нелюдей. Ну, в общем-то, он добрый. Будь хорошей собачкой, и он не станет пинать тебя ногами. Даже за ухом почешет».
3: «Чушь!»
1: Толстяк ухмыльнулся. Добродушие вернулось к нему. Он понимал, что тощий острит, но не обижался. «Марсияшки, обезьяны. Ясно, они не люди, с ними и разговор другой. Ничего плохого тут нет».
3: «Что ты притащил, обезьяна? Опять картинки, в которых никакого смысла нету?»
1: Лин кивнул, подражая их жесту, означающему согласие, и протянул свиток тощему. Толстяк держится уже невраждебно, однако неясно, чего от него ждать, а тощему, видимо, интересно.
3: «Надеюсь, в картинках много смысла. Вот нра. 29-й. Под натрием».
1: «Периодическая таблица», — сказал тощий толстяку. «По крайней мере, похоже. Дай-ка мне справочник. Под натрием. Номер 29. Натрий, калий, медь. 29-й, все правильно. Это оно и есть, Лин?»
4: Глаза Лина сверкали торжеством. «Благодарение великим! Да, это медь! Может быть, у вас найдется хотя бы 1 грамм?
3: «Пожалуйста, хоть 1000 граммов. По твоим понятиям, у нас ее до отвала. Бери сколько угодно».
1: И тут вмешался толстяк.
3: «Ясно, обезьяна, у нас есть медь, если это ты по ней хныкал. А чем заплатишь?»
4: «Заплатишь?»
3: «Ясно, что дашь в обмен? Мы помогаем тебе, а ты нам. Справедливо».
1: Лину это не приходило в голову, но как будто справедливо. Только что же он может им дать? И тут он понял, что у землянина на уме. Заметь, ему, Льину, придется работать. Выкапывать и очищать радиоактивные вещества, с таким трудом созданные в пору, когда строилось убежище. Вещества, дающие тепло и свет, нарочно преобразованные так, чтобы утолять все нужды племени, которому предстояло жить в кратере. А потом работать придется его сыновьям и сыновьям сыновей, добывать руду, выбиваться из сил ради земли, и за это им будут платить медью. В обрез, только-только чтобы земле хватало рудокопов. Мозг толстяка снова захлестнули мечты о том земном создании. И ради этого он готов обречь целый народ прозябать без гордости, без надежд, без свершений. Непостижимо. На земле так много людей, для чего им обращать Льина в раба? И рабство — это еще не все. В конце концов, Земля присытится радиоактивными материалами, либо, как невелики запасы, они иссякнут, и нечем будет поддерживать жизнь. Так или иначе, впереди гибель. Лин содрогнулся. Слишком страшный выбор навязывают. Тощий опустил руку ему на плечо. «Толстяк немного путает, Лин. Верно, толстяк?» Пальцы Тощего сжимали что-то... «Оружие», — смутно понял Лин. Второй землянин поежился, но усмешка не сходила с его лица.
2: «Дурень ты, Тощий! Чокнутый! Может, ты и веришь в этот дребедень, что все люди и нелюди равны, но не убьешь же ты меня из-за этого! А я человек старых взглядов, я свою медь за даром не отдам!»
1: Тощий вдруг тоже усмехнулся и спрятал оружие.
2: «Ну и не отдавай! Лин получит мою долю. Меди у нас досталь, без некоторых вещей мы вполне обойдемся. И не забывай, четверть всего, что есть на корабле, моя».
1: На это в мыслях толстяка не нашлось ответа. Он подумал немного и пожал плечами. Тощий прав, своему паю он хозяин. Ну и пусть.
2: «Ладно, воля твоя. Я тебе помогу раскопать, что у нас есть подходящего. Можешь взять ту проволоку, знаешь, в ларе в машинном отделении».
1: Лин молча смотрел, как они отперли небольшой ящик и стали там рыться. Половина его ума изучала механизмы и управления, вторая половина ликовала.
2: Медь! И не какая-то горсточка, а столько, сколько он не в силах унести. Чистая медь, которую так легко превратить в съедобный купорос при помощи кислот. Он еще раньше их приготовил, когда пытался добыть медь здесь у себя. Через год кратер вновь будет полон жизни. Он оставит 300, а может быть и 400 сыновей, и у них будут еще и еще потомки.
1: Одна деталь схемы сцепления, которую он изучал, заставила Ильина перенести центр тяжести на половину ума, занятую окружающими механизмами. Он потянул Тощего за штанину.
5: «Это... вот это не годится, да?»
2: «А? Да, тут что-то разладилось. Потому нас тебе и занесло, друг. А что?»
5: «Тогда без радиоактивных. Я могу платить. Я исправлю».
1: На миг его взяло сомнение.
5: «Это ведь тоже значит платить, да?»

0: Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Лестер Дель Рей, «Крылья ночи». Окончание. Толстяк вытащил из ящика большой моток чудесной душистой проволоки, утер пот со лба и кивнул.
1: Верно, это была бы плата, только ты эти штуки не тронь. Они и так ни к черту не годятся, и может, тощий даже не сумеет их исправить.
2: Я могу исправить.
1: Ну да. Ты в каких академиях обучался электронике? В этом мотке 200 футов, стал быть, на его долю 50. Ты что же, тощий, свою всю ему отдашь?
0: Да, пожалуй. Тощий почти не следил за тем, как толстяк отмерял и резал проволоку. С сомнением смотрел он на Лина.
3: Слушай, Лин, а ты в таких вещах разбираешься?
0: Ионный двигатель штука непростая. В схеме питания черт ногу сломит. С чего ты взял, что сумеешь починить инжектор? Разве у вашего народа были такие корабли, и ты изучал чертежи?
3: Мучительно подыскивая слова, Лин попытался объяснить. Нет, у его народа ничего похожего не было. Атомные устройства работали по-другому, ведь на Луне урана почти нет, и энергию атома использовали непосредственно. Но принципы ему ясны уже из того, что он видит со стороны. Он прямо в голове чувствует, как что должно работать.
2: Я чувствую. Когда я только-только вырос, я уже мог это исправить. Записи и чертежи я все прочел, но главное не что я изучал, а как я думаю. 300 миллионов лет мой народ все это изучал, а теперь я просто чувствую.
3: 300 миллионов лет?
1: Когда ты сказал, что прямо сроду умеешь и говорить, и читать, я понял, что ваше племя очень старое. Но чтоб так? У нас тогда еще динозавры бегали.
2: Да, мои предки видели таких зверей на вашей планете, серьезно подтвердил Лин. Так я буду чинить?
0: Тощий растерянно мотнул головой и молча передал Лину инструменты.
3: «Слышишь, толстяк, 300 миллионов лет, и почти все это время они были далеко впереди нас теперешних. Ты только подумай! Мы были еще так, букашки!
0: Кормились динозавровыми яйцами, а эти уже летали с планеты на планету. Подолгу, наверное, нигде не оставались. Сила тяжести для них в шестеро выше нормальной. А своя планета маленькая, воздух не удержала. Пришлось зарыться в яму». Вот и остался от них, от всех один Лин.
1: И поэтому он механик?
3: У него инстинкт. Знаешь, какие инстинкты развились за такой срок у животных и у насекомых? У него чутье на механизмы. Может, он и не знает, что это за машина, но чует, как она должна работать. Да еще прикинь, сколько он мне научных записей показывал и сколько всего, наверное, перечитал.
0: Я думаю, нет на свете такой машины, с которой он бы не сладил.
1: Толстяк решил, что спорить нет смысла. Либо эта обезьяна все исправит, либо им отсюда не выбраться.
0: Лин взял кусачки, отключил все контакты пульта управления и теперь обстоятельно, деталь за деталью, разбирал его. С необычайной ловкостью расцеплял провода, извлекал электронные лампы, разъединял трансформаторы. Лину ничего не стоило в этом разобраться. Земляне получают энергию из атомного топлива, используют определенные свойства ионизированного вещества, регулируют скорость ионизации, а затем реактивная струя через дюзы с большой скоростью выбрасывается наружу. Простейшая задача по электронике управляемой реакции. Маленькими проворными руками он виток за витком свернул проволоку в спираль, свернул вторую, между ними поместил электронную лампу. Вокруг этого узла появились еще спирали и лампы, затем длинная трубка, фидер. Лин соединил ее с трубопроводом, дающим смесь для ионизации, укрепил шину. Инжекторы оказались излишне сложны, но он их трогать не стал, годятся и так. На все вместе не ушло и 15 минут.
2: «Будет работать. Только в первый раз включайте осторожно. Теперь это работает на всю мощность, не так мало, как раньше».
0: Тощий осмотрел сделанное. «И это все? У тебя же осталась куча свободных деталей. Куда их?»
2: «Это было совсем ненужное. Очень плохое. Теперь хорошо».
0: Ильин старательно объяснил Тощему, как будет работать новая конструкция. Прежнюю мог объяснить только опытный специалист, отлично владеющий сложной терминологией. Но то, что вышло сейчас из рук Льина, было плодом знания, оставившего далеко позади неуклюжие сложности первых робких попыток.
3: Если что-то надо сделать, это делается как можно проще. Теперь тощий только диву давался. Почему люди так не сделали с самого начала? И как ему было не удивляться, когда все вдруг оказалось просто и ясно? Он кивнул.
4: Отлично! Вот это да, толстяк!
3: Коэффициент полезного действия примерно 99,99%, а раньше у нас не было и больше 20.
4: Ты молодчина, Лин.
3: Толстяк ничего не понимал в электронике, но объяснения Лина прозвучали убедительно, говорить больше не о чем. И он направился к рубке.
1: Ладно, значит, отбываем. До скорого, обезьяна.
3: Тощий подобрал медную проволоку, подал Лину и проводил его к люку. Лунный житель вышел из корабля, поднял голову к закрывающемуся люку и старательно улыбнулся на земной манер.
2: «Я открою створы и выпущу вас. И я вам заплатил, и все справедливо, так? Тогда до скорого, тощий. Да полюбят тебя великие за то, что ты вернул мне мой народ».
3: «Прощай», — отозвался тощий и помахал рукой. «Может, мы еще когда-нибудь тебя навестим? Посмотрим, как ты тут процветаешь».
2: Люк закрылся.
3: И вот Лин снова у себя в пещере. Нежно гладит медную проволоку и ждет грома ракетных двигателей. Ему и радостно, и тревожно. Медь — это счастье. Но мысли, которые он прочел у толстяка, сильно его смущают. Что ж, меди хватит для многих поколений, а что будет дальше с его народом, это во власти великих. Он вышел за дверь и смотрел, как уносится вверх теперь уже не мигающий, уверенный огонек и уносит с собой судьбу его племени. Если эти двое расскажут на земле о радиоактивных камнях, впереди рабство и гибель. Если промолчат, быть может, его племя возродится к прежнему величию и вновь отправится на другие планеты. Когда-то, еще в пору своего рассвета, лунный народ от этих попыток отказался, но ведь теперь на других мирах его встретят не дикие джунгли, а жизнь и разум. Быть может, когда-нибудь, владея древним знанием и покупая на других планетах вещества, которых нет на Луне, потомки даже найдут способ вернуть родному миру былое великолепие. Не об этом ли мечтали предки, пока и меня владела безнадежность и не простерлись над его народом крылья ночи? Лин смотрел вверх. Ракета поднималась над ним по спирали, то заслоняя, то вновь открывая просвет в вышине. Равномерная смена тени и света, будто мерные взмахи крыльев в незапамятные дали времен, когда воздух над Луной был еще полон летучих существ. Наконец, черные крылья достигли свода. Лин открыл шлюз, они скользнули наружу, и стало совсем светло. Быть может, это предзнаменование? Но как знать, доброе или дурное? Он понес медную проволоку в детскую. А на корабле тощий Лейн смеющимися глазами следил за толстяком Уэлшем. Тому явно было не по себе, он пытался собраться с мыслями. «Ну, — сказал тощий, — каков наш приятель? Пожалуй, не хуже людей, а?»
1: «Угу, пускай даже лучше. Я на все согласен, но он не хуже меня, может и получше. Хватит с себя».
3: «Нет!» — тощий ковал железо, пока горячо. «Как насчет радиоактивных материалов?» Толстяк подбавил двигателем мощности и ахнул. Ракета рванулась вперед с небывалой силой, его вдавило в кресло. Он осторожно перевел дух, немного посидел, глядя в одну точку. Наконец пожал плечами и обернулся к тощему.
1: «Ладно, твоя взяла. Обезьяну никто не тронет, я буду держать язык за зубами. Теперь ты доволен?»
3: «Ага!» Тощий Лейн был не просто доволен. Он тоже в случившемся видел предзнаменование. И значит, идеалы не такая уж глупость. Быть может, когда-нибудь черные крылья предрассудков и чванливого презрения ко всем иным племенам и расам перестанут заслонять небо земной империи, как перестали они застилать глаза толстяку. Вероятно, ему, Лейну, до этого не дожить, но в конце концов так будет. И править миром станет не одна какая-либо раса, но разум. «Да, толстяк, я очень доволен. И не горюй, ты не так уж много потерял. На этой линовой схеме сцепления мы с тобой разбогатеем. Я уже придумал новый способ пригодиться, по крайней мере, для 10 разных механизмов. Что ты станешь делать со своей долей?» Толстяк расплылся в улыбке. «Начну валять дурака. Помогу тебе снова здорово взяться за твою пропаганду. Будем вместе летать по свету и целоваться с марсиашками да с обезьянами. Любопытно, про что сейчас думает наша обезьянка?» Алиин в эти минуты ни о чем не думал. Он уже решил для себя загадку противоречивых сил, действующих в уме толстяка, и знал, какое тот примет решение. Теперь он готовил медный купорос и уже провидел рассвет, идущий на смену ночи. Рассвет всегда прекрасен, а этот — просто чудо. Это был рассказ Лестера Дель Рея «Крылья ночи».

Наталья Егорова. Пробка. Лунный свет классиками расчертил коридор. В сонной тишине одиноко шлепали маленькие неуверенные ножки. Я сощурился. Очки, естественно, остались на столе возле компьютера. Так и есть. Едва ли негодовалый карапуз

0: Малыш успокоился, расслабленно обвис и окинул меня неожиданно оценивающим взглядом из-под лобья, словно и негодовалая кроха, а по меньшей мере циничный подросток. Лунный свет иногда играет странные шутки с близоруким взглядом. «Пойдем-ка домой, пока тебя не потеряли», — успокаивающе забормотал я. «Сейчас найдем твою маму». «А двери палат вроде закрыты все». «И откуда его принесло?» — спрашивается. «Все-таки надо будить сестричек».
1: «Дядь!»
0: — неожиданно пискнул карапуз. Я опустил глаза. На круглощеком личике играла ехидная усмешечка.
1: «Дядь, фокус хочешь?»
0: Я даже удивиться не успел. Раздался негромкий щелчок. Очередь уходила в бесконечность. Я угнездился между двух затянутых в белые фигур, словно всю жизнь только здесь и стоял, уткнувшись взглядом в монументальную спину. Спина венчалась коротко стриженным, слегка расплывчатым затылком. Я привычно потянулся к лицу и ткнул пальцем в голую переносицу. Угораздило же не взять очки. И тут меня как током передернуло. Господи, где же это я? Последнее, что помнилось, больничный коридор, годовалый карапуз на руках и даже мгновенная растерянность вспомнилась.
1: «Дядь, фокус хочешь?»
0: «Ничего себе шуточки!» Я беспомощно огляделся. Бесконечный червяк очереди вокруг бело, как в больничном коридоре, и народ весь в белом. Да и на мне такая же хламида надета. И что тут подумать? Воображение мое, враг мой. Мгновенно представилось, валяюсь сейчас на холодном линолеуме, возле хнычет малыш, а душа мается перед вратами. Ну, рая, наверное, расколер такой. Не то чтобы считаю себя достойным, но кто может похвастаться, что знает принципы загробного распределения?
2: Загробного!
0: Испуганно ёкнула. А Ксюха? Бедный мой ребенок, что же это получается? Жена приезжает только через неделю, а я... Живо представилась суматоха вокруг трупа, суета медсестер, врачиха, прячущая глаза на вопрос несчастного потерянного воробушка «Где же папа?» Нет уж, так дело не пойдет. Рановато мне в рай, знаете ли. Я задергался, выбираясь из очереди. Воздух сопротивлялся вязкой кашей, я влип в него, как муха, в сироп, и даже попытки оттолкнуться от широкой спины впереди стоящего ничего не дали. Люди или души на мои поползновения не реагировали, словно манекены окружали меня. Я разозлился всерьез, бросился на невидимую стену всей яростью, и адреналиновая волна свернула пространство в американскую горку. Миг подступившей тошноты, и я обнаружил себя в обычном офисном кабинетике, разве что и здесь преобладал режущие глаза белый цвет. «Бюро пропусков в Эдем», — подумалось с неуместной веселостью. Симпатичная девушка оторвалась от компьютера и строго глянула мне в лицо. Несмотря на размытость, казалось, что глаза у нее синие. Я прищурился на бейджик. «Аналита, оператор воплощения». «Ангелица, наверное». «А воплощение — это про переселение душ, что ли?» Я слегка запаниковал, но память услужливо подбросила вычитанное когда-то. Люди возвращались из клинической смерти, если у них оставались неоконченные дела. «Прошу прощения, тут у вас, вероятно, ошибочка произошла», — сбивчиво начал я. «Одним словом, мне нужно срочно обратно. У меня там книга недописанная, дочка маленькая, ну и дерево там не посадил, дом не построил». Я даже хихикнул, чувствуя себя полным идиотом. Девушка, впрочем, ни капли удивления не выказала.
3: «Ваш ментакод».
0: «Извините».
3: «Ваш ментакод».
0: Это звучало как «ваш пропуск». Я недоумевающе застыл. Аналита досадливо выудила из стола и направила на меня белый прибор, вроде того, что используется в магазинных кассах. Машинка с готовностью пискнула. В то же мгновение операторша подпрыгнула на стуле и взвизгнула совсем не по-ангельски.
2: «Вы иновременец!»
0: Я ничего сообразить не успел, а возле стола невесть откуда нарисовался высокий, прямой как фонарный столб, парень с резкими чертами лица. Приглушенно забормотала Аналита, испуганно косясь в мою сторону, будто у меня нос на лбу обнаружился или еще чего похуже. Этот тип мгновенно просек ситуацию и навис надо мной эдаким грозным начальником. Перед глазами маячила табличка «Владимир, старший транслятор». «Транслятор, блин! Еще не легче!» «Ваше имя?» — проскрипел он холодно. «Ярослав Федоров. Время жизни?» Это подтверждало мои худшие опасения.

0: Позвольте, значит, я все же умер?
1: Узкие глаза транслятора уставились на меня с изумлением.
0: С чего вы взяли? Меня просто интересует эпоха, из которой вы проникли в сферу гиперсознания.
1: Я молча недоумевал.
0: А может, просто сплю? Бывают такие связанные сны, во время которых продолжаешь сочинять. Причем бред выдумывается полнейший, как выясняется утром.
1: Мой собеседник тем временем материализовал прямо в воздухе компьютерную мышь и принялся елозить ей на весу, поглядывая в монитор. Просто спецэффекты из низкобюджетного фильма.
0: «Ага», — удовлетворенно хмыкнул он. «2003 год. Цель проникновения».
1: «Куда?»
0: «В сферу гиперсознания».
1: Во мне, наконец, прорвалось раздражение.
0: «Видите ли?» — едва сдерживаясь, начал я. «Давайте, во-первых, уточним. Никуда я не проникал. Я в настоящий момент нахожусь в больнице с дочерью. Ей 4 года, у нее воспаление легких. Жена в командировке, ну вот и...»
1: Под утро Ксюха завозилась и снова надолго раскашлялась. Я плюхнул в раковину пакетик сока разогреть под горячей струей. Комната плыла в оранжево-неоновом зареве уличной рекламы, и в этом свете Ксюхина осунувшееся личико выглядело особенно несчастным. Малышка присосалась к пакетику, а я бездумно уставился на щербатую фару луны. Спать расхотелось, уютный экран ноутбука оказался все более заманчивым.
2: «А тебя вчера Светкина мама назвала кормящий пап»,
1: — поябедничала Ксюха. Я усмехнулся. «Они просто завидуют. Все в больнице с мамами, а ты одна с папой».
2: «Ага»,
1: — согласился мой покладистый ребенок. Я подоткнул одеяло. «Спи, воробей».
2: «Только не оставляй включенным компьютер», —
1: маминым голосом напомнила она и через секунду уже сонно засопела, а я перебрался за стол. Работа, однако, не шла. Квадратные буковки выстраивались в глупую и пошлую банальщину. Промаявшись с полчаса, я оставил агонизирующий текст светиться на экране и отправился прогуляться до туалета. Ну а на выходе заметил чересчур серьезного малыша в одиночестве, ковыляющего по коридору.
3: «Пиратский транслятор», — констатировала Аналита. «Нелегал. Последний был 2 года назад».
0: «Ого, кому-то очень не терпелось».
1: «Послушайте», — почти взмолился я. «Я могу узнать, что, собственно, происходит?»
0: «Безусловно», — Владимир резво защелкал мышью. «Вы, уважаемые, попали в ту зону сферы гиперсознания, которая относится к межвременному туризму».
1: «Минутку. Сфера гиперсознания — это...»
0: «Это, скажем, область, в которой находится нематериальная составляющая вашей личности, когда освобождается от физической».
1: «Ого! А я, кажется, был прав. Душа, что ли?»
0: «Не только. Еще разум, эмоциональное. Словом, для вас эти тонкости интереса не представляют. Что же касается межвременного туризма, то он связан с трансляцией сознания между физическими телами. Только у фирмы для этих нужд используется набор синтетических тел, а нелегал занял ваше натуральное».
1: «То есть ребенок это и был нелегал?»
0: «Ну да, он прыгнул в первое попавшееся тело, а потом выбрал более подходящее и перебрался в него».
1: «Я был готов ему поверить. Но тогда что же получается? Возле Ксеньки сейчас бродит неизвестно кто, выглядящий как я?» «Немедленно верните меня назад!» — потребовал я.
0: Владимир глянул с неодобрением. «Пытаемся?» И тут же испарился, не иначе, чтобы скрыться от моей назойливости.
3: «Засечь нелегала — целая история», — примиряюще пояснила синеглазая девушка. «Пожалуйста, наберитесь терпения».
1: Я попытался. Получалось плохо. «Извините», — с запинкой обратился я к операторше. «Может быть, вы пока расскажете мне об этих нелегалах?»
0: Аналита легко улыбнулась. Даже без очков я видел, что она совсем молоденькая, и достучаться до нее просто, не то что до сухаря Владимира. Впрочем, кто сказал, что нематериальные составляющие соответствуют физической внешности?
3: «Ну, это примерно как у вас сесть на самолет без билета, правильно? При помощи обычного транслятора, прибора для переброски сознания, нельзя переместиться в занятое тело. Нелегал же — это человек с пиратским разблокированным транслятором. В его силах занять практически любое тело, выдавив предыдущего владельца в сферу гиперсознания, что в вашем случае произошло».
1: «Что же будет вместо меня? Жить?»
3: «Вряд ли рискнет. Внешность у него, конечно, будет ваша, но человек-то другой. Занимать чужое тело вообще неудобно. Оно ведь не приспособлено для обмена, приходится привыкать к чужим рефлексам».
1: «Тогда зачем?»
0: Аналита заметно погрустнела.
3: Вот в этом и суть. Кому-то нужно было попасть в ваше время в определенный момент. А у нас, к сожалению, пробка.
1: Пробка душ? Забавно. Я привычно принялся нанизывать на эту идею сюжетец, но тут же опомнился. А разве остальным не позарез?
3: Все зависит от цели,
1: серьезно пояснила Аналита.
3: Очередь, которую вы видели, состоит из фантомов. Сам клиент вызывается к моменту переброски прямо из физического тела и независимо от срока путешествия не теряет ни секунды относительного времени. Он просто возвращается в то же мгновение. Это если он законопослушный клиент. Если же человек стремится отбыть немедленно, значит, цели у него, скорее всего, недобрые. Скажем, нелегал собирается провести в иное время несуществовавший там предмет.
1: «Как же провести, если без тела?» – озадаченно спросил я.
3: «Запросто. В смысле, есть способы. Представляете, что будет, если забросить к вам ментоизлучатель? Это же любому можно внушить ограбить банк или президента застрелить. Ни защиты, ни способов обнаружения не существует».
1: Я похолодел от внезапной догадки. «Или внушить пилоту направить самолет на небоскреб?» Аналита запнулась. Метнула в меня подозрительный взгляд, так что неуютность разлилась в воздухе. «Не понял, я угадал, что ли?»
3: «Вы кем работаете?» — поинтересовалась она, неуклюже переводя разговор.
1: «Писатель-фантаст», — почему-то смущенно отрекомендовался я.
3: «Забавно. Погодите, Ярослав Федоров? Мы же...»
1: Она осеклась. «Что?»
3: «Да нет, ничего особенного», — и продолжила с преувеличенным оживлением. «Еще нелегал может всерьез попытаться изменить текущую ветвь».
1: «Настоящее?»
3: «Настоящее изменить нельзя. Можно перескочить на другую ветку событийности, реализовать иной ее вариант. Теоретически это можно просчитать, но на практике приходится учитывать слишком много факторов. Такое целым институтом порой не под силу. Конечно, волна изменений довольно быстро спадает во времени, однако многое для оператора успевает оказаться другим. Хочет человек, например, стать известным артистом, а вдовесок получает жену инвалида».
1: Вот этот аспект происходящего заинтересовал меня всерьез. Я даже, каюсь, забыл о Ксюшке и уже готовился задать 1000 вопросов, но именно в эту минуту перед нами снова возник Владимир. «Уже нашли?» — обрадовался я. «Нет», — медленно ответил он и странно посмотрел на меня. «Видите ли, нам бы очень помогла ваша помощь». А помощь требовалась самая фантастическая. Душа, как ее ни называй, в здешнем безвремени остается связанной с собственным бывшим телом, словно на него маячок настроен. Значит, проще всего отправить эту душу саму гоняться за бывшим пристанищем. «Вам нужно только переместиться поближе к вашему телу», — объяснил Владимир, — «и тут же вызвать группу перехвата. Ваша безопасность гарантируется, все будет под контролем оператора». Он явно темнил, но возможность действовать выглядела много привлекательнее ожидания в белой пустоте. Я обрадованно согласился, проигнорировав тревогу на лице синеглазой Аналиты. «Ну, как там у вас говорят? На старт! Внимание!» Раздался щелчок. С ветки взлетела черная птица, уронив мне за шиворот мокрый снежный комок. Ледяные ручейки поползли по спине, убеждая в реальности окружающего. Ни густой лес, ни единой тропинки. Среди старых деревьев тянется грязно-зеленый забор. То ли лесопилка, то ли чья-то заброшенная дачка. Неплохое место для переброски. Я опустил глаза, разглядывая доставшуюся на халяву оболочку. Тело было высший сорт, сильное, гибкое, без малейших признаков пивного животика. И вижу лучше, чем в очках. Кайф! Осваиваясь, я пробежался, поприседал, отжался пару раз от мокрого пенька и никакой одышки. Организм слушался безупречно, даже на миг жалко стало гоняться за старым. На радостях попытался сделать стойку на руках, но тут уж, видимо, одних рефлексов маловато, а умения не хватило. Кое-как отряхнувшись, вдавил языком круглый выступ на небе и отчетливо подумал: «На место прибыл, отправляюсь вдогонку за нелегалом». «И без геройства», — отозвался в голове Владимир. «Найти и вызвать группу». Механизм включения и переброски предполагал крайне нелепую позу, наверное, чтобы случайно не сработал. Я полуприсел со сведенными коленками и поднял 2 кукиша к вискам и хохотнул, представив такого чудика на людной улице. Щелчок! Я узнал себя тотчас же. Этот балбес так и разгуливал посреди декабря в клетчатой рубашке, шлепая в слякоти кроссовками. Тут бы и вызвать группу захвата, но я материализовался прямо посреди проезжей части и в растерянности смотрел, как голосует на обочине нелегал. Преодолеть эти несколько метров сквозь сплошной поток машин не было возможности совершенно, и я бестолково топтался в рыхлой грязной каше. Между тем, мое тело лихо тормознуло частников, заляпанным по самую крышу «Жигулей», и влезло внутрь. «Это за мои, между прочим, деньги!» Машина, чихая, влилась в поток и растворилась в нем, унося меня от меня. Я задергался. «Это Федоров, ваш нелегал сел в машину, я...»
0: «Номер не заметили?» — бесстрастно осведомился голос с того света.
1: Стыдно признаться, но я даже на модель не обратил внимания. Запомнил, что красные старые «Жигули», но таких на шоссе каждая пятая. Правильно оценив мое растерянное молчание, оператор посоветовал: «Выждите минут 15 и повторите перемещение».
0: Я побрел вдоль разграничительной полосы, разъезжаясь в грязном снегу. Меня беззлобно материли из заляпанных окон, пару раз мстительно обдали грязью. Утешало, что тело казенное, и одежду, соответственно, тоже не мне стирать. Выждав для верности минут 20 с копейками, я раскорячился в позе перехода. Сзади, при виде эффектных кукишей, вдарили по тормозам, и я исчез, сопровождаемый истошным визгом шин на мокром асфальте.
1: Щелчок! И я едва успел зацепиться за обледенелые перила моста. Снаружи! Идиоты! Кто делает подобные механизмы? Внизу, метрах в 10, мало не покажется, тянулись рельсы. Я в панике глянул вверх и наткнулся на собственное обалделое лицо. Еще удивиться успел, каким придурком выгляжу в испуге. А потом левая рука сорвалась, и земля качнулась навстречу. Он бросился тянуть меня за куртку. Силу моего тела явно не доставало, но общими стараниями, пыхтя и нелепо брыкаясь через ограждение, я перевалился. Сполз прямо на землю, мокрый, как мышь. По щекам ползли струйки. То ли пот, то ли слезы недавнего потрясения. Тут бы нелегалу и слинять от назойливого преследователя, но он топтался рядом и, кося взглядом побитой собаки, пинал обледеневший столб.
0: «Вы за мной, да?» — хмуро осведомился он, верно истолковав мое появление из воздуха.
1: «Я за своим телом!» — пробулькал я задавленно. «Тьфу, а ведь готовился произнести эту фразу тоном завзятого супермена!»
0: Он сделался совсем виноватым.
4: «А, это ты! Ну, мужик, ну чего ты сразу, а? Отдам я тебе тело, ну правда же, на кое оно мне сдалось? Мне вот только до метро Киевская, а там сразу и отдам».
1: Я слегка продышался. «Зачем?» Он похлопал себя, меня, по карманам. «Не курю», — ехидно заметил я. Нелегал вздохнул.
4: «Да я, в общем, курсовую завалил. Ну, завалю, то есть».
1: «А я тут при чем?»
0: Он снова вздохнул.
4: «Ты ни при чем», — он принялся объяснять. «Курсовая по фантастике 21 века. Я по федоровским теням города взялся писать, только книжку... Не нашел я ее сразу, а потом времени не было читать. В общем, откопал статью какого-то критика, а там про гибель Языка. Я и написал принципиальный смысл и темпоральное обоснование гибели Языка в романе. Красиво так получилось».
0: Я поднялся. Дело принимало чрезвычайно интересный оборот.
1: «И чего?» «Да не умер он, оказалось, Язык этот. Он воскрес там, что ли, или еще какая-то ерунда вышла. А критик, урод, так распинался».
0: Мы помолчали.
1: «Мне теперь вылет светит», — трагически закончил нелегал. «Жабень сказал, не сдашь с первого раза, тогда все».
0: «Ты в каком институте учишься?» — поинтересовался я. «В литературном?»
4: «Не, в футурологическом».
1: «И у вас там изучают Федорова? Как его зовут-то?»
4: «Ярослав вроде». «Точно, Ярослав Федоров, московский фантаст первой половины 21 века, ну и все такое».
0: «Вот тебе и пересекся с будущим. Я, между прочим, именно тени города в больнице набрасываю. Правда, Языка не убивать, ни тем более воскрешать не собирался, но надо будет подумать. Интересный выверт сюжета получится. Правда, в этом случае надо эпизод со скорой помощью переписать».
4: «Он его сначала на самом деле убил, Языка этого», — продолжал бубнить студент. «А тут у него дочка умерла, ну он его и воскресил от переживаний».
0: Сердце замерло. «У него дочка умерла». Мир потерял цвет.
1: Я сгреб свое тело за грудки и затряс. Голова безвольно замоталась на будто тряпичной шее. С черно-белого лица выпучились мои глаза.
3: «Мужик!» —
1: перепуганно залепетал он.
3: «Да ты че? Ты вообще...»
1: Я швырнул его спиной о перила. Нелегал так и застыл, согнувшись. Не хватало воздуха, но я никак не мог поймать замок молнии скрюченными пальцами.
3: «Я Ярослав Федоров!» «Блин!»
1: Я забегал вокруг, оскальзываясь на раскисшем льду.
3: «Когда у него умерла дочь?»
1: Не мог я выговорить «у меня».
3: «Сегодня!»
1: Ледяной поручень обжигал руки. Небо придвинулось к самому лицу, и глянули с него круглые Ксюшкины глаза.
2: «Пап, возьми на ручки!» Невесомая, тепленько прижавшаяся ко мне кроха.
1: Смешной хохолок на макушке щекочет лицо. Нелегал с безумным взглядом дергал меня за куртку.
3: «Ты... вы погодите! Ну я же для этого и... ну в смысле, я из-за курсовой, но оно же все связано!»
1: Он отчаянно тянул меня куда-то, лихорадочно объясняя.
3: «Я все прочитал. Минимальные необходимые воздействия. Он же... в смысле, вы потому язык и воскрешали. Ну, а если дочка останется жива, то язык помрет, и тогда выйдет, что я все правильно написал».
5: «Что надо делать?»
3: «Ну, я же и говорю, надо доехать до Киевска и в киоске скупить все номера газеты этой. Я ведь даже записывал».
5: «Зачем?»
1: Мы уже бежали по обледенелому тротуару.
3: «Ну, это же минимально необходимое воздействие. О, вспомнил, Спорт-экспресс! Дальше пойдет волна изменений, и мы перескочим на другую ветку событийности. А там ваша дочка жива!»
1: Он поскользнулся, с трудом удержал равновесие и закончил.
3: «А я курсовую не завалю!»
1: Я потрясенно покосился на нелегала. «Ну надо же,
3: студент, мать его, чтобы сдать курсовую, готов изменить собственное прошлое!»
1: И даже воскресить Ксюшку. Обгоняя его, я нырнул в теплый воздух подземки. Про группу захвата уже и не вспоминалось. Поезд остановился в тоннеле. Подстегиваемые адреналином мчались секунды. Я до боли стискивал кулаки, пытаясь задержать убегающее время.
5: «Во сколько?»
1: Он понял. Виновато посопел.
6: «Откуда ж я знаю? Про это, наверное, в учебнике не писали».
1: «Наверное. И учебник он, конечно, сначала не нашел, а потом времени не было. У меня тоже нет времени, черт, да когда же он тронется?» Едва не сшибая прохожих, мы вылетели на шумную грязную площадь.
3: «Куда?» «Здесь за углом должен быть!»
1: Ледяные брызги из-под ног. Облезлая шавка подняла морду из мусорного ящика, истерически затявкала вслед. И неработающий киоск. Пустые белые полки равнодушно уставились на нас сквозь стекло.
3: «Как же так?» —
1: потерянно бормотал студент, топчась в слякоти.
3: «Я же проверял! Он же должен работать!»
5: «Ты как считал свое воздействие?»
1: Руки тряслись, я никак не мог попасть в карман.
3: «Ну, программка у меня такая, темпоратор про... блин, да не может такого быть!»
1: «В карманах пусто.
5: Почему они не дают туристам денег?» «У тебя в правом кармане 300, давай сюда!»
1: Я бросился на дорогу прямо перед несущимися автомобилями, бешено размахивая руками.
5: «В больницу!»
1: Я должен был обмануть время. Машина вырулила на шоссе и стала в мертвом потоке. Водитель вильнул было к обочине, но и там особо умные выстроились бесконечной змеей. Пробка. С нее все началось, и к ней же пришло. Я ткнулся лбом в холодное стекло.
5: «Господи, ну Ксюху-то за что? Неужели из-за идиотского романа, который будут изучать лоботрясы в институте? Из-за сомнительного удовольствия красоваться собственной рожей в учебнике? Да пропади оно все!»
1: Я выскочил из автомобиля, помчался вдоль бесконечной вереницы машин, разбрызгивая лужи, слыша лишь, как басовой струной гудит в ушах кровь. За спиной пыхтел в моем теле студент. Казалось, вот сейчас время спрессуется в пространство, и я заслоню, уберегу Ксюшку от всех напастей! Скользкая выбоина подвернулась под ногу. Грязный бампер с хрустом врезался в лицо. Но только услышав знакомый щелчок, я понял, что не успеваю. Ничего!
7: «Это преступная самодеятельность!» — сердито выговаривал грузный человек в белом, чье лицо привычно расплывалось в тумане.
1: Мой старый знакомый Владимир вид имел понурый и виноватый. Почему-то я не мог пошевелиться.
7: «Я допускаю, что имело место совпадение. Но вы-то как могли отправить непрофессионала, иновременца без подготовки?»
1: Человек бросил на меня осуждающий взгляд.
7: «Да займитесь же им кто-нибудь!»
1: Меня стремительно дернуло и остановило перед синеглазой Аналитой.
3: «Я сейчас все подготовлю, и мы вернем вас в ваше тело»,
1: — с профессиональной суховатостью сообщила она. Потом стрельнула в сторону глазами и тихой скороговоркой добавила:
3: «Не переживайте, ваша дочка оказалась жива».
1: Я в смятении уставился на нее.
3: «А чего вы думаете, начальник бушует?» — хихикнув, шепнула она. «Вы перепрыгнули на другую ветвь событийности, когда этот олух раскрыл ваше будущее. Это же одно из самых мощных воздействий».
1: Я вцепился в ее руку. Душа или не душа, а на ощупь та оказалась вполне материальной.
3: «Вы точно знаете?» «Про вашу дочку?»
1: Она помедлила.
3: «Вообще-то по инструкции не положено рассказывать, но она будет жить долго. Долго-долго. Вот про вас ничего рассказывать не буду».
1: «И не надо», — легко согласился я. Внутри звенела пустота. Вместо радости пришла теплая легкость. Я глянул на руки. Все еще трясутся.
7: «Значит, студент своего добился?»
1: Я запоздал и сообразил, что даже имени его не узнал. Аналита качнула головой.
3: «Если бы. На этой ветке он даже в институт не поступил».
7: «Вот тебе и темпоратор про!»
1: «А впрочем, что мне до него? Подумаешь, раздолбает футурологии с его бесконечными «ну» без спросу вломившейся в мое тело.
7: Изменивший мою судьбу.
1: Спасший Ксеньку. Так, невзначай». Аналита деловито щелкала клавишами. «Интересно, это я воспринимаю местную аппаратуру, похожей на компьютер, или они действительно работают с привычной мне техникой?»
3: «У меня все готово», —
1: предупредил мой синеглазый ангел.
8: «А знаете, вы в учебниках на фотографии такой смешной были. Толстый, лысый».
1: Щелчок.

0: Лунный свет квадратами лежал на полу. Я тихонько отворил дверь в палату.
1: «Пап!»
0: — взъерошенная головенка Ксеньки поднялась с подушки.
1: «Ты еще компьютер не выключил?»
0: «Ага». Я улыбался глупо и счастливо.
2: «Больше не буду. Ты спи, воробей».
0: Она уютно зарылась в подушку. Я тронул лобик. Температура вроде спала. Толстая наглая луна пялилась на нас с фонарного столба. Я защелкнул ноутбук. «Не буду я убивать языка. И вообще брошу писать этот дурацкий роман», — пообещал я Луне. «Пусть двойки получают за чужие книги».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Мелиссы Харди «Акеро». Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Возу. 2 февраля 1899 года. Мать Марии Терезы Возу, некогда начальница послушниц монастыря Сен-Жильдар, а ныне настоятельница ордена, осторожно опустилась в то самое кресло, в котором много лет назад скончалась ее прежняя подопечная Бернадетта Суберу. Монах-бенедиктинец, приехавший записать свидетельство матери Марии, наблюдал за тем, как монашки устраивали в кресле тучное тело старой аббатисы, защищенное, словно носорог, броней многочисленными одеждами. Наконец, приняв удобное положение и сложив на коленях покрытые темными пятнами руки, настоятельница приготовилась слушать посетителя. Лицо пожилой женщины было неподвижно. Правая щека ее изредка подергивалась.
2: «Стало быть, папа собирается канонизировать эту девчонку Суберу?»
1: В вопросе матери-настоятельницы звучала явная неприязнь.
3: «Совершенно верно», — подтвердил бенедиктинец.
1: Настоятельница повернула голову и взглянула на монаха. Ее большое лицо в накрахмаленных складках апостольника парило над черной рясой, словно полная луна. Длинный острый нос нависал над ртом, подобно клюву хищной птицы. Круглые выцветшие глаза казались стеклянными.
2: «Не вижу к тому никаких оснований», — процедила она сквозь зубы.
1: Первая идентификация тела. 22 сентября 1909 года. 30 лет прошло с погребения Бернадетты Суберу, лурдской пастушки, которая в гроте Массабьель 18 раз являлась Богородица, когда епископ Неверский монсеньор Готти направил доктору Давиду и доктору Жордану письмо с просьбой присутствовать при эксгумации тела в монастыре Сен-Жильдар. Многолетняя работа епископальной комиссии по каноническому дознанию подошла к завершению, и святость Бернадетты Суберу не подлежит сомнению, писал монсеньор Готти. Теперь комиссия должна идентифицировать тело и оценить состояние святых мощей. На мою канцелярию возложено обязательство проследить за соблюдением законов гражданского и церковного права. Посему я нуждаюсь в вашем содействии и прошу вас присутствовать при эксгумации тела. В соответствии с договоренностью, оба врача и монсеньор Гути встретились в половине девятого означенного дня в часовне святого Иосифа монастыря Сен-Жильдар, где покоилось тело Бернадетты Суберу. Вскоре к ним присоединились еще пятеро. Аббат Перо, мать-настоятельница Мари-Жозефина Форестье с помощницей, сестра Александрина, а также мэр и вице-мэр Невера. Тут же присутствовали два каменщика и два плотника, которые должны были провести извлечение тела. Следуя инструкциям епископа, каменщики сняли плиту с гробницы и извлекли на поверхность деревянный гроб.
2: «Увесистая монашка!» – пробормотал один из каменщиков, берясь за гроб.
4: «Внутри деревянного гроба еще один цинковый», – пояснил другой. «Обычное дело. Зачем, думаешь, я взял с собой консервный нож?» «Эй, вы!» – крикнул он плотником. «Помогите, что ли?»
1: Четверо мужчин с трудом перенесли гроб в смежное помещение, где предполагалось проводить освидетельствование. Рабочие поставили гроб на скамью, сняли доски и стали вскрывать цинковую крышку. Пока каменщики орудовали резцами, присутствующие замерли, ожидая, что вот-вот раздастся ужасное зловоние. Монашки потихоньку поднесли к носам платки и слегка отвернулись. Лица джентльменов напряглись так, что от губ и ноздрей остались лишь тонкие щелки. Первым заговорил доктор Давид.
5: «Только посмотрите, Жордан!» — воскликнул он. «На трупный запах и намека нет!»
1: Монашки опустили платки и опасливо потянули воздух.
5: «И правда!» — подтвердила мать-настоятельница. «Удивительно!»
1: Тем временем каменщики сняли металлическую крышку, и все осторожно приблизились к гробу и заглянули вовнутрь.
5: «Только взгляните, монсеньор!» — шепнул епископу вице-мэр. «Тело необыкновенно хорошо сохранилось. Если бы не бледность...»
6: «Неудивительно, раз речь идет о нашей Лурдской святой», — прокомментировал мэр, склонившись к настоятельнице.
7: «Мне кажется, пахнет...»
5: Сестра Александрина сделала глубокий вдох.
7: «Лилиями».
6: «Вот именно, кажется, сестра Александрина...»
5: Мать Форестье строго отдернула монахиню.
6: «Вы слишком возбуждены».
5: Рабочие, застыв в изумлении, не отрывали взгляда от прекрасной Бернадетты. Один перекрестился, и остальные тотчас последовали его примеру. Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Возу. 2 февраля 1899 года.
6: «Я действую на основании решения епископальной комиссии, госпожа настоятельница», — сухо проинформировал мать Марию бенедиктинец. «Ваше мнение, бесспорно, очень ценно, однако, уверяю вас, чудесные, кстати сказать, прекрасно задокументированные исцеления не оставляют сомнений в святости сестры Марии Бернарды. Мы не можем игнорировать столь явные проявления благодати Пресвятой Девы».
8: «Проявление благодати!» — презрительно фыркнула мать-настоятельница. «Стало быть, из всего, что я сделала за свою жизнь, из всех моих трудов и достижений, внимания епископальной комиссии удостоилась лишь жалкая крестьянская девчонка. Что ж, очень жаль. Прошу вас, брат, продолжайте».
5: Монах заглянул в свои бумаги и задал первый вопрос.
6: «При каких обстоятельствах к вам попала Бернадетта Суберу?»
8: «Сестра Мари Бернарда поступила к нам в 22 года, спустя 8 лет после того, как ей впервые явилась Богородица», — отвечала аббатиса. «Нам не говорили, почему ее поместили в Сен-Жильдар, так далеко от ее родного Бегора. Очевидно, церковь боялась скандала. Ее склонности действительно внушали опасения».
5: «Что вы имеете в виду?» — спросил бенедиктинец.
8: «Она была по-женски тщеславна», — холодно отвечала мать Вузу. «Можете представить себе отчаяние бедной сестры, обнаружившей, что Мари Бернарда расставляла нижние юбки наподобие кринолина и набивала в корсет деревянные щепы для жесткости? Многие тогда сочли это происками дьявола».
5: «Понимаю». Монах занес слова игумени в протокол.
8: «Однажды, — продолжала мать Мария, — Мари Бернарда призналась другой послушнице, что выбрала наш орден сестер милосердия, потому что у нас красивые апостольники и рясы, тогда как головные уборы сестер Креста Господня, по ее словам, больше похожи на дымоход, а рясы сестер святого Винсана де Поля слишком простоваты. В этом, конечно, я с ней полностью согласна, но все-таки нельзя не порицать подобные легкомыслия. И это еще не все».
5: «Прошу вас, продолжайте».
8: «Представьте себе, что в нее влюбился студент-медик из Нанта. Он написал епископу Тарбскому письмо, в котором просил ее руки», —
5: с возмущением повествовала настоятельница.
8: «Если мне не разрешат жениться на Мари Бернарде, — писал несчастный, помутившийся разумом юноша, — я покину этот мир», что, вероятно, он и сделал. Трудно себе вообразить, чтобы избраннице Пресвятой Девы, пусть даже и низкого происхождения, позволили плодиться и размножаться».
5: «Об этом не может быть и речи», — убежденно кивнул монах. Вторая идентификация тела. 3 апреля 1919 года. «13 августа 1913 года, 34 года спустя смерти лурдской пастушки, папа Пий X подписал декрет о кодификации канонического права, в соответствии с которым Бернадетта Суберу могла быть причислена к лику блаженных, а затем, в случае признания ее добродетелей, канонизирована Святой Римской Католической Церковью. Мировая война приостановила дело Бернадетты Суберу. И лишь по окончании войны, 3 апреля 1919 года, тело ее было эксгумировано повторно. На этот раз эксгумацию проводили доктор Талон и доктор Конт.
9: В качестве свидетелей при процедуре присутствовали преемник монсеньора Готти, монсеньор Шателу, мать-настоятельница Форестье и ее помощница-сестра Александрина, а также комиссар полиции, представители муниципалитета и члены церковного суда. По завершении эксгумации врачи удалились для составления отчета. Их разместили в разных комнатах, чтобы заключение одного ни в коей мере не повлияли на заключение другого. Тело Бернадетты поместили в новый гроб и перезахоронили в часовне святого Иосифа. На следующий день епископ пригласил обоих врачей в кабинет матери-настоятельницы, чтобы за чаем обсудить их заключение. «Должен сказать, что ваши отчеты не только полностью совпадают между собой, но и ничем не отличаются от заключений доктора Журдана и доктора Давида, проводивших первое свидетельствование 22 сентября 1909 года», — начал монсеньор Шателу. «За исключением, разумеется, тех незначительных изменений, о которых вы упоминали. Сестра Александрина, не принесете ли вы нам еще немного этого восхитительного печенья?»
10: «Конечно, монсеньор».
9: «Вы правы», — подтвердил доктор Конт. «Тело претерпело совсем незначительные изменения. Мы констатировали появление пятен плесени и солей на кожных покровах».
10: «Солей кальция, как мы полагаем», — пояснил доктор Талон.
9: «Возможно, кальций стал выделяться после обмывания, произведенного при первой эксгумации», — продолжал свои размышления господин Конт. «В этот раз, госпожа Форестье, я посоветовал бы воздержаться от проведения подобной процедуры».
7: «Разумеется, доктор Конт».
9: Настоятельницу несколько смутило замечание врача.
7: «Должно быть, в прошлый раз мы переусердствовали».
10: «Помню, как мы были обрадованы», — подхватила сестра Александрина, «когда увидели нашу дорогую сестру в таком хорошем состоянии. Подлить вам чаю, доктор?»
11: «Да, будьте любезны».
9: Доктор Талон протянул сестре свою чашку. «И скелет абсолютно цел», — сообщал свои наблюдения доктор Конт. «В противном случае мы не смогли бы перенести тело на стол. Оно распалось бы у нас в руках».
11: «И простите мою неделикатность, обычный в таких случаях трупный запах совершенно отсутствует».
9: Доктор Талон обвел глазами собравшихся.
11: «Надеюсь, ни в ком процедура не вызвала неприятных ощущений».
9: Все отрицательно замотали головами.
10: «Напротив», —
9: с воодушевлением ответила сестра Александрина,
10: «ощущения были исключительно приятные. Позвольте предложить вам птифуры. Сестра Казимир готовит восхитительные птифуры».

0: Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Возу. 2 февраля 1899 года.
1: «Ее семья совершенно опустилась», — рассказывала игуменья бенедиктинцу. «Они жили как в хлеву, все вместе в одной комнатенке».
0: Отцу, как я понимаю, не очень везло. Дважды попадал под арест. Один раз за кражу мешка муки, а второй раз за то, что выломал доску из мостовой. Они жили в крайней нищете. Приходилось ли вам слышать, что однажды крестьяне видели, как брат Бернадетты Жан-Мари ел свечной воск в приходской церкви?
1: «Они сами виноваты», — мрачно ответила настоятельница. «Отсутствие веры, характера, дисциплины. По-своему, это были неплохие люди, но совершенно ни на что не годные. Знаете, что делала Мари Бернарда, когда ей впервые явилась Богородица? Рылась в лавке старьевщика в поисках костей».
0: «Блаженны нищие», — начал было бенедиктинец, но аббатисса оборвала его.
1: «Ах, не надо!»
0: Третья идентификация тела. 18 апреля 1925 года. 18 ноября 1923 года его святейшество признал подлинность добродетели Бернадетты Суберу, и вскоре она должна была быть причислена к лику блаженных.
2: «Отныне мы сможем называть нашу возлюбленную сестру блаженной Мари Бернардой», сообщила мать-настоятельница сестрам и тотчас занялась необходимыми приготовлениями к третьей идентификации тела. «Монастырь снова прибегает к вашим услугам», писала она доктору Талону, а в письме к хирургу доктору Конту добавила: «Мы хотим просить вас об извлечении нескольких реликвий для Ватикана, Лурда и, конечно, для Сен-Жильдара и других монастырей орденов».
3: «А ваше доверие делает мне честь», — отвечал в письме доктор Конт.
0: 18 апреля 1925 года епископ, старший викарий, члены церковного суда и монахини монастыря собрались в часовне святого Иосифа, чтобы присутствовать при эксгумации. Здесь же были представители муниципалитета, комиссар полиции и некто мсье Брюнтон. Пока каменщики и плотники приносили клятву:
4: «Мы, ныне присутствующие, клянемся добросовестно выполнить возложенные на нас задания в меру наших сил и возможностей», Брюнтон шепнул комиссару полиции:
2: «Третья эксгумация. Это не святая, а Ванька-встанька какой-то».
0: «Тише!» — недовольно одернул его комиссар, который, в отличие от вольнодумца Брюнтона, не был чужд религиозности. К тому же он не присутствовал на предыдущей эксгумации, поскольку получил назначение лишь накануне, и теперь ему не терпелось собственными глазами увидеть, во что превратилось тело монашки, столько лет пролежавшее в могиле. Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Возу. 2 февраля 1899 года.
2: «В своем письме вы выражали несогласие с решением комиссии», — продолжал бенедиктинец. «Не могли бы вы пояснить, с чем именно вы не согласны?»
0: Мать Марии выпрямилась в кресле. На губах ее появилась презрительная усмешка.
1: «Церковные власти заставили Мари Бернарду принять постриг, потому что не могли оставить ее в миру, не подвергая опасности авторитет церкви. И, надо сказать, опасения их не были необоснованными, учитывая характер и воспитание сестры Бернарды. Как правило, пройдя послушание и приняв постриг в Сен-Жильдаре, сестры милосердия получают направление в один из монастырей ордена. Но Бернадетту пришлось оставить в Сен-Жильдаре. Слухи о явлениях Богородицы сделали из нее местную достопримечательность, благанную потеху, и куда бы она ни шла, вокруг нее собирались толпы зевак».
0: «В этом нет ее вины», — возразил монах. «Мари Бернарда, как говорится, оказалась заложницей собственной славы».
1: «Славы в высшей степени незаслуженной!» —
0: почти выкрикнула игуменья.
1: «Мари Бернарда Суберу была обычной монахиней с трепухой, мсье. Кроме чистки овощей да мытья полов, она ни на что не годилась. Тщеславная, упрямая и хитрая».
0: «Тем не менее, Господь избрал ее», — начал бенедиктинец, но настоятельница не дала ему договорить.
1: «Глупости! Да, Мари Бернарда видела нечто, но неизвестно, что именно.
2: «Но епископы поверили ей», — заметил клирик. «Папская курия...»
1: «Я и не отрицаю, что ей поверили»,
2: — госпожа Вазу продолжала.
1: «Ей многих удалось провести вокруг пальца. Даже сейчас трудно убедить людей в том, как сильно они ошибались. Но что касается меня, я не верю ни единому ее словам».
0: Третья идентификация тела. 18 апреля 1925 года.
4: «Итак, что вам угодно?» —
3: спросил доктор Конт у епископа Неверского, словно подчуя гостей за столом.
4: «Все, что вам удастся извлечь, не портя внешнего вида», — отвечал епископ. «В таких ситуациях выбирать не приходится. Может, пару ребер, матушка?»
5: «Мы хотим, чтобы сердце блаженное осталось в ее теле», — сказала настоятельница хирургу. «Монастырь же согласен принять любую реликвию. Главное, чтобы повреждение можно было прикрыть одеждой».
3: Она обернулась к епископу.
5: «Мы решили выставить тело нашей сестры в соборе».
3: «В стеклянной раке?» — поинтересовался епископ.
5: «В хрустальном реликварии с позолотой», — похвасталась настоятельница. «Уже сделан заказ у Армана Кая Катлана в Лионе».
4: «Прекрасная мысль!»
3: — епископ одобрительно кивнул.
4: «Посмотрите, коллега, слева нам не подобраться из-за руки», — доктор Конт обратился к доктору Талону. «Есть опасность повредить скелет».
6: «Пожалуй, вы правы», — ответил врач. «Начнем справа. Будьте любезны, скальпель, сестра Клеманс».
0: Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Вузу. 2 февраля 1899 года.
2: «Если мне позволено будет заметить, матушка, упорствуя в своем мнении относительно сестры Мари Бернарды,

0: Каноническое дознание признало святость Бернадетты, не говоря уже о тысячах благочестивых католиков, преданных делу блаженной.
1: «Благочестивые католики!» — фыркнула мать Мария. «Надо полагать, вы говорите о нескончаемых епископах и кардиналах, да о состоятельных сударынях, которые что ни день приезжали в монастырь послушать россказни Марии Бернарды, а потом якобы невзначай роняли платочки, чтобы монашка своим прикосновением превратила их в бесценные реликвии».
0: Настоятельница расхохоталась.
1: «Впрочем, Мария Бернарда не любила говорить о явлениях. Ах, как мне надоело пересказывать одно и то же, то и дело жаловалась она. А то бывало заупрямиться. Простите, матушка, я позабыла. Как будто такое можно забыть. Вот почему я не верю в ее видение».
0: «Стало быть, она не хвасталась милостью Пресвятой Девы?» — спросил монах, делая пометки в своих бумагах. «Многие на ее месте стремились бы заполучить как можно больше слушателей».
1: «Только не Мари Бернард».
0: Настоятельница покачала головой.
1: «Она была очень скрытной. Считается, что Пресвятая Дева передала сестре Мари Бернарде некое послание».
0: «О, да, я помню».
1: «Так вот, упрямица так и не захотела сказать мне, в чем оно состояло», — негодовала мать Вузу. «Ты обязана передать мне послание Богородицы», — говорил я ей. Она лишь качала головой. «Не могу, это тайна». «Я твоя наставница в благочестии», — напомнила я ей. «У тебя не должно быть от меня тайн». «А Керо сказала никому не говорить», — был ее ответ. «Она называла Пресвятую Деву Акеро, та самая, на языке ее родного Лангедока. В ней не было почтения даже к Богородице». «Ну а как же папа?» — спрашивала я. «Ты что же, его первосвятейшеству ничего не скажешь?» «Разумеется, нет», — отвечала та. «Его это не касается. Можете представить себе подобную дерзость? Теперь, я думаю, вы не упрекнете меня в моих действиях».
0: Третья идентификация тела. 18 апреля 1925 года. Хирург произвел надрез с правой стороны грудной клетки, извлек пятое и шестое ребра и передал их сестре Клеманс, начальнице монастырского лазарета. Вдруг сестра Клеманс вскрикнула и выронила извлеченные ребра на каменные плиты.
2: «Пресвятая Дева!»
0: — сдавленным голосом проговорила она.
1: «Что такое?» — спросил доктор Конт.
2: «Они теплые».
1: «Это невозможно!» — компетентно возразил хирург.
3: «Сестра Клеманс!» — поспешила вмешаться настоятельница. «Возьмите себя в руки!»
0: Она нагнулась, подняла ребра и опустила их в чашу со святой водой.
3: «Вы переволновались», — сказала она монахине. «Святые мощи холодны, как лед».
0: Госпожа Форестье дала сестре Клеманс полотенце.
3: «А теперь вытрите их и положите на серебряный поднос».
0: Но сестру Клеманс было не успокоить.
2: «Уверяю вас, матушка, они были теплые», —
0: шумно всхлипывала та.
2: «От них исходила теплота живого тела. Хвала Пресвятой Деве! Великую милость ниспослал Господь нашей Бернадетте!»
0: Рыдающую монахиню пришлось увести из часовни. Ее место, впрочем, без особой радости заняла сестра Филомена.

0: Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Вазу. 2 февраля 1899 года. В каких действиях, матушка? Монах сделал вид, что не понял, о чем идет речь.
1: «Только не говорите, что до вас не дошли все эти сплетни», — усмехнулась игуменья. «А нет, так почитайте старые газеты». Монастырский врач сказал репортерам, что за долгие годы, что Мари Бернардо провела на коленях, скобля пол, на ноге у нее образовалась страшная опухоль, что способствовало ее безвременной кончине. Из его слов выходило, что это я вогнала ее в могилу, что, несмотря на слабое здоровье сестры, я заставляла ее трудиться сверх меры. Разумеется, тогдашняя настоятельница тотчас уволила его, но сплетни сделали свое дело.
0: «Позвольте уверить вас, что...» — хотел было вставить слово клирик, но настоятельница прервала его и продолжала.
1: «Впрочем, я этого не отрицаю. Я была строга с Мари Бернардой. И если она умерла от непосильной работы, стало быть, виновата я».
0: «Я не сомневаюсь, что вы не хотели», — запинаясь, начал монах.
1: «И все же», — уверенно продолжала старуха, — «я должна напомнить епископальной комиссии, что моим долгом было наставлять послушниц в смирении. Сделав Мари Бернарду своей избранницей, Богородица не спаслала нашей сестре великую милость. Неудивительно, что Мари Бернарда возгордилась, а гордыня, как вы знаете, смертный грех. Кроме того, на моем попечении были и другие послушницы, и я не могла допустить, чтобы они почитали в ней святую и тем самым погубили свои души».
0: «Она была очень больна, не так ли?» Монах сверился с бумагами. «Хроническая астма, грудные боли, одышка, потом аневризм и размягчение костей».
1: «Вы правы», — отвечала Аббатиса. «Каких только хворей у нее не было. Она харкала кровью, таз за тазом. Откуда в ней столько и бралось? Ее 4 раза соборовали. Даже для блаженной это многовато».
0: Третья идентификация тела. 18 апреля 1925 года.
1: «Так, посмотрим, что тут у нас».
0: Доктор Конт запустил пальцы в грудную клетку Бернадетты.
2: «Вы позволите, коллега?»
0: Доктор Талон, в свою очередь, с интересом склонился над телом.
2: «Так, похоже, мы подобрались к печени».
3: «Замечательно», — с энтузиазмом подхватил хирург. «Думаю, нам удастся извлечь небольшой участок».
0: Но едва скальпель коснулся печени блаженной, как господин Конт отдернул руку.
1: «Боже мой!»
2: «Что такое?» — спросил епископ.
4: «Печень еще абсолютно жива!» — отвечал тот. «Взгляните!»
0: Доктор выпрямился, держа щипцами извлеченную долю органа.
3: «Дело в том, что печень, как всякая мягкая ткань, обыкновенно ссыхается и очень быстро рассыпается в прах или окаменевает», — пояснил он.
4: «Но чтобы орган сохранился в таком виде, это сверхъестественно. Что вы думаете по этому поводу, месье Талон?»
2: «Да-да, очень необычно», — закивал тот.
5: «Живая печень. Поистине великая милость выпала нашей дорогой Бернадетте», — прослезился епископ.
0: Монахи неоживленно защебетали, словно пташки под летним дождиком. Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Вазу. 2 февраля 1899 года.
6: «Итак, матушка-настоятельница, вы полагаете, что Мари Бернардо не обладала должными добродетелями, чтобы быть причисленной к лику святых?
0: Если я правильно вас понял, вы не верите ее рассказам о видениях Богородицы».
1: «Вы правильно меня поняли», — подтвердила Аббатиса.
0: «Благодарю вас, матушка, вы оказали неоценимую помощь каноническому дознанию». Монах поднялся, чтобы уходить.
1: «Впрочем, у нее был один дар», —
0: вдруг торопливо заговорила настоятельница, словно желая задержать епископского посланника.
2: «Дар?» — переспросил бенедиктинец.
1: «Дар притягивать людей», — объяснила мать Мария Тереза. «Своего рода харизма».
2: «Харизма?»
1: «Очарование! Да, очарование!
0: «Боюсь, я вас не понимаю». Монах с удивлением смотрел на настоятельницу.
1: «Она была очень красива», — сказала та.
0: «Да, я видел фотографии», — кивнул бенедиктинец.

0: ледяная.
1: Потом подняла глаза на бенедиктинца и сказала:
2: «Долгая болезнь изуродовала ее тело, но и придала ее чертам некоторую утонченность. В конце жизни она была просто красавицей. Страдания преобразили ее».
1: «Оказывается, вы все-таки были привязаны к сестре Бернадетте», — заметил монах.
2: «Я любил ее, как никого на свете», — сказала в ответ Аббатисса сдавленным голосом. «К моему стыду, я любил ее больше, чем Спасителя. Подумать только, она видела Бога».
1: По лицу старой Аббатиссы сквозь лабиринт глубоких морщин скатилась слеза. Правая щека старухи дрожала, словно струна.

0: Беатификация Бернадетты Суберу. Весна 1925 года. Процедура извлечения реликвий закончилась, и свидетели разошлись. В часовне остались лишь монахини Ордена Сестер Милосердия, которым выпала честь подготовить блаженную к церемонии беатификации. Настоятельница распорядилась, чтобы тело Марии Бернарды обмотали бинтами, оставив открытым лишь лицо и руки, и положили обратно в гроб. Затем она послала сестру Клеманс пригласить в часовню господина Буржо. Господин Буржо был представителем фирмы «Пьер и Манс», парижского производителя манекенов, и уже давно дожидался в приемной.
1: «Хотя тело Марии Бернарды находится в превосходном состоянии, — объясняла ему настоятельница, — на лице и руках заметны черноватые пятна, а нос и глаза несколько ввалились. Мы хотели бы устранить эти досадные недостатки, чтобы они не травмировали прихожан, которые придут поклониться блаженной».
0: «Вы приняли правильное решение, матушка, — отвечал месье Буржо. — Это итальянцы выставляют своих святых в неприглядном виде. Вы видели святую Клару в Ассизи? Черна, словно эфиопка». С этими словами агент приступил к снятию слепка с лица и рук блаженной, по которому впоследствии должны были быть изготовлены восковая маска и парафиновые перчатки.
1: «Я приготовила для вас фотографии».
0: Мать-настоятельница передала агенту конверт.
1: «Надеюсь, они помогут вам достичь максимального сходства».
0: «Положитесь на Пьер и Манс, мадам», — заверил месье Буржо. «Блаженная Бернадетта будет как живая, и никто ничего не заметит». Гроб перенесли в часовню святой Елены, чтобы скрыть тело блаженной от посторонних глаз и от монашек, которые в религиозном рвении забывали о своих прямых обязанностях. Там оно оставалось до прибытия золотой раки. Резничему было приказано опечатать двери часовни.
2: «Никто не должен входить сюда, пока папа официально не беатифицирует нашу сестру», — объявила игуменья.
0: Последующие 3 месяца туго обмотанное бинтами тело Бернадетты пролежало во мраке часовни, тишину которой нарушал лишь шепот монашек, коленопреклоненно молившихся снаружи у опечатанных дверей. Бернадетта Суберу. Весна 1925-го.
3: «Они ушли, Акиро? Сколько от них шума и суеты. А это Форестье. Она была еще послушницей, когда доктор в последний раз отправил меня в лазарет. Лазарет с белой часовней. Ты помнишь, Акиро? Как там было красиво. Все белое. На окнах занавески. Надо сказать, Форестье ужасно подурнела. Какой длиннющий подбородок. Впрочем, она никогда не была такой красивой, как я или как ты, Акиро. А этот бородатый хирург? Вяленое мясо, — сказал он про меня тому полному мсье в пенсне. Попробовал бы он пролежать 46 лет в могиле. А у самого изо рта пахнет виски и чесноком. Вот значит, что ты имела в виду, когда обещала мне бессмертие. Лежать у всех на виду в стеклянном ящике, как звезда Индии или Белоснежка. По крайней мере, меня загримируют. А как злилась эта противная мать Мария, когда я отказалась поверить ей мою тайну. Да разве я могла? Ты сама запретила мне. А ты гораздо могущественнее, чем мать Мария. Да если бы я и рассказала...

0: сказала, она бы непременно побила меня за гордыню. Странная она была. Иногда она так смотрела на меня, как на дорогую вещь в магазине, которую ей не по карману. Интересно, жив ли еще бедняжка Рауль? Как он хотел жениться на мне? Должно быть, он уже очень стар, не меньше 85. Вот бы он приехал повидать меня. Акеро! Акеро, ты еще здесь? О, Боже, как я рада! Как я скучала одна в склепе. Там было так темно, холодно и тоскливо. Я думала, ты никогда не придешь. Не то чтобы я сомневалась в тебе. Нет, Акеро, я ни капельки не сомневалась. Подойди поближе. Я не могу пошевелить головой. Сколько лет прошло с гротом Асабьель? Мне тебя так не хватало. А вот и ты. Такая же прекрасная, как всегда. Они и не подозревают, как ты прекрасна. Представляю, как ты была разочарована, увидев эту статую в Лурде. Скульптор сделал тебя похожей на Марию. А на самом деле ты гораздо красивее. Они все твердили, это была Богородица. Ты видела Богородицу. А я ничего подобного не говорила, Акеро. Даже имени ее не называла. Я была верна тебе все эти годы, несмотря ни на что. Теперь меня причислят к лику блаженных. Будут мне молиться. У меня будет такая же рака, как те каменные, что мы строили для тебя каждый год в мае. Только моя будет гораздо богаче. Будут приписывать мне чудесные исцеления и просить о заступничестве перед Богом. Они не догадываются, чья я наперстница. Акеро. Грозная богиня Акеро.
1: Помещение в раку мощей блаженной Бернадетты. Июль 1925-го. июня 1925 года папа Пий XI подписал официальный эдикт. Мари Бернарда Суберу прошла первый этап канонизации и была причислена к лику блаженных. Мастерская Арман Кайя-Катлан задержалась с работами, и позолоченную раку доставили лишь в начале июля. Монахини монастыря Сен-Жильдар с благоговением распаковали ее и натерли стекла. 18 июля тело Бернадетты Суберу в новом облачении, восковой маске и перчатках, изготовленных для нее в Париже фирмой Пьер и Манс, перенесли в главный зал монастыря. В сопровождении обедни во славу Пречистой Девы тело было помещено в раку. 3 августа раку доставили в главную часовню монастыря Сен-Жильдар, где она и находится по сей день. В 1933 году Бернадетта Суберу была причислена к лику святых.

Примечание. Бернадетта Суберу. В крещении Марии Бернарда 1844-1879. Святая католической церкви, дочь мельника из Лурда, Франция, ставшего местом международного паломничества после явления ей в 1858-м Девы Марии в пещере возле Лурда. Общекатолическое празднование с 1907-го. Память в католической церкви 16 апреля. Пий X. Святой Пий X. 1903-1914. Папа Пий X вошел в историю папства благодаря ряду других своих инициатив, направленных на укрепление церкви. Одной из них стала кодификация канонического права. Предписания соборов и пап были до тех пор разбросаны в различных трудах и сборниках, так что трудно было не специалисту разбираться в них. Это приводило к немалым осложнениям в управлении епархиями и приходами, в распределении обязанностей, в сношениях между разными учреждениями или монашескими орденами и так далее. Декретом от 19 марта 1904 года Пий X велел особой, им самим выбранной комиссии, свести все действующие церковные законы в один кодекс или свод, устранив неясности, кажущиеся или реальные противоречия, лишние повторения. В числе прочего, кодификация канонического права устанавливала порядок канонизации, состоящий из двух ступеней – беатификации, причисления к лику блаженных, и, собственно, канонизации, причисления к лику святых. Кодификация канонического права была закончена только после смерти Пия X. Свод канонического права был обнародован папой Венедиктом XV.

рассказ Грэма Джойса «Мальчик из Ковентри». Все чувствовали, что вот-вот грянет большая буря, но Касси, казалось, знала день и час. С июня по октябрь 1940 года город много раз атаковали с воздуха. Бомбы градом сыпались на Ковентри. Дымились искореженные фабрики, магазины, кинотеатры. Несколько раз немцы даже обстреливали с бреющего полета пулеметным огнем мирных людей на улицах. Жертв среди гражданского населения было немало. Во время первых налетов полегло около 200 человек. Ковентри – самое сердце Англии. И Адольфу Гитлеру хотелось показать, что он хирург, способный оперировать это сердце. Ковентри был красивым городом со средневековой архитектурой, георгианскими окнами-розетками. Он гордился своими великолепными соборами и живописными старинными зданиями. По нему можно было судить об историческом наследии центральных графств. К тому же в Ковентри фирма Armstrong Whitworth сконструировала бомбардировщик «Уитли», первый самолет, проникший в воздушное пространство Германии и ставший орудием пытки для Мюнхена. Нет, это была уже не хирургия. Фюрер хотел обрушить свой кулак на Ковентри и обратить его в прах. Буря уже повисла над городом, но если бы жители знали, когда она начнется, катастрофа не была бы такой страшной. А Касси знала. Ей шел всего 17-й год, и откуда рождалось ее знание, словами не выразить, она знала это нутром. У нее кровь бежала не так, как у всех. Может быть, с ней говорила луна, тучневшая в ночном небе. Как бы там ни было, ее знание описанию не поддавалось. Она уже успела понять, что, заговоря она с кем-нибудь об этом, никто ей не поверит. Не дослушав, скажут: «Малохольная, что с нее взять?» И, зная наверняка, она никому не рассказывала. Как мертвые. «Мертвые нас слышат», — говорила Марта. «Да только сказать ничего не могут». Началось это однажды ранним утром. Она проснулась под мелодию, крутившуюся в голове. Ее сон, и без того нарушенный сиренами и ночами, проведенными в убежище Андерсона в глубине сада за окном, лопнул, как яичный желток, и какая-то часть ее пролилась. Она почувствовала, как что-то мягко потекло внутри нее и сунула руки между ног. Там было влажно, и в памяти всплыл обрывок сна, ослизлая смазка, оставленная сновидением. Бити и Марта еще спали в своих комнатах. Касси накинула халат и спустилась вниз. Мотив никак не отставал. Касси не раз слышала эту музыку. Было в ней что-то привычное, успокаивающее. Она включила радио, настроенное на волну BBC, и услышала ту же мелодию, нота в ноту, подхваченную аппаратом. Касси выключила радио, но музыка продолжала играть, слабее, но не теряя ни единого такта, ни единого перехода. Снова включив приемник, сидя на стуле, она не отводила взгляд от аппарата, по

0: пока музыка не кончилась. Смолкнув по радио, мелодия прекратилась и в голове. Касси поднялась к себе, в попыхах оделась и извлекла из-под кровати жестяную чайную банку с японской лаковой росписью. Там хранились ее сбережения. Высыпав содержимое в кошелек, она опять спустилась, надела пальто и вышла на улицу с тихим щелчком, прикрыв за собой дверь. Утро выдалось холодное, подморозило. На почву сел иней. Касси двинулась в город. Она поднималась по Тринити-стрит в верхнюю часть города, прямиком в музыкальный магазинчик Paints. Слишком рано было еще закрыто. Она стала у входа и принялась ждать. Хозяин магазина появился через полтора часа. «Охота пуще неволи», — сказал он, доставая блестящую связку ключей. Чтобы Касси дала ему дорогу, ему пришлось жестом отстранить ее. «Мне нужен патефон», — сказала Касси, как только они вошли в магазин.
1: «Новый».
0: Хозяин включил свет. «Позвольте мне снять пальто», — ответил он. «У нас пожар?»
1: «Скоро начнется», — проговорил голос в голове у Касси.
0: Он показал ей новейшие модели проигрывателей. Касси очаровывали волоски, словно выталкиваемые у него из ноздрей и ушей маленькими взрывами. «Это граммофон His Master's Voice. Он снабжен бакелитовым рычагом звукоснимателя, поставляется в вот таком вот элегантном буковом корпусе».
1: «Да».
0: «В смысле, да?»
1: «Беру».
0: «Но вы не спросили меня, сколько он стоит». Хозяин смерил эту девчонку, совсем еще ребенка, подозрительным взглядом. «Сколько ты можешь заплатить?» Касси опорожнила кошелек. Хозяин вздохнул. «Есть тут у меня несколько бэушных ящиков. Попробуем что-нибудь подобрать». Нашелся один единственный граммофон, за который Касси была в состоянии заплатить. Деньги ушли до последнего пенни. Она сказала:
1: «Мне нужна пластинка. Не знаю, как называется, но вы узнаете. Вот эта музыка».
0: И она напела мелодию, звучавшую утром по радио и у нее в голове. «Серенада лунного света? Она у меня есть, но как ты собираешься расплачиваться? Хоть я избавил тебе несколько шиллингов на этом ящике, у тебя ушло все подчистую, так ведь?» Касси лишь сосредоточила на нем взгляд и, едва заметно покачиваясь, скрестила ноги в лодыжках. Хозяин магазина насупился, но прошел за прилавок и, порывшись в пластинках, нашел запись Глена Миллера.
2: «Ладно, бери. Но когда появятся деньги, отдашь, ясно? Не понимаю, с чего я это делаю».
1: «Потому как у меня власть над тобой», — подумала Касси.
0: Проигрыватель оказался тяжелым. Ей то и дело приходилось останавливаться, перехватывать ручку, меняя руки, но она мужественно дотащила покупку до дома. По пути перед ней вырос на тротуаре офицер противовоздушной обороны в защитном шлеме, руки в боки.
2: «Эй, девчуха, ты чего без противогаза?» — грозно прикрикнул он.
0: Она обошла его. Он застыл, уставившись ей вслед. Когда она вернулась, Марта и Бити были уже на ногах. Касси влетела в гостиную и протиснулась мимо них, не промолвив ни слова.
1: «Ты где была?» —
0: обратилась к ней Марта. «Завтракать будешь?»
1: «Что это у тебя?»
0: Бити разглядывала граммофон. Касси лишь молча протопала наверх.
1: «Ох, и с характерцем девица растет», — посетовала Бити.
0: «Ну уж некоторых ей не переплюнуть», — сказала Марта. Бити уже собиралась произвести ответный выстрел, но не успела. Из комнаты Касси поплыли звуки серенады лунного света. Музыка наполнила дом, словно росистый туман. Несколько следующих дней Касси ставила пластинку снова и снова. Она лежала на кровати, иногда голая, и слушала. Сначала Бити и Марте это просто действовало на нервы. Марта пыталась выудить из дочери, зачем она спустила все свои сбережения на граммофон, но ответа так и не добилась. А Бити взяла и купила Касси еще два шлягера Глена Миллера и принесла кипу пластинок от подруги, тоже работавшей на авиазаводе. Они остались от ее погибшего брата, который служил на флоте, и уж больно тяжко было держать их в доме. Но из них Касси не трогала ни одной. Она сидела в своей комнате наверху и крутила серенаду лунного света. А когда Марта или Бити начинали злиться не на шутку, она просто уходила из дому и подолгу не возвращалась. Ночами, когда сна не было ни в одном глазу, что бы там ни лишило ее покоя, и когда мать и сестра не потерпели бы ни малейшего звука из ее комнаты, она съеживалась на краю кровати, натянув одеяло, и смотрела, как луна медленно тучнеет, прибывает, питает ее силой, словно через пуповину. Когда начинали выть сирены, она была готова. Помогала остальным наскоро собраться, добежать до убежища Андерсона, ставила чайник, наполнить фляжку, пока они ворчали, промаргиваясь. Ее помощь была особенно нужна Бити, которая клепала бомбардировщики по 10 часов в смену, и которой, в отличие от Касси, нужен был сон. Тогда сирены чаще всего звучали по случаю ложной тревоги, и Касси это знала. Знала, что можно было бы спать себе дальше, что в эту ночь бомбить будут Бирмингем или другой город центральных графств. Но даже в убежище ей не удавалось вздремнуть. Как-то перед рассветом Бити встала, чтобы облегчиться в жестяное ведро. Сонная Марта, щурясь, спросила:
3: «Слышь, отбой, что ли?»
4: «Да не, мам, Эд Бити в ведро писает, иди спи».
0: Бити хронически не досыпала. Как и многим женщинам Ковентри, ей приходилось работать для фронта по 10, а то и по 12 часов в смену. «Не падайте духом, девушки! Разбомбим фрицев!» Призыв находил у нее горячий отклик. Платили неплохо, у нее никогда раньше не водилось столько денег. Но с этими сиренами по ночам она чувствовала себя изнуренной и легко могла вспылить. Однажды вечером до Касси донесся крик сестры снизу.
4: «Касси, еще раз поставишь эту чертову музыку хоть разочек, слышишь? Мало тебе не покажется, поняла?»
0: Касси не ответила. Она лежала на кровати в лифчике и трусах. Звучала серенада лунного света. Когда мелодия кончилась, Касси лениво потянулась к пластинке и поставила ее снова. Тут же по ступенькам лестницы застучали туфли. Бити распахнула дверь, ринулась прямиком к граммофону, подняла рычаг с иглой, сдернула пластинку с деки и разбила ее об колено. Потом повернулась и посмотрела Касси прямо в глаза. Касси не отвела взгляда. Бити с воплем, стуча туфлями, ретировалась вниз. Касси это не очень тронуло. Музыка жила внутри нее, целиком, до последней ноты. В любой момент по своему желанию она могла включить ее или выключить. Мало того, фокус с радио она проделывала снова и снова. Стоило музыке забрезжить у нее в голове, Касси шла, включала BBC и слышала ту же мелодию, звучавшую четко и громко. Никому не говоря ни слова, она проверила свою способность научным методом. Ясно, по неведомо каким причинам она слышит радиопередачи прямо из эфира. Ей не нужна была радиоприемная аппаратура. Такой аппаратурой каким-то образом оказывалась она сама. Но у нее хватило ума никому об этом не рассказывать. А еще что-то происходило с ее телом. Груди слегка округлились, соски стали нежными и чувствительными. Половые губы тоже набухли, и глубоко внутри что-то зудело, сочилось. Анонизм стал для нее насущной потребностью. Пока Бити не сломала пластинку, Касси часто, лежа на кровати под простыней, ласкала клитор и тискала соски под дразнящие звуки серенады лунного света. А на улице можно было убедиться, что все это еще и имеет отклик. Она могла убедиться, какое впечатление производит на мужчин. Солдаты, моряки и летчики в увольнении жаждали ее. Это видно было потому, как они пожирали ее глазами. К тому же она умела заставить их оглядываться на нее. И не в переносном смысле, а в буквальном. Ей всего лишь нужно было упереть взгляд в чей-нибудь затылок, например, в автобусе или в очереди на отоваривание карточки, и в ту же секунду объект вынужден был обернуться и взглянуть на нее. Действовала безотказно. Она знала, что притягивает к себе какие-то силы. Что это были за силы, она понятия не имела, но силы были необычные. Она применила их тогда к продавцу пластинок, незаметно для него. Да, впрочем, они никогда этого не замечали. С ними штука легко проходила. С мужчинами. Но это было еще не все. Больше всего ее взвинчивал сам факт того, что она знает о грядущей атаке. Вселял в нее ужас и взвинчивал. Вечером 12 ноября она пошла с Бити на танцы. Марта уже давно перестала беспокоить времяпрепровождения девочек. Хотя Касси было всего 16, она вполне могла сойти за 20-летнюю, и Марта больше не пыталась удерживать ее дома. Хотя к старшим дочерям она была строжей, Кассе она проявляла больше снисхождения, может быть, из-за притаившейся повсюду смерти. Она рано поняла, запрещай, не запрещай, Кассе все равно поступит по-своему. Все-таки ей удалось вытянуть из обеих обещание, что в случае налета они пойдут в убежище, как положено, а не побегут домой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Они шли в город. Касси была взбудоражена. Луна набирала полноту, напоминая серебристую осеннюю тыкву, и хотя ночь была довольно морозной и ясной, лучи прожекторов метались по звездному небу, касались трех городских шпилей, прорезывали ночь. Вити пыталась успокоить сестру. Оказалось, что можно было и не стараться. Как только они вошли в танцзал и Касси услышала оркестр, она устремилась прочь от Бити. Когда Бити ее нашла, та уже отплясывала джайв с каким-то летчиком. Его влажные волосы были зачесаны назад, глаза сверкали страстью.
5: «Не слишком-то поспешай себя подарить», — едва успела шепнуть Бити, но Касси уже закружилась в танце, размахивая руками.
0: «Плесунья». Не прошло и часа, как Касси уже стояла в тени собора на Бейли-Лейн, прислонившись спиной к холодной сырой средневековой стене, задрав юбку. Из-за затемнения фонари на улице не горели.
2: «Ух, да тебе не терпится», — сказал летчик.
0: Она возилась с его ремнем.
5: «Может быть, мы никогда больше не увидимся?»
0: Касси вцепилась в ворсистый воротник его кожаной летной куртки.
5: «Ты только представь себе. Значит, мы можем упустить случай перепихнуться?»
0: «И я так и останусь целкой», — подумала она.
2: «Слушай, ты прям как парень рассуждаешь».
5: «А что, плохо?»
2: «Да нет, нет, просто...
5: здорово пахнет от тебя. Хватит болтать. Давай».
0: Где-то очень близко завыла сирена. Летчик выругался.
5: «Не обращай внимания», — сказала Касси. «Это еще не оно».
2: «Что?»
0: «Может быть, завтра ночью. Или послезавтра. Но не сегодня».
2: «Слушай, тебе надо в Блетчли работать, раз ты все это знаешь. Ну, в разведке».
5: «Извини, я мало на что способен под эту сирену. Сколько тебе годиков-то?»
0: Касси запустила руку летчику в штаны и поглаживала головку его члена ногтем большого пальца. Он вздрогнул и снова отдался ее объятиям.
5: «На что мало способен?» — крикнула Касси.
0: Чтобы перекричать сирену, ей пришлось орать. Кто-то пробежал мимо них, направляясь в убежище. Тут она лизнула его в ухо.
5: «Господи!»
0: Касси подняла глаза, увидела шпиль собора и перекрещивающиеся лучи прожекторов, прочесывающие небо. Она знала, что летчику хочется удрать в ближайшее бомбоубежище, но член его набухал в ее руке, и парню было не оторваться.
5: «Давай!»
0: — сказала она. Он спустил брюки и перекинул ее ногу себе через руку. Пришлось стащить с нее трусы и зайти сбоку. Он вошел в нее, почти приподняв ее с земли. Они стояли, сцепившись взглядами, в этом древнем месте, под шпилем, вонзившимся в небо, под скрещенными лучами прожекторов, под тоскливое дьявольское завывание сирен. Парень отвалился.
5: «Бесполезно. Не могу я. Воет прямо в ушах. Что такое?»
0: Летчик замялся. Посмотрел на небо, на лучи прожекторов, шарившие по облакам, и опустил взгляд.
5: «Просто не идет. Пожалуйста, пойдем в убежище. Задница мерзнет».
0: Касси подтянула ему штаны. Держась за руки, они медленным шагом пошли к убежищу на Матч-Парк-Стрит. Перед входом в убежище стоял патрульный ПВО.
2: «Не слишком-то торопитесь, смотрю».
0: «Все нормально», — мрачно сказал летчик. «Сегодня ничего не будет».
2: «И еще один всезнайка паршивый», — с кислой миной произнес патрульный.
0: Они спустились в подвал Дрейперс-холла. Летчик на ходу шепнул ей.
5: «Не обращай внимания.
0: Просто он
5: не дотрахался».
0: «Не он один», — произнес голос Касси. В убежище они вместе просидели час, потом прозвучал отбой. Парня звали Питер, он был штурман. Ему было 20 лет. Касси он казался взрослым, видавшим виды. Заметив, что она мерзнет, он вынул из кармана и надел на нее кожаный летный шлем. Он проводил ее до самого дома, в проулке между домами они еще раз поцеловались. Он приложил руку к ее лбу. «У тебя жар».
5: «Все хорошо», — сказала Касси. «Правда».
0: Но момент был упущен. Касси вздохнула, сознавая, что ничего так и не произойдет. Она хотела вернуть ему шлем. «Оставь себе», — сказал он.
5: «А у тебя не будет неприятностей? Скажут, потерял».
0: «Да ладно». «Спокойной ночи, Касси. Ты красавица. Настоящая красавица». И он пошел обратно на свою войну. На следующий день Касси допоздна не вставала с постели, щупала себя, думала о своем летчике и других красавцах. Сон ее то и дело прерывался. Теперь, кроме музыки, ее внутренний слух был наполнен другими звуками. Высокочастотными свистами, прерывистыми сигналами морзянки, обрывками разговоров на чужом языке. Когда она встала, дома никого не было. Бити ушла на работу, а Марта оставила на кухонном столе записку, что выскочила за покупками. Грызя остатки холодного тоста, недоеденного Бити, Касси включила радио и заскользила по шкале настройки. Раздался свист, нарастая и падая, пульсируя, переходя в гудение. Что-то передавали по азбуке Морзе. Звучала гортанная речь. Касси не нужен был переводчик. Сомнений нет. Все начнется предстоящей ночью. Прошлой ночью была почти полная луна. Нынче она прибудет до конца. Касси дрожала от возбуждения. Все было ясно. Ночью Адольф Гитлер пошлет свои самолеты бомбить Ковентри. Вот что он сделает.
5: «А, встала», — сказала Марта, входя в дом и снимая шляпу. «Все спишь, как убитая. Негоже так все время валяться». «Сегодня ночью. Сегодня ночью нас будут бомбить». «А? Чего?» «Сильнее, чем раньше. Сильнее, чем в прошлом месяце. Будет большая атака. Сегодня ночью, я знаю».
6: «Знаешь? Откуда ты можешь знать?»
5: «Сегодня полнолуние, и все начнется. У нас в Ковентри будет огненный дождь, мама».
0: Марта подошла к дочери и пощупала у нее лоб.
5: «Тебя колотит, и ты вся горишь. Может, пойдешь, снова ляжешь?»
0: Касси даже не знала, что имел в виду летчик, упомянув особняк разведки в Блетчли, правительственную школу кодов и шифров. Само ее существование должно было храниться в строжайшей тайне. В день перед встречей Касси и ее летчика на танцплощадке школы Блетчли сумела расшифровать одно из последних сообщений немцев. В сообщении излагался план передачи сигналов для операции под кодовым названием не «Серенада лунного света», а «Соната лунного света». В ночь полнолуния предполагалось начать против одного из городов Британии трехпороговую воздушную атаку. В тот же день удалось подслушать пленного немецкого летчика, который рассказывал сокамернику о предстоящем трехступенчатом налете то ли на Ковентри, то ли на Бирмингем, приблизительно 15 ноября. Немцы изобрели радионавигационную систему X-Garrett для наведения самолета на цель и автоматического бомбометания по прибытии на место. В X-Garrett использовались 4 радиопередатчика, посылавших радиолучи из разных мест. Один главный луч, направленный на цель, и 3 пересекающих луча. Пилоты немецких самолетов наведения летели параллельно главному лучу, пока не встречались с первым пересекающим лучом. Это было приказом изменить курс и лететь прямо вдоль главного луча. За 20 миль до цели они проходили второй пересекающий луч, который служил сигналом для того, чтобы нажать на кнопку, запускающую часовой механизм. За 5 миль до цели они пролетали через третий луч. Это означало, что нужно нажать еще одну кнопку, которая останавливала первую стрелку часового механизма и включала вторую. Начинался заход на бомбометание. Когда две стрелки встречались, бомбы автоматически сбрасывались. Это была эффективная система массового уничтожения. Кроме того, в Блетчли раскрыли сигналы специальным бомбардировочным подразделениям, каждый из которых начинался кодовым словом «Корн». Декодировали информацию о том, что в час дня, 14 ноября, начнут подаваться специальные эталонные сигналы Люфтваффе. Среди блестящих математиков, лингвистов, логиков, шахматистов и специалистов по кроссвордам был видный философ и филолог из Оксфорда по имени Перегрин Фик. Правда, не он несет ответственность за грубейшую из ошибок, совершенных воздушной разведкой, рассчитавшей, что полнолуние придется на ночь с 15 на 16 ноября, а не на предыдущую в 3 часа 23 минуты. В своем донесении властям воздушная разведка также сообщала, что возможны налеты и на Лондон. В час дня 14 ноября был обнаружен эталонный сигнал немцев. 2 часа спустя британское командование истребительной авиации уже точно знало, что лучи «Х-Гаррета» нацелены на Ковентри. Министерство военно-воздушных сил предупредило командование ВВС на местах, что особой целью стал Ковентри. Власти могли бы предупредить и сам город. Эта информация была бы ценной для зенитной артиллерии города и аэростатов заграждения, не говоря уж о пожарных, полиции и местной ПВО. Могли бы дать знак мэру, шепнуть начальству больницы города Ковентри и графства Уоркшира. Наверху решили этого не делать. Единственным человеком в Ковентри, получившим предупреждение, была Касси. В час дня Марта и Касси садились обедать. Марта включила радио послушать новости. Услышав первые же звуки, Касси почувствовала, как что-то щелкнуло у нее в голове, словно перевели железнодорожную стрелку.
7: «Началось»,
0: — сказала она.
7: «Да-да».
0: Марта несла к столу чайник и думала, что Касси говорит о последних известиях по радио.
7: «Я не про новости. Может, нам всем уехать на ферму, как ты думаешь? Это будет лучше всего. Нам надо уехать в Волвик, к Тому с Юной. Там безопасней, мам».
8: «Мне не до этих игрушек», — сказала Марта. «Если Адольфу охота, пускай приходит. Вот она я».
0: Во время первых налетов в июне они, как и многие другие жители Ковентри, всей семьей уезжали за город. Но оказалось, что из-за небольшого аэродрома, расположенного в Брэмкоте, рядом с фермой, там бомбили кучнее и направленнее, чем в городе, когда они, дрожа, оставались под лестницей еще до постройки убежища Андерсона.
7: «Ну и хорошо. Не хочу я на ферму ехать. Лучше остаться, тут остаться и помогать. Вот, помогать хочу».
0: Касси протараторила все это. Такое уже бывало. Марта знала эту бодрую скороговорку с повторениями.
7: «Но ты и Бити, мам. Вам с Бити лучше пойти в убежище. А я останусь наверху. Помогать буду».
0: «Что опять у тебя начинается?» — вздохнула Марта. Этим же вечером, в начале седьмого, Касси сменила платье на брюки, влезла в рабочие ботинки Бити, надела пальто, шарф и вышла из дому, ничего не сказав матери. У парка она остановилась закурить, глядя на ночное небо. До войны такую луну звали урожайной. Луна и впрямь налилась. В затемнении одно было здорово, подумала Касси. На небо вернулись звезды. Дым сигареты поднимался в бодрящем холодном вечернем воздухе, как очертания белых лошадиных голов, на миг набросанных художником. А стоило ей чуть повернуть голову, как в черноте ночи начинали мчаться цветные бисеринки. Она знала, что это радиосигналы. Ей было не только слышно их, но и видно, как они прокладывают курс по небу. И никак было не остановить взгляд на этих микроскопических переливающихся параболах. В мгновение ока они исчезали, и схватить их человеческим взором можно было, лишь осознав огромную скорость, с которой они влетали в видимый спектр и покидали его. И странно было, что столь немногие способны это понять. Касси очнулась. Почувствовала, как что-то жжет ей руку. Так и нетронутая сигарета, зажатая между указательным и средним пальцами, истлела и превратилась в палочку пепла. Окурок, искрясь, упал на каменные плиты. Она затушила его ботинком. Она достала из сумки косметичку и вслепую подкрасила губы. Причесалась, положила расческу в сумочку. Сама не зная к чему, сказала:
7: «Да, ночь».
0: Мысли перескакивали с одной на другую. Спрятавшись от вечернего холода за поднятым воротником, она медленно пошла дальше, к центру Ковентри. Продолжение рассказа Грэм Джойс «Мальчик из Ковентри» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Около 7 часов у нее возникло странное ощущение где-то в желудке или, может быть, в кишках. Какая-то вибрация. Она расползлась по телу, дошла до ушей, и Кассе стало ясно, что это не внутри у нее дрожит. Это завыли привычные сирены, предупреждая о воздушном налете. Каким-то образом она почувствовала их несколькими секундами раньше. Этот угрюмый, почти жалобный вой с трудом подымался, как из бездонной пропасти, густее и переходя в стон отчаяния. Карабкался выше, наконец превращаясь в вопль, старался удержаться на самой высокой ноте и бессильный низвергался, потерпев поражение, а потом снова вздымался, желая во всех вселить панику. До Касси донеслись свистки патрулей ПВО. Она знала, скоро все будет по-настоящему. Не прошло и 10 минут, как ее предчувствия подтвердились. Пульсирующее гудение приближающихся самолетов походило на громкий гомон где-то вдалеке за стоном сирены. Патрульные засвистели бойче, на улицах стали слышны их крики, иные шуточки. «Бегите, кролики, бегите, трусишки!» Зажглись прожектора, их лучи, исходящие из центра города, заметались по небу вдоль и поперек. Касси не останавливалась. И тут что-то красивое осветило небо. Это была сигнальная ракета. Она зависла на парашюте. Стронцы его белые, ослепительно яркое. Потом над восточной частью города повисло еще несколько ракет, расположившихся строем. Легкий ветерок нес их к западу. Со своих позиций в близлежащих деревнях отозвались зенитки, глухо выпускавшие в небо бесполезные залпы. Откуда-то поближе к ним присоединились пушки «Бофорс». Они стреляли громче. В переулке Свон Лейн из темноты раздался голос. «А ну-ка, девчушка, давай живее с улицы!»
1: «Привет, Дерек», — сказала Касси. «Что-то тебя не видать в последнее время».
0: Дерек был старым дружком Бити. Его не взяли на действительную службу из-за того, что у него правая нога была на 3 дюйма длиннее левой.
2: «Касси, ты чего здесь делаешь? Почему не дома? На этот раз будет дело».
1: «Знаю. Я иду помогать, то есть официально».
0: Дерек искоса посмотрел на нее. «Официально?»
1: «Иди, тебе еще дежурить. Отдохни. Ночь будет длинная».
0: Дерек фыркнул. 16-летняя девчонка командует им. Но она уже убежала. Дерек поднес к губам свисток, да так и застыл, глядя ей вслед. Касси пошла по Текл-стрит вдоль стадиона. За футбольной площадкой проходила узкая сквозная улочка, по которой она надеялась проскользнуть в город, минуя большинство патрульных ПВО. Ступив на эту улочку по пути в Хиллфилдс, Касси видела, как люди семьями прячутся в убежище Андерсона. Ей показалось, что кто-то хихикнул. Потом еще раз и еще, и она поняла, что хихиканье раздается над головой. Это были зажигательные бомбы с жутким звуком, закручивавшиеся в воздухе. Они, не взрываясь, глухо падали на землю и сеяли вокруг себя огонь. Вскоре они посыпались градом. Кто-то увидел ее из сада в свете одного из таких огней и закричал, подзывая кивками. С яркой фосфоресцирующей вспышкой упала зажигалка другого типа, но и после этого Касси упорно держалась выбранного маршрута.
1: «Почему мне не страшно?» – спрашивала она себя. «Это же неестественно. Это потому, что мне предназначено быть здесь».
0: Она шла по Кинг-Уильям-стрит, не теряя надежды дойти до центра города. Вокруг островками вспыхивали пожары. Миновав Хиллфилдс, она оставила позади себя град хихикающих зажигалок. Но тут раздался еще один звук, будто кожаные крылья захлопали. У нее мурашки пошли по коже, но думать, в чем дело, было некогда. Вслед за зажигательными на город посыпались фугасные бомбы, взрываясь с характерным звуком. По Примроуз-Хилл мимо нее со звоном промчалась пожарная машина. Касси свернула на Кокс-стрит, направляясь к собору. Вокруг нее посередине дороги горело несколько зажигательных бомб, которым не удалось ничего зажечь. От других занимался пожар. Языки пламени принялись за столб ворот одного из домов на Кокс-стрит, и она попыталась сбить огонь ботинком. Из дома выскочил мужчина и потушил не успевшее разгореться пламя одеялом. Он схватил ее за руку и хотел втащить в дом, но она вырвалась. Гул самолетов в небе усилился, и Касси поняла, что там в вышине много-много бомбардировщиков. Иначе этот пульсирующий звук уже смог бы. Она посмотрела вверх и увидела их. Сотни самолетов летели красивым, четким строем. Некоторые так близко, что видно было, как они отражают сияние своих же осветительных ракет. Другие крошечными пятнышками выхватывались из темноты перекрещивающимися лучами прожекторов. Ей видны были трассирующие снаряды и короткие оранжевые вспышки зениток, как будто наступали на гриб-дождевик, а вокруг нее по-прежнему хихикало и словно трепетали крылья летучих мышей. И еще она заметила в небе радиоволны, переливавшиеся разными цветами. Они показывались на мгновение и тут же исчезали, искрились, но не отклонялись от своей трассы в небе, и она знала, что бомбардировщики каким-то образом придерживаются курса, указанного этим радужным мостом. Там, где она уже прошла, над переулком Свон-Лейн опускался еще один парашют. Под ним что-то болталось. Она подумала, что это десантник, что немцы высаживаются. Парашют покачивался из стороны в сторону, идеально в такт серенады лунного света. Но тут она увидела, что с парашютом летит цилиндрический контейнер. Вскоре он скрылся за домами. Раздался страшный взрыв. Земля заколебалась. У Касси зазвенело в ушах. Она опустила руку в карман и нащупала кожаный шлем, подаренный ее летчиком 2 ночи назад. Она надела его и завязала под подбородком ремешок. Теперь ей было ясно еще и то, что новые каскады зажигательных и фугасных бомб сыпались примерно через каждые 30 секунд. Наверное, с этим интервалом в полминуты летели строй за строем самолеты. Вслед за ними и она стала также размечать свои движения. Она подошла к собору. Всюду разгорались пожары. Команды пожарных тушили их. Едва успевали они погасить один, как в нескольких ярдах падали новые зажигалки. Касси увидела, как на крыше собора 4 человека пытаются потушить пламя. Она стояла за полицейским, уставившимся на крышу. Полицейский взглянул на нее и, заметив на ней летный шлем, принял ее за связного. «Сынок, сбегай-ка в командный пункт, передай им. Нам тут нужны пожарные, если мы хотим спасти собор». Она побежала. Она знала, что командный пункт гражданской обороны находится в подвале здания городского совета. У двери ее остановил солдат отряда местной обороны и сказал, что сам передаст ее сообщение. «Надеяться особенно не на что. Телефонные линии уже не работают. Постарайтесь сами собрать людей». Касси побежала по Джордан-Уэлл. На Литл-Парк-стрит работала еще одна пожарная машина. Там горела небольшая фабрика. Пожарный привинчивал шланг к водоразборной колонке. В это время упало еще несколько бомб, и 3 здания вспыхнули, как спички. Перевернулся на нос пустой 2-этажный автобус. Он вот-вот должен был рухнуть всей массой скрежещущего, ломающегося металла вверх брюхом. Пожарный замер, бросив работу и вглядываясь в картину разрушения. Касси пришлось дернуть его за руку.
3: «Собор», — сказала она. «Вы нужны там».
0: Лицо пожарного покрывали полоски сажи. На лбу у него выступали глубокие розовые морщины.
4: «Я не могу уйти!» — прокричал он сквозь глухие выстрелы зенита. «Сгорит весь квартал! Скажи им, приду, если смогу!»
0: Касси бросилась обратно под Джордан-Уэлл. На дороге образовалась воронка, в нее попала машина скорой помощи. Шофер вылезал из кабины. Полицейского у собора уже не было. На крыше все еще возились люди, но с нее, как жирные черви, спасающиеся от пожара, извиваясь, ползли клубы едкого желтого дыма. Люди срывали свинцовое покрытие, пытаясь добраться до зажигательных бомб, застрявших в деревянных перекрытиях. Касси знала, что они даром теряют время. Она снова посмотрела вверх и увидела, что небо все еще заполнено самолетами.
1: «Они идут по секретному лучу», — подумала она. «Только так они и могут лететь».
0: С хихиканьем упала новая порция зажигалок, лязгая металлом или глухо ударяясь, смотря на что налетали бомбы. Все они опустились на крышу над северным входом. Поблизости раздался сильный удар, вибрирующий взрыв. Люди на крыше оторвались от работы посмотреть, куда угодил последний парашютный фугас. И снова принялись за свою возню, отдирать свинцовые полосы. Но вот свалилась еще одна серия зажигалок, на этот раз загорелась.
3: «Где эти засранцы пожарные?» – заорал кто-то.
1: «Тушат в других местах!» – проорала Касси в ответ.
0: Люди посмотрели на нее с крыши. Один кивнул.
3: «Мы спускаемся! Помоги нам спасти то, что внутри!»
0: В соборе можно было задохнуться от вьющегося желтого дыма. Они вместе вошли и стали спасать, что могли. Все, что было в алтаре, кое-что из картин, пару гобеленов. Но собор был собранием бесценных произведений средневекового искусства. Никто не знал, с чего начать. Касси вынесла портрет леди Годивы в золоченой раме. Через полчаса находиться в этом угаре стало нестерпимо. Один из мужчин протянул руку и больше не пустил Касси внутрь. «Все», — сказал он, — «не хватает нам еще тебя потерять». Другой молодой парень залился слезами. Они все вместе стояли у южного входа и смотрели, как пламя карабкается все выше и выше. За стенами собора новые взрывы сотрясали город. Горела история и плавилась жемчужина города. Около половины десятого группа пожарных из Солихала продралась по усыпанным камнями улицам и установила шланги. Когда пожарные направили воду на внутреннюю поверхность горящей крыши, на них обратной тягой со свистом хлынули мощные гейзеры пара. Какая-то надежда еще оставалась, как вдруг вода перестала идти из шлангов, только падали капли. Повредила водопровод. Взрывом зажигательной бомбы ранило полицейского, который все еще спасал убранство собора.
1: «Конец», — тихо сказал кто-то.
0: Ей на плечо положил руку другой полицейский. «Будь наготове», — строго сказал он. «Телефоны накрылись, на центральном нужно все больше связных». Тут он с подозрением посмотрел на нее. Гигантские языки красного пламени с крыши собора осветили лицо Касси.
2: «Ты что, девчонка?»
5: «Я связной», — сказала Касси.
2: «Ангелочек ты, черт возьми!»
0: Она отскочила. Весь город был объят пламенем. На Литл Парк-стрит пожарная бригада бросила попытки тушить и двинулась дальше, оставив улицу огню, ряд трехэтажных фасадных стен с проехами. Кассе видно было, как эффектно горит Бродгейт, городской центр. На этот раз дежурный солдат в командном пункте городского совета узнал ее и жестом пригласил войти. Она спустилась в подвальный этаж по каменным ступеням. Трое мужчин и с полдесятка женщин что-то писали и чертили мелом на досках, переговариваясь. Телефоны молчали. Люди продолжали работать при тусклом желтом аварийном освещении. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мужчина поднес к губам сигарету, попробовал затянуться и вспомнил, что она давно погасла. И тут он захохотал, а через мгновение хохотал уже весь подвальный этаж. Мужчина подошел к ней, сжал ее в медвежьих объятиях и поцеловал в щеку. «Красавица!» — крикнул он ей. «Маленькая красавица!» И весь подвал зааплодировал ей. «Дайте ей кто-нибудь каску!» — приказал мужчина. Одна из женщин нашла ей шлем патрульного ПВО, правда великоватый, и водрузила поверх ее летного шлема. Касси рванулась обратно вверх по лестнице, сжимая в руке записку, покрасневшая, смущенная аплодисментами. «Люди странные», — подумала она. Но, добравшись до Бродгейта, она застыла в потрясении от увиденного. Верхняя часть города была в огне. Напрасно боролись пожарные. Универмаги были разрушены пожарами и бомбами. Библейский черный дым, подсвеченный огнем, извергался, как из жерла вулкана. По Бродгейту из-за жары невозможно было пройти. Касси отступила, глядя на пламя, и снова услышала, как мерзко хлопают кожаные крылья. Она в бешенстве рассекла рукой воздух, полный мучивших ее мелких злых духов. Тогда-то она и увидела первый труп. Он упирался спиной в дверь магазина. Витринное стекло было выбито. Оно усеяло улицу перед ней хрустальными осколками, каждый из которых, мигая, отражал красное пламя. Она подошла к телу по хрустящим под ногами сверкающим рубинам. Лицо и одежда мертвеца были обсыпаны белой гипсовой пылью, глаза широко открыты, в ушах, у ноздрей и рта блестели червячки крови. Это был мужчина средних лет в форме, хотя из-за покрывавшей ее пыли она так и не поняла, что это была за форма. Он как будто присел в изнеможении на корточке у двери отдохнуть. Касси подумала, нужно попробовать закрыть эти устремленные в одну точку глаза не из уважения и не по церковному обычаю, а просто потому, что так надо. Но веки каждый раз открывались снова. Она сделала еще одну попытку и сказала: «Теперь можешь уйти». Веки распахнулись снова. Касси пробрала дрожь. Она попятилась от убитого, который пристально смотрел на нее, и повернулась, готовая все-таки рискнуть и бегом прорваться сквозь горящий Бродгейт. Пламя взбиралось все выше. Казалось, на Бродгейте не осталось ни одного нетронутого здания, а бомбы и зажигалки все сыпались на город, и на секунду Касси вдруг утратила свой внутренний стержень, непоколебимую уверенность, которая до сих пор вела ее. Она отступила к ступенькам из белого камня под портиком Национального провинциального банка и посмотрела вниз на горящий Бродгейт. По-прежнему гудели бомбардировщики, хихикали и свистели бомбы, хлопали кожаные крылья, ревело и трещало пламя. Самолеты в ночном небе превратились в злых духов. Они торжествовали, расправив крылья, ловко выставив на показ свою летную удаль, злорадствовали, веселились. Крыльями они гоняли ветер, и пламя плясало все выше. «Может быть, это и есть ад», — думалось ей. «Если это он, значит, она должна сквозь него пройти. Разве это не единственный способ бросить ему вызов — идти через ад?» Опять хихиканье. Снова падают зажигалки. Касси обернулась и увидела красивый шар парашюта, шелк которого играл перламутром и розовым, отражая свет луны и огня. Он вальсировал низко над землей в воздушных потоках, увлекаемый вниз корзиной с фугасом. Он опустился на Бродгейт, и Касси ударила взрывной волной по ушам, а вслед за тем в спину ей резко подул черный ветер. Затем послышался хлюпающий жидкий звук, как будто кого-то пронесло в сортире на заднем дворе. Касси подняла голову и увидела, как на улицу падает, рассыпаясь, четырехэтажное здание. Она встала и пошла прочь от горячего пыльного вихря. Похлопала себя по ушам. Ее не оглушило, но все звуки стали тише. Рев огня превратился в слабый шелест. Новые взрывы бомб доносились до нее, как потрескивание дров в камине. Кто-то появился у нее из-за плеча. Это был ее отец.
5: «Папа, ты здесь?»
0: Ее собственный голос звучал приглушенно, как бы издали. Отец открыл рот, чтобы что-то сказать, но вышла лишь слабая улыбка. Касси не смутила его появление, несмотря на то, что он умер за 2 года до войны. Однажды она увидела его через 2 недели после похорон, когда она еще не отошла от горя.
5: «Какой теплый и горький воздух, папа!»
0: Но он, бурно жестикулируя, показывал на тело, застывшее на корточках в углу портика Национального провинциального банка. Это был еще один труп. Паренек, ее ровесник, лет 16. Он тоже был связным. Она увидела знаки отличия на эполете. На этот раз глаза были закрыты, мертвы. Лицо было обсыпано слоем белой строительной пыли. Здесь было больше красных червячков крови, запекшихся в пыли у ноздрей и ушей. Касси очень медленно протянула руку, как зонт, сделав вилку из указательного и среднего пальцев, и дотронулась до закрытых глаз парня. Его веки резко поднялись, и на нее уставились пустые, налитые кровью глаза –

0: последнего взрыва Касси не разобрала слов. Она вспомнила о списке пожарных кранов, которые все еще сжимала в руке.
1: «Пойдем со мной», — сказала она. «Поможем друг другу».
0: Он слегка дернулся, пытаясь пошевелиться. Лицо его скривилось. Он снова заговорил, но Касси ничего не расслышала. По движениям его губ она угадала, что он сказал:
1: «Мне не подняться». «Папа!»
0: — закричала она, оглядываясь в надежде на помощь.
1: «Папа!»
0: Но отца уже не было. Она спросила у парня:
1: «Ты ранен?»
0: И опять до нее едва донеслись собственные слова. Вероятно, он сказал что-то вроде:
1: «Нет, просто нет сил двигаться».
0: Когда он пытался говорить, что-то звучало в ее голове, но не влад с движениями его губ.
1: «Если ты здесь останешься, то позорно умрешь. Нужно перебороть страх и пойти со мной. Как тебя зовут?»
0: Так-то и так-то. Он снова пошевелил губами, но ничего было не разобрать.
1: «Не слышу. Мне уши повредило».
0: «Майкл». Возможно, он сказал, что его зовут Майкл. Касси обхватила его голову руками, наклонилась к его лицу и еще раз крепко поцеловала его, опять втянув в себя пыль и пепел с его губ. Он дрожал, зубы его все стучали, и она поцеловала его еще крепче.
1: «Мальчик из Ковентри», —
0: наконец сказала она.
1: «Мальчик из Ковентри, ты идешь со мной?»
0: Парень заплакал и попробовал спрятать от нее глаза. Она встала, как будто собираясь уйти, и он кое-как поднялся.
1: «Как пройти к пожарной части?» — спросила Касси.
0: Он жестом показал, что им придется идти по Бродгейту.
1: «Срежем по Пеппер-Лейн».
0: Касси надела на него шлем.
1: «Нет, не пройдем. Держи меня за руку, найдем дорогу».
0: Вместе они вошли в преисподнюю Бродгейта. Собор Святого Михаила сгорел, но церковь Святой Троицы стояла невредимой. Пробравшись по Бродгейту между пылающими магазинами, они выбежали на Тринити-стрит. Когда они добрались до пожарной части, там никого не было. Крыша полностью обрушилась. Они прошли мимо искореженных остовов двухэтажных автобусов и стали продираться через кирпичи, осыпавшуюся штукатурку и расплавившиеся балки. Из машины скорой помощи выбросило тела двух женщин, работавших в ПВО. Касси и Майкл остановились над трупами. Шины колес растеклись черными лужами. Из глаз, носа и ушей у женщин от взрывной волны тоже текла кровь. Всюду, где лежали трупы, из них выползали кровавые червяки. Им удалось найти переехавший штаб пожарной службы и доставить сообщение. Аварийные службы теперь охватил дух оцепенелой решимости. Они работали яростно, но вслепую. Донесения были уже почти не нужны. Никто не прекращал работу, но было ощущение, что планирование, стратегия, координация в этих обстоятельствах бесполезны. Нужно было лишь тушить пожары и переносить раненых. И они пошли обратно в командный пункт, узнать, могут ли чем помочь. Они шли, и Касси снова услышала, как хлопают кожаные крылья, а один из воздушных мучителей с лязгом ударил ее по каске.
1: «У меня мурашки от них по коже», — сказала она.
2: «От кого?»
0: Сначала она подумала, что к ней вернулся слух, но, кажется, это она просто лучше стала чувствовать Майкла. Он заговорил, и она услышала его слова еще до того, как зашевелились его губы.
1: «От этих летучих тварей, слышишь, трепыхаются вокруг».
0: Майкл напряг слух. 30-футовое пламя высветило испарину на его лице.
1: «Вот, слышал?»
0: Майкл показал на кусок лежавшего на земле дымившегося металла.
1: «Осколки шмякаются на землю от наших же зениток. А ты думаешь, куда деваются снаряды после того, как разорвутся?»
0: Касси чувствовала себя дурочкой. Мимо них стрелой пролетел человек, у которого горели волосы и дымились подошвы. Он свернул на боковую улицу. Всю ночь они вместе бегом разносили донесения для командного пункта. Их угостили чаем и сигаретами, дали 10 минут отдыха. Один работник отвел Касси в сторону.
1: «Как ты?»
0: Его Касси слышала лучше, чем Майкла.
1: «Мы нормально».
0: «Мы?»
1: «Да».
0: «Ты, кажется, не в себе».
1: «Ну, мы все не в себе».
0: «Твоя правда. Но пусть тебя кто-нибудь посмотрит, если будет возможность». До них дошли известия о потерях.

0: Сотни убитых, несметное число раненых, разрушенная библиотека, сгоревшие церкви, уничтоженные магазины, вдребезги разлетевшиеся памятники. У города вырвали историю, как коренные зубы. Через 7 часов после начала налет все еще продолжался. Подсчитали, что немецкие самолеты успели вернуться на базы, загрузиться снова и прилететь обратно. Когда они вышли, было ясно, что делать больше нечего. Дороги были заблокированы, машинам скорой помощи было не проехать. Пожарные остались без воды. Автобусы и легковые автомобили разбросало по улицам, как игрушки. На кросс-чиппинг лежали тела полицейских, на Пеппер-Лейн убитый мальчик-связной. Их пришлось так и оставить. Пожары с двух концов города сходились в центре, как театральный занавес в конце жуткого спектакля. Жар высасывал из воздуха кислород. От этого во рту был привкус золы, строительной пыли и древесного угля. Пахло канализацией, разложением. Среди развороченных камней списком бегали крысы. Здания все еще горели. Ковентри должны были стереть с лица земли. Даже зенитки почти смолкли.
1: «Почему пушки не стреляют?» — спросила Касси у Майкла.
0: «Снаряды кончились, кажется», — ответил он ей.
1: «Собьем один, а, Майкл? Нацистский самолет. Ты и я. Мы сможем».
0: «Ты с ума сошла, Касси?»
1: «Ты мне веришь?»
0: «Вроде да».
1: «Тогда держись за руку и пошли».
0: Она повела его по Куку-Лейн на Прайори-Роу в опасной близости от горящего собора. Все попытки потушить пожар были брошены, крыша уже рухнула. Лишь дымился готический остов, рубин бьющегося адского пламени. Там, где полтысячелетия с надеждой возносились молитвы, теперь шипело, пекло и дымилось. Но башни и шпиль не пострадали. Только дверь в башню сгорела. Касси движением головы поманила его внутрь. Майкл усмехнулся.
2: «Только не туда».
1: «Это самое безопасное место в городе», — сказала она. «Потому-то оно и уцелело. Поверь мне, Майкл. Больше всего на свете мне нужно, чтобы ты мне верил».
0: Она взяла его за руку и потащила к основанию шпиля. Хотя он стоял в стороне от густого дыма и тлеющего огня другой части собора, войти туда было все равно, что влезть в печь. Шпиль превратился как бы в дымоход, засасывая жар вверх. Но когда они прошли по нескольким биткам лестницы, из открытых окон световых шахт хлынула восходящая тяга и стало прохладнее. Вместе они взобрались по 180 отдающимся эхом каменным ступенькам винтовой лестницы. Окончание рассказа Грэма Джойса «Мальчик из Ковентри» и кое-что еще в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Грэм Джойс. «Мальчик из Ковентри». Окончание. Они ступили на парапет башни, и ветер распустил у Касси волосы. И тут она поняла, какой же холодный был вечер. Это бушевавший внизу пожар превратил город в печь. Небо над их головами накалилось до ржаво-красного цвета. Она просунула голову между зубцами остроконечной готической башенки и посмотрела вниз. Оттуда до нее не доносилось ни звука, а здесь, наверху, слышен был только ветер, да и то приглушенно, как печальный лепет у ее ушей, как шепот безутешного сраженного ангела. Город был разбитой чашей, из которой разливался огонь. Такую картину, наверное, можно было бы увидеть, заглянув в сердце сатаны. Реки пламени, искры, как от шлифовальных кругов, извергающиеся клубы черного дыма, во всех направлениях на многие мили, охваченные красным пламенем земля. Касси перебежала на другую сторону. Прядь грязного дыма, взвивающаяся кверху, как гигантская змея. Серебристые языки пламени, жующие багровые челюсти, внезапные вспышки, пятна пепелищ. Огни корчились, как будто чрево города наводнили черви. На мгновение Касси показалось, что башня под ее ногами тоже падает, в животе ухнуло, на ее подхватили горячие потоки воздуха, и она взмыла над преисподней, над городом 300 тысяч горящих душ. Но вот она снова твердо стояла на каменном парапете средневековой башни, в ушах ее шумел ветер. Она снова услышала.

0: кассе. У Майкла зуб на зуб не попадал. Касси расстегнула пальто и накинула его на Майкла.
1: «Иди сюда. Погрейся со мной».
0: Майкл попытался что-то сказать, пошевелил губами, но не смог ничего проговорить. Ему было невыносимо холодно, пальцы были как ледышки. Она взяла его руку и положила к себе под блузку на грудь. Он устремил на нее полный страдания взгляд.
1: «Смотри на них, Майкл»,
0: — сказала Касси, показывая на надвигающиеся бомбардировщики.
1: «Они думают, что они красивые, что их моторы держат их в воздухе. Мы-то знаем, что это не так. Правда? Чуешь? Это горючее. Так близко, что запах слышно, да? Глянь, в кабинах вроде даже пилотов видно, вон. Представь, что он поближе к нам. Ты бы смог поговорить с ним, Майкл. Которого берем? Выбирай сам. На кого покажешь? Кто из них заплатит? Кто не вернется домой? Как мы решим?»
0: Майкл не отвечал. Касси засунула его вторую руку себе под юбку между бедер и потерла его заледеневшие пальцы об себя.
1: «Нельзя ведь умереть девственником, правда, Майкл?»
0: Майкл дрожал. Она расстегнула ему брюки и, массируя, подняла его член, поглаживая головку большим пальцем, шепотом подбадривая его, как опытная.
1: «Майкл, нужно к нему подлететь, пугнуть его, налететь, как демон в ночи!»
0: Она закинула ногу ему через согнутый крючком локоть, как ее научил летчик. Майкл широко раскрыл глаза, он был изумлен, но не сопротивлялся. Она ввела его внутрь себя, и оба тяжело задышали, вцепившись друг в друга, чтобы не упасть от избытка наслаждения. Слов больше не было. Они оба застыли, небо лопнуло в огнедышащем семиизвержении. Касси запрокинула голову, устремив взгляд в залитое лунным светом, пропитавшееся горючим небо. И они полетели вверх, взмыли, сцепившись. Ветер струился в их волосах. У Касси они были как смоль, черные, вьющиеся, и развивались позади нее, как у ведьмы, несущей смерть. И они устремились к приближающимся самолетам.
1: «Ну, Майкл, давай же кого-нибудь выберем. Выберем за тебя и за город. Не бойся, твоей вины тут нет. В конце концов, выбрали они нас. Этот, вон, летит пониже других. Накажем молодца-смельчака, как ты думаешь? Он и не узнает, как все было. Ничего не поймет».
0: И они дугой спикировали на немецкий самолет сквозь ночное небо, зажигая за собой серебряное лунное сияние, налетели на кабину, присосались к стеклянному носу самолета цепкими пальцами и ртами, увидели, как пилот бомбардировщика поднял глаза от панели управления, увидели жуткую гримасу леденящего ужаса и непонимания.
1: «Ну вот, вот, Майкл, лети к нему. Видишь его лицо? Посмотри ему в глаза, твои глаза к его глазам, приклеится. Наши глаза, приклеим их. Наши зрачки к его зрачкам. Будем ангелами в его кабине или злыми духами. Глянь, как ему страшно. У него страх в глазах, смотри. Вот так, вот так, вот так. Все, Майкл, все. Домой он не вернется. Вот этот. Нет ему дороги домой. Конец.
0: Вернувшись на парапет башенки, Касси смотрела, как самолет-мишень кренится, поворачивается, набирает высоту и берет курс на северо-восток от города. Неподалеку в воздухе взвился дымок от одиночного залпа зенитки, который, впрочем, не достал до самолета. Зенитные орудия ПВО иссякли и теперь изредка стреляли, лишь чтобы не молчать. Самолет благополучно исчез в темноте. Но она знала, что это не имеет значения. Он был обречен. Она знала это так же, как знала, какая песня играет по радио, еще не включив приемник. Курс самолета был предопределен. Пролетев 7 миль от города, он упадет. Только Касси знала, что ему не вернуться домой невредимым. Только Касси и Майкл.
1: «Майкл!»
0: – прошептала Касси.
1: «Майкл, ты где?»
0: Она дважды обошла парапет, тихо зовя его. Его нигде не было. В уши дул ветер. Она застегнула пальто и стала спускаться с башни по винтовой лестнице. С каждой ступенькой возвращалась жара. Внизу горячий воздух был будто пропитан резким горьким запахом перца.

0: Она знала, где искать Майкла. Сквозь падающие капли огня и едкий дымный туман, увертываясь от летящего пепла и низвергающихся каскадом червеобразных искр, она вернулась туда, откуда пришла, к белым каменным ступеням под портиком Национального провинциального банка. Она нашла Майкла. Он сидел на корточках в углу портика. Лицо его было белым от пыли. В носу, ушах и глазницах засохла кровь. Она положила руку ему на шею. Его тело остыло. На этот раз она не дотронулась до его век, и они остались закрытыми.
1: «Теперь можешь уходить», — прошептала она.
0: В город входили новые пожарные и спасательные команды, но все было кончено. Отчаянные попытки хоть что-то спасти терпели крах. Мужчины плакали или утешали плачущих. Касси прошла мимо кипы древних рукописей, которые кто-то вытащил из дымящихся руин библиотеки, а потом бросил на тротуаре. Готический шрифт, украшенные цветными рисунками буквы, выведенные в незапамятные времена рукой монаха, остались на растерзание огню и ветру. Касси плыла по улицам с уверенностью лунатика, оставляя позади себя пожарные команды, механически и безнадежно поливавшие из шлангов огонь. Один пожарный с почерневшим лицом и безумной ухмылкой, искривившей его рот, кивнул ей, как будто хотел, чтобы от нее не ускользнуло что-то смешное. Все было кончено. Всюду были пламя и гибель. Закапал мелкий холодный дождик, смешиваясь с кружащейся сажей, золой и пылью в теплый смог, касающийся лица, как горячая паутина. Разило сварившимися отбросами, лопнувшими трубами и прорвавшейся канализацией, приправами адской кухни. На Тринити-стрит она узнала одного из людей с носилками. Это был Гордон. Увидев ее, он остановился.
2: «Касси, голубушка, что ты здесь делаешь?»
0: Его чудовищное заикание исчезло. Он попытался поправить брезент, чтобы она не увидела, что под ним лежит на носилках.
1: «Помогаю», — сказала Касси.
0: Гордон кивнул, как будто все отлично понял. Его товарищ дал знак, что надо идти.
2: «Благослови тебя, Бог, Касси», — сказал Гордон. «Но тебе нужно домой, маленькая моя».
0: Воздушные атаки прекратились, но только в четверть седьмого дали отбой. Глухо и мрачно прозвучал в сером свете его сигнал. От мороси пошел пар, и там, где из развалин не извергался черный дым, в плотную зловещую пелену, окутавшую город, вплетался дым белый. Касси бесцельно брела, сама себя ощущая дымом, рассеивающимся, смутным, не в состоянии вспомнить, зачем идет. Почти привидение. Да и сам город превратился в призрак. Пар, туман и дым придавали уцелевшим стенам и углам разрушенных зданий вид неясных карандашных эскизов или фотографических негативов, или, может быть, это были лишь не успевшие растаять зрительские образы разгромленных домов. На фантастических ходулях стояли неузнаваемые остовы. На улицах громадными курганами высились миллионы кирпичей, щепок, искореженных балок, кусков штукатурки и осколков стекла. Касси брела по кросс-чиппинг мимо останков универмага и увидела повисший в окне выреженный манекен. Чугунный фонарный столб среди кучи камней с гордостью сохранил знак «Остановка автобусов на Кирсли». Под ним лежал исковерканный и оплавленный скелет двухэтажного автобуса. Начали появляться люди. Они молча пробирались через груды кирпича и обломков. Касси смотрела на них и понимала, что они мысленно подводят какие-то итоги, пытаясь сориентироваться. Они бесшумно двигались беспорядочными группами по разоренным улицам и часто подносили руки к лицам. Появились дельцы и лавочники, они пытались проникнуть в то, что осталось от их контор и магазинов. Вспыхивали короткие перебранки с полицией и патрульными ПВО. Один хозяин табачной лавки, обнаружив, что от нее осталась единственная стена, спас несколько тюков табака. Он нашел кусок картона и написал на нем: «Распродажа! Табак копченый за полцены!» и сел на деревянную балку в ожидании покупателей.
1: «Я бы покурила», — сказала ему Касси.
0: Табачник поднял на нее взгляд.
3: «Всю ночь на улицах?» — бодро спросил он. «По тебе видно. Угощайся! За счет хреново заведения!»
1: «Не свернете мне цигарку? У меня пальцы занемели».
3: «Знаешь, что я сделаю? Сверну одну тебе, одну себе. Сядем с тобой рядышком и покурим. И слава богу, что мы живы».
1: «Звучит неплохо».
3: «Ну и хорошо».
0: Табачник устроил целый спектакль, подыскивая для Касси местечко на перекладине возле себя, протирая дерево от пыли. «Прикурить у нас есть от чего», — сказал он. Касси улыбнулась. Он аккуратно свернул две цигарки, прикурил обе и одну вручил ей. Они сидели и курили в честь друг друга, не отводя друг от друга глаз. А Касси тем временем тихо-тихо напевала. «Серенада лунного света», — сказал торговец. «Интересно. У меня эта мелодия крутилась в голове, пока ты не села». Касси усмехнулась, как будто знала какой-то секрет. Люди останавливались посмотреть на них, и никто не мог сдержать улыбки, глядя на его объявление. «Милый, тебе нужно идти домой», — сказал табачник, — «если у тебя есть дом».
1: «А я и позабыла об этом».
0: Касси побрела по улицам, теперь заполнившимся людьми. Как ни странно, большинство из них, очевидно, встали и оделись, и теперь шли на работу, как будто думали, что утренний ритуал сборов мог изменить то, что произошло во время налета. Они ехали по развороченным камням на велосипедах с ранцами, сумками, футлярами для противогазов. За пределами центра многие дома тоже были разрушены или повреждены, и Касси ускорила шаг. Их дом стоял невредимый. Парадная дверь была приоткрыта. Внутри стояли Марта и Бити. Когда Касси вошла, с почерневшим лицом, в грязной одежде и каске, они вперили в нее глаза. Но вот Марта вскрикнула, подбежала к ней, обняла и завыла, колотя дочку по спине и голове кулаками, да так сильно, что Бити пришлось оттаскивать ее, прежде чем их мать снова смогла сжать Касси в объятиях.
4: «Касси!» — причитала Марта. «Что ты за человек, Касси? Что нам с тобой делать? Где тебя носило?»
0: «Я мертвым помогала», — сказала Касси. «Бити, возьми себе мой граммофон». И она села и заснула.

Доброй ночи всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире 100-й выпуск программы «Модель для сборки». За пультом диджей Инкогнито. У микрофона Влад Коп. Спайдер и Джин Робинсон. Дети сатаны. Начало одного обычно есть конец чего-то другого. Так было, есть и будет. Закур Бишоп стал свидетелем убийства. Оно произошло у него на глазах, хотя ясно это ему стало лишь час спустя. Он бы ничего не заметил, случись все это не в Скорпионе, а где-нибудь еще. Да и жертве понадобилось 10 минут, чтобы осознать, что его убили. И даже тогда он ни с кем не поделился своей бедой. Не имело смысла. Никому не докажешь, что он мертв, точнее убит. Да и ничего с этим не поделаешь. Если проинформировать полицейских и каким-то образом убедить их в своей правоте, предоставив все доказательства, они постараются побыстрее их забыть. Убийца не из тех, кто склонен говорить правду. Наоборот, нежелание ее говорить и послужило мотивом убийства. Трудно вообразить себе другое такое преступление, и прилюдное, и незамеченное никем. Но совершенное в Скорпионе, убийство это привело к тому, что прежний мир рухнул, как карточный домик. Скорпион – один из тех клубов, что время от времени посылает верующим Господь, когда хочет их поддержать. Эд Финниган, закончивший выступление по причинам, о которых он предпочитал не распространяться, сумел убедить владельцев китайского ресторанчика неподалеку от Делхаусского университета сдать ему подвал за смехотворную сумму. Подвал, как выяснилось, состоял из двух больших комнат без единого окна. В первой Финниган устроил обычный бар со стойкой и столиками. Вторую, размером побольше, где в свое время располагалась мазутная котельная, дом построили до того, как основным источником света и тепла стало солнце, он выкрасил в черный цвет и выложил потолок звукопоглощающей плиткой. Потом отправился в Делхаусский университет, обошел и другие университеты Галифакса, города на юго-востоке Канады. Прочесал аудитории и кафетерии, бары и общежития, слушая всех музыкантов. Тем немногим, кого он выбирал, он представлялся и объяснял, что открывает клуб под названием «Скорпион». С большим музыкальным залом, где будет сцена и соответствующее освещение. В этом зале говорить, вернее, петь смогут только артисты. Остальные будут караться за каждое слово. Захотевший поесть или выпить, поднимет руку, а после того, как подойдет официант, укажет, что ему нужно на подсвеченном меню. Дверь в зал, добавлял Финниган, будет открываться только между песнями. Звуковая система будет включать 6 микрофонов Шур, 2 микшера ТИК, пару 600-ваттных усилителей Тойота, 2 колонки и 4 настенных динамика. По средам и пятницам предполагались бесплатные концерты с 30-минутными выступлениями, в остальные дни платные. Финниган извинялся за то, что много заплатить музыкантам он не сможет, зато, говорил он, пианино обязательно будет настроено. Не прошло и месяца, как «Скорпион» стал живой легендой, а китайский ресторанчик стал закрываться с заходом солнца. На стоянке не осталось ни одного свободного места. Хороших музыкантов всегда больше, чем мест для их выступлений. И любой хороший музыкант готов продать душу ради интеллигентных, чувствующих, слушающих зрителей. А никакие другие не приняли бы правила Финнигана. Тех же, что пытались возникать, безжалостно изгоняли, пусть и не дальше бара, где им предлагались музыкальный автомат, ирландский кофе и пиво. Именно потому, что заведенные правила неукоснительно выполнялись, Зак и заметил самое необычное из убийств. Случилось это на 24-м году его жизни. Он готовился исполнить последнюю песню в своем сольном концерте. Джилл сидела за столиком у сцены, потягивала апельсиновый сок и помогала ему нежным взглядом карих глаз. Пока все шло хорошо, гитара звучала как надо, голос не подводил, зрители тепло встречали каждую песню. Но он чувствовал, что пора поставить точку и уединиться с Джилл в комнатке за сценой. Концерт он хотел закончить на высокой ноте и, перебирая в уме достойные песни, развлекал публику байками из своей жизни. «Нет, нет, подружки и друзья, это правда. Однажды я чуть было не подписал контракт с Chess Records. Из Chess ко мне пришел парень по имени Кинг, но я видел, что он просто хочет сделать Зака Бишопа своей пешкой. Он был 100-процентным гомиком и потратил всю ночь, чтобы уговорить меня, но в конце концов я сказал, возвращайся, когда сможешь показать мне чек, приятель». Зрители ответили дружным смехом, а Джилл показала ему нос.
При этом она подняла подбородок, открыв ложбинку у плеча, которую он так любил целовать, и Зак разом определился с заключительной песней. Однако, старички, нам пора из-за кулисы, чтобы и Джилл могла спеть свое. Но сначала хочу, чтобы вы еще раз послушали меня. Я полагаю, вы и сами поймете, что песня эта родилась после нашей первой встречи с Джилл. Видите ли, я встретил эту даму, и как-то так получилось, что нам много чего захотелось сказать друг другу. И о том, что мы теперь будем вместе, и о чувствах, и о схожести взглядов. Он взял несколько аккордов. Но я знал, что главное, о чем я хотел сказать, не имело к словам никакого отношения. Я знал, что не был абсолютно честен. Так что мне пришлось написать эту песню. И он запел. Приди к моей кровати, обнажив душу и тело. Пел он, не отрывая взгляда от Джилл, потому что песня эта посвящалась только ей. В обычном баре или кафетерии даже потасовка не отвлекла бы его внимания, но здесь краешком глаза он заметил крупного бородатого, затянутого в черную кожу мужчину, который именно в этот момент решил поменять место. Мужчина выбрал столик у сцены, за которым уже сидел посетитель. На мгновение Зак поймал взгляд бородача, который с вызовом посмотрел на него. Но тут же глаза его вернулись к Джилл. «Прими меня в себя и подними колени!» Наглый бородач теперь попытался заговорить с мужчиной, за столик которого подсел, джентльменом в возрасте, с длинными седыми волосами и топорщащимися усами. Несомненно, они знали друг друга. Зак видел, что старик пытается заставить бородача замолчать, а тот молчать не желал. Другие зрители уже бросали на него недовольные взгляды. Он мешал слушать песню. Зак уже не оставалось ничего другого, как продолжать. «Я знаю, о чем ты думаешь». Шэдоу, клубный вышибала, материализовался около столика, высокий, широкоплечий, мускулистый, очень черный. Ударил ногой по стулу бородача, а когда тот повернулся, приложил палец к губам. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядом, затем бородач повернулся к сцене. Он оставил попытки заговорить с седовласым, но у Зака осталось ощущение, что разочарование в его взгляде было наигранным. В душе бородач радовался, что его заставили замолчать. Взяв левую руку старика в свою, он достал капиллярную ручку и начал что-то писать на ладони старика. Начавший злиться, Зак полностью сосредоточился на песне, страстно желая остаться наедине с Джилл. «Приди к моей кровати, и пусть любовь...» Его наградили громкими аплодисментами. Зак нежно улыбнулся Джилл, отхлебнул пиво из стоящей на стуле кружки и повернулся к бородачу, чтобы сказать тому пару теплых слов, но бородач исчез. Вероятно, ушел с последними словами песни. Вышибала как раз закрывал за ним дверь. Старик с нелепыми усами сидел один в недоумении, глядя на ладонь. Ни один из них не знал, что старик уже мертв. Он поднялся и тоже вышел из зала под стихающие аплодисменты. «И черт с тобой», — решил Зак. Поставил кружку на стул и махнул рукой Джилл, приглашая ее за кулисы. «Благодарю вас, друзья, но теперь нам с Джилл пора пообщаться наедине». Юпитер, освещавший сцену, погасли. Многие музыканты, достигнув успеха, словно сходят с ума, требуя королевских почестей, окружая себя абсурдной роскошью. Причина проста. До того, как они поднялись на вершину, к ним относились как к свиньям. Пока музыкант не завоюет место под солнцем, все, будь то публика или агент, или звукозаписывающая фирма, так и норовят вытереть об него ноги. Эд Финниган сам был музыкантом, так что испытал все это на собственной шкуре. Он, к примеру, знал, что комната отдыха со звуконепроницаемыми стенами для артиста бесценная жемчужина, и сумел, не сильно потратившись, побаловать музыкантов таким пустячком. Параллельно восточной стене музыкального зала и в 5 футах от нее он поставил вторую звуконепроницаемую стену. В результате получился коридор, по которому двое с гитарами могли прохаживаться, чтобы снять напряжение, не задевая друг друга. Кто-то мог репетировать, кто-то настраивать инструмент. А как приятно зайти туда после выступления, после чудовищных затрат энергии, чтобы пропустить первую за вечер рюмочку, скрыться от глаз поклонниц, сбросить пропитанную потом маску и вновь стать самим собой. Северная дверь, всегда запертая снаружи, вела к автомобильной стоянке, южная непосредственно на сцену. С
Со стороны зала к двери крепилась табличка со следующей надписью. Если артисты хотят поболтать, дать автографы, выпить с поклонниками, принять от них сувениры или обсудить возможность своего выступления на свадьбе вашей дочери, они оставят дверь открытой, и вы ничего этого не прочтете. Пожалуйста, не входите. Не стучите, если можете без этого обойтись. Уважайте нас, и мы порадуем вас отличной музыкой. Заранее благодарен, Финниган. Это было святилище. Зак обычно сходил со сцены выжатый, как лимон. Джилл после его выступления так и искрилась энергией. К счастью, равновесие достигалось с помощью марихуаны. Зака она заряжала энергией, Джилл успокаивала. Косячок после выступления вошел в привычку, и они уже думали о нем, уходя из зала. В тот вечер они курили не косячок, а целую сигару из травки, новинку, усиленно продвигаемую на рынок GMI с рекламным стишком «Нашу сигару дольше курить, большего кайфа вам не словить». Зак лежал на ковре, наблюдая, как тонкий дымок медленно поднимается к потолку. Но вот сработал внутренний таймер, и он выдохнул дым, наполнявший легкие. «Дай-ка мне пачку». Он приподнялся на локте. Джилл, только затянувшись, передала ему сигару и пачку. Зак повертел пачку в руке, осмотрел со всех сторон, кивнул. «Восхитительно!» Он начал выходить из послеконцертной апатии. Вновь затянулся, выдохнул. «Просто восхитительно!» Джилл вопросительно посмотрела на него, едва не закашлившись. Зак выпустил еще одну струю дыма.

0: Смотри. Гарантированные 100% чистой марихуаны. Понимаешь, что это значит?
1: Это значит, что я не сойду с ума, но уж наторчу на всю катушку.
0: Нет, нет, я про сигары вообще. Помнишь, какая погода была прошлой весной? Половина полей конопли, принадлежащих GMI, 32 дня мокла под дождем. Дождь – это благо, если собираешься торговать канатами, и вред, если твои потребители – курильщики. Стволы растут, словно бамбук, а листочки остаются крошечными, и действительно надо выкурить целую сигару, чтобы заторчать. Зак усмехнулся. Так что они делают? Выкидывают на рынок сигары. Вещи обставляют все так, будто готовились к этому не один год. Это чистая марихуана, тут они правы. Но надо быть полным идиотом, чтобы выкурить целую сигару из качественной травки. И готов спорить, они смогут подгрести под себя немалую часть рынка. Удовольствия от них больше.
1: «Почему?» – спросила Джилл.
0: «Почему больше? Из-за того, что они толще и длиннее?» «И это тоже», – признал он. «Когда я еще курил табак, я знал, что сигары крепче и шикарнее, но не мог себе их позволить. А эти ценой не очень отличаются от косяков. Если и дороже, то на 10 центов на каждую затяжку. Слушай, а чего тебе они не нравятся?»
1: Она затянулась, помолчала, словно обдумывая ответ на его вопрос. Внезапно посмотрела ему в глаза. «Ты возбуждаешься, когда смотришь, как я курю?»
0: Он покраснел до самых волос.
1: «Только честно, как ты поешь в нашей песне? Верь мне и будь честный».
0: «Ну, я как-то об этом не задумывался». Тут у обоих одновременно вырвалось дерьмо собачье, и они рассмеялись.
1: «Да, возбуждает», — признал Зак.
0: Джилл долго смотрела на сигару, глубоко затянулась.
1: «Тогда я буду курить их, не переставая».
0: Она протянула сигару Заку и начала переодеваться, превращая этот рутинный процесс в маленький спектакль.
1: «Живем вместе уже 8 месяцев», — думал Зак. «Она по-прежнему все обставляет так, словно обольщает меня впервые. Что за женщина?»
0: Зажав сигару в зубах, он закатил глаза.
1: «Чему ждать, пока мы доберемся до дома?» — похотливо проблеял он.
2: «Если эти сигары завоюют рынок, жди новой сексуальной революции».
0: Ее бюстгальтер упал на блузку. «Мне нравится девушка с сильной волей», — процитировал он строку из песни. «У тебя с этим не слабо». Он поднялся, шагнул к ней. Она не отпрянула, но и не приникла к нему.
1: «Не здесь, Зак».
0: «Почему нет? В лифте-то тебе понравилось, помнишь?»
1: «Там было иначе, сюда могут войти».
0: «Перестань, концерт окончен. Финниган и Шэдоу вытирают разлитые пиво и подсчитывают выручку. Нам никто не помешает». Тут он замер. Она повернулась вслед за его взглядом. В дверном проеме возникла сияющая фигура. На Джилл оставалась лишь юбка до трусики, да и юбку Зак уже успел задрать ей на голову, но несколько секунд они стояли, не шевелясь. Потом какое-то время вспоминали, что могут двигаться. Наконец, Зак отпустил Джилл, юбка упала вниз.
1: «Это правда», — сказал старик. Он действительно сиял, светился распирающей его энергией. Казалось, что кожа и одежда вот-вот вспыхнут яркими языками пламени. Он сиял, как должно быть сиял в свое время Христос, как сиял Будда.
0: А Заку внезапно вспомнились похороны его матери, умершей 5 лет тому назад, когда друзья и близкие в один миг превратились в незнакомцев, во взгляде которых читалось благоговение. Словно в него вселилась какая-то неведомая ужасная сила. В то же время ему казалось, что они правы. Чувство горя и утраты зарядило его какой-то странной энергией. Интуитивно он знал, что в этот день единственный из всех. Ему достаточно прикрикнуть на самого смелого, и тот убежит, поджав хвост. В этот день он сможет нарушать правила дорожного движения, не опасаясь наказания. Он может смотреть свысока на всех живых, будь то мужчины или женщины. Близкий контакт со смертью обратил его, пусть и на короткое время, в шамана. А этот старик стоял на пороге смерти и знал об этом.
1: «Я про песню. Она правдива. Я-то опасался, что найду вас сцепившимися, как кошка с собакой, а нежные чувства, что переполняли песню, окажутся всего лишь ширмой. Благодарю тебя, Господи».
0: Никогда Зак не встречал человека, столь отрешенного от повседневных забот и тревог. Роста старикан был среднего, пребывал в полном здравии, даже громадные усы не могли скрыть морщин, дали о себе знать полвека смеха и улыбок. Бесконечно добрые глаза, прокаленная солнцем кожа, одежда, какую не носили уже добрых полвека. Джинсы-бананы, пестрая рубашка с преобладанием лилового цвета, двойная нитка, бус, бандана. Никакой косметики, никаких, кроме бус, украшений. «Классический хиппи», — подумал Зак. «Так почему я стою, как истукан?» «Заходите», — подала голос Джилл. Зак коротко взглянул на нее, вновь на старика. Тот вошел, оставив дверь открытой. Он переводил взгляд с Джилл на Зака, и его добрые глаза, казалось, снимали слой за слоем, добираясь до самого сокровенного. Заку внезапно захотелось плакать, отчего в нем вспыхнула злость, которая и помогла вырваться из транса. «У нас принято стучать и спрашивать, к вам можно?» — холодно бросил он. «Или вы не видели надписи на двери?»
1: «Я знал, что к вам можно!»
0: Старик, казалось, сам впал в транс. Его глаза округлились, словно он только сейчас заметил, что Джилл наполовину раздета. «О, улыбка вновь заиграла на его лице. Вроде бы мне следует извиниться, но не буду. Я, конечно, сожалею, что помешал вам, но другой женщины мне уже не увидеть, а вы очаровательны». Он долго смотрел на обнаженную грудь Джилл, наблюдал, как твердеют соски, а Зак удивлялся, почему ему не приводит в ярость наглость старика. Джилл же просто стояла. Старик отвел глаза. «Спасибо вам обоим. Пожалуйста, присядьте. Я должен поговорить с вами о важных делах, а времени у меня мало. Пожалуйста, выслушайте меня, прежде чем задавать вопросы. И, пожалуйста, очень вас прошу, поверьте мне». Джилл надела другую блузку и джинсы. Зак, подав непривычки, уселся на футляр гитары. Только тут он вспомнил о сигаре, все еще дымящейся у него в руке, удивился, увидев, что она уменьшилась только на четверть дюйма, хотел предложить старику, передумал. Джилл передумал, бросил на ковер, растоптал.
1: «Меня зовут Уэсли Джордж», — представился старик.
0: «Понятно», — автоматически ответил Зак. Старик глубоко вздохнул.
1: «У меня мало времени», — повторил он.
0: «Да каким ветром могло занести Уэсли Джорджа в Галифакс?» — хотел сказать Зак, но не успел.
1: «Это Уэсли Джордж, и у него мало времени», — перебила его Джилл.
0: Зак замолчал, подчиняясь властности ее голосу.
1: «Благодарю вас», — улыбнулся Джордж, повернувшись к Джилл. «Вы все понимаете. Хотелось бы знать, что вам обо мне известно».
0: «Практически ничего», — ответила Джилл. «Но все-таки, что знаю, то знаю». Он кивнул.
1: «Судя по всему, вы оба обо мне слышали. Действительно, кое-какая известность у меня есть.
0: Но все-таки, что именно вы знаете?»
1: «Ну, вы... как бы это... вы последний великий кудесник, создающий наркотики», — ответил Зак.
0: «И были одним из первых. Вы работали в одной из официальных фирм, а потом ушли оттуда. Вы синтезировали DMT, хотя авторство присвоили другие. Вы разработали желтую дыню. Вы модифицировали STP, и теперь это безопасное средство, к которому не происходит привыкание. Вы создаете новые психоделики и продаете их задешево, иногда просто раздаете. Одни видят вас законченным психом, другие почитают за святого. Вы идете по стопам Оусли Стэнли, только вас никогда не сажали в тюрьму, и, по слухам, вы чудовищно богаты. Один из моих приятелей, который торгует наркотиками, утверждает, что вы можете заставить говорить даже молекулы.
1: Вы способствовали принятию первого федерального закона, легализирующего травку, продолжила Джилл, и провалили такой же закон по кокаину, действуя исключительно за сценой. Вы основали движение с континента на континент и в один день раздали в Нью-Йорке 5 миллионов капсул ТМ.
0: «Некоторые говорят, что вас не существует», — добавил Зак.
1: «На текущий момент они правы», — вздохнул Джордж.
0: «Меня убили». Джилл ахнула. Зак вытаращился на старика.
1: «Вы, возможно, видели, как это произошло».
0: Уэсли обратился к Заку.
1: «Вы помните Сциллера, бородатого мужчину, который едва не сорвал вам последнюю песню? Вы видели, как он это написал?»
0: Джордж протянул руку ладонью вверх. цифры телефонного номера, написанные черным вдоль линии жизни. «Да», — кивнул Зак. «И что?»
1: «Я набрал этот номер полчаса назад. Мне ответил Дэвид Стайнберг. Сказал, что как-то ему пробили голову, но в больницу он попал дешевую, поэтому дырку заклеили бумагой. И теперь в любой солнечный день он должен ездить за город. Я повесил трубку и понял, что меня убили».
0: «Телефонный шутник», — предположил Джилл.
3: «Ничего не понимаю», — покачал головой Зак.
1: «Этим вечером я собирался встретиться со Сциллером после вашего концерта в баре. Я тоже никак не мог понять, как он оказался в музыкальном зале и почему пытается заговорить со мной. Но он все рассчитал. Он хотел, чтобы его заставили замолчать. Тогда он мог написать мне на руке что-то очень срочное. Это срочное послание на поверку оказалось шуткой. Так что в действительности он хотел прикоснуться своей капиллярной ручкой к моей руке».
0: «Господи!» — выдохнул Зак. Джилл побледнела.
1: «Через 10 или 15 минут у меня случится сердечный приступ», — буднично продолжал Джордж. «И я умру. Это давний трюк ЦРУ. При использовании самого современного оборудования вскрытие смогло бы выявить следы сложных эфиров фосфорной кислоты, но я полагаю, что Сциллер и его сообщники подготовились хорошо. Они уже блокировали здание. Я не смог выехать. Вы двое — моя последняя надежда».
0: Зака разболелась голова, под веки словно насыпали песку. Слова Джорджа напугали его. Говорил-то он о том, что владеет какой-то страшной тайной, которую хотел передать им. А к чему это могло привести?
1: Страх и желание помочь обладателю этих добрых глаз рвали Зака напополам.
0: Впрочем, оставался и альтернативный вариант. Не поверить ни единому слову старика. Да можно ли представить себе, что этот энергичный, пышущий здоровьем человек мгновенно умрет, убитый какой-то надписью?
1: Зак напомнил себе, что Гитлер и Распутин с той же убедительностью вешали лапшу на уши не юной парочке, а десяткам тысяч, миллионам людей. Так что этот старикан, напоминающий Будду, возможно, обычный параноик с манией преследования.
0: Зак никогда не видел фотографии Уэсли Джорджа. Он помнил, как какой-то тип выдавал себя за Эбби Хаффмана. Он призвал на помощь скептицизм, но вновь посмотрел в эти глаза. И они убедили его куда больше, чем реакция Джилл, что старик Уэсли Джордж, и времени у него в обрез.

0: Зак проглотил что-то противное.
1: «Можете рассказать нам?»
0: Потом он гордился тем, что голос у него не дрогнул.
1: «Вы понимаете, что я могу навлечь на вас серьезные неприятности? Вас даже могут убить!»
0: «Да», — одновременно ответили Зак и Джилл и переглянулись. Они сделали большой шаг вперед. Одно дело согласиться жить вместе, другое — вместе умереть. Зак понимал, что сие означает. Что бы ни произошло в дальнейшем, считай, они поженились. Ему хотелось бы хорошенько обдумать это важное решение, но времени не было. Что важнее, смерть или женитьба, думал он. И читал тот же вопрос на лице Джилл. А потом они повернулись к Уэсли Джорджу. «Сначала ответьте мне на один вопрос». Оба согласно кивнули.
1: «Цель оправдывает средства».
0: Зак подумал и ответил честно. Он понимал, что от этого зависело многое. «Я не знаю».
1: «Зависит от цели», — предложила свою версию Джилл.
0: «И от средств». Джордж кивнул, довольный услышанным.
1: «Люди, которые сразу отвечают «да» или «нет», меня нервируют». «Хорошо, дети. В ваши руки вверяю я судьбу современной цивилизации. Я принесу вам истину и не думаю, что правда заставит вас убежать».
0: Он посмотрел на часы, достал сигареты, закурил. А когда заговорил вновь, Зак отметил густоту его баритона, сделавшего бы честь Дизраэли или Джеронимо.
1: «Я химик. Всю жизнь посвятил изучению химических аспектов сознания и восприятия. У меня было два мотива. Первый – получить знания. Второй – дать людям словить кайф. Всем людям, самыми разными способами. Я думаю, что самой большой проблемой человечества, по крайней мере, последние два десятилетия, являются нормы морали. Люди, пребывающие в отчаянии, не создадут ничего путного. Я старался с помощью химии дать им лучшую жизнь. Я, конечно, наделал ошибок, но думаю, что в целом принес миру больше пользы, чем вреда. А теперь выяснилось, что я Прометей, и мои друзья жаждут моей смерти не меньше моих врагов. Я синтезировал антилжин. В моей лаборатории получен наркотик правды. Я могу расфасовывать его, как картошку, приготовить для использования в самых разнообразных видах. Это несложно. И я верю, что семена правды, брошенные в почву этой планеты, приведут к величайшим изменениям в истории цивилизации. Все, что основано в этом мире на лжи, умрет».
0: Зак попытался что-то сказать, но не находил слов. Почувствовал, как Джилл крепко сжала его руку.
1: «Что есть истина?» – вопрошал Пилат, но ответа не дождался. «Боюсь, не дождусь и я, но хочу хотя бы уточнить вопрос. Не могу сказать, что владею объективной правдой. Не уверен, что вообще есть такое понятие. Но субъективная правда у меня в руках, и я знаю, что она существует. Я знал проповедника, который добивался замечательных результатов, глядя людям прямо в глаза и говоря: «Ты тоже знаешь, что я имею в виду».
0: Лицо старика перекосило судорогой. Зак и Джилл синхронно двинулись было к нему, но он остановил их взмахом руки.
1: «Даже те из нас, кто признает правду только на словах, в глубине души знают, что есть правда, а что ложь. И мы все верим в правду. Обмануть можно сознание. То, что находится глубже, назови его сердцем или подсознанием, разберется, что к чему. Когда ты лжешь, глубоко внутри возникает напряжение. Чем больше ложь, тем оно сильнее. Если перегнуть палку, напряжение это может тебя убить. Спросите Ричарда Кори. Что подразумевают люди, говоря, что здоровье у них в порядке? Не болит сердце, не тянет спину, зубы в норме, чирьев нет. А ведь они продают честность частями и полностью ради удовольствия, а потом удивляются, почему в их жизни так мало радости. Радость несравнима с отсутствием прострела в спине или боли в шее. И чем больше лжи накопилось между вами и каким-либо человеком, тем неуютнее вам в его присутствии. Я наткнулся на слабительное для психомышцы.
0: «Сыворотка правды известна достаточно давно», — заикнулся Зак.
1: «В синтезированном мною веществе не больше пентотала, чем ЛСД в травке», — прогремел Джордж, охваченный праведным гневом.
0: Но тут же взял себя в руки, словно ему хватило мгновения, чтобы взглянуть на свою злобу со стороны, оценить ее, отрезать и отбросить от себя.
1: «Извините, погорячился. Судите сами.
0: Пентотал иногда может заставить вас дать правдивый ответ на конкретный вопрос. Мой наркотик вызывает в вас желание говорить правду тем самым людям, которые вы раньше лгали, невзирая на последствия. Побочные эффекты во многом аналогичны тем, что возникают после исповеди. Облегчение, безотчетная радость, стремление веселиться. Новизна лишь в одном. Все цвета воспринимаются более яркими, насыщенными. Вновь по лицу пробежала судорога. Одно это может поставить мир на уши, но боги расстарались на большее. Это вещество растворимо в воде. Да что в воде? Оно растворимо практически во всем. Проникает через кожу и действует при неуловимо малой концентрации. Оно может попасть в организм как угодно. Пентотал надо не просто ввести, но ввести в вену. Мой наркотик. Достаточно капнуть на ладонь воском, дать ему затвердеть, помазать воск этим веществом, пожать руку другому человеку, и тот 6 или 7 часов будет говорить правду и только правду. Вещество можно добавить в лак для ногтей, в зубную пасту, в косяк, распылить из баллончика. Если его будет достаточно много в косячке, который выкурят в небольшом помещении, оно подействует и на некурящих. Прекрасно сработает и метод, которым воспользовался Сциллер, чтобы убить меня. Наверное, есть способ избавить себя от воздействия этого вещества, но я еще не нашел антидота или нейтрализатора. Вы, разумеется, понимаете, к чему все это может привести. Джордж еще говорил, когда подсознание Зака приняло судьбоносное решение. Безоговорочно поверить ему. А с сомнениями ушли и последние остатки паралича. Мозг Зака заработал даже быстрее обычного. Дайте мне неделю и бочку горячего кофе, и я сумею во всем разобраться. Сейчас я понял одно. Вы можете заставить людей стать правдивыми помимо их воли. Зак, я понимаю, ты можешь назвать мои рассуждения софистикой, но это вопрос толкования. Он раскинул руки. Я знаю, сынок, я знаю. Вторая заповедь Лири. Ты не вправе изменять сознание своего брата своего без своего согласия. Как насчет согласия задним числом? Еще раз, пожалуйста. После действия. Я ввел наркотик добровольцам. Они лишь знали, что на них испытывают новый психоделик с неизученными свойствами. Предварительно каждый получал вопросник. Из ответов следовало, что, скорее всего, все 14 добровольцев не стали бы участвовать в эксперименте, если бы знали, какое я ввожу им вещество. Трое из каждых четырех, безусловно, не стали бы. На всех, за исключением одного человека, наркотик подействовал одинаково. Все 14 испытали необычайный подъем. Энергия била в них ключом, и они очень разозлились на меня, когда действие антилжина сошло на нет. Все 14 ушли, чтобы жить как обычно. Не прошло и недели, как 13 вернулись за следующей дозой. Глаза Зака округлились. «Привыкание с одного раза, боже мой!» «Нет, нет!» – замахал руками Джордж. «Антилжин не вызывает привыкания. Привыкают говорить правду. Каждый приходил еще 3-4 раза, не больше. Я наводил справки. Они полностью перестроили свою жизнь, положив в основу правдивость и честность. Больше они в наркотике не нуждались. И каждый из них от всего сердца благодарил меня. Один даже оттрахал, нежно, с любовью. Это в моем-то возрасте. Меня тревожило, что к антилжину может развиться привыкание». Еще 14 человек сознательно согласились принять наркотик, и все обратились ко мне за второй дозой, но я ответил отказом. 3/4 из них также полностью изменили свою жизнь уже без помощи химии. Зак, говорить правду приятно. И твои воспоминания остаются с тобой. Все же знают, что приняв ЛСД, ты не помнишь свои ощущения во время прихода. Ты думаешь, что помнишь, но на самом деле, всякий раз, приходя в себя, ты начинаешь разбираться со своими мыслями и воспоминаниями о прошедшем. Они весьма туманны. Здесь же ты помнишь все. С тобой остаются воспоминания о том, как тебе хорошо, когда психомускулы полностью расслаблены, наверное, впервые с 2-летнего возраста. Ты помнишь радость. Ты осознаешь, что радость эта может остаться с тобой навсегда. Только не надо лгать. Это чертовски трудно. Поэтому очень хочется, чтобы тебе кто-то помог, а не находя помощи, ты приходишь за второй дозой. Эти люди стали счастливее. Зак, Джилл. Давным-давно доктор по фамилии Уатт шлепнул меня по заднице, и началась моя жизнь. Сделал он это против моей воли. Я ужасно плакал и, согласно семейной легенде, попытался укусить его. Теперь, когда дни мои сочтены, вглядываясь назад, я могу лишь поблагодарить его. Но он получил мое согласие задним числом. Вина не лежала ни на нем. Мои родители заставили меня существовать до того, как у меня появилась возможность возразить. Но они получили на то мое согласие, опять же, задним числом. Много раз хорошие друзья и даже просто незнакомцы давали мне пинка, когда поступить следовало именно так, а не иначе. Дважды меня отталкивали женщины, и все против моей воли. Но потом они получали мое согласие задним числом, благослови их, Господи. А морально ли давать людям наркотик, если потом жалоб не поступает?
2: «А как же 14-й?» — спросила Джилл.
0: Джордж скривился.
3: «Душе».
2: «Простите?»

0: найти его уникальную формулу чертовски трудно. Когда я умру, она умрет со мной, возможно, навеки. Я наткнулся на нее лишь благодаря чистому везению. Чистому... Где? Одновременно вырвалось у Зака и у Джил.
1: Еще минуту. Вы должны полностью отдавать себе отчет в том, что собираетесь делать. Это общественное место. Я решил, что чем больше вокруг людей, тем лучше. Дело в том, что вы должны быть очень осторожны, как только антилжин окажется у вас в руках. К вам нельзя прикасаться. Старайтесь никого не подпускать к себе.
0: Федерального агента я чувствую на расстоянии, заверил его Зак.
1: Да нет, нет, какие еще феды? Если бегать от них, считайте, что вы уже покойники. Меня убили не феды.
0: Тогда кто? Спросил Джил.
1: У меня довольно тесные связи с распространителями наркотиков, действующими независимо от синдиката. Организация у них аморфная, даже не имеет названия, но представители есть во многих странах. Если собрать их в одной комнате, то они потянут не на 1 миллиард долларов. Я предложил им антилжин для распространения до того, как понял, что у меня в руках. Сциллер – один из руководителей этой организации.
0: «Святой Боже!» – выдохнул Зак.
1: «Торговцы наркотиками убили Уэсли Джорджа!»
0: Опять апостолы выдали Иисуса.
1: «Один из них», – указал Джордж.
0: «Но задумайся, сынок. Продавцы наркотиков и честность – понятия несовместимы.
1: Но, допустим, кто-то из федеральных агентов доберется до антилжина», – предположил Джил. «Или синдикат», – добавил Джордж.
0: «Или кто-то из клиентов синдиката».
1: «А каков его состав?» – спросил Джил.
0: «Химическая формула ничего не скажет даже многим блестящим химикам, да я и не собирался патентовать ее».
1: Джорджа опять передернула.
0: «Слушайте, счет идет на минуты, а мы говорим о пустяках. Давайте о главном. Возьмете вы на себя эту ношу? Вы принесете миру антилжин? Пожалуйста!»
1: Он схватился за правую руку, вновь вскрикнул от ужасной боли и повалился на пол.
2: «Мы обещаем, обещаем!» – кричала Джил.
1: А Зак ревел: «Где? Где? Где, черт побери?»
0: Голова Джорджа уже лежала у Джил на коленях. Зак сжимал его руки и орал: «Где?» Джордж извивался в агонии. На губах пузырилась слюна. Язык отказывался слушаться, но ему удалось пробормотать: «Автос...» Зак договорил за него:
1: «Автостоп! Автостопщики! Ячейка в камере хранения на станции автостопа!»
0: И добавил:
1: «Ключ у вас в кармане!»
0: Из последних сил Джордж дважды кивнул.
1: «Порядок, Уэсли, считай, что товар в надежных руках».
0: Джордж сразу расслабился, и они уже подумали, что он умер. Но сине-серые глаза раскрылись последний раз, и он увидел над собой Джил, по щекам которой катились слезы.
3: «Хорошие сиськи», – прошептал он. «Спасибо, Дитя, спасибо, извини».
0: На этом слове он умер, и тут же померкла окружающая его аура. В дверях возник Шэдоу, полностью перекрыв дверной проем.
4: «Я слышал какие-то крики. О, черт, что у вас тут такое?»
0: Зак ответил ровным голосом, словно не имел к трупу ни малейшего отношения. «Откуда мне знать, Шэдоу? Вваливается этот старик, несет какую-то чушь, а потом отбрасывает коньки. И что теперь с ним делать? Налей-ка мне лучше тройную».
4: «Черт!» – прорычал Шэдоу. «Да уж, в этой берлоге не соскучишься. Эй, Финниган! Финниган, где тебя носит?»
0: И негр-здоровяк отправился на розыски босса. Зак нашел ключ с номером ячейки в кармане брюк Джорджа. Повернулся к Джил. Их взгляды встретились. «Да», – произнесла наконец Джил, и они оба кивнули. А затем не без труда оторвали пальцы мертвого чародея наркотиков, впившиеся в правую руку Зака, уложили его на пол и начали собирать вещи и инструменты.

Зак и Джилл провели военный совет на балконе своей квартиры на втором этаже. Выходил балкон на крошечный дворик, но зато, как любил говаривать Зак, с него открывался прекрасный вид на нефтеперегонный завод. А Галифакская бухта, которой, как предполагал архитектор, будут любоваться жильцы, оказалась позади завода. Однако по ночам, благодаря легкому бризу, они могли вдыхать свежий и пропитанный

0: пропитанный солью воздух. В 2 часа ночи город гудел, живя своей жизнью, но в соседних домах не светилось ни одного окна. «Думаю, нам пора паковать чемоданы». Зак отпил кофе. «И что потом?» «Торговцы наркотиками знают, что Уэсли привез с собой товар. Он же хотел толкнуть им Анделжин. Но им неизвестно, где спрятан товар, и они наверняка задаются вопросом, а кто это знает? Естественно, первые в их списке мы, потому что говорили с ним, а станция автостопа — идеальное место для хранения, так что мы близко не подойдем к Анделжину. Но мы должны... Мы его возьмем. Слушай, завтра у нас начинается турне, так? К черту турне! Нет, нет, дорогая, тут надо вести тонкую игру. Мы будем вести себя так, будто и не встречались с Уэсли Джорджем. Мы отправимся в турне, как и планировалось. С вещами придем на станцию автостопа, оттуда и уедем. А кто-нибудь из наших друзей, ну, к примеру, Джон, придет на станцию раньше нас и возьмет сумку с Анделжином. Потом появимся. Мы его словно не заметим, но в итоге втроем окажемся в одной машине. А когда отъедем от станции, Джон внезапно передумает и останется в городе, а сумка Джорджа уедет с нами в турне. Повторяю, к черту турне. У нас есть более важные дела.
1: Какие же?
0: Джилл не нашлась с ответом. Так, ну что ты собираешься делать с Анделжином? Созывать репортеров? Встать на Баррингтон-стрит и раздавать его? Слушай, мы намерены сделать этот мир правдивым. Я готов, но мне хотелось бы дожить до этого времени. И незачем кому-то знать, что распространение Анделжина — наша работа. Мы будем держаться в тени, переезжать из города в город и распылять по пути наркотик правды. Ты хочешь сказать, что мы сами будем давать людям Анделжин? Не просто людям, а тем, что занимают заметные положения в обществе, да так, чтобы не попасться на этом. Мы должны объехать 19 городов за 28 дней, так что даже компьютер не сможет нас вычислить. Если за нами что потянется, так это шлейф заголовков на первых полосах газет. Зак, что-то я тебя не пойму. Давай объясню. Зак глубоко вздохнул. Товар, что оставил нам Джордж, требует уверенности и твердости. Я сомневаюсь. Сильно сомневаюсь. Решение мы принимали в спешке. Речь сошла об уничтожении мира. Речь шла о мире, в котором мы живем, Зак. И черт с ним, он смердит. Правдивый мир будет куда лучше. В глубине души я с тобой согласен, но полной уверенности у меня нет. Правдивый мир, несомненно, лучше, но переходный период, когда будет рушиться старый мир, унесет с собой множество жизней, причем погибнут не только плохие, но и хорошие люди. Джилл, мне представляется, что даже хорошие люди иной раз нуждаются во лжи. Вот я и хочу действовать наверняка. Провести эксперименты, посмотреть на результаты, и мне вновь приходится принимать очень ответственные решения. Ввести наркотик выбранным нам личностям хладнокровно, не давая им права выбора, не спрашивая их согласия. Уэсли тоже экспериментировал с лабораторией, добровольцами, анализом полученных результатов, пока не пришел к выводу, что Анделжин пригоден к широкому использованию. У меня ничего этого нет, но я должен убедиться, что Анделжин безвреден.
2: «Ты ставишь под сомнение его выводы?» – недогадующе воскликнула Джилл.
0: «Я должен убедиться сам. В таком деле я не могу довериться ни Уэсли, ни тебе, дорогая моя, ни кому-то еще. И, откровенно говоря, у меня есть сомнения насчет его выводов». Джилл помрачнела.
2: «Да как ты?»
0: «Крошка, послушай меня. Я верю, что каждое слово, сказанное нам Уэсли Джорджем, чистая правда, но только лично для него. Он же сам принимал Анделжин. Отсюда и сомнения». Джилл опустила глаза. «Меня тоже смущает это согласие с задним числом». «Да...» Зак кивнул. «Если человек улыбается после лоботомии, что это доказывает? Если ты похитил человека и вживил его голову электроды, превратив в робота, он будет только благодарить тебя, подчиняясь твоим же командам. Но хорошо ли это? В человеке убивают прежнее «я» и заменяют его новым. Новое говорит, что все прекрасно, но прежнее — это убито. Я хочу убедиться, что человек правдивый, шаг вперед с точки зрения человека разумного. Поэтому я считаю, что нам Анделжин пробовать нельзя. Мы должны принять максимальные меры предосторожности, чтобы не подвергнуться его воздействию, пока мы будем проверять его на других. Мы будем вводить наркотик им, а не себе. По окончании турне или раньше, если мы накопим достаточный материал, мы сядем и обсудим, что из этого вышло. Если наши результаты совпадут с выводами Уэсли, сами побалуемся Анделжином и позвоним в информационную службу себе. К тому времени у нас будет достаточно фактов, чтобы убедить их в нашей правоте. Вот тогда торговцы наркотиками не смогут ничего поделать ни с нами, ни с Анделжином. Да и правительство тоже.
2: А потом рухнет мир. И на его обломках возникнет новый.
0: Но сначала мы должны точно знать, что делаем. Я псих или мои идеи представляются тебе разумными? Джилл долго молчала. Лицо ее напоминало маску. Такое бывало лишь, когда она крепко о чем-то задумывалась. Несколько минут спустя она поднялась и заходила по комнате.
2: Это рискованно, Зак.
0: Как только газеты запестрят заголовками, торговцы наркотиками сообразят, что к чему, и разделаются с нами.
3: Маршрут нашего турне известен лишь толстому Джеку и агентству. Скажем, что до нас дошли слухи, будто кто-то хочет сделать пиратские записи наших концертов. Они будут молчать.
0: Но, Джилл, нам на хвост могут сесть не федеральные агенты. Торговцы наркотиками, которые очень не хотят, чтобы кто-то узнал об их существовании. Скорее всего, им не удастся выследить нас, если они будут знать, в каком мы городе.
2: Может, удастся. Действуют они на международном уровне. У них есть связи, Зак, и деньги.
0: Дорогая, если у тебя только паршивая травка... Он замолчал, пожал плечами.
3: Внезапно Джин улыбнулась.
2: Ты делаешь из нее сигары. Давай собирать вещи. Есть кофе?
0: Они собрали вещи, прибрались в квартире, все-таки уезжали на месяц. Они уже в третий раз отправлялись в турне вдвоем, так что подготовка к отъезду не заняла много времени. Покончив с этим, они погасили все лампы, за исключением ночника на прикроватном столике, разделись и нырнули в постель.
2: Минуту-другую полежали, обнявшись, тесно прижавшись друг к другу, а затем Зак начал поглаживать ее спину и шею. «Зак!»
0: «Что?»
2: «Мы можем умереть, не так ли?»
0: «В том, что мы должны умереть, сомнений нет».
2: Она застыла в его объятиях. «Но я мог бы тебе сказать это и вчера, и неделю назад».
0: Жил, расслабилась.
2: «Разница в том, что вчера я не мог обещать тебе, что мы, скорее всего, умрем вместе».
0: «Зак!»
2: Она еще теснее прижалась к нему. «Я так тебя люблю».
0: «Я знаю, крошка, я знаю», — прошептал он ей в ухо.
2: «Не так-то часто находишь что-то такое, за что можно умереть и ради чего стоит жить. Господи, я тоже очень тебя люблю».
0: И вскоре они слились воедино, забыв обо всех и обо всем, и заснули лишь в 11 утра, но не в постели, а в автомобиле, уносящем их на северо-запад от Галифакса.

Если читателя интересует детальный отчет о действиях Зака и Джилл за последующий месяц, ему достаточно наведаться в библиотеку, имеющую большой отдел периодики. Посоветуем этому читателю запастись едой. В любое время года события, случавшиеся в этих городах, где побывали Зак и Джилл, попали бы в газеты. Но так уж получилось, что Уэсли Джордж умер в середине августа в разгар мертвого сезона, когда нигде ничего не происходит. И для прессы Североамериканской конфедерации события эти стали глотком воды для жаждущего в пустыне. Не все попало в газеты. К примеру, остались за кадром откровения преподобного Шварца из Монреаля. На этом настояли разгневанные мужья. И только недавно они стали достоянием общественности. Когда воинственного радикала Мтузанджи, знаменитого белого Мау-Мау, нашли в Гарлеме, нашпигованным пулями, выпущенными из 16 незарегистрированных револьверов, никому и в голову не пришло связать его смерть с другими событиями, и заметка о нем заняла 3 абзаца на 43-й странице. А самое удивительное заключалось в том, что в то время никто, ни единый человек не сумел увидеть в происходящем каких-либо взаимосвязей. Каждая новая сенсация обсасывалась со всех сторон в мельчайших подробностях, но ни журналисты, ни комментаторы, ни обозреватели не находили в них ничего общего. Столкнувшись с непрекрашенной правдой, люди Северной Америки не признали ее. Но, безусловно, каждый из них что-то видел или слышал, поскольку сенсациям этим нашлось место на телевидении и на радио, в газетах и журналах, в карикатурах и выступлениях комиков. Зак и Джилл предпочитали взирать на сотворенные ими со стороны, а потому могли делать достаточно взвешенные выводы. В Сент-Джоне, что в Нью-Брансуике, они посадили на антилжин седовласого достопочтенного судью, который вел далеко не однозначный процесс по обвинению в измене. После фантастического 27-минутного монолога пожилой юрист умер при неудачной попытке прикрыть побег подсудимого. Зака и Джилл, сидящих в зале, потряс неординарный поступок судьи, но они не могли не признать, что умирал он с улыбкой на устах, словно не было человека счастливее, чем он. В Монреале, помимо преподобного Шварца, им удалось перехватить члена парламента от консервативной партии по пути на телевизионную студию и пожать ему руку. Продюсер программы, как потом выяснилось, видел старый кинофильм «Телекомпания», а потому продолжал держать парламентария в эфире, хотя для этого ему пришлось отправить в нокаут режиссера. Парламентарий получил приличную дозу. После 45 минут эмоциональных признаний он начал рассказывать телезрителям о своих тайных мечтах, которые лелеял, идя в парламент, о программах, которые разрабатывал, но не решался озвучить, понимая, что в этом мире их реализация невозможна. Домой он уехал, смирившись с тем, что на его политической карьере поставлен жирный крест. Утром же обнаружилось, что его откровения встретили самый положительный отклик, а его неосуществленные программы – полное одобрение. Естественно, мало кто из тех, кто голосовал за парламентария в прошлый раз, вновь отдали бы ему свои голоса. Но на очередных выборах и на всех последующих, где он выставлял свою кандидатуру, за него приходили голосовать 90% тех, кто раньше никогда не показывался на избирательных участках. Продюсер теперь его первый помощник. В Оттаве они попытались добраться до премьер-министра, но без всякого успеха. Их не подпустили и на пушечный выстрел. Зато они отловили стареющего Питера Гзовски, ведущего передачи «90 минут с вами». Он тоже видел телекомпанию, а инстинкт самосохранения был у него посильнее, чем у героя фильма. Выйдя из студии, он первым делом записал кое-что на магнитную ленту, сделал несколько копий и разослал друзьям с указанием скрыть в случае его внезапной смерти. Однако он до сих пор жив, регулярно появляется на телеэкране, бичуя немногие оставшиеся пороки. Покинув Торонто, Зак и Джилл совершили набег на всемирный исход света и правды. Мероприятие это, растянувшееся на неделю, напоминало духовную олимпиаду. Более десятка знаменитых гуру, свами, преподобных отцов, адептов религии зен, суфи, ясновидящих, короче, духовных пастырей человечества, собрались с десятками тысяч своих последователей на 100-акровом кусочке земли, чтобы поспорить по ключевым вопросам теологии и показать собственную святость. Как водится, при большом стечении прессы, Зак и Джилл нашли возможность пообщаться со всеми. Один покончил с собой, другой сошел с ума, четверо признали себя шарлатанами, повинились перед последователями и удрали. Семеро повинились, но остались. Четверо ничего не могли сказать, только плакали. Один, которого называли «толстый мальчик», хотя ему перевалило за 40, откусил себе язык. И единственный пастырь, старик, с которым они пришли несколько человек, ни в чем, ни в манерах, ни в поведении не изменился, но в глубокой задумчивости отбыл домой в Теннесси. Теперь известно, что он, будучи телепатом, мог бы вывести на чистую воду Зака и Джилл, но предпочел этого не делать.
Самоубийство, с одной стороны, опечалило Джилл, но, с другой стороны, так уж получилось. Она хорошо знала и презирала этого святого человека и не могла скрыть радости, которую вызвало у нее известие. Прибытие Зака и Джилл в Детройт совпало с ежегодным заседанием совета директоров General Motors. Президент компании, женщина, по рассеянности взяла сигару, что нашла на заднем сиденье Роллса в то утро, хотя обычно курила другую марку, и насквозь пропиталась антилжином. Едва ли кто-то сможет узнать, что произошло в тот день в Святая Святых, в зале заседания совета директоров, куда без соответствующего пропуска не залетела бы и муха. Но пресс-релиз доступен каждому, а из него следует, что после 2004 года двигатели автомобилей, выпускаемых General Motors, будут работать на спирте, а не на бензине, а их безопасность и надежность резко возрастут. В Чикаго жертвами Зака и Джилл стали известный богатый риэлтор-подрядчик и все его прирученные инженеры, экологи, адвокаты и разнообразные эксперты. Произошло это в ходе публичных дебатов, на которых шла речь о перспективном строительстве. Теперь в Чикаго нет лачуг, а риэлтор давно уже занимает пост мэра. В Кливленде им пришлось удовольствоваться продавцом подержанных автомобилей, мастером по ремонту телевизоров, сантехником, автомехаником и доктором философии. В Нью-Йорке они совершенно случайно пересеклись с Мнту Занджи. Белый ренегат в компании 16 новых черных пантер совершил налет на ночной клуб, где выступали Зак и Джилл. Мнту Занджи лично взял сумочку Джилл и выкурил найденную в ней сигару. Зак и Джилл так и не узнали, какую роль сыграли они в его гибели, но вряд ли они скорбели об усопшем. В Бостоне они занимались полицейскими 2 утра и 2 дня, и к отъезду город так и трясло. Кто только не повылазил из всех щелей, но, к счастью, воздействие воздуха и солнечного света быстренько обратило их в прах. В Портленде, штат Мэн, Зак ухитрился встроить канистру с антилжином, открывающуюся в заранее установленное время, в систему кондиционирования самого большого в городе центра социальной помощи. Многие добровольно отказались от пособия на следующий месяц. Ни один из них больше не вернулся и не умер с голоду. Сейчас, правда, там много безработных сотрудников службы социального обеспечения.

0: подошло время возвращаться в Галифакс. Вышеперечислена лишь часть заголовков, украшавших газеты в ходе турне Зака и Джилл, но далеко не все, что приключилось с ними. В Квебеке их чуть не раздавил минивэн, обслуживающий прачечные. В Оттаве они только вышли на вечернюю прогулку, как в мотеле, где они остановились, прогремел мощный взрыв. Бомбу заложили в соседний номер. В Торонто на них напали два уличных грабителя, но к тому времени они уже вооружились и сумели отбиться. В Детройте водитель такси внезапно вырулил на разделительную полосу навстречу несущимся на полной скорости автомобилям. В любой автокатастрофе срабатывает закон случайностей. Вот и здесь водитель погиб, а Зак и Джилл отделались синяками да испугом. Они уже поняли, что за ними охотятся, и нашли нестандартный ответный ход. Перестали появляться в залах, где намечались их выступления, но маршрут оставили прежним. Они изменили внешность и добирались до пункта назначения поодиночке. Их усилия не пропали даром. Покушений больше не было, и лишь в Нью-Йорке, где они решили все-таки выступить, на них напал Мтузанджи со своими пантерами. Но они пришли к выводу, что нападали не на них, а на клуб. Тем не менее, они призадумались и арендовали студию видеозаписи, где и провели вдвоем несколько часов до отъезда. По дороге в Бостон каждый перебирал в памяти друзей, которым можно было доверять. В городе они встретились в почтовом отделении на Тремонт-стрит и в течение часа надписывали адреса на специальных бандеролях для видеокассет. В каждую бандероль, помимо видеокассеты, они упаковали 500 доз антилжина. Сами они еще не пробовали антилжин, но уже приняли решение прикоснуться к миру правды по прибытии в Галифакс. И не где-нибудь, а в Скорпионе, в той самой комнате отдыха, где умер Уэсли. Клуб давно закрылся. Финниган и Шэдоу заперли двери и уехали на двух последних машинах, что оставались на автостоянке. Но они выждали еще добрый час. Ночь стояла прохладная. Лишь изредка с других улиц доносились скрип тормозов да какие-то крики. Луны не было, небо заволокло облаками. Зака и Джилл окутывала непроглядная темнота. Они ждали не какого-то сигнала или знака, а состояния души, которое подсказало бы им, что да, уже пора. Они поняли это одновременно, без слов. Связывающие их узы были крепче, чем у большинства семейных пар. Месяц они прожили вместе под страхом смерти, а теперь могли никуда не спешить. Они поднялись из-за мусорного контейнера, кошачьей походкой прокрались к зданию, спустились по лесенке, ведущей в двери комнаты отдыха. Как и все артисты, регулярно выступавшие у Финнигана, они знали, как открыть замок и проделали это без лишнего шума. Как только за ними закрылась дверь, Джилл глубоко вздохнула и шумно выдохнула.
1: Здесь все и началось.
0: Турне завершено. Круг замкнулся. Зак огляделся в темноте. Судя по запаху, сегодня здесь играла «Звездная земля». Джилл хихикнула. Они по-прежнему лопают соевые бобы.
1: Зак, а нельзя зажечь свет?
0: Окон нет, да вот дверь прилегает неплотно.
1: Я бы обошелся без света, крошка. А как насчет свечи?
0: Годится. Давай-ка разберемся. Так, звездники наверняка хоть одну оставили. Даже две. Он щелкнул зажигалкой, зажег обе свечи. Комната сразу расширилась, и после месяца разлуки показалась им близкой и родной. Словно они пришли домой. А вот и то место, где упал Уэсли Джордж. «Если твой дух здесь, Уэсли, можешь спать спокойно, дружище», — ровным голосом произнес Зак. «Мы тебя не подвели и сами готовы вступить в мир правды. Тебя они убили, но остановить нас не смогли».
1: «Спасибо тебе, Уэсли», — после паузы добавила Джилл, повернулась к Заку. «Ты знаешь, у меня такое ощущение, что мне антилжин уже и не нужен».
0: «Я знаю, крошка, знаю. Мы с каждым днем все честнее друг с другом, так что лжи в нас почти и не осталось». «Наверное, я знаю тебя лучше, чем любого другого человека, не говоря уже о женщинах. Но решение мы приняли, и я не уверен, хватит ли у меня духу отказаться от антилжина».
1: «Я тебя понимаю. Пошли. Уэсли ждет».
0: Вместе, рука в руке по прожженному сигаретами ковру, они направились к тому месту, где лежал когда-то Уэсли Джордж. Их шаги шепотом шелестели в комнате со звуконепроницаемыми стенами, затем стих и шепот.
1: «В ту ночь дверь была открыта», — выдохнула Джилл. «Да», — согласился Зак. Повернул рукоятку, распахнул дверь и вскрикнул от удивления и испуга. В 10 футах на сцене сидел мужчина, скрестив ноги перед собой. Зак сразу узнал его в слабом отблеске свечей. «Финниган!» — облегченно воскликнул он. «Господи, как же ты меня напугал! Я же собственными глазами видел, как ты уехал час тому назад!»
0: «Не уехал», — ответил владелец клуба. Среднего роста, широкоплечий, с обширной лысиной в обрамлении вьющихся волос. «Тебе показалось?»
1: «Похоже на то. Извини, что залезли в твою берлогу. У нас тут есть одно дельце, потом бы мы тебе сказали».
0: «Это точно».
1: За спиной Зака послышался шум. Он быстро обернулся к Джилл.
0: Шумела не Джилл.
1: Зак услышал звук открывающейся входной двери. Переступив порог, Сциллер поднял кольт с глушителем на стволе. Зак вновь посмотрел на Финнигана. В правой руке владелец клуба держал «Магнум 357».
0: «Я слишком устал», — подумал Зак. «Чертовски устал и потерял бдительность». «Извини, Джилл», — вырвалось у него.
1: Он не отрывал взгляда от Финнигана. «Я агент Конфедерации, имеющий право действовать как в американском, так и в канадском секторе», — размеренно, четко выговаривая каждое слово, произнес Финниган. «Последние годы я занимаюсь наркотиками. Вы знаете, кто такие нарки? Так называют сотрудников бюро по борьбе с распространением наркотиков».
0: «Естественно», — согласился Зак.
1: «Для нарко лучшее прикрытие — назваться музыкантом».
0: «Совершенно верно», — самодовольно усмехнулся Финниган.
1: «Мне всегда претило мотаться из города в город. Галифакс — один из центров контрабанды. Почему бы не осесть здесь, чтобы товар сам приплыл к тебе в руки? Да при этом еще и можно побаловаться пивком».
0: Сциллер одной рукой копался в рюкзаке Джилл, оставленном у двери, держа на мушке их обоих.
1: «Так как же ты оказался в одной постели со Сциллером?» — пожелал знать Зак. Сциллер же довольно заулыбался, борода его встопорчилась, словно хвост петуха.
0: «Джордж меня раскрыл», — ответил Финниган. «Он знал меня по старым делам. Предупредить вас он просто не успел. После того, как Сциллер замочил его, но не нашел товар, он сразу пришел ко мне».
2: «У Финнигана организация получше», — Сциллер хохотнул. «Больше людей, денег, связей».
1: И Сциллер понимал, что антилжин выводит из игры и нашу контору. Он смекнул, что в данной ситуации наши интересы совпадают. Кому нужен нарк в мире правды? Что ему там делать?
0: «Наверное, это от усталости», — сказал себе Зак. «У меня галлюцинации. Вроде бы Финниган подмигивал ему».
1: Зак искоса глянул на Джилл, не заметил ли та чего. Но Джилл не отрывала глаз от Сциллера, который также смотрел только на нее. Зак вновь взглянул на Финнигана, который вновь ему подмигнул, а затем взмахом левой руки предложил подойти поближе. Зак не шевельнулся. Он предпочитал умереть на том самом месте, где умер Уэсли Джордж.
0: «Он решил рискнуть, полагая, что я помогу ему в уничтожении этого наркотика. Что ж, нам не удалось разделаться с вами в Квебеке, Оттаве и Торонто. Потом мы потеряли вас в Портленде, но уже теперь вам никуда не деться».
1: «Вы все равно проиграли», — Джилл перевела взгляд на Финнигана. «Уже поздно. Нас вы можете убить, но антилжин вам уже не уничтожить».
0: «Газетные заголовки забываются», — уверенно заявил Сциллер. «Даже если они маячили перед глазами целый месяц, это ерунда».
1: «Как бы не так». Зак все еще не мог понять, что означают жесты Финнигана.
0: «Мы разослали видеокассеты и антилжин по 30 адресам».
2: «Дилетанты», — пренебрежительно бросил Сциллер.
0: «На что вы рассчитывали?» Он покачал головой. «Если хочется переправить большую партию товара с минимальным риском, кто может тебе в этом помочь?» Он выдержал театральную паузу. «Естественно, почта! Дурачки вы наши!»
1: «Нет!» — одновременно вырвалось у Зака и Джилл.
0: «Да!» — отрезал Финниган, и оба тут же повернулись к нему. «Жучок можно поставить в любом помещении, детки. А уж в этой комнате жучки стояли всегда. Смотрите сами!»
1: Он поднял бандероль для видеокассеты со взломанными печатями. Оба непроизвольно шагнули вперед, вышли на сцену, и тут случилось невероятное. Причина, наверное, заключалась в том, что за последний месяц уровень правдивости в них неуклонно повышался. Подсознательно они стремились к этому, чтобы смягчить удар от первой в их жизни дозы антилжина. Проповедник из Теннесси еще раньше указал в одном из своих выступлений, что все люди – потенциальные телепаты. Но для того, чтобы обрести способность передавать или получать мысли, надо очистить от дерьма коммуникационный центр. А зовется этот центр, как говорил он, подсознанием. Зак и Джилл почистили его основательно. Опять же, они очень любили друг друга и прожили целый месяц под угрозой смерти, а потому уже начали понимать друг друга без слов. Как бы то ни было, лишь на долю мгновения соприкоснулись их руки, и Джилл, которая не видела ни подмигивания Финнигана, ни его жестов, поняла, что сейчас произойдет и что она должна сделать. А Заку стало ясно, что он может не беспокоиться, а Джилл, она сделает все как надо. Сциллер приблизился к ним, они не успевали даже переглянуться. Улыбнувшись, подмигнули Финнигану, после чего Зак метнулся налево, Джилл направо. Сциллер рванулся к сцене, выставив перед собой кольт, не понимая, почему Финниган не стреляет, и тут же прогремел выстрел. Финниган глушителем не запасся. У Магнума 357-го страшная убойная сила. Если пуля с полым наконечником попадает в ногу, гидростатический удар столь велик, что кровь рвет сосуды в мозгу. Сциллер получил пулю в солнечное сплетение. Его отбросило в комнату отдыха, где он рухнул на пол. Грохот выстрела прокатился по музыкальному залу. Чтобы организовать столь убедительные псевдопокушения, у вас действительно должны быть большие возможности. Правда, с тем таксистом вы сильно рискнули. Выстрел, небось, услышали, заметил Зак. Только те, кому положено, заверил его Финниган. Только те, кому положено. Зак кивнул. Есть вопрос. Ну, почему ты не убрал оружие?
0: Потому что его не убрали вы, резонно ответил конфедеральный агент.
1: Действительно, Зак держал руку с пистолетом за спиной. Правда, Джилл так и не достала свой заткнутый за голенище.
3: «Мы не раскусили тебя, Эд», — бросила она. «Вот и все. Ты это понимаешь, не так ли?»
0: «Конечно. Я предлагаю забыть прошлое, поехать ко мне и съесть яичницу с ветчиной. Я спою вам песню о плохом Билли и девушке из Кимоски. Думаю...» «Не отвлекайся от главного, Финниган», — оборвал его Зак. «Говори. Ты действительно начальник?»
2: Финниган надул щеки. «Еще какой!» В законодательстве конфедерации много дыр, так что я большой человек. Разумеется, для наших целей. Да, боссы у меня есть, в том числе президент и премьер-министр. Я веду такую умную политику, что никто из них меня не опасается, а премьер-министр даже благоволит ко мне. Мне важно, чтобы вы знали, каким я пользуюсь влиянием. Это поможет вам поверить и остальному.
1: Затянувшуюся паузу прервал Зак. «Мы тебя слушаем». Финниган оглядел темный музыкальный зал, столики, стойки с погашенными юпитерами, сцену, заваленную усилителями, микшерами, динамиками, рояль, светящуюся красным табличку над дверью с надписью «Выход». Глубоко вздохнув, заговорил. «Вы когда-нибудь задумывались, почему человек берется за такую работу, как моя?» «Он берется за нее, потому что кто-то должен ее делать, а он видит, что выполняет ее некий мясник, изображающий Джеймса Бонда, которому абсолютно безразличны судьбы конкретных людей. Вам это понятно?» «Я ненавидел эту работу точно так же, как ненавидел его, но осознавал, что в этом мире без нее не обойтись. Кто-то просто обязан ее выполнять. Я решил, что лучше меня с этим никому не справиться. Поэтому я заставил Джеймса Бонда выйти на пенсию и занял его место». Работа эта грязная, и сохранить руки в чистоте мне не удалось, но кто-то же должен был все это делать. Кое о чем мне не хочется даже вспоминать, но много я сделал и хорошего, а главное, я прилагал все силы, чтобы быстро пришли те времена, когда моя нынешняя работа останется невостребованной. 10 лет я нес эту ношу без всякой надежды. Без всякой надежды на то, что не придется скидывать ее на плечи другого. На Рождество я выхожу в отставку. Обрету свободу, полную свободу. Я так счастлив, что я могу пойти на кладбище, вырыть старину Уэса и расцеловать его выслевшие губы. Я буду так счастлив, что сейчас просто обязан уговорить вас не убивать меня. Моя работа завершена. Никто не знает об этом, кроме вас и меня, но с наркотиками покончено. И чтобы отблагодарить вас и Уэса, я намерен использовать данные мне власти влияния и оберегать вас от смерти, пока антилжин не покорит мир.
3: Как же?
1: Мне понравилась ваша идея, поэтому бандероли на самом деле дошли до адресатов. Но сначала я стер видеозапись, оставив только звуковой ряд. Вас услышат, но не увидят. Разумеется, компьютер быстро в этом разберется. Все получатели ваши друзья, но какое-то время мы выгадаем.
3: Для чего?
1: Время, чтобы уйти в подполье. Почему бы вам на 6 месяцев не стать писателем и его женой где-нибудь в Колорадо? Перекрасим Зака в блондина. Этот цвет ему к лицу.
3: Финниган. В голосе Зака звучала бесконечная усталость. Все это очень интересно, но ты должен понимать, в каком мы положении. Или ты доказываешь, что сказанное тобой не просто слова, или нам придется стрелять.
1: Так чего вы тянете время, взорвался Финниган. У вас же есть товар, дайте мне попробовать.
3: Зак и Джилл задумались.
1: «И как же мы это сделаем?» – спросила, наконец, Джилл. «Направьте на меня пистолеты».
3: Зак и Джилл вытаращились на него.
1: «Да скорее, черт побери, пока только оружие может заставить нас доверять друг другу. Так уж устроен этот мир. Дуло к виску, если ты опасаешься обмана или предательства. Направьте на меня пистолеты, и не пройдет и часа, как мы двинемся к новой правдивой жизни. Скорее!» – проревел он.
3: С неохотой Зак и Джилл подняли оружие. Второй рукой Джилл достала из кармана брюк пузырек с навернутой пробкой. Медленно, осторожно двинулась на Финнигана. Когда их разделяло 3 фута, она увидела, как ширится улыбка Финнигана, услышала смешок Зака, потом начала смеяться сама. Действительно смешно. 3 человека, смотрящих друг на друга в прорезь прицела. И тут же, как по команде, все 3 отбросили оружие и захохотали во весь голос. Держась за бока, они смеялись и смеялись, пока не повалились на пол. Продолжали смеяться и лежа, потом сидя, молотя кулаками по полу. Потом приходили в себя, жадно ловя ртами воздух. И, наконец, Джилл отвернула пробку и перевернула пузырек вверх дном над вытянутыми пальцами всех 3. Каждый облизал свой палец, и с этого момента все пошло путем, безо всякого преувеличения. Начало одного обычно есть конец чего-то другого. Так было, есть

Далее нас ждет еще один рассказ. На этот раз Айзека Азимова под названием «Движущая сила».

Земля превратилась в огромный парк. Всю сушу покрывала буйная растительность. На борту пассажирского лайнера «Луна-Земля» Лут Ансония мрачно наблюдал, как медленно увеличивается диск планеты. Длинный выступающий нос придавал печальное выражение его лицу, но сейчас это полностью соответствовало настроению молодого ученого. Прежде Лу никогда не покидал Землю на столь длительный срок, и предвкушение не слишком приятного периода адаптации не улучшало его состояние, хотя не это служило причиной той грусти, что охватывало Лу по мере приближения к родной планете. Издали, пока Земля оставалась огромным, сверкающим в солнечных лучах шаром в белых пятнах облаков, она сохраняла свою первозданную красоту. Казалось, ничто в ней не изменилось с тех пор, как 300 миллионов лет назад жизнь впервые выкарабкалась из моря и двинулась по суше, чтобы завоевать ее. И только когда корабль приблизился к атмосфере, стало заметным влияние человека на земную растительность. Девственной природы больше не существовало. Леса стояли стройными рядами, и на каждом дереве чьи-то заботливые руки повесили табличку с указанием породы и места происхождения. Злаки на полях росли и менялись в строгом соответствии с законами севооборота, подкормка растений и прополка осуществлялись автоматами, учитывались и немногие оставшиеся домашние животные, и Лу подозревал, что известно даже число травинок. Дикие животные были так редки, что встреча с каким-то из них становилась сенсацией. Даже насекомых поубавилось, а крупные млекопитающие сохранились лишь в национальных парках, число которых неуклонно сокращалось. Почти исчезли кошки. Более современным считалось держать дома белку. Следует внести поправку. Уменьшился лишь животный мир Земли. Общая масса живых организмов не изменилась, но ее большую часть, почти три четверти, составляли представители одного вида – Homo sapiens. И несмотря на все усилия, прилагаемые, во всяком случае, на словах Всемирным бюро экологии, эта часть из года в год медленно, но неуклонно возрастала.

0: Сейчас, впрочем, как и всегда, Лу думал об этом со все возрастающим чувством потери. Присутствие человека не бросалось в глаза. Даже теперь, когда корабль делал последние витки вокруг планеты, он не видел и следа цивилизации. Гигантские расползающиеся города исчезли. С большой высоты среди густой растительности еще можно было различить лучи старых автострад, но вблизи они стали невидимы. Человечество, миллиарды людей с их городами, машинами, энергетическими станциями, транспортными тоннелями ушло под землю. Использование солнечной энергии позволило забыть страх перед голодом или недостатком тепла. Приближаясь к планете, Лу с волнением думал, что ждет его на Земле. Сегодня, после долгих месяцев неудач, он добился личной встречи с Адрастусом, ставшей его последней надеждой. Ино Адрастус возглавлял Всемирное бюро экологии. Мало кто знал о функциях этой организации, да и вообще о ее существовании, но в действительности Адрастус занимал самый важный пост на Земле, потому что бюро контролировало все. Именно об этом и говорил Ян Марли, удобно устроившись в кресле перед столом Адрастуса. «Клянусь своими книгами, это самый важный пост на Земле. Об этом я и хочу написать». Адрастус пожал плечами. Его приземистая фигура, каштановые с сединой волосы и светло-голубые глаза, окруженные паутинкой морщинок, уже не один десяток лет были неотъемлемой частью административной машины. Он возглавлял бюро экологии с начала его существования. Для тех, кто его знал, слова «Адрастус» и «экологии» были синонимами. «По правде говоря, едва ли я что-то решаю», — заметил он. «Директивы, которые я подписываю, в действительности принадлежат не мне. Я их подписываю лишь потому, что подпись компьютера вызвала бы трудности психологического характера. Вы же понимаете, что только компьютеры могут выполнить предварительную работу. Ежедневно бюро переваривает невероятное количество информации. Данные поступают со всех концов земного шара и касаются не только рождения и смерти людей, миграции населения, производства и потребления, но и любых изменений в животном и растительном мире, не говоря уже о состоянии основных компонентов окружающей среды – воздуха, океана и почвы. Вся информация классифицируется в банках памяти, откуда мы и получаем ответы на все наши вопросы». «Так ли уж на все?» – спросил Марли, пристально посмотрев на Адрастуса. «Мы научились не беспокоить компьютеры вопросами, не имеющими ответа», — улыбнулся тот. «И в итоге экологическое равновесие». «Совершенно верно, но равновесие особое. Видите ли, равновесие поддерживалось в течение всей истории нашей планеты, но сохранялось оно лишь благодаря катастрофам. Каждый раз после периода временной неустойчивости экологическое равновесие достигалось голодом или эпидемиями, резким изменением климатических условий. Теперь каждодневный контроль и внесение соответствующих корректив позволяют нам пресекать развитие опасных тенденций. Таким образом, мы поддерживаем равновесие, избегая катастроф». «Именно вам, господин Адрастус, принадлежит фраза «движущие силы человечества, сбалансированная экология». «Говорят, что это так». «А ведь именно ее я читаю на стене у вас за спиной». «Мои только первые три слова», — сухо ответил Адрастус. На световом табло над его головой ярко горели слова «Движущие силы человечества». «Заканчивать фразу совсем не обязательно, ее и так все знают». «Чем еще могу быть вам полезен?»
1: «Я хотел просить вас позволить мне посмотреть, как вы работаете».
0: «Вы увидите высокопоставленного клерка».
1: «Я в этом не уверен. Не могу ли я присутствовать на одной из встреч, назначенных вами на сегодня?»
0: «На сегодня у меня назначена лишь одна встреча с молодым ученым, Лу Тансония. Можете остаться. Это сотрудник одной из наших лунных лабораторий. Слава богу, что у нас есть Луна, иначе все эксперименты пришлось бы проводить на Земле, а нам и без того хватает хлопот».
1: «Вы имеете в виду эксперименты с радиоактивными веществами?»
0: «Не только».
2: Едва подавляемое волнение и предчувствие беды отражались на лице Лу.
1: «Я рад, что мне представился случай встретиться с вами, господин секретарь», — начал он.
0: «Очень жаль, что это не произошло раньше», — ответил Адрастус. «Я получил превосходные отзывы о вашей работе. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Ян Марли, писатель. Надеюсь, он нам не помешает».
2: Лу мельком взглянул на писателя, кивнул и тут же повернулся к Адрастусу.
1: «Господин секретарь».
0: «Присядьте», — прервал его Адрастус.
2: Лу, довольно неуклюже, еще не привыкнув к земной гравитации, сел в кресло и продолжил.
1: «Господин секретарь, я обратился к вам лично по поводу моего проекта».
0: «Я знаю, о чем вы говорите».
2: Компьютеры ознакомились с его содержанием. Проект отклонен.
1: Да, поэтому я попросил меня принять.
2: Адрастус улыбнулся и покачал головой. Вы ставите меня в неловкое положение. Неужели вы рассчитываете, что я найду в себе смелость отменить их решение?
1: Да вы должны это сделать, с жаром воскликнул Лу. Я специалист в области генной инженерии.
2: Я знаю.
1: Пусть сегодня, продолжал Лу, не слушая Адрастуса, она лишь придаток медицины, но ее возможности гораздо шире.
2: Меня удивляют ваши слова. Вы же получили медицинское образование, и ваши работы в этой области широко известны. Мне говорили, что года через два ваши исследования позволят покончить с диабетом.
1: И что из того? Излечение диабета приведет лишь к снижению уровня смертности и к увеличению численности населения на Земле.
2: Мне известна такая точка зрения.
1: Но ведь вы думаете не иначе, господин секретарь. Вы писали об этом в своих работах, и любому мыслящему человеку, а вам тем более, ясно, что происходит. Перенаселение означает ухудшение условий существования, а приспособление к новым условиям будет происходить за счет ограничения личных интересов каждого.
2: Вы долго репетировали эту речь, мистер Тансония? Лу слегка покраснел.
1: К тому же виды и численность животных и растений, кроме тех, что идут нам в пищу, неуклонно сокращаются. С каждым годом экологическая система становится все проще.
2: Но она остается в равновесии.
1: Да, теряя при этом разнообразие и краски. И мы даже не знаем, насколько хорошо это равновесие. Мы принимаем его лишь потому, что ничего не можем предложить взамен.
2: А что вы хотели бы предложить?
1: Спросите компьютер, который отклонил мой проект. Я хочу начать широкую программу исследований по генной инженерии, основанную на использовании генного фонда животного и растительного мира. На этой основе я хочу получить новые виды, прежде чем окончательно исчезнут старые.
2: И с какой целью?
1: Чтобы создать искусственные экосистемы на основе растительных и животных видов, отсутствующих в природе.
2: Что же вы в итоге получите?
1: Не знаю. Если бы я мог предсказать результат, эту работу не стоило бы и затевать. Но зато мы выясним, что движет экосистемой. Пока же мы взяли то, что дала нам природа, затем все погубили и разрушили, и теперь приспосабливаемся к оставшемуся. Почему бы нам не создать что-то самим и не изучать свое творение?
2: Вы предлагаете строить экосистему вслепую? Надеясь на случай.
1: Наши знания не позволяют идти другим путем. Генная инженерия полагает, что в основе развития лежит случайная мутация. Применительно к медицине такая случайность должна сводиться к минимуму, так как в каждом исследовании требуется определенный результат. Я же хочу максимально использовать элемент случайности.
2: Адрастус на мгновение нахмурился. И где вы собираетесь создать такую экосистему? Что если она соприкоснется с существующей на Земле и приведет к нарушению последней? Этого мы не можем позволить.
1: Я намерен проводить эксперименты на астероидах. К этому выводу я пришел уже после того, как проект передали на заключение компьютера. Быть может, это обстоятельство изменило бы их решение. Используем несколько небольших астероидов. Создадим на каждом из них нормальные условия существования, снабдим их источниками энергии и, наконец, заселим каждой группой растений и животных, способных образовать замкнутую экологическую систему. Посмотрим, что из этого выйдет. Если система окажется нежизнеспособной, постараемся понять причину, исключим или, скорее всего, что-то добавим или изменим соотношение различных видов. Мы создадим прикладную экологию, науку по сложности и значимости, превосходящую генную инженерию.
2: Но какая от всего этого будет польза?
1: Вероятно, трудно назвать что-то конкретное, но разве можно утверждать, что пользы не будет? Увеличится наши знания в той области, где они нам особенно необходимы.
2: Лу указал на горящие над Адрастусом слова.
1: Это же вы сказали. Движущие силы человечества, сбалансированная экология. Я предлагаю провести экспериментальные исследования экологической системы в целом, которые ранее не проводились.
2: Сколько вам нужно астероидов? Лу заколебался.
1: 10.
2: И с возрастающим возбуждением добавил.
1: Для начала.
2: Берите 5, сказал Адрастус, пододвинул к себе проект Лу и, зачеркнув заключение компьютера, быстро написал свое решение.
3: Вы и теперь, отменив заключение компьютера, станете утверждать, что являетесь лишь высокопоставленным клерком? Спросил Марли после ухода Лу. Вы действительно полагаете, что предложение молодого человека заслуживает внимания?
2: Я в этом не убежден. Вряд ли что-нибудь получится. Проблема настолько сложна, что, несмотря на весь его энтузиазм, для получения значительного результата потребуется гораздо больше средств, чем имеется в нашем распоряжении.
3: Вы в этом уверены?
2: Так считает компьютер. Поэтому он и отклонил проект.
1: Тогда почему же вы отменили это решение?
0: Потому что я, да и весь наш общественный институт существуем для того, чтобы сохранить нечто гораздо большее, чем экологическое равновесие.
2: Марли наклонился вперед.
1: Простите, я что-то не понимаю.
0: Дело в том, что вы неверно цитируете сказанное мною много лет назад. В свое время я сказал две фразы, которые потом трансформировались в одну, а возможность вновь разделить их мне уже не представилась. Вероятно, человечество не желает принять их в истинном виде.
1: То есть слова «движущие силы человечества, сбалансированная экология» принадлежат не вам?
0: Совершенно верно. Я говорил, главная потребность человечества – сбалансированная экология.
1: Но у вас за спиной написано «движущие силы человечества».
0: Это начало второго предложения, которое люди отказываются повторить, но я никогда не забуду. Движущие силы человечества – дух творческой неудовлетворенности. Я отменил решение компьютера не ради экологии. Она нужна нам лишь для того, чтобы жить. Я отменил его, чтобы сохранить жажду созидания и творческий дух этого юноши. Перестав творить, человек перестает быть человеком. Сохранить дух творчества гораздо важнее, чем просто существовать. Марли встал.
1: Господин секретарь, я подозреваю, что вы не случайно выбрали время для интервью. Вы хотели, чтобы я опубликовал ваши слова, не так ли?
0: Будем считать, улыбнулся Адрастус, что я просто хотел восстановить истину.

0: Вы слушали рассказ Айзека Азимова «Движущая сила» в переводе с английского В. Вебера. Открывает наш сегодняшний эфир рассказ Чарльза Стросса «Бродячая ферма». Стояло ясное прохладное мартовское утро. По небу на юго-востоке навстречу восходящему солнцу тянулись разноцветные полосы, напоминавшие конские хвосты. Джо сидел на водительском месте старого трактора-погрузчика, с помощью которого чистил стойло. Слегка передернувшись, Джо нажал на стартер. Как и его хозяин, погрузчик знавал лучшие дни, но прежние владельцы обращались с ним гораздо хуже, чем Джо. Затарахтел дизельный двигатель, из выхлопной трубы вылетело облако густого голубоватого дыма. Джо ни о чем не думал, просто включил передачу, поднял передний ковш и начал поворачивать его в сторону открытых дверей хлева, когда заметил на дороге бродячую ферму. «Черт побери!» – выругался Джо. Двигатель со страшным скрежетом заглох. Джо еще раз взглянул на дорогу, потом вылез из трактора и побежал к кухонной двери, находившейся с боковой стороны фермерского дома. «Мэдди!» – выкрикнул Джо. О переговорном устройстве, прикрепленном к свитеру, он и думать забыл. «Мэдди, идет ферма!»
1: «Джо, это ты? Ты где?»
0: Раздался в глубине дома приглушенный голос Мэдди. «А ты где?» – прокричал он в ответ.
1: «В туалете!»
0: «Черт побери!» – снова повторил Джо. «Только бы не та, которая была тут в конце прошлого месяца!» Мысли его прервал звук спускаемой воды. Потом он услышал, как Мэдди идет вниз по лестнице. Вот она уже на кухне.
1: «Где же ферма?» – спросила Мэдди.
0: «Там, в четверти мили от нас на дороге».
1: «Точно».
0: Волосы растрепаны, глаза злые. Вот ведь прервать в самый неподходящий момент. Мэдди накинула поверх рубашки теплую зеленую куртку.
1: «Ты открыл шкаф?»
0: «Я подумал, ты захочешь первая поговорить с ней».
1: «Точно. Если это та самая, что пряталась в подлеске у пруда Эдгара, мне необходимо кое-что у нее выяснить».
0: Джо даже головой покачал от удивления, но пошел открывать шкаф, стоявший в дальней комнате.
1: «Бери дробовик и к нам на территорию ее не пускай!» – выкрикнула ему вдогонку Мэдди. «Я сейчас!»
0: Джо кивнул сам себе, осторожно взял винтовку 12-го калибра и заранее заряженный магазин. Беспорядочно замигали лампочки самопроизвольной проверки винтовки, но заряжена она была нормально. Джо перебросил винтовку через плечо, аккуратно закрыл шкаф и вышел во двор, чтобы встретить непрошенного гостя. Ферма остановилась на дороге у Армитидженда, присела и принялась жужжать и щелкать. Джо внимательно наблюдал за ней из-за деревянных ворот, крепко сжимая в руках винтовку. Ферма среднего размера, что-нибудь с полдюжины человеческих компонентов. Приличный коллектив. Живет уже, вероятно, по собственным законам и с трудом общается с людьми из внешнего мира.

0: Да и земли не хватит. Биофабрикатор, стоящий под навесом, быстрее справляется со своей задачей сборки млекопитающего скота, чем Джо успевает их накормить и продать под честным лозунгом «Выращены вручную, не в чане». «Что тебе от нас нужно?» — выкрикнул он спокойно жужжащей ферме.
1: «Мозги, свежие мозги для младенца Иисуса», —
0: мягким контральто проворковала ферма, перепугав Джо чуть не до смерти.
1: «Купите мои мозги!»
0: В задней части фермы показалось с полдюжины предметов, похожих на кочаны цветной капусты, но они тут же застенчиво скрылись из виду. «Нам тут не нужны никакие мозги», — упрямо ответил Джо, а пальцы его, сжимавшие курок, побелели от напряжения. «И такие, как ты, нам тут не нужны. Убирайся!»
1: «Я полуавтоматическая деревообрабатывающая машина с 9 ногами», — продолжала ворковать ферма. «Направляюсь с миссией любви на Юпитер. Купите, пожалуйста, мои мозги!»
0: Сверху показались три любопытных глаза на длинных ножках.
2: Ох.
0: Но тут появилась Мэдди, и Джо вздохнул с облегчением. Мэдди когда-то удалось тайком провести домой свои старые боевые доспехи после миротворческой миссии в Месопотамии 20 лет тому назад. А сама она умудрилась ни капли не располнять и сейчас надела именно этот наряд. При ходьбе левое колено сильно скрипело, но не так уж часто приходилось ей облачаться в доспехи, только для того, чтобы отпугнуть незваных посетителей.
1: «Ты!»
0: Мэдди подняла свою почти прозрачную руку и ткнула пальцем в сторону фермы.
1: «Убирайся с моей земли! Немедленно!»
0: Джо тут же вскинул винтовку и нажал на селекторе кнопку автоматического режима. Конечно, это далеко не Мэдди в ее доспехах, но все же. Ферма горестно заухала.
1: «Почему вы меня не любите?»
2: «Убирайся с моей земли!» — так громко закричала Мэдди, что даже Джо попятился. 10 секунд! 9! 8!
0: На руках Мэдди выдвинулись в сторону кольца. Доспехи кряхтели и тужились. Столько времени ими никто не пользовался, но все же готовили к действию магнитную пушку.
1: «Ухожу, ухожу!»
0: Ферма поднялась и попятилась.
1: «Не понимаю. Я лишь хотела освободить вас, чтобы вы сами могли исследовать Вселенную. Никто не хочет покупать у меня свежие фрукты, овощи и мозги. Что происходит с миром?»
0: Они подождали, пока ферма не исчезла за поворотом на холме. Первая опустила руки Мэдди. Кольца сложились и исчезли в рукавах ее доспехов, которые теперь из эфирно-прозрачных стали нейтрально-оливковыми. Опасность миновала. Джо убрал дробовик и произнес: «Негодяйка!»
1: «Чертова дрянь!»
0: Вид у Мэдди был изможденный.
1: «Нахальная ведь какая!»
0: Джо видел, что лицо у Мэдди бледное и уставшее, кулаки сжаты. Впереди еще одна ночь с кошмарами, это уж точно.
2: «Ограда!»
0: Весь последний год они постоянно возвращались к этой теме. Необходимо натянуть колючую проволоку вокруг небольшого метанового заводика и подвести к ней электричество от базисной электростанции.
1: «Да, наверное, пора».
0: Мэдди не очень-то одобряла идею поджаривать прохожих без предупреждения. Единственное, что могло ее убедить, это перспектива нашествия бродячих ферм.
1: «Помоги мне снять это, и я займусь завтраком», — сказала она.
2: «Мне надо чистить стойло», — запротестовал Джо.
1: «Это может подождать. Сделаешь после завтрака», — дрожащим голосом произнесла Мэдди. «Ты мне нужен».
0: «Окей», — кивнул Джо. Выглядела она плохо. Со времени последнего серьезного срыва прошло несколько лет, но уж если Мэдди говорит «ты мне нужен», то лучше не оставлять ее одну. Скорее всего, опять придется трудиться в поте лица с биофабрикатором и загружать в новое тело ее запасные программы. А это всегда непросто. Джо взял ее под руку и повел в сторону кухни. Они почти дошли, когда он вдруг остановился.
1: «Что такое?» — спросила Мэдди.
0: «Что-то я давно не видел Боба», — медленно произнес Джо. «Я отправил его выпустить коров после дойки на северное пастбище. Ты не думаешь, что...»
1: «Можем проверить из комнаты управления», — устало ответила Мэдди. «Ты правда волнуешься?»
2: «Когда в округе бродит эта штука? А как по-твоему?»
1: «Боб хороший рабочий пес», — неуверенно сказала Мэдди. «Она не может причинить ему вреда. С ним все будет в порядке, надо просто позвать его».
0: Джо помог Мэдди снять доспехи, потом она еще долгое время приходила в себя.
2: Наконец они позавтракали. Яйца от своих несушек, домашний сыр и тосты, рожь для выпечки, которых они брали в коммуне хиппи, находившейся на другом конце

0: долины. На кухне с каменным полом было тепло и уютно. Дом уже давно разваливался, но они вместе приводили его в порядок последние 20 лет. Единственное, что в долине невозможно было вырастить, это кофе. Его приходилось покупать на стороне. Зерна неприхотливого генномодифицированного штамма росли подобно щетине лица подростка на холмах Кабери. Говорили за завтраком мало. Джо вообще был неразговорчив, а Мэдди в данный момент не хотела ничего обсуждать. Так она чувствовала себя спокойнее. Они много лет прожили вместе и прекрасно могли понимать друг друга без слов. Радио на подоконнике напротив чугунной плиты было отключено, и телевизор, висевший на стене рядом с холодильником, тоже. Завтрак был самым спокойным временем. «Собака не отвечает», — заметил за кофе Джо.
1: «Он хороший пес».
0: Мэдди неуверенно взглянула в сторону ворот.
1: «Боишься, что он сбежит на Юпитер?»
0: «Он был со мной у навеса». Джо взял тарелку, отнес ее в раковину и включил горячую воду. «Я убрал там все и послал его отвезти стадо на пастбище, пока я прочищу стойло». Он встревоженно выглянул в окно. Трактор-погрузчик стоял перед открытыми дверьми хлева, словно единственная преграда, вползающая оттуда огромной кучей навоза, соломы и силы, соскопившейся за всю суровую холодную зиму. Мэдди тихо отстранила его и взяла с подоконника одну из раций, которые были включены в зарядное устройство. Рация что-то пропищала и пощелкала.
1: «Боб, возвращайся домой. Все».
0: Она нахмурилась.
1: «Наверное, он снова потерял наушники».
0: Джо поставил мокрые тарелки в сушилку. «Я буду убирать навоз. Хочешь отправиться на поиски Боба?»
1: «Да, пойду».
0: Мэдди улыбнулась. Можно было представить, как достанется псу, когда она его найдет. Но Боб не очень-то обращал внимание на ругань. С него все было как с гуся вода.
1: «Сначала надо посмотреть камеры».
0: Она включила старый телевизор, и на экране появились нечеткие изображения огорода, внутреннего двора, навеса для сена, северного пастбища, восточного пастбища, главного поля, рощи. Она все еще возилась с системой наблюдения усадьбы, а Джо уже снова уселся на трактор и завел мотор. На этот раз никакого облака черного дыма. Он вывозил навоз из стойла по четверть тонны за раз, складывал в большую кучу и в результате почти забыл об утреннем непрошенном визите. Почти. Дело шло к полудню. Над трехметровой навозной кучей гудели мухи, а вокруг стоял убийственный запах. Но зато стойла были вычищены. Теперь можно было промыть все водой из шланга и подмести метлой. Джо уже собирался перевести кучу в ферментационные емкости, вырытые в земле за домом, и тут увидел, что к нему по тропинке спешит Мэдди. На ходу она качала головой, и Джо сразу понял, что-то произошло. «Боб», — выжидательно начал он.
1: «С Бобом все в порядке. Я оставила его с дробовиком следить за козами».
0: На лице у Мэдди было очень странное выражение.
1: «Но вот ферма».
0: «Где?» Джо уже шел вслед за Мэдди.
1: «Устроилась в лесу у ручья», — кратко ответила Мэдди. «У самой ограды».
0: «Но ведь не за ней».
1: «Она пустила корни. Ты понимаешь, что это значит?»
0: «Я не...» Джо наморщил лоб. «Ох».
1: «Именно. Ох».
0: Она взглянула на строение, стоявшее между домом и лесом в нижней части усадьбы. Если бы взглядом можно было убить, то ферма бы уже тысячу раз погибла.
1: «Она собирается остаться тут на лето, Джо, и будет расти на нашем участке или почти на нем. А ты помнишь, куда она собирается, когда вырастет? На Юпитер!»
0: «Черт бы ее побрал», — еле выдавил Джо. Он только теперь понял всю сложность положения. «Надо что-то делать».
1: «Я не о том», —
0: ответила Мэдди, но Джо уже направлялся к двери. Она посмотрела ему вслед и покачала головой.
1: «И почему я вообще застряла тут?» —
0: спросила Мэдди, но плита ей ничего не ответила. Деревня Дальний Чезуик находилась в 4 километрах от Армитидж-Энда. Вдоль ведущей к ней дороги стояли в основном разрушенные дома, сломанные сараи, простирались заросшие сорняками поля с полуразвалившимися оградами. Первая половина 21 века не способствовала успешному развитию британского агробизнеса, а если учесть снижение численности населения и, как следствие этого, огромное количество опустевшего жилья, можно представить, в каком состоянии находилось сельское хозяйство. Люди, бросившие работу в городах в 40-е и 50-е годы, выбирали понравившиеся им старые фермерские дома и усадьбы и переселялись в них. Они жили в покинутых домах, сажали огороды, заводили скотину, учились сами строить и вести хозяйство. А спустя еще одно поколение в какой-нибудь пустынной местности, где и машины-то уже не ездили, можно было наткнуться на особняк, достойный настоящего сквайра. Правда, говорить о смене поколений можно было лишь относительно, потому что детей почти не было. На планете отмечался резкий демографический спад, с которым не могли справиться даже колонии по воспроизводству потомства. Семейные пары в большинстве своем были бездетными. В этом смысле Джо и Мэдди ничем не отличались от других. Но вот в остальном... Мэдди в свое время служила в составе миротворческих бригад, и теперь, как следствие той работы, ночные кошмары, отвращение к алкоголю и общению с людьми. Что касается Джо, ему очень нравилось жить в усадьбе. Он ненавидел города, ненавидел интернет, ненавидел все новое. Больше всего на свете он ценил спокойную жизнь. Хряк и Хрюшка на окраине дальнего Чезуика был единственным пабом в радиусе 10 километров, а для Джо, нагрузившегося пивом, так и вообще единственным. К тому же в пабе обсуждались все местные сплетни. Этому в немалой степени способствовало и то, что старушка Бренда не разрешала проводить в паб электричество, не говоря уже о радио или телевидении. Дело было не в особом случае технофобии, просто раньше Бренда служила атакующим хакером Европейского защитного корпуса. Джо остановился у стойки. «Пинту пива?» – спросил он. Бренда взглянула на него, кивнула и снова стала загружать посуду в старинную посудомоечную машину. Наконец достала с полки чистый стакан и поставила его под пивной кран.
2: «Говорят, у вас проблемы с фермой», – как бы, между прочим, заметила она, качая насос.
0: «Ага», – Джо уставился на стакан с пивом. «Кто говорит?»
2: «Какая разница?»
0: – она поставила стакан на стойку.
2: «Тебе надо перекинуться словечком с Артуром и Уэнди Крысой. У них тоже в прошлом году ошивалась одна ферма».
0: «Бывает». Джо взял свое пиво.
2: «Спасибо, Бренда».
0: «Как всегда?»
2: «Да».
0: Она снова повернулась к посудомоечной машине. Джо направился в дальний угол, где у холодного очага стояли друг против друга два огромных кожаных дивана. Спинки и подлокотники у них были изорваны многими поколениями полудиких кошек, вечно живших у Бренды.
3: «Арт, Крыса, привет.
0: Как дела?»
2: «Спасибо, нормально».
0: Уэнди Крысе было за 70, но она прошла блокировку гена P53 и превратилась в существо без возраста. Множество седых косичек на голове, слишком большие ноздри и уши, кожа словно высушена на ветру в пустыне. Арт был когда-то ее любовником, пока старость не сковала его своими объятиями. Он отказался от манипуляции с генами и выглядел теперь намного старше Уэнди. У них была небольшая усадьба, где они в основном разводили вакцинированных цыплят, да еще незаконно приторговывали по ночам нитратными удобрениями.
2: «Говорят, у вас там проблемы».
0: «Ну да». Джо осторожно глотнул пиво.
2: «Хорошо.
3: У вас когда-нибудь были сложности с фермами?»
2: «Может, и были».
0: Уэнди, искоса прищурившись, посмотрела на него.
2: «Что там у вас случилось?»
3: «У нас объявилась ферма, целый коллектив. Говорит, собирается на Юпитер или что-то в этом духе. И эта негодяйка устроилась в лесу у ручья старика Джека».
2: «Послушай, Юпитер?» «Ну да, туда многие направляются».
0: Арт закивал сознанием дела.
2: «Да, плохи дела», — нахмурилась Уэнди Крыса. «А ты не знаешь, многоступенчатые деревья Арам выращивает?»
0: «Деревья?» Джо покачал головой. «Если честно, я не ходил туда и не смотрел».
3: «Зачем, черт побери, люди с собой такое вытворяют, а?»
2: «А кому до них какое дело?»
0: Лицо Уэнди расплылось в широкой ухмылке.
2: «Наверное, это все те, кто уже и человеком-то быть перестал».
0: «Она пыталась умаслить нас сначала», — сказал Джо.
2: «Ага, они всегда так делают», — кивал Артур. «Где-то я читал, что они нас не считают больше людьми. Говорят, что мы превратились в набор инструментов и сельхозмашин, представляешь? Поддерживаем якобы пре- и постиндустриальный образ жизни, вместо того, чтобы улучшать наш геном и жить на земле, как повелел нам Господь Бог».
3: «Но как может существо с 9 ногами и глазами на стебельках называть себя человеком?» — возмутился Джо и одним глотком выпил полпинты пива.
2: «Когда-то они были людьми, и, может, из нескольких людей вышла одна ферма».
0: Глаза Уэнди засверкали таинственным блеском.
2: «Лет 30-40 назад
4: У меня был парень. Так вот, он тоже стал членом ламаркийского клана. Они обменивались генами, как другие обмениваются вещами и всякое тому подобное. Когда-то он был активистом движения за окружающую среду против глобализации и больших корпораций, готовых пожертвовать простыми людьми ради своих доходов. Потом стал генным хакером и увлекся самодостаточным существованием. Я вытолкал его за дверь, когда он примкнул к зеленым и занялся фотосинтезом.
3: «Негодяй!» – проворчал Джо. Именно великие зеленые окончательно уничтожили в начале 21 века агропромышленный комплекс, превратили большую часть страны в опустошенные районы, обреченные на гибель. Из-за них миллионы людей, живших в сельской местности, остались без работы, а теперь они еще отращивали себе дополнительные конечности, эмигрировали на Юпитер. Это уже просто нахальство. Да еще наслаждались всем этим. А у вас пару лет тому назад разве не было таких же проблем с фермой?
2: «Ну да, были», —
3: ответил Арт и крепко сжал в руке кружку пива. «Она ушла», — вслух рассуждал Джо.
4: «Ну да»,
3: — осторожно взглянула на него Уэнди. «Без шума, без выстрелов». Джо посмотрел Уэнди прямо в глаза. «И никаких трупов, да?»
4: «Метаболизм», — ответила Уэнди.
3: Она, кажется, приняла какое-то решение.
4: «Вот так».
3: «Мета...» Джо с раздражением пытался выговорить незнакомое слово. «До того, как попасть сюда, я занимался программным обеспечением, крыса. Прежде чем говорить на своем жаргоне, объясни мне, что значит этот термин».
4: «Ты когда-нибудь задавался вопросом, как этим фермам удается добраться до Юпитера?» — начала Уэнди.
3: «Ну...» — Джо покачал головой. «Ну, сначала они вроде бы выращивают многоступенчатые деревья, как бы ракетные стволы. Потом выбирают подходящее место для летней стоянки, и не дай бог, чтобы это было рядом с вашим домом, потому что когда деревья взлетают, то сгорает все на 100 гектаров вокруг».
4: «Прекрасно», —
3: мрачно сказала Уэнди, сжала пивную кружку двумя руками и припала к краю, стреляя при этом глазами, словно выискивая полицейских агентов.
4: «Давай-ка прогуляемся».
3: Уэнди остановилась у стойки, и старушка Бренда заново наполнила ее кружку пивом. Потом Уэнди провела Джо мимо Спиффи Берг, ходившей в зеленых резиновых сапогах и непромокаемой куртке Барбур, и вывела на улицу. Когда-то здесь была автостоянка, а теперь все пространство за пабом представляло собой заброшенный пустырь. На улице было темно, никакого остаточного светового загрязнения воздуха. На небе был четко виден Млечный Путь и красное облако размером с горошину, орбитальные станции, поглотившие за последние годы Юпитер.
4: «Ты подключен?» —
3: спросила Уэнди. «Нет, а что?» Она достала коробочку размером с кулак, нажала на кнопку сбоку и, дождавшись, когда загорелся зеленый свет, кивнула.
4: «Чертовы полицейские жучки!»
3: «Разве это не...»
4: «Ни о чем не спрашиваю, я не собираюсь отвечать», — улыбнулась Уэнди.
3: «Ага». Джо глубоко вздохнул. Он и сам догадывался, что Уэнди еще та штучка, а тут такое доказательство. Переносная станция местных помех. Сколько бы жучков не было в радиусе 2-3 метров, они все равно ничего не уловят и не смогут передать вышестоящие инстанции, которые призваны пресекать любые заговоры и готовящиеся правонарушения. Пережиток эры интернета, когда энтузиасты-законодатели покусились на право свободно разговаривать в публичных местах, потребовав, чтобы вокруг каждого имеющегося сетевого терминала велся тщательный мониторинг всего сказанного и сделанного, и не думая о том, что спустя несколько десятилетий сетевые терминалы станут вездесущими самовоспроизводящимися роботами размером с блоху. Сама сеть развалилась под воздействием вирусов, но публичный мониторинг остался.
5: «Окей, теперь расскажи мне о метаболизме.
3: Уэнди направилась в сторону поля за пабом.
4: «И многоступенчатых деревьях. Все это началось с научной фантастики, понимаешь? Был такой писатель по фамилии Нивен. Ну так вот, берется сосна, срубается. При этом внутренние ткани отмирают, но это в обычном дереве. С многоступенчатыми деревьями по-другому. До того, как клетка отмирает, она нитрирует целлюлозу в своих стенках. Для этого требуется огромное количество ферментов, так? И энергии тоже. Гораздо больше, чем обычно потребляют деревья. Так вот, к моменту смерти дерева оно процентов на 90 состоит из нитроцеллюлозы плюс встроенные загустители, замедлители и другие микроструктуры. Получается непростой взрыв. Дерево детонирует клеточка за клеточкой, а некоторые ткани Ну, дело в том, что ферма выращивает специальные грибницы с деполяризующей мембраной, взятые из человеческих аксонов, чтобы запустить эту цепь реакций. Эффект почти как у старинных ракет «Ариан» и «Атлас». Достаточный, чтобы взлететь в космос.
3: «Ага», — заморгал Джо. «Я должен был что-то из этого понять?»
4: «Боже, Джо!»
3: Уэнди покачала головой.
4: «А для чего я тебе все это рассказываю?»
3: «Окей», — серьезно кивнул Джо. «Что же мне делать?»
4: «Ну?»
3: Уэнди остановилась и взглянула на небо. Высоко-высоко над ними мерцала полоска из миллиона малюсеньких огоньков. Зеленый поезд с множеством вагонов, вращающийся по орбите и состоящий из самодостаточных ламаркийских колонистов, которые поднялись на одну ступень выше людей, адаптировались к космическому пространству и направлялись к Юпитеру.
5: «Что?»
3: — с нетерпением спросил Джо.
4: «Как ты думаешь, откуда мы берем удобрение?» — спросил у Венди.
3: «Удобрение?» Джо перестал вообще что-либо соображать.
4: «Нитраты».
3: Джо опустил голову, заметив, что Венди улыбается. В зеленых отсветах маленького генератора помех светились ее ровные белые зубы. Пятый по счету набор.
4: «Вот так», —
3: прибавила Венди и выключила генератор. Когда рано утром Джо наконец добрался нетвердой походкой домой, из конуры Боба поднимался тонкой струйкой дым. Джо остановился у кухонной двери, настороженно принюхался и успокоился. Выпустил из рук ручку двери, подошел к конуре и присел на корточки. Боб тщательно следил за своим жилищем. Без его личного приглашения даже Джо и Мэдди не могли зайти к нему. Потому Джо ждал. Спустя минуту изнутри раздался вопросительный кашель. На улицу высунулась темная заостренная морда. Из ноздрей Боб выпускал струйки пара, словно какой-то кровожадный дракон.
5: «Это я».
3: Металлический щелчок.
2: «Подымим хорошо, подымить, пошутить. Забавно, приятно».
3: «Да, я не прочь присоединиться». Собачья морда исчезла внутри, но спустя мгновение снова появилась. В зубах Боб сжимал шланг с насадкой для рта на одном конце. Джо с благодарностью принял шланг, вытер насадку, облокотился о стенку конуры и затянулся. Травка была достаточно крепкой, но не слишком забористой. Через несколько минут смутные мысли покинули Джо.
6: «Здорово!»
3: Джо почувствовал, что приходит в себя. Мэдди, наверное, спокойно спит себе наверху в их старой постели. Может, даже ждет его. Иногда мужчине надо побыть наедине со своим псом, покурить вот так, побеседовать. Мэдди это понимала и не докучала Джо. И все-таки... Что тут эта ферма бродит вокруг пруда?
2: «Рычать, кричать! Пя-пя! Овцы!»
3: «Гонялась за нашими ягнятами?» «Что же тогда?»
2: «Мэдди, пя-пя!» говорила. «Овцы!»
3: Мэдди разговаривала с ней?
2: «Да-да!»
3: «Бог ты мой! Ты помнишь, когда она в последний раз перегружалась?» Боб кашлянул, и в небо поднялась струйка голубоватого дыма.
2: «Чан, бух-бух, полон клон, корова, му!»
3: «Да, на всякий случай надо завтра разобраться», — заметил Джо.
2: «И?»
3: А пока Джо думал, соглашается с ним Боб или это просто собачья отрыжка, из конуры показалась изящная лапа, схватила кальян и втащила его внутрь. Последовали булькающие звуки, в воздух поднялись клубы ароматного голубоватого дыма, а Джо почувствовал, что у него слегка кружится голова, и пошел в дом. На следующее утро за завтраком Мэдди была на удивление молчалива. Можно было подумать, что она медитирует.
5: «Боб говорит, ты разговаривала с фермой?» — сказал Джо, уплетая яичницу.
4: «Боб...»
3: По лицу Мэдди ничего нельзя было понять.
4: «Чертов пес!»
3: Она подняла крышку с тостера и проверила, как поджаривается хлеб. «Вечно болтает лишнее.
5: Ты правда разговаривала с фермой?»
4: «Да».
3: Она перевернула тост и снова накрыла тостер крышкой.
5: «И что?»
4: «Это ферма».
3: Мэдди выглянула в окно.
4: «Волноваться не о чем. Просто она хочет взлететь от нас на Юпитер». Да.
3: Он...
4: Она, он, они...
3: Мэдди тяжело села на стул.
4: Это коллективная ферма. Вначале их было 6 человек. Молодые, старые, неважно, они решили лететь на Юпитер. Одна из них рассказала мне, как было дело. Она работала бухгалтером в Брэдфорде. У нее был нервный срыв. Она хотела жить самостоятельно и самодостаточно.
3: На какое-то время Мэдди замолкла.
4: Ей казалось, что она становится старой и все теряет, если ты меня понимаешь.
3: «Ну и что, так лучше?» – проворчал Джо, подцепив вилкой последний кусок яичницы.
4: «Они сохраняют свою индивидуальность, хотя тела, конечно, меняют свои функции. Но подумай о преимуществах такого существования. Никакой тебе старости и угрозы одиночества, новые возможности, обеспеченный тыл».
3: Мэдди принюхалась.
1: «Черт бы побрал, этот тост опять сгорел!»
3: Из-под крышки тостера появился дымок. Мэдди вытащила тостерную решетку и бросила ее в раковину, дождалась, когда на поверхности воды появились набухшие черные крошки, и только после этого вынула решетку, прочистила ее, вставила в тостер и положила новые куски хлеба.
1: «Черт побери!» — сказала она при этом.
3: «Тебя не обеспечен тыл?» — спросил Джо. «Снова? Интересно». Мэдди таинственно улыбнулась.
4: «Ты в этом не виноват. Просто жизнь — штука тяжелая».
3: «Жизнь». Джо понюхал воздух и чихнул.
5: «Жизнь».
4: «Горизонт совсем опустился», — спокойно сказала она. «Нужно сменить горизонт».
3: «Ну, покоя нет нигде, да? А мне надо прочистить зимние стойла», — сказал Джо, повернулся, чтобы уйти, и неуверенно улыбнулся Мэдди. «Я заказал большую партию удобрений». Джо доил стадо, кормил овец, выгребал навоз из зимних стоил, подробно расспрашивая при этом всех полицейских роботов относительно ферм и силиконовой жизни после смерти. Прошло 2 дня, прежде чем он добрался до домашнего фабрикатора. Аппарат щелкал и урчал, словно вышедшая из строя вязальная машина, но все же принял все, что заказал Джо. Модифицированный пылевой опрыскиватель с особо прочными емкостями и шлангами, воздушное ружье с иглой, заряженное мощным коктейлем из тубокурарина и торфина, и респиратор с автоматической системой подачи кислорода. Мэдди он почти не видел. Она занималась чем-то в комнате управления, но чаще куда-то исчезала. Возвращалась домой с наступлением темноты и усталая засыпала. Кошмары у нее, кажется, прекратились. Хороший знак. Джо ни о чем ее не спрашивал. Прошло еще 5 дней. Силовое поле усадьбы сконцентрировало достаточно энергии, чтобы произвести на свет убойные орудия. В течение этого срока Джо отключил дом от сети самым правдоподобным образом. Кабель якобы оказался перегрызен белками, а генератор переменного тока был плохо экранирован. Он ждал, что Мэдди будет жаловаться, но она промолчала. Все больше времени она проводила в дальнем Чезуике или нижнем Грантлинторпе, в общем, там, куда зачастила в последнее время. Наконец, емкость была заполнена. Джо собрался с силами, нацепил доспехи, взял оружие и отправился сражаться с драконом на берегу пруда. Когда-то лес вокруг пруда был будто специально огорожен изгородью, замечательной рощей старых лиственных деревьев, вязов, дубов, буков, которые вместе с густым кустарником спускались почти к самой воде. Вода в пруду была стоячей, лишь в дождливые месяцы к нему пробивался сквозь корни плакучих ив небольшой ручеек. Раньше тут обычно играли дети, делая вид, что обследуют дикий уголок, но за ними постоянно наблюдали с помощью камер слежения родители. Это было давным-давно. Теперь лес и вправду стал диким. Ни детей, ни горожан, приехавших на пикник, ни машин. В знойные летние месяцы иссушенные английские леса населяли барсуки, дикие нутрии и маленькие испуганные кенгуру-валаби. Вода отступила, оставив полоску растрескавшейся грязи с жестяными банками и тележкой из супермаркета, у которой давно перегорела система глобального слежения. Останки технической эпохи торчали из предательски ненадежной почвы, а вокруг этой несчастной лужи росли многоступенчатые деревья. Джо включил генератор помех и зашел под сень конических елей. Иголки казались матово-черными и имели распушенные разрезы на концах, чтобы лучше поглощать солнечный свет. Земля была покрыта сетью корней, обвитых чем-то мохнатым и черным, похожим на траву. В ушах у Джо свистело его собственное дыхание. Он уже вспотел в своем воздухонепроницаемом костюме, но методично опрыскивал корни каждого баллистического ствола бесцветной дымящейся жидкостью. Жидкость с шипением моментально испарялась, в опрыснутых местах древесина светлела. Джо старательно избегал контакта со струей жидкостью. Он-то знал, что это такое. Деревья тоже знали. Но единственным средством, которое он смог придумать для уничтожения деревьев без риска спровоцировать реакцию взрыва, оказался жидкий азот. Ведь у всех этих стволов сердцевина была из чистой нитроклетчатки, сильного взрывчатого вещества, и от сильного удара или от вибрации бензопилы деревья могли взорваться. Он случайно задел одно дерево, и оно угрожающе заскрипело. Казалось, еще чуть-чуть и упадет на бок. Джо обошел дерево, опрыскал остальные корни и оказался прямо перед обезумевшей фермой.
6: «Мой драгоценный сад земного наслаждения! Лес моей мечты! Моя радость! Мои деревья! Мои деревья!»
3: Глаза на стебельках поднялись высоко вверх и моргали оттуда в ужасе, глядя на Джо. Сама же ферма присела на 6 или 7 задних конечностей и остальными размахивала в воздухе перед носом Джо.
6: «Губитель молодой поросли! Насильник матери земли! Кромсатель живых существ!»
3: «Отойди», — сказал Джо, выронив криогенный опрыскиватель и доставая воздушное ружье. Ферма с шумом грохнулась перед ним на землю и вытянула глаза на стебельках, чтобы со всех сторон оглядеть его. Глаза мигали, над злыми булавочными зрачками трепетали длинные черные ресницы.
6: «Как ты смел!» — начала ферма. «Мои драгоценные ростки!»
3: «Заткнись», — пробурчал Джо и приложил ружье к плечу. «Думаешь, я позволил бы тебе спалить мою усадьбу при запуске ракеты?» «Убери это, черт тебя побери!» — прибавил он, заметив, что ферма потянулась к нему одним из спинных щупальцев.
6: «Мои деревья!» —
3: тихо простонала ферма.
6: «Я в изгнании! Еще 6 лет! 6 долгих лет оставаться прикованной к этому несчастному источнику гравитации, ждать, пока откроется следующее окно. Никаких мозгов для младенца Иисуса! Мошенник! Преступник! Если бы не ты, мы могли бы быть счастливы! Кто надоумил тебя? Леди-крыса?»
3: Ферма собиралась силами. Под кожистым покровом напряглись мускулы. И Джо выстрелил. Тубокурарин является миорелаксантом. Он парализует скелетные мышцы, которыми обычно сознательно управляет нервная система человека. Этарфин – очень сильный наркотик-опиат, в 1200 раз мощнее героина. Со временем ферма с ее чужеродным адаптивным метаболизмом и сознательно контролируемым белковым обменом могла бы выработать иммунитет к этарфину, но Джо всадил в иглу дозу, которая была способна оглушить синего кита, и он не собирался давать ферме никакого шанса выжить. Ферма содрогнулась, опустилась на одно колено, а Джо набросился на нее, занеся свое самое грозное оружие.
6: «Но зачем?»
3: — печально спросила ферма, и Джо пожалел, что спустил курок.
6: «Ты мог бы полететь с нами».
3: «С вами?» — переспросил он. Глазные стебельки уже опали, огромные легкие с трудом вдыхали воздух. Ферма пыталась что-то сказать.
6: «Я хотела спросить...»
3: Начала была она, но теперь не выдержала половины ее ног, и звук от падения фермы был похож на грохот маленького землетрясения.
6: «Ох, Джо, если бы только...»
3: «Джо? Мэгги?» — переспросил Джо и опустил ружье с транквилизатором. Спереди у фермы появился рот. Знакомые губы прошептали последние слова. Слова о Юпитере, о забытых обещаниях. Джо в ужасе отступил назад. Проходя мимо первого мертвого дерева, он выронил канистру с жидким азотом, потом, сам не понимая почему, повернулся и побежал. Побежал к дому, а глаза его застилали слезы и пот. Но он все же опоздал. И когда он снова опустился на колени перед фермой с аптечкой в руках, оказалось, что та уже умерла.
5: «Черт побери!» – промолвил Джо и поднялся на ноги, тряся головой. «Черт побери!» –
3: нащупал рацию.
5: «Боб! Сюда, Боб!» «У мамы очередной срыв. Емкость свободна?»
7: «Яп!»
5: «Окей. Ее программы в моем офисе, в сейфе.
3: давай включим емкость на разогрев, а потом пригоним сюда трактор, чтобы убрать грязь. В ту осень на северном пастбище Армитидж-Энда выросла особо сочная и зеленая трава. Вы слушали рассказ Чарльза Стросса «Бродячая ферма» в переводе с английского Натальи Фроловой.
7: Они не прилетят. Нарон, представитель умудренной жизнью ригелианской расы, был галактическим летописцем в четвертом поколении. У него было две книги, большая, содержавшая перечень многочисленных разумных рас из всех галактик, и поменьше, куда заносились лишь цивилизации, достигшие зрелости и мастерства в той степени, которая позволяла им вступить в Галактическую Федерацию. Из большой книги были вычеркнуты те расы, которые в силу разных причин потерпели крушение. Невезение, биохимические или биофизические несовершенства и социальная несправедливость взимали свою дань. Зато ни один из членов Федерации, внесенных в Малую книгу, не был оттуда вычеркнут. Грузный и неправдоподобно древний Нарон поднял глаза на подошедшего гонца. «Нарон!» — воскликнул тот. «Единственный великий...» «Ну-ну, поменьше церемонии. Что такое?» «Еще одна группа организмов достигла зрелости!» «Превосходно!» «Превосходно! Быстро же они теперь взрослеют! Года не проходит без новичков! Кто на этот раз?» Гонец назвал код галактики и внутригалактические координаты планеты. «Да-да», — проговорил Нарон, — «я знаю этот мир». Гладким почерком вписал он имя планеты в первую книгу и перенес его во вторую, по традиции использовав то наименование, под которым планета была известна большей части своих обитателей. Он написал «Земля». «Эти юные создания поставили рекорд», — сказал он. «Никто другой не проходил путь от зарождения разума до зрелости с такой быстротой. Надеюсь, здесь нет ошибки».
8: «Нет, сэр», — сказал гонец.
7: «Они получили термоядерную энергию, не так ли?»
8: «Да, сэр».
7: «Ведь это главный критерий», — Нарон усмехнулся. «Скоро их корабли начнут разведку пространства и вступят в контакт с Федерацией».
8: «Дело в том, единственный великий», — неохотно проговорил гонец, «что по сообщениям наблюдателей они еще не проникли в пространство».
7: «Как?» – изумился Нарон.
8: «Так такие не проникли.
7: Даже на уровне космических станций?»
8: «Пока нет, сэр».
7: «Но если у них есть термоядерная энергия, где они проводят испытания и мирные взрывы?»
8: «На своей планете, сэр».
7: Нарон выпрямился во весь свой 20-футовый рост и загремел. «На своей планете?»
8: «Да, сэр».
7: Нарон медленно вытащил свой стилус и перечеркнул последнюю запись в Малой книге. Такого прежде не бывало, но ведь Нарон был очень мудр и, подобно любому другому жителю галактики, мог видеть неизбежное. «Глупые ослы», — пробормотал он.

Фред Саберхаген. Цикл «Берсеркер». «Маска Марса». Они не знают ни жалости, ни злости. Они убивают не ради удовольствия, не ради мести. Космические бастионы, управляемые непогрешимыми и непредсказуемыми электронными мозгами, существующие ради одной единственной цели – убивать живое. Они летят сквозь вечную ночь Вселенной, отыскивая населенные планеты и обращая их в пустыни. Люди нарекли их берсеркерами. И только люди способны помешать им истребить все живое в галактике. Иногда исход неравной битвы способен решить один единственный человек, жалкий и недолговечный микроб по сравнению с берсеркером. Так в чем же секрет силы, позволяющий человечеству...

0: После каждой битвы, даже окончившейся победой, остаются раненые. Поврежденная плоть способна исцелиться. Руку можно заменить, глаз забинтовать. Даже поврежденный мозг до некоторой степени поддается восстановлению. Но бывают раны настолько глубокие, что скальпелю хирурга не под силу измерить их глубину. Есть двери, открывающиеся только изнутри. Я отыскал расколотый рассудок. Что сделали я и Т? Первое, что я осознаю, это свое местонахождение. Я в большом коническом помещении внутри какого-то громадного транспортного средства, мчащегося через космос. Вселенная знакома мне, хотя я только-только появился в ней.
1: Он пришел в себя.
0: Черноволосая девушка с испугом смотрит на меня. Передо мной, медленно фокусируясь в поле моего зрения, появляются полдюжины человек в отрепьях, из них трое давно небритые мужчины.
2: Поле моего зрения? Моя левая рука поднимается, чтобы ощупать лицо, и натыкается на повязку, закрывающую левый глаз.
0: «Не трогайте», — говорит самый высокий мужчина. Наверное, раньше он был весьма представительным. Он говорит резким тоном, но держится с некоторым подобострастием, будто я важная особа. Но я всего лишь...
2: Кто же?
0: «Что стряслось?» — спрашиваю я. Моему языку с трудом даются самые простые слова. Правая рука болтается вдоль туловища, словно плеть, но при мысли о ней она шевелится, и я с ее помощью приподнимаюсь в сидячее положение, от чего голову стискивает резкая боль. Приходит дурнота. Две женщины пятятся от меня. Дюжий молодой человек покровительственно обнимает их за плечи. Эти люди знакомы мне, но я никак не могу нашарить в памяти их имена.
2: «Лучше не напрягайтесь», — говорит высокий.
0: Его руки, руки врача, ощупывают мою голову, проверяют мой пульс и снова укладывают на стол с мягкой обивкой.
2: Теперь я вижу, что по бокам от меня стоят роботы, и предполагаю, что доктор в любую секунду велит им отвезти меня в больничную палату. Впрочем, нет, ничего подобного, это не больница. Когда я смогу припомнить правду, она окажется ужасной.
0: «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает третий мужчина, старец, склоняясь надо мной.
2: «Нормально?»
0: «По-моему».
2: Речь моя складывается из жалких обрывков. «Что стряслось?»
0: «Был бой», — поясняет доктор. «Вы были ранены, но я спас вам жизнь».
2: «Ладно, хорошо».
0: Боли, головокружения потихоньку отступают.
2: «Как и следовало ожидать, вы испытываете затруднения при разговоре», — удовлетворенным тоном отмечает доктор.
0: «Вот, попробуйте-ка прочесть это». Он поднимает карточку, покрытую ровными рядами значков, видимо, букв или цифр. Мне ясно видна форма каждого символа, но они не значат для меня ничего, ровным счетом ничего.
2: «Нет», — в конце концов говорю я, закрывая глаз и откидывая голову на ложе. «Я отчетливо чувствую, что все вокруг настроены ко мне враждебно. Почему?»
0: «Что стряслось?» — не унимаюсь я.
2: «Мы все пленники, находимся внутри машины», — слышу я голос пожилого. «Хотя это-то вы помните?»
0: «Да», — киваю я. Воспоминания брежут в памяти, но совсем смутно. «Меня зовут...» Старик издает сухой смешок, будто испытав облегчение.
2: «Почему бы не Тат от Тадеуш?»
0: «Тат?» – переспрашивает доктор. Я снова открываю глаз. Уверенность и решительность доктора все растут. То ли потому, что я что-то сделал, то ли наоборот, чего-то не стал делать.
2: «Вас зовут Тат». «Мы пленники?» – спрашиваю я у него. «Пленники машины?»
0: «Берсеркера», — вздыхает он. «Это вам что-нибудь говорит?» В дальнем уголке рассудка это слово, что

0: Пробудившись вновь, я чувствую, что силы возвращаются. Стол пропал, я лежу на мягком полу этой комнаты или камеры этого конического белого места заключения. Оба робота стоят обок меня, уж и не знаю почему. «Эцок!» — вскрикиваю я вслух под напором внезапно нахлынувших воспоминаний. Я находился на планете Эцок, когда на нее напали берсеркеры. Механические агрессоры, в числе прочих, вынесли нас семерых из глубокого убежища. Воспоминания остаются смутными и путанными, но непередаваемо ужасными. «Он проснулся», — говорит кто-то снова. И опять женщины шарахаются от меня. Старик поднимает свою трясущуюся голову, чтобы поглядеть на меня оттуда, где совещался с доктором. Молодой здоровяк подскакивает ко мне, сжимая кулаки, будто я представляю для него угрозу. «Как вы себя чувствуете, Тат?» — окликает доктор. Потом, поглядев на меня, сам же и отвечает. «Он в порядке. Девушки, помогите ему кто-нибудь поесть. Или вы, Холстед?»
1: «Помочь ему? Боже!»
0: Черноволосая девушка прижимается спиной к стене, стараясь оказаться как можно дальше от меня. Две другие женщины склонились над раковиной, стирая в ней чье-то одеяние. Бросив на меня взгляд лишь мельком, они снова отворачиваются к раковине. «Голова моя забинтована не просто так. Должно быть, я выгляжу просто жутко. Лицо мое чудовищно изувечено, раз все три женщины не испытывают ко мне ни малейшей жалости. Кто-нибудь покормите его», — теряет терпение доктор. «Так или иначе, а сделать это придется». «От меня он помощи не дождется», — заявляет здоровяк. «Есть же предел всему». Черноволосая девушка начинает подбираться ко мне через помещение. Взгляды всех остальных устремлены на нее. «Ты собираешься?» – удивляется крепыш, тряхнув головой. Она движется медленно, будто ей больно ступать. Несомненно, она тоже пострадала во время боя. Лицо ее покрыто застарелыми рассасывающимися синяками. Опустившись рядом со мной на колени, она направляет мою левую руку, помогая мне поесть, и дает воды. Правая половина моего тела не парализована, но почему-то не слушается меня. Когда доктор снова подходит, я интересуюсь, а мой глаз? Он будет видеть? Доктор поспешно отталкивает мои пальцы от повязки. «В настоящее время вам придется обходиться одним левым глазом. Вы подверглись операции на головном мозге. Позвольте предупредить, если вы снимете повязку сейчас, последствия могут оказаться крайне пагубными». По-моему, он говорит о повязке на глазу как-то уклончиво. Почему? «Ты больше ничего не вспомнил?» — спрашивает у меня черноволосая. «Вспомнил. Перед падением Эцога говорили, Иоганн Карлсон возглавил флот оборонять солнце». Все уставились на меня, уцепившись за мои слова. «Но они же должны лучше знать, что произошло». «Карлсон выиграл сражение?» — с мольбой спрашиваю я. Потом осознаю, мы все еще пленники. И плачу. «Новых пленных сюда не доставляли», — сообщает доктор, внимательно наблюдая за мной. «Думаю, Карлсон побил берсеркеров. По-моему, этот самый берсеркер сейчас удирает от человеческого флота. Что вы чувствуете по этому поводу?»
1: «Что?
0: Неужто вместе с грамотностью меня оставила способность понимать слова? Радость?» Все чуточку расслабляются. «Когда нас швыряло туда-сюда во время сражения, вы раскроили себе череп», — сообщает старик. «Вам еще повезло, что тут присутствует знаменитый хирург». Он кивает в сторону доктора. «Машина хочет оставить нас всех в живых, чтобы изучать. Она дала доктору все необходимое для операции, если бы он дал вам умереть или стать паралитиком, ему пришлось бы несладко». «Да, сэр, машина дала это ясно понять». «А зеркало?» — осведомляюсь я, указывая на свое лицо. «Должен видеть, насколько скверно». «У нас нет зеркала», — говорит одна из женщин возле раковины таким тоном, будто это моя вина. «Ваше лицо? Оно вовсе не обезображено», — возражает доктор. «Его тон убедителен, то есть был бы убедителен, не будь я совершенно убежден в собственном уродстве». Я раскаиваюсь, что эти добрые люди должны мириться с присутствием такого монстра, ведь у них и без того хватает горести. Простите, бормочу я, отворачиваясь от них и пытаясь спрятать лицо.
2: Ты в самом деле не знаешь? Вдруг подает голос черноволосая, долго наблюдавшая за мной в молчании. Он не знает.
0: Голос ее пресекается от избытка чувств.
2: Тат, твое лицо в полном порядке.
0: И в самом деле на ощупь моя кожа вполне гладкая и нормальная. Черноволосая девушка с жалостью смотрит на меня. Из-под платья у нее виднеются идущие через плечо полузажившие ссадины, смахивающие на след от кнута.
2: «Кто-то тебя поранил, с испугом, говорю я.
0: Одна из женщин у раковины издает нервный смешок. Здоровяк что-то ворчит. Я поднимаю левую ладонь, чтобы заслонить свое ужасное лицо. Правая тоже поднимается, проводя по пальцам, лежащим на краю повязки. Внезапно здоровяк изрыгает проклятие и указывает на открывшуюся в стене дверь. «Машина хочет посоветоваться с тобой о чем-то», — резко бросает он мне. Он держится, как человек, желающий рассердиться, да только не осмеливающийся.
3: «Кто я? Какой я, если эти люди так ненавидят меня?»
0: Я встаю на ноги. Я достаточно окреп, чтобы идти. Я помню, что я тот, кто ходит беседовать с машиной один на один. В коридоре она являет мне в качестве своего лица два сканера и громкоговоритель. Я знаю, что меня окружают кубические мили машинерии и берсеркеры, несущие меня сквозь космос, и вспоминаю, как стоял на этом самом месте перед сражением, беседовал с ним, но понятия не имею, что говорил. Правду говоря, я вообще не в состоянии припомнить слова хоть одного разговора за свою жизнь.
3: «Предложенный тобой план провалился. Карлсон все еще функционирует», — скрежещет голос машины, шипя и хрипя, будто опереточный злодей.
0: «Что же это такое мог предложить этой жуткой машине я?»
2: «Я помню очень мало, признаюсь я. Мой мозг был поврежден».
3: «Если ты лжешь о своей памяти, то должен понять, что я не введен в заблуждение. Наказание тебя за провал твоего плана не помешает и не поможет исполнению моего предназначения. Я знаю, что ты живешь вне законов человеческой структуры, что ты даже отказался использовать полное человеческое имя. Зная тебя, я верю, что ты поможешь мне против структуры разумной жизни. Ты остаешься начальником над остальными заключенными. Позаботься, чтобы твои поврежденные ткани восстановили как можно лучше. Скоро мы нападем на жизнь новым способом».
0: Наступает пауза, но мне сказать нечего. Затем шипящий громкоговоритель со скрежетом смолкает, глаза сканера угасают. Не наблюдает ли он за мной по-прежнему, но только тайком? Но он сказал, что доверяет мне, этот кошмарный враг сказал, что верит в мою порочность, сделавшую меня его союзником.
2: Теперь память вернулась ко мне настолько, что я знаю. Берсеркер говорит обо мне правду. Отчаяние мое так велико, что меня охватывает полнейшая уверенность в поражении Карлсона. Надежды нет нигде, потому что во мне угнездился ужас. Я предал все живое. До каких же низостей докатился я в своей бездонной порочности?
0: Я уже отворачиваюсь от безжизненных сканеров, когда уголком глаза улавливаю какое-то движение, мое собственное отражение в полированном металле. Я оборачиваюсь к сверкающей плоской переборке, разглядывая себя. Моя голова и левый глаз забинтованы, это я уже знаю. Под кожей вокруг правого глаза расплывшийся давний кровоподтек. Но ничего шокирующего и омерзительного в моем облике нет. Я вижу, что волосы у меня светло-каштановые, как и всклокоченная двухмесячная борода. Нос, рот и челюсть довольно заурядные. В лице моем ничего ужасного нет.
2: Ужас затаился во мне самом. Я добровольно служил берсеркеру. Как и кожа под правым глазом, кожа вокруг повязки синевато-зеленого-желтая. Разлившийся под кожей и теперь распадающийся гемоглобин – результат хирургической операции на моей голове. Я помню предупреждение доктора, но повязка на глазу такое же искушение для пальцев, как больной зуб для языка, только 100 крат сильнее. Ужас сосредоточен в моем порочном левом глазу, и не в силах удержаться, я ощупываю его. Моя правая рука энергично приходит в действие, срывая повязку. Я моргаю. Мир затуманивается. Я вижу двумя глазами, а затем умираю.

0: Я ковылял по коридору ворчанием и стонами, давая выход своей ярости, сжимая в руке черную повязку. Теперь дар речи вернулся к нему целым шквалом грязных словечек, и он сыпал ими, пока совсем не выдохся. Спотыкаясь, спешил он по коридору, неистовствуя на этих умников, недоделанных, пустившихся на такое ловкое ухищрение, чтобы избавиться от него. То ли гипноз, то ли что еще. Значит, переименовать его вздумали, да? Но он им покажет Тадеуша. Добравшись до двери, Т распахнул ее от слабости, ловя воздух ртом, и пошел в тюремную камеру. По ошарашенному лицу докторишки сразу понял, что тот мигом уразумел. Т снова у руля.
1: «Где мой кнут?»
0: Т принялся озираться пылающим взором. «Какой умник недоделанный спрятал его!» Женщины заверещали. Молокосос Холстед понял, что план с Тадеушем провалился, и, сдав вопль отчаяния, он ринулся в атаку, вихляясь, как безумный. Разумеется, роботы-телохранители Т куда проворнее любого человека. Один из них парировал удар Холстеда металлическим кулаком так, что здоровяк вскрикнул и сложился пополам, баюкая руку.
1: «Дайте мне мой кнут!»
0: Робот тотчас же подошел к раковине, сунул руку за нее, извлек пластиковый шнур с узлами и принес хозяину. Жизнерадостно хлопнув робота ладонью, Тео ухмыльнулся при виде раболепия остальных пленников. Протянул кнут между пальцами, левая рука как-то онемела. Тео раздраженно пошевелил пальцами. «Чего это с вами, мистер Холстед? Ручка болит, что ли? Может, пожмете мне руку, поздоровкаемся?»
1: «Давай, вали-ка! Вали сюда!»
0: Холстед так смешно скорчился на полу, что ты помедлил, давая себе волю посмеяться.
2: «Слышь, народ!» – отдышавшись, продолжал он. «Друзья мои милые! Машина говорит, что я покамест начальник, ясно?»
0: «Так кроха информации про Карлсона, что я ей дал, свое дело сделала».
2: «Бум!» «Так что вы уж постараетесь мне угодить, потому как машина поддерживает меня на все сто».
1: «Эй, док!»
0: Левая рука Тенни произвольно затряслась, и он взмахнул ею в воздухе.
1: «Хотел меня поменять, а? Провернул какой-то трюк, чтобы подловить меня».
0: Док держал свои драгоценные руки за спиной, словно надеялся защитить их.
3: «Я не сумел бы сформировать вам новый склад характера, даже если бы попытался. Разве что решил бы дойти до конца и превратить вас в растение. Такое мне было по силам».
1: «А теперь жалеешь, что не сделал? Но ты боялся того, что машина сделала бы с вами.
0: Ну, что-то провернуть все-таки пытался, а?»
3: «Да.
0: Ради спасения вашей жизни». Док выпрямился во весь рост. «Ваша травма повлекла острейший, почти непрерывный эпилептический припадок, и устранение гематомы из вашего мозга облегчения не принесло. Посему я разделил мозг».

0: Детекторе лжи.
1: Заткнись! Я тебе покажу детектор лжи.
0: Трясущийся Т шагнул вперед.
1: И чего со мной будет?
0: Как хирург могу лишь сказать, что вас ждет много лет практически нормальной жизни.
1: Нормальной?
0: Сделав еще шаг, Т замахнулся кнутом.
1: А зачем ты завязал мне совершенно здоровый глаз и начал звать меня Тадеушем?
2: Это была моя идея, дрожащим голосом вставил старик. Я подумал, в таком человеке, как вы, должен быть кто-то, какой-то компонент вроде Тата. Вот я и подумал, что под психологическим давлением, которому мы тут подвергаемся, Тат может выплыть наружу, если мы дадим ему шанс в правом полушарии. Это была моя идея. Если она причинила вам какой-то вред, спрашивайте с меня.
0: Не спрашиваю. Но в этот момент любопытство Т с лихвой перекрыло гнев.
2: Что за тип этот Тадеуш?
1: Вы,
0: откликнулся доктор, никого другого в вашем черепе быть не может.
1: Джуда Тадеуш, подхватил старик, был современным Иудой Искариотом. Простое сходство имен, но...
0: Он развел руками. Т фыркнул.
2: Ты решил, что во мне есть добро, а? Оно непременно должно когда-нибудь выплыть.
0: В общем, я бы сказал, что ты рехнулся, как бы ты не был прав. Тогда уж был на самом деле. Немножко пожил в моей черепушке. Может, и сейчас где-нибудь прячется.
2: Как бы мне до него добраться? А?
0: Подняв правую руку, ты осторожно ткнул пальцем в уголок правого глаза.
1: Уй! Я не люблю, когда мне больно. У меня ранимая нервная система. Док, как вышло, что его глаз справа, когда все крест-накрест? А раз это его глаз, почему я чую, что с ним происходит?
0: Потому что я разделил и оптический хиазм. Это несколько запутанно.
1: Неважно. Мы покажем тогда я уж, кто здесь начальник.
0: Он может понаблюдать вместе с нами. Эй, чернявая, вали-ка сюда.
2: Давненько мы с тобой не тешились, так ведь?
0: Да, шепнула девушка, охватив себя обеими руками, едва не рухнув в обморок. Но все-таки двинулась к Т. 2 месяца в роли рабов научили всех, что легче всего повиноваться.
1: Тебе понравился этот недоумок Тат, а?
0: Прошептал Т, когда девушка остановилась перед ним.
1: Думаешь, лицо у него в полном порядке? А как насчет моего? Смотри на меня!
0: Т узрел, как его собственная левая рука поднимается, чтобы прикоснуться к щеке девушки. Нежно, с любовью. Увидел по ее ошеломленному лицу, что девушка ощутила в руке Тадеуша. Еще ни разу не смотрела она на Т с таким выражением. Вскрикнув, Т замахнулся на нее кнутом, и тут его левая рука метнулась перед ним, чтобы ухватить правую за запястье, как терьер, смыкающий челюсти на шее змеи. Правая рука Т все еще сжимала кнут, но ему показалось, что послышался хруст костей. Ноги запутались, и он упал. Попытался криком позвать на помощь, не смог не спустить ничего, кроме невразумительного рева. Роботы стояли неподвижно, наблюдая за ним. Казалось, прошло много-много времени, прежде чем лицо доктора нависло над ним, и на левый глаз бережно опустилась черная повязка.

Теперь я понимаю намного глубже и принимаю правду. Поначалу я хотел, чтобы доктор удалил мне левый глаз, и старик его поддерживал, цитируя какую-то архаичную книгу верующих, где говорится, что соблазняющий глаз следует вырвать. А, кажется, Евангелие от Матфея, 5:29. Глаз – цена небольшая за избавление от Т. Но немного поразмыслив, доктор отказался. «Т и есть вы», – сказал он наконец. «Я не могу указать на него скальпелем и удалить, хотя я и приложил руку к тому, чтобы разделить вас двоих. Теперь обеими половинами тела управляете вы, а раньше он». Доктор утомленно улыбнулся. «Вообразите комитет трех, тройку в своем черепе. Один из них – Тадеуш, второй – Т, а третий – особо сила, обладающая правом решающего голоса. Вы. Более толково мне не объяснить». А старик кивнул.

По большей части я теперь обхожусь без повязки. Читать и говорить легче, когда я пользуюсь своим некогда доминировавшим левым полушарием, и все равно я остаюсь Тадеушем. Должно быть, потому что предпочитаю им оставаться. Неужели все так ужасно просто? Время от времени я беседую с берсеркером, все еще верящим, что ты жадный злодей. Берсеркер намерен подделать много денег, монеты и банкноты, чтобы я доставил их в шлюпки на высокоразвитую планету. Он полагается на мою порочность, какова я должна подорвать тамошнюю цивилизацию и настроить людей друг против друга. Но берсеркер то ли чересчур поврежден, чтобы следить за своими пленниками непрерывно, то ли не считает это необходимым. Пользуясь своей свободой передвижения, я сварил из серебряных монет кольцо и охладил его до сверхпроводимости в помещении близ неживого сердца берсеркера. Холстед утверждает, что сумеет при помощи этого кольца, несущего постоянный электрический ток, запустить тахионный двигатель катера, представляющий собой нашу тюрьму, и вспороть берсеркера изнутри. Быть может, мы так повредим его, что сумеем спастись, а может, все погибнем. Но пока я жив, я Тадеуш и управляю собой. Обе мои руки ласково, бережно касаются длинных черных волос.

0: Александр Бачило. Впереди вечность. Часть первая.
1: Фамилия?
0: Я назвал.
1: Возраст?
0: Я признался. Он бросил на меня взгляд из-под лобья и покачал головой.
1: Надо же! И семья есть?
0: Не успел.
1: Эх, посочувствовал он. Только бы жизнь начинать. Диагноз?
0: Острое сердечное. Он покивал.
1: Пил?
0: Как все. Это его вдруг рассердило.
1: Как все? А если все в окно прыгать начнут, ты тоже сиганешь?
0: Я усмехнулся. Теперь уже нет.
1: Как дети, честное слово.
0: Он продолжал что-то быстро строчить в учетной книге.
1: Давай направление.
0: Я подал ему сложенную в четверо бумажку, исписанную со всех сторон мелким ровненьким почерком.
1: Понаписали.
0: Он брезгливо взял бумажку за уголок, посмотрел на свет.
1: Бюрократы, лишь бы спихнуть человека.
0: Постой-ка,
1: а это что?
0: Он прищурился на красный штампик, косо пересекающие строчки, присвистнул и посмотрел на меня по-новому, внимательно и даже, как мне показалось, с уважением.
1: Как же это тебя угораздило?
0: Я пожал плечами. Мне и самому было интересно, как.
1: Ну, дела.
0: Он сыграл на клавишах селектора нестроенную гамму и закричал:
1: «Аппаратная! Что у нас с девятым боксом?» «Под завязку!»
0: — прохрипел динамик.
1: «Тут человек с направлением!»
2: «Они все с направлением, бокс не резиновый!»
1: «Что ж ему, на лестнице сидеть?»
2: «Нам без разницы! Наше дело температуру держать, а не размещением заниматься!»
1: «Ты поговори еще!»
0: — огрызнулся мой новый покровитель. В ответ из динамика послышалось неопределенное бульканье и отдаленные голоса. Не то хоровое пение, не то дружный вопль. Помолчав, покровитель добавил тоном пониже.
1: «А когда будут места?»
2: «А я знаю!»
0: — отозвался наглый голос.
2: «Чего вам дался этот девятый бокс? Мало других отделений, что ли? Травма, грязи, смолы, зубовные...»
1: «Какое зубовное?» — вскричал покровитель. «У него красная печать! Девятый бокс, ясно и понятно!»
2: «У-у-у!»
0: — протянул селекторный голос озадаченно.
2: «Печать!» «Хреново дело. Ладно, пусть понаведается днями. Может, придумаем чего».
0: Покровитель выключил селектор.
1: «Ну вот и ладненько»,
0: — сказал он, обращаясь ко мне и потирая руки с искусственным оживлением.
1: «На днях дадим постоянное место, а пока отдохни с дороги».
0: «Как же это так, на днях?» — возразил я. «А до тех пор куда мне деваться?»
1: «Походи, посмотри, где что», — разлыбался он. «У нас секретов от пациента нет».
0: «Погодите, погодите». Я почувствовал, что меня хотят надуть. «Вечно со мной происходит одно и то же. Лицо у меня, что ли, простодушное? Сколько я тут буду ходить, смотреть? Неделю? Помещение-то дайте хоть какое-нибудь».
1: В глазах его заиграли озорные искорки. «Торопишься? Это ты зря. Тебе торопиться теперь некуда. У тебя впереди вечность». «Но если уж так не терпится...»
0: До меня вдруг дошло. «Извините», — пробормотал я. «Действительно, как-то не подумал».
1: «То-то!»
0: Он протянул мне металлический жетон на проволочном кольце.
1: «А вот тебе бирку, привезь за что-нибудь и носи. Да смотри, не потеряй».
0: «Спасибо».
1: «Не за что», — хмыкнул он. «Себя благодари. Достукал сюда красной печати. Сам-то знаешь, чего натворил?»
0: Я кивнул. «Мечтал, говорят». Он вытаращился на меня с веселым изумлением.
2: «Зачем же ты, дурак, мечтал?»
0: «Да я не нарочно. Мне почему-то захотелось оправдаться в его глазах.
1: Так уж получилось.
0: И потом я ведь ничего не делал, мечтал только».
1: «Эй, брат!»
0: — он махнул рукой.
1: «Здесь не разбирают, делал или мечтал. Статья одна».
0: «Я понимаю».
1: «Понимает он. Ну и оттянулся бы на всю катушку. А то намечтал выше крыши, а сласти настоящие в руках не держал. Простофиля». чего ж ты?»
0: Я вздохнул. «Не знаю. Стеснялся».
3: «Кого стесняться-то? Все ж свои, все одинаковые. Ты о чем мечтал? О бабах поди».
0: Я почувствовал, что краснею. «Знаете, я вообще-то как-то никогда этого так не называл».
3: «А как? Назови по-другому, я подожду».
0: «Ну, заметался я, видите ли...
3: В общем, о бабах», — заключил он.
0: «Ну, почему?» — потупился я. «Не только...»
1: «О ком еще?»
0: Глазки его засияли масляной радугой.
3: «Вы не поняли?»
0: — я испуганно отмахнулся.
3: «Собственно, конечно, об этих... о бабах, но не об одних бабах, а об целой куче!» — подхватил он. «Чего ж тут не понять? Не в лицу живем. Значит, в мечтах ты не стеснялся, а в жизни робел».
1: «Да, брат, залетел, можно сказать. Баб стесняться — это хуже любого смертного греха».
0: «Что ж теперь делать?» Я развел руками.
1: «Да уж теперь делать нечего. Отвечать придется».
0: Он посмотрел на меня строго.
3: «За что же отвечать?» — возмутился я. «За то, что никому жизнь не испортил, за то, что не обещал золотых гор, пыль в глаза не пускал. Им же всем сказочного принципа давай. Чтобы вез за синее море и поселил в хрустальном дворце. Я не принц и не Джордж Майкл».
1: «Это верно»,
0: — несколько смягчился он.
3: «И дворца у меня нет, и даже этой дачи машины. Они, черт их знает, всегда это как-то чувствуют. Сроду смотрели на меня, как на пустое место. А что возразишь? Не можешь дать женщине счастья — не берись. Я просто трезво оценивал себя и сознательно отказывался от них ради их же пользы».
1: «С благими намерениями, значит?»
0: — участливо спросил он.
3: «Ну да, с благими».
0: Он вдруг встал, подошел к двери и, пинком распахнув ее, указал во внешнюю тьму.
1: «У нас тут, паря, благими намерениями дороги вымощены».
0: Некоторое время мы оба молча смотрели вдаль, туда, где в редких багровых всполохах проступали неясные гигантские силуэты.
1: «Оттого и сухо, наверное»,
0: — задумчиво добавил он, почесав проплешину между рогами.
1: «Несмотря что под землей».

0: Дорога, вымощенная благими намерениями, начиналась сразу за дверью. Больше всего она напоминала скоростное шоссе по 6 полос в каждую сторону. Разметка была аккуратно нанесена белой светящейся краской, предусмотрены места парковки на обочине и двухуровневые транспортные развязки. Все это несмотря на полное отсутствие на дороге каких бы то ни было средств транспорта. Да и пешеходы-то попадались нечасто. Раз только из полумрака навстречу мне вышла троица. Два чумазых типа шахтерского вида несли носилки, груженные инструментом. Пилами, коловоротами, клещами и садовыми ножницами. Рядом, зажав подмышкой трезубые вилы, брел черт. Носильщики не обратили на меня внимания, а черт прищурился, разглядывая. Я повесил жетон на шею и сделал вид, что спешу по делу. Троица прошла мимо. С обеих сторон к дороге все ближе подступали темные угловатые громады. Не то изъеденные ветрами утесы, не то многоэтажные дома, покинутые жителями. Нигде ни одного огонька, только в небе, если это называется небом, уныло мерцал вечный закат. Все чаще стали попадаться нависающие над дорогой переплетения труб, ажурные металлические фермы, лестницы, рельсы и прочее индустриальное железо. Дома утеса округлились вершинами и стали похожи на гигантские, торчком поставленные цистерны. Подобный пейзаж вполне подошел бы для какого-нибудь нефтеперерабатывающего комбината, и впечатление производил такое же унылое, гнетущее. Вдобавок и в воздухе стало отчетливо пованивать химическим производством. «Веселенькое местечко», — подумал я. «Вот здесь мне и предстоит провести остаток дней». «Да нет, каких дней? Какой остаток? У меня ведь теперь впереди вечность!» «А это значит...» Как бы представить себе такую затейливую штуку — вечность? Совершенно бесполезно, по-моему, да и не вечность меня по-настоящему беспокоит. Вечность — понятие абстрактное, а вот таинственный девятый бокс кажется вполне конкретное. Что это за бокс такой привилегированный? Какие еще привилегии здесь? На лишнюю пытку? Нет, лучше не думать об этом. И держаться подальше от девятого бокса, пока силы не волокут. А я-то, дурак, еще рвался туда. Соображать же надо. Это тебе не койка в общежитии. За душеспасительными размышлениями я и не заметил, как свернул с главной дороги в какой-то проулок. Стены, заборы, трубы и лестницы теснили меня теперь со всех сторон. Приходилось то и дело наклоняться, проходя под низко свисающими проводами, подниматься по шатким металлическим трапам, петлять в лабиринтах гулких темных коридоров. Скоро я совсем заблудился. И тут обнаружилось, что места эти обитаемы. Где-то неподалеку перекликались голоса, торопливые шаги прогрохотали по железу над самой моей головой. Эхо их отозвалось глубоко внизу, а потом вдруг раздался звук, точь-в-точь похожий на вопль большого стадиона в момент гола. Напрасно я искал хоть какую-нибудь щелку в высоченном заборе. Он был надежно склепан из одинаковых щитов с изображением черепа и надписью «Не влезай, убьет». Мне так и не удалось увидеть, что там за ним происходило. Я двинулся дальше в дебри коридоров, но не сделал и 10 шагов, как снова услышал голоса, на этот раз совсем рядом. «Ну и вот», — спокойно сказал кто-то над самым моим ухом. «Значит, режешь все это миленько и заливаешь квасом».
1: «Рассолом можно»,
0: — вставил дребезжащий голосок. «Рассолом — это по зиме», — нетерпеливо возразил первый. «Только уж зелени никакой не положишь зимой. Яйца да колбаса, вот и вся окрошка. А летом и петрушечки добавишь, и укропу, огурчиков свежих, а квасок-то ледяной, ах! В жару под черемухой сидя окрошечки пошвыркать. Какое отдохновение!»
2: «Да, сюда бы сейчас кваску ледяного»,
0: — просипел кто-то без голоса.
3: «Как же, жди!»
0: — весело подхватил совсем молоденький тенорок.
3: «Вон рогатый идет кваску поддавать!»
4: «Ну, накатит сейчас!» — проворчал рассказчик про окрошечку.
0: За стеной послышались гулкие шаги, звякнуло железо, стены завибрировали от мощного гудения, какое издает пламя, вырывающееся из доменной топки. Что-то заклокотало там, проливаясь с тяжелым лавовым плеском.
4: Меня вдруг обдало жаром. Я отскочил от раскаленной стены подальше вглубь коридора. Стена на глазах наливалась малиновым свечением. И тут раздались вопли. Никогда в жизни мне не приходилось слышать ничего подобного. В голосах, которые я почти научился различать, больше не было ничего человеческого. Я слышал захлебывающийся, запредельный животный визг, верещание, хрип, издаваемый самой плотью, уже лишенной разума, потому что разум не способен вынести такое. Не знаю, как я сам не потерял рассудок, слушая эти последние вопли сжигаемых заживо людей. Через несколько мгновений с ними было покончено. Из невидимых щелей струйками потянулся дым. Лава, вероятно, схлынула. Стена, потрескивая, медленно остывала. Я хотел бежать отсюда как можно скорее и дальше, но не смог сделать ни шагу. Ноги будто и впрямь ватные, как пишут в книжках-ужастиках, бессильно подогнулись, и я сел на пол по-турецки. Страшно. Отчаянно страшно. Не то слово, Господи, что я наделал? Как я оказался здесь? Неужели и со мной будет то же самое? Ответом мне был глубокий вздох из-за стены. Странный какой-то вздох. Впрочем, я мог ошибиться. Возможно, это был не вздох, а просто кто-то сладко зевнул.
5: «Ну и вот», — сказал знакомый голос. «Окрошечка — это днем, пока жара. А к вечеру у меня уху подавали».
1: «Самовью!»
4: — с готовностью подхватил дребезжащий голосок.
5: «Отчего ж, можно и самовью»,
4: — благосклонно согласился рассказчик.
5: «Стерляжья также хороша, да мало ли разных. Налим, ёрш — все дары природы».
3: «Караси в сметане жареные, вот вещь»,
4: — заявил молодой тенорок.
6: «А у меня в Кесарии», — вступил в разговор новый голос, раскатистый и повелительный, — «всегда были эти... угри».
5: «Тьфу, прости, Господи», — проворчал рассказчик. «Мы ему про еду, а он про угри».
6: «Я также говорю о еде», — продолжал повелительный голос. «К моему пиршественному столу подавались морские угри незабвенного вкуса».
5: «Незабвенного? Ты, Юльч, со своим склерозом молчал бы уж. Это когда было? При царе Горохе?»
6: «Я не обязан помнить местных царей», — высокомерно заявил любитель Минок. «Всех этих Иродов и Горохедоносоров. Все их жалкое величие ничтожно по сравнению с незыблемой твердыней власти императора Августа Октавиана, озарившего...»
7: «Ну, Юлич, понес!» — загалдели вперебой голоса.
3: «Так хорошо врал про угрей незабвенного вкуса. Зачем император это приплел?»
6: «К столу императора», — немедленно заявил Юлич, «подавались угри и миноги, а также дорады и священная рыба египтян Мармирус».
4: Кто-то громко и голодно причмокнул.
3: «Да чё говорить, сейчас бы хоть воблы под пивко-то после жару!»
4: Я, наконец, почувствовал, что могу двигаться. Ужас, заковавший меня, сменился сначала изумлением, потом недоумением обманутого человека и, наконец, жгучим любопытством. Что ж там все-таки происходит? Трагедия или водевильчик? Пытка, казнь или гастрономический семинар? Может быть, я зря так испугался, и меня ждет не такое уж страшное будущее? Пора это выяснить. Не поднимаясь с пола, я пополз вперед вдоль стены, еще пышущей жаром, и сразу за поворотом коридора обнаружил дверь. Это была массивная стальная плита с колесом, приводящим в действие запоры, как бомбоубежище. На ней красивыми готическими буквами была выведена золотая надпись «Оставь одежду, всяк сюда входящий». Ниже кто-то нацарапал от руки куском кирпича.
5: «Преисподняя! Сыма исподняя!»
4: У двери стояла длинная скамейка, какие используются в спортзалах. На ней аккуратными стопками, кучками и как попало лежали разномастные одеяния от полотняных портов с тесемками до костюма тройки с дипломатическим отливом. Рядом стояла и валялась такая же разнообразная обувь. Стоптанные сапоги, лакированные туфли, сандалии с кожаными ремнями и просто лыковые лапти. Медно-поблескивающий шлем с высоким гребнем тоже почему-то лежал на полу, уткнувшись в пыль стриженной щеткой не то из перьев, не то из щетины.
6: я поднял его. Шлем был тяжелый, с потным, изъеденным солью кожаным подкладом и потускневшими бляхами на ветхом ремешке. Я провел ладонью по жесткой щетке гребня и, не удержавшись, чихнул. Тут скопилась пыль, наверное, еще и египетских походов.
8: «А ну, положь шапку!»
6: Раздался у меня за спиной сердитый старческий голосок. Я обернулся. В полумраке коридора маячил рогатый силуэт. Сначала мне показалось, что это какой-то мелкий бес с вилами, но, приглядевшись, я понял, что ошибаюсь. Старичок явно принадлежал к роду человеческому, просто его всклокоченные шевелюры издали, и, может быть, не без умысла, напоминало рога. Вооружен он был легкой метелкой и, судя по цветной металлической бляхе на фартуке, находился при исполнении. «Извините!» Я потер шлем рукавом и аккуратно водрузил его на скамейку поверх смятой хламиды. «Я просто поинтересовался».
8: «В музеях интересуйся!»
6: покрикивал старичок, приближаясь с метлой наперевес. «А тут и музеи есть!» — удивился я.
8: «Это ко мне не касается! Ни тобой положено, не хватай!»
6: «Да я не хватаю! Вижу, шлем упал, лежит в пыли, пачкается, я и поднял».
8: «А ты меня пылью не попрекай!»
6: Совсем взбеленился дед.
8: «Я свою работу знаю не хуже твоего! Много вас тут ходит, подбирателей, что плохо лежит! А ну, кажи бирку! Разом запишу и на доклад!»
6: Я понял, что в данной ситуации казать бирку как раз не стоит. «Кто ж знал, что у вас тут все так чисто?» «Поднял шлем, смотрю, он и не запылился совсем, хоть сейчас на выставку. Прям удивительно! Неужели это вы один справляетесь на всей территории?» Старики тщеславны. Стоит спросить старика, не герой ли он случайный, и вы услышите рассказ длиною в жизнь, переполненный тяготами, лишениями и подвигами. В ответ на мой вопрос дед опустил метлу, окинул хозяйским взглядом всю вверенную территорию, пятачок 5 на 5 шагов перед дверью, и, высморкавшись для порядка в фартук, сказал уже не так грозно.
8: «Небось, справлюсь. Не с такими справлялся. Новенький, что ли?»
6: «А вы откуда знаете?» — искренне удивился я.
8: «Уж больно ты вежлив».
6: Ну вот, опять я простоволосился. Почему ж так странно устроено все в жизни и после нее? Стоит вежливо заговорить с человеком, он сразу видит в тебе неофита, сосунка и вообще теряет всяческое уважение. Видимо, этого деда принято здесь гонять на пинках, а я отчего-то вдруг пустился с ним в политичные переговоры.

0: Медленно, с тяжелым скрежетом, стальная дверь отворилась, выпустив в коридор удушливый запах гари и компанию голых раскрасневшихся мужчин. Томно отдуваясь, обмахиваясь и покрякивая, они расселись по скамье и принялись утираться, причесываться, трясти одежками, словом, вели себя совершенно как в предбаннике.
1: «Сафрошка, квасу!»
0: — распорядился рыхлый толстяк с жидкой прядью волос, прилипшей к голому черепу.
1: «Чего встал, дубины старые? Беги в запуске!»
0: Я узнал голос гастрономического рассказчика.
2: Старичок встрепенулся и цепко ухватил меня за рукав.
3: «Вот, Федор Ильич, задержал!»
0: Он подтолкнул меня к толстяку.
3: «Подозрительный, по вещичкам!»
0: Федор Ильич скептически выпятил пухлую губу.
1: «Кто таков?»
0: Видно было, что настроен он добродушно, и квасу ему хочется больше, чем разбираться с подозрительными. Я сердито вырвался от Сафрошки и сказал доверительно толстяку.
2: «Да ну его в самом деле! Просто шел мимо, слышу крики, ну и остановился!»
0: Толстый Федор Ильич с видимым усилием поднял бровь, осмотрел меня одним глазом и спросил полуутвердительно.
1: «Новенький?»
2: «Но что ты будешь делать? Не успеешь рот раскрыть, а тебя уж видят насквозь!» «Новенький!» — признался я.
0: Федор Ильич хлопнул ладонью по скамейке рядом с собой.
1: «Садись! Голову на тебя задирать, кровь приливает! Сафрошка! Ты здесь еще? Беги, Асмодей, за квасом, тебе говорят!»
0: Старичок исчез. Остальные уже утратили ко мне интерес и вернулись к своим делам и разговорам. Носатый крепыш, сунув шлем в пыль под скамейку, обматывал багрово-бугристое тело отрезом белой ткани. Глаза его, черные и когда-то, вероятно, пронзительно быстрые, поразили меня выражением безмерного равнодушия, какой-то брезгливой скуки.
1: «Определили-то куда?» — спросил меня Федор Ильич. «К нам, что ли, в парилку?»
2: «Нет», — не очень уверенно ответил я. «В какой-то девятый бокс».
0: В предбаннике вдруг установилась тишина. Все снова смотрели на меня, даже носатый римлянин.
4: «Врешь!» —
0: с надеждой в голосе произнес сидевший неподалеку паренек.
4: «Ей-богу!»
0: Я замялся, не зная, насколько уместно здесь подобное выражение.
2: «У меня печать красная».
4: «Эх тебя, сердяго!» — вздохнул кто-то слева.
5: «Что ж они там наверху? Совсем жалости не имеют!» — отозвались справа.
1: «Знать, такая его судьба!» — заключил Федор Ильич.
0: Некоторое время все молча натягивали рубахи и штаны, пили принесенный Сафрошкой квас. Общего разговора не получалось. Наконец Федор Ильич поднялся, одернул сюртук и сказал:
1: «Вот что, сударь ты мой, пойдем-ка с нами».
2: «А вы куда?» — спросил я.
1: «Обедать», — ответил Федор Ильич и впервые по-доброму улыбнулся.

0: Помещение, в которое меня привела компания Федора Ильича, напоминало летнюю столовую какого-нибудь заштатного дома отдыха или пионерлагеря. Тот же низкий облупленный потолок с подслеповатыми плафонами, те же голые колченогие столы с салфетницами без салфеток. Поразила только неправдоподобная обширность помещения. Ряды столов уходили вдали, вшире, терялись в бесконечности. Никаких стен, никаких подпорок для потолка. Войдя, мы взяли по подносу с обгрызенными краями и встали к раздаче. За истертым металлическим парапетом неторопливо, с достоинством, работали толстенькие, но не улыбчивые поварихи. Это были первые женщины, которых я видел в потустороннем или теперь посюстороннем мире. Меню столовой состояло из одного единственного комплексного обеда, но у каждого подошедшего раздатчицы неласково спрашивали:
1: «Тебе чего?»
2: «Щец да погуще»,
0: — сказал стоявший передо мной паренек.
1: «А, сейчас»,
0: — отрезала повариха таким тоном, будто он попросил устриц в вине. Тем не менее, она налила полную тарелку щей, раздраженно сунула ее пареньку и повернулась ко мне.
1: «Тебе чего?»
0: «Ну и мне», — осторожно сказал я, — «аналогично».
1: «А, сейчас!» —
0: гаркнула тетка и, зачерпнув из котла, налила мне такую же тарелку щей. У следующего котла меня опять спросили, чего надо.
3: «Это у вас каша? Тогда каши».
1: «А, сейчас!»
0: Я поставил тарелку с кашей на поднос и отправился за компотом.
3: «Как-то все это слишком знакомо»,
0: — шепнул я стоявшему за мной Федору Ильичу.
3: «По-нашему как-то уж очень по-русски. Но ведь ад, он, как я понимаю, для всех».
4: «Так иностранцы его именно таким и представляют», — пояснил толстяк. «А чертям неохота новое изобретать. Зачем, когда есть живой пример, и люд служил и имеется, вот и пользуются. И потом, это еще не самый ад, а так, хозблок».
0: Компания Федора Ильича, как видно, не любила разлучаться нигде. Сдвинув вместе несколько столов, все общество принялось шумно усаживаться, расставлять тарелки и незаметно передавать друг другу под столом какую-то склянку.
4: «Щи да каша, пища наша», — философски заметил Федор Ильич, разгружая свой поднос.
0: Прежде всего он, как и все остальные, отодвинул от себя и щи, и кашу, взялся за компот и отхлебнул полстакана.
4: «Ну, чего ждешь?»
0: Я было потянулся за ложкой, но Федор Ильич покачал головой.
4: «Тару, тару готовь!»
0: Я понял и послушно отхлебнул полкомпота. Федор Ильич забрал у меня стакан, на секунду отвернулся к другому соседу, оба склонились мимо стола, послышалось короткое бульканье.
4: «Выпей-ка за знакомство!»
0: Стакан возвратился ко мне снова полным, но побледневшим.
4: «Ну, братцы, с легким паром!»
0: — сказал Федор Ильич, обращаясь ко всей компании.
5: «С легким паром!» — загомонили все, при этом почему-то вздыхая.
6: «Не чокаемся мы!»
0: — знакомым дребезжащим голосом предупредил меня сосед слева по виду дьячок сельской церкви.
3: «А почему?»
0: — спросил я, опуская стакан.
6: «Так ведь не чокаются за покойников!» — пояснил он.
0: Сильно отдающая техническим спиртом жидкость содрогнула, булыжником прокатилась по горлу и, упав в самую душу, разлилась огнем. Впрочем, это быстро прошло. Зато сразу пробудился волчий аппетит. Немудреные тепленькие щи и гречневая каша с бледно-серым подливом казались теперь вполне приличным закусоном. Все принялись работать ложками, только Федор Ильич, как истинный гурман, еще позволил себе поворчать.
4: «Разве это щи? Вот бывало на Пасху, зайдешь к тестову, закажешь ракового супу да селянки из почек с растягаями, а то кулебяку на 12 слоев с налимьей печенкой да костяными мозгами в черном масле да тертым балыком, да...»
6: «Ботвинье бы хорошо после баньки»,
0: — заметил дьячок, охотно включаясь в гастрономический разговор.
3: «Так это у вас баня была?»
0: Я, наконец, решился задать измучивший меня вопрос.
4: «Нет, работа»,
0: — угрюмо ответил Федор Ильич.
3: «Какая работа?»
4: «А какая здесь в аду у всех работа?»
0: Он посмотрел на меня строго.
4: «Муку посмертную принимать».
5: Словно второй стакан компота ожег меня изнутри, но не пламенем, а морозом. И голод пропал, как не было.
3: «Так эти крики, — пробормотал я, — были ваши?»
2: «Наши! Еще б не наши!» Парнишка, сидевший напротив меня, хохотнул. «Когда зальют чугуном из котла по самую шею, покричишь, небось!»
5: «Покричишь...» В ушах у меня еще стоял хриплый, захлебывающийся визг, в котором не было ничего человеческого. «Покричишь», — повторил я. «А потом?»
7: Федор Ильич развел коротенькими руками. «Так а что потом? Потом по домам. Писание читал? Нет. Ну, хоть апокрифы. Будет плоть их сожигаемой, не сгорит, но нарастет для новой муки, и так будет вечно. А раз вечно, так торопиться некуда, верно? Помучился, отдохни. А начальству...» Он ткнул пальцем, но не вверх, а вниз. «Начальству тоже неохота была у котлов бессменно стоять. Назначили чин-чинарем рабочий день, обеденный перерыв, отгулы, отпуска. Мука-то вечная. Так что без разницы, как ее отправлять, подряд или в разбивку».
5: Меня колотила мелкая дрожь.
3: «Как это легко вы говорите!»
5: Федор Ильич усмехнулся, насадил на вилку кусочек хлеба и принялся старательно вымакивать остатки подлива.
7: «Нет, оно, конечно,
8: страшновато поначалу. Лет 50 первых, а не больше. А потом смотришь и притерпелся».
9: «Да разве к этому можно притерпеться?»
8: «В самый-то момент, когда припечет, никто, понятно, не вытерпит. Орешь, как резанный.
7: А потом, как с гуси вода,
8: кости, мясо нарастут, и снова цел, лучше прежнего. Так че страдать? Вон, Гаюлич сидит, видишь?»
5: Я посмотрел на багрового римлянина. Тот с прежним равнодушием рубал кашу, изредка погромыхивая под столом своим шлемом.
7: 2000 лет горит», — сказал Федор Ильич. «Так уже и не замечает порой.
8: А катит, бывает, высоколегированный сталью, а он как сидел, так и сидит. Задумался, говорит. Вот, брат, что такое привычка».
10: «Ко всему-то, подлец, человек привыкает», —
5: схлипнул сизый помятый мужичонка, сидящий наискосок от меня.
10: «Помню, как я еще при жизни к спирту привыкал. Первый раз жахнул, чуть не умер. Потом... полегче, а потом как воду пил, честное слово, пока не погорело, не вожжу».
5: Он безутешно по-сиротски подпер лицо кулаком, и слеза медленно потекла по сложному небритому ландшафту щеки. «И часто вам приходится так гореть?» — спросил я.
2: «Не, не часто».
5: Паренек напротив меня сладко зевнул.
2: «Два раза до обеда и раз после. Зато потом лафа. Иди куда хочешь. Хочешь за пивом, хочешь по девкам.
10: А лучше в сочетании».
5: Сладко подпел дьячок слева. «По каким девкам?» — насторожился я.
7: «Да по любым».
5: Паренек собрал посуду в стопку и поднялся. «Из зубовного можно».
10: «Из смольного лучше», —
5: авторитетно заявил дьячок.
7: «Можно из смольного», — легко согласился парнишка. «Да мало ли отделений».
8: «Это точно», — сыто отдуваясь, пророкотал Федор Ильич. «Такого добра тут навалом».
5: «Из Смольного это который институтский?» — спросил я.
7: «Всякие», — сказал Федор Ильич. «Которых в Смоле варят. Называется Смольное отделение. Бедовые бабешки. Уж я, кажется, до седых волос дожил в той жизни. А тут, веришь, нет, как петушок молодой».
5: Он приосанился и подкрутил усы, более воображаемые, чем заметные на толстой губе.
8: «А ты, я вижу, тоже интересуешься».
5: Мне вдруг вспомнились насмешливые слова лысого черта из приемного отделения. «Намечтал выше крыши, а сласти настоящие в руках не держал. А что, если не все еще потеряно для меня? Пусть не при жизни, так хоть здесь и сейчас мои тайные вожделения в буквальном смысле обретут плоть. Может быть, я даже встречу ту единственную. Да еще, может быть, и не одну.

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream в дневнике Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

object in my hand.

0: Я помотал головой, отгоняя нахлынувшие мечты. Даже леденящие душу пытки отступили на второй план. Привыкну, поди как-нибудь. Ко всему молодец человек привыкает. Компания мне душевная повстречалась, вот что хорошо. С такой компанией не то что гореть, даже с девчонками знакомиться не страшно.
1: «Еще как интересуюсь», — решительно сказал я. «Почему бы мне девчонками не интересоваться? Меня из-за этого-то интереса в девятый бокс и определили».
2: «Ах, вот оно что!»
0: Федор Ильич сразу как-то поскучнел и принялся собирать свою посуду.
1: «А когда вы к этим смольным еще пойдете?» — спросил я.
2: «Да сегодня же и пойдем после смены», — вяло отозвался он.
1: «А меня возьмете?»
0: Толстяк тяжело вздохнул.
2: «Нет, брат, не возьмем. Уж прости».
0: У меня запершило в горле.
1: «А почему?»
2: «А вот попадешь в девятый бокс, узнаешь почему».
0: Разочарование и обида жгли меня не хуже технического компота, почти как расплавленный чугун.
2: «Что это вы меня все время пугаете?» — проворчал я. «Девятый бокс, девятый бокс. Ну, помучаюсь, сколько положено. Вы же вон привыкли, может, и я...»
0: По правде сказать, особой уверенности в своей правоте я не чувствовал. Но этот неожиданный отказ принять в компанию, да еще в таком важном деле, меня рассердил.
1: «Собственно, пожалуйста. Я и один могу к девчонкам заглянуть как-нибудь после смены».
0: Дьячок вдруг хрюкнул в тарелку и закашлялся, давясь одновременно кашей и хохотом. Федор Ильич привстал и, перегнувшись через меня, постучал его по спине. Впрочем, не столько постучал, сколько заехал хорошенько кулаком, и не столько по спине, сколько по загривку.
2: «Над чем ржешь, скопризина? Сам ведь из таких же. Смотри, могут и тебе меру пресечения изменить».
3: «Типун вам на язык, Федор Ильич!»
0: Дьячок опасливо отодвинулся.
3: «Вечно вы скажете этакое, и в мыслях не было смеяться».
0: Он снял с головы скуфейку и утер выступившие от смеха слезы.
2: «То-то!»
0: Федор Ильич сердито сопя сел на место.
2: «Над чужим горем не смейся».
4: «Тут, видишь, такое дело, парень».
0: Он снова обратился ко мне.
4: «Как ни крути, а выходит, не гулять тебе по девкам».
1: «Со мной что-то сделают?»
0: Я невольно опустил глаза.
2: «Да нет», — отмахнулся толстяк. «За плоть свою ты не волнуйся. Тут плоть у всех, как у ящерицы, хвост. Только вот не выпустят из девятого-то бокса».
1: «Как? А разве там нет этих всяких выходных, перерывов?»
0: Сосед слева снова захрюкал, прикрывшись ладонью, но справился с собой и сказал сквозь кашу.
3: «Это каждый бы согласился с выходными. Тут и загвоздка, что без минутки покою».
0: На душе у меня стало совсем гадко. «Значит, вечная и непрерывная пытка?»
2: «Вечная и непрерывная».
0: Федор Ильич сурово склонил голову.
2: «Да еще и подлая».
0: «Почему подлая?»
2: «А вот потому. Взять, скажем, нас. Мы сидим тут годами кирзовой кашей давимся, да вспоминаем тарастегаи, уху стерляжью, поросенка с хреном. Сладость такая иной раз пройдет в душе, будто и впрямь у яра отобедал. С этой думкой сокровенной куда как легче вечность коротать. А у тебя и сокровенные отберут».
1: «Как отберут?»
0: Федор Ильич вздохнул и принялся выбираться из-за стола.
2: «Уволь ты меня! Не хочу я об этом говорить. Там увидишь как».
0: Обед кончился, мы вышли из столовой. Федор Ильич протянул мне руку.
2: «Ну, прощай, парень, нам на работу. Да и тебе уж скоро».
0: Я покачал головой. «Нет, сам не пойду. Буду скрываться, пока не поймают и силы не отведут. Кстати, у меня оправдание. Я же не знаю, где этот девятый бокс. А искать и не собираюсь». Федор Ильич потрепал меня по плечу.
2: «Молодой ты еще. Кто ж девятый бокс ищет? Он сам тебя найдет».

0: Я снова брел широкой, может быть, главной магистралью ада, старательно избегая всяческих ответвлений, особенно въездов в ворота какого-то нескончаемого химкомбината, тянувшегося вдоль дороги. Черт его знает, как он выглядит, этот девятый бокс, и каким образом он будет за мной охотиться. Лучше не соваться, куда попало. И все же веселая, бесшабашная, с огоньком жизнь компании Федора Ильича не давала мне покоя.
1: Почему, черт побери, я не могу закрутить пусть мимолетный, но бурный романчик с какой-нибудь девицей из смольного отделения? Им, значит, можно, а мне нельзя? А вот назло сейчас подцеплю какую-нибудь. Терять мне больше нечего, стесняться поздно. Мертвые сраму не имут. Комплексовать из-за внешности тоже не приходится. В гробу я видал свою внешность, причем не так давно. Узнать бы только, где его найти, это Смольное. Впереди вдруг послышался унылый кандальный звон, из-за поворота показался странный человек, с головы до ног окутанный цепями, оковами и веригами. Он медленно ковылял, приволакивая ногу, за которой со скрежетом точилось чугунное ядро на длиннющей цепи. На лице закованного читалось такое нетерпение и целеустремленность, что лезть с расспросами совсем не хотелось. Однако других людей поблизости не было, и я решился. «Не подскажете, как в Смольное пройти?» Человек остановился, тяжело дыша, подтянул цепь и смерил меня озорным прищуром. «Что, по девкам собрался?»
2: «Ага»,
0: — я лениво зевнул.
2: «Выдалась вот свободная минутка.
1: Дай, думаю, трахнуться захотелось».
0: Закованный, как видно, привык резать правду в глаза.
1: «Ну, вроде того», — кивнул я. «Тогда понеси ядро», — сказал он. «А то долго с ним телепаться. Зато уж провожу до места. Я ведь тоже трахаться иду».
0: Ядро было тяжелое и пыльное. Я нес его за цепь, часто меняя руки и стараясь не запачкаться.
1: «А цепи, кандалы — это у вас наказание?» «Да ну что ты!» — рассмеялся закованный. «Это я сам намотал. Без цепей разве трахнешься как следует?»
0: «Что вы говорите?» — вежливо удивился я. «Да вообще-то некоторые любят». Какое-то время мы шли молча, пыхтя и звеня железом. Постепенно впереди стал разворачиваться широкий простор, и вдруг открылся потрясающий вид. Мы вышли на обрыв. Под ногами разверзлась бездонная и безбрежная пропасть. Пространство впереди, внизу и вверху было так огромно, что от него захватывало дух. По краю обрыва кое-где бродили люди.
1: «Все», — сказал мой спутник, — «пришли. Бросай ядро».
0: «Куда?» — не понял я.
1: «Куда? Вниз! Только размахнись хорошенько».
0: «Так вас же утянет».
1: «Что за болван?»
0: Знакомец вырвал ядро у меня из рук и бросил прямо в пропасть. Цепь стала стремительно разматываться.
1: «И сам прыгай следом!» — успел сказать закованный. «Трахнешься так, что любо-дорого!»
0: «Вы разобьетесь!» — ахнул я.
2: «Да что нам сделается? Мы же уже...»
0: Тут цепь сдернула его в пропасть, и он, стремительно уменьшаясь, скрылся в тени обрыва. Я, вытянув шею, заглянул подальше за край и в страхе отступил.
3: «Что же это делается, Господи?»
0: Неподалеку послышались голоса и смех. Я обернулся. Вдоль обрыва прогуливались двое, молодой человек и девушка. Они весело болтали между собой, наверное, не заметили, что произошло.
1: «Тут сейчас один начал было я и замер».
0: Молодой человек взял девушку за руку, они шагнули на край пропасти и прыгнули вместе. Мне стало нехорошо. Я брел, как слепой, вдоль обрыва, не забывая, однако, держаться подальше от края. Людей попадалось все больше. Очень скоро я понял, что здесь любимое место прогулок и свиданий. Кругом толпилась молодежь, парочки прохаживались туда-обратно, выбирая удобное место для прыжка. У пестрой эстрады в стороне от обрыва грохотала музыка, там колыхалась и пульсировала дискотека. Люди танцевали и веселились, затем, отыскав себе пару, направлялись к обрыву. Иногда даже вовсе незнакомые друг с другом мужчины и женщины встречались у края пропасти и, обнявшись, бросались вниз. Некоторые, особо раскованные, перед тем, как прыгнуть, сбрасывали с себя одежду. Завороженный этим кошмарным и волшебным зрелищем, я не заметил, как попал в толпу танцующих. Шальная мысль уже колотилась в голове. А что если... В самом деле, люди, падающие с обрыва, конечно, вдребезги разбиваются. Но что значит разбиться в этом мире, где и заживо сожженные через минуту разговаривают о жратве? Здесь можно творить что угодно. Даже подойти к девушке, взять ее за руку и умереть вместе с ней. А это легче, чем заговорить. И вдруг я увидел ее. Она стояла у самого края и задумчиво смотрела в пропасть. Что-то необъяснимо притягательное было там, в глубине. Ведь падение, наверное, длится долго-долго. И все это время... Они парят в невесомости, прижимаясь друг к другу, торопясь насладиться друг другом. Их не заботит, чем кончится полет. Одно пропасть медленно надвигается, проступая сквозь туман.

0: Боже, ее рука, возьми ее, и все станет сразу ясно и просто. А вдруг она откажет? Вдруг вырвет у меня из ладони свою ладонь? Страшнее этого не может быть ничего. Я боялся этого всю жизнь и боюсь после смерти. Девушка вдруг повернулась ко мне, будто только сейчас заметила, что возле нее кто-то есть. У меня перехватило дыхание. Вот она уже смотрит. Уже понимает. Улыбка вот-вот тронет ее губы. Вот-вот все произойдет. «Девушка», — с трудом выдавил я, — «мне нужно вам сказать, что...» И в этот момент из-за спины у меня выскочил какой-то веселый паренек, схватил ее за плечи и, целуя на лету, увлек в бездну. Два тела, сплетясь в объятиях, летели с невообразимой высоты в бездонную пропасть. Их не заботило, чем кончится полет. Они словно парили в невесомости и спешили насладиться друг другом. А я стоял на краю пропасти и смотрел в никуда. Мне показалось, что в этот момент я постарел наполовину оставшейся впереди вечности. Из задумчивости меня вывел внезапно подкатившийся откуда-то томный молодой человек с подкрашенными глазами и губками. Качнув бедрами, он предложил игриво:
1: «Сиганем на пара!»
0: Я шарахнулся от него и побежал прочь. Переходы, лестницы, трубы, темные личности, пьяные компании, рогатые силуэты с вилами мелькали у меня перед глазами. Я брел пустынными улицами вдоль глухих бетонных заборов и вольно раскинувшихся свалок металлолома. Ничего-то я не могу, ни на что не способен, а значит, вполне заслуживаю особого наказания. Мне снова вспомнились слова Федора Ильича: «Из девятого бокса не выпустят, а там пытка вечная и непрерывная». Что же, выходит, не успел. Ничего не успел, ни в земной жизни, ни в загробной. Вот-вот схватят и поведут на вечную непрерывную муку, а я так ни разу в двух жизнях ни на что серьезное, смелое, просто человеческое и не решился. «Потому что всегда был трусом», — со злостью подумал я. Боялся неудобных ситуаций, боялся быть осмеянным, отвергнутым, выгнанным с нелюбимой работы, побитым хулиганами, боялся смерти, но еще больше боялся жизни. А теперь вот даже страх перед пыткой притупился. Заглушила его жгучая обида на самого себя. Прозевал жизнь. Пролежал на диване, пропялился в телевизор, прозакусывал, в то время как надо было... Я остановился посреди дороги. Надо было что? Чего я хотел в той жизни? Почета и уважения? Новых трудовых успехов и роста благосостояния? Все это казалось мне мелким, не стоящим усилий. Скорее уж мечталось о безумной славе, безмерном богатстве. Черт его знает. Зачем мне слава? Я всегда старался прошмыгнуть незаметно, сторонился людных увеселений, изо всех развлечений позволял себе только прогулки по городу в одиночку. Так зачем мне слава? А я тебе скажу, зачем, дорогой мой покойник. Ясно и просто, и не мной придумано. Мужчина ищет славы, чтобы его девки любили. Нормальное сексуальное вожделение. И прогулки по городу в одиночку тоже вожделение. В одиночку, но с жадными глазами, с безумной надеждой, что вдруг как-нибудь завяжется, зацепится неожиданный роман со встречной красавицей. Бродил по городу, ежеминутно влюбляясь и тут же навсегда теряя предмет любви, потому что подойти и заговорить немыслимо, а предмет ничего и не замечал. Уходил себе дальше и скрывался за горизонтом. Наверное, я не один такой. Любое человеческое существо мужского пола и нормальной ориентации испытывало нечто подобное. Только одни научились перешагивать барьер немыслимого, подходили, заговаривали, и в конце концов ни мытьем, так катаньем, ни с первой попытки, так с 300-й чего-то добивались. А другие, потрусливее, сами разбивались об этот барьер. Из них выходили либо маньяки, которым легче убить женщину, чем познакомиться.

0: справиться с ней, либо такие, как я, тихо загрызшие самих себя.
1: «Ну зачем ж так мрачно?»
0: Я вздрогнул. Голос раздался совсем близко, хотя мне казалось, что вокруг ни души. Впрочем, может быть, еще мгновение назад никого и не было, теперь же у обочины дороги, небрежно подпирая плечом полосатый столбик с табличкой «Здесь копать некуда», стоял черт. Он был в светлом щеголеватом плаще и шляпе, прикрывающей рога, под мышкой держал пергаментный свиток, очень похожий на свернутую в трубку газету, словом, ничем не отличался от прохожего, поджидающего на остановке автобус. Вот только под шляпой, там, где должно быть лицо, клубилась мутная тьма с горящими угольками вместо глаз. «Ну вот и все», — подумал я. «Это за мной».
1: «Помилуйте, откуда такие черные мысли?»
0: Сейчас же отозвался он. «Никто вас никуда не потащит помимо вашей воли. Неужели непонятно?»
2: «Правда?»
0: — обрадовался я, но тут же отступил с опаской.
2: «А вы это серьезно?»
0: «Можете мне поверить», — он кивнул. «Мы, конечно, применяем силу в некоторых случаях, но к интеллигентному, тонко чувствующему человеку никогда». Я вот послушал ваше рассуждение о женской недоступности и получил, можно сказать, истинное наслаждение.
2: Мои рассуждения?
0: Я растерянно огляделся.
2: Но я ничего такого. Я имею в виду ваши размышления.
0: О славе, о богатстве, о барьере между женщиной и маньяком. И все такое.
2: Это бесподобно. А вы разве читаете мысли?
0: Разумеется. Во тьме лица проступила улыбка. Это наша обязанность.
1: Должен признаться, не всегда приятная. Такие типы иногда попадаются.
0: Он пощелкал когтем по пергаментному свитку, словно в доказательство.
2: Поэтому мы очень дорожим каждым культурным, образованным клиентом.
0: Они у нас, я бы сказал, на вес золота. Если бы мы золотом канавы не засыпали.
2: Вы, наверное, шутите.
0: Я смущенно улыбнулся в ответ, невольно испытывая к нему доверие. По всему видно, что он не мелкий бес, однако, не чинясь, беседует с рядовым покойником. Казалось бы, какая ему разница рогатому? Интеллигент, не интеллигент, все мы для них грешники. Пыточный материал.
1: «Ну что вы!» —
0: черт замахал руками. Я краснее вспомнил, что он читает мои мысли.
1: «Нас почему-то считают пыточным ведомством», — сказал он.
0: «Это не совсем верно. Мы ведомство страдательное. Не такое уж удовольствие рвать вам ребра и высверливать зубы, поверьте. Нам важна реакция. Глубокое раскаяние и страдание с полной отдачей. Кто же другой умеет страдать так глубоко и сильно, как культурный, образованный человек? Никто, уверяю вас.
1: Пролетарии что?
0: Визжат и только. То есть я не хочу никого обидеть, и под пролетариями разумею людей неимущих прежде всего в духовном отношении. Этих хваленых нищих духом. Такой будет хоть целый год извиваться на сковородке, а дай ему передышку, тут же пойдет и напьется. И даже не задумается, за что терпел муку. Черт сердито смял пергаментный свиток и сунул его в карман.
2: «Другое дело — интеллигентный человек».
0: Голос его потеплел.
2: «К нему не успеешь еще с вилами подойти, а он уже переосмыслил всю свою жизнь, вынес себе суровый приговор истории и, заметьте, исправно по этому поводу страдает. Ну разве не прелесть? Такому человеку мы просто не можем не пойти навстречу».
0: «В каком это смысле навстречу?» — осторожно спросил я.
1: «Да в самом прямом.
0: Нам ведь известны и ваши тайные мечтания, и досада, что ничего не удалось успеть при жизни. Почему бы, черт побери, не дать вам шанс?»
2: «Спасибо», — сказал я. «А как это?»
1: «Да очень просто. Прежде всего, давайте-ка уедем отсюда». «Двинем туда, где море огней», — пропел он. «Вот как раз и автобус».
0: К моему изумлению послышался кашель мотора, простуженный посвист резиновой гармошки и грязно-желтый икарус колбаса гостеприимно распахнул прямо перед нами одну створку двери. Вторую створку, видимо, заклинило, одна могла только нервно подергиваться.
1: «Прошу»,
0: — сказал мой вежливый собеседник.
1: «Да не бойтесь, это не Воронов». Мы вошли в салон. В глаза сразу бросилось печальное его состояние. Не хватало многих сидений, а те, что остались, были изорваны и погнуты. Впрочем, народу в автобусе ехало немного. На задней площадке галдела толпа молодежи. Остальные пассажиры расселись по одному, пряча лица в воротники от стылого встречного ветерка. Я только теперь заметил, что стекла выбиты почти во всех окнах. Кое-где в рамах чудом еще держались длинные зубренные языки, осколки. Никого из пассажиров это, по-видимому, не тревожило. «При наших расстояниях поневоле приходится обзаводиться общественным транспортом», с затаенной гордостью сказал черт, усаживаясь рядом со мной. «Откуда здесь автобус?» — спросил я. «С моста упал», — пояснил он не совсем понятно. Я решил не уточнять. Пейзаж за окном вытянулся в мутную полосу без определенных деталей, не то из-за тумана, не то из-за головокружительной скорости, с которой летел автобус. «Куда мы едем?» — спросил я.
3: «Куда-нибудь поближе к центру. Вы ведь еще ничего не видели, кроме нашей промзоны, а в ней повстречать нужного человека очень трудно».
1: «Какого нужного человека?»
3: «Это уж от вас зависит», — он усмехнулся. «Вам предоставляется полная свобода действий. Ненадолго, конечно, но при некоторой расторопности можно успеть».
1: «Успеть что?»
3: «Ну, при достаточной расторопности», — он хитро подмигнул мне огненным глазом, «можно успеть все». «Но вам, как я понимаю, еще нужно понять, чего именно вы хотите. Определиться, так сказать, с заветным желанием».
1: «Зачем это?» — не понял я.
3: «Затем, что мы намерены его исполнить». Автобус с шипением и скрежетом остановился.

0: За окном высились белые корпуса, утопающие в зелени обширного парка, окруженного чугунной оградой. По дорожкам парка гуляли люди в пижамах.
1: «Забавные!» — раздалось в динамике. «Следующее варьете Нюрин муж!»
0: «О, у вас и варьете есть?» — вежливо изумился я. Но думал в этот момент совсем о другом. «Нет!» — черт покачал головой. «Совсем избавить вас от наказания мы не можем. Все-таки здесь ад!» «Понимаю, паник я». Судорожно дергавшаяся створка двери наконец открылась, и в салон вошла девушка. «Ах, привычно подумал я, погибель вы моя, девки, из-за вас пропадаю, но до чего же хороша!» «Хороша, чертовка», — тихо подтвердил сосед. Девушка подняла тонкую, сверкнувшую лаковыми ноготками руку, откинула длинные волосы, и в салоне полыхнуло зеленым от ее глаз. Ловко ставя ножки на высоких каблуках, она направилась по проходу между сиденьями прямо к нам.
2: «Это из Зубовного или из Смольного?» – прошептал я.
0: «Да нет». Черт окинул оценивающим взглядом ладно скроенную и дорого одетую фигурку. «Это, пожалуй, покруче будет. Однако поздравляю, вы уже неплохо разбираетесь в вопросе». Не дойдя до нас всего одного шага, девушка плавно, как в танце, повернулась и опустилась, да-да, не села, а именно опустилась на сиденье впереди меня. Волосы ее рассыпались по спинке кресла, и я, конечно, сейчас же ощутил почти неуловимый, а может быть и просто воображаемый аромат духов. «Когда автобус тронется, — сладко подумал я, — ее волосы будут щекотать мне лицо».
3: «Вы, однако, поэт, — пробормотал черт. А хотите, я вас познакомлю?»
2: «Тише!» — испугался я. «Она же услышит!»
3: «Да?»
0: Он перевел простодушный взгляд с меня на нее и обратно.
3: «Ну и что? Вы же не собираетесь знакомиться молча? Хотя, впрочем, такие случаи бывали».
0: Автобус взревел двигателем, как видно, единственной деталью, не пострадавшей при падении с моста, и снова понесся вперед. Сквозняк засвистел в оконных осколках, волосы девушки, взлетая, действительно задевали меня по лицу, но отдаться этому чарующему ощущению мешали новые, неожиданные мысли.
1: «С чего это вы взяли, что она захочет со мной знакомиться?» — раздраженно спросил я.
0: В завываниях мотора и ветра нас уже никто не мог слышать.
3: «Не робейте», — ответил черт. «Мне кажется, вы ей понравитесь».
0: «А мне не кажется», — буркнул я. Неизвестно, как ему удавалось придать своей физиономии выражение, но он посмотрел на меня с укором. «Я же сказал, мы пойдем вам навстречу. Я гарантирую, что вы ей очень понравитесь. Ведь раньше вас останавливали именно сомнения в своей привлекательности, так?»
3: «Ну так.
0: А теперь вы можете в ней не сомневаться.
3: Чего же вам еще?
1: Вперед, мой везунчик!»
0: «Нашел везунчика», — сердито подумал я. Но в надорванном сердце уже гулял тот холодок, что толкает парашютиста к люку.
1: «Эх, а ведь могу!»
0: «Да мы с ней вовсе не знакомы», — шевелил моими губами привычный и спокойный страх. «Неудобно как-то...»
3: «Вы, конечно, можете снова отказаться», — горячо шептал мне в ответ черт.
0: «Да смотрите, как бы потом не жалеть целую вечность!»
3: «Прав он, прав!» —
0: стонало покойное сердце, никогда не знавшее покоя. За окнами вспыхнули разноцветные неоновые огни. Автобус стал притормаживать. Девушка поднялась и, не оглядываясь, пошла к выходу.
1: Черт толкнул меня локтем в бок.
2: «Да, но с чем я к ней подойду?»
0: — взвыл я в отчаянии.
1: «А вот с тем самым, что вам от нее нужно, и подойдите!
2: Что, прямо так и сказать?»
0: Автобус остановился. Дверные створки задергались в предсмертных судорогах.
1: «Варьете Нюрин муж!» — прохрипел динамик. «Следующее мужа Ложкина!»
0: «Рассусоливать некогда», — жестко сказал черт. «Идите. Гарантирую, что вы получите именно то, о чем в действительности мечтаете». Последние слова он произнес с особым ударением. Я почувствовал, что это неспроста. Хотел было переспросить, но он лишь ткнул когтистым пальцем вдаль.
3: «Она уходит».
0: И я, махнув рукой, бросился вдогонку за девушкой.

0: Улица была полна народу и освещена, как на Новый год. Огни метались по карнизам, оплетали деревья на бульваре, вспыхивали отражениями в витринах. Над каждой маломальски пролазной дверцей сияла пульсирующая, переливающаяся вывеска. «Искусочная!» «Русская рулетка калашников и калашников». «Практичный грешник носит несгораемую обувь «Саламандр». «Персоналу подковы по сезону» и просто «Нумера». По крыше дома на противоположной стороне улицы бежала сверкающая строка. «Смотрите в кинотеатрах «Барракуда» и «Удавленник». Сегодня старая добрая комедия «Титаник». Скоро «Воздержание» — фильм ужасов. Над всем этим медленно поворачивались в черном небе гигантские мельничные крылья варьете «Нюрин-Муш». Публика толпами валила вдоль улицы сразу в обе стороны, поедая мороженое и разминаясь пивком. «Если это ад, — подумал я, — то можно себе представить, какой кайф в раю!» Догнать девушку в толпе было непросто, впрочем, это я, кажется, сам себе внушил. Мне по-прежнему не хватало решимости подойти к ней и заговорить. Я шел в отдалении, стараясь только не упустить ее из виду. В голове вертелась одна единственная идиотская фраза. «Извините, не подскажете, как проехать к 9-му боксу?» «Лучше удавиться, чем так начинать знакомство», — подумал я. На мгновение толпа впереди раздалась, и я снова увидел ее в полный рост. Каблучки четко выщелкивали шаги по мостовой. Узкие брючки так плотно охватили стройные ноги, что повторяли мельчайший изгибик пьянящего рельефа. Полупрозрачная ткань блузки так и ласкалась к желанному телу. А волосы! Они летели по ветру, извиваясь медленно и широко, словно девушка плыла над водой. «Вот свернет сейчас в какую-нибудь дверь, — подумал я, — только ты ее и видел». И точно! Будто услышав подсказку, она вдруг остановилась и толкнула стеклянную дверь, обрамленную гирляндой перемигивающихся лампочек. Швейцар в зеленой униформе с цирковыми бранденбурами на груди вежливо приподнял картуз, пропуская ее вперед. Стеклянная грань качнулась туда-сюда и замерла, отделив меня от последней надежды в моей последней жизни. «Нет!» Мысль эта обожгла по-настоящему адским огнем. Смерть — неприятная штука, но и тогда мне не было так больно. Вся моя застенчивость вдруг сгорела, словно политая расплавленным чугуном. Я бросился вперед, едва не разбил стеклянную дверь о швейцара и, догнав мою девушку, выпалил: «Постойте, девушка, подождите, я вас хочу!» Мне не хватило дыхания. «Хотите?» Она улыбнулась, оценив начало. «Именно меня?» «Нет!» Заявил вдруг я, сам себе удивляясь. Впервые в жизни мне было легко признаться женщине в своих чувствах. «Я всех хочу! Всех вас!» И замолчал. Что должно было последовать за этим? Звонкая пощечина и провал в тартарары. Но ничего страшного не произошло. Она засмеялась. «Ты мой маленький, идем!» Я почувствовал, как ее пальцы ложатся в мою ладонь, и крепко схватил их. Она повела меня по бесшумным коридорам, выстланным ковровыми дорожками с толстенным ворсом. Мы миновали несколько комнат с изысканной резной мебелью, где за стеклами шкафов угадывались ряды книжных корешков и поблескивало серебро. В большом пустом зале с опущенными до пола люстрами мы обогнули огромный стол под белой скатертью, накрытый к роскошному пиру. Поднялись по дубовой лестнице на галерею и, наконец, остановились перед небольшой дверцей, почти сливающейся с обивкой стены.
1: «Что там?»
0: — тихо спросил я. Происходящее становилось похожим на любовные приключения из старого романа.
1: «Я думал, такое бывает только в книжках!»
0: «Тсс!» Она приложила пальчик к губам и вынула из сумочки ключ.
2: «Там нам будет хорошо. Входи!»

0: Я шагнул в раскрывшуюся дверь, и сейчас же в глаза мне ударил молочно-белый, нестерпимые силы свет. В первую минуту я зажмурился, а когда, наконец, смог раскрыть глаза, сразу понял, что именно так сверкало. Это были залитые светом обнаженные женские тела. Глянцево поблескивающие матовые, белые и цветные, они стояли плотной стеной прямо передо мной и разглядывали меня с любопытством сотнями разноцветных глаз. Нет, я ошибся. Не стеной. Гладкие и кудрявые головы всех оттенков льна, золота, каштана и вороного крыла морем колыхались до самого горизонта. Их были миллионы на открывшейся передо мной бескрайней равнине, и они стояли тесно, как в переполненном автобусе, только возле меня оставался небольшой пятачок, заботливо устланный сеном. Я попятился. Позади с грохотом захлопнулась дверь. Я стремительно обернулся. Стальная дверь, совсем такая же, как в предбаннике у Федора Ильича, была украшена крупной ярко-оранжевой надписью по трафарету «Выход из бокса номер 9 не предусмотрен. Извините». И тут я понял, что стряслось. Это был 9-й бокс. Он сам меня нашел и больше уже не выпустит никогда. Я оглянулся. Женщины переступали с ноги на ногу в ожидании, несколько ближайших начали деловито завязывать волосы в пучок. Значит, вот это и есть моя пытка. Вечная и непрерывная, без обеда и выходных. Пытка, отнимающая все, даже самую сокровенную мечту моей жизни. Ведь нельзя мечтать о том, чем тебя пытают. Они будут меня пытать, снова и снова заставляя делать одно и то же. Самое любимое, самое незнакомое, самое потаенное и вожделенное. Пока это не станет для меня пресным, затем скучным, затем неприятным, ненавистным, нестерпимым, и дальше по нарастающей, предела этой муки не будет. Все именно так, как говорил Федор Ильич, и как обещал проклятый вежливый черт. Никто не тащил меня силой, я сам пришел сюда, чтобы исполнить свое самое заветное желание. И сейчас оно исполнится. Я в отчаянии застучал кулаками в дверь.
1: «Ты что, читать не умеешь?» — спросила рослая девушка, положив мне руку на плечо.
0: Ее крупная грудь спокойно колыхалась у самого моего лица. Другие женщины обступили нас тесным полукольцом.
1: «Ты не суетись», —
0: продолжала девушка, расстегивая верхнюю пуговицу моей рубашки.
1: «Экономь силы. Спешить тебе некуда. У тебя впереди вечность, вечность».

0: Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream в дневнике Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.
1: Ника Батхин. Кончик иглы. У Габриэля устали крылья. Малкиэль провалился в яму, заполненную бурой жижей, и перепачкал сияющие одежды. Чванный Уриэль поругался с Иеремиилом и еле-еле тащился. А надутый Иеремиил поджимал капризные губы и от обиды воскрешал то цветок, то бабочку. Глядя на его шалости, Самуэль тихонько качал головой. Бедные души эфемериды обречены на скудную жизнь и одинокую гибель посреди всеобщего запустения. Он был старшим из ангелов, повидал всякое и давно не пытался изменить мир.

0: тому же конец света уже прошел, и перемен не предвиделось. Серая лента дороги наконец-то свернула к городу. Пустые коттеджи сменились пустыми высотками и стоянками мертвых автомобилей. За считанные дни на домах облупилась краска, проржавели замки и трубы, помутнели и потускнели стекла, хлопали двери подъездов, заунывно скрипели качели на детских площадках, где-то текла вода. Дом за домом, квартал за кварталом, безрезультатно. Приунывшие ангелы сникли. Неуклюжий Малкиэль снова споткнулся о бетонный порожек и шепотом помянул черта. «Хватит с них!» «Привал, братья!» Оглядевшись по сторонам, Самуэль указал на уютную с виду пятиэтажку. Почему-то она сохранилась лучше других зданий. Для порядка стоило обойти все квартиры, и вдруг последний человек на земле забаррикадировался в одной из них. Самуэль лениво махнул крылом. В чудеса он не верил. Ангелы разделились. Уриэль взял себе первый подъезд, с ним никто не стал спорить. Малкиэлю достался второй и Иеремиилу третий. Габриэль отправился с Самуэлем, путаясь под ногами и норовя присесть отдохнуть на каждом пролете лестницы. Толку от него не было. Но Самуэль наловчился и сам, вскрыть оглохшую дверь знаком «Далет», войти в квартиру, разжать ладони, не затрепещет ли вдруг на пальцах тепло, и двинуться дальше, оставив бесхозное жилье под властью пыли. Ничего нового. Разворошенные постели, посуда с остатками пищи, флакончики из-под лекарств, сиротливые туфельки и ботинки, жерточки и ошейники – ничего святого, только чьи-то самодельные бусы, полные тихой любви, дорезная фигурка башка. Ничего. В кресле-качалке лицом к окну дремала маленькая старушка в вязаной шали, на укрытых пледом коленях свернулся йоркширский терьер. Спали спицы, спал узорчатый пестрый носок, спало причудливое кольцо с нетускнеющим аметистом, и бриллиантовые искры серег тоже спали. На мгновение Самуэлю помстилось, что их поиск наконец-то закончен, но ладони оставались холодными. «Изыди!» — коротко приказал ангел. Мертвый пес зарычал. «Изыди, дрянь!» — повторил Самуэль, угрожающе расправляя крылья. Бесенок мерзко хихикнул и растворился в воздухе. Тотчас запахло серой тлением. Самуэль недовольно посмотрел на товарища. «Вызывай труповозку, олух царя небесного!» Пока Габриэль играл на дуде, немилосердно, для ангела, конечно, фальшивее, пока товарищи из легиона споро грузили мумию, гадая, получится ли подлатать ее для воскресения во плоти или придется реконструировать, Самуэль пробежался до первого этажа. Все чисто. Для привала он выбрал большую квартиру на третьем. Со времен службы в хранителях любил запах старой бумаги и тиканье часов, а прежние хозяева держали большую библиотеку и не пожалели денег на резные ходики с боем. Ангелы собрались в гостиной, расселись по диванам и креслам, пустили по кругу фляжку с амброзией, лишь Малкиэль, как всегда, опаздывал. Им не было нужды спать, но отдых помогал восстановить силы плоти и безмятежность души. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу», — продекламировал Уриэль и взглядом испепелил Томик. «Сколько сил, сколько хлопот впустую! Собирали весь этот бумажный хлам, старались, переживали. И смысл?»
1: «Уймись! Людские грешки никому больше не навредят», — зевнул Иеремил. «Скоро сойдет огонь, за ним хлынет вода. И твердь небесная, и земная будут очищены.
2: А я слышал, все сохранится, только мусор придется убрать. Можно будет спускаться гулять в заброшенных парках и диких лесах. читать старинные книги, разглядывать милые вещи». Мечтательно улыбнулся Габриэль и поставил на тумбочку фарфоровую статуэтку пастушки.
0: «А я слышал, что это не наше дело», — прервал товарищ Самуэль. «Хватит болтать, отдыхаем».
2: «Где Малкиэль?»
1: «О, Господи!»
0: Смущенный ангел влетел в квартиру через окно. Его белый хитон подозрительно топорщился на груди и тихонько пищал.
2: «Зачем тебе кот?»
0: — очень спокойно произнес Самуэль. Где-то на кухне с треском упала люстра, хрипло зазвонили часы.
3: «Это кошка!»
0: — прошептал Малкиэль.
3: «И она хочет есть!»
0: Пока разом поглупевшие ангелы толпились вокруг дымчатого комочка шерсти, чесали нежную шейку, привязывали к нитке перышко из крыла и лихорадочно искали, чтобы превратить в молоко и фарш, Самуэль вышел на балкон и притворил за собой дверь.
2: «Нет уж, лучше исповедовать души африканских язычников, чем работать со стайкой птенцов».
0: Полнеющая луна неспешно поднималась над городом. Гулкая тишина накрывала улицы, сухие деревья топорщили голые ветви, роняли почки, так и не успевшие распуститься. Серая лента шоссе тянулась вдаль, словно бы обвивая пустынный континент. Если развалины все же сотрут, станет ли земля прежней? Получится ли опять строить замки из синего льда и купаться в потоках пылающей лавы, парить над водами, видеть звезды в истинном свете? Сбросить постыдный телесный облик и глупую придуманную одежду. Стать собой.
3: Интересно, какой он, последний человек на земле? Вдруг он младенец, спрятанный матерью, и сейчас надрывается плачем в пещере? Или забытый всеми старик в больнице? Или девушка? Синеглазая, стройная и длинноволосая, с родинкой на щеке, отнимающей сердце. Когда всадники проходили по городу, она затаилась, и смерть не коснулась ее теплой молочно-розовой кожи.
0: «Молоко не бывает розовым, а родинку на щеке выдумали арабы», — вздохнул Самуэль.
2: «Габриэль, тебе вредно читать».
4: «Вредно быть престарелым занудой».
3: «И все же, если это милая девушка, вдруг ей не обязательно отправляться на небеса? Малкиэль же оставил себе котенка».
0: «В ад захотел?» – устало спросил Самуэль.
4: «Щербатые котлы по струночке ставить? Видали мы таких романтиков, и ты видел. Совсем недавно».
0: Габриэль отвернулся, пряча дрожащие губы. Бой у горы Мегиддо невозможно было забыть. Гордые и прекрасные бывшие братья дрались, как черти, гибли в пламени, но не сдавались.
2: «Отдыхай. Утро вечера мудренее», — смягчился Самуэль.
0: «И я тоже посижу, поразмыслю». Помотав кудрявой головой, Габриэль легко вскочил на перила, расправил крылья и с места взмыл вверх. «Что ж, пока есть время, можно и полетать в волю. Удачи, малыш». К лунному свету удивительно шла арфа. Самуэль достал инструмент, прикрыл глаза и задумчиво тронул струны. «Поедем на ярмарку в Скарборо, Мэг, исчертим следами сереющий снег. Куплю тебе ленты, куплю кружева, другим не жена, со мной не вдова». Прошлый грех он уже искупил.

0: Небо уже бледнело, когда стены квартиры вздрогнули от торжествующего вопля Габриэля. Тот бился о стекла, словно огромный голубь.
1: «Нашел! Нашел! Полетели!»
0: Лигах в пяти от города на побережье вправду расползалось пятно свежей зелени. Жизнь кипела там и не собиралась сдаваться. Одуряюще пахла можжевеловая рощица. Курчавился по опорам виноград древней лозы. Темнел лужок с высокой травой и безвестными полевыми цветами. Тянулись к небу выветренные скалы, покрытые скудной растительностью. Комары, воробьи, чайки, белый кролик, меланхолично жующий стебель ревеня. Откуда? Как? Сложенная из непотребного сора хижина прижалась к скале. Рядом грядки, скамья, веревки с ветхим бельем и заношенными нижними юбками. Отвернувшись, Самуэль вознес краткую молитву. Только бы там и вправду не оказалось прелестной дурочки. Бог услышал старого ангела. На приступочке хижины восседал мужичок. Кряжистый, мускулистый и совершенно седой. Из одежды на нем были лишь подвернутые до колен штаны и меховая жилетка. По правую руку мужичка лежал старенький дробовик. По левую приплясывал, повиливая хвостом, толстый щенок. Впереди на треноге красовался котелок, исходящий пряным аппетитным парком. Мужичок то помешивал варево ложкой, то подсыпал по щепотке душистую зелень. Где-то в хижине копошилась некрасивая грузная женщина, тяжело ворочая обтянутый платьем живот. «Не может этого быть! Кто просмотрел?» Под камнями пищали новорожденные крысята. В гнезде орали голодные воронята. На камнях под утренним солнцем разлеглась толстая кошка, подставила живот малышам. Ангелов здесь не ждали. По сигналу Самуэля Уриэль с Малкиэлем изо всех сил задули в золотые трубы. Иеремиил забряцал на гуслях, а Габриэль задудел в дуду. «Радуйся, человече! Возвещаем конец света и воскрешение мертвых! Нынче же будешь с нами в раю, ты и жена твоя! Встань и... бах! Ба-ба-бах!» — громыхнул ружье. Дробь просвистела над головами, сшибая нимбы. Ангелы дружно присели. «Бог в помощь!» — сказал последний человек на земле и закрыл дверь.

Ну, надеюсь, многие из вас знают эту мелодию. Мы снова в гостях у сказки. Начинается второе отделение нашего сегодняшнего представления, и в нем я хочу познакомить вас с парой рассказов замечательного англоязычного, а точнее американского писателя Нила Геймана. Наверняка многие видели такой фильм «Мышиная охота», и вообще «В кошки-мышки» — это одна из любимых игр. Первый рассказ Нила Геймана, который я предлагаю вашему вниманию сегодня, так и называется «Мышь». Устройств, которые убивали мышь быстро, и другие, которые убивали ее медленно. Тут был десяток вариантов традиционной мышеловки, той, которую Рейвен обычно называл мышеловкой Том и Джерри, ловушка с металлической пружиной, спускавшейся одним прикосновением и ломавшей мыши хребет. На полках стояли техноигрушки. Одни мышь удушали, другие били током, третьи даже топили, все надежно упакованы в разноцветные коробки. «Это не совсем то, что я ищу», — сказал Рейвен. «Ну, это все мышеловки, какие у нас есть», — сказала женщина с большим пластиковым бэджем, на котором стояло ее имя Бекки, и провозглашалась, что ей нравится работать для вас в корма и сопутствующие товары для животных Макса Макри. «Посмотрите вон там!» Она показала на отдельную витринку с отравленными саше «Голодная кошка». На вершине лежала

0: лапами кверху маленькая резиновая мышка. Рейгана посетило непрошенное воспоминание. Гвен протягивает изящную розовую ручку, пальцы слегка подогнуты вверх. «Так, по-твоему, что это?» — улыбается она. Это было за неделю до того, как он уехал в Америку. «Не знаю», — сказал тогда Рейган. Они сидели в паре небольшой гостинички в Уэст-Каунти. Сплошь ковры цвета бургундского, бежевые обои. Он тянул джин с тоником, она попивала второй бокал шарли. Гвен как-то сказала Рейгану, что блондинкам следует пить только белое вино, оно им больше идет. Но он смеялся, пока не осознал, что она совершенно серьезна. «Это дохлый грызун», — сказала она, переворачивая руку, и пальцы повисли, как лапки медлительного розового зверька. Он улыбнулся. Позже он заплатил по счету, и они поднялись в его номер. «Нет, такие мне не подходят. Понимаете, я не хочу ее убивать», — сказал он продавщице по имени Пэтти. Она поглядела на него с любопытством, точно он заговорил на иностранном языке. «Послушайте, мне нужна гуманная мышеловка, как пенал. Мышка входит, дверка захлопывается, и выйти она уже не может». «И как же вы собираетесь ее убить?» «Не собираюсь. Отъеду на несколько миль и выпущу. Тогда она не сможет вернуться, чтобы снова нам докучать». Теперь Бекки разулыбалась, рассматривая его так, будто он был самым милым существом, самым добрым, самым смешным, самым симпатичным созданием на свете. «Подождите минутку», — сказала она. «Я посмотрю, что у нас есть на складе». Она скрылась за дверью с табличкой «Только для персонала». «Симпатичная попка», — подумал Рейган. «Да и сама она, в общем и целом, привлекает ему в унылом среднезападном духе». Он выглянул в окно. Дженнис сидела в машине, читала журнал. Рыжая женщина в неряшливом халате. Он ей помахал, но она на него не смотрела. В дверь просунула голову Бекки. «Вам повезло! Сколько вам надо?» «Две найдется». «Нет проблем». Она снова исчезла и вернулась с двумя небольшими зелеными пластмассовыми контейнерами. Она пробила их в кассе, и Рейган завозился со все еще непривычными банкнотами и монетками, пытаясь сложить нужную сумму. Бекки тем временем с улыбкой вертела коробки в руках. «Господи милосердный», — сказала она. «И что, скажите на милость, они еще придумают?» Стоило Рейгану выйти из магазина, его обдало волной жара. Он поспешил к машине. Металлическая дверная ручка была горячей на ощупь. Мотор работал холостую. Он сел. «Я купил две. От кондиционера в машине будет приятно прохладно». «Пристегни ремень», — сказала Дженнис. «Надо тебе все-таки научиться у нас водить». Она сложила журнал. «Научусь», — отозвался он. «Со временем». Рейган боялся водить в Америке. Точно едешь по другой стороне зеркала. Дорогой Дженнис упорно молчала, и Рейган стал читать инструкцию на задней стороне коробки с мышеловкой. Если верить тексту, главная привлекательность ловушек такого типа заключалась в том, что вам нет необходимости видеть мышь, касаться ее или что-либо с ней делать. Дверка за ней закроется, вот и все. О том, чтобы не убивать мышь, в инструкции ничего не говорилось. При езде домой он вынул ловушки из коробок, затолкал в одну немного арахисового масла, в другую кусочек кулинарного шоколада и обе поставил на полу кладовки. Одну у стены, другую у дырки, через которую мыши как будто проникали в кладовку. Ловушки были просто пеналами. С одного конца дверца, с другого стенка. В ту ночь в постели Рейган протянул руку, чтобы коснуться грудей Дженнис, пока она спала. Нежно их погладил, не желая ее будить. Они стали гораздо полнее. Жаль, что большая грудь его не возбуждает. Он поймал себя на том, что задается вопросом, каково это сосать женскую грудь, пока она кормит. Он мог вообразить себе сладость, но никакого особенного вкуса. Дженнис крепко спала, но все же придвинулась к нему. Он осторожно отполз. Лежал в темноте, пытаясь вспомнить, каково это спать. Перебирал в уме другие варианты. Слишком жарко, слишком душно. Он был уверен, что пока они жили в Англии, он засыпал мгновенно. Из сада донесся резкий крик. Шевельнувшись, Дженнис от него откатилась. Крик прозвучал почти как человеческий. Рейвен как-то слышал, что лисы, когда им больно, способны кричать, как маленькие дети. А может, это была кошка? Или какая-то ночная птица? Как бы то ни было, в ночи кто-то умер. В этом не могло быть никаких сомнений. На следующее утро дверка одной ловушки была закрыта. Но когда Рейвен осторожно ее открыл, внутри оказалось пусто. Шоколадную наживку кто-то надкусил. Снова подняв дверку, он вернул ловушку на место у стены. Дженнис тихонько плакала в гостиной. Рейвен стоял у ее кресла. Она протянула руку, и он крепко ее сжал. Пальцы у нее были холодные. Она все еще была в ночной рубашке и не накрашена. Позже она сделала звонок. Незадолго до полудня Federal Express доставил Рейвену посылку с десятком дискет, забитых цифрами, которые ему следовало просмотреть, рассортировать и классифицировать. Он проработал за компьютером до 6, сидя перед маленьким металлическим вентилятором, который жужжал, дребезжал и гонял горячий воздух. Вечером за приготовлением ужина он включил радио.
1: «Обо всем этом говорится в моей книге. Иными словами, о чем либералы не хотят нам рассказывать».
0: Голос был высокий, нервный и высокомерный.
2: «Да, кое во что тут, пожалуй, трудно поверить», — успокаивающе бубнил ведущий. И низкий голос из радио точно бальзам для слуха аудитории.
1: «Ну, конечно, в это трудно поверить. Это идет вразрез со всем, во что нас заставляют верить. Либералы и гомосексуалисты средства массовой информации. Уж они-то вам правды ни за что не скажут».
2: «А это всем известно, дружище. Слушайте продолжение сразу после песни».
0: Или какой-то кантри. Рейвен настраивал радио на местную станцию национального общественного. Иногда они передавали новости по всемирному каналу BBC. Кто-то, наверное, изменил настройки, хотя ему никак не шло в голову, кто бы это мог быть. Отыскав острый разделочный нож, он аккуратно разделил куриную грудку, нарезал розовое мясо на тоненькие ломтики, подходящие для жарки, слушая песню. Чье-то сердце было разбито, кому-то было уже все равно. Песня кончилась. Пошла реклама пива, потом снова забубнили мужские голоса.
1: «Дело в том, что поначалу никто не верит, но у меня есть документы. Документы и фотографии. Прочтите мою книгу, сами все поймете. Нечестивый союз, и поверьте мне, не до шуток, нечестивый союз между так называемым лобби свободы выбора, медицинским сообществом и гомосексуалистами. Гомикам нужны эти убийства, потому что так они получают маленьких деток, которых используют в экспериментах по поискам панацеи от СПИДа. Только послушайте наших либералов. Они твердят о преступлениях нацистов, но все преступления нацистов ни в какое сравнение не идут с тем, что делают они сами. Прямо сейчас делают, пока мы с вами тут говорим. Берут человеческие эмбрионы и вживляют их маленьким мышкам, чтобы создать для своих экспериментов гибрид человека-мыши. А потом делают им инъекцию СПИДа».
0: Рейвен поймал себя на том, что думает о возведенной доктором Менгеле стене из вырванных глаз. Голубых, карих, зеленых.
1: Черт!
0: Он порезал палец. Сунув его в рот, он резко прикусил, чтобы остановить кровь, и, побежав в ванную, стал рыться в поисках пластыря.
3: «Не забудь, завтра в 10 мне уже надо выходить».
0: За спиной у него стояла Дженнис. Он посмотрел на ее голубые глаза, взял ее ванную. Вид у нее был спокойный. «Хорошо». Налепив на палец пластырь, чтобы скрыть ранку, он повернулся к ней лицом.
3: «Сегодня я видела в саду кота», — сказала она.
0: «Большого, серого.
3: Может, он приводный?»
0: «Может».
3: «Ты подумала о том, чтобы завести кошку или собаку?»
0: «Пожалуй, нет. Только лишняя головная боль. Я думал, мы договорились, никаких домашних животных». Она пожала плечами. Они вернулись на кухню. Налил в сковородку масло, зажег под ней газ. Опустив в сковородку полоски розового мяса, он стал смотреть, как они скукоживаются, белеют, трансформируются. Рано утром Дженни со дна поехала на автобусную станцию. До города далеко, а когда настанет время возвращаться домой, она будет не в состоянии вести машину. С собой она взяла $500 наличными. Рейден проверил мышеловки. Ни одна не тронута. Потом стал бродить по дому. Наконец он позвонил Глен. Первый раз он набрал неправильно, пальцы соскользнули на кнопках телефона, и длинная череда цифр также сбивала с толку. Он попытался снова. Гудки. Потом ее голос на линии.
4: Ассоциация объединенных бухгалтеров. Добрый день.
0: Квенни, это я.
4: Рейган, неужели ты?
0: Я так надеялась, что рано или поздно ты позвонишь.
4: Я по тебе скучала.
0: Голос у нее был отчужденный. Трансатлантический треск и гудение отдаляли ее еще больше. Это дорого.
4: Вернуться не подумываешь?
0: Не знаю.
4: Так как, женушка?
0: Дженнис... Он помедлил, вздохнул. С Дженнис все в порядке.
4: Я начала трахаться с нашим новым начальником отдела продаж, сказала Гвен. Он пришел к нам уже после тебя, ты его не знаешь. Тебя нет уже полгода, сам посуди, ну что девушке делать?
0: Тут Рейгану пришло в голову, что как раз это он ненавидит в женщинах больше всего. Их практичность. Гвен всегда заставляла его натягивать презерватив, хотя он презерватива не любил, а она при этом пользовалась еще и резиновым колпачком и сперматоцидом. Рейган чувствовал, что за этими ухищрениями теряется спонтанность, романтика, страсть. Ему нравился секс, который просто случался. Наполовину в его фантазиях, наполовину в реальности. Нечто внезапное, грязное и могучее. В висках начала пульсировать боль.
4: «И какая у вас там погода?» — весело спросила Гвен.
0: «Жарко», — ответил Рейган.
4: «Если бы у нас так было, дождь льет уже несколько недель».
0: Он сказал что-то о том, как чудесно снова слышать ее голос, потом положил трубку.

0: Рейган проверил мышеловки. По-прежнему пусто. Забрел в кабинет, щелчком включил телевизор.
1: Всего лишь маленький. Вот что означает слово «эмбрион». А однажды она вырастет большую. У нее будут маленькие пальчики на руках, маленькие пальчики на ногах, у нее даже будут маленькие ноготки.
0: На экране что-то красное, пульсирующее и расплывающееся. Переход камеры. Улыбающаяся душой женщина прижимает к себе младенца.
1: Кое-кто из таких малышек вырастет в медсестер, учительниц или музыкантш. Когда-то одна из них может даже стать президентом.
0: Снова наплыв на розовое нечто, заполняющее экран.
1: Но эта маленькая никогда не станет большой. Завтра ее убьют. А ее мать говорит, это не преступление.
0: Переключив канал, он нашел «Я люблю Люси», великолепную пустышку для фона. Потом вошел в программу на компьютере и сел работать. Через два часа выискивания ошибки в каких-то $100 по кажущимся бесконечным столбцам цифр, у него разболелась голова. Встав, он вышел во двор. Ему не хватало сада. Не хватало настоящих английских газонов с настоящей английской травой. Здесь трава была жухлой, коричневой и скудной. Деревья поросли бородатым испанским мхом. Не дать не взять чужие из фантастического фильма. Он пошел по просеке в лес за домом. За деревьями, прячась то за одно, то за другое, скользило что-то серое. «Кс-кс-кс», — позвал Рейган.
1: «Иди сюда, кисонька».
0: Подойдя к дереву, он заглянул за него. Кот, или что бы это там ни было, исчез. Что-то ужалило его в щеку. Бездумно его прихлопнув, он опустил руку, только чтобы обнаружить, что она испачкана кровью, а на

0: для чего-нибудь.
1: Я приготовил спагетти с болонским соусом, сказал Рейган.
0: Я не хочу есть, ответила Дженнис. Пойду лягу.
1: Она поднялась наверх. Рейган работал, пока цифры не поплыли у него перед глазами. Поднявшись наверх, он на цыпочках пошел в темную спальню. В лунном свете стащил одежду, бросая ее, как попало, на ковер, и скользнул под простыню. Он ощущал лежащую рядом Дженнис. Ее тело подрагивало, подушка была мокрой.
0: Джен.
1: Она лежала к нему спиной.
0: Это было отвратительно,
1: прошептала она в подушку.
0: Так больно. И настоящие обезболивающие или еще что-нибудь мне не дали.
1: Сказали, если я хочу, можно сделать укол валиума, но анестезиолога у них больше нет. Врачиха сказала, он не выдержал давления, и вообще это стоило бы лишних $200, а никто не хочет платить. Так было больно. Она теперь рыдала, выдыхая слова, будто их из нее рвали клещами.
0: Так больно.
1: Рейган встал.
0: Ты куда?
1: Я не обязан это слушать, сказал Рейган. Я правда не обязан это выслушивать. В доме было слишком жарко. В одних трусах Рейган спустился вниз. Когда он вошел в кухню, босые ступни, прилипая к линолеуму, издавали чавкающие звуки. Дверца одной мышеловки была закрыта. Он взял эту ловушку, которая теперь была чуть тяжелее, чем раньше, и осторожно приподнял дверку. На него уставились два глаза-бусинки, светло-бурый мех. Он снова закрыл дверку и услышал царапанье изнутри.
0: И что теперь?
1: Он не может ее убить. Он никого и ничего не способен убить. От зеленой мышеловки запахло едким. Дно стало липким от мышиной мочи. Держа на вытянутой руке, Рейган вынес ее в сад. Поднялся легкий ветерок. Луна была почти полная. Опустившись на колени в жухлую траву, он осторожно поставил мышеловку на землю. Потом открыл дверку из маленького зеленого пенала.
0: «Беги!»
1: – прошептал он, стесняясь звука собственного голоса под открытым небом.
0: «Беги, маленькая мышь!»
1: Мышь не шевельнулась. Он видел лишь кончик ее носа у дверки мышеловки.
0: «Давай же!»
1: – подстегнул Рейган. Ярко сияла луна. Ему было видно все до последней детали, очерченное светом и тенью на лишенное красок. Он подтолкнул мышеловку ногой. Тогда мышь шмыгнула на волю. Она выскочила из мышеловки, на мгновение остановилась, повернулась и побежала в лес. Потом снова остановилась. Поглядела в сторону Рейгана. Рейган был убежден, что она смотрит прямо ему в лицо. У нее были крошечные розовые лапки. Рейган испытал почти отеческое чувство и мечтательно улыбнулся. Стремительный росчерк серого в ночи, и тщетно трепыхаясь, мышь повисла в пасти большого серого кота, глаза которого горели зеленым огнем. А потом кот исчез под кустами.
0: Рейган было подумал, не погнаться ли за котом, не попытаться ли освободить мышь из его зубов.
1: Из леса раздался резкий вскрик. Просто ночной звук, но на мгновение Рейгану показалось, что прозвучал он почти по-человечески. Точно женщине сделали больно. Маленькую пластмассовую мышеловку он зашвырнул как можно дальше. Он надеялся услышать удовлетворительный стук, когда она обо что-нибудь ударится. Но она беззвучно пропала в кустах. Тогда Рейган вернулся в дом.

0: Как и многие из нас, мистер Уэст нередко испытывал трудности в принятии решений. Но в отличие от многих из нас, мистер Уэст решительно отказывался от помощи сверхъестественного. Какие бы проблемы ни мучили его, он не собирался пользоваться предсказаниями Идзин, раскладывать карты Таро или составлять гороскоп. Этот полноватый, мрачный и неразговорчивый человек служил бухгалтером в нью-йоркской фирме «Адвелл», «Гиппер» и «Гасконь», а оттого полагал, что решение следует принимать исключительно рациональным методом. Лично мистер Уэст консультировался с внутренним голосом. Голос всегда говорил, что следует сделать в том или ином случае, и всегда оказывался прав. Внутренний голос мистера Уэста работал безупречно многие годы. Неприятности начались в ту неделю, когда инженеры взялись проверять только что установленные генераторы в недавно построенном конгломерат-билдинге по другую сторону улицы от дома мистера Уэста. Следует отметить также, что на той неделе наблюдался необычайно высокий уровень солнечной активности, космические лучи достигли невиданной за последние 10 лет силы, а пояса Ван Аллена сместились к югу на 4 градуса. Мистера Уэста в тот момент беспокоили две проблемы. Первой была Амелия, очаровательная, желанная, желающая и доступная, а также слабоумная 14-летняя его племянница. Она жила в доме мистера Уэста, пока ее родители колесили по Европе, и одна мысль о ней заставляла руки хозяина дома трястись, а нос чесаться. Однако мистер Уэст вспомнил, сколько лет дают за изнасилование, отягощенные кровосмешением, и решил повременить. Вторая проблема касалась акций южноафриканской «Семь потов Лимитед». Они катились вниз, и мистер Уэст подумывал, не продать ли их, купив взамен акции международной корпорации «Танатопсис». Чтобы принять серьезное деловое решение, мистеру Уэсту следовало оценить такие факторы, как маржа прибыли, сезонные колебания, уверенность инвесторов, индекс Доу-Джонса, урожай альфальфы и многое другое. Удержать все это в голове не под силу ни одному человеку. Для голоса явно появилась работенка. Голос подумал ночь, а за завтраком заявил: «Окей, я, кажется, нашел решение. Сложность заключается в рассеянии определенных свойств, которые могут быть индуцированы в напряженных паутинных структурах». «Что-что?» – переспросил мистер Уэст. «Прочность и гибкость могут быть объединены в одной градиентной функции», – продолжал голос, «при условии, что она является абсолютной в области гомеостаза самозамыкающихся систем. Таким образом, молекулярное увеличение приводит к экспоненциальному росту прочности продукта». «Ты о чем болтаешь?» – осведомился мистер Уэст. «Мнимые нарушения законов Рошетта вызваны тем фактом, что поток энергии через конечно ориентированные паутинно-гальковые структуры может рассматриваться как простая биполярная переменная. Стоит это понять, и промышленные применения этой формы ламинирования становятся ясны». «Мне нет!» – заорал мистер Уэст. «Что вообще творится? Ты кто?» Голос не ответил. Он повесил трубку. Остаток дня в голове мистера Уэста звучали различные голоса и говорились самые странные вещи. «Мартин Борман жив, здоров и работает аудитором саентологии в Манаусе, Бразилия. Прыгушка возьмет третий на акведуке.
1: Ты потенциальный повелитель Солнечной системы, но твои злобные псевдородители заключили тебя в грязном смертном теле».
0: Эти разговоры начали беспокоить мистера Уэста. Он уже выяснил, что слышать один голос может и человек разумный, и психически нормальный. Но множество голосов слышит только сумасшедший. И что было хуже всего, его собственный голос больше не отвечал ему. Следующие несколько дней мистер Уэст пытался сохранять спокойствие и решать свои проблемы самостоятельно. Он продал акции 7 потов Лимитед, и те взлетели вверх на 5 пунктов. Он купил акции Танатопсиса, и те упали до рекордно низкой отметки, когда «Таймс» объявил появление новой сыворотки бессмертия неизбежным. Он пытался решить проблему с Амалией.
1: «Подумаем», — бормотал он, почесывая зудящий нос потными руками. «Я могу пробраться в ее комнату ночью, надев черную маску. Она меня, скорее всего, узнает, но в суде я могу все отрицать, а кто поверит идиотке? Или можно убедить ее?»

ее, что последнее слово в сексуальном воспитании – это практические занятия. Но мистер Уэст и сам понимал, что такие решения слишком опасны. Он просто не мог справиться со своими проблемами. Зачем, если этим занимался голос? Мистеру Уэсту голос представлялся его собственной копией, только размером с горошину. Голос сидел в мозгу под табличкой «Главный управляющий», воспринимал мир через чувства мистера Уэста, сортировал информацию и принимал решения. Таков был естественный, разумный порядок вещей. Но личный голос мистера Уэста больше не был слышен. То ли не мог к нему пробиться, то ли исчез вовсе. К концу недели мистер Уэст извелся от нетерпения. «Ну реши же хоть что-нибудь!» – орал он, колотя себя кулаком по лбу. Но ничего не происходило, а посторонние голоса сообщали, как получить жидкий гелий при комнатной температуре, как построить из старой стиральной машины сущностный экстрактор многоразового взлета и как ввести в технику коллажа фон из передержанных ротогравюр. Наконец, проверка генераторов завершилась, солнечная активность начала снижаться, мощность космических лучей вернулась к норме, пояса Ван Аллена сместились на 4 градуса к северу, и мистер Уэст перестал слушать голоса. Последними двумя сообщениями, которые он получил, были: «Попробуй надеть бюстгальтер без лямок на размер меньше нужного. Если это его не соблазнит, можешь бросать всю затею». И «Иди же и отведи чад моих в святилище на горе Алюси, дабы возносили они хвалы мне, ибо одно лишь сие святое место сохранится, когда сокрушат друг друга многогрешные народы огнем и чумой. И не забудь прикупить тайно побольше свободной земли в тех местах, ибо цены на недвижимость там взлетят до небес, когда в следующем году...»

И тем, что он назвал «Глазом небес», отправился в Манаус и нашел там аудитора саентологии Мартина Бормана, живого и здорового. Мистер Уэст глянул на спортивную страничку и обнаружил, что днем раньше лошадь по кличке Пригушка выиграла третий заезд на ипподроме Акведук. А на следующий день вечером мистер Уэст услышал в семичасовых новостях, что взрыв в Смитсоновском музее уничтожил большую часть коллекции чучел. Мистер Уэста это очень беспокоило. Он поспешил в киоск и накупил кучу газет и журналов. В Art Times он прочел, что Кальдерон Келли на своей последней выставке представил коллажи с использованием передержанных ротогравюр в качестве фона, одновременно воздушные и навевающие глубокие раздумья. А Science Briefs посвятил целую колонку Джорджу Вольпингу, открывшему новый метод ламинирования, использующий ток энергии через конечно ориентированный паутинно-гальковые системы. Ожидалось, что метод Вольпинга произведет революцию в ламинировании. Особенно мистер Уэст заинтересовала статья в Нью-Йоркской пост о новой религиозной колонии на северном склоне горы Алюси в восточном Перу. За Элиху Литл Джоном Картером, известным также как «Последний пророк», последовали в это пустынное место две дюжины американцев, убежденных в скором конце света. Мистер Уэст отложил газету. Чувствовал он себя странно, ошеломленным и обалдевшим. Точно сомнамбула он подошел к телефону, выяснил номер Pan American, позвонил и заказал билет в Лиму на следующий день. А повесив трубку, мистер Уэст услыхал над ухом безошибочно узнаваемый ясный голос. Его голос. «Зря ты продал 7 потов. Но ты еще можешь вернуть деньги, прикупив Танапсис, потому что в следующем месяце он пойдет вверх». Крохотный мистер Уэст вернулся на место главного управляющего. «Где ты был?» – спросил большой мистер Уэст. «Да я и не уходил никуда, просто не мог связь наладить». «Ты часом не слышал о том, что в будущем году намечается конец света?» – спросил мистер Уэст. «Я на такой бред внимания не обращаю», – ответил крохотный мистер Уэст. «Так вот, теперь об Амалии. Просто подмени ее таблетки от простуды 2 нимбуталами, а остальное, сам понимаешь». Мистер Уэст сдал билет в Перу. Акции корпорации «Танатопсис» к концу месяца поднялись на 10 пунктов, а «Амелия» подсела на снотворных. Каждый должен следовать велениям собственного голоса.

0: Королевская охота. Генрих поднялся по ступеням веранды. Типовая гостиница, таких, наверное, по всем курортным планетам разбросано уже несколько тысяч. Никакой экзотики, бревен там всяких, каминов и продымленных антисанитарных потолков с подвешенными к балкам тушами копченых представителей местной фауны. 4 спальни, 2 гостиные, внутренний бассейн, рассчитанный на 4 любителей одиночества. Да, телетайпная, она же и библиотека. С видеокассетами, разумеется. Он вошел в холл. Справа к стене был прикреплен длинный лист синтетического пергамента, на котором всеми цветами и разнообразнейшими почерками было начертано последнее послание прошлых посетителей. «Не охоться». «Не пей сырую воду после дождя».
1: «Бадули бодают голоногих».
0: «Пожалуйста, не устраивайте помойку из холодильной камеры».
1: «За гелиобатареями гляди в оба».
0: «Не охоться». «Жабы балдеют от Шопена. Можете проверить».
1: «Какой болван расфокусировал телетайп».
0: «Не охоться». Последняя запись была выполнена каллиграфическим готическим шрифтом. Несмываемый лиловый фломастер. Этот пергамент привлекал внимание только первый день, да и то на несколько минут. Они впервые отправлялись по путевкам фирмы «Гала Круиз» и уже были осведомлены об необходимости приводить в порядок захламленный холодильник и настороженно относиться к сырой воде. С бадулями же они вообще не собирались устанавливать контакт. Тем более, что еще при вручении путевок их предупредили, что охота на Палеоле запрещена.
1: Стараясь не глядеть в сторону пергамента, Генрих прошел в спальню. Тщательно оделся, зашнуровал ботинки, шел.
0: Что еще? Фляга с водой, индивидуальный медпакет, коротковолновый фон и самое главное – ринг-компас. Или просто ринг. Все взял? Так, все взял. А даже если не все, то дело займет не более получаса. На всякий случай он еще раз прошел в аккумуляторную и, не зажигая света, отыскал на стеллаже пару универсальных энергообоим, подходящих для небольшого десинтера. Вот теперь он полностью экипирован. Он подошел к выходной двери, за которой в глубокой мерцающей дали зыбко подрагивали земные звезды. Досадливо смел с дверного проема эту звездную, почти невесомую декоративную пленку и, отряхивая с ладони влажные тающие лоскутья, спустился на лужайку, где на свернувшейся траве еще разовели пятна крови. Прежде всего, надо было настроить Ринка. Компас был именной, нестандартный. Вместо стрелки на ось надета головка буратино с длинным красным носом. Нос чутко подрагивал, запахи так и били со всех сторон. Генрих положил Ринка на розовое пятно и включил тумблер настройки. Нестерпимое солнце Палеолы, до заката которого оставалось еще 136 земных дней, прямо на глазах превращала розовую лужицу в облачко сладковатого пара. Сколько полагается на настройку? 3 минуты. Только 3 минуты. А сколько уже прошло с тех пор, как прозвучал выхлоп разряда? Этого он сказать не мог. Что-то произошло с системой внутреннего отсчета времени, благодаря которой раньше он мог обходиться без часов. Темпоральная ориентация была развита у него с точностью до 2 минут. Здесь что-то разладилось. Виноват ты был жгучий, нескончаемый полдень Палеолы, длящийся 7 земных месяцев, спрятаться от которого можно было лишь внутри домика, где с заданной ритмичностью условное земное утро сменяло условную земную ночь и так далее. Или виной было то, что произошло вчера? Хотя тем условно-земным днем, который можно было определить как условный вчера, ровным счетом ничего не произошло. Перед обедом Герда отправилась купаться, Эристави поплелся за ней, Генрих же, убеждая себя тем, что вчерашнее обстоятельство нисколько его не раздражает, пошел в телетайпную и от нечего делать врубил уже отфокусированный кем-то экран. Так и есть. Депеша с подопечной Капеллы. Опасения, причитания. С той поры, как он покинул свою фирму на Капелле, на этой неустоявшейся, пузырящейся, взрывающейся планете, все время что-то не ладилось. Если бы не ценнейшие концентраты тамошнего палеопланктона, каким-то чудом вылечивающие лучевую болезнь в любой стадии, все работы на Капелле следовало бы безоговорочно закрыть. Но пока этот планктон не научились синтезировать, Генриху приходилось периодически нянчиться с Капеллой. Он пробежал глазами развертку депеши и вдруг с удивлением отметил, что не уловил сути сообщения. Что-то отвлекало. И так с ним бывало, именно там, на Капелле, когда внезапно все его тело превращалось в настороженный приемник, пытающийся

0: уловить сигнал опасности. Он знал, что такое бывает с животными, собаками, змеями, лошадьми. В таких случаях, не дожидаясь этой самой тревоги, его рука заблаговременно нажимала сигнальную сирену, и люди, побросав все, прыгали на аварийные грави-платформы и поднимались на несколько десятков метров над поверхностью, которая уже начинала пучиться, как недобродившее тесто, плеваться комьями вязкой зеленой глины и уходить в преисподнюю стремительными бездонными провалами. В таких условиях строить, разумеется, можно было только на гравитационных подушках, а ведь это такое однообразное и неувлекательное занятие. На Земле это состояние тревоги он испытал дважды. В Неаполе перед 4-бальным толчком и в Шаршанге перед 6-бальным. С тех пор во время своих недолгих отпусков он забирался только на те планеты, которые были тектоническими покойницами, как и Палеола. И вдруг сигнал, что бы это значило. Что надо отсюда убираться, вот что. Генрих ударил кулаком по выключателю. Экран погас. Черт, опять что-нибудь расфокусируется, но это поправимо. Он выскочил из телетайпной, скатился по ступенькам веранды, помчался по горячей траве. До берега было метров 150, и он отчетливо видел, что на самом краю берегового утеса стоит Эрик, глядя вниз на озеро. Значит, ничего не случилось. Ничего не могло случиться. И все-таки он бежал, не разбирая дороги, и когда выскакивал из спасительной тени под отвесные лучи солнца, его обдавало жаром, как из плавильной печи. На таких местах трава сворачивалась в трубочку, подставляя лучам свою жесткую серебристую изнанку. Бежать по ней было сущей каторгой. Реставий не обернулся, когда Генрих остановился за его спиной, тяжело переводя дыхание. Ох уж эта восточная невозмутимость. Торчит, не шевелясь на этом утесе, уже битых полчаса в своей хламиде и бедуинском платке, а под складками одежды четкие контуры портативного десинтера среднего боя. А ведь человеку в Палеоле ничего не угрожало, иначе она не числилась бы в списках курортных планет. Озера и реки вообще были пустынны, если не считать белоснежных жаб почти человеческого роста. Но все-таки голос предков не позволял Реставе доверять зыбкости неверной воды. И каждый раз, когда Герда, оставив у его ног свое кисейное платье, бросалась с крутого берега вниз, он не следовал за ней. Это было абсолютно не нужно, но он стоял на страже. Генрих не разделял его опасения и теперь неприязненно созерцал его спину в аравийской хламиде. Что эта Герда повсюду таскает за собой этого художника? Раз она объяснила мужу, что Эриставия — это тот друг, который отдаст для нее все и ничего не потребует взамен. Но ведь ничего не требовать — это тоже не бог весть какое достоинство для мужчины. Генрих еще раз посмотрел на Эри, на кисейное платье, доверчиво брошенное у его ног, потом вниз. Герда нежилась у самого берега в тени исполинских лопухов. Дно в этом месте круто уходило вниз метров на 20, а то и больше. И, как всегда бывает над омутом, вода казалась густой и тяжелой. Так вот и заглох он, чуткий звоночек тревоги. Ведь, послушайся, Генрих, голоса своей безотказной интуиции, летели бы они сейчас к матушке-земле, если не втроем, то вдвоем, то точно. Теперь он сидел на корточках над розовой лужицей. Хотя Ринка уже давным-давно настроился, все еще не мог найти в себе решимости подняться и идти выполнять свой долг. Долг человека, самого гуманного существа Вселенной. Он выпрямился, машинально достал платок и вытер руки, словно пытаясь стереть с них запах крови. Правда, этих пятен на траве было не так много, но по их расположению нетрудно было догадаться, что появлялись они при каждом выдохе раненого животного, которое должно было истечь кровью в ближайшие часы. На такой жаре мучительная перспектива. Генрих никогда не баловался охотой, но стрелять ему все-таки приходилось. Не на земле, правда, естественно, в безвыходных ситуациях, поэтому сейчас он думал только об одном. Бросить подраненное животное и медленно погибать от зноя – это всегда во все времена у всех народов считалось постыдным. Он задумчиво глянул на десинтер, перекинул его в правую руку. Заварили кашу, ему расхлебывать. Он направился к зарослям, куда вели окровавленные следы Бадули. Вот один, другой. Копытца раздвоены, как спереди, так и сзади. След странный. Никогда прежде не встречалось таких Бадуль, с позволения сказать, двусторонне копытных. Хотя видел он и однорогих, и многорогих, и плюшевых, и длинношерстных, и куцах, и змеехвостых. Попадались также плеченогие и винтошеи. что не особь, то новый вид. Но при всем невероятном множестве всех этих семейств здесь не водилось ни рыб, ни птиц, ни насекомых, и всяких там членистоногих, земноводных и моллюсков тем более. Полутораметровые пятнистые жабы, передвигающиеся в основном на задних конечностях, могли бы составить исключение, если бы не молочно-белое вымя, которое четко просматривалось перед передними лапами. И вообще все животные здесь были до удивления одинаковыми по габаритам. Их рост составлял от 150 до 180 сантиметров. И похоже, что здесь совершенно отсутствовали хищники. Все эти кенгурафы и единороги, гусилапы и бадули, плешебрюхи и жабоиды, которым люди не успели дать хоть сколько-нибудь наукообразные определения, ограничивались первыми пришедшими на ум полусказочными прозвищами. Между тем, заслуживали самого пристального внимания уж хотя бы потому, что они умудрялись безболезненно переносить не только 200-дневный испепеляющий жаркий день, но и столь же продолжительную ледяную ночь. Генри Хо, хотя он и не был специалистом по интергалактической фауне, не раз приходила в голову еретическая мысль о том, что Палеола начисто лишена собственного животного мира, и все это сказочное зверье привнесено сюда с какими-то целями извне. Тем более, что следы пребывания здесь неизвестной цивилизации налицо. Черные надолбы, радиационные маяки на полюсах и все такое. Только что здесь было создано? Полигон для проведения экологических экспериментов или просто охотничий вольер? И пока он теоретически склонялся к первому, Герда решила практически узаконить второе. Каприз этой очаровательной соломенной куколки, что значил перед ним мир какой-то захолустной Палеолы? Ведь главное, это то, что беззащитное мифическое зверье обеспечивало ей поистине королевскую охоту. Генрих передернул плечами, словно сбрасывая из себя всю мерзость сегодняшней ночи. Так, как там с ориентацией? Он положил на ладонь черную-черную коробочку, и носик-указатель безошибочно ткнулся туда, где заданный ему запах был наиболее свеж и интенсивен. А теперь только бы не было дождя. Он прошел по следу до самого края лужайки, доверив пленными подошвами тугие трубочки свернувшейся травы. От капель крови она пожухла и скукожилась, как от прямых солнечных лучей. Уж не ядовита ли эта кровь? А, стой. Предупредили бы в самом деле. Он дошел до черничника. Молодая поросль этих исполинских деревьев, а может кустов, окаймляла лужайку щетине с черными безлистыми сучками, ломкими, как угольные электроды. Да, в таких джунглях не разгуляешься, так что бадуля не могла уползти далеко. Вот и обломанные сучки. Сюда она вломилась. Он заглянул в просвет между сучьями. Внизу на рыхлой и совершенно голой почве отчетливо обозначилась ямка, где упала бадуля, и дальше неровная борозда, уходящая вглубь зарослей. Справа от борозды монотонно розовели пятна крови. Уползла-таки. И теперь ему нужно идти по следу. А может, все-таки послать Ириставе добить животное? Он не только художник, он еще охотник. Но Генрих знал, что пока он находится здесь, на Палеоле, ни один из этих двоих больше не получит в руки оружие, так что придется все заканчивать самому. Он бросил последний взгляд вниз на ямку, и вдруг среди сбитых сучков заметил что-то чуть поблескивающее, свернутое спиралькой. Рога. Небольшие изящные рожки. Это ж надо умудриться одним выстрелом сбить оба рога. Нет, сейчас важно. Главное поторопиться, а то она заползет не весь куда. Он обошел стороной заросли черничного молодняка и некоторое время двигался по какой-то звериной тропе. Понемногу заросли стали реже и выше. Кроны над головой сплетались, образуя сплошную темно-оливковую массу. И внизу можно было идти, даже не нагибаясь. Генрих проверил направление Коринка. Все правильно, он идет на перерез движению раненого животного. Если оно успело проползти вперед, то след должен вот-вот показаться. Прозевать он не может. Земля, несмотря на жару, мягкая и влажная. Ну, просто мечта для следопыта-новичка. Да, вот и следы. Так вот, чьи следы? Не бадулины же в самом деле. Он хорошо помнит ее след. Копытца раздвоенные как сзади, так и спереди. А тут когтистая четырехпалая лапа. И зеленоватая слизь в углублениях почвы и на древесных корнях. Объяснение тут могло быть только одно. Кто-то цепкий и скользкий, словно громадный ящер, полз прямо по следу раненой бадули, не отклоняясь ни на дюйм. Зачем? Впрочем, это ясно. Желаемая развязка наступит даже раньше, чем он попытается вмешаться. И почему на Палеоле не должно быть хищников? Пусть не опасных для человека, но хищников. Он уже хотел повернуть назад, но что-то его остановило. Может быть, мысль о тех, что оставались там, в ночном коттедже. Ведь чем дольше он будет отсутствовать, тем больше надежды на то, что они догадаются покинуть Палеолу до его возвращения, и тем самым избавят его от тягостного диалога. И, кроме всего прочего, оставался долг перед Бадулей. Долг, который он сам наложил на себя. Долг требовал однозначно убедиться в том, что эта злосчастная коза убита или покончила счеты жизнью иным способом. Иначе до конца дней своих будет он чувствовать свою вину. И потом его еще раздирало любопытство. Ящеров они не наблюдали еще ни разу. Он поставил десинтер на предохранитель и двинулся дальше по жирному палеольскому чернозему. Удивительно, он плодороден на вид, и как-то странно, что из него не торчит ни мелкой травки, ни мха. Одни литые непоколебимые стволы совершенно одинаковых деревьев. Время шло, и Генрих чувствовал, что начинает раздражаться. Влажная атмосфера тенистых джунглей отнюдь не способствовала быстрой ходьбе. Однако каков запас сил, да и крови у здешних тварей? Или Бадуля подгоняет страх перед преследующим ее ящером? Да ящер ли это? Это был ящер. И в просветах между черными гладкими стволами Генрих наконец разглядел это странное нежно-зеленое тело. Он напоминал огромного панголина, только уж больно неуклюжего. Крупная грубая чешуя тускло поблескивала, когда на нее падал редкий солнечный зайчик. Двигался панголин вовсе несуразно, как человек, имитирующий на суше плавание на боку. Генрих рискнул приблизиться, но панголин повернул к нему заостренную морду, зашипел. Черный узкий язык свесился до земли. Черт знает эта тварь, может, она ядовита. Генрих решил обогнать своего конкурента. Он ускорил шаг и, держась на приличном расстоянии, короткими перебежками обошел ящера и двинулся впереди как можно быстрее, стараясь снова выйти на след Бадули. Если верить не подводившему раньше чутью ориентации в пространстве, то подранок вел его по плавной дуге, чуть склоняясь влево. Значит, след будет вот за теми деревьями. Он присмотрелся к посветлевшим стволам и чертыхнулся. Вот напасть, огуречные пальмы. Мало того, что они почти не дают тени, но к тому же и ходить под ними практически невозможно. Россыпи лиловых огурчиков. Чтобы поставить ногу, нужно прежде разгрести целую груду этих плодов. Чтобы найти след, как бы не пришлось встать на четвереньки. Это предположение заставило его еще раз выругаться про себя и полезть в карман. Совсем забыл про Ринка, тоже мне охотник. Он щелкнул затвором, и блестящая игрушечная головка завертелась вокруг оси, отыскивая точку, откуда шел заданный запах. Сейчас он уткнется в груду аметистовых плодов. Ничего подобного. Носик прибора точно указал вправо, где должен двигаться зеленый панголин. Генрих встряхнул Ринка, снова отпустил затвор. Носик неуклонно тяготел к ящеру. Так. Приборчик спонтанно переориентировался на другой запах. Следовательно, придется положиться на естественный индикатор. Чутье хищника, который он сам приведет. Который сам приведет охотника к намеченной жертве. Надо только держаться не очень близко. Вдруг этот ползучий гад обладает маневренностью яванского носорога, который тоже, на первый взгляд, кажется неповоротливым. Но панголина пока не было видно. Он не торопился выбираться из-под тенистых деревьев на эту огуречную поляну. Генрих присел, вытирая пот. Еще ж противно. Изменил своему золотому правилу. Никогда не занимайся ни своим делом, и вот вам. Болтайся в этой тропической бане, тычься вслед, как фокстерьер. А там, позади, в прохладной тиши земного пространства и времени, ограниченного стенами их домика, уже потускнели призрачные законные звезды, и крик магнитофонного шантеклера возвестил приход зари. Постараль! А что? Да. Да, постараль. И втайне ему хочется туда, назад, во вчерашнее утро, когда еще ничего не случилось и ничего не обещало случиться. Недобро усмехнулся собственным мыслям. Вчера, когда ничего еще не случилось. Оказывается, он уже обзавелся точкой отсчета времени. При одном воспоминании о тиши и прохладе вчерашнего утра стройки горячего пота еще проворнее побежали по его спине, и пришлось почесаться лопатками о графитовую древесную ветку. Так, что ж там было вчера утром? Да ничего особенного. В ожидании традиционного парного молока Генрих с Эристави сидели на тенистой лужайке в легких плетеных креслах. Да, все было так. Так же, как и каждый день. Герда вынырнула из зарослей, волоча за собой на белом пояске некрупного упирающегося единорога. Одного зверя таки заарканила, констатировала она, и без того очевидный факт. Больше нету. Кругом одни жабы, и все трутся о деревья. К чему бы это? К дождю, отозвался Генрих. Вероятно, он сказал это так занятый собственными мыслями, но, тем не менее, это было похоже на истину. Дней 10 назад, перед первым и единственным дождем, на местную фауну напала повальная кучесуха. И единороги, и гуселапы, и бадули всех мастей оставляли клочья своей шерсти на прибрежных камнях, стволах исполинского черничника и даже на углах их коттеджа. Жабы, кстати, страдали меньше остальных. То, что они снова стали сходиться к озеру, тоже предвещало дождь, и не просто дождь, а тропический ливень, который, еще не достигнув земли, будет скручиваться в тугие водяные жгуты, способные сбить с ног мастодонта. Через 10 минут после начала дождя по размытым звериным тропам уже помчатся ревущие потоки, и полеловившие от холода жабы будут прыгать с нижних ветвей в эту мутную стремительную воду, которая понесет их прямо в озеро. «Сходи за хлебцем, Эри», — попросила Герда. «А то эта скотина и минуты спокойно не простоит». Эри проворно сбегал на кухню, выгреб из духовки еще теплые хлебцы, но обратно на лужайку предусмотрительно не пошел, пометуя о пристрастии некоторых рогатых голым ногам. Он высунулся из кухонного окна, подманивая единорога только что отломленной дымящейся горбушкой. «Не давай скотине горячего», — велела Герда. «А ты полагаешь, что трава на солнцепеке холоднее?» Он все-таки подул на хлеб, потом обмакнул его в солонку. «Ну, иди сюда, Бяша». Единорог дрогнул ноздрями и потрусил за подачкой, проворно перебирая мягкими львиными лапами. Герда подогнала его, и когда он тянулся за горбушкой, ловко просунула под него ведерко. Зверь жевал, блаженно щурясь, и в подойник начали капать первые редкие капли. Герда, придерживая ведерко ногой, принялась чесать пятнистый нерпичий бок. Единорог фыркнул, в ведро ударили белоснежные струи. Это животное не нужно было даже доить. Оно отдавало избыток молока абсолютно добровольно. Герда выдернула ведерко, нацедила мрака в кружки, положила в маленькие корзиночки по теплому хлебцу, угостила мужчин, потом скинула туфли и забралась в свою качалку с ногами. «А ты что, постишься?» — спросил ее Генри. «Да как-то приелось. Да и жарко». Она не очень-то дружелюбно следила за тем, как мужчины завтракают. Когда кружки опустили, она подождала еще немного и коротко спросила: «Ну и как сегодня, вкусно?» «Как всегда», — отозвался Эри. «Бесподобно». Генрих снисходительно кивнул, стряхивая крошки с бороды. «Тогда будь добр, Эри», — попросила Герда каким-то особенно страдальческим тоном. «Достань мне из холодильника одну сосиску. Там на нижнем этаже открытая жестянка». Эри, расположившийся было на кухонном подоконнике рисовать все еще пашущегося внизу единорога, кивнул и исчез в глубокой прохладе холодильного подвала. Наконец он снова появился в проеме окна, шуганул единорога и протянул Герде вилку с нанизанной на нее четырехгранной сосиской. «Благодарю», — сказала Герда с видом великомученицы. Все последние дни она демонстративно питалась ледяными сосисками. «Между прочим, забыла спросить», — продолжала она каким-то подозрительно невинным тоном. «А вчера молочко от нашей коровки было не хуже, чем обычно?»
1: Мужчины недоуменно переглянулись. «Вроде бы нет, не хуже».
2: «А это было жабье молоко», — сообщила она, помахивая вилкой и наслаждаясь произведенным эффектом. «Это вам за то, что вы кормите меня всякой консервированной пакостью».
0: Эри просто онемел. Дело было не в том, что именно она сказала. Главное, что она так говорила со своим мужем. До сих пор он был для нее неоспоримым господином и повелителем, еще бы сам Кальварский, гений сейсмоархитектуры, величайший интуитивист обжитой галактики, без которого не возводился ни один город в любой сейсмозоне, и миловидный дикторша периферийной телекомпании «Австралиф», обслуживающий акваторию Индийского океана. 7 лет ничем не омраченных патриархальных отношений, и вдруг...
1: «Ты просто устала от безлюдья, детка», — сказал тогда Генри. «Давай-ка собираться на большую землю».
2: «И не подумаю», — возразила она. «Я еще не взяла от Полиолы все, что она может дать».
0: Он и сейчас пил бы свою утреннюю кружку молока. От жабы или от единорога не все ли равно, вкус одинаковый, если бы не охота. Не сидел бы в этой лиловой огуречной россыпи, тупо глядя слепающимися от усталости глазами на появившуюся из-за деревьев нелепо ковыляющего панголина. Явился-таки искомый гад. «Этот раз придется пропустить тебя вперед. Валяй. Догонишь бадулю? Не может она удирать без остановки. Тогда можно будет выстрелить поверх твоей головы. Не бойся, десинтер неразрывного действия. Без обеда ты не останешься. А опередить тебя нужно из соображений гуманности». Генрих отступил за огуречный ствол и подождал, пока ящер, по-прежнему двигаясь судорожными толчками, прополз мимо. Выйдя из-за дерева, Генрих с удовлетворением отметил, что панголин проделал в россыпях огурцов заметную борозду. Не надо разгребать пупорчатые плоды, чтобы дойти след с четырехпалой лапой. Сколько он шел, осторожно ступая на панголиний след? 30 минут или 30 дней?
1: Убийственное однообразие колоннады растительных монстров могло усыпить на ходу и усыпляло. Из этого полудремотного состояния Генриха вывело падение. Под ногой хлюпнул раздавленный огурец, и он почувствовал, что лежит на боку, и в левой кисти нарастает боль. Ящер обернулся, прошипел что-то на прощание и исчез как-то особенно неторопливо. Радигат ползучий, невольно понеслось в голове. «Я ж тебя догоню. Вывихнуть руку — это тебе не десинтером по боку». Он вдруг похватился. Сейчас выходило, что гнался уже не за Бадули, а за этим вот зеленым выползком. Это чувство досады, нетерпения и собачьей тяги вперед по следу есть, вероятно, атовистический охотничий инстинкт, существование которого он до сих пор не верил. Он положил десинтер на колени, выдернул из медпакета белую холодную ленту и наскоро перетянул кисть руки. Поднялся, поискал глазами. Здесь растительной зелени не было, так что поблескивающую салатную чешую панголина он должен был усмотреть издалека. Так ведь нет. И непрерывно прибывающая гуричная каша уже затянула след. Генрих выругался, засек направление по ринку и медленно двинулся дальше, разгребая огурцы. Он упал еще раза четыре, в последний раз на больную руку. Мелькнула мысль, а не послать ли всякие чертям, не вызвать ли аварийный вертолет. Но тот же новорожденный охотничий инстинкт не дал этой мысли овладеть усталым обмякшим телом. Он шел и шел, и когда впереди, наконец, тускло блеснуло слизистое тело панголина, он увидел в просвете между деревьями беспорядочно валяющиеся огромные ржавые трубы. Об одну из них самозабвенно терся ящер. Генрих, стараясь не шлепнуться, осторожно приблизился. Ящер повернул к нему внезапно потолстевшую морду, встряхнулся так, что с него слетело несколько крупных чешуек и с завидной легкостью юркнул в трубу. Через некоторое время он показался из дальнего ее конца, пересек чистое пространство, огурцов стало меньше, дополз до следующей трубы, почесался и влез в нее. С третьей трубой процедура повторилась. Ящер был уже достаточно далеко, и Генрих обратил внимание на то, что после пребывания в каждой из труб ящер как бы розовеет. Он подошел поближе и поднял тяжелую с ладонь пластинку чешуи. И вовсе это была не чешуя, а слипшийся тугим конусом клок шерсти бадули. Налет, покрывающий жесткие, утончающиеся к концу ворсинки, делал их зеленоватыми. Они пахли кровью. Но ведь этого не могло быть. Генрих потряс головой. Такая трансформация всего за несколько часов. А что толку размышлять, предполагать? Надо просто-напросто догнать животное, подстеречь на выходе из очередной трубы, и все станет ясно. Пятнистое, зеленовато-розовое тело, похожее на исполинского аклосотля, мелькнуло и исчезло в коричневом джерле. Но дальше трубы шли навалом, в 3-4 наката, трубы. Он наклонился, потрогал. Ну, естественно, никакие это не трубы, свернутые пальмовые листья, причем каждый с хорошей парус. Вероятно, таков уж был жизненный цикл этих необычных деревьев. Сначала опадали листья, потом на верхушке ствола начали высыпаться семечки, то бишь огурцы. Он забрался на одну из этих гигантских сигар. Ничего, выдержало. Но стало хуже, когда сигары пошли штабелем. Он поколебался немного, потом все-таки полез в отверстие. Это была не та труба, через которую проползло животное. Генрих уже не рисковал называть это существо ни бадулей, ни панголином. Преодолев препятствие, Генрих растерялся. Впереди был сплошной завал. Вызывать вертолет бессмысленно. Ринка не возьмет след с высоты птичьего полета. Он снова протиснул свое тело в потрескивающую трубу. Часа через два он порядком обессилел. Подполз к выходу из очередной трубы, но вылезать не стал, а перевернулся на спину и блаженно вытянулся. Труба была шире предыдущих, прохладная и упругая на ощупь. Вот если на такую встать, уже не выдержит, сплющится. И цвет не ржавый, а серо-серебристый, как земная мать и мачеха с изнанки. Сколько поколений резвящихся дачников сменило друг друга на этом курортном становище, и все они заученно повторяли полусказочные названия животных, по числу переваливших за добрую сотню. И никому не пришло в голову поразмыслить над тем, а не есть ли это один-единственный вид, этакий млекопитающий хамелеон. Это озарение сошло на Генриха разом, и он с ужасом и с каким-то восторженным изумлением понял, что преследовал не бадулю и не ящера, он догонял палеота. Самое необыкновенное существо, когда-либо встреченное человеком во Вселенной. Обессиленный не столько жарой и болью в руке, сколько этим потрясшим его открытием, Генрих все еще лежал внутри сигары, полуприкрыв глаза и собираясь с мыслями.
0: Догнать этого хамелеона Мимикрадона он должен. Это просто необходимо. А вот что с ним дальше делать?
1: Это будет видно на месте.
0: «Ну, выкарабкивайся отсюда, уволень», — сказал он себе. Трубы здесь были звонкие, сухие, больше метра в диаметре. Преодолевать их было сущей радостью. А еще через четверть часа и они кончились, и Генрих пошел по земле, устланный опавшими, но еще не начавшими сворачиваться листьями. Естественный ковер был упруг и как будто помогал ходьбе. К тому же на граненых столбах стали появляться еще не опавшие листья, торчавшие так, словно они были поставлены в узкие вазы. Тень под ними была прохладная и кислова, они источали знакомый запах истертого в пальцах щавелевого стебелька. Ринка уже не рыскала, твердо держал направление. Цель была близка. Генрих прибавил шагу. Теперь он твердо знал, что будет делать. Догонит Палеота, на всякий случай накинет на морду петлю, затем завалит на бок и свяжет лапы. А тем временем подоспеет вызванный по фону вертолет.
1: Есть ли в медпакете что-нибудь анестезирующее и парализующее?
0: Ах ты пропасть, он и забыл, что это пакет-одиночка.
1: Анестезор вкладывается только в пакет двойку, когда на вылазку идут двое. Действительно, зачем он одинокому путешественнику? Ведь такого случая, как этот, никто не мог предположить.
0: Ну, довольно. Справимся и без фармакологии. Он только связать покрепче.
1: Связать. Горе-охотник. Он даже не удосужился захватить с собой веревки. Вот что значит браться не за свое дело. Тысячи тысяч раз он радовался тому, что всегда делает только свое дело, и поэтому у него все в жизни получается без сучка и задоринки. Строить это его дело. Вытаскивать из-под лавины зазевавшихся практикантов – это тоже его дело. Сдав то, что практически невозможно было построить, да еще там, где никто никогда не строил, потом учинять вселенский сабантуй с озером сухого шампанского, весьма произвольное толкование сухого закона, действующего на некоторых планетах, и это было его дело. Еще многое было его делом, и только сейчас он вдруг подметил, что в этих самых своих делах он не был одинок, как теперь. Их всегда было много. Сотрудников, практикантов, друзей, поклонниц. А он попался. И капкан одиночества захлопнулся за ним. Если бы не Эри, он бы давно сказал жене: «Бежим отсюда». Но перед этим художником он пасовал. Играл роль великого кальварского. Доигрался. Впереди послышалось журчание воды. Он шел и шел, не видя ни реки, ни озера, пока понял, что журчание доносится снизу, из-под листьев. И странно было идти по этому зыбкому, хлюпающему настилу. Но листья вдруг кончились, и он оказался по щиколотку в воде. Чистое галечное дно не таило никакой опасности, и впереди было, похоже, мелко. Огуречные листья, увенчанные парусами гигантских листьев, торчали здесь теперь прямо из воды, и только немногие сохранили около ствола крошечный островок, не более метра в поперечнике. И на одном из таких островков что-то мелькнуло, тяжело плюхнулась в воду и поплыла дальше, двигаясь судорожными толчками. Генрих мог бы заранее предсказать, какой вид примет Палеот. Да, на этот раз это была жаба. Только непривычно белоснежная, а розовато-пятнистая. Может быть, страшная рана на боку, которую он успел разглядеть, несмотря на изрядное расстояние и глухую тень, создаваемую плотно сомкнутыми вверху листьями, затрудняла процесс депигментации. Или Палеот намеренно прибегал к защитной окраске. Несколько раз жаба подпускала его на расстояние прицельного выстрела, но в последний момент рябая туша стремительно окуналась в воду, и погоня, которой не виделась конца, возобновлялась во всей своей безнадежности. «Да постой же ты, глупая!» — уговаривал ее Генрих, не то про себя, не то в полголоса. «Постой! Этот бег бессмысленен и жесток. Если бы у тебя был хоть шанс, я отпустил бы тебя, но шанса этого нет. Я вижу, как ты теряешь последние силы и последнюю кровь. Если бы не вода по колено, я давно догнал бы тебя». Так остановись же здесь, в этой пахучей, журчащей тени, где только черная колоннада граненых стволов, да мелкая звонкая галька под ногами, да неторопливо струящаяся вода, такая одинаковая на всех планетах. Зачем же возвращаться на сушу, где солнце и нестерпимый зной? Послушай меня, останься здесь. Не отдавая себе в этом отчета, он поступал точно так же, как несколько тысячелетий тому назад поступали его предки, охотники древних времен. Я не рассчитал наших сил. Я ошибся. Хотя и мог бы догадаться, что для того, чтобы выжить на вашей нелепой палеоле с пеклом ее дневного солнца и ледяным адом ночной мглы, надо иметь гораздо больше выносливости, чем у земных существ, разумных и неразумных. И вот я, слабейший, прошу тебя, остановись. Если я не догоню тебя, брошу эту затею и оставлю тебя умирать в этом водном лабиринте, никто об этом не узнает. Никто не будет ни о чем догадываться, кроме меня самого. Со мной-то это останется до самой смерти моей.
2: И уже я буду не я. Ты прикончишь Кальварского, понимаешь? Вот почему я прошу у тебя пощады. Я взялся не за свое дело, и мне не по силам довести его до конца, хотя брался ли я. Оно просто свалилось мне на голову, как снег, как беда. Я уже начинаю лицемерить и перед тобой. Я знаю, за что. Видишь ли, я однажды взял живого человека, женщину, и сделал из нее для себя украшение. Безделушку. Так надевают на банкет запонки. Красиво, изящно и, главное, так приятно. Конечно, так бывало не раз. Мужчина берет в жены женщину, не давая ей взамен ничего, кроме места подле себя. Сколько уж раз так бывало за сотни и тысячи лет, и почти всегда безнаказанно. Нам прощали, прощают и будут прощать. И меня прощали бы всю жизнь, не занеси нас нелегкой на палеолу. Здесь, вероятно, неподходящий климат. Вот и поломалось то, что могло благополучно продолжаться не такой уж короткий человеческий век. Мне просто не повезло. И тебе. Расплачиваться приходится только нам двоим, мне и тебе. Убивать, знаешь, тоже не сахар. Если бы у меня была возможность предлагать, я выбрал бы борьбу на равных, где или я тебя, или ты меня. Но сегодня выбора нет. И давай кончать поскорее. Я все бреду и бреду по этой теплой водице, и конца и края не видно, и деревья пригнулись ниже, и ни одного просвета вверху, и все темнее и темнее, и я опять не успеваю прицелиться, а я уже и на ногах-то не стою, а ведь предстоит еще дождаться вертолета. Еще как-то пробираться через эту чащу, резать десинтером, что ли.
1: Смутное беспокойство заставило его поднять голову. Темно. Слишком темно. Но до здешнего вечера еще много земных дней. Крыша, сотканная из гигантских листьев, всего в 3-4 метрах нависала над головой. Он таки выискал просвет между этими бархатисто-серыми, словно подбитыми теплой байкой лопухами. Но когда он глянул в эту щель, то даже не понял в первое мгновение, что же там такое. А когда понял, то разом позабыл и свою усталость, и раздражение, да и самого Палеота, упрямо и безнадежно удиравшего от него без малого земные сутки. Потому что там, прямо над самой листвой, почти задевая ее своим тепло-лиловым брюхом, нависла грозовая туча. А о дожде на Палеоле Генрих уже имел представление. Он попытался сосредоточиться и прикинул. Даже с учетом его ползания на четвереньках в огуничных выкуричных россыпях и с преодолением штабелей лиственных труб, со всем этим водоплаванием он проделал за это время не меньше 25-30 километров. Допотопный вертолетик, приданный их базе отдыха, проделает этот путь по пеленгу за полчаса. Но вот пробьется ли он через грозовой фронт? Скорее всего, молнии расколошматит его на третьей минуте. А другого вертолета нет. И ничего более современного здесь тоже нет, потому что существует нелепая традиция. На заповедных планетах пользуются техникой пещерной эпохи. Да, девственные леса Палеолы были ограждены от выхлопа струй турбореактивных вездеходов. И за эту бережливость Генриху предстояло расплатиться в самом недалеком будущем. Из безвыходного оцепенения его вывело усиливающееся журчание. Вода прибывала. Видимо, где-то неподалеку дождь уже начался, и через несколько минут эта тихая заводь должна была превратиться в бешеный поток, какой они наблюдали 10 дней назад. Выход один. Забраться на дерево. И поскорее. То есть так скоро, как это может сделать человек, не имеющий ни веревки, ни ножа. На вид поверхность ствола была твердой, как сталь, но под разрядом десинтера она вдруг с шипом и пеной начала превращаться в кипящий кисель. Ах ты! Вместо ступеньки клейкая промоина. Не, не выход. Давай, великий Кальварский, шевели мозгами. Ствол отпадает. А листья? Вот один свесился совсем низко. До него 3 метра. Ни рукой не достанешь, не допрыгнешь. Но можно пробить десинтером маленькую дырочку, а в медпакете еще осталась лента. На то, чтобы проделать отверстие и накинуть на него бинт с грузиком, потребовались секунды. Генрих осторожно притянул лист к себе, больше всего на свете боясь, что сейчас он отделится от своего основания. Нет, обошлось. Он встал на конец листа ногами, провел ладонью по гладкой поверхности. Да, по ней вверх не взберешься, а если разрезать... Точными движениями он рассек лучом левую половину листа и еще несколько толстых лент, истекающих терпким соком, свесились серебристой бахромой. Так, теперь связать каждую пару двойным узлом и по этим узлам забраться наверх. Сделано, и уже там, держась за толстенный черенок, Генрих глянул вниз. Окрестные деревья торчали из мутной воды. Если его смоет вниз... Он прополз еще немного... И вздохнул с облегчением. Основания всех черенков, уходя в глубину ствола, образовывали коническую чашу, на дне которой виднелись крохотные, не крупнее фасоли, огурчики. Он успел еще пожалеть о том, что не догадался отрезать кусок листа и прикрыться сверху, когда первые капли дождя застучали кругом с угрожающей частотой. Дерево, на вершине которого он укрывался, было немного ниже остальных, и поэтому вокруг себя он не видел ничего, кроме листьев. Дождь шел сплошной стеной. Розовая молния вспыхнула у него перед глазами. Он присел и невольно зажмурился. Молнии, прямые, неразветвленные, били под несмолкаемый грохот разрядов. Где-то невдалеке шумом повалилось дерево, затем другое и третье. Гроза бушевала уже около получаса, и Генрих не смел взглянуть вниз, где вода, наверное, поднялась до середины ствола. От усталости и нервного напряжения его била дрожь. Под сплошным потоком дождя не хватало воздуха. Если это продлится еще часа два, то он не выдержит. Сползет вниз с наполненную водой чашу, и никто никогда не найдет его здесь. А ведь до сегодняшнего дня ему так не хватало именно воды. Удушливый полдень Палеолы толкал его к озеру. Только здесь он узнал, что Герда была неплохой пловчихой. Правда, Генриха раздражало то обстоятельство, что на берегу, как алебастровая колонна, торчал в своей неизменной белоснежной хламиде Ристави. Конечно, наблюдать это всегда было неотъемлемое право художника, но уж лучше бы он плавал вместе с ними, хотя бы по собачьи. Герда заплывала далеко, на самую середину озера, один раз даже на другую сторону. Именно там они впервые увидели огуречное дерево. Громадный, высотой с Александровскую колонну, графитовый стакан. Листья с него уже опали, и прямо через край верхнего среза перекатывались пузырчатые светло-сиреневые огурчики. Словно стакан варил их, как безотказный горшок братьев Гримм. Огуречная каша затянула бы весь берег, если бы здесь не паслось великое множество местной фауны, с хрустом уминавшей свежевыпавшие огурцы. Они еще долго забавлялись бы этим огородным монстром, если бы глаза Герды вдруг не расширились от ужаса. Он глянул туда, выше по откосу, и тоже увидел это. Они еще несколько минут стояли, читая готическую надпись, сделанную лиловым несмываемым фломастером, а затем тихо опустились к воде и как-то удивительно согласно пересекли озеро.

Все это время на высоком берегу недвижно белела хламидая Риставель. Взгляд художника был спокоен, почти рассеян. Сейчас, когда рядом с его божественной Гердой был муж, его не пугала потенциальная опасность темно-зеленых озерных глубин, над которыми с легкостью золотистой уклейки скользило светлое женское тело. В других случаях присутствие Генриха как бы не замечалось художником, не принималось в его внимание. Их сферы никогда не пересекались. Ристави боготворил Герду и рисовал ее. Муж не умел ни того, ни другого. Сосуществование их было мирным, ибо обе существующие стороны добродушно желали своему противнику провалиться ко всем чертям, но не более. Оба были слишком заняты. Генрих ничего не деланием, Ристави созерцанием в присутствии Герды и рисованием в ее отсутствии. Выжимая волосы и не глядя на художника, Герда прошла так близко от него, что он явственно слышал звон каждой капли. Следом, посапывая от усталости, тяжело взбирался с камня на камень Генрих. В любом случае, он попросту прошел бы мимо, но сегодня был особый случай. «Странное дело, Ристави», — проговорил он, останавливаясь перед художником. «Там, на другом берегу, могила. Но мы ведь не оставляем своих на чужих планетах, но там... имя человека». Они возвращались к своему коттеджу, стараясь ступать как можно тише, словно боясь спугнуть густую и жаркую тишину бесконечного полдня. Когда они подходили к дому, внутри его раздался мелодичный удар гонга, и благодушный немолодой голос возвестил: «Солнце село, спать, дети мои, спать. Завтра я разбужу вас на рассвете, приятных сновидений». Солнце стояло прямо в зените, и они взбежали по горячим доскам крыльца, ступая по собственным теням. И когда они перешагнули через порог, проемы окон и дверей бесшумно затянулись непрозрачной пленкой. Сумеречная прохлада наполнила дом шорохами влажных листьев, гудением майского жука и мерцанием земных звезд. А там снаружи продолжало сверкать бешеное белое солнце, и до заката его оставалось еще более 100 земных дней. Воспоминание о солнце вернуло Генриха к действительности. Озеро, могильный камень с лиловой надписью – все это приобрело четкость и правдоподобие бреда. Еще немного, и он совершенно перестанет владеть собой. Солнце, надоевшее до судорог, где ты? Дождь прекратился, когда он терял сознание. Час ли прошел? Или три? Этого он не мог определить. Тучи все так же ползли, чуть не задевая верхушки деревьев, и между ними и туголиственные крыши этого необычного на

0: не задумываясь, прыгнул вниз мутноватую, подступающую к самой листве воду. Течение подхватило его, понесло от одного ствола к другому. Он экономил силы и не особенно сопротивлялся. Два или три небольших водоворота доставили ему пару неприятных минут. Пришлось погружаться с головой в воду. Он уже начал бояться самого страшного, что он потерял направление и теперь плывет вглубь водяного лабиринта, когда перед ним вдруг черным барьером поднялась базальтовая стена. Если бы не дождь, поднявший уровень воды, эта стена стала бы почти непреодолимым препятствием на его пути. Сейчас же он проплыл немного вдоль нее, отыскивая место, где она шла почти вровень с водой, и, наконец, ползком взобрался на берег. И только тут он понял, что больше не в состоянии продвинуться вперед ни на шаг. Даже вот так, на четвереньках. Он лежал лицом вниз, и перед его глазами влажно блестела полированная поверхность черного камня. Пока нет солнца, он позволит себе несколько минут сна, а за это время прилетит вертолет. Он нащупал на поясе замыкатель автопеллинга, контакт. Ну вот, еще минут 30-40, и все закончится. Он медленно прикрыл глаза, но темнота наступила раньше, чем он успел сомкнуть ресницы. Сон это был или воспоминание? Наверное, сон, потому что он попеременно чувствовал себя то Генрихом Кальварским, то каким-то сторонним наблюдателем. Или вдруг начинал ловить мысли собственной жены. То, чему ему не удавалось в течение всей их совместной жизни. Он слышал ее? Сновидение отбросило его назад в прохладу вечерней... В прохладу вчерашней ночи, и южные звезды мерцали в едва угадываемых окнах. «Оставь нас в покое», — просил он. «Или ты действительно хочешь натолкнуть Эри на мысль о свежем бифштексе?» «Что за пошлость наталкивать на мысль? Если бы я захотела свежего мяса, то я бы так ему и сказала. Поди застрели бадулю и зажарь мне ее на вертеле». «И подстрелит, и зажарит?» «И подстрелит, и зажарит. И на попечении этого браконьера остается моя жена, когда я отбываю на капеллу». «Надо тебе заметить, что ты слишком часто это делал, царь и бог качающихся сейсмо неустойчивых земель. Слишком часто для любого браконьера, но только не для Эри». «Его божественные, недоступные, неприкасаемые герды?» «И его божественные, да, недоступные, да, неприкасаемые герды». И тут он услышал не слова, а ее мысли. «Какая жалость», — повторяла она. «Какая жалость». Пока все напрасно. Она действительно не пыталась навести Эри Стави на мысль об охоте. Зачем? Она охотилась сама, но ее охота здесь, на Палеоле, была пока нерезультатной. Она расставила капкан, цепкий капкан собственного каприза, и осторожно, круг за кругом, загоняла в него Генриха. Он должен был сдаться, сломиться, в конце концов, попросту махнуть рукой. Он должен был в первый раз в своей жизни подчиниться ее воле. Но с этой поры она не позволяла бы ему забыть об этом миге подчиненности всю их оставшуюся жизнь. Но дичь ускользала от нее, и Герду охватывало бешенство. «Хорошо. Я больше не прошу у тебя ничего, даже такой малости, как одно утро поистине королевской охоты. Нет, так нет. Теперь меня просто интересует, насколько всемогуще это рабское почитание параграфов и правил, и твое твердолобое нежелание поступиться ради меня хоть чем-то. Меня интересует, почему ты, мой муж, не хочешь выполнить мое желание? Эри Стави смог бы. Хотя, насколько я помню, я не позволяла ему коснуться даже края моего платья».
1: «Потому что это значило бы нарушить закон».
0: «Да его тут все нарушали, ты что, не догадываешься? Все, кто приписывал на нашем пергаменте, не охоться. Думаешь, почему? Да потому, что при всей своей непривлекательности здешние одры, конечно, еще и несъедобны. Я обо всем этом давно догадалась, как видишь, мечтаю не о бифштексе».
1: Он понял ее. Почувствовал, как она смертельно устала. И вовсе не от нескончаемого полдня Палеолы, а от собственного вечного пребывания в двух ипостасях одновременно: Герды Божественной и Герды Земной.
0: 6 лет назад перед ней стал трагикомический выбор Коломбины между сплошными буднями и вечным воскресеньем. Она выбрала первое. Но воскресные праздничные огоньки продолжали дразнить ее изо всех углов. И Эри, и не только Эри. Он был самым верным, самым восторженным, самым почтительным. Но были же и сотни других. Тех, что ежедневно видели ее в передачах

Австралифа. Самые сумасшедшие письма она получала с подводных станций. Да и китобасы были хороши. Если бы не стойкая и флегматичность Генриха, дело давно бы уже дошло до бурных объяснений. Атмосфера бездумной восторженности, питательная среда, в которой культивируются хорошенькие теледикторши, незаметно стала для Герды жизненной необходимостью, когда она на свою беду случайно попалась на глаза самому Кальварскому. И все пошло прахом. Если на телестудии с грехом пополам он еще проходил, как супруг нашей маленькой Герды, то во всей остальной обжитой части галактики уже она сама была обречена на вторые роли. И даже на эти роли рядом с Кальварским годилась такая особа, которая смотрелась по высшему классу. Это требование было соблюдено, и Генриха больше ничего не волновало. Рядом с ним была Герда, а в остальном хоть трава не расти. За 6 лет супружества роли не переменились, почти не изменился и сам Кальварский. Герда знала, что бы она ни сделала, ему все будет безразлично. Она вот так босиком может забраться на Эверест, а он только пожмет плечами. И странность его полусна, заставлявшая его дословно воспроизводить все происшедшее минувшей ночью, принудила его условно воочию увидеть и услышать ее. «Я жду», — напоминает Герда. И ее свистящий шепот разносится, наверное, по всей полиоле. Я не шучу. Немигающие остановившиеся глаза обращены к Эреставе. Он знает, что эта женщина не шутит. Он знает, что недопустимое произойдет, и не только потому, что так повелела она. Просто слишком долго тянулось другое недопустимое. Не имея на то никаких прав, он все-таки находился подле этой женщины. Это не могло кончиться просто так ничем. Но ведь чудовищные поступки не всегда расшвыривают людей подобно взрыву. Иногда они связывают. Сопричастностью пусть, но связывают. Он поднимает свой десинтер. Прицельный 12-миллиметровый среднедистанционный разрядник. Он был слишком хорошим стрелком, этот потомок древних охотников, и никогда не пользовался разрывным оружием. Он и сейчас знает, что не промахнется. Если медлит, то только потому, что так и не может решить все-таки промахнуться ему или точным выстрелом в глаз вложить эту вполне земную на вид оленюшку. Но Генрих тоже знает, что его жена не шутит, и этого секундного колебания ему достаточно, чтобы бросить свое тело вперед через ступеньки веранды, и он успевает, как успевал везде и во всем. И выбитый из рук Эреставе десинтер летит прямо к мольберту, и Генриху не приходит в голову проследить за его полетом, и спохватывается он только тогда, когда жуткая белая молния бьет прямо по дощатым ступеням. И Генрих вдруг понимает, что в отличие от вчерашней ночи Герда стреляет не по белой бадуле, а по нему. И неумело посланные разряды щепят дерево и полосуют сухую траву, поднимая белые клубы терко пахнущего дыма. Он рванулся в сторону, чтобы короткими перевешками выйти из зоны обстрела, и, наконец, проснулся. В узкий просвет между тучами било жаркое солнце, и пар поднимался дымными клубами с полированной поверхности черного камня. Ступени циклопической лестницы уходили прямо в низкомчащиеся облака, и где-то совсем рядом, метрах 15 над собой, он увидел зверя, на светло-золотистой шкуре которого едва проступали бледнеющие на глазах пятна. Он вскочил, словно его подбросило. Как он мог забыть? Он доковылял до первой каменной ступени, оперся на нее грудью и непослушными пальцами попытался нащупать на поясе кобуру десинтера. Кобуру он нашел, но вот сам десинтер. Неужели вывалился во время прыжка в воду? От бешенства и бессилия Генрих даже застонал. Каждая новая неудача казалась ему последней каплей, но проходили считанные минуты, и на голову сваливалось еще что-нибудь похлеще предыдущего. Потерять десинтер. А полет лежал прямо над ним. На 1.5 ступеней выше лежал на боку. Приподнялся, пополз вверх. Пятен на нем уже не видно, и сейчас он напоминает бесхвостого кенгурафа, масти оленя. А может, и не кенгурафа. Он переполз на ступеньку выше. Еще выше. Скорее он похож на обезьяну, естественно. Ведь для карабкания по скалам это наиболее удобная форма. Правой передней лапой он едва двигает. Выше. А что если там пещеры, скрытые сейчас облаками? Он же заползет черт знает куда, и с его жизнеспособностью будет подыхать без питья и корма много-много дней. Высота ступеньки была чуть ниже груди, и Генрих забрался на нее не без труда. Перебрался еще на одну и еще. Жара и духота, бешеный стук крови в висках и тупая боль в вывихнутой руке.

следующие четверть часа здесь будет вертолет. Пока не упустить полеты из виду. Почему тело полета меняет форму? Вероятно, здесь действует механизм, превосходящий по сложности тот, что управляет окраской камбалы. Детали этого механизма, конечно, прелюбопытнейшие. Например, как тут на полеоле обстоит дело с гомеостазисом. Но об этих деталях уместнее будет говорить после того, как они вместе с полеотом доберутся до вершины ступенчатой пирамиды. Между тем, расстояние между ним и его жертвой медленно сокращалось. Это радовало Генриха, но беда была в том, что животное уже достигло последней ступени, и в белесой дымке густого тумана, льнущего к вершине, он старался не потерять контуры неподвижного тела. Неужели дальше спуск? Тогда надо спешить, перехватить на гребне. Проклятие, ветер откуда-то появился, сырой, но не приносящий прохлады. Еще 6 ступеней, 5, 4. Неподвижное тело полета вдруг ожило. Он приподнял голову, уже успевшую обрасти светлой гривой, и не то зевнул, не то просто хотел обернуться к преследователю, но внезапно его тело свело судорога, и он исчез. Впереди не было ничего, только идеальная прямая каменного парапета, через который переливались на Генриха сгустки лилового тумана. Генрих закусил губы, упрямо мотнул головой и полез наверх. Одолел верхнюю ступень и чудом удержался. За полуметровым парапетом почти отвесно уходила вниз стена ущелья. Глубину его оценить было трудно. Нагромождение черных каменных обломков терялось в тумане. Генрих сполз обратно, ступенькой ниже, и понял, что теряет сознание.

0: Гибкие щупальца аварийных захватов отодрали его от поверхности земли, втянули в кабину вертолета. Он с трудом открыл глаза. Идеальные параллели каменных гряд уходили вниз, стушеванные маревом испарений. Генрих перевел управление на себя. Вертолет завис неподвижно. Генрих вытащил Ринка. Нет, отсюда прибор направления не брал. Придется искать вслепую. Он плавно развернул машину, отыскивая лестницу. Ее-то найти было нетрудно. Смыл на гребень, перевалил его и окунулся в ущелье. Лиловатый туман. Пришлось снова довериться автопилоту. Наконец машина села на обломок скалы. Генрих выбрался наружу. Туман стремительно таял, и лучи прорвавшегося сквозь тучу солнца уничтожали его остатки с поразительной быстротой. Влажные глыбы четких геометрических форм были, казалось, заготовлены впрок для какого-то дела, но вот не пригодились и были свалены за ненадобностью на дно ущелья, которое отсюда снизу казалось бездонной пропастью. Под солнечными лучами все вокруг приобрело праздничный вид. И нежно-фиалковое небо, и огромные сверкающие капли на черной, как рояль, полировки камней, озерное и озорное цоканье сорвавшегося сверху камешка. Он машинально проследил за этим камешком и увидел тело. Плеот лежал мордой вниз, и широко раскинутые лапы его были ободраны в кровь. Видимо, он не падал, а все-таки скользил по слегка наклонной стене, пытаясь уцепиться за какую-нибудь трещинку, и от этого его лапы... Только это были не лапы. Это были израненные, окровавленные человеческие руки. И тело, лежащее на черной шестигранной плите, было телом человека. Вот только там, где у Генриха оно было закрыто полевым комбинезоном, кожа полиота имела цвет и фактуру тисненной ткани. Длинные темно-русые волосы падали на шею, и ветер, поднимаемый медленно вращающимися лопастями вертолета, шевелил прядками этих неподдельных человеческих волос. Генрих медленно расстегнул молнию комбинезона, стащил с себя рубашку и, осторожно, стараясь не коснуться мертвого тела, укрыл голову и плечи этого удивительного существа. Затем он вернулся к вертолету и, покопавшись в грузовом отсеке, вытащил мощный крупнокалиберный десинтер, которым в полевых условиях обычно пробивали колодцы или прорезали завалы. Сгибаясь под его тяжестью, он пробрался между базальтовыми кубами к стене ущелья, где случайно или намеренно отваленный выступ образовывал что-то вроде козырька. Под этим навесом он выжег в камне неглубокую могилу и, удивляясь тому, что у него еще находятся на это силы, перетащил туда укутанное тело полиота. В яме оно едва уместилось, но для того, что задумал Генрих, больше было и не нужно. Он отступил шагов на 10. С натугой поднял десинтер и, вжав его в плечо, нацелил разрядник на каменный козырек, нависший над импровизированной могилой. Непрерывный струйный разряд ударил по камню, и в мелкое черное крошево брызнуло вниз. И тут случилось то, чего Генрих надеялся избежать. Острый осколок полоснул по ткани, укрывавшей лицо полиота, и рассек ее. Самодельный саван распахнулся, и там, под крадом черных осколков, вместо головы полиота Генрих увидел нечто другое. Он всмотрелся. Это было его собственное лицо. В неглубокой базальтовой могиле лежал не просто человек, а Генрих Кальварский. Остановиться, выключить разрядник, что-то сделать, но оцепенение, охватившее Генриха, стиснуло его со всех сторон и не давало шевельнуться. А теперь он понял, что такое последний ужас. Последний, после которого уже ничего не бывает. Десинтер, сжатый закостеневшими пальцами, продолжал гнать вверх плазменную струю, и вниз сыпалась уже не щебенка. Черные угающие глыбы рассекали воздух и врезались намертво в стремительно растущую каменную гряду. Над могилой вырос целый холм, а Генрих все еще не мог заставить себя шевельнуться. Лицо, открывшееся ему всего на несколько секунд, было погребено под многотонной насыпью, и все-таки оно стояло перед ним. Генрих сделал жалкую попытку внушить себе, что это было обманом зрения, плодом больной фантазии, порожденной душным адом нескончаемого тропического дня. Но из памяти всплыла могила на другом берегу озера и камень с лиловой надписью на нем. И пожелтевший пергамент, и лиловый росчерк. Бессильная попытка, если не исправить, то хоть предупредить. Не охоться. Говорили же тебе, не охоться. Что ты не охотился? Вынудили тебя.
1: Тоже не оправдание. Убийство есть убийство. Может, ты скажешь, что рано на теле Палеота дело рук твоей жены? Но ведь только сейчас, во время этой великолепной охоты, ты понял, что был виноват в том, что она схватилась за десинтер. Нечего оправдываться. Нечего твердить себе, что пропасть ты его не толкал, сам сорвался. Это так. Но там, под камнем, твое лицо. Твое. Он затравленно оглянулся, ему показалось, что причудливые камни, полускрытые дымными завитками испарений, хранят в себе отпечатки многоликого мира Палеола. Мира так и не понятого людьми, которые с тупым животным упрямством пытались найти на Палеоле привычные земные законы. И первый закон. Сохрани себя. Они не были подчинены этому страшному, дикому закону. Способные принять любой облик, они не прикидывались деревом или камнем. Не дано им это было умение – хранить себя. Но принимая вид своего убийцы, они выполняли другой высший закон. Они оберегали всех остальных. Откуда бы ни появились они на этой загадочной планете, как бы они ни развились, грозить могло только одно – пришельцы из другого мира. Против этих, несомненно, разумных, высокоразвитых врагов, которые могли посягнуть на этот заповедный уголок, даже не со зла, а так, из прихоти, ради забавы, против них у Палеотов имелось одно оружие. Аксиома, одинаково звучащая на любом языке Вселенной. Убивая меня, ты уничтожаешь самого себя. Батарея в десинтере иссякла, и каменный дождь прекратился. Волоча ноги, Генрих подошел к свежему кургану, вогнал в рукоять новую обойму и, перекалибровав луч на минимальную толщину, выжег на самом крупном обломке. Генрих Кальварский. Больше здесь ему было делать нечего. Он доплелся до вертолета, зашвырнул в кабину десинтер и забрался сам. Он задал автопилоту программу на возвращение и вытянулся прямо на полу кабины. Прохлады и монотонные жужжания так и тянули его в сон, но у него было еще одно дело, последнее на Палеоле. И он не позволял себе закрыть глаза, иначе он знал. Ему не проснуться даже тогда, когда вертолет приземлится на поляне перед его домом. Когда он долетел, полянка, умытая недавним дождем, радостно зеленела еще на успевшей свернуться одной траве. Глупый доверчивый Палеот в шкуре единорога пасся там, где недавно олел подрамник со свежим холстом. В домике никого не было. Лист пергамента, на который они давно уже перестали обращать внимание, желтел на стене. Под надписью, сделанной лиловым фломастером, велась изящная змейка почерка его жены. «Заказывайте на ночь звезды южного полушария». Места под надписью больше не оставалось. Генрих упрямо вернулся к вертолету. Достал десинтер и прямо на стене тем же узким лучом, что и на камне, стал писать «Не охоться!» И еще раз.

Ну а то, с чем мы с вами познакомимся сейчас, называется «Письмо сапожнику». Достопочтимый сеньор, я с легким сердцем заплатил за починку башмаков столько, сколько вы запросили. И потому письмо, отправлять которое моя святая обязанность, несомненно, вас удивит. Вначале ничто не говорило о катастрофе. Я с превеликой радостью принял от вас башмаки, уповая на их новую долгую жизнь, довольно избереженными деньгами. Всего за несколько песо почти новая пара обуви. Именно таковы были мои мысли, я не отрекаюсь от них. Но как же быстро угасло мое воодушевление! Придя домой, я внимательно осмотрел башмаки. Мне показалось, что они слегка потеряли форму, стали грубыми и жесткими. Поначалу я не придал этой перемене большого значения. Ведь если хорошо подумать, починенная обувь всегда сперва выглядит какой-то чужой и почти всегда вызывает тяжелые чувства. Здесь я считаю уместным напомнить, что мои башмаки до починки не были полной развалиной. Вы сами отпустили 2-3 лестных комплимента насчет качества материалов и прочности шитья. Очень хвалили вы и фабричную марку. Словом, вы пообещали мне вернуть совершенно новую пару обуви. Охваченный нетерпением, я не захотел дожидаться следующего дня и разулся, чтобы проверить ваши обещания. И вот я сижу с натертыми ногами и пишу вам это письмо, отнюдь не стремясь перенести на бумагу слова, вырвавшиеся у меня после тщетных усилий. Башмаки не налезли мне на ноги. Как у остальных людей, мои ступни сотворены из непрочной и чувствительной материи. А мне пришлось иметь дело с башмаками из железа. Не знаю, с помощью какого искусства вы смогли сделать их непригодными к носке. Сейчас они стоят в углу с перекошенными носами, как бы затаив насмешку. Итак, все мои усилия надеть их пошли прахом. Я начал пристально рассматривать сделанное вами. Откровенно говоря, в сапожном деле я полный невежда. Мне известно только, что одни башмаки причиняли мне страдания, а других же я вспоминаю, напротив, с нежностью. Так вот об этих когда-то мягких и податливых. Я отдал вам в починку превосходные башмаки, верно служившие мне не один год. Мои ступни чувствовали себя в них, как рыба в воде. Они были больше, чем просто башмаки. Часть моего тела, спасительные прикрытия, придававшие моей походке размашистость и уверенность. Кожа их защищала меня поистине как моя собственная. Правда, они начинали уже показывать признаки износа. Прежде всего, подметки, истончившиеся настолько, что стало ясно, башмаки доживают последние дни. Когда я пришел к вам, через дыры в подошвах уже можно было видеть носки. Затем каблуки. Походка у меня слегка косолапая, и каблуки носят отчетливые следы этого старого, так и неискорененного мною порока. У меня возникло горячее желание продлить жизнь моих башмаков. Желание, по-моему, совершенно не предусудительное. Напротив, оно признак скромности и даже смирения перед жизнью. Вместо того, чтобы выбросить их, я решил подарить им второе существование. Конечно, не настолько славное и блестящее, как первое. Кроме того, привычка людей весьма небогатых ремонтировать обувь, если я правильно понимаю, составляет модус вивенди вам подобных. Должен признать, что изучение плодов вашего труда навело меня на довольно-таки невеселые мысли. Вот одна из них. Вы не любите свою работу. Если вы, забыв обиду, навестите меня и пристально рассмотрите башмаки, то признаете мою правоту и обратите внимание на прошивку. Слепой не мог бы сделать хуже. Кожа обрезана с необъяснимой небрежностью. Края подметок вышли неровными и опасным образом выступают наружу. По всей вероятности, в вашей мастерской нет нужных колодок. Башмаки стали совершенно бесформенными. Вспомните, даже изношенные они сохраняли приятные глазу очертания. А теперь... А попробуйте-ка пощупать их внутри. Вы обнаружите странную полость, в которую влезет разве что лапа какой-нибудь рептилии. И еще одна неприятность. У самых носков некий выступ, твердый, будто из цемента. Как такое возможно? Мои ноги, сеньор сапожник, это обычные ноги, такие же, как ваши, если, конечно, у вас конечности человеческого существа. Но достаточно. Я написал, что вы не любите свою работу, это действительно так. Обстоятельства печальные для вас, рискованные для ваших клиентов, явно не склонных бросать свои небольшие деньги на ветер. Замечу, кстати, что моим пером движут некорыстные соображения. Я беден, да, но не мелочен.
Я вовсе не пытаюсь посредством своего письма вернуть деньги, уплаченные за ваш разрушительный труд. Ничего подобного. Я пишу вам со всей искренностью и простотой, чтобы призвать вас полюбить свою профессию. Я поведал вам трагедию моих башмаков, чтобы внушить вам почтение к занятию, выпавшему вам на долю, занятию, которому вы учились в молодости. Прошу прощения, вы ведь и сейчас еще молоды. Тем лучше, значит, если вы забыли, как чинят ботинки, у вас есть время начать все сначала. Нам так не хватает мастеров, похожих на умельцев прошлых лет. Они работали не из-за денег, а из-за уважения к священным законам ремесла, законам, над которыми, взяв в руки мои башмаки, вы надругались. Я с удовольствием рассказал бы вам о сапожнике из моей родной деревни, с любовью и тщанием, чинившем мне башмаки в далекие времена моего детства. Но у меня нет намерения пристыдить вас посредством примеров. И последнее. Если вы почувствуете, что в вашем сердце рождается не раздражение, а раскаяние, и что оно готово привести в движение ваши руки, зайдите ко мне домой, заберите башмаки, почините их как надо, и у меня не будет к вам никаких претензий. Обещаю вам, что если мои ноги наконец-то смогут оказаться внутри башмаков, то вы получите от меня великолепное благодарственное письмо, где будете названы прекрасным человеком и примером для всех сапожников. Искренне ваш и так далее.

0: Барбара Краснов. Шабатнее вино.
1: Я Малка Хирш,
0: представилась еврейская девочка.
1: Мне 9.
2: А я Дэвид Ричардс,
0: ответил чернокожий паренек.
2: И мне скоро 13.
0: Дело происходило в Браунсвилле, Бруклин. Оба ребенка сидели на нижней ступеньке обшарпанного здания, построенного из бурого песчаника. Жаркий летний день приближался к концу, и люди как раз начинали возвращаться с работы, но не спешили подняться в свои душные квартиры, медля перед входами в подъезды и на пожарных лестницах, чтобы поймать хоть какой-то ветерок. Малка и Дэвид сидели на ступеньке уже довольно давно, слушая хор баптистов, который репетировал в квартире на втором этаже. Иногда музыка останавливалась, и мужской голос отдавал приказания или хвалил кого-нибудь. Во время одной из таких пауз дети и познакомились.
1: «Так ты не против поговорить?»
0: Малка с сомнением посмотрела на нового друга.
1: «Обычно взрослые ребята гнушаются девчонок моего возраста. Взять хотя бы моего кузена Шлома. Он хочет общаться только с девочкой постарше, та живет дальше по улице, носит короткие юбки.

0: и обматывает шею шарфиком. «Я не против», — сказал Дэвид. «Мне нравится, малышня. Да и вообще, я мертвец, наверное, в этом разница».
1: Над ними снова воодушевленно грянул хор. Чье-то сопрано в горестном стенании поднялось до самых верхов.
2: «Жаль, я так не умею»,
1: — восторженно затрепетала Малка.
0: «Они поют «Я прокачусь в колеснице», — сообщил Дэвид. «Когда я был маленький, мама под нее стирала для белых. Она рассказывала, бабушка пела ее, когда бежала из рабства».
2: «Красивая»,
1: — одобрила Малка. У нее были короткие темно-каштановые волосы чуть выше плеч и прямая челка, что шла ровно по бровям. Малка подтянула запачканные коленки к груди и, положив на них подбородок, обняла ноги.
2: «Я слыхала ее и раньше, но не знала названия. Хор репетирует каждый четверг, и я заглядываю послушать».
0: «А почему не входишь?»
1: Дэвид, облокотившись на ступеньку, вытянул перед собой длинные ноги. Он достиг той поры зрелости, когда тело будто растет слишком быстро. Тонкое живое лицо парня выгодно подчеркивали яркие умные глаза, а его волосы были подстрижены так коротко, что выглядели нарисованными. Уверен, они бы не возражали.
0: «А ты бы слышала лучше».
1: Малка с улыбкой показала на вывеску прямо над дверным колокольчиком. По ней тянулась надпись «Баптистская церковь, краеугольный камень».
2: «Мой папа будет против», — пояснила она. «Очень сильно против. Решит, что баптисты собираются обратить меня в свою веру».
0: «Неудивительно, что я не видел тебя раньше. Обычно я прихожу по воскресеньям. Другие дни я... В общем, обычно я прихожу по воскресеньям».
1: Музыка продолжалась, перекрывая шум людских голосов вокруг. Несколькими этажами выше заплакал ребенок. В резких угрожающих тонах ругалось двое мужчин. Мимо со смехом пробежала ватага мальчишек, не обратившая никакого внимания на двух детей, которые сидели у здания из бурого песчаника. Повозку, загруженную тем, что выглядело как домашний скарб, сел какой-то мужчина. Он, по всей видимости, никуда не торопился, и лошадь побрела по мостовой своим ходом. Песня замолкла, по внезапному грохоту стульев и гомону стало ясно, что репетиция закончилась. Дети перекочевали к соседнему фонарю, чтобы не путаться под ногами у прихожан, выходивших из здания группками по 2-3 человека. Малка посмотрела на Дэвида.
2: «Погоди-ка. Говоришь, ты мертвый?»
0: «О, по крайней мере, так сказал мне отец».
1: Она нахмурилась.
2: «Да ну?»
1: Дэвид ничего не ответил.
2: «Неужто правда?»
1: Никак не могла поверить Малка. Он непринужденно кивнул, и Малка ткнула его в руку.
2: «Да ну?»
1: Повторила она.
2: «Будь ты призраком или кем-то похожим, я бы не смогла к тебе прикоснуться».
1: Дэвид пожал плечами и отвернулся к улице. Не желая терять нового приятеля, Малка быстро добавила:
2: «Знаешь, это не важно. Хочешь быть мертвым — твое дело».
0: «Я вовсе не хочу быть мертвым», — ответил Дэвид. «Я даже не знаю, правда ли это. Просто так сказал папа».
2: «Ладно».
1: Повиснув на фонарном столбе, она медленно прокрутилась вокруг него, пока Дэвид терпеливо стоял, сунув руки в карманы потрепанных брюк. Внезапно что-то привлекло его внимание.
0: «Спорим, я знаю, что он несет под пальто», — ухмыльнулся он, показав на высокого мужчину.
1: Тот явно спешил, старательно прикрывая пиджаком какой-то пакет.
0: «Это бутылка», — фыркнула Малка. «И так ясно». «Ага, самогон», — рассмеялся Дэвид.
2: «А откуда ты узнал?» —
1: поинтересовалась Малка, разглядывая мужчину.
0: «Мой отец им торгует», — объяснил Дэвид. «В кондитерской на Дюмон-стрит».
2: «Он у тебя что, гангстер?» —
1: поразилась Малка.
2: «Я как-то смотрела фильм об одном гангстере».
0: «Не-а»,
1: снова улыбнулся Дэвид.
2: Так, мелкий бутлегер. Прослышь, мать о его делишках, небось свернулась бы и мигом заставила его завязать.
3: Моя мама умерла, вздохнула Малка. А твоя где?
1: Дэвид пожал плечами.
2: Не знаю. Однажды она ушла и не вернулась.
1: Помолчав, парень поинтересовался.
2: У вас ведь не ходят в церковь?
3: Угу.
2: Ну а что вы тогда делаете?
1: Малка с улыбкой откинула волосы за спину.
3: Я тебе покажу. Хочешь побывать на шабатнем ужине?
1: Малка с отцом жили на верхнем этаже современной пятиэтажки, расположенной в 6 кварталах от церкви. Где-то на полпути к дому Дэвид ушел своей дорогой. Малка не запомнила, когда именно это случилось. Неважно, решила она. У нее родился план, но Дэвид мог узнать о нем и потом. Малка стояла в главной комнате, которая одновременно играла роль гостиной, столовой и кухни. Обстановка при всей своей скудности отличалась удобством. Помимо деревянного столика у открытого окна, тут была угольная печь, умывальник с холодной водой, сервант у одной стены и переполненный книжный шкаф у другой. На полу лежал выцветший ковер с цветочным рисунком, явно повидавший на своей памяти нескольких съемщиков. Отец сидел за столом и в наползающих сумерках читал газету. Он подпирал рукой голову, поставив локоть на подоконник. Рядом виднелась тарелочка с остатками ужина. Он уже какое-то время не брился, и его лицо покрывала темная бородка.
3: «Пап!»
1: – позвала Малка. Отец поморщился, словно от боли, но глаз от газеты не оторвал.
2: «Да, детка!»
3: «Пап, сегодня ведь четверг?»
1: Он поднял голову и посмотрел на дочь. Его лицо выглядело более изнуренным и печальным, чем обычно, возможно, из-за бороды или слишком тяжелой работы в скорняжной мастерской, где он днями дубил шкуры.
2: «Да, детка», — тихо сказал он. «Сегодня четверг».
1: Она села напротив него и аккуратно сложила руки перед собой.
3: «Значит, завтра пятница. И с завтрашнего вечера шаббат».
1: Он улыбнулся.
2: «Да ладно тебе, Малка. Ты когда меня последний раз видела в синагоге? Чтобы я и бормотал в синагоге бесполезные молитвы вместе со стариками? Не так я тебя воспитывал. Сама знаешь, я не буду участвовать ни в одном
3: мещанском религиозном сборище», — закончила она с ним на пару. «Да, пап, я знаю. Но мне тут подумалось, а не устроить ли нам настоящий шаббат? Вроде тех, что были у вас с мамой. Всего разик. В...»
1: Ее лицо просветлело.
3: «В образовательных целях».
1: Он со вздохом закрыл газету.
2: «В образовательных целях, говоришь? Понятно. А как насчет того, чтобы в субботу отправиться в Проспект-парк? Посидим у озера, покормим лебедей. Хочешь?»
3: «Было бы неплохо», — кивнула Малка. «Только ведь это не то же самое».
1: Он пожал плечами.
2: «Да, детка, ты права. Не то же».
1: На другой стороне переулка дзинькнула натянутая кем-то бельевая веревка. Потом заплакал младенец, и кто-то громко выругался на смеси русского и идиш.
2: «И что же вызвало столь внезапное религиозное рвение? Надеюсь, ты не потребуешь, чтобы я отрастил бороду до колен и читал исключительно священные книги?»
3: «Да будет тебе, папа», —
1: надулась Малка.
3: «Ничего подобного. Просто я сегодня подружилась с одним мальчиком. Его зовут Дэвид. Он старше, ему больше 12. И у него отец тоже не одобряет религию. Но мама пела те же песни, что и в церкви дальше по улице. Мы их сегодня слушали, и я подумала, может, удастся пригласить его к нам и познакомить с нашими обычаями».
1: Увидев лицо отца, Малка осеклась. «Ты была в церкви?» — несколько напряженно спросил он. «Вошла и послушала?»
3: «Нет, конечно же нет. Мы сидели снаружи. Я о церкви, что на втором этаже дома по Рэмсон-авеню. Ну, той, где поют все эти замечательные песни».
1: «А, просветлев, кивнул отец. Ладно, и мне не следует быть таким упрямым бараном. Твоя мама всегда говорила, что когда речь заходит о моих политических взглядах, я становлюсь упрямым до нельзя. Ты тоже личность и заслуживаешь права на собственные решения».
3: «Для Дэвида такое знакомство будет очень познавательным», —
1: с энтузиазмом воскликнула Малка. Отец улыбнулся. «А тебя порадует? Ну, шабатний ужин для вас с другом. Всего разик».
3: «Да, всего разик», —
1: подтвердила она, запрыгав на носочках.
3: «Ужин и все, что с ним связано».
1: «Конечно. На этой неделе у меня было несколько переработок. Попрошу у Сары из гастронома пару кусочков курицы, буханку хлеба и, возможно, суп и лапшу. А свечи у нас уже есть».
3: «А еще у тебя есть старый дедушкин молитвенник», —
1: бодро добавила она. «Да, есть».
3: «И так дело только за вином», —
1: торжественно объявила Малка. Отец сник. «Дело только за вином». Он призадумался, затем кивнул. «Моше наверняка в курсе. Он знаком со всей округой и скажет, у кого есть вино на продажу».
3: «Скоро стемнеет», — заметила Малка. «Не слишком поздно спрашивать?»
1: Отец встал и улыбнулся. «Совсем не поздно. Он, скорее всего, в парке.

0: «Что, Эйб?» – хмуро спросил Моше у отца Малки. «Собрался предать свои идеалы и склониться перед религиозным диктатом? И это ты, человек, которого чуть было не сослали в Сибирь за статьи о взаимосвязи неприходящей нищеты народных масс и религии? Ты, человек, которого отец выставил из своей синагоги за отказ надеть шляпу на свадьбу брата?» Эйб заметил Моше сразу. Этот пожилой полноватый мужчина с редеющими волосами по своему обыкновению сидел на обшарпанной скамейке, где проводил каждый летний вечер. Попытка объяснить, зачем они пришли, наткнулась на раздраженную тираду, и в итоге Эйб, пожав плечами, отошел прочь. Малка последовала за ним.
1: «Вон там мальчишки играют в бейсбол. Почему бы тебе к ним не присоединиться?» – предложил он. «А я поговорю с Моше».
2: «Ладно, пап»,
0: – кивнула Малка и убежала. Проводив дочь глазами, Эйб огляделся. Небольшой городской парк наполняли люди, изгнанные жарой из своих душных квартир. Повсюду с криками носилась малышня, пользуясь тем, что матери еще убирают после ужина и не могут одергивать за шалости. Время от времени кто-нибудь из мужчин, оккупировавших скамейки близ островка бурой травы, поднимался на ноги и орал:
1: «Сэмми, кончай драться с тем парнем!»
0: А затем с чувством исполненного долга перед отпрыском садился обратно. Дети же продолжали свою возню, как ни в чем не бывало. Эйб вернулся к скамейке и сел рядом с другом, который угрюмо похлопывал себя газетой по колену.
1: «Моше, всего на минутку, выслушай».
0: Не успел он закончить, как Моше вручил ему газету и, забравшись на скамейку, обвиняющий наставил палец на тощего коротышку, только что закурившего сигарету через две скамейки от них.
1: «Эй ты! Гарри!» –
0: крикнул Моше.
1: «У меня на тебя зуб! О чем ты, черт побери, думал, когда писал ту ахинею о стачке пенсильванских сталелитейщиков? Как посмел прикрывать расизмом преступную политику АФТ, из-за которой стачка провалилась?» «Эти люди были штрейкбрекерами!»
0: – прокричал в ответ коротышка, размахивая сигаретой.
1: «И то, что они негры, не оправдание! Они были рабочими и пытались прокормить свои семьи, вопреки непомерному угнетению», – отозвался Моше. «Будь у АФТ хотя бы минимальное уважение к людям, которых она пытается организовать, давно бы объединила всех рабочих в профсоюз. Тогда боссам не удалось бы подавить стачку». «Ты закрываешь глаза на социальные и культурные проблемы», –
0: крикнул ему Гарри.
1: «А ты на то, что ты гнида»,
0: – окрысился Моше.
3: «Ты не мог бы на минутку спуститься и вести себя по-человечески?»
0: – попросил Эйб, ударив приятеля газетой.
3: «У меня проблема».
0: Моше, пожав плечами, слез. На другой скамейке Гарри сделал непристойный жест и угрюмо продолжил сосать сигарету.
1: «Хорошо, я спустился. Что там у тебя за проблема?»
0: «Как ты уже знаешь, я собираюсь устроить ужин в честь шаббата». Моше с прищуром посмотрел на него.
1: «Ну, таки нашел себе подругу?»
0: Эйб покачал головой. «Нет, у меня нет подружки».
1: «Очень плохо».
0: Его друг, сев и закинув ногу на ногу, обвел взглядом парк.
1: «Нельзя же горевать вечно. Не пристало такому молодому человеку, как ты, быть одному, будто старый сыч вроде меня».
0: Эйб вымученно улыбнулся.
3: «Нет, я просто...»
0: Он бросил взгляд на Малку. Та стояла с мальчиком лишь немногим выше нее. Оба наблюдали за игрой в бейсбол. «Наверное, это ее новый друг», — подумал Эйб. «Скорее всего, он из соседнего квартала. Одежда парня уже не по росту. Интересно, есть ли у него родители? Неужели не могут себе позволить нормально одеть ребенка?»
3: «Всего разик. Сделать дочке приятное», — попытался объяснить он.
0: Ладно, смягчился Моше. А от меня ты чего хочешь? Отпущение грехов за отказ от политических убеждений?
3: Мне нужно вино.
0: Моше повернулся к Эйбу.
1: Ясно. У тебя есть молитвенник, есть свечи и хала, но алкоголь — это другое дело. Что ж, эта идея не посетила тебя в прошлом году, до того, как вашингтонские гении подарили нам сухой закон?
3: Я хочу все сделать правильно, продолжал Эйб. Никакого виноградного сока и никакого пойла, сделанного в чьей-то ванне. И ничего противозаконного. Не желаю обогащать гангстеров еще больше.
1: Что ж,
0: пожал плечами Моше.
1: Раз ты собираешься сделать из этого этическую проблему, мне нечем тебе помочь.
0: Да брось, нетерпеливо фыркнул Эйб.
3: Закон вступил в силу всего несколько месяцев назад. Наверняка у кого-то найдется пара бутылок из старых запасов.
1: Наверняка, согласился Моше. Но это еще не значит, что тебе их отдадут. И не смотри на меня так, быстро добавил он. Мои старые запасы в шаббат на стол не поставишь.
3: Черт! Эйб, встав, покачал головой.
0: Я пообещал. Сигаретки не найдется? Моше выдал ему одну, и когда Эйб зажег спичку, сказал:
1: «Эй, а почему бы тебе не поискать раввина?»
0: Эйб выпустил струйку дыма.
1: «Я сказал, что хочу устроить шабатний ужин.
0: Я не говорил, что хочу посещать службы». Моше рассмеялся.
1: «Нет, я имею в виду ради вина. Когда Конгресс принял сухой закон, раввины, христианские священники и прочие религиозные шишки подняли шум. Поэтому теперь им разрешено покупать немного вина для своих общин. Хочешь бухнуть? Иди к раввину».
0: «Это такая шутка, да?» — уставился на него Эйб.
1: «Нет, чистая правда».
0: Моше продолжал усмехаться.
1: «Я слышал это от своего друга Хасида. Мы иногда собираемся, играем в шахматы, спорим. Он сказал, что ему пришлось пойти со своим старым равви к властям, потому что тот не говорит по-английски. Надо было подписать бумаги и доказать, что он настоящий раввин.
3: Теперь у него есть право покупать

0: несколько ящиков в год, чтобы семьи прихожан могли произнести благословение в шаббат и хорошо выпить на Пасху. «Ну и ну», — изумленно кивнул Эйб и призадумался. «На Ливонии-авеню есть синагога, где сын моего друга проходил бар-мицву. Возможно, стоит спросить там?» «Если твой друг в нее ходит, почему бы не попросить вина через него?» — предложил Моше. Эйб, глубоко затянувшись, покачал головой. «Нет, не хочу, чтобы у него возникли неприятности с раввином. Пойду и спрошу сам». «Спасибо, Маше!»
1: «Джо! Ах ты, капиталистический прихвостень! Я видел ту писулю, которую ты накропал в Daily Forward!»

0: Эйб подошел к дочери. «Ты слышала?» – тихо спросил он. «Прямо сейчас пойдем в синагогу и посмотрим, чем нам сможет помочь раввин».
1: «Да, папа»,
0: – кивнула Малка и добавила.
1: «Это Дэвид, новый друг, я тебе о нем рассказывала».
2: «Здравствуйте, мистер Хирш»,
0: – вежливо поздоровался Дэвид. «Здравствуй, Дэвид, приятно познакомиться. Я рад, что у Малки появился новый друг».
2: «Мистер Хирш», – сказал Дэвид, – «вам не обязательно идти к этому раввину, если не хотите. Мой отец говорил, что он и его деловые партнеры достали еврейского вина. Он купил у одного раввина излишки и наверняка сможет продать вам бутылку».
0: «Спасибо, Дэвид», – улыбнулся Эйб. «Но, как я недавно говорил другу, я не хочу ввязываться во что-то противозаконное. Пойми», – добавил он, – «я не собирался обижать твоего отца».
2: «Да нет, все нормально», – ответил Дэвид
0: и, повернувшись к Малке, прошептал.
1: «Ступай-ка с папой, а я поищу своего. Если понадоблюсь, приходи. Мой отец обычно в кондитерске на углу Дюмонт и Саратоги».
3: «Хорошо», –
0: прошептала Малка.
3: «Если добудем вино, я за тобой зайду, и ты сможешь побывать на шабатнем ужине».
0: Эйб посмотрел на детей, выплюнул сигарету и направился прочь. Малка помахала Дэвиду и последовала за отцом к выходу из парка.

0: Синагога располагалась в маленьком помещении на первом этаже. Большие окна ради уединенности были заклеены. По двери шла надпись «Сообщество Анши Эмет», аккуратно выведенная на иврите. Вечерние службы, по всей видимости, уже закончились. Из двери магазина показалось двое пожилых мужчин, которые громко спорили на идиш. Эйб подождал, пока они пройдут, и вошел. Малка последовала за ним. В побеленной комнате стояло несколько рядов складных стульев, пара деревянных шкафов в конце и еще один большой застекленный шкаф, занавешенный красиво вышитой тканью. Могучий мужчина с длинной черной бородой, пронизанной белыми прядями, собирал со стульев книги. Малка пошла любоваться вышивкой, а Эйб неуверенно обратился к мужчине. «Рави!» Тот, выпрямившись, настороженно повернулся к Эйбу. «Мы знакомы?» «Два месяца назад я был здесь, когда Макс, сын Джекоба Бернштейна, проходил свою бар-мицву», — объяснил Эйб. «Вы, наверное, меня не помните». Равин рассматривал его минуты две, затем кивнул. «Нет, я вас хорошо помню. Когда мальчик пел свой отрывок из Торы, вы сидели в углу, сложив руки, и взгляд у вас был угрюмым, словно у ангела смерти». «Я обещал отцу Макса прийти, но не обещал, что буду участвовать», — пожал плечами Эйб. «Значит, вы из этих новоявленных радикалов считают себя слишком умными, чтобы верить во Всевышнего?» «Просто я верю, что мы должны спасать себя сами, а не ждать, пока Всевышний сделает это за нас», — возразил Эйб. «Итак, что привело вас сюда? Ведь вы явно не уважаете веру наших отцов». Эйб закусил губу, готовый развернуться и уйти.
1: «Пап, здесь безопасно?» —
0: внезапно раздался тонкий голосок. Он посмотрел вниз. Рядом стояла Малка. Вид у нее был обеспокоенный и слегка напуганный. «Минуточку», — сказал Эйб Равину и подошел к двери, оставленной открытой, чтобы хоть немного поступал свежий воздух. «Конечно, безопасно, дорогая», — спокойно ответил он. «А почему ты спрашиваешь?»
1: «Ну...»
0: — начала она.
1: «Просто это плохое место для пряток. Мне казалось, в синагогах полно хороших укрытий».
0: Он собрался было погладить ее по голове, чтобы успокоить, но вдруг передумал.
1: «Малкель», — шепотом попросил он, — «поиграй-ка на улице. Дай папе уладить дело. Ни о чем не беспокойся, все будет хорошо».
0: Лицо Малки просветлело, будто все недобрые мысли, тревожившие ее, растаяли без следа.
1: «Ладно, папа»,
0: — сказала она и ушла. Эйб вздохнул и вернулся в комнату, где его ждал Равин. «Тут вот какое дело», — вздохнул он. «Моя девочка, ну, она хочет шабатный ужин».
2: «И?»
0: Равин склонил голову на бок. «У вашего ребенка мозгов больше, чем у вас. Вот и устройте шабатный ужин». «Для шабатного ужина нужно вино», — сказал Эйб и, помолчав, добавил. «Я был бы очень благодарен, если бы вы помогли мне его найти».
2: «Ясно».
0: Равин иронично улыбнулся. «Другими словами, вы хотите устроить вечеринку. Скорее всего, для ваших дружков-радикалов. Вот и подумали. Равин может покупать вино на нужды паствы, для шаббата, для святых дней. И если попросить у него, прикрываясь дочкой...» Эйб в гневе шагнул вперед.
2: «Да как ты смеешь называть меня лжецом?» – прогремел он. «Все вы, религиозные фанатики, одинаковы. Я пришел с простой просьбой. Мне нужно немного вина, чтобы устроить в пятницу вечером благословение для моей девочки. А что сделал ты? Плюнул мне в лицо!»
3: «Ты наплевал на свой народ и свою религию!»
0: Равин тоже поднял голос.
3: «А сюда пришел, потому что больше нигде нельзя легально напиться. Вот ты и подумала, не получится ли воспользоваться глупостью и наивностью Рави?
0: Он шагнул вперед и оказался нос к носу с Эйбом.
3: За дурака меня держишь?
0: Эйб не отступал.
1: Я знаю, ты получаешь больше вина, чем тебе надо, выкрикнул он. И знаю как. Власти выделили квоту на человека, а ты, небось, преувеличиваешь размер паствы, а? И продаешь излишки.
3: Даже если и так,
0: пожал плечами Равин.
3: Неужто это место похоже на синагогу богатого бутлегера?
2: У меня есть новоприбывшие только с корабля, и они пытаются прокормить большие семьи. Есть люди, которые пытаются перевести своих жен и детей сюда. Есть парни, чьи семьи не в состоянии купить сыну молитвенник для его бар-мицвы. Ты же, радикал, произносишь речи о правах бедняков. И ты будешь критиковать меня за то, что я продал пару лишних бутылок вина?
1: Но если ты готов продать вино, крикнул Эйб. Почему бы не продать его мне, своему собрату-еврею, а не какому-то гою-бутлегеру?

0: Повисло молчание. Оба, тяжело дыша, прожигали один другого взглядами.
1: «Потому что тот не знает, как жить правильно, — наконец сказал Равин. — А ты бы должен. Вон из моей синагоги!»
0: Эйб, ворча, вышел и отправился дальше. Кварталов через пять он почувствовал, что выходил свой гнев, и, сбросив шаг, в конце концов плюхнулся на крыльцо ближайшей веранды.
1: «Прости, Малко», — вздохнул он.
0: «Возможно, удастся отыскать покупателя этого Рави.
2: Дэвид говорил,

0: ребенок.
1: Он не ребенок, заспорила Малка. Ему почти 13.
0: Ясно. Считай, мужчина. Погладил подбородок Эйб.
1: А его отец, бутлегер, он продаст чужаку из другого народа?
2: Ну, конечно.
0: Не очень уверенно сказала Малка. Таким вопросом она не задавалась.
2: Дэвид говорил, они ищут покупателя на кошерное вино. И кому же еще сбыть его, как не тому, кто способен найти ему правильные применения?

0: Даже снаружи кондитерская выглядела не слишком многообещающе, да и вообще, похоже, не работала. Окна были заклеены рекламными объявлениями, часть которых уже отвалилась. Внутри стояла такая темень, что когда Малка с отцом заглянули в окна, защищая ладонью глаза, им ничего не удалось рассмотреть. «Оставайся-ка здесь», — распорядился отец. «Девочкам тут не место». Вздохнув, он распахнул дверь и переступил порог. Дзинкнул колокольчик. Малка, сгорая от любопытства, тихо вошла следом и встала у двери, стараясь держаться как можно незаметнее. Изнутри магазин выглядел столь же неприглядно, как и снаружи. Вдоль правой стены тянулся длинный прилавок, за которым, наверное, когда-то торговали газировкой и мороженым. Теперь он пустовал и зарос пылью, как и полки позади него, если не считать пары стаканов. В конце магазина возвышался застекленный шкаф, где стояла пара банок и черствых на вид тортов. Остаток небольшого пространства занимали несколько круглых столов. Не пустовал только один, частично скрытый табачной завесой. Малка прищурилась. Трое мужчин играли за ним в карты. Один с сигаретой в уголке рта был очень темнокожим. Малка таких еще никогда не видела. Маленький и толстенький, он хмурился, глядя в карты. Второй с тонкими усиками в аккуратном коричневом костюме и красном галстуке был гораздо моложе и стройнее и так сильно залезал в волосы, что они выглядели мокрыми. Третий, решила Малка, по всей видимости, отец Дэвида. Лицо было такое же длинное и тонкое, и телосложение худощавое. Только из его глаз давным-давно исчезли смешинки, что всегда плясали в широко расставленных глазах сына. От левого глаза к уголку рта тянулся длинный бледный шрам, еще больше придавая ему вид человека, с которым шутки плохи. Вот он забрался в карман, вытащил маленькую фляжку и, отхлебнув, спрятал ее обратно, не отрываясь от карт. Подождав минуты две, отец Малки кашлянул. Никто из троицы не поднял глаз.
1: «Сдается мне, ты, белый, ошибся дверью!» — усмехнулся толстяк.
0: Отец Малки засунул руки в карманы. «Мне сказали, здесь можно купить бутылку-другую вина».
2: «Ты федерал?»
0: — спросил прилизанный.
2: «Только у федерала хватит ума заявиться сюда в одиночку».
1: «Да какой с него федерал?» — фыркнул толстяк. «Ты его послушай. Он еврей. Не бывает евреев-федералов». «А как же Изи Эйнштейн?»
0: — не согласился прилизанный.
1: «Он только вчера арестовал трех парней на Кони-Айленд. Об этом газеты писали». «Для Изи слишком тощий». «Не, обычный белый в поисках дешевого бухла».
0: «Мне сказали, я могу купить здесь вино», — спокойно повторил отец, хотя Малка видела, что его руки в карманах дрожат. «Мне сказали, у вас есть кошерное вино». Человек со шрамом вышел из-за стола и направился к посетителям. Остальные двое наблюдали. Малка увидела, что костюм на нем старый и не такой уж чистый. Мужчина шел медленно, осторожно, будто понимал, что не вполне трезв и хотел

0: скрыть. Дойдя до отца Малки, он остановился и стал ждать, не подавая вида, что заметил паренька, который заботливо последовал за ним, словно для того, чтобы подхватить своего отца, если тот начнет падать.
1: «Привет, Дэвид!»
0: С улыбкой помахала Малка и тут же, сообразив, что привлекает к себе внимание, перешла на шепот.
1: «Я тебя только сейчас увидела!»
0: Дэвид приложил палец к губам и покачал головой. «Ну, что?» – спросил отец Малки. «У вас есть вино на продажу?» «Мой домовладелец еврей», – с вызовом произнес отец Дэвида. «Мой тоже. Готов спорить, они оба сукины дети». На мгновение повисла тишина. Малка затаила дыхание. И тут у мужчины дрогнул уголок рта. «Ладно», — смягчился тот. «Пожалуй, с тобой можно вести дела». Его коллеги расслабились. Прилизанный собрал со стола карты и принялся их тасовать. «Откуда вы обо мне узнали?» «Ваш сын Дэвид», — сказал отец Малки. «Он посоветовал мне к вам обратиться». «Мой сын Дэвид вам рассказал», — повторил он, глаза его сузились. «Да», — озадаченно подтвердил отец Малки. «Сегодня? Что-то не так?» Повисло молчание, потом мужчина покачал головой. «Нет, все нормально. У меня есть немного кошерного вина, о котором вы говорили. Могу продать 2 бутылки по $3 за каждую».
1: «Это дорого», — вздохнул отец Малки.
0: «Такие у нас цены», — пожал плечами мужчина. «Нынче подобный товар добыть тяжело». Дэвид встал на цыпочки и что-то прошептал своему отцу. Тот не удостоил его взглядом, но закусил губу и сказал: «Ладно, могу отдать 2 бутылки за $5. И это только потому, что ты пришел по рекомендации члена семьи». «Идет». Отец Малки подал руку. «Я Эйб Хирш». «Сэм Ричард», — пожал ее отец Дэвида. «Хотите забрать товар с утра?»
2: «Мне рано на работу», — покачал головой Эйб. «Можно заскочить после?»
0: «Заметано». Отец Малки пошел было к двери, но внезапно обернулся.
2: «Прошу прощения», —
0: он сокрушенно покачал головой.
2: «Ну я и дуралей. Дэвид, ваш сын приглашен к нам домой на завтрашний ужин, а я не спросил у вас разрешения. Вы, разумеется, тоже приглашены».
3: «Вы пригласили моего сына к себе на ужин?» —
0: изумленно посмотрел на него Сэм. Эйб пожал плечами.
3: «Эй, Сэм!»
0: — окликнул его хорошо одетый мужчина.
3: «Тебе завтра вечером никуда нельзя. У нас кое-какое дельце на окраине в Сахарном Тростнике».
0: Пропустив слова приятеля мимо ушей, Сэм посмотрел на Малку. Та, стоя рядом с отцом, почесывала ногу и сияла от успеха своего плана. «Это ваша девочка?» Теперь настал черед изумленно смотреть для Эйба. Он глянул на Малку, и та дико закивала, обрадованная мыслью, что к ним на шабатний ужин придет еще один гость. Затем его взгляд снова вернулся к Сэму.
3: «Отлично, в какое время?» – поинтересовался тот.
2: «Около 5 вечера», – ответил Эйб и дал адрес.
3: «Нам на окраину только к 9, сказал приятелю Сэм. «Времени полно».
0: Он повернулся к отцу Малки.
3: «Хорошо. Я привезу вино с собой, но вы проверьте, есть ли у вас деньги. То, что вы угощаете меня, нас, ужином, еще не означает, что выпивка бесплатна».
2: «Разумеется», — кивнул Эйб.

0: Следующим вечером к 5 все было готово. Стол отодвинули от огня и принарядили белой скатертью одолженную женщину, которая продала Эйбу вареную курицу и морковный цимис. Сервировали на четверых, поставили пару свечей, позаимствовали у плотника, что жил через коридор, 2 дополнительных стула и положили рядом с местом, где предстояло сесть Эйбу, старый молитвенник, унаследованный им от отца. Эйб, несмотря на жару, надел свой лучший пиджак, а на голову водрузил одолженную ермолку. «Ну что, Малка?» – спросил он, обведя глазами комнату. «Как тебе?»
1: «Идеально!»
0: Она бегала из одного конца комнаты в другой, любуясь столом с разных ракурсов. Словно по сигналу в дверь кто-то постучал.
1: «Это Дэвид!» –
0: воскликнула Малка.
1: «Дэвид, одну минутку!»
0: «Уверен, он тебя услышал», – улыбнулся Эйб. «Управляющий в подвале, и тот, наверное, тебя услышал». Он пошел открывать дверь. За ней с маленьким чемоданчиком в руке стоял Сэм. Он явно постарался придать себе более приличный вид. Побрился, надел чистую рубашку, начистил обувь до блеска. Из-за спины отца выбежал Дэвид.
1: «Видишь, все получилось», — сказал он Малке. «Мой папа принес вино, как и обещал. А я еще заставил его приодеться, потому что события религиозные, а мама не позволяла являться в церковь в неподобающем виде. Верно, папочка?»
2: «Заставил Дэвид, конечно», — улыбнулся Сэм. «Даже вынудил помыть за ушами».
0: Он вскинул голову и тяжело посмотрел на Эйба, словно ожидая критики. Но Эйб только кивнул. «Пожалуйста, присаживайтесь», — пригласил он. «Устраивайтесь поудобнее. Малка, хватит тут выплясывать. У меня уже от тебя голова кругом». Малка послушно перестала вертеться, но все равно слегка подпрыгивала на месте.
2: «Дэвид, знаешь что? Тут есть женщина, она живет через переулок. Так вот,
1: Шару, она днями разгуливает в мужской футболке и шортах. Да, ее можно увидеть на улице, это так смешно! Хочешь, пойдем на пожарную лестницу и посмотрим?»
0: Дэвид, внезапно встревожившись, взглянул на отца.
1: «Можно, папа?»
0: Его нижняя губа дрожала.
1: «Я не хочу, чтобы кто-то на меня злился».
0: Сэм вздохнул и с видимым усилием улыбнулся сыну. «Хорошо. Я буду здесь и за тобой присмотрю. Ничего плохого не случится». Дэвид, повеселев, повернулся к Малке. «Идем!» Дети подбежали к окну и шумно вскарабкались на пожарную лестницу.

0: Сэм поставил чемоданчик на стул и достал две бутылки вина. Вот. Кошерные и сертифицированные, если верить человеку, от которого я его получил. Что насчет 5 баксов? Эйб вручил Сэму 5 скомканных долларов. Вот как и было обещано. Хотите выпить перед тем, как начнем? Сэм кивнул. Эйб взял одну из бутылок и, посмотрев на нее, раздосадованно покачал головой. Ну, я гений. А что, Прит, не подумал? Сэм, пожав плечами, вынул из кармана маленький ножик, срезал верхушку пробки и протолкнул остаток внутрь. Эйб взял бутылку и налил обоим щедрые порции. Каждый выпил и посмотрел за окно, где на краю пожарной лестницы сидели Малка с Дэвидом. Она болтала ногами, а парень сидел смирно. Затем на перила опустился чумазый голубь и уставился на детей, по всей видимости, надеясь на подачку. А когда ничего не получил, начал чистить перышки. Дэвид показал на окно.
1: «Нет, это не она», — сказала Малка. «Этот мужчина живет с ней по соседству. У него 2 собаки, но у таких людей животных быть не должно. Он лично орет на своих собак, чтобы прекратили лаять, иначе его вышвырнут».
0: Дети рассмеялись и спугнули птицу. Та упорхнула. «Итак», — проговорил Эйб.
2: «Угу»,
0: — кивнул Сэм. «Что случилось?» Сэм, вздохнув, осушил стакан и налил еще. «В тот раз Дэвид пошел стрелять кроликов», — медленно начал он. «Я тогда только вернулся из окопов. Мы жили у семьи жены в Алабаме и строили планы перебраться на север, в Чикаго, где я смог бы найти работу, а мальчик – лучшую школу. Он сидел на крыльце и читал, а я разозлился и сказал, чтобы не лодырничал, а пошел настрелял дичи. Когда парень не вернулся к ужину, я сперва подумал, что он заблудился. Вечно как начнет лазить по окрестностям, так забывал о том, зачем его отправили». Сэм обратил взгляд вдаль. «После наступления темноты пришел проповедник из церкви моей жены и сказал, что случилась беда. Белая женщина из соседнего округа пожаловалась, что кто-то заглянул в окно, когда она была не одета. Собралась орава линчевателей. Дэвид их увидел, испугался и побежал. Он не сделал ничего дурного, просто был черным мальчиком с оружием. Его поймали и...» На мгновение он замолк, задыхаясь от эмоций, затем взял стакан и прикончил его залпом. Не говоря ни слова, Эйб налил ему еще. «Моя жена, ее сестра и другие женщины отправились за ним и привезли домой. Дэвид был... Его изрезали, пытали огнем. Мой мальчик, мое дитя». Вдоль линии шрама по щеке Сэма медленно скатилась одинокая слеза. «После этого у нас с женой... Мы с ней не очень хорошо ладили. Через какое-то время я оборвал все концы и переехал сюда. А Дэвид... Он переехал со мной». Какое-то время оба сидели молча.
1: «Мы жили в Одессе»,
0: — начал Эйб и, заметив замешательство Сэма, добавил. «Это город на Украине, недалеко от России. Я переехал туда с ребенком после смерти жены.
1: Стоял 1905-й, смутное время. С
0: стачки, погромы. Людей стреляли прямо на улице. Народ озверел.
1: А когда люди злятся, они во всех бедах обвиняют евреев.
0: Он грустно улыбнулся.
1: Мы с друзьями были молодыми, сильными, буйными. Не такими, как предыдущие поколения. Мы не собирались, подобно старикам, сидеть и ждать, когда нас всех вырежут.
0: Я отослал Малку в синагогу к другим детям. Там можно было безопасно отсидеться в тайнике.
1: А сам я пошел защищать наши дома.
0: По крайней мере, у вас была такая возможность, горько заметил Сэм. Эйб покачал головой.
1: Мы были дураками. Не представляли себе, как многочисленны, как хорошо организованы погромщики. Сотни убитых и раненых, мои соседи, мои друзья. Кто-то меня ударил, не знаю, никто, ничем. После этого темнота, я...
0: Он запнулся.
1: Помню, как вокруг кричали, как горели дома, но все было как во сне, происходило будто не со мной. Я побежал в синагогу, собирался забрать Малку и убраться подальше от этого безумия, уехать в Америку, где живут здравомыслящие люди и детям безопасно.
0: Безопасно, тихо повторил Сэм. Двое мужчин с пониманием устало посмотрели друг на друга.
1: Но когда я туда добрался, продолжал Эйд, меня не впустили. Раввин спрятал детей за бимой, возвышением, где хранилась Тора, но в синагоге сказали, что мне лучше не видеть, как поступили с Малкой. Что она... Ей было всего 9.
0: Голос Эйба заглох.
1: Детям надоело смотреть с пожарной лестницы на соседей. «Ты умеешь играть в камень-ножницы-бумагу?» – спросил Дэвид. «Смотри, мы должны сесть лицом друг к другу. Есть 3 движения руками, ты можешь...»
0: «Она знает?» – спросил Сэм.
1: «Нет»,
0: – ответил Эйб.
1: «И у меня язык не поворачивается ей сказать». «А Дэвид знает. По крайней мере, я ему говорил. Подумал, что если он узнает, то упокоится с миром. Но, похоже, он не поверил. Я вроде и рад, потому что он все еще здесь, с тобой». «Да»,
0: – прошептал Сэм. Двое мужчин сидели и пили, глядя, как их убитые дети играют в лучах гаснущего солнца.

Плохие новости пришли одновременно, всплыв синими окошечками сообщений поверх браузеров. Первая его совсем не удивила, но из этих двух была по-настоящему неприятной. Как он и ожидал, Надка с Евгением надумали жениться. О подробностях предстоящего торжества не сообщали, лишь Надка, сопроводив реплику пятью восторженными смайликами, в конце написала: «И не отговаривай, Тоха, мы уже заключили контракт с TTC». Второе сообщение было от источника из этой самой TTC – Temporium Travels Corp. Источник, хотя и не из самой верхушки корпорации, но высокой степени компетенции. Это сообщение Антон перечитал дважды, оба раза не понял, достал из холодильника очередную банку пива и некоторое время медитировал над текстом. Антон, в конторе наблюдается нездоровая возня. Служба внутренней безопасности блоканула ОТО намертво. Информация ни туда, ни оттуда не проходит. Сотрудники ОТО вне доступа. Одновременно наблюдается ажиотаж в высшем совете. Весь открытый доступ переведен в оранжевый режим. Есть данные, что между высшим советом и большими шишками из Global идут серьезные терки с запредельным трафиком. Суть дела неизвестна, но это должна быть проблема. Первое, что пришло на ум, машина начала нехорошо чудить, и отдел технического обеспечения перевели в авральный режим, чтобы не отвлекались. А своими сплетнями, озабоченными физиономиями да ироничными ухмылками не породили у клиентов нежелательных настроений. Как известно, ОТО отвечает за все, за жизнь и смерть хронотуристов. Кстати, куда Надка со своим Евгением собралась? Можно было бы через тот же источник пробить пространственно-временные координаты и срок погружения. А теперь, оказывается, никак и ничем не проб...

Оранжевый режим, почти высшая секретность, введен в TTC впервые. Он затолкал бычок в банку из-под кофе, служившую пепельницей. Нет, все очень непросто. Шишкам из Global ничего, кроме финансовых потоков, не интересно, кроме больших денег и большой политики. Антон вышел на лоджию. Спящие дома в белесой дымке питерской ночи, растворившей в себе свет фонарей и ситилайтов, пронзительная свежесть после прокуренной комнаты и живой ветер с залива. Все-таки обидно. Знал, что дело идет к свадьбе, и Натку он теряет, если не на совсем, то на ближайшие годы. Пальцы дрожат. Объясни, попробуй, что тремор у него врожденный, а не от алкоголизма. Ладно, это все лирика, а тема требует развития, серьезного журналистского расследования. Блогосферу профессионалу его уровня полагается взрывать недешевыми провокациями в стиле «один мой знакомый ученый сказал», есть такое понятие «поиск по свободным ассоциациям».

0: Начиналось все так, словно человечество наконец обрело цель существования. Первый крупный научный прорыв за долгие годы застоя и торжества глобальной экономики. Мгновенно распахнулись перспективы, потрясающие воображение. Когда президент озвучивал приветственную речь на открытии объекта, наверняка даже не подозревал, какие цивилизационные сдвиги последуют за коротким щелчком ножниц, перерезающих торжественную ленточку. «Маленький щелчок для одного человека и большой гоплык для всего человечества», — подумалось Антону. «Хотя гоплык пока не очевиден». Антон поставил на паузу видеоролик с речью президента. Все как раз и движется в русле, намеченном этой самой речью. Среди перечисленных перспектив имелось революционное улучшение качества жизни, переворот в сфере досуга, завершение стагнации мировой экономики, новый ничем не ограниченный источник материальных ресурсов, в перспективе доступ к неисчерпаемым океанам энергии. Захлестнувшую человечество эйфорию можно было сравнить с возникшей после полета человека в космос. Антон усмехнулся. Космос, его первую и любимую сферу журналистской деятельности, похоронили окончательно и бесповоротно. Осталось то, что приносит прибыль, и это оставшееся крутится исключительно вокруг Земли. А потом на базе вполне себе нефтяной компании олигарха N создали транснациональную корпорацию Global Temporium, на паях с американцами, конечно. И все завертелось. Олигарх N получил очень хорошие отступные и отправился на собственной яхте на заслуженную пенсию. Деятельность Global Temporium обрела межгосударственное значение как раз после золотого кризиса. И теперь неразрывно связана с хронотуризмом, под который, в свою очередь, создали дочку Monster TTC. Сколько интересного мог бы рассказать Антон городу и миру об этом монстре. Но он ведь не был чайником и делал статьи о сенсациях локальных, скорее подогревающих интерес потенциальных хронотуристов к услугам TTC. На всех крупных новостных лентах у него были авторские колонки, даже на международных. Имелось и несколько собственных хостингов, зарегистрированных на подставных лиц. Он был лично знаком с владельцами половины мощнейших ресурсов в России, Сингапуре и Штатах. Создать от имени какого-нибудь Джека Черного Воробья, кто же знает, что это он, нездоровую сенсацию, раскачать ее до степени массового психоза, а потом с блеском опровергнуть уже от своего имени – привычный трюк, однако неизменно приносящий хорошие дивиденды и повышающие рейтинги. Итак, какие проблемы могут возникнуть у TTC? Самое серьезное, она же постоянная, синдром хронической усталости туристов, та или иная степень нервного истощения. На этой теме он и поднялся в свое время в сети. В отношении синдрома TTC приняла паллиативные решения. Просто закрыла для погружений ближайшие к барьеру Худякова-Мартинеса 30 лет и ввела обязательную программу нервно-психологической реабилитации. Моментально разыгрался скандал из-за желавших повоевать во Вьетнаме, переписать историю, а вьетнамская война как раз угодила в зону отсечения. Так может, проблема вспыхнула с новой силой? Может, пресловутый барьер Худякова мигрирует вглубь прошлого? Но все может оказаться с точностью до наоборот. TTC открыла золотую жилу и не знает, на каком уровне ее секретить, корпоративном или межгосударственном, и как делить возможные баснословные барыши. Вдруг сумели обойти золотой запрет. А это уже повод остановить хронотуризм и вместо туристических доходов напрямую таскать из прошлого хотя бы золото инков или уран с открытых полей триасового периода. Да много чего можно натаскать. У Антона имелся полный архив логов научных конференций периода становления темпоральной физики. Подготовки питерского политехнического хватало, чтобы разобраться в основополагающих принципах новой науки. По современным представлениям, так называемый эффект бабочки проявлялся внутри барьера Худякова-Мартинеса. Проявлялся, правда, странно, не так, как предсказывали фантасты, и не так, как следовало из экспериментов на фотонах и электронах, выполненных еще в начале века. Погружаемые в прошлое объекты просто исчезали. Вернее, что с ними происходило, неизвестно. Информационные отклики оттуда не проходили, зато вне этого барьера, глубиной в ближайшие к настоящему 30 лет, никакое вмешательство в события прошлого не оказывало ни малейшего влияния на актуальное настоящее, кроме пресловутого нервного истощения. Но по поводу нервной системы физики ничего сказать не могли, а нейробиологи, напротив, ничего не понимали в темпоральной физике. Поэтому проблема нервов оставалась досадной загадкой, и с ней приходилось мириться. Как мириться, к примеру, с необходимостью переходить улицу на красный свет. Среди темпоральных специалистов есть теоретики и есть инженеры-конструкторы. Многих он знает лично. Теоретиков сейчас теребить бессмысленно. Если они действительно совершили открытие, то режим секретности распространяется на них в первую очередь. Ни по сети, ни по телефону от них ничего не добьешься. А если проблема касается не теории, они тем более не в курсе. Самое верное — это связаться с Арсентьевым, советником генерального конструктора. С одной стороны, он вне политики, с другой — близок к внутренней кухне корпорации. Арсентьев оказался вне связи. Это было странно. В Штатах сейчас день, а Александр Борисович — человек невероятно обязательный и большой педант, обычно предупреждает об отлучках. Можно еще пробить тему по линии политиков, выпытать хоть что-нибудь у секретаря главы депутатской фракции в Думе. Но это чревато. Не посмотрит на знакомство, настучит, что журналист-блогер знает о внештатной ситуации. А тогда возникнет на горизонте куратор от спецслужб и крепко поинтересуется, откуда у Антона информация, между тем настоящей информации все еще нет. Антон посмотрел на окошко приватного чата. Сообщение Натки все так же сияло рядами смайликов. Значок статуса светился зеленым. Если у корпорации мега-проблемы в силу форс-мажорных обстоятельств, они должны сейчас разрывать заключенные контракты. Кажется, самое время поздравить невесту. «Я тебя, Натка, конечно, поздравляю», — набрал Антон, «но, по моему сугубому мнению, выбор ты сделала в корне неверный». Недовольный смайлик. Ответ пришел мгновенно. Антон словно видел скачущие в негодовании по клавиатуре пальцы.
1: «Давай твое сугубое мнение так и останется сугубо твоим».
2: «И?»
0: «Угу. Куда хоть собрались?»
1: «Женька такое придумал! Мы прямо там распишемся в день полета Гагарина в московском ЗАГСе! В контракте прописаны даже советские настоящие паспорта!»
0: Антон оценил юмор бывшего школьного товарища. Кто-кто, а Евгений лучше других знает, что для Антона всегда значил этот день. «Вот как», — отстучал он. «Когда погружаетесь?»
1: «Завтра, милый, завтра!»
0: Улыбающийся смайлик.
1: «Сегодня готовимся!»

0: Александр Борисович Арсентьев не мог ответить на звонок Антона. Чартерным спецрейсом он пересекал Атлантику. Научную командировку в Бостонском технопарке прервал срочный вызов шефа. Шефа пригласили на экстренное заседание совета директоров ТТС. Утренний мейл с вызовом генеральный снабдил странной концовкой. «Советую пояснить американским коллегам, если будут интересоваться, что вылетаешь в связи с болезнью какого-нибудь родственника». Последний раз совет директоров приглашал научников 7 лет назад, когда решался вопрос о допуске к погружениям несовершеннолетних. Но это было заранее оговоренное заседание, и его, Арсентьева, присутствие имело скорее церемониальное значение. В аэропорту Женевы его встретили работники ТТС. На электромобиле, раскрашенном в фирменные цвета ТТС и снабженном спецсигналом и сиреной, они пересекли старый город и уже через час были в Новой Женеве у штаб-квартиры корпорации. Фасад небоскреба украшала эмблема ТТС, стилизованный «Ураборос». Пока секьюрити проверяла удостоверение, пробивала по базе данных биометрические характеристики, Арсентьев включил мобильник и набрал шефа. Тот вместе с группой из черноголовского Хроноса ожидал в баре на третьем этаже. Когда Арсентьев шагнул на эскалатор, обслуживающий нижние этажи, предназначенные для отдыха сотрудников, мобильный пискнул сообщением «Вам звонили». Арсентьев сделал обратный вызов. «Да?» «Нет, ничего интересного». Арсентьев послушал собеседника и оборвал довольно резко. «Антон, у меня сейчас совещание начнется. Выйду, обязательно свяжусь». Заседание вел сам Томас Тофлер, председатель совета директоров. Его Арсентьев видел впервые. Из высшего руководства он знал только CEO корпорации Бейкера да представителя в Совете от России Кондратия Семеновича Лешко. В краткой вступительной речи Тофлер ни словом не обмолвился о цели совещания. Извинился за причиненные неудобства, поблагодарил за оперативность, мягко, но недвусмысленно потребовал сохранить все, что здесь будет произноситься и демонстрироваться в строжайшей тайне. «Рассчитываю на вашу порядочность, господа», — закончил он. Затем взял слово CEO. Все еще никак не названные проблемы Бейкер определил как неприятности определенного рода и предложил к рассмотрению информационный слепок одного из недавних погружений. На индивидуальном терминале Арсентьева возник бегущий белогвардеец, золотопогонник. Слышались его хриплое дыхание и нарастающий топот копыт. Затем в поле зрения мелькнула шашка, и изображение исчезло. Кто-то из американских физиков рассмеялся и внятно произнес: «Ну и что?»
1: «Окей, господа».
0: Бейкер достал из-под стола пластиковый пакет и вытряхнул содержимое на стол.
1: «Это то, о чем я подумал?»
0: — спросил директор калифорнийского Temporal State Research Макс Дрикамер. На столе отблескивал золотым погоном рассеченный до пояса китель, а рядом окровавленная фуражка.
2: «Хронотурист не вернулся», — подтвердил Бейкер. «Только амуниция».
1: «Странно»,
0: — заметил тот же физик, кто минутами ранее смеялся.
1: «А где же тело?»
2: «Окей, господа, тело не вернулось», — ответил Бейкер.
3: «Коллеги, нас интересует ваше компетентное мнение. Прошу всех высказываться в свободном режиме».
1: «Это невозможно!»
0: — выкрикнул кто-то из группы Дрикамера. Пока американские ученые не желали принимать очевидное, ребята из черноголовки развернули бурное обсуждение, предлагая правдоподобные объяснения невероятного события. Фантастичность произошедшего не вызывала сомнений. Гибель хронотуриста, конечно, оговаривалась в любом контракте как страховой случай, хотя вероятность была ничтожной, но не нулевой. За сохранность жизни отвечала интеллектуальная система слежения. В рассматриваемом случае она должна была выдернуть хронотуриста в настоящее за миг до того, как вражеская шашка коснется его тела. В контракте вполне могло быть оговорено повреждение одежды. Многие туристы потом хвастались подобным даже пулевыми отверстиями в касках или следами огня на теле. Однако тело возвращалось всегда. Но даже если представить, что по какой-либо причине тело не вернулось, хотя должно было даже из эпицентра ядерного взрыва, то почему вернулась одежда? Не биологический объект, без соединения с триггером, которым мог быть только живой организм. Самым правдоподобным объяснением выглядело наличие у объекта в кармане нейромолекулярного триггерного устройства. Такими снабжали испытателей, роботов и зонды. Однако погибший не был испытателем. Он был историк, крупный специалист по гражданской войне в России, и в контракте никаких спецустройств не значилось. Сео постучал председательским молотком и предложил для полноты картины ознакомиться с еще одним слепком. Отряд тенов короля Гарольда II теснил отступающих бретонцев. В отличие от прочих, что беспорядочные массы преследовали противника, эти двигались размеренно, держа строй, сомкнув щиты. У подножия холма бретонцы развернулись и дружно ударили по напиравшим саксам. Далее левый фланг англичан, как и в исторической битве при Гастингсе, должен был дрогнуть и рассыпаться, но сплоченная группа хронотуристов отбила контратаку и, оттянув на себя внимание противника, позволила саксам прийти в себя. И вдруг изображение исчезло. Информационный канал всех 23 хронотуристов из этой группы разорван одномоментно, счел нужным пояснить Бейкер. Тела не вернулись. Ничего не вернулось. Но окей, это еще не все. На поле присутствовала еще одна группа хронотуристов. Они действовали в рядах нормандских лучников. Эти вернулись все, и некоторые из них утверждают, что наблюдали первую группу до самого окончания битвы. С их слов, туристов из первой группы уничтожили, но по времени много позже обрыва информационного канала. Окей? Важно следующее. После окончания битвы хронотуристы второй группы специально отправились на поиски тел, потому что видели, как те погибали и не исчезали из прошлого. Однако тел не обнаружилось. Господа ученые, тел нет здесь и нет там. Где бы они могли зависнуть? Александр Борисович поинтересовался. «У меня два вопроса. Первый — сколь многочисленные инциденты? И второй — какова динамика процесса, нарастающая, затухающая? Если нарастающая, то по какому закону?» «Случаи имеют весьма неоднократный характер», — уклончиво сообщил Бейкер. «А динамика?» «Это закрытая информация». По залу прокатился возмущенный гул.
1: «Так что же вы от нас хотите?» «Вы хотите решать проблему?» — раздраженно бросил Дрикамер.
3: «Нас интересует объяснение феноменов как таковых с позиции науки».
0: Бейкер остался невозмутим. «Как данные факты трактуются с позиции темпоральной физики?»
1: «С позиции темпоральной физики, официальной ее части, все эти случаи попросту невозможны!»
0: — выкрикнул Файнштейн, непризнанный гений, известный экзотическими теориями времени.
3: «Мы готовы выслушать все мнения». «Нас также интересует и неклассическое толкование», — ответил Сео. «Нам известны ваши нетрадиционные взгляды, и мы их уважаем, профессор. Что бы вы могли нам сказать или посоветовать? Быть может, ваша теория не так уж плоха? Окей, у вас есть шанс перетянуть всех на вашу сторону».
1: «Дело в том, что произошедшее отрицает все базовые представления о времени. Мой подход перед такими вызовами выглядит ничем не лучше. Мы вообще мало что знаем о времени. Например, мы свыклись с тем, что будущее для нас закрыто и никого уже не волнует загадка асимметрии темпоральных свойств. Теперь совершенно ясно, что мы ничего не понимаем и в прошлом».
3: «Какой срок потребуется на пересмотр базовых представлений?» — перебил Бейкер.
1: «Неизвестно. 10-100 лет. Должна произойти смена научной парадигмы, а это, в свою очередь, требует смены поколений».
3: «Столько мы ждать не можем. Какие будут конкретные рекомендации от экспертного сообщества?» «Прекратить хронотуризм, в прошлое допускать только исследователей, поставить серии целенаправленных экспериментов», — заговорил, наконец, шеф Арсентьева. Ученые и конструкторы дружно зааплодировали, после чего Сео счел нужным закрыть совещание. Председатель правления Томас Тофлер кратко поблагодарил собравшихся за оказанное содействие и выразил надежду на соблюдение строжайшей тайны, что в его устах было равносильно приказу. Арсентьев вспомнил об Антоне за обедом. Достал планшет и открыл приватную конференцию с журналистом-блогером. «Антон, если у тебя есть друзья, родственники и прочие, желающие погружаться, отговори под любым предлогом. А, Б, подробностей бы. Другой информации дать не могу. Я раскопал, что в Москву и Питер из Южного федерального округа скрытно перебрасывают отряды ОПОН. Это как-то связано?» «Без комментариев, Антон. За информацию спасибо».
0: Арсентьев понял, что руководство корпорации приняло стратегическое решение заранее и независимо от исхода совещания. И было понятно, что это за решение.

Антон размышлял. Обо всем сразу. О собственной непутевой жизни, о бросившей его женщине, о том, что надо бы что-то делать, и делать быстро, прямо сейчас. Неожиданно поймал себя на том, что мусолит в руке айфон, перебирает список контактов. Легко сказать «отговори». А как ее теперь отговаривать, да и зачем? Она уже не принадлежит ему.

0: придется разыгрывать роль брошенного ревнивца. Отвратительно! И все равно бесполезно. Нужны доводы. Нужны факты. Факты можно найти в интернете. Следы глобальных действий полностью зачистить нельзя. Можно заблокировать и взять под контроль страницы ведущих блогеров. Можно в режиме реального времени вырезать поступающие нежелательные сообщения в социальных сетях. Но все подряд блокировать нельзя. Начнется вой, потом паника. А между тем, все эти десятки тысяч сайтов, принадлежащих разнообразным сообществам хронотуристов. Вот, скажем, форум аутентичной охоты или сообщество любителей сафари в прошлом. Две ярко конфликтующие площадки. Первые считают, что на мамонта можно охотиться исключительно древними методами: ловушки, загонщики, луки, копья и дубины. Вторые добывают тех же мамонтов снайперскими винтовками, а динозавров расстреливают из РПГ. Общие у тех и других – добычу из прошлого не забрать. Остаются на руках только слепки, и они эти слепки постят. Поэтому ни одна охота не обходится без обширных отчетов. Сперва сообщают, куда и когда отправляются и с каким оружием на какого зверя идут. Собирают кучу советов, определяют стратегию и тактику. У охотников все очень серьезно. У хронорыболовов все тоже очень серьезно. У исторических реконструкторов еще серьезнее. А у попаданцев, у тех, кто как Штирлиц внедряются в круг сильных мира того, у тех серьезность запредельная и многолетняя подготовка. Антон пошел чесать форумы аутентичных охотников. Если бы он ничего не подозревал, то, вероятно, ничего бы и не заметил. На форумах висели во множестве анонсы предстоящих хроноохот. Многие должны были уже вернуться и захлебываться в пароксизме самолюбования, но вместо этого лишь редкие вопросы коллег. «Эй, вы где? Как все прошло? Эй, мужики, слепки гоните!» На первом же изученном форуме он насчитал не меньше десятка невозвращенцев, и у игровиков дела обстояли не лучше. Даты погружения первых невозвращенцев относились к прошлой неделе. За всю неделю всего несколько возвратов. Надка улетала утренним рейсом на Лозанну. После телефонного разговора Антон решил тоже лететь. Тем более возникли проблемы с Евгением. Оказывается, тот нырнул уже сегодня, чтобы там на месте с помощью сотрудников ТТС все подготовить. Бронировать место до Лозан-Ла-Блешере Антон даже не пытался. Наверняка все забито хронотуристами. Купил электронный билет до Женевы на ближайший рейс и вскоре уже мчался на такси в Пулково. Какая-то мысль мешала думать о Надке, об очевидной гибели Евгения. Какая-то была закономерность в этих интернетовских возвращениях-невозвращениях. Он открыл походный планшет. Все логи с форумов он слил в один файл и вновь принялся их изучать. И так погрузился, что даже не сразу понял, кто и зачем ему говорит. «Приехали, друг! Вот оно, Пулково!» И только тогда Антона осенило. Все возвращения за эту неделю случились из очень глубоких погружений из времен динозавров. Получается, что по-прежнему можно вернуться, но только из тех времен, где нет следов людей. Даже намека на следы людей. В дьюти-фри алкоголя уже много лет не продавали, даже пиво. Антон решил не тратить времени даром и вошел в чат с Арсентьевым. «АБ, сенсация, вы сидите? А то упадете». «Что именно?» «Массовые невозвращения, но сенсация в другом».
1: «Насколько массовые? Есть статистика, динамика? Когда началось? По какому закону нарастает?»
2: «Об этом не подумал, но можно прикинуть».
1: «Прикинь. Так в чем твоя сенсация?»
2: «Возвращаются из погружений только охотники до человеческих эпох.
1: С вероятностью
2: 100%! АБ, вы там? Мне пропуск на объект хотя бы до тех зоны на завтра!»
1: «Понял, сделаем. Но не в тех зону. Спасибо, Антон. Все, меня отвлекают».
0: Переночевав в Женевском аэропорту, Антон примчался в Лозанну. Дождался питерского рейса. Хронотуристы встречали микроавтобусы ТТС. Антон показал сотруднику корпоративной охраны удостоверение почетного хронавта, полученное за популярную книгу «Время назад, время вперед». Сообщил код допуска, пришедший смс-кой от Арсентьева, и нырнул в микроавтобус, в который забралась Надка. Когда он плюхнулся рядом с ней на сиденье, Надка только вздернула брови. Он положил руку на ее запястье и сказал:
1: Так надо. И начал рассказывать.

0: Чиновник из TTC, немолодой француз, выглядевший так, будто не спал несколько суток, не стал чинить препятствия хронотуристке из России, пожелавшей разорвать контракт. Но когда услышал, что та желает еще и немедленно вернуть из прошлого жениха, взгляд сделался непроницаемым и отчужденным. Ледяным тоном ответил:
1: «В связи с карантином все возвращающиеся сразу же направляются на курс восстановления. Курс продлится не менее 3 дней. Мадемуазель, вам лучше подождать в Лозанне. Ваш друг обязательно к вам вернется».
2: «Но я могу с ним хотя бы как-то связаться?»
1: «Увы, условиями карантина это не предусмотрено».
0: Лицо у Натки вмиг посерело. Антон, понимая, что все бесполезно, вынул удостоверение Международной лиги журналистов и бесцеремонно потребовал пропустить его в карантин или сообщить, где тот расположен. Чиновник подобрался, злые морщины обозначились у рта, процедил: «Одну минуту», нажал что-то на селекторе, и действительно через минуту 4 крепких охранников вынесли под локти Антона и Натку из кабинета из здания администрации. Антон, не глядя Натке в глаза, предложил возвращаться в Питер. Там знакомства, связи, оттуда можно повлиять на ситуацию. Натка покачала головой.
2: «Ты возвращайся, а я остаюсь ждать».
0: Антон махнул рукой и зашагал прочь.
3: «О чем еще говорить? Они оба все понимают. Главное, она жива».

0: Вечером на веранде роскошной виллы с видом на Лазанское озеро, арендуемой Global Temporium, беседовали трое мужчин и женщина, принцесса одной из европейских монархий. На дисплее прокручивался инфослепок. Мужчина средних лет, одетый по советской моде 60-х годов, беспечно шагал вдоль кремлевской стены, мимо длинной очереди в мавзолей. Внезапно остановился, словно налетел на незримое препятствие. Повернул голову и, недвижно глядя перед собой, словно в камеру, произнес:
1: «Надка, почему ты не пришла? Я тебя так ждал».
0: Очередь у мавзолея и многочисленные прохожие в тот же миг развернулись и, словно по команде, в унисон подхватили: «Почему ты не пришла? Мы все тебя так ждали!» Принцесса пожала плечами.
2: «Это и есть катастрофа?»
0: Седой джентльмен, неторопливо отхлебнув бурбона, поставил бокал на пол у кресла и сказал: «Нет, леди и джентльмены, это больше не катастрофа. Это начало пути. Прошлое, неважно что оно такое, выходит на контакт. Наверняка у него обнаружился определенный интерес к нам. А у нас со своей стороны есть интересы там. Думаю, что мы договоримся». Обвел взглядом недоумевающих собеседников и едва заметно усмехнулся.

0: Затишье – самый паршивый признак на войне. Год живу по этому правилу. Если в степи тихо, пора смазывать салазки, и ведь ни разу она меня не обманула. Не меня одного, конечно, весь мир затаился и ждет, гадает, что еще вылезет из нашей дыры, когда-то тихого, как говорится, забытого богом и людьми провинциального Пашутина. И все-таки мы держимся.
1: Последнего каменного гиганта остановили неделю назад на подступах к Белому Яру. С тех пор они больше не появлялись, но вся степь от Полтакова до Красного озера теперь завалена обломками скал. Торчат в кривь и в кость, как развалины миллионного города. К ползучим теням тоже вроде приспособились. Просто не гаси свет на ночь, и никто не задушит тебя во сне. Вот с белыми осами никак не справимся. Хотя средства защиты нашли, маск-халат. На худой конец обычный докторский халат, если, конечно, сумеешь так скрючиться, чтобы целиком под него залезть.
0: Белые они не жалят. По-родственному, что ли, относятся, черт их разберет. Но все-таки спасение. Сколько народу полегло, пока додумались.
1: А уж скотина на фермах вся перевелась. До самого Абакана. Чего еще ждать? Чтобы реки кровью потекли. Говорят, видели уже и такое, но, возможно, врут. Народы мира, понятное дело, содрогнулись, прислали к нам своих физиков, химиков, приборов, привезли пробирок, изучают. Но в самое пекло их лезть не заставишь, и что там в Пашутине делается, неизвестно.
0: Из людей оттуда никто не выходил с самого дня Х. Спаслись только те, кто в отъезде был.
1: Как вот я, например. Помню, накануне выписал мне военком командировку. Вести пятерых призывников в Красноярск на сборный пункт или, как в армии говорят, в холодильник. Это уж вечная повинность военкоматского заместителя – призывников возить. Служба хлопотная, беспокойная, но знакомая. А потому снарядился, получил билеты и Макар свой служебный номер 2873. Построил ушастых, отобрал спиртное, у кого нашел. Отказался от подношений со стороны родственников,
2: чтобы, если можно, не в глухую какую часть, а поближе.
1: Погрузил личный состав в служебный пазик и в темноте уже на станцию. Через полчаса дрыхли мои ушастые в плацкартном вагоне, распятерив тайком последнюю нереквизированную грелку самогона. Пацанва, что возьмешь? Откуда им было знать, что эту грелку, по моему указанию, дед Панарин вчера еще зарядил успокоительным травяным сбором? Ничего, к утру будут как огурчики. А иначе всю ночь пробузят, другим пассажирам жизни не дадут.
0: Страшнее призывника в вагоне только дембель.
1: В общем, проконтролировал я отбой, да и сам прилег подремать в полглаза. Колеса стучат, луна из-за шторы пробивается, вверенное подразделение храпит на полках. Армейский уют. Особенно, если войны нет.
0: Но вот с этим-то как раз и не задалось. В полночь проехали бельтеры без остановки. Тепловоз наддал в полях так, что и перестука больше не слышно. Катим, как с горы на лыжах. И вдруг шкрабадах! Хруст, треск, вагон подпрыгнул, орлы мои с полок посыпались. Тормоза завизжали, будто весь поезд разом закричал. Хотя, может, кто и кричал, не разберешь.
1: Трясло и кидало, пока не встали намертво, не то еще на рельсах, не то уже поперек.
0: Скинулись пацаны, глазами хлопают, к окошкам прилипли.
1: Разом выветрило из голов и самогон, и травяной сбор.
2: «Что там, товарищ капитан?»
1: Как будто я им бог СВАОВ. «Спокойно, говорю. Собрать вещи, возможно, будет высадка, но только по моей команде. Шишек не набили?» «Нет, вроде все целы. Ну и хорошо.

0: хорошо. Велел им сидеть на местах, а сам к проводнице. Она в тамбуре дверь открыла, наружу выглядывает. «Что там?» — спрашиваю.
1: «А я что, бог Саваоф?» — отвечает. «Авария какая-то. Может, корову сбили, связи с начальником нет».
0: И снова высунулась. Я встал рядом, тоже шею тяну, пытаюсь тепловоз рассмотреть. Мельтешит там что-то, не разглядеть в темноте. Трактор, что ли, на путях? Как вдруг снизу, прямо из-под колес, что-то как кинется, темное, длинное, и луна блеснула, будто по-мокрому. Клац! Возле самого уха. Я отпрянул, успел только заметить клешня, как у рака, но размером с ковш от Беларуси, живо утянулась под вагон.
2: Ни хрена себе! Это еще что за...
0: Поворачиваясь к проводнице, она как стояла в дверях, в поручень вцепившись, так и торчит, дура.
1: «Назад!» — кричу и за руку ее дергаю. «Убери голову!»
0: Только вижу вдруг, головы-то и нет. Темный фонтанчик бьет над плечами, прямо на китель льется.
1: Я по службе кое-чего видывал.
0: Завал разбирал после взрыва на снарядном складе. Потаскал 200-го и на носилках, и в мешке. Но в этот раз не смог удержаться. Вывернуло меня наизнанку посреди тамбура.
1: В глазах поплыло, чуть не отрубился, но тут в пол подо мной что-то садануло снизу так, что площадка горбом выгнулась.
0: Я отлетел к стене, еле устоял, за стоп-кран схватился. Рано в обморок падать, думаю. Не время теперь. Еще раз грохнуло. В полу щель появилась, а в ней та самая клешня.
1: И заработала с визгом, со скрежетом натурально ножницы по металлу.
0: Я из тамбура кинулся в вагон, дверь за собой захлопнул. Да что в той двери? Пассажиры с полок выглядывают, смотрят испуганно.
1: «Что происходит, капитан?»
0: «Попробуй объясни, что происходит. Я бы и сам хотел знать».
3: «Ерунда какая-то происходит, граждане. Отходим в тот конец вагона, без вещей. К окнам попрошу не подходить».
1: «А что там? Что?» — кричат. «Нападение? Ограбление?»
0: Вынул я из кобуры Макаров номер 2873. Дослал патрон, поставил на предохранитель. «Удавы с клешнями в нашей местности водятся?» — спрашиваю, ни к кому не обращаясь. «Так, на всякий случай». Тут из соседнего купе высовывается девушка. Я еще при посадке в поезд срисовал, думал, неплохо бы телефончик попросить.
1: «Как вам не стыдно?» — говорит. «Военный человек, а людей детскими страшилками пугаете».
0: «Детскими?» — переспрашиваю. А у самого перед глазами проводница без головы. «Ладно, пускай страшилки. Главное в нашем положении сохранять спокойствие».
1: «Здесь женщине плохо! Врача надо!»
0: Пассажиры волнуются.
1: «На воздух бы ей!»
0: «Придется подождать, говорю. На воздух сейчас нельзя».
1: «Да что там стряслось?»
0: «Пока неизвестно. Уточняется».
1: Тут-то оно и уточнилось.
0: Дверь тамбура хрустнула, разлетелась в куски, и первый в моей боевой биографии червь-сикач попер в атаку. Да... Всего-то год прошел, а кажется, полжизни. Сколько за это время случилось разного и не вспомнишь. Каменные гиганты, ржавые пески, осы, холерная буря, медведка. Первый тот налет сикачей кажется теперь пустяком. А ведь спасся чудом тогда. Если бы не Маринка, та самая из соседнего купе, не видать бы мне больше города Абакана.
1: И как это она сообразила, что сикач только по запахам ориентируется? Распылила духов полфлакона, он и заблудился в трех перегородках. Крушит, ломает, клешней лязгает, да все мимо.
0: Удирали потом кто как мог степью. Но на переправе через Есейку догнали нас сикачи. Из пацанов моих двое погибли. Я все патроны расстрелял, да бестолку. Духи, одеколоны, дезодоранты у кого были, кончились.
1: А твари все перли и перли со стороны родного Пашутина.
0: Трое тогдашних призывников до сих пор со мной служат. Славка, Глеб и Баир. Зубры сержанты теперь. Истребители экзофауны, полные штаны фасону. И Маринка в нашей команде. А куда ей? Воспитательница во фронтовой полосе, прям скажем, не самая востребованная профессия. Тут нужны бойцы, и то не всякие, а такие, у кого соображалка, как у Маринки, работает. Физики на них молятся, за образцами посылают. А начальство...
1: Ну... Про начальство разговор особый. То ли с него победных рапортов требуют, то ли на пенсию не терпится, не пойму я. Казалось бы, закрепились на позициях, научились больше нечисти бить, чем ее рождается. Дай людям передышку, смену готовь. Пусть учатся Солобоны, пока мы живы. Нет.
0: Затеяли рейд прямо в пекло, в Пашутин, где даже радиосвязи не будет, глушит ее что-то. Причем сами-то не полезут, куда с такими пузами.
1: А ты, товарищ капитан, ноги в руки и шагай. Рискуй ребятами, разведай точно, откуда выдвигаются на нас каменные гиганты, да заодно накачай для науки бочку меда белых ос, которые его сроду не собирали.
0: Вот такая на данный момент диспозиция. Ворчать-то я могу сколько угодно, но только себе под нос. Потому как железнодорожная станция Пашутин уже не помещается целиком в угломерную сетку моего бинокля. А это значит, что мы на месте. Добрались. С виду городок как городок. Никаких признаков экзофауны. Разрушения, конечно, есть, но не катастрофические. Нам-то, особенно после выбросов лавы в Бельтеры, казалось, что Пашутин — это вообще глубокий космос. Какая-нибудь черная дыра на месте города и все. Нет, оказывается. Стоит родимый. Вон колокольня. Вон больница. Вон ларек, где я всегда куриво покупаю. Покупал. А вон над деревьями флаг на ветру мотыляется. Это, братцы мои, военкомат.
1: Видимо, цел, свеж, и крыша не течет.
0: А замначальника первого отдела лежит тут на пузе за мусорной кучей и в бинокль с опаской зеленку разглядывает.
1: Что за жизнь?
0: Краем глаза замечаю знак Баира. Есть движение. Смещаю директорию обзора на пятиэтажку и вижу, дверь подъезда медленно открывается. Ну, сейчас выползет какая-нибудь тварюга.
4: Что такое? Я даже привстал.
1: Из подъезда вышел мальчонка лет 7. Курточка, шапочка, сапоги по лужам шлепать.
4: И ведь зашлепал.
1: Подобрал с земли какую-то щепку, бросил ее в ручей и в припрыжку следом. Синдбад-мореход ты этакий. Куда ж тебя несет? А если шипохвост из-за угла?
0: Рядом Маринка заерзала, щебенкой шуршит. Видимо, о том же подумал и уже готов бежать, спасать.
4: Еще бы. Год живых детей не видела воспитательница. Ну, я на нее, конечно, пришикнул, чтобы не отсвечивала. Показываю своим держать позицию, а сам стою и, по возможности, бесшумно приближаюсь к пацаненку. Мало ли, какие могут быть сюрпризы. А вдруг это и не человек, а, скажем, белый рой так мимикрирует?
0: От гребаных ос всего можно ждать. Правда, детьми они раньше не прикидывались, но кто знает. Может, это неправильные осы.
1: Бегу, значит, крадучись, по сторонам зыркаю, но больше за мальчишкой слежу. Мальчишка как мальчишка. Кораблики пускает, и ничего важнее для него нет на всем свете. Я и сам когда-то таким был. Чтобы не напугать его ненароком, я остановился поодаль и позвал. «Эй, мальчик!»
0: Он обернулся, смотрит на меня, глаз прищурив. Никакого страха, наоборот, вижу, обрадовался.
5: «Шоколадка есть?»
0: — спрашивает звонким голоском. «Найдется, говорю». Снял рюкзак, достал пайковую плитку, протягиваю. «Что надо сказать?» Он опять щурится.
5: «Ничего не надо говорить», —
0: отвечает серьезно.
5: «Я скажу, когда надо будет».
0: «Смешной парнишка». «Да ты, брат, суров», — усмехаюсь. «Как тебя зовут?» Молчит, вгрызается в плитку. «Ясно, говорю. Значит, имени нет».
6: «Есть», — бурчит. «Сережа меня зовут».
0: «Другой разговор. А меня дядь Витя». Протягиваю ему руку, но он будто и не замечает. «А родители твои где, Сережа?» Не отвечает, хмурится. «Понял, отстал.
4: Спросим что-нибудь полегче.
0: Где же ты живешь?» Кивает на пятиэтажку.
6: «Там».
0: «Может, в гости пригласишь?» Он оглядел меня критически с ног до головы.
6: «Ну, пошли».
0: Мы зашагали обратно к пятиэтажке. «И много народу тут живет, интересуюсь?»
6: «Много. Только сейчас никого нет».
0: «А где они?»
6: «Гулять ушли».
0: «Вот тебе раз, думаю, гуляют они. Хуже места для прогулок, чем город Пашутин, на всем свете, пожалуй, не найдешь».
1: «Как же вы экзофауны не боитесь?»
6: «Кого?»
1: «Ну, этих, знаешь, зверей.
0: Тут разные в округе попадаются».
6: «Ага, зверей знаю».
0: Он вдруг посмотрел на меня этак испытывающе.
6: «Но ты же нас защитишь?»
0: Неуютно мне стало от этого взгляда.
4: На слабо берет, что ли?
0: Да уж постараюсь, говорю осторожно.
5: А ты один пришел?
1: И опять вопрос, будто с подвохом. Что за черт? Чего я так напрягаюсь, когда с ним разговариваю?
0: Может, потому что сроду с детьми дел не имел? Тут бы специалиста надо. Зачем же один, говорю? Со мной ребята надежные. Кстати, хочешь познакомлю тебя с одной тетенькой? Смотрит из-под лобья.
5: Она тоже солдат?
0: Она воспитательница. Морщится.
5: Воспитательница? Здесь солдаты нужны.
0: Не бойся, говорю, она и солдат тоже. В обиду мы вас не дадим. Так я ее позову? Кивает. Подал я знак своим, дескать, второй номер ко мне, остальные на месте, а Маринка уже тут как тут.
7: Ну и любите же вы, мужчины, поболтать. С голоду умрешь, пока наговоритесь. Пошли чай пить, что ли?
0: И берет Сережку за руку. Идут они впереди, а я следом.
1: Шагаю, удивляюсь, как это ловко у нее получается. Всего-то, кажется, парой слов с пацаненком перекинулась, а успела и познакомиться, и свисток подарить, и разузнать побольше моего.
0: Сказки он любит. У них, оказывается, все дети сказки любят. Только девочки больше любят про каменных гигантов, а мальчики про шипохвоста и червя-сикача. Кто, интересно, им такие сказки рассказывает? Вот ведь бедолаги. Военное поколение.
1: Только мне одно непонятно, встреваю. Ваши-то взрослые, как с монстрами управляются?
0: Молчит Сережа. Маринка смотрит на меня осуждающе. Опять я, видно, не в попад сморозил.
1: Однако что же это получается?
0: Взрослых совсем нет, что ли? Он головой мотает.
1: Ну дела.
0: Чем дальше в лес, тем больше чудес.
1: А кто же вас кормит?
5: А чего нас кормить? Не маленькие, сами едим.
0: Мы вошли в подъезд. Пыльно, необжито, и запаха-то жилого нет. Маринка начала было подниматься по ступенькам, но он ее за руку тянет.
7: Не туда!
0: И сворачивает под лестницу. Я как только подвальную дверь увидел, так сразу и вспомнил. Дом-то этот мне знаком.
1: Тут в подвале подотчетный военкомату объект БУ-1.
0: Бомбоубежище системы гражданской обороны на консервации. Только консервации уже никакой нет. Толстая стальная дверь настежь.
1: Так вот где они от экзофауны прячутся.
0: Хотя все равно непонятно. Дверь эта любому сикачу на полчаса работы клешней.
1: Ну, вошли, осматриваемся. Тепло, светло. Откуда у них электричество-то?
0: Но самое удивительное, помещение вроде нисколько и не изменилось с тех пор, как мы с начальником ГО его ревизовали и опечатывали.
1: Чистота и пустота.
0: Что хотите со мной делайте, а на детскую комнату это не похоже. Хоть своих краедов я еще не нажил, но с племяшками-то возился, видел, во что они любую жилплощадь в 5 минут превращают. А эти вдобавок одни, без взрослых.
1: А где же у вас кухня, спрашиваю Серегу. Спите на чем и вообще? Но он будто и не слышит.
0: Подошел к стене, уткнулся чуть не носом и говорит:
5: «Я солдат нашел».
0: И сейчас же в комнату вошли две девочки, курносая и белобрысенькая, одна в розовом платьице, другая в зеленом.
8: «Давайте знакомиться»,
0: — говорит Маринка.
8: «Как вас зовут?»
0: Белобрысенькая оглядела нас без особого интереса и молчит. А курносенькая разочарована так:
5: «Двое солдат мало».
9: «Там наверху еще есть», — гордо заявляет Серега.
1: И тут, кажется, со всех сторон сразу повалила детвора. Разномастные мальчишки и девчонки лет от 5 до 8 в пальтишках, курточках, свитерках и платьицах. Их было человек 50, не меньше.
0: Обступили нас и разглядывают молча. Маринка, смотрю, тоже дара речи лишилась. А я так и вовсе растерялся.
1: Здесь, в самом пекле, посреди квадрата 0, на всех картах обозначенного как территория наивысшей опасности, целый детский интернат.
0: Предложить бы им лакомство какого-то, разве на такую ораву без обид разделишь? Серега подошел и пальцем в меня тычет.
5: «Этот про зверей рассказывает».
9: «А про каких?» —
0: послышались голоса.
9: «Ну-ка, расскажи».
0: «Погодите, ребята, — говорю. Рассказывать будем, когда придумаем, как вас на большую землю вывести».
9: «Нет, сейчас рассказывай»,
0: — вихрастый мальчишка требует. И все за ним.
9: «Да, давай, солдат, про зверей».
0: Переглянулись мы с Маринкой. Что тут поделаешь? Ну что, звери, начинаю. Они разные бывают. Каменные гиганты, например.
7: Про гигантов не надо, перебивает Сережа. Дальше.
0: Ну или, скажем, шипохвост. Опаснейшая тварюга. То есть, прошу прощения, животное. Хотя, говорят, он больше сродни грибам. Смотрит угрюмо, недовольны. Ну тогда что же, бормочу. Червь-сикач бывает, у него клешня как...
7: Да это мы все знаем, заявляет курносенькая девочка и отворачивается. Тоже мне про зверей он рассказывает.
0: Вижу, аудитория разочарована. Но тут вдруг на помощь мне приходит Маринка.
7: Извините, товарищ капитан, говорит. Был один случай. Вы тогда по ранению в госпитале лежали, с нами в рейд не вышли. А ведь мы с ребятами что-то совсем невероятное встретили. Даже докладывать не стали, все равно никто не поверит.
0: Смотрю, ушки навострили. А Маринка серьезно так продолжает.
7: Сделали мы привал на берегу Исейки. Костра не разводили, сидим, закусываем в сухомятку. Как вдруг выходит из воды рыба и прямо на нас.
0: Минутку, сержант. Кто выходит, переспрашиваю?
7: Рыба. Натуральный сом, килограммов на 400. Зубище, во!
0: Ладонь показывает.
7: Ноги, как у крокодила, на носу бивень. Шустрая. Не успели моргнуть, как она хватит Глеба.
0: Глеба?
7: Ну, то есть, хотел его схватить, но он не растерялся. Вместо себя рюкзак подсунул.
0: Детишки рты разинули, слушают. Ну-ну, говорю. И что?
7: И что? Пополам!
0: Маринка рубит воздух. Рюкзак?
7: Рюкзак. А потом на меня, представляете?
0: Это она детишкам. Те кивают дружно. Ужас какой, говорю. Как же вы спаслись?
7: Как-как? Чудом!
0: Маринка задумалась.
7: Хорошо, у Баира зажигалка под рукой оказалась. Он к рыбе сбоку подбежал, зажигалкой чиркнул. Тут-то она вся и вспыхнула.
0: Рыба?
7: Ну, конечно. Вода в Есейке, сами знаете, какая. Вот рыба и пропиталась, только чиркни.
0: И сгорела, спрашиваю?
7: Вчистую. Одни угольки остались.
0: Смотрю на детишек, а у них у самих глаза, как угольки, светятся. Уши каждое Маринкино слово ловят.
10: Да, говорю. Что же вы такой ценный экземпляр не уберегли? Наука теперь не узнает, как эта рыба выглядела.
11: Я знаю, я!
0: Закричала вдруг курносенькая девочка, подбежала к стене, провела по ней рукой. И тут я, ребята, чуть не сел, где стоял. Стена осветилась во всю ширину, будто солнце в окно заглянуло. Небо голубое засияло, а далеко внизу, смотрю, земля. Дома, деревья, дорога, и все летит навстречу.
10: Вы где это такую штуку взяли, шепчу?
7: С собой привезли.
0: Серега деловито так.
7: Это глаз осы. Что она видит, то и мы.
11: Вот она, рыба!
0: Радуется девчонка.
10: И вижу, действительно, с кучи на кучу мусора пересигивая, несется здоровенная монстяра. Рыбий хвост, рог на носу, зубастая пасть, а по бокам лапы так и мелькают. И не просто несется, а приближается со спины к каким-то людям в военной форме. Вдруг Маринка как закричит:
7: «Да ведь это наши, стой, не надо!»
10: И к выходу.
0: Остальное я уж набегу сообразил, прыгая за ней через ступеньки. Глаз осы. Телекамера на летящем беспилотнике. А там в подвале экран. Значит, Баир, Глеб и Славка лежат в засаде и не знают, что сзади к ним зверюга приближается.
10: Как же я бежал!
0: Но Маринка все равно впереди оказалась.
7: «Баир, зажигалку!»
0: Вопит, перепрыгивает через лежащих и прямо нос к носу сталкивается с рыбой. Та только рогом мотнула, Маринку отбросила через всю улицу, как куклу, и в стену дома ударила. Я набегу, сажу в рыбью морду из Макара номер 2873, но без заметного эффекта. А эти трое все глазами хлопают.
10: «Да поджигай же ее, суку!»
0: Ору Баиру. И тут, наконец, полыхнуло. Глеб со Славкой еле успели отскочить с опаленными мордами. Баир кое-как уберегся, только ХБшка на нем загорелась. Но мы его быстро притоптали и к Маринке. Лежит, не шевелится, голова запрокинута.
10: «Девочка моя», шепчу, «пожалуйста, будь жива!»
11: «Руки убери»,
0: стонет.
11: «Знаю я вас».
0: Утер глаза рукавом по-быстрому, вроде никто не заметил. Ну что, Тореадор, спрашиваю, крепко приложилась?
11: Нога. О, и ребро. Ничего, терпимо. Помогите встать.
0: Подхватили мы ее под руки и бегом назад в подвал. От рыбы точно одни угольки остались, но ведь рыба это наверняка не последняя тут.
1: Главное, я был уверен, что ты детишкам заливаешь, так, для налаживания контакта.
0: Баир, почему не доложили про такую экзофауну?
4: Удивляется. Да я в первый раз такую вижу.
11: Ничего-то ты, командир, не понял.
0: Тихо говорит Маринка. Это уж точно. Ладно, разберемся. Вот и подъезд. Спускаемся по ступенькам. Стоп. Подвальная дверь закрыта. Не просто закрыта, а заперта на все свои стальные запоры. Стучу рукояткой пистолета.
11: Бесполезно,
0: говорит Маринка.
11: Они не откроют.
0: Почему это не откроют?
11: Потому что игра не окончена. Солдатики еще живы.
1: Какие солдатики? О чем ты?
0: Сияет глазищами своими загадочно.
11: А ты не заметил, Витя, что было самое странное в этих детях?
4: Ничего себе вопрос. Да в них вообще все странное. Что ты хочешь, дети войны? Качает головой.
11: Не то. Самое странное, у них не было ни одной игрушки. Ни куклы, ни медвежонка, ни самолетика. Какая бы ни была война, дети должны играть.
1: Ну и что?
11: Они играют в нас.
4: Так. Этого мне только не хватало.
0: Я послал ребят следить за обстановкой на улице, а сам присел возле Маринки.
1: Ты только не волнуйся, говорю. У тебя просто легкая контузия. Головой ударилась.
11: Подожди, послушай. Эту рыбу я действительно придумал. Ничего такого раньше не было.
0: Опять 25 за рыбу деньги.
1: Как не было, спрашиваю. А кто ж тогда тебя рогом?
0: Но она договорить не дает.
11: Это они ее создали. Так же, как раньше каменных гигантов, сикача, шипохвоста. Это все их игрушки. Экзофауны и солдатики. Они напускают на нас зверей и смотрят через осиный глаз, кто победит.
1: Ни черта себе игры! Да разве может нормальный человек?
11: Они не люди, Витя.
1: А кто?
11: Не знаю.
0: Сижу я рядом с Маринкой на полу под дверью, прислоняясь к железу затылком. Так легче соображать.
1: Но все равно чувствую себя таким же контуженным.
0: Потому как начинает мне казаться, что она дело говорит.
1: То есть... Ты хочешь сказать, что вот эти мальчишки и девчонки и есть наши враги?
11: Нет. Они хоть и не люди, но все равно дети. Просто им рассказывали плохие сказки.
1: С ума я сойду от этих сказок. И что же нам теперь делать?
11: Им нужно помочь.
0: Вот, вздыхаю облегченно. Слава богу, ты начинаешь приходить в себя. Вывести их отсюда мы впятером не можем. Можем только попытаться дойти до своих и вернуться со спасателями.
11: Им не нужны спасатели,
0: улыбается Маринка.
11: Им нужна мама. А вы идите.
1: То есть как это идите, а ты?
11: А я буду сидеть здесь и рассказывать сказки.
0: Где здесь? Под дверью? Они тебя даже не услышат.
11: Услышат,
0: смеется.
11: И увидят.
0: И показывает куда-то на потолок. Я поднимаю голову. Прямо над нами на потолке, вцепившись лапками в звездку, сидит белая оса.

0: оставался самый сложный участок перед станцией. Землю здесь будто трактором вспахали. В любой момент из-за бугра может появиться клешня секача, щелкнет наобум, и ничего не успеешь сделать, сколько не поливай себя дезодорантами.
1: «Баир! Рви первым! Славка за ним! Глеб!»
0: «Нормально прошли ребята. Теперь я. Последнему идти труднее всего. Если секач почувствовал сотрясение почвы, мог уже и подрыться поближе. Прыгаю с кочки на кочку, но вот, наконец, и стена. Можно передохнуть. Однако только присели, как совсем рядом за стеной вдруг посыпалась щебенка. Так, ребята, похоже, у нас гости. Баллоны приготовить, толовые шашки. Да, и зажигалку на всякий случай. Сам же оттягиваю затвор своего верного Макара номер 2873. Толку от него мало, но как-то мне всегда с ним спокойнее. Шорох ближе. Еще ближе. Вот сейчас появится из-за угла. Кто? Секач? Шипохвост? А может, сразу оба? И тут они появились. Вдвоем. Плюшевый медведь и веселый розовый поросенок. Оставляя в пыли круглые нечеловеческие следы, они бодро зашагали по дороге, распевая во все горло.
2: «Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет! И не расскажем мы о нем! О нет, и нет, и нет! Нет, нет!»

0: 30 мая 1968 года, где-то под Безансоном.
1: Капает водичка из триплекса, холодненькая и прямо на штаны. А говорили мы герметичные. Если заскучала, майны кляйны, заходи в гости. Пиши адрес. Франция, самый большой пруд с самыми жирными лягушками, выплыть на середину, постучать веслом 3 раза, спросить Васю. Ты не думай, я через границу махнул не просто так искупаться. Мой экипаж тонет в этом болоте вполне официально. По просьбе генерала Деголя коленвал ему в дупло. Если верить замполиту, мы выполняем интернациональный долг. Вот поди теперь пойми, кто кому больше должен. Лучше б я в эту ихнюю Сорбонну впаялся, честное слово. Ты найдешь нас по антенне. Она пока на поверхности, хотя мы медленно погружаемся. Ничего удивительного. Почти 30 тонн. Чай не субмарина на грунте. Еще жив аккумулятор, и эфир доносит до меня сочные эпитеты, какими всегда сопровождается марш советских войск вглубь чужой территории. Если перевести с русского на русский, можно представить общую картину. Сколько мирных домиков снес бронированный кулак, сколько милых ситроенчиков раскатало в блины пуленепробиваемое колесо, да как нас всех за это отымеют, когда долг будет выполнен, и в беспокойном хозяйстве Деголя вновь устаканится конституционный порядок. Немало влепят мне суток ареста, если, конечно, сумеют отсюда выковырять, а сумеют часа через 2, не раньше, ибо я не один такой акробат. Много наших полегло по обочинам трассы Е-60. Кто на боку, кто на ушах, а кто вообще в навозной яме. Иди по нашим следам, майны-кляйны, через развалины фермы, точнее, руины, обломки и ошметки. Ты и наплевать. Мы тут пока тонули, сначала мучились совестью, а потом решили. Какого черта? Считайте этот акт вандализма нашей скромной личной местью за то, что Наполеон сжег Москву. Если у пруда увидишь хозяев здешнего лягушачьего рая, орущих над мутными водами «Ферфлюхта русиш швайн!» Это какой русиш швайн, они французы. Но смысл будет тот же. Тогда совсем хорошо. Значит, мы никого не задавили. Ну, ошиблись чуток. Бортмеханик, который на марше за штурмана, пропустил строчку в легенде и вместо «левый 2 опасный» ляпнул «Топи, Василий!» Я честно втопил, укладывая стрелку на ограничитель, и в итоге нас утопил. Бесславно и бездарно свинтило под откос гросса русише вундерваффе. Стремительным донерветтером ТГР слетел с трассы, забодал домик, раздавил сарайчик, разметал амбарчик, грузовичок какой-то разъел на запчасти и стремительным домкратом ухнул в пруд. Нет слов описать, до чего нам всем тут стыдно, темно, холодно, сыро, а главное душно. Одна радость. У бортача, по чьей милости мы прозябаем и загибаемся, морда в смятку. Пристегнулся небрежно и сам себя наказал. Злодей. Иначе пришлось бы мне его бить. А я ведь добрый очень, ты знаешь. И что совсем обидно, недалеко уехали, даже не устали. А как все мудро было задумано. Тигру можно разогнать до 160 по прибору, но это, во-первых, страшно, а во-вторых, плохо кончится. Довернуть машину на такой скорости невозможно, и случись по курсу препятствий, тигр воткнется в него, как метко пущенный боевой утюг. А препятствие случится, будьте уверены. Теория прикладного тигровождения гласит, если через тигру, раскочегаренную до максималки, провести воображаемую прямую линию, на другом конце прямой обязательно возникнет материальный объект, к которому тигр устремится с непреодолимой силой. А тормоза у нас, простите, не очень. Тигр, по идее, машина чудесная, красивое загляденье. Но как наступишь на педаль, сразу видно. Тут все, кроме двигателя, работает на пределе. Обзор никакой, трансмиссия слабовата, расход топлива вообще молчу. Зато мы заводимся с полтыка, а сотню набираем за 25 секунд. И даже тормозим не так уж плохо для своего веса. Просто долго. Местные это знают и стараются не подставляться. Тем более у нас сирена, за версту услыхать. Отличная сирена! Да, забыл, у ТГР еще пушка замечательная и пулеметы. В остальном, конечно, аппарат сырой и строгий в пилотировании. Каждый наш учебный марш — чисто русская народная забава «Догони меня, кирпич!» Пору звездочки малевать за сбитые столбы. Мы летим по автобану, думать поздно, сдохнуть рано. Я обязан держать на прямой 140. И вроде бы мне тигры нравятся, служба нравится, но топить на всю железку боязно, честно. Говорят, русские любят быструю езду. Только когда у тебя колесная машина в габаритах танка и сравнимая с танком по массе, и вот этой штуковине положено по нормативу доскакать за 4 часа с окраины Фрайбурга до Эйфелевой башни, такое даже для русского чересчур.
2: А надо, Вася, надо.
1: 450 километров единым духом намотай на колесо и пушку свою лягушатникам предъяви. И высади из собачника, что позади за башней, десанта 6 ужасных рылах при гранатомете, пулемете и снайперке. Рыло у десанта безумные не специально для запугивания французов, а просто ты посиди хотя бы часок в темном душном отсеке через стенку от двигла. Когда на свет белый высунешься, удивляясь, что живой, с одного твоего вида Европа вздрогнет. Бывает и хуже. Он как у бригады, что стоит в Трире, на родине великого мыслителя Карла Маркса. Им вроде ехать не так далеко, зато через Люксембург, а там рельеф поганый, трасса петляет. На прямых участках они постоянно стрелку класть должны. И сколько машин до точки домчится, а сколько по канавам разлетится — вопрос. Посему я рад служить на родине великого пиротехника Бертольда Шварца. Городок славный, немцы приветливые, как их в войну союзнички разбомбили вдребезги. Тут эти морды тевтонские осознали, кто им друг. И детям объяснили. Молодежь в школе русский учит так, что от зубов отскакивает. Весьма способствует общению. Девчонки, конечно, нашим не чета, зато без комплексов. Тоже способствует. Вот сменишься с дежурства, мундир напялишь, хлопнешь с ребятами пивка на Айзенбанштрассе, потом выйдешь тепленький уже на Роттесринг, красота, и прямиком к университету, памятнику Лермонтову, где гуляют, поджидая нас, милые фройляйн, студентки-русистки. Хорошо ли тебе, лейтенант? Да замечательно! Их лебедих и все такое. Бать с войны пришел, меня на радостях заделал, и гляди-ка, через 22 года я по той же самой улице иду, которую отец гусеницами шлифовал. А рядом девчонка, папаша которой, вполне вероятно, из вон того подвала в моего родителя Фауст наводил. Спасибо, не поубивали друг друга. Всем спасибо. А ведь кто знает, как бы все обернулось, удайся союзничкам их не оверлорд. Мы в училище разбирали по пунктам эту провальную высадку, и выходит так, что дело решили блицбомберы Ме-262. Сколько нам не вдалбливали, мол, отдельная вундервафля на войне ничего не значит, а тут она целый фронт закрыла. Бомбанули немцы по наплавным пирсам Малбери, потом по транспортам прошлись, и остался союзный десант без снабжения до пополнения. А с суши уже Роммель подъезжал, весело лязгая траками, и настал союзничком второй Диеп. Надо было им, дуракам, не мудрить с этими пирсами, а рискнуть и атаковать порты. Боялись потери, а гребли в итоге втрое и позорно убрались с континента. Своих погубили бездарные, поди еще сочти русских, сколько полегло лишку, пока не задавили мы Гитлера в одну харю. Батя вспоминал, как вышли к Ла-Маншу. Так первым делом ствол задрали и шарахнули болванкой в направлении, куда надо. Жалко, не долетит. Это бы прямо Черчиллю в грызло засадили. Спасибо, хоть американцы Японию контрапупили. Не хватало еще и с косыми разбираться. К Америке претензий особых нет. А вот кто заваруху на континенте устроил, кто Гитлера на СССР натравил, мы знаем и помним. Они теперь говорят: «Мы Европу прикарманили».
2: А кто ее спас, извините? Генерал де Голь, что ли? Где бы вы были без русского солдата?
1: Так что стою я на дружелюбной немецкой земле обеими ногами твердо, пока не приму на грудь дюжину баварского. Ну и случись упасть, валяться буду непоколебимо. По праву спасителя и защитника. Ибо лежать посреди города Фрайбурга, да еще у памятника великому русскому ученому Ломоносову М.В., сама история советскому лейтенанту разрешила. По уставу, конечно, это не положено, да и просто неприлично. Но в принципе-то, в принципе. Тем более я пилот «Тигра». Летчик почти, вообще морально космонавт. Пускай низко летаю, зато нагрузка на психику такая, что хоть запули меня сейчас на Луну вместе с Алексеем Леоновым, не дрогну. Это я по штату водитель ТГР. Мы-то себя пилотами зовем. Бешеную технику нам Родина доверила. Неспроста пилот и стрелок офицер, и только бортач-сверхсрочник. А задачи мы решать должны, о каких лет 30 назад и подумать было дико. Тогда сама идея автострадного танка ни в какие ворота не лезла. Дорога — это ведь для бронетехники строго путь доставки к театру военных действий. И то идти надо с прикрытием, а уж бой на дороге принять — чистая погибель. Оседлает противник трассу, запрет на ней колонну и Аллес капут. Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Еще в Финляндии мы этот урок зазубрили.
2: Кто ж знал, что карта Европы так изменится?
1: Кто ж предполагал, что будут у нас войска быстрого реагирования и особые бригады прорыва? Если грубо, не совсем военные по задачам, а скорее полицейские части, которые должны внезапно метнуться и занять ключевые точки до подхода основных сил. Рвануть в атаку со скоростью Доннерветтера, как немцы говорят. Понятное дело, врагов у нас в Европе мирный, почти что демилитаризованный, быть не может. Однако народец-то, помимо немцев, дурной да нервный, вспыльчивый, к руководству без пиетета, то маевка, то забастовка, то студентики шалят. В теории может выйти так, что власти сами не утихомирят смутьянов и запросят помощи. А кого звать помогать? Ясен пень, советских. Но мы же не повсюду тут стоим. Мы ведь не захватили континент, чтоб там не бухтели англичане. Вон штаб ГСВЕ в Баден-Бадене, а дальше немецкой границы. Если и попадется русский солдатик, так он портфель носит за военным атташе и забыл, с какой стороны в автомат втыкают шомпол. То есть советы как бы держат руку на пульсе. Но в объективной действительности нас фиг докличешься, когда припрет. И даже при полной готовности мы будем ковылять на выручку законным властям суток трое, с учетом погрузки, разгрузки. А по небу, если, так надо сначала захватить аэропорт и путем воздушного десанта, что тоже время займет. Там час потеряли, тут потратили. Глядишь, уже полдня проконетелились.
2: И вдруг, опаньки, на сцене появляется то самое вундерваффе, про которое мы знаем, что толку от него чуть.
1: За войну лишь дважды оно себя проявило. Сначала у одинокого танка КВ стуканул движок на узкой лесной дорожке, отчего случился форменный хэндехох боевой группе «Раус». Потом блицбомберы ободрали всю малину хитро выдуманным англо-американским оверлордом, и это уже было очень серьезно. А у нас завершил испытание и был признан выдающимся дурацким достижением советской инженерной мысли объект ТГР. «Транспорт газотурбинный разведывательный».
2: Ну куда действительно засунуть броневик, который на полном ходу жрет как два вертолета, а на холостом как один вертолет? Только в кунсткамеру. Но если тебе надо, допустим, в Париж по делу срочно, тогда ты вешаешь на ТГР пару дополнительных баков и по газам. Бить машину враги будут в лоб, в борт тебя на ходу не взять. Баррикады на твоем пути окажутся не крепче перевернутых грузовиков, только клочья от них полетят. Главное — надежная легенда, как у гонщиков-ролистов, иначе быстро не поедешь. У тебя ведь инерция, что у парохода. Все ускорения, торможения, да вообще любые маневры надо рассчитывать с огромным запасом. А если штурман легенду читает, ты знай, топчи педаль, куда легонько шевели баранкой. ТГР наращивают броню, особенно на морде. Нахлобучивают сверху башню с серьезным вооружением. Получается «Тигра». Стремительная, красивая до изумления, страшная до ужаса машина о шести колесах, которые через 1000 километров развалятся, да и черт с ними. А опыт танкового боя в городах мы накопили такой, что нас этим уже не испугаешь. Наоборот, пускай горожане боятся тактического построения «Елочка». Ради этой хитрой тактики мы в ТГР выпиливаем отсек десанта, уж какой можем. Туда едва поместятся 3 американских пехотинца, но русских упакуем 6. Злее будут, когда выскочат. В экипаж «Тигра» определяем 2 лейтенанта, опытного сержанта и вперед на службу миру и прогрессу. Для начала 10 особых бригад, потом больше. А чтобы войска были не на бумаге, как это у нас некрасиво перед войной получилось, и чего мы больше не допустим, вы, товарищи офицеры, станете тренироваться, гонять по трассе. Зря их, что ли, немцы понастроили? На всякий случай прикрутим вам сирену. Распугивать зазевавшихся бюргеров. А кто не спрятался, мы не виноваты. Вот и я. Встречайте. Гроза автобана Руссише вундерваффе. Лопаю 200 литров горючки в час. Но как я еду? Как я еду? Когда приловчишься да попривыкнешь, можно получить море удовольствия. Только не надо совсем уж класть стрелку, ибо, как гласит теория прикладного тигровождения, ну, вы помните. Чего говоришь, Брунхильда? То есть, Беттина виноват. К тебе пойдем в общагу? Да самое время. Их лебедих и все такое.

Которые сутки пылает Сорбонна, удрал в Баден-Баден отважный Деголь. Прям стихами заговорил. Это, наверное, от общей нервозности и от удушливости обстановки. «Не плачь по Васе, милые Бетти, достанут Васю из пруда без особого труда, и не таких доставали, чтобы жестоко вздрючить за нарушение порядка движения в колонне. Связи нет уже полчаса, и антенна утонула, и тока больше нет. Хорошо, стрелки на часах светятся. Но знаем мы, что валят русские по Франции, на всю железку топят, занимают стратегически важные точки, а в арьергарде ползут тягачи, и один вроде бы направляется к нашему уютному болотцу. Это ничего, что вода уже в сапогах булькает. Вопрос, не задохнемся ли? Троим бы воздуха хватило, а вот эти шестеро несчастных в собачнике здорово нас ущемили насчет кислорода. И когда настанет край, как бы не пришлось открывать люки да выныривать. А над люками у нас, извините, не вода. Давно уже серое нечто капает из триплекса и лезет снизу через сальники. Ледяное. Вообще в машине колотун сибирский. Придонный ил нас засасывает. Откуда его здесь столько? Видать, не в пруд рукотворный мы ухнули, а в мелкое озерцо. Лучше б я в собор Парижской Богоматери въехал. Эй, не вешать носа, бойцы! Мы — воины-интернационалисты, спасители французской Пятой Республики от либеральной заразы, нам ли гикнуться где-то под Безансоном? Да не в жизнь! Не вытащит, так вынырнем! Не вынырнем, так взлетим! Разве ж я не гожусь в космонавты? Веселей, ребята! И все-таки, как не люблю я эту тигру, как не жалко будет с ней расстаться. Но когда выйду с гауптвахты, двину прямо к комбригу и скажу: «Делайте со мной что хотите, товарищ полковник, только я в эту вундервафлю больше не сяду. Потому что с разгоном у нее хорошо и с холодным пуском отменно. Но вот такая зверская отрицательная плавучесть — непорядок. Пошлите меня лучше в космос. Там хотя бы сухо».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Три единства. Мы не сразу понимаем, что это человеческое лицо. Щека и бровь багровые, один глаз заплыл. На носу запекшаяся кровь, на губах кроваво-черные волдыри, рот заклеен скотчем, который почти сливается с бледной кожей жертвы. То, что мы видим, поначалу не воспринимается как лицо. Не ожидаешь, что кто-то будет выглядывать из-за водительского сиденья, что человеческое лицо вообще может быть вот таким. И так сначала мы не понимаем, потом один из нас сообразил, и все мы смотрим. Для некоторых из нас грузовик уже не здесь, и у нас ноги как будто примерзли к земле от недавно увиденного. Улица напротив книжного магазина пуста, если не считать 2-3 пешеходов. Тенистая улица не вздрагивает под колесами грузового полуприцепа, и его дизельный мотор не будоражит благостный весенний воздух. В других измерениях грузовик как раз напротив нас или только подъезжает к магазину. Где-то он красный, где-то синий, а в других случаях черный. В том измерении, где девушка смотрит на нас из-за стекла, грузовик бордовый с металлическим отливом, и на дверях кабины белыми буквами выведено «Барон». Только в одном измерении девушка высовывает свое разбитое лицо с заклеенным ртом и останавливает на мне взгляд того глаза, что не заплыл. Только там «Барон» протягивает руку и заталкивает девушку назад. В этом измерении «Барон» видит меня, но на его крупном лице и в карих глазах ничего не отражается. Грузовик замедляет ход. И тут обстоятельства складываются так, что тот «я», который стоит у магазина, исчезает из нашего сознания. Нет, я не использовал свои феноменальные способности на благо человечества. Я пользовался ими, чтобы красть интеллектуальную собственность людей, пребывающих в одном времени, и выдавать ее за свою в другом. Используя свое удивительное дарование, я заимствовал песни и рассказы и печатал их под своей фамилией в тысячи других измерений. Я не предупреждал полицию о нападении террористов, пожарах и землетрясениях. Я даже не читаю газет. Я жил в городе, который одни называют Делавар, другие — Фоллет, третьи — Минго, но всегда в том доме, что на пересечении улиц Уильямс и Рипли. В достаточно просторном доме, перед которым иногда росла сосна, иногда клен, и жил я там скромно, записывая песни, которые слышал по радио в других измерениях, и печатая истории, которые прочитал в каком-нибудь другом времени. В тех измерениях, где грузовик уже проехал мимо нас, мы смотрим на его номерной знак. Он в рамочке из серебристых голых женщин, и не знаем, что нам делать. Где-то поблизости есть телефонная будка. Может, на этом углу, может, на том. Можно позвонить в полицию и сказать, мы однажды видели девушку, но тот момент для нас уже в прошлом. Откуда мы знаем, что в каком-то из этих грузовиков есть девушка с заклеенным ртом и завязанными руками? Мы как-то видели ее. Некоторые из нас усматривают в этих логических рассуждениях не что иное, как трусость. Мы уже прибегали к подобным уловкам. Мы знаем, что существует бесконечное число вероятностей, но наше совместное существование строится на огромном многомерном распределении вероятностей. Если мы видели девушку в одном измерении, возможно, что она присутствовала в бесконечном количестве других измерений. И, полагаю, она была вне опасности в таком же количестве иных миров. Те из нас, мимо кого грузовик уже проехал, видят, что мы в своем большинстве ступаем на проезжую часть и идем в кондитерскую на противоположной стороне улицы. Лишь мизерная часть отправляется на поиски телефона, и они отрываются от нас, отсекаются своим выбором от нашей совокупности. Я, точнее, мы всеведущие, хотя иногда и ошибаемся. Я могу разыграть из себя ясновидца у кого-нибудь в гостях. Мой двойник в это время откроет конверт и прочитает, что там написано, так что все собравшиеся будут поражены. Обычно мы попадаем в точку. Один из нас переворачивает верхнюю карту, а остальные называют, какая именно эта карта. Червоный туз, трефовая четверка, трефовая десятка. Мы можем отгадать все 52 карты, или пусть только 50. Мы можем избежать несчастного случая, ссоры, наезда. По крайней мере, большинство из нас уходит от них. Возможно, один из нас принимает удар на себя за всех остальных. Один из нас получает удар или замечает занесенный кулак, так что остальные из нас успевают переместиться в другое измерение. Грузовик сотрясается, переключаясь на другую скорость, и прокатывает мимо некоторых из нас. Барон Билл. Тони, Ирма выглядывают на нас из окна или не выглядывают, и машина проходит мимо нас. Прицеп дюралевый. Всегда. Я чувствую, что мы в замешательстве. Еще никогда от нас не откалывалась такая большая часть самих себя. Решение позвонить по телефону убавило нас на шестую часть. Оставшиеся колеблются, не зная, что предпринять. Другие из нас запоминают номер на полуприцепе барона, тоже уходят искать телефон и исчезают.

0: Мы ждали под деревом до темноты. Мы знали, что если полезем наверх, это кончится падением. Некоторые из нас пробовали и потерпели неудачу. И исчезли, сломав себе руку, ногу, кисть или даже шею. Мы ждали, даже на ужин не пошли. Вместе с нами там были соседские дети, одни потому что любили кокосика, а другие затем, чтобы чем-нибудь развлечься. В конце концов поднялся ветер. Мы увидели, как один кокосик упал, задевая темно-зеленые листья, и сломал шею о тротуар в нескольких шагах от нас. Нам стало жалко его до слез. Но остальные из нас тем временем сновали, вытянув руки, и мы поймали котенка на лету и опустили мягко на землю.
1: «Как это у вас получается?» — спросил кто-то в миллионе измерений.
0: Я понял тогда, что я не такой, как все. Мы отступаем на тротуар и ждем, когда грузовик проедет мимо. Ждем, чтобы увидеть номерной знак и потом позвонить в полицию, не называя себя. У полиции будет возможность остановить барона, переградив дорогу. Они смогут перехватить его на выезде в нескольких километрах от города на 23-й автостраде, если они поверят нам. Если барон не убьет девушку до этого. Если она еще не убита. У меня все внутри переворачивается. Не хочется думать о том ужасе, который пережила девушка, который сейчас переживает. Сообщить в полицию номерной знак — этого будет мало. Мы выходим на проезжую часть и машем рукой, чтобы барон остановился.

0: Когда-то мы встречались с женщиной. Красивой женщиной, чьи каштановые волосы падали до пояса. Мы встречались несколько лет, и в конце концов состоялась помолвка. В одном из измерений, только в одном, она начала меняться, стала раздражительной, затем чересчур восторженной, потом просто пустой. Остальные из нас наблюдали с ужасом, как однажды она замахнулась на нас ножом, только в одном измерении, тогда как в миллионе других случаев она сострадательно дотаскивала нашу икающую плоть прочиститься над кухонной раковиной. Она не могла понять, почему я расторг помолвку. Но ведь она не знала всего, что знал я.
1: Модель для сборки On Energy.
0: Грузовик сотрясается от резкого торможения. У барона слетают наушники с мини-микрофоном и ударяются о ветровое стекло. Он вцепился в рулевое колесо так, что мускулы вздулись от напряжения. А мы, бросив продуктовую сумку на обочине, стоим на его пути. Мы медленно поднимаем и опускаем руки вперед и назад. В каком-то небольшом количестве измерений грузовик со своим тракторным прицепом расплющивает нас, и мы потрясены моей смертью. Но мы знаем, что его привлекут за это. Наверное, за неумышленное убийство пешехода, и тогда они обнаружат девушку. Однако почти во всех случаях тягач барона замирает в нескольких дюймах от нас, в нескольких футах. Мы смотрим поверх хромированного радиатора и женской головы, украшающей капот, словно на старинном океанском паруснике, и встречаемся взглядом с бароном. Он тянет руку вверх и пускает в ход клаксоны на крыше кабины. Мы зажимаем уши руками, и в нескольких измерениях мы отступаем, оглушенные, на тротуар, очищаем дорогу, и барон врубает первую передачу и катит с грохотом дальше. Но обычно мы остаемся, стоим на месте. Какая разница, кого выбрали президентом или кто выиграл большой шлем? В целом, для каждого из нас это был один и тот же мир, так что мы существовали совместно, накладываясь один на другого, словно стопка из каждого по отдельности, живущих вместе в карточной колоде. Каждое решение, которое создавало чуточку новые измерения, создавало и нашего нового двойника, еще одного из почти бесконечного числа моих отражений, и он пополнял еще одной крупицей наш ум и наши знания. Мы не были богом. Один из нас как-то решил, что стал богом, и вскоре его не стало с нами. Он не мог не разгласить нашу тайну. Нас это не испугало, кто поверит ему? Теперь, когда он пребывал в одиночестве, ведь из всех нас могло быть не больше 2-3, кто бы так возомнил о себе, остальным было не о чем беспокоиться. Между нами...

0: нами пролегло множество миров. Наконец клаксоны умолкают. Уши заложило, но подняв глаза, мы видим, что барон ругается в нашу сторону. Мы не слышим слов, но угадываем по его губам: «Так твою мать и сукина сына». Отлично. Нам и нужно, чтобы он взбесился. Чтобы завести его, мы отвечаем непристойным жестом. Он наклоняется, лезет рукой под сиденье. Он похлопывает разводным ключом по ладони. Дверь кабины открывается, и он соскакивает на землю. Мы стоим и ждем. Барон — крупный субъект, весит килограммов 120 и ростом под 2 метра. Он отрастил живот, но грудь и шея — сплошные мышцы. Черные баки украшают его физиономию, или же он чисто выбрит, или у него усы, но в каждом измерении его тусклые глаза взирают на нас, как будто мы корова, а он мясник. Я хрупкого телосложения, во мне 70 килограммов и 170 сантиметров, но когда он замахивается гаечным ключом, мы ускользаем от удара, как будто зная, куда он упадет. Мы и в самом деле знаем, так как в сотне других случаев ключ раскалывал нам череп. Этого достаточно, чтобы точно знать, куда он метит. Он замахивается, а мы снова увертываемся еще 2 раза, и каждый раз несколько наших двойников приносятся в жертву. Нам вдруг становится не по себе от этих потерь. Мы вмещаем сознание всех миллионов себя самих, но каждый из нас, кто умирает, это осязаемый миг, утраченный навсегда. Каждая смерть умаляет меня. Нам больше нельзя полагаться на полицию. Мы должны спасти как можно больше самого себя. Мы снова увертываемся и уклоняемся от ударов. Благодаря своим жертвам мы танцуем вокруг него, как будто он партнер, с которым мы упражнялись в паре 1000 лет. Мы забираемся по ступенькам, проскальзываем в кабину, захлопываем дверь и защелкиваем замок. Во мне соединяются все мои двойники. Я могу мыслить сразу на 1 000 000 ладов. Если возникает затруднение, все упирается в то, чтобы выбрать лучшее решение из всех, которые я когда-либо принимал. Я не вижу прошлого или будущего, но я вижу настоящее миллиардом глаз и выбираю самый безопасный путь, тот, благодаря которому я сохраню большую часть самого себя. Все мои составляющие удивительным образом дублируют друг друга. В тех измерениях, где кабина оказывается пустой, мы тихо дожидаемся, когда приедут полицейские, сочиняя для них более-менее правдоподобные объяснения. Оборон тем временем прожигает нас взглядом снаружи. Этот вариант уступает место другой картине, где за сиденье засунута связанная девушка. Ее кисти туго перетянуты проволокой, а рот заклеен липкой лентой. В некоторых случаях она мертва. У нее лицо багровое от синяков и ожогов. В других случаях она жива, в сознании и следит за моими движениями воспаленными голубыми глазами. В кабине запах людей, которые очень долго находились вместе. Запах совокуплений и крови. В тех измерениях, в которые барон увез и изнасиловал эту молодую женщину, он отнюдь не бездействует, стоя на тротуаре. Он разбивает окно кабины ударом гаечного ключа. Внутри кабины не увернешься, так что 2-й удар приходится мне в голову. Череп раскалывается, и я понимаю, что стал одним из принесенных в жертву, одним из тех, кто поплатился жизнью, чтобы остальные из нас спаслись. Но затем я соображаю, что этот удар получили большинство из нас. Всего лишь нескольким удалось уклониться от гаечного ключа. Остальные валятся на спину и отпинывают руку барона, которая просовывается, чтобы открыть дверь кабины изнутри. Его кисть проскребает по обломкам стекла, он вскрикивает, но все же ему удается отжать запорное устройство. Я отползаю по сиденью, яростно отбиваясь от него пинками. Здесь у меня нет выбора, и все же мы бьемся за свою жизнь, которую можем потерять. После только 1 удара не стало половины из нас. 2-й удар уносит 3/3 оставшихся. Вскоре у меня мутнеет в голове. Нас осталось 10 000, наверное, слабо соображающих. Всеведению пришел конец. Удар обрушивается, и я приваливаюсь без сил к дверце кабины. Я стал просто собой. Только я один с пустотой в голове. Я не в силах пошевелиться, а барон уже обматывает мои запястья и ноги проволокой. Он делает это кое-как. Ему хочется уехать, убраться с середины тенистой улицы, но этого вполне достаточно, чтобы я превратился в беспомощный куль на полу в ногах пассажирского сиденья. Перед носом у меня наполовину съеденные гамбургеры, банка лимонаду. Моя щека ездит по мелким камешкам и кускам грязи. Я остался один. Остался только я, и то в полуобморочном состоянии. Мысли ворочаются, как в засахаренном меде. Я потерпел неудачу. Мы все потерпели неудачу и теперь умрем, как та бедная девушка за сиденьем. В одиночестве. Мой взгляд перемещается. Теперь я вижу кабину из-за головы барона Слежака. Я соображаю, что смотрю теперь глазами своего двойника, которого избили и бросили за сиденье на лежак. Этот двойник умирает, но я вижу его глазами, пока он истекает кровью. На какое-то время два наших измерения сливаются в одно. Его взгляд опускается, и я обнаруживаю нож. Охотничий нож с зазубренным лезвием, бурый от крови. В его измерении нож упал под правое сиденье, то сиденье, к которому я прижимаюсь спиной. Руки связаны у меня за спиной, и я проталкиваю их как можно дальше под сиденье. Но дотянуться не могу из-за своего скрюченного положения. Взгляд моего двойника остановился на ноже рядом с тем местом, где должны быть мои пальцы. Только у меня нет полной уверенности, что нож существует в том же времени, что и я. Наши измерения снова расслоились. Сделанный выбор удалил меня далеко от тех из нас, кто пьет сейчас кофе с глазированными булочками через дорогу от книжного магазина. Барон смотрит сверху вниз на меня, ругается. Он пинает меня и заталкивает глубже под сиденье. Что-то кольнуло мой палец. Я ощупываю осторожно предмет. Это нож. Требуются какие-то движения, чтобы подтолкнуть нож, и вот он зажат в моей руке. Торчит, будто шип на спине стегозавра. Я порезался. Чувствую, как рукоять становится скользкой. Я вытираю ладони шершавый коврик и снова вкладываю в нее нож. Я жду, когда барон начнет делать правый поворот, и тогда я поджимаю колени, перекатываюсь на грудь и делаю рывок спиной вперед с острием, направленным в барона. В том единственном измерении, в котором я существую, нож вонзается ему в бедро. Грузовик отскакивает от какого-то препятствия на дороге, меня толкает еще сильнее на барона. Он вопит, ругается и хватается рукой за бедро. Он сбивает меня на пол ударом кулака. Он дает волю своей злобе, но грузовик во что-то врезается на полном ходу, и барона швыряет на рулевое колесо. Он так и висит на руле, потеряв сознание, и тут женщина выбирается сзади, наваливается всем телом на рукоять ножа, который вонзился в него, и распарывает ему ногу, перерезая вену или артерию. Я лежу в крови барона, пока не появляется полиция. Я снова один. Того из нас, который заметил нож под сиденьем, больше нет. Девушка пришла проведать меня, когда я отлеживался на больничной койке. Моя особа привлекала всеобщее внимание. Врачи и сестры были чрезвычайно любезны. И не только из-за событий, которые развернулись на улицах их городка, но и потому, что я оказался известным автором таких популярных песен, как «Любовь — это звезда», «Вперед, романтики» и «Мускусная любовь». Стали достоянием гласности все злодейства барона и его зловещая лаборатория в родном Питтсбурге, и это прибавило интереса к моей личности. Похоже, девушка оправилась от потрясений чуть быстрее меня. Теперь ее лицо было лицом, тело и душа пришли в норму. Она сильнее меня, я почувствовал это, увидев ее улыбку. Мои телесные раны заживали, порезы на запястьях и ногах, раздробленная кость в предплечье. Но из-за нарушенного сознания я оставался в тупом, надломленном состоянии. Я слушал музыку по радио, песни других композиторов, продолжая гадать, у скольких из нас не оказалось под рукой ножа, сколько из нас не спаслись. Может, только я один, побывав в кабине грузовика, вышел из нее живым. Может, только я один спас женщин.
1: «Спасибо»,
0: — сказала она.
1: «Спасибо за все, что вы сделали».
0: Я начал рыться в памяти, подыскивая ответные слова. Что-нибудь остроумное, вежливое, небрежное. Но в памяти присутствовал только я сам. «Пожалуйста». Она улыбнулась и сказала:
1: «Вас могли убить».
0: Я отвернулся. Она не могла знать, что меня действительно убили.
1: «Ладно, извините за беспокойство», — сказала она торопливо.
0: «Послушайте», — сказал я, удерживая ее.
1: «Извините, я не...
0: Я хотел извиниться за то, что спас только часть ее, за то, что не прикончил как можно больше баронов. Извините, что я не пришел на помощь раньше». Это прозвучало нелепо, и я почувствовал, что краснею.
1: Она улыбнулась и сказала:
2: «Хорошо, что не позже».
1: Она наклонилась, чтобы поцеловать меня. Я сбит с толку, чувствуя, как ее губы чуть касаются моей правой щеки и также левой, и также чувствую третий легкий поцелуй на своих губах. Я смотрю на нее с трех точек, это слегка смещенный триптих, и тут мне удается улыбнуться сразу тремя улыбками и засмеяться в три голоса. Мы спасли ее, по крайней мере, один раз. Этого достаточно. В одном из трех измерений, в которых мы пребываем, женский голос по радио выводит бойкую мелодию. Я начинаю записывать слова той рукой, которая не покалечена, затем откладываю ручку. Хватит этого, решаем мы, все трое. Теперь нужно заняться чем-то другим. Решаться на что-то другое. Это был рассказ Пола Мелкоу «Три единства». В переводе с английского Константина Васильева. Рассказ Паоло Бачигалупи «Народ песка и шлаков».

0: Враг в пределах периметра! В пределах периметра! Адреналин мгновенно погнал кровь, и я сорвал с головы очки виртуального погружателя. Пейзаж города, который я пытался разрушить, исчез, а вместо него появилась наша комната наблюдения и множество картин, отражающих горные выработки компании «Сеском». На одном из мониторов струйкой крови тянулся красный фосфорицирующий след нарушителя, направлявшегося к восьмой шахте. Джак уже выбежал из комнаты наблюдения. Я кинулся за снаряжением. Джака я догнал в экипировочном отсеке. Он уже схватил ТС-101, плазменный резак и пристегнул противоударный экзоскелет к своему татуированному телу. Патронтаж с ядерными зарядами Джак повесил на крепкие плечи и стремительно бросился к выходному люку. Я пристегнул свой экзоскелет, выдернул из стойки 101, проверил заряд и кинулся за Джаком. Лиза уже сидела в Х-5. Она открыла заглушки, и турбонасосы взвыли, словно банши. Часовые кентавры направили на меня дулы своих 101-х, но данные «Друг-враг» быстро дошли до их верхних дисплеев, и охранники расслабились. Я выскочил на бетонную площадку, и от порывов ледяного ветра Монтаны вместе с реактивной струей от двигателя «Хентаза Марк-5» стало немного пощипывать кожу. Над головой неслись облака, окрашенные в оранжевый цвет огнями ботов-разработчиков «Сеско».
1: «Давай, Чен! Двигай! Скорее, скорее!»
0: Я прыгнул в поисковик. Корабль взмыл в небо. Он сделал вираж, от которого я чуть не врезался в переборку, затем описал широкую дугу и понесся вперед. Люк опять закрылся, и завывание ветра стихло. Я пробрался вперед в прозрачные коконы, через плечи Лизы и Джака стал всматриваться в проносящийся внизу пейзаж.
1: «Хорошо поиграл?» — спросила Лиза.
0: «Почти выиграл», — сердито ответил я. «На этот раз это был Париж». Мы прорвались сквозь завесу тумана над отстойниками, всего в нескольких дюймах над поверхностью воды, и едва не врезались в противоположный берег. Система безопасности рванула поисковик в сторону от надвигающейся скалы. Лиза отключила компьютер и повела корабль вдоль поверхности. Поисковик летел над самой осыпью, так что я вполне мог протянуть руку и зачерпнуть горсть щебенки. Взвыл сигнал тревоги, но Джак быстро выключил сирену. Это Лиза заставила поисковик опуститься еще ниже. Впереди возникла извилистая гряда отходов горной выработки. Мы поднялись вдоль склона и медленно перевалили в следующую лощину. Лиза использовала всю проектную мощность тормозной системы, так что «Хентаза» даже задрожала от напряжения. Еще один подъем, и мы перевалили очередную гряду пустой породы. Перед глазами тянулась бесконечная ломаная линия горизонта, образованного терриконами. Мы опять спустились в пелену тумана и полетели над озером-отстойником. Позади, на золотистой масляной поверхности, оставалась рябь. Джак следил за системами наблюдения.
1: «Я его нашел!» — он усмехнулся. «Двигается, но медленно».
2: «Контакт через одну минуту», — сказала Лиза. «Он не предпринял никаких контрмер».
0: Я следил за нарушителем по экранам наблюдения, куда поступала информация со спутников «Сеско».

0: Это даже не скрытая цель. Если бы мы знали, что он не собирается играть в прятки, можно было бы сбросить мини-заряд прямо с базы.
1: И ты бы закончил свою игру, добавила Лиза.
0: Мы сейчас можем поразить цель ядерным снарядом, предложил Джак. Я покачал головой. Нет, давайте сначала посмотрим. Если нарушитель испарится, у нас ничего не останется, а Банбаум захочет узнать, для чего поднимали поисковик.
2: 30 секунд.
0: Ему было бы все равно, если бы кое-кто не использовал корабль для увеселительной прогулки в Канкун. Лиза пожала плечами.
1: Я хотела поплавать. Если бы не Ха-5, пришлось бы топать на своих двоих.
0: Поисковое судно перевалило еще через несколько гребней. Джак не отрывал взгляда от мониторов.
2: Цель удаляется, но все так же медленно. Мы еще можем ее достать.
1: 15 секунд до прыжка, объявила Лиза.
0: Она отстегнула ремни и переключила управление на автоматику. Хентаза нацелилась в небо, словно автопилот стремился оторваться от беспорядочного нагромождения камней под брюхом судна, и мы торопливо перебрались к люку. Откинув крышку, один за другим мы, словно икары, посыпались вниз. В землю мы врезались со скоростью в несколько сотен километров в час. Экзоскелеты после удара раскололись, словно стекло, и выбросили в воздух тучи лепестков. Черные металлические пластинки стали медленно опускаться вокруг, поглощая радио и тепловое излучение, чтобы не дать вражеским радарам возможности обнаружить постороннее присутствие, пока мы были слишком уязвимы после падения на зыбучей груди отработанной щебенки. Поисковик перевалил через гряду, и двигатели взвыли, преследуя близкую цель. Я поднялся во весь рост и побежал к гребню осыпи, хлюпая по желтой массе отходов выработки и клочьям пожелтевшего от пыли снега. Позади остался Джак с переломанными руками. Лепестки его экзоскелета отметили путь, по которому он прокатился со склона, образовав черную мерцающую дорожку. Лиза лежала в сотни ярдов дальше. Ее берцовая кость торчала из бедра, словно ярко-белый восклицательный знак. Я вскарабкался на гребень и осмотрел долину. Ничего. Пришлось включить увеличение на шлеме. Однообразные склоны многочисленных холмов отработанной породы придвинулись ближе. То тут, то там, среди мелкой желтоватой щебенки и песка виднелись огромные величиной с наш Ха-5 булыжники, треснувшие и оплавленные после мощных взрывов, результаты деятельности горнодобывающей компании «Сеско». Рядом, споткнувшись, остановился Джак, а мгновение спустя к нему присоединилась Элиза. Штанина ее полетного комбинезона была порвана и залита кровью. Лиза, не переставая осматривать долину, собрала с лица желтоватую грязь и отправила себе в рот.
1: «Есть что-нибудь?»
0: Я покачал головой.
2: «Пока нет. Ты в порядке?»
1: «Обычный перелом».
0: «Вот он!» – взмахнул рукой Джак. По самому дну долины бежало какое-то существо, преследуемое нашим поисковиком. На берегу узкого ручья, густого от кислоты, оно поскользнулось. Корабль гнал нарушителя навстречу нам. Ничего. Ни ракетных снарядов, ни огня. Просто бегущее существо. Масса спутанных волос. На четырех ногах. Забрызганные грязью. Какой-то биороб, удивился я.
1: У него совсем не видно рук, пробормотала Лиза.
0: И никаких приспособлений.
2: Какой дурак будет изготавливать биороба без рук, добавил Джак.
0: Я осмотрелся кругом. Может, какая-то ловушка? Джак проверил данные, получаемые от более мощных датчиков поисковика.
2: Не думаю.
0: Можно поднять поисковика повыше? Я хочу осмотреть все вокруг. По команде Лизы поисковик взмыл в небо, охватывая больший сектор наблюдения. Чем выше он поднимался, тем тише становился гул моторов. Джак подождал, пока уточненные данные появятся на мониторе его шлема.
2: Нет, ничего.
0: И никаких сигналов о нарушениях с других участков периметра.
2: Мы одни.
0: Лиза упрямо тряхнула головой.
1: Надо было все-таки запустить в него мини-заряд прямо с базы.
0: Продолжение рассказа Паоло Бачигалупи «Народ песка и шлаков» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Паоло Бачигалупи. Народ песка и шлаков. Продолжение. Стремительный галоп бегущего по долине Биороба замедлился до резвой рыси. Казалось, ему нет до нас дела. Теперь существо было намного ближе, и мы смогли рассмотреть детали. Лохматое четвероногое создание с хвостом. Слипшаяся шерсть свисала с его боков, образуя неровную бахрому, унизанную каплями жидкой желтоватой жижи. Волосы вокруг лап посветлели от текущей по земле кислоты, словно существу пришлось переходить вброд потоки урины. «Какой-то очень уродливый биороб», — сказал я. Лиза сняла с плеча свой 101-й. «Сейчас я сделаю из него биокляксу». «Постой!» — воскликнул Джак. «Не стреляй!» Лиза метнула на него раздраженный взгляд. «Что еще?»
1: «Это вовсе не биороб», — прошептал Джак. «Это собака».
0: Неожиданно он спрыгнул с гребня и понесся вниз по склону насыпи к бегущему животному.
1: «Подожди!» — крикнула Лиза, но Джак уже ничего не слушал и продолжал набирать скорость.
0: Существо глянуло на несущегося с воплями Джака, потом развернулось и кинулось на утек, но соревноваться с ним в скорости животному было не по силам. Спустя полминуты Джак настиг нарушителя. Мы с Лизой переглянулись.
1: «Ну, для биороба оно слишком медленно передвигается. Кентавры и те проворнее».
0: К тому времени, когда мы добрались до Джака, животное было загнано в тупиковую расщелину. Оно стояло посреди густой лужи отходов, дрожало, рычало и скалило зубы. Мы окружили странное создание. Оно попыталось прорваться мимо, но Джак легко перехватил беглеца. Вблизи животное выглядело еще более жалким, чем издали. 30 килограммов рычащей шерсти. Лапы у него были порезаны во многих местах и кровоточили. Шерсть кое-где облезла, обнажив воспаленные кислотные ожоги.
1: «Будь я проклят!» — выдохнул я. «Оно и впрямь похоже на собаку!»
0: Джак усмехнулся.
1: «Мы как будто динозавра поймали!»
2: «Как она могла уцелеть?» — спросила Лиза, обводя рукой горизонт. «Здесь ничто не может жить. Животное должно было измениться».
0: Она внимательно посмотрела на собаку, потом на Джака.
2: «Ты уверен, что периметр больше не нарушался? Это не может быть западней?»
0: Джак посмотрел по сторонам.
1: «Больше ничего нет. Ничего».
0: Я наклонился над животным. Собака в приступе ярости оскалила зубы.
2: «Выглядит довольно жалко. Может, и впрямь настоящее?»
1: «Конечно», — заверил меня Джак. «Конечно, настоящее. Я однажды видел собаку в зоопарке. Говорю вам, это просто собака».
0: Лиза качнула головой.
2: «Не может быть. Если бы она была настоящей, она давно бы погибла».
0: Джак довольно усмехнулся.
1: «Ни в коем случае. Посмотри-ка».
0: Он протянул руку, чтобы убрать шерсть с головы собаки и посмотреть на ее морду. Животное рванулось навстречу и сомкнуло зубы на руке Джака. Оно сильно тряхнуло его кисть и зарычало, а Джак только смотрел на прицепившуюся к его руке собаку. Ее голова яростно мотнулась из стороны в сторону, и кровь из порванных артерий потекла по морде собаки. Джак рассмеялся. Кровотечение прекратилось.
1: «Проклятие! Прекрати!»
0: Он стал поднимать руку, пока полностью не вытащил странное животное из лужи.
1: «Глядите-ка! Я завел себе любимца!»
0: Собака так и висела, вцепившись в мягкие ткани руки Джака. Она снова попыталась тряхнуть мордой, но теперь, когда лапы не опирались на землю, ее старания были бесполезными. Даже на лице Лизы появилась улыбка.
2: «Должно быть, проспала все на свете, а когда проснулась, обнаружила, что находится на самом кончике витка эволюции».
0: Собака снова зарычала, не разжимая зубов. Джак засмеялся и вытащил свой мономолекулярный нож.
1: «Получи, собачка!»
0: Он полоснул по руке, оставив кусок своей плоти в зубах озадаченного пса. Лиза задумчиво наклонила голову.
2: «Как ты думаешь, мы сможем выручить за нее какие-то деньги?»
0: Джак наблюдал, как пес поглощает полученное мясо.
1: «Я где-то читал, что раньше ели собак. Интересно, каковы они на вкус?»
0: Я посмотрел на таймер на мониторе шлема. Мы убили целый час на занятие, которое не принесет никакой прибыли.
2: Джак, забирай своего пса и тащи в поисковик. Мы не станем его есть, пока не вызовем Банбаума.
1: Он наверняка объявит собаку собственностью компании, проворчал Джак.
2: Да, он всегда так поступает. Но все равно придется составить рапорт. Неплохо сохранить и улику, раз мы не уничтожили ее сразу.
0: На ужин мы ели песок. За стенами бункера службы безопасности деловито жужжали сновавшие роботы. Они все глубже и глубже вгрызались в почву, превращая ее в груды щебенки, оставляя после себя тысячефутовые терриконы пустой породы или озера кислотной жидкости, если натыкались на подземные потоки. Шум двигавшихся взад и вперед машин действовал успокаивающе. Только ты и машины, и прибыль. А если во время твоего дежурства ничего не взорвалось, то еще и неплохая премия. После ужина мы сели рядом и поработали над кожей Лизы. Вдоль всех конечностей мы имплантировали острые лезвия, так что она со всех сторон была похожа на бритву. Она предпочитала мономолекулярные ножи, но они слишком легко рассекали плоть, а мы и так потеряли слишком много частей тела и не хотели лишних увечий. Такие побрякушки хороши для людей, которым не нужно работать. Эстетов из Нью-Йорка и Калифорнии. Для украшения у нее был набор «Декор мечта». Во время последнего отпуска Лиза заплатила за него большие деньги вместо того, чтобы приобрести очень распространенную дешевую подделку. Мы разрезали ее тело до самых костей и вставляли лезвие. Один приятель из Лос-Анджелеса рассказывал, что у него даже проводятся вечеринки любителей декор мечты, чтобы помочь друг другу украсить те части тела, до которых трудно достать самому. Лиза рисовала мне вдоль позвоночника узор, изображающий чудесное дерево с огоньками вместо плодов, от копчика до самого затылка. Так что я не имел ничего против этого занятия. А вот Джак, завершивший свой облик при помощи старого мастера в салоне татуировок на Гавайях, был недоволен. В процессе возникли небольшие трудности, поскольку тело Лизы начинало закрывать раны раньше, чем мы успевали вставить лезвие. Но мы приспособились, и уже через час она выглядела прекрасно. Закончив с Лизиными украшениями, мы сели отдохнуть и покормить ее. Я взял чашку с жидкой грязью и стал вливать Лизе в рот, чтобы ускорить процесс вживления. В перерывах мы наблюдали за собакой. Джак затолкал ее в самодельную клетку и задвинул в угол нашей общей комнаты. Животное лежало неподвижно, словно мертвое.
2: «Я посмотрел ее ДНК», — сказала Лиза. «Это действительно собака».
1: «Банбаум тебе поверил?»
2: «А как ты думаешь?» — сердито взглянула она на меня.
1: Я рассмеялся.
2: ССКО требовалось, чтобы группа реагирования действовала быстро, изобретательно и надежно. Но на самом деле наш СПД, стандартный порядок действий, был всегда одинаков. Ядерный удар по нарушителям, а потом зачистка огнем, чтобы они не могли регенерировать. Потом следовал отпуск на одном из пляжей. В том, что касалось тактических решений, нам полностью доверяли. Но никто не мог ожидать, чтобы в компании поверили, будто солдаты охраны нашли живую собаку среди терриконов пустой породы.
1: Лиза кивнула.
2: Он хотел знать, как проклятое животное могло выжить. Потом захотел узнать, почему мы не выловили ее раньше. И спрашивал, за что он нам платит.
1: Лиза убрала со лба прядь светлых волос и посмотрела на животное.
2: Надо было сжечь ее.
1: Что он приказал с ней сделать?
2: Инструкции на этот случай нет. Он перезвонит позже.
1: Я посмотрел на неподвижно лежащего пса.
3: Хотелось бы знать, как ему удалось уцелеть.
1: Собаки ведь должны есть мясо.
2: Может, ее подкармливали инженеры, как сделал Джак?
1: Джак покачал головой.
4: Вряд ли. Этот ублюдок выбросил мою руку обратно, едва успев проглотить.
1: Он приподнял покалеченную руку, уже начавшую восстанавливаться.
4: «Вряд ли этот пес привык есть мясо».
1: «Но мы-то сможем его съесть?» – спросил я. Лиза усмехнулась и положила в рот еще ложку отходов выработки.
2: «Мы можем съесть все, что угодно. Мы взобрались на вершину пищевой цепочки».
1: «Странно, что он не может есть нас».
2: В твоей крови ртути и свинца больше, чем может переварить любое животное до технобионтического периода.
1: Это плохо?
2: Раньше считалось ядом.
1: Странно.
4: Наверное, я его сломал, когда впихивал в клетку, сказал Джак и внимательно осмотрел пса. Он почти не двигается, как было раньше. И я слышал, как что-то хрустнуло, пока его засовывал.
1: И что?
4: Мне кажется, он не восстанавливается, пожал плечами Джак. Пес действительно выглядел так, словно его сильно избили. Он просто лежал на брюхе, а бока поднимались и опускались, как кузнечный мех. Глаза были полуоткрыты, но зрение не фокусировалось ни на одном из нас. Когда Джак неожиданно дернулся, пес приподнял веки, но не сделал попытки встать. Он даже не зарычал.
1: «Никогда не думал, что животные могут быть такими хрупкими», — добавил Джак.
4: «Ты тоже хрупкий, и это никого не удивляет».
1: «Да, но я сломал ему всего пару костей, и что из этого вышло? Он просто лежит и тяжело дышит».
4: Лиза сосредоточенно нахмурилась.
5: «Он не восстанавливается».
4: Она неуклюже поднялась на ноги и подошла к клетке, чтобы взглянуть на животное. Было заметно, что она взволнована.
5: «Это настоящая собака. И мы должны были быть такими же. На ее восстановление может уйти несколько недель. Одна сломанная кость, и она ни на что не годна».
4: Лиза просунула руку с вставленным лезвием в клетку и сделала тонкий разрез на ноге животного. Из раны выступила кровь, но не остановилась, а продолжала вытекать. Так продолжалось несколько минут, и только потом ранка перестала кровоточить. Собака продолжала лежать неподвижно, только дыхание стало еще более прерывистым. Она явно очень ослабела. Лиза засмеялась.
5: «Трудно поверить, что мы когда-то могли жить достаточно долго, чтобы эволюционировать. Если оторвать ей ноги, они больше не вырастут».
4: Она озадаченно склонила голову на бок.
5: «Животные так же уязвимы, как скалы. Разрушь их, и они больше никогда не станут единым целым».
4: Лиза нагнулась и пощупала спутанную шерсть собаки.
5: «Ее легче уничтожить, чем наш поисковик».
4: Прогудел зуммер коммутатора, и Джак поднялся, чтобы ответить. Мы с Лизой продолжали смотреть на собаку, как в маленькое окошко своей предыстории. Вскоре вернулся Джак.
1: «Банбаум послал биолога, чтобы тот взглянул на собаку».
4: «Ты хотел сказать биоинженера», — поправил я.
1: «Нет, биолога. Банбаум говорит, что они изучают животных».
4: Лиза уселась на свое место, и я подошел проверить, не сбила ли она какое-нибудь лезвие.
5: «Это бесперспективное занятие».
1: «Наверное, они выращивают их из ДНК. Изучают, на что способны эти создания. Поведение, что ли, будь они прокляты».
4: «Кто же им платит?» Джак пожал плечами.
1: «В американском фонде числится 3 таких специалиста. Изучают происхождение жизни. Вот один из них и приедет. Муж и... как я там... не разобрал фамилию».
4: «Происхождение жизни?»
1: «Ну да. То, что заставило нас тикать. Что делает нас живыми. Что-то вроде этого».
4: Я влил в рот Лизе очередную порцию грязи. Она проглотила с удовольствием.
5: «Грязь заставляет нас тикать», — сказал я.
4: Джак кивнул на собаку.
1: «А ее грязь не заставляет тикать».
4: Мы все снова взглянули на животное.
5: «Трудно сказать, что ей нужно для жизни».
6: Модель для сборки On Energy.
4: Лин Мушараф оказался черноволосым коротышкой с выдающимся крючковатым носом. Его кожа была украшена резным круговым узором с вживленными лампочками, так что, выпрыгнув из чартерного Х-5, он светился в темноте, словно голубая спиральная гирлянда. Кентавры озверели при появлении неопознанного посетителя и не давали шагу ступить от корабля. Они все собрались вокруг, рычали, обнюхивали его самого из сумку с ДНК-определителем, сканировали каждый участок тела и направляли 101-е прямо в светящееся лицо. Я дал ему немного попотеть, а потом отозвал охрану. Кентавры разомкнули кольцо, попятились, не переставая ворчать, но стрелять не стали. Мушараф был явно потрясен. Я бы не стал его винить. Это опасные ребята, они крупнее и быстрее, чем люди. Поведенческая программа предусматривает проявление злобы, а уровень модернизации позволяет им обращаться с военной техникой. Рефлекс «бежать сражаться» настроен таким образом, что в случае любой угрозы они способны только атаковать. Я сам видел, как наполовину сожженный кентавр разорвал человека голыми руками, а потом присоединился к атаке на укрепление противника. Причем ему пришлось ползти только при помощи рук. В случае опасности таких созданий очень полезно иметь за спиной. Я увел Мушарафа подальше от часовых. По дороге заметил, что на затылке у него полный набор запоминающих устройств. Толстая трубка передачи информации уходила прямиком в мозг, зато не было никакой защиты от ударов. Кентавры могли покончить с ним одним ударом по голове. Кора головного мозга после этого могла бы и восстановиться, но он стал бы совсем другой личностью. Одного взгляда на тройные мерцающие плавники на его затылке хватило, чтобы понять, что перед тобой типичная лабораторная крыса. Одни мозги и никаких инстинктов выживания. Я не стал бы вживлять в череп дополнительную память даже за тройной бонус.
7: «Вы обнаружили собаку?» — спросил Мушарраф, когда мы оказались вне пределов досягаемости кентавров.
4: «Похоже на то». Я провел его в наш бункер мимо стоек с оружием, мимо приборов наблюдения в общую комнату, где все это время оставалась собака. Пес при нашем появлении поднял глаза. Это единственное, на что он был способен с того момента, как Джак поместил находку в клетку. Мушарраф подошел вплотную.
7: «Замечательно!»
4: Он опустился перед клеткой на колени, открыл дверцу и достал из кармана горсть таблеток. Собака поползла вперед. Мушарраф попятился, освобождая ей дорогу, и пес настороженно и напряженно последовал за ним. Наконец, лохматая морда ткнулась в коричневую ладонь, и животное захрустело таблетками. Мушарраф поднял голову.
7: «И вы обнаружили его в отстойниках?»
4: «Верно».
7: «Замечательно!»
4: Пес доел таблетки и ткнулся носом в ладонь, требуя добавки. Мушарраф поднялся, широко улыбаясь.
7: «Больше нет, тебе пока хватит».
4: Биолог открыл свой ящичек с приборами, достал шприц и воткнул в тело пса. Прозрачная трубочка стала быстро наполняться кровью.
7: «Вы с ним разговариваете?» — спросила внимательно следившая за биологом Лиза. «Это привычка», — пожал плечами Мушарраф. «Но он же не понимает». «Да, но собакам нравится слушать голоса».
4: Шприц запомнился до конца. Мушарраф выдернул иглу, отсоединил прозрачный контейнер и вставил его в прибор. Шкала анализатора ожила, и кровь с тихим шипением исчезла внутри прибора.
7: «Откуда вы знаете?» «Это же собака», — снова пожал плечами Мушарраф. «Они всегда были такими».
4: Мы все нахмурились. Мушарраф стал проводить тесты, что-то беззвучно бормоча себе под нос. Его ДНК-анализатор посвистывал и попискивал. Лиза следила за его манипуляциями, и ее явно раздражало, что из ССКО прислали лабораторную крысу, чтобы проверить ее собственные исследования. Ее недовольство было легко понять. ДНК-анализ мог сделать даже кентавр.
7: «Никак не могу поверить, что вы нашли ее среди завалов пустой породы», — пробормотал Мушарраф.
8: «Мы собирались ее сжечь», — сказала Лиза, — «но Банбаум этого не одобрил бы».
7: «Как предусмотрительно», — заметил биолог, глядя ей в глаза.
8: «Приказ есть приказ», — пожала плечами Лиза.
7: «И все же ваше термическое оружие — большой соблазн. Как хорошо, что вы оставили в живых голодающие животные».
4: Лиза подозрительно нахмурилась, и я забеспокоился, как бы она не разорвала биолога на части. Лиза и так была довольно вспыльчивой, а Мушарраф осмелился разговаривать свысока. Приспособления и приборы на его затылке тоже были довольно соблазнительной целью. Один удар сзади, и с лабораторной крысой будет покончено. Я спрашивал себя, заметит ли кто-нибудь его пропажу, если мы утопим труп в отстойнике.
7: Проклятый биолог!
4: Мушарраф снова занялся своими приборами, ничуть не подозревая об опасности.
7: «Можете мне поверить, что раньше люди считали себя обязанными проявлять сочувствие ко всем земным обитателям, не только к другим людям, но и ко всем живым существам?»
4: «И что?»
7: «Хотелось бы надеяться, что вы проявите сочувствие к одному глупому ученому и не станете сегодня разрезать его на части».
4: Лиза рассмеялась. Я расслабился. Ободренный Мушарраф продолжил.
7: «Нет, правда, это очень любопытно, что среди горной разработки уцелел такой экземпляр. Я уже лет 10 или 15 не слышал о подобных случаях».
1: «Я когда-то видел такое существо в зоопарке», — вставил Джак.
7: «Да, зоопарк — самое подходящее место для них. Еще лаборатории, конечно. Они продолжают удивлять нас некоторыми генетическими особенностями».
4: Биолог погрузился в чтение результатов анализа и кивал головой в такт бегущим по монитору строчкам.
1: «Кому нужны животные, если мы можем есть камни?» — насмешливо спросил Джак.
4: Мушарраф начал складывать свое оборудование.
7: «Ну да, эволюция, технобионты. Мы покинули пределы животного мира».
4: Он захлопнул крышку ящичка с прибором и кивнул всем нам.
7: «Что ж, это было крайне интересно. Спасибо, что позволили взглянуть на вашу находку».
4: «Ты не собираешься забирать ее с собой?» Мушараф удивленно помолчал.
7: «Нет, не думаю».
4: «Значит, это не собака?»
7: «Что вы, это самая настоящая собака. Ну, что я с ней буду делать ради всего святого?»
4: Он продемонстрировал герметичный сосуд с кровью.
7: «Я получил ее ДНК. Живое существо довольно трудно содержать, это очень дорогое удовольствие. Производство основных элементов питания требует сложной технологии. Нужны чистое помещение, воздушные фильтры, специальное освещение. Восстановление живой ткани тоже нелегкое занятие. Гораздо легче избавиться от собаки, чем пытаться ее вылечить».
4: Он посмотрел на пса.
7: «К несчастью, наш лохматый друг не сможет приспособиться к современному миру. Черви съедят его так же быстро, как и все остальное. Нет, вы, конечно, можете залечить его царапины, но что из этого получится? Биороб без рук?»
4: Мушараф рассмеялся и направился к своему Х-5. Мы переглянулись. Я бросился за доктором и догнал его у выхода на взлетную площадку. Перед люком он немного помедлил.
7: «Теперь ваши кентавры меня знают?» — спросил он.
4: «Да, все будет в порядке».
7: «Хорошо».
4: Он откинул створку и вышел на холод. Я шагнул следом.
7: «Постойте, что же нам теперь с ним делать?» «С псом?»
4: Мушараф вскарабкался в Х-5 и начал пристегиваться. Порывы ветра секли нас песком, срывавшимся с отвалов.
7: «Бросьте обратно в отстойник. Или можете его съесть. Как мне кажется, это настоящий деликатес. Существуют специальные рецепты для приготовления животных. Это требует времени, но результат того стоит».
4: Пилот Х-5 запустил двигатели.
7: «Вы смеетесь?»
4: Мушараф пожал плечами и напрягся, чтобы перекричать шум двигателей.
7: «Вы должны это попробовать. Это еще одна частица нашего наследия, которая атрофировалась в процессе технобионтической эволюции».
4: Он опустил колпак летного кокона и заперся изнутри. Турбовентиляторы взвыли еще пронзительнее, и пилот жестом приказал мне убраться из-под воздушной струи. Х-5 медленно поднялся в воздух. Лиза и Джак не смогли договориться, как поступить с псом. Для улаживания конфликтов у нас существуют определенные соглашения. Они нам необходимы, поскольку мы общество убийц. Обычно мы без труда находим общее решение, но бывают случаи, когда все запутывается, каждый стоит на своей позиции, а потом, когда дело доходит до кризиса, может начаться резня. Лиза и Джак сцепились не на шутку. После пары дней препираний, когда Лиза угрожала приготовить еду из собаки, пока Джак спит, а он, в свою очередь, в этом случае пообещал поджарить ее саму, было решено прибегнуть к голосованию. У меня был решающий голос.
9: «Я требую, чтобы мы съели собаку», — сказала Лиза.
4: Мы сидели в комнате наблюдения, просматривали информацию со спутников и созерцали, как передвигаются по поверхности инфракрасные точки рабочих роботов. В углу комнаты в клетке лежал предмет, споро принесенный сюда Джаком в надежде повлиять на его исход. Джак развернулся на крутящемся кресле и отвлекся от мониторов.
1: «Я считаю, что собаку надо оставить. Она забавная. Из далекого прошлого. Скажите, среди ваших знакомых у кого-то еще есть настоящая собака?»
9: «Кому нужна такая обуза?» — огрызнулась Лиза. «Я хочу попробовать настоящего мяса».
4: Лезвием одной руки она провела по предплечью, потом, пока ранка не затянулась, собрала пальцем капельки крови и попробовала на вкус. Оба спорщика обернулись ко мне. Я смотрел в потолок.
9: «Вы уверены, что не сможете обойтись без моего участия?»
4: Лиза ухмыльнулась.
9: «Давай, Чен, решение за тобой. Собаку нашли все вместе. Джак не обидится, правда, Джак?»
4: Он ответил ей мрачной гримасой. Я посмотрел на Джака.
9: «Я бы не хотел, чтобы плата за корм собаки вычиталась из общего вознаграждения.
4: Мы договорились выделить часть общих денег на покупку нового виртуального погружателя. Старый меня совсем замучил». Джак пожал плечами.
1: «Меня это устраивает. Я могу платить за корм из своей доли, но я не хочу больше спорить».
4: От удивления я откинулся на спинку кресла и взглянул на Лизу.
1: «Что ж, если Джак хочет платить за собаку, мы можем ее оставить».
4: Лиза не хотела верить своим ушам.
9: «Но мы же могли приготовить из нее еду». Я посмотрел на лежащего в клетке пса. У нас будет свой собственный зоопарк. Мне это нравится.
0: Окончание рассказа Пауло Бачигалупи «Народ песка и шлаков» вы услышите в следующей части модели для сборки на Радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Паоло Бачигалупи. Народ песка и шлаков. Окончание. Мушарраф и Панамериканский фонд помогли нам сделать запас таблеток для собаки, а Джак заглянул в старинную базу данных и узнал, как срастить ей сломанные кости. Он даже купил фильтр для воды, чтобы собака могла пить. Мне казалось, я сделал правильный выбор, поддержав Джака, но не мог подозревать, сколько хлопот доставит нам содержание в бункере неподвижного существа. Собака гадила по всему полу, иногда отказывалась есть, ее тошнило безо всяких причин и восстанавливалась так медленно, что в конце концов нам всем пришлось стать сиделками, пока она лежала в клетке. Я опасался, что в одну из ночей Лиза свернет ей шею, но, несмотря на все жалобы, Лиза не уничтожила пса. Джак пытался подражать Мушаррафу. Он разговаривал с собакой, он провел массу времени в библиотеке и перечитал все, что мог найти о собаках из прошлых времен. Как они бегали стаями, как люди разводили животных. Мы сообща пытались определить, какой она была породы, но не могли даже сузить круг поисков. А потом Джак выяснил, что собаки разных пород могли спариваться и приносить потомство. Все, что нам удалось выяснить, это принадлежность пса к породе крупных овчарок, но с головой ротвейлера. Происходили собаки от волков или койотов. Джак решил, что этот пес произошел от койота, поскольку считалось, что они легче приспосабливаются к новым условиям. Кем бы ни были предки нашего пса, у него должен был быть большой запас приспособляемости, чтобы выжить среди отвалов пустой породы. У него не было усилителей, как у нас, и все же он выжил среди скал и кислотных отложений. Этот факт производил впечатление даже на Лизу. Я проводил ковровое бомбометание над позициями антарктических отступников, загоняя отдельные группы противников на плавучие льды. Если повезет, я всю деревню загоню на опасный участок и потоплю раньше, чем они поймут, что происходит. Я спустил свой аппарат еще ниже, на бреющем полете выбросил очередной заряд, а потом поднялся вверх, чтобы уклониться от ответного огня. Это занятие было забавным, но оно всего лишь помогало убить время между настоящими боевыми рейдами. Новый ВП должен быть не хуже, чем аркады, с полным погружением и обратной связью, более компактным. Некоторые так погружаются в игру, что прибегают к внутривенному питанию, чтобы не истощить себя, пока они находятся в виртуальном мире. Я приготовился потопить целую толпу отступников, но тут раздался крик Джака.
1: «Идите сюда! Вы должны это видеть!»
0: Я сорвал очки и бросился в комнату наблюдения, чувствуя мгновенный прилив адреналина. С порога я увидел ухмыляющегося Джака, стоявшего посреди комнаты, а рядом с ним собаку. В следующее мгновение ворвалась Лиза.
2: «Что? Что происходит?»
0: Ее взгляд сразу метнулся к мониторам в поисках нового повода для резни.
3: «Посмотрите сюда!» — все так же ухмыляясь, предложил Джак.
0: Он повернулся к псу и протянул руку.
3: «Давай!»
0: Пес сел на хвост и с серьезным видом поднял переднюю лапу. Джак радостно улыбнулся и пожал лапу, а затем бросил псу питательную таблетку, после чего повернулся к нам и отвесил поклон. Лиза сосредоточенно нахмурилась.
2: «Сделай еще раз».
0: Джак пожал плечами и повторил все представление.
2: «Он способен думать?» — спросила Лиза.
3: «Кое-что понимает», — уклончиво ответил Джак. «Его можно научить определенным вещам. В библиотеках полным-полно инструкций. Собак

0: уверены, что биороботы сделают то, что от них требуется. Кентавр способен производить взрывы, искать вражеские силы, вызывать подкрепления. Поисковик Х-5 тоже на многое способен. Они все выполнят, но они для этого и были созданы. «Покорми его», — сказал Джак и протянул мне таблетку. «Собаку надо награждать, если задание выполнено правильно». Я положил таблетку на ладонь, и длинный розовый язык прошелся по коже. Еще раз я протянул руку. «Давай». Пес снова поднял лапу, и я пожал ее. Янтарно-желтые глаза серьезно смотрели прямо мне в лицо.
1: «Какая-то чертовщина», — бросила Лиза.
0: Я вздрогнул, кивнул и попятился. Пес проводил меня взглядом. Позже вечером я лежал на своей койке и читал книгу. Все огни были погашены, только страницы книги испускали неяркое зеленоватое свечение. Да еще на стенах мерцали подаренные Лизой безделушки. Бронзовая подвеска, изображающая взлетавшего из стилизованных языков пламени Феникса, японская резная доска с изображением Фудзиямы и еще одна, где можно было разобрать целую деревню, занесенную снегом. Рядом висела фотография, на которой мы все трое, живые, радостно улыбались в объектив посреди ужасной бойни во время сибирской кампании. В комнату вошла Лиза. В зеленоватом свете книги блеснули лезвия на ее руках.
2: «Что ты читаешь?»
0: Лиза разделась и скользнула в мою постель. Я поднял книгу и стал читать вслух. «Порежь, и я не буду кровоточить. Трави, я прекращу дышать. Кали, стреляй, руби меня, круши. Я поглотил науки, я бог один». Я закрыл книгу, и зеленоватое сияние погасло. В темноте под простыней пошевелилась Лиза. Зрение приспособилось, и я увидел, что она смотрит на меня.
2: «Это из «Мертвеца»?»
0: «Это из-за собаки», — сказал я.
2: «Мрачное чтиво».
0: Она прикоснулась к моему плечу теплой рукой. Вросшие лезвия легонько царапнули кожу.
2: «Мы были такими же, как этот пес», — пояснил я. «Грустно».
0: «Ужасно». Некоторое время мы оба молчали. «Ты никогда не задумывалась, что бы с нами стало без наших наук», — заговорил я. «Если бы не было наших больших мозгов и технобионтии, и систем питания».
2: «И всего того, что делает жизнь лучше?»
0: Она рассмеялась.
2: «Нет».
0: Лиза провела ладонью по моему животу.
2: «Я люблю всех этих червячков, что живут в твоей утробе».
0: Она начала меня щекотать.
2: «Червячки кишат в желудке, червячки питают Нелли, микрочерви пьют отраву и взамен питают нас».
0: Я со смехом попытался оттолкнуть ее.
2: «Это не Ярли!» «Третья ступень. Основы биологики. Миссис Альварес. Она была знатоком червотехно».
0: Она снова попыталась меня пощекотать, но я отвел ее руки. «Конечно, Ярли писал только о бессмертии. Он бы этого не принял».
2: «Бла-бла-бла. Он не признавал никакой генной модификации. Никаких клеточных ингибиторов. Он умирал от рака и отказался от лекарств, которые могли бы помочь. Наш последний смертный поэт. Подумаешь, какая потеря. Что тут такого?»
0: «Ты никогда не думала, почему он так поступил?»
2: «Думала. Потому что хотел стать знаменитым. Самоубийство очень сильно привлекает внимание».
0: «Нет, серьезно. Он считал, что быть человеком означает сосуществовать с животными. Он считал невозможным разрушать целостную ткань жизни. Я читал о нем. Это довольно странный тип. Он не хотел жить без них».
2: «Миссис Альварес его ненавидела. И даже сложила о нем какие-то стишки. В любом случае, что нам остается делать? Изобретать червотехные ДНК-добавки для каждой неразумной твари? Знаешь, во что это обойдется?»
0: Лиза теснее прижалась ко мне.
2: «Если хочешь, чтобы вокруг тебя были животные, иди в зоопарк. Или создавай новые строительные сооружения, или делай то, что сделает тебя счастливым. Но ради бога, что-нибудь с руками, а не то, что этот пес».
0: Она подняла взгляд к потолку спальни.
2: «Я бы мигом приготовила этого пса на обед».
0: «Не знаю». Я покачал головой. «Пес не похож на биоробов. Он смотрит на нас, и в его взгляде есть что-то нам недоступное. Я хотел сказать, что любой биороб — это наша копия, только заключенная в другую форму.
2: А эта собака...»
0: Я задумался и умолк. Лиза рассмеялась.

0: Зачем? Вы с ним пожали друг другу руки, но ты же не обращаешь внимания на кентавров, когда они отдают честь.
1: Она взобралась на меня.
0: Забудь о собаке. Сконцентрируйся на чем-нибудь, что действительно имеет значение.
1: Ее улыбка и ее лезвие блеснули в темной спальне.

0: Я проснулся от того, что кто-то облизывал мое лицо. В первый момент я решил, что это Лиза, но она давно ушла в свою комнату. Открыв глаза, я обнаружил рядом с собой пса. Смешно было наблюдать, как он вылизывает мне лицо, словно хочет поговорить или просто поприветствовать меня или еще что-то. Вот он снова лизнул щеку, и я подумал, что с тех пор, как он пытался оторвать руку Джака, прошло много времени. Пес поставил передние лапы на край кровати, а затем одним стремительным движением запрыгнул в постель и свернулся калачиком прямо на мне. Так он проспал всю ночь. Странно было ощущать рядом с собой кого-то, кроме Лизы, но тело пса было теплым и очень приятным. Засыпая, я не смог удержаться от улыбки. В отпуск мы отправились поплавать на Гавайи, и пса тоже взяли с собой. Вырваться из северных холодов в мягкий климат Тихоокеанского побережья было очень здорово. Приятно стоять на песчаном берегу и смотреть на безграничный горизонт. Приятно гулять по берегу, взявшись за руки, и слушать шорох черных волн, набегающих на песок. Лиза прекрасно плавала. Она, как доисторический угорь, рассекала маслянистую пленку, и на обнаженном теле сверкали сотни крошечных нефтяных радуг. Когда солнце стало клониться к закату, Джак поджег океан выстрелом из своего 101-го. Мы уселись на берегу и смотрели, как красный шар солнца опускается в клубы черного дыма, и его лучи с каждой минутой приобретают все более насыщенный багровый оттенок. Горящие волны лизали мокрый песок. Джак достал свою губную гармонику и стал играть, а мы с Лизой занялись любовью на песке. В этот уикенд мы решили ампутировать ей руки, чтобы она сама испытала то, что пришлось почувствовать мне в наш прошлый отпуск по ее прихоти. Это занятие недавно стало новым увлечением в Лос-Анджелесе. Его называли экспериментом по уязвимости. Она выглядела очень красивой на песке пляжа. Такой гладкой и все еще взволнованной после игр в воде. Я отсек руки Лизы, оставив ее беспомощной, словно ребенка, и стал слизывать блестящие нефтяные капельки с обнаженной кожи. Джак играл на своей гармонике, наблюдал за солнечным закатом и смотрел, как я занимаюсь Лизой. После секса мы остались лежать на песке. Последний краешек солнца исчез в воде. Красные лучи еще скользили над дымящимися волнами. Насыщенное дымом небо стало еще темнее. Лиза удовлетворенно вздохнула.
1: «Надо почаще приезжать сюда на выходные».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Я нащупал в песке обрывок колючей проволоки. Слегка потянув, я вытянул весь кусок и намотал его повыше локтя. Получился тугой браслет, впившийся колючками в кожу. Я показал его Лизе. Я всегда так делал, когда был ребенком. Думал, что выгляжу как настоящий гангстер.
2: «Ты такой и есть», — улыбнулась Лиза.
0: «Благодарю за признание». Я взглянул на пса. Он лежал на песке неподалеку от нас. В новой обстановке, вдали от родных терриконов пустой породы и кислотных отстойников, он чувствовал себя тоскливо и неуверенно. Рядом с ним сидел Джак и продолжал играть. Он хорошо играл. Ветерок на пляже легко подхватывал грустный мотив и приносил его к нам. Лиза повернула голову, чтобы посмотреть на собаку.
1: «Переверни меня».
0: Я выполнил ее просьбу. Отрезанные руки уже начали отрастать. Пока на плечах образовались небольшие культи, которые скоро превратятся в новые руки. К утру Лиза станет целой и очень голодной. Она окинула пса изучающим взглядом.
1: «Сейчас я к нему ближе, чем когда-либо», — сказала она.
0: «То есть?»
1: «Он очень уязвим перед любыми воздействиями. Он не может плавать в океане, не может есть, что попало. Нам пришлось взять с собой еду для него. Приходится очищать воду для питья. Тупиковая ветвь эволюции. Если бы не наука, мы были бы такими же непрочными».
0: Она усмехнулась.
1: «Я никогда не была так близка к смерти, если не считать сражения».
0: «Здорово, правда?»
1: «Только на один день. Когда я проделала это с тобой, мне понравилось гораздо больше. А сейчас я уже чувствую голод».
0: Я покормил ее пригоршней маслянистого песка и снова посмотрел на пса. Он неуверенно стоял на пляже и подозрительно обнюхивал обломок ржавого железа, торчащего из песка, подобно гигантскому плавнику. Затем пес выкопал кусок красной пластмассы, обкатанный океаном, немного пожевал его и плюнул. Розовый язык стал усиленно облизывать морду. Неужели пес опять отравился? «Это создание заставляет нас задуматься», — пробормотал я и скормил Лизе еще горсть песка. «Как ты думаешь, за кого примет нас человек, пришедший из прошлого? Признает ли он в нас людей?» Лиза окинула меня серьезным взглядом.
3: «Нет.
2: Он сочтет нас богами».
0: Джак поднялся и побрел на мелководье. Черная дымящаяся вода доходила ему до коленей. Движимый неведомым инстинктом, пес двинулся следом, осторожно ступая по насыщенному нефтью и мусором песку. В последний день нашего отдыха пес запутался в клубке колючей проволоки. Он здорово пострадал, весь исцарапался, сломал лапу и чуть не удавился. Пытаясь освободиться, он почти отгрыз собственную ногу. К тому времени, когда мы его обнаружили, пес превратился в кровавое месиво из клочьев шерсти и зияющих открытых ран. Лиза окинула взглядом животное.
2: «Господи, Джак, почему ты за ним не присмотрел?»
4: «Я уходил плавать. Нельзя же постоянно следить за этим псом».
2: «На его восстановление теперь потребуется целая вечность», — сердито бросила Лиза.
0: «Надо разогреть поисковик», — предложил я. «Дома будет легче его лечить». Мы с Лизой встали на колени и стали обрезать куски проволоки, чтобы освободить пса. Он скулил и слабо подергивал хвостом. Джак молчал. Лиза шлепнула его по ноге.
2: «Давай, Джак, действуй! Если не поторопимся, он истечет кровью. Ты же знаешь, насколько он уязвим».
4: «Я думаю, нам лучше съесть его», — ответил Джак.
0: Лиза удивленно подняла голову.
1: «Ты так считаешь?»
4: «Ну да», — сказал он, пожимая плечами.
0: Я отвел взгляд от куска проволоки, обвившейся вокруг туловища собаки.
4: «А я-то думал, он стал твоим питомцем, как в зоопарке».
0: Джак покачал головой.
4: «Эти питательные таблетки ужасно дороги. Я и так тратил половину заработка на его еду и питье. А теперь еще и это несчастье».
0: Он махнул рукой на стреноженного пса.
4: «Да еще надо постоянно за ним присматривать. Он того не стоит».
0: «Но он же твой друг. Вы пожимали руки». Джак рассмеялся.
4: «Это ты мой друг».
0: Он задумчиво нахмурился, глядя на пса.
4: «А это животное».
0: Хоть мы и не раз обсуждали, какой вкус мог бы быть у собаки, было очень странно слышать от Джака предложение его убить.
2: «Может, лучше отложить решение до утра», — предложил я. «Мы отвезем его в бункер, перевяжем, а потом, когда ты будешь не так расстроен, можешь решать, что делать дальше».
4: «Нет».
0: Джак достал гармонику, сыграл коротенькую гамму и отложил инструмент.
4: «Если ты согласишься оплачивать его питание, я мог бы попытаться его вытащить, а так...»
0: Он снова пожал плечами.
2: «Мне кажется, мы все же не можем его есть».
5: «Ты так думаешь?» — повернулась ко мне Лиза. «Мы могли бы зажарить его прямо здесь, на пляже».
0: Я взглянул на изодранного, тяжело дышавшего, доверявшего нам пса. «И все-таки нам не стоит этого делать». Джак серьезно взглянул мне в лицо.
4: «Ты хочешь платить за его еду?»
0: Я вздохнул. «Я коплю деньги на новый виртуальный погружатель».
4: «Что ж, знаешь, я тоже хочу кое-что купить».
0: Джак напряг мускулы, демонстрируя свою татуировку.
4: «Да и на что годится это несчастное создание?»
0: «Он заставляет тебя улыбаться».
4: «ВП заставляет тебя улыбаться, Чен. Давай признайся, тебе ведь тоже не хочется о нем заботиться. Это как заноза в заднице».
0: Мы переглянулись между собой, потом посмотрели на пса.

Лиза зажарила пса на вертеле над костром, разведенным из обломков пластмассы и сгустков нефти, принесенных океаном. Вкус нам понравился, но никто так и не понял, что в этом такого особенного. Мне приходилось есть зарезанного кентавра, и он был гораздо вкуснее. Потом мы отправились прогуляться по пляжу. Фосфоресцирующие волны с шумом обрушивались на песок и отходили, оставляя сверкающие в последних красных лучах заката лужицы. Без собаки мы могли свободно наслаждаться пляжем. Не надо было беспокоиться, чтобы пес не попал в лужу кислоты или запутался в колючей проволоке, торчащей из песка, или съел что-нибудь, от чего его потом полночи тошнило. И все же я не могу забыть, как пес лизал меня в лицо, как запрыгивал в постель. Не могу забыть его теплое дыхание. Иногда я скучаю по нему.

0: В сегодняшнем эфире мы знакомимся с замечательнейшим, добрейшим и красивейшим произведением Урсулы Ле Гуин «Бизоны, малышки, идите гулять». «Ты упала с неба», — сказал койот. Девочка лежала на боку, свернувшись. Спина была прижата к выступу скалы. Она смотрела на койота одним глазом. Другой глаз прикрывала ладошкой. Рука была чем-то измазана. «В небе была вспышка над краем скалы. А потом ты упала из нее», — терпеливо сказал койот, словно повторяя уже известную новость. «Ты ранена?» Все было в порядке. Она летела на самолете вместе с мистером Майклсом, но из-за грохота мотора не могла расслышать ни слова, даже когда мистер Майклс кричал ей что-то. Ее подташнивало от качки, вот, пожалуй, и все, что она запомнила. Они летели в Каньон-Вилл на самолете. Девочка огляделась. Койот все еще сидел рядом. Поднял голову, зевнул. Большой, сильный зверь с серебристым густым мехом. Темные полоски, спускавшиеся от желтых глаз, были яркие, как у полосатой кошки. Девочка медленно села, не отнимая правой руки от глаза. «Глаз вытек?» – спросил койот с интересом. «Не знаю», – ответила девочка. Вздохнула и ощутила дрожь во всем теле.
1: «Мне холодно».
0: «Пустяки», – сказал койот. «Пошли. На ходу согреешься. Солнце уже встает». Холодный свет ложился на равнину, заросшую полынью на сотни миль. Койот деловито бегал неподалеку, то обнюхивая пучки травы, то царапая лапой скалу. «Не хочешь посмотреть?» – спросил он, внезапно оставив поиски и усевшись на задние лапы. «Знаешь, можно проделать такую штуку. Если забросишь глаза на дерево, то увидишь все вокруг. А потом надо свистнуть, чтобы они вернулись. Только мои глаза утащила сойка, и пришлось вставить кусочки сосновой смолы, чтобы хоть что-нибудь видеть. Тебе надо попробовать этот способ. Но если у тебя с одним глазом все в порядке, зачем нужен другой? Ты идешь или собираешься здесь умереть?» Девочка сидела, сжавшись и дрожа. «Ладно, пошли», — сказал койот, снова зевнул, клацнул зубами, ловя блоху, встал, повернулся и потрусил между редкими кустиками полыни и бурьяна по длинному склону, полого спускавшемуся в долину, которая казалась полосатой от теней полынных кустов. Уследить за передвижениями желтовато-серого зверя было нелегко. Девочка с трудом поднялась на ноги, не промолвив ни слова, хотя мысленно умоляла койота подождать. Зверь пропал из виду. Рука девочки все еще прикрывала правый глаз. То, что она видела одним глазом, потеряло объем, превратилось в огромную плоскую картину. Вдруг в центре этой картины оказался сидящий койот. Он глядел на девочку, ухмыляясь. Рот открыт, глаза как щелки. Постепенно шаги девочки становились тверже. В висках перестало стучать, хотя глубокая темная боль не проходила.

0: Когда она почти приблизилась к койоту, он снова затрусил вперед. Не выдержав, девочка подала голос.
1: «Пожалуйста, подожди!»
0: «Хорошо», — откликнулся койот, но не остановился. Почва под ногами была неровной. Каждый кустик полыни казался похожим и непохожим на другой. Следуя за койотом, девочка вышла из тени скал. Невысоко поднявшееся солнце ослепило ее левый глаз. Сразу же все тело до самых костей охватило теплом. Ночной воздух, которым было так трудно дышать, становился мягче и легче. Она шла за койотом вдоль края оврага. Тени укорачивались, солнце прогревало спину. Вскоре койот стал спускаться по склону. Девочка пробиралась за ним сквозь ивовые заросли. Вышли к небольшому ручью в широком песчаном русле и напились из него. Койот пересек ручей, но не шумно, с плеском, как собака, а аккуратно и тихо, словно кошка. Девочка помедлила, помня, что мокрая обувь натирает ноги, затем перешла вброд, стараясь шагать как можно шире. Правая рука, которую она не отнимала от глаза, болела. «Мне нужна повязка», — сказала она койоту. Зверь поднял голову, но не ответил. Он лежал, вытянув ноги, глядя на воду. Отдыхал, но был на страже. Девочка села рядом на прогретый песок и попыталась убрать руку от глаза, но запекшаяся кровь склеила пальцы и кожу. Отдирая руку, не смогла сдержать стона. Боль была не сильная, но девочка испугалась. Койот подошел ближе и ткнулся длинной мордой ей в лицо. Она ощутила резкий запах зверя. Он принялся лизать ужасное, болезненное и слепое место, аккуратно очищая его закрученным, сильным, влажным языком, пока девочка не вздохнула с облегчением. Голова ее почти прижалась к серо-желтым ребрам, и она разглядела твердые соски и белый мех брюха. Обняла койотиху и погладила жесткую звериную шкуру на спине и боках.
2: «Все в порядке», — сказала койотиха. «Пошли».
0: И двинулась вперед, не оглядываясь. Девочка с трудом поднялась и побрела за ней. «Куда мы идем?» – спросила она, и койотиха, труся вдоль берега ручья, ответила:
2: «Вдоль берега ручья».
0: Наверное, на какое-то время девочка заснула на ходу. Было ощущение, что, очнувшись, она обнаружила, будто все еще идет, но в каком-то другом месте. Она не знала, каким образом отличила одно место от другого. Они действительно шли вдоль ручья, хотя берега его стали ниже. Кругом росла все та же полынь. Глаз, здоровый глаз, явно отдохнул. Другой все еще болел, но не так сильно. И что толку думать о нем?
1: «Но где же койотиха?»
0: Девочка остановилась. Холодная пропасть, в которую упал самолет, разверзлась снова, и она начала падать. Тоненько вскрикнула и услышала: «Обернись!» Она оглянулась. Увидела койотиху, глодавшую наполовину высохший костяк вороны. Увидела черные перья, прилипшие к черным губам и узкой челюсти. И увидела дочерно загорелую женщину, стоявшую на коленях у костра и сыпавшую что-то в конический котелок. Услышала, как булькает кипящая вода в котелке, хотя он стоял не на огне, а на камнях. Волосы женщины, желтые, с сединой, на затылке были стянуты шнурком. Босые подошвы, грязные и твердые, как подметки. Но подъем ноги высокий, а пальцы лежат ровным полукружьем. На женщине были джинсы и старенькая белая рубаха. Обернувшись к девочке, она крикнула: «Иди есть!» Девочка медленно подошла к огню, присела на корточки. Она уже не падала, но чувствовала себя пустой и невесомой. Язык ворочался во рту, как деревяшка. Теперь койотиха дула в котелок, или горшок, или корзинку. Залезла туда двумя пальцами и быстро отдернула руку, тряся пальцами и приговаривая: «А, черт! Почему у меня никогда нет ложки?» Сорвала засохший побег полыни, сунула в горшок, облизнула и сказала протяжно:
1: «О,
0: ешь!» Девочка придвинулась ближе, оторвала ветку полыни и обмакнула в содержимое горшка. Розовая комковатая кашица прилипла к ветке. Девочка лизнула. Кашица была сочная и вкусная. Она много раз совала ветку в горшок и облизывала. Наконец спросила:
1: «Что это?»
0: «Еда. Сушеная лососина», — ответила койотиха. «Ешь, остынет». Снова погрузила два пальца в кашицу, на этот раз вытащила изрядную порцию и принялась аккуратно есть. Девочка последовала ее примеру, но вымазала весь подбородок. Это как палочки для еды, нужна тренировка. Они по очереди черпали из котелка, пока не съели все. Только на дне осталось три камня. Они облизали и камни. Койотиха вылизала горшок в корзинку, сполоснула в ручье и водрузила себе на голову. Получилась отличная конусообразная шляпа. Койотиха стянула с себя джинсы. «Писай в костер!» — крикнула она и, широко расставив ноги, сама принялась за дело. «Ага, пар идет по ногам!» Девочка в смущении подумала, что ей полагается поступить так же, но не захотела и осталась на месте. Полуголая койотиха принялась танцевать вокруг почти залитого костра, высоко вскидывая длинные худые ноги и припевая: «Бизоны, малышки, идите гулять, гулять вечерком, гулять вечерком. Бизоны, малышки, идите гулять, плясать при луне, плясать при луне». Натянула джинсы. Девочка старательно засыпала тлеющий костер песком. Койотиха наблюдала за ней. «Это про тебя?» – спросила она. «Ты бизоненок? А что случилось со всем остальным?»
1: «С остальным у меня?»
0: Девочка тревожно осмотрела свои руки и ноги.
2: «С твоей роднёй».
1: «А, мама уехала с Бобби, моим младшим братом, и дядей Нормом. Он еще не настоящий дядя. И когда мистер Майклс полетел сюда, то взял меня с собой к моему отцу в Каньон-Вилл. А Линда, это моя мачеха, сказала, что пусть я побуду у них летом, а там посмотрим. Но самолет...»
0: Девочка замолчала. Лицо ее сначала налилось краской, затем сделалось пепельно-бледным. Койотиха с интересом смотрела на нее.
1: «Ой», —
0: прошептала девочка.
1: «Ой, мистер Майклс, он должно быть...»
0: «Пошли», — сказала койотиха и пустилась в путь.
1: «Мне нужно вернуться», —
0: со слезами в голосе сказала девочка.
2: «Чего ради?»
0: Койотиха была остановилась, но тут же прибавила шагу.
2: «Пойдем, малышок».
0: Она произнесла это как имя. Возможно, так произносит койот ее имя — Майра. Девочка совсем смутилась и в отчаянии попыталась возразить, но двинулась следом.
1: «Куда мы идем? И вообще, где мы? Где?»
0: «Это мой край», — с достоинством ответила койотиха, медленно, широким движением руки обводя горизонт.
2: «Я создала его. Каждый чертов куст полыни».
0: Они пошли дальше. Тени скал и кустарников снова начали вытягиваться. Походка у койотихи была легкая, но шагала она широко. Девочка изо всех сил старалась не отставать. Они оставили русло ручья и двинулись вверх по пологому неровному склону. Вдалеке на фоне неба склон переходил в скальную гряду. Тут и там стояли темные деревья. Это был лес, который люди называли можжевеловым. Поросль между стволами была куда гуще древесного леса. Кусты можжевельника, которые они миновали, пахли резко, кошачьей мочой, как говорили ребята в школе. Но девочке нравился их запах. Этот запах помогал проснуться. Она сорвала с куста ягоду и положила в рот, но тут же выплюнула. Боль снова начала подступать темными волнами. Девочка спотыкалась. Вдруг поняла, что сидит на земле. Попробовала встать, но почувствовала, что ноги дрожат и не слушаются. В страхе и смущении она заплакала.
2: «Мы пришли домой!» — крикнула с вершины холма койотиха. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Девочка посмотрела на койотиху одним заплаканным глазом и увидела полынь, можжевельник, бурьян, скальную гряду. Издалека сквозь сумерки доносился лай койотов. Под скальной грядой был виден городок, некрашенные дощатые дома и лачуги. Было слышно, как койотиха снова зовет ее.
2: «Давай, малыш!
0: Давай, мы уже пришли!»
1: Она так и не смогла встать на ноги и попыталась идти на четвереньках. Поползла по склону к домикам под скальной грядой. Много не проползла, ее вышли встречать. Пришли одни дети, по крайней мере, так показалось в первый момент. Потом она поняла, что большинство из них были взрослыми, только маленького роста, крепкого сложения, толстые, но с изящными тонкими ручками и ножками. Глаза у них были блестящие. Несколько женщин помогли девочке подняться на ноги и повели, приговаривая: «Это недалеко, сейчас дойдем». В домах горел свет, видны были яркие прямоугольники дверных проемов, свет пробивался из широких щелей между досками. В теплом воздухе сладко пахло дымом. Коротышки все время тихонько переговаривались и смеялись.
2: «Куда бы ее поместить?» «Наверное, к Зарянке, там уже все спят».
0: «Она может остаться у нас».
1: Девочка спросила хрипло:
3: «А где Койотиха?»
0: «Пошла поохотиться», — отвечали коротышки.
1: Тут послышался низкий голос.
4: «Что, в городе появился новичок?»
0: «Да», — ответил один из коротышек.
1: Обладатель баса был намного выше остальных. Высокий и крепкий, с мощными руками, большой головой и короткой шеей. Перед ним почтительно расступились. Он двигался очень неторопливо, тоже выказывая почтение коротышкам. Удивленно рассмотрел девочку, на секунду прикрыл глаза, словно кто-то рукой заслонил пламя свечи. Пробасил:
4: «Это всего-навсего совенок. Что это случилось с твоим глазом, новенькая?»
3: «Я была... Мы летели...»
4: «Ты слишком мала для полетов», — произнес высокий человек глубоким мягким голосом. «Кто тебя привел сюда?»
3: «Койотиха».
1: И один из коротышек подтвердил:
2: «Она пришла сюда вместе с Койотихой, молодой филин».
4: «Тогда, может быть, ей лучше остаться на ночь в доме Койотихи?»
3: «Там одни кости, унылое жилье», — сказала маленькая толстощекая женщина, одетая в полосатую кофту. «Она может пойти с нами».
1: Ее слова решили дело. Толстощекая похлопала девочку по плечу и повела ее мимо хижины лачуг к низкому дому без окон. Дверная притолока была такая низкая, что даже девочке пришлось наклонить голову, чтобы войти. Внутри было много народу, и следом за толстощекой женщиной ввалились еще люди. По углам комнаты в колыбельках спали младенцы. Горел добрый огонь в очаге, приятно пахло чем-то вроде жареного кунжутного семени. Девочку накормили, она немного поела, но голова стала кружиться, теперь уже в левом глазу потемнело, так что некоторое время она ничего не видела. Никто не спросил, как ее зовут, и не объяснял, как кого называть. Она слышала, как дети называли толстощекую женщину бурундучихой. Девочка собралась с духом и спросила:
3: «Я могу где-нибудь лечь спать, миссис Бурундучиха?»
2: «Конечно», — ответила одна из хозяйских дочерей. «Пойдем».
1: Она отвела девочку в заднюю комнату, темную и пустую. Вдоль стен были устроены нары. Там лежали матрасы и одеяло.
2: «Залезай», —
1: сказала дочка Бурундучихи, ободряюще похлопав девочку по плечу, как это было здесь в обычае. Девочка забралась на нары, накрылась одеялом. Засыпая, подумала:
3: «Я не почистила зубы».

0: Девочка просыпалась и снова засыпала. В спальне Бурундучихи всегда днем и ночью было душно, тепло и полутемно. Кто-то приходил, ложился или вставал и уходил днем и ночью. Девочка то дремала, то спала. Вставала, чтобы зачерпнуть воды ковшом из ведра в первой комнате, возвращалась и снова спала. Теперь она сидела на своем ложе, болтая ногами. Больше не чувствовала себя плохо, только ощущала слабость и сонливость. Обшарила карманы джинсов и обнаружила в левом маленькую расческу и обертку от жевательной резинки, а в правом две долларовых бумажки, монетку в четверть доллара и десятицентовую. В спальню вошла Бурундучиха и с ней хорошенькая пухлая темноглазая женщина. Бурундучиха села рядом с девочкой, обняла ее за плечи и приветливо сказала:
1: «Вот ты и проснулась к своему танцу». «Сойка будет танцевать для тебя», — пояснила темноглазая женщина. «Он лекарь. Мы поможем тебе подготовиться».
0: Наверху, под скальной грядой, бил родник, растекаясь в пруд с илистыми, поросшими камышом берегами. Шумная ватага ребятишек, плескавшаяся в пруду, убежала, уступая девочке и двум женщинам место для купания. Вода на поверхности была теплая, внизу холодило ступни. Две хохотушки, совершенно голые, с круглыми животиками и грудями, широкими бедрами и мягко светившимися в летних сумерках ягодицами, окунули свою подопечную в пруд, вымыли девочке голову, не переставая ею любоваться, нежно обтерли правую щеку и бровь, намылили тело, сполоснули, вытерли, вытерлись сами, оделись, одели девочку, заплели ей косы, причесали друг друга и украсили перьями кончики кос. Затем повели ее вниз, в привольно раскинувшийся городок, к пустырю среди домов, похожему на спортивную площадку или неасфальтированную автомобильную стоянку. В городке не было улиц, только земля и тропинки. Не было ни газонов, ни садов, только полынь и земля. На пустыре стояла и глазела по сторонам небольшая группа людей. Они были принаряжены в ярких рубашках, в пестрых ситцевых платьях, бусах, сережках.
2: «Привет, Бурундучиха! Привет, Белоножка!» — крикнули они женщину.
0: Человек в новых джинсах и ярко-голубом бархатном жилете поверх выцветшей голубой рабочей рубашки выступил вперед, чтобы поздороваться с ними. Он был очень красив, возбужден и важен.
3: «Прекрасно, Бизоненок!»
0: — сказал он так резко и громко, что все эти люди с тихими голосами вздрогнули.
3: «Сегодня вечером мы собираемся привести в порядок твой глаз. Сядь вот здесь и ни о чем не беспокойся».
0: Взял ее за руку, властно, но неожиданно мягко, и отвел к плетеному коврику, лежавшему в середине площадки на земле. Девочке пришлось сесть. Она чувствовала себя довольно глупо, но ей велели сидеть спокойно. Ощущение, что все только и делают, что смотрят на нее, скоро прошло. Никто не обращал на нее особого внимания. Только изредка она ловила изучающий взгляд, а Барсучиха и Белоножка ободряюще ей подмигивали. Время от времени подбегал щеголеватый Сойка, что-нибудь говорил вроде «Будет как новый!» и снова уходил что-то устраивать, размахивая длинными руками и крича. Девочка увидела, как с холма спускается тонкая, смуглая, неясно различимая в сумерках женщина. Хотела вскочить, но вспомнила, что ей велели сидеть, и не тронулась с места. Только тихонько позвала:
4: «Койотиха! Койотиха!»
0: Койотиха неспешно подошла поближе. Остановилась рядом, ухмыльнулась и сверху посмотрела на девочку. Проговорила: «Не давай Сойке обдурить тебя, Бизоненок!» И пошла дальше. Девочка с тоской посмотрела ей вслед. Теперь люди сидели на одной стороне площадки на расстоянии 10-15 шагов от девочки, образуя неровный полукруг, к концам которого все добавлялись новые, пока круг почти совсем не замкнулся. Люди были одеты в знакомую одежду. Джинсы, куртки, рубашки, жилеты, ситцевые платья, но все были босиком. И она подумала, что они удивительно красивы, причем каждый по-своему, неповторимо. Но некоторые все же казались странными. Тонкие, с блестящей темной кожей, они говорили шепотом. Или длинноногая женщина с глазами, сверкавшими, как драгоценные камни. Был здесь и молодой филин, величественный и сонный, похожий на судью Маккоина, владельца ранчо в 6000 акров. Рядом с ним сидела женщина, которую девочка приняла за его сестру. Такой же крючковатый нос и большие сильные руки. Но сестра была худощавая и смуглая, и в ее свирепом взгляде сквозило безумие. Глаза желтые и круглые, не раскосые и продолговатые, как у койотихи. Сидела здесь и койотиха. Зевала, почесывала подмышкой и явно скучала. Наконец, кто-то появился в кругу. Человек, на котором было что-то вроде юбки и разрисованная или расшитая ромбами накидка. Он плясал, задавая ритм погремушкой. Тело у танцора было толстое, но гибкое, движения плавные. Девочка не сводила с него взгляда, а он танцевал то рядом с ней, то в стороне, то снова рядом. Погремушка в его руке содрогалась так быстро, что ее нельзя было разглядеть, а в другой руке он держал что-то тонкое и острое. Люди в кругу запели. Пение было тихое, без мелодии, в такт погремушке. Все это и возбуждало, и утомляло. Казалось и странным, и знакомым. Временами танцор стремительным броском подскакивал к ней. В первый раз она откинулась назад, испугавшись броска и плоского, холодного лица танцора, его узких глаз. Но затем вспомнила о своей роли и сидела спокойно. Танец продолжался, пение продолжалось, и скука сменилась радостным возбуждением, которое, казалось, могло длиться вечно. Щеголь Сойка с важным видом вошел в круг и встал около нее. Он не мог петь, но выкрикивал грубым резким голосом: «Эй! Эй! Эй! Эй!» И люди, сидящие вокруг, отвечали ему, а потом отзывалось эхо от скальной гряды. В одной руке у Сойки была непонятная палка с набалдашником, а в другой что-то похожее на стеклянный шарик. Палка оказалась трубкой. Он набирал дым в рот и дул на все четыре стороны, вверх и вниз, а потом на шарик, каждый раз выпуская клуб дыма. Потом погремушка умолкла, и в тишине было слышно только чье-то дыхание. Щеголь присел на корточки, а затем, склонив голову на бок, пристально посмотрел девочке в лицо. Подался вперед, бормоча что-то в такт трещотки. Пение началось снова, громче, чем раньше. Сойка дотронулся до правого глаза девочки в самом центре черной боли. Она вздрогнула, но вытерпела. Прикосновение вовсе не было нежным. Она увидела в его руке шарик, тускло-желтый, похожий на восковой, закрыла здоровый глаз и стиснула зубы.
3: «Готово!» — крикнул Сойка. «Открой глаза! Ну же, смелее!»
0: Сжав челюсти, она открыла оба глаза. Веко правого прилипло и медленно открылось с такой обжигающей белой болью, что она едва не подпрыгнула, но продолжала терпеть, потому что была в центре всеобщего внимания.
3: «Эй, ты видишь? Как глаз?» «Выглядит прекрасно!» — кричал Щеголь, тряся ее за плечо. «Ну что, глаз видит?»
0: Мир вокруг был расплывчатым, неясным, желтоватым. Все сгрудились вокруг нее, улыбались, поглаживая и похлопывая ее по плечам. А она обнаружила, что если закрыть поврежденный глаз и смотреть другим, то окружающие видятся четким, но плоским. А если смотреть обоими глазами, предметы расплываются и желтеют, но ощущается глубина. Совсем рядом оказался длинный нос и узкие глаза койотихи.
3: «Что это, Сойка?» — спросила она, приглядываясь к новому глазу. «Кажется, это мой глаз, который ты когда-то украл». «Сосновая смола», — оскорбленно ответил Щеголь. «Неужто ты думаешь, что я воспользуюсь каким-то дурацким подержанным глазом койота? Ведь я лекарь».
4: «Да, да, лекарь», — сказала койотиха.
3: «Ну до чего безобразный глаз? Ты бы лучше попросил у кролика какашку. Этот глаз никуда не годится».
0: Узкое лицо койотихи придвинулось еще ближе, и девочка подумала, что она хочет ее поцеловать. Но нет. Тонкий и твердый язык еще раз тщательно вылизал больное место, очищая, успокаивая. Когда девочка снова открыла глаза, мир выглядел вполне прилично.
3: «Глаз прекрасно видит», — сказала девочка. «Эй!» — завопил Сойка. «Она сказала, что глаз прекрасно видит!
2: Глаз прекрасно видит, она так сказала. Я говорил вам. Что я вам говорил?
0: Он пошел с пустыря, взмахивая руками и похваляясь. Койотиха исчезла. Все разбрелись.
2: Продолжение рассказа Урсулы Ле Гуин «Бизоны-малышки, идите гулять» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира продолжение рассказа Урсулы Ле Гуин «Бизоны-малышки. Идите гулять». Девочка встала. Все тело от долгого сидения затекло. Сумерки совсем сгустились. Только далеко на западе еще сохранялся отблеск солнца. На востоке долина погрузилась во тьму. В хижинах зажигались огоньки. На краю города пиликала плохонькая скрипка, наигрывая печальную и стрекочущую мелодию. Кто-то подошел к девочке и спросил: «Где ты собираешься жить?»
1: «Не знаю».
0: Она вдруг почувствовала зверский голод.
1: «Я могу жить у каютихи?»
0: «Она редко бывает дома», — ответил нежный женский голос.
1: «Ты ведь жила у бурундучихи, верно? Еще можно у кролика. Там большая семья».
0: «А у вас есть семья?» — спросила девочка, разглядывая изящную женщину с добрыми глазами.
1: «У меня двое оленят», — сказала та с улыбкой. «Но я сейчас собираюсь в город на танцы».
0: Девочка помолчала и робко, но решительно ответила:
1: «На самом деле, я бы хотела жить у каютихи».
0: «Хорошо. Ее дом совсем рядом». Олениха подвела девочку к полуразвалившейся хижине в верхней части города. Света внутри не было. Перед домом валялось всякое старье. Дверь была приоткрыта, а над ней красовалась старая доска, прибитая кривыми гвоздями с надписью «Подожди минутку».
1: «Эй, каютиха, к тебе гости», — сказала олениха.
0: Никакого отклика. Олениха толкнула дверь, отворила ее пошире и заглянула внутрь.
1: «Думаю, она пошла охотиться».
0: «Наверное.
1: Мне лучше вернуться к оленятам. С тобой все в порядке? Кто-нибудь занесет тебе поесть? Хорошо?» «Да, все в порядке. Спасибо», — ответила девочка.
0: Она смотрела, как олениха уходила в темноту. Быстро и легко, строго элегантной поступью, мелкими шажками, словно женщина на высоких каблуках. Внутри хижины, именовавшейся «Подожди минутку», было совсем темно, ничего не разглядеть, и так много хлама, что девочка все время на что-то натыкалась. Она не представляла себе, где может быть очаг и как развести огонь. Отыскалось некое подобие постели, но когда девочка легла, показалось, что это куча грязного белья, и запах был как от грязного белья. Все время кто-то ее кусал. В ноги, руки, шею, спину. Она чувствовала страшный голод. По запаху нашла рыбину, подвешенную к потолку. На ощупь оторвала жирный кусок, попробовала. Оказалось, копченый лосось. Она отрывала сочные куски и ела кусок за куском, пока не насытилась, потом дочисто облизала пальцы. Рядом с открытой дверью на водяной поверхности дрожало отражение звезды. Девочка осторожно понюхала горшок с водой, попробовала воду и немного отпила, только чтобы утолить жажду. Теплая, застоявшаяся вода отдавала тиной. Вернулась к грязной постели с блохами и легла. Нужно пойти к бурундучихе или в какой другой гостеприимный дом, а не лежать здесь, забытой всеми, в грязной постели каютихи. Но она никуда не пошла. Лежала и била блох, пока не уснула. Глубокой ночью послышался голос: «Подвинься, малыш». И рядом оказалось теплое тело.

0: Они позавтракали, сидя на солнышке на пороге хижины. Поели кашицы из измельченного сушеного лосося. Койотиха охотилась утром и вечером, но питались они не свежей дичью, а сушеным лососем, сушеными овощами и поспевающими ягодами. Девочка не спрашивала, почему. В этом, по ее мнению, был смысл. Она собиралась спросить Койотиху, почему та спит ночью и бодрствует днем, как люди, вместо того, чтобы спать днем и охотиться ночью, как койоты. Но когда покрутила вопрос в уме, то сама поняла, что ночь – это когда спишь, а день – когда бодрствуешь. И здесь тоже был свой смысл. Но один вопрос все же задала.
1: «Не понимаю, почему вы выглядите как люди?» – сказала она.
0: «Мы и есть люди».
1: «Я хочу сказать, такие, как я, человеческие существа».
0: «А это как смотреть», — ответила Койотиха. «Кстати, как этот твой мерзкий глаз?»
1: «Хороший глаз». «Но вы носите одежду, живете в домах, пользуетесь огнем и разными вещами».
0: «Вот как ты видишь, значит. Если бы этот горластый щеголь Сойка не влез куда не надо, я могла бы сделать действительно замечательную вещь». Девочка привыкла к тому, что Койотиха была склонна на чем-то зацикливаться, привыкла и к ее бахвальству. Она в каком-то смысле была похожа на знакомых ребят из школы. Но далеко не во всех отношениях.
1: «Ты хочешь сказать, то, что я вижу, неправда? Не настоящее, как в телевизоре или что-нибудь в этом роде?»
0: «Нет», — сказала Койотиха. «Эй, у тебя на воротнике клещ». Наклонилась, резким движением сбросила клеща, подобрала его пальцем, раскусила и выплюнула.
1: «Фу!»
0: — пробормотала девочка.
1: «Так как же?»
0: «А так, что ты, по правде говоря, кажешься мне серовато-желтый и бегающий на четырех ногах. А вон тем...» Она презрительно махнула рукой в сторону тесной кучки хижин у подножия холма. «Кажется, что ты прыгаешь туда-сюда и беспрерывно подергиваешь носом. А для сокола ты яйцо или, может быть, подлетыш. Поняла? Все зависит от твоего взгляда на вещи. На свете есть только два народа.
1: Люди и животные?
0: Нет. Те, кто говорит, на свете есть только два народа, и те, кто не говорит этого». Койотиха расхохоталась собственные шутки, хлопая себя по бедру и повизгивая от удовольствия. Девочка, не приняв шутки, ждала. «Ладно», — сказала Койотиха. «Есть первый народ и все остальные. То есть два».
1: «Первый народ — это мы, животные
0: и твари. Мы древние, видишь ли. И вы, щенята, козлята, птенцы. Все это первый народ».
1: «А остальные?»
0: «Ты знаешь, кто?» – ответила Койотиха. «Другие. Новый народ. Те, что пришли сюда». Ее красивое и суровое лицо стало серьезным, даже грозным. Она посмотрела девочке прямо в глаза, что делала редко, и взгляд ее блеснул золотом. «Мы были здесь», – сказала она. «Мы всегда были здесь. А теперь это их страна. Они ею правят. Черт, даже я сумела бы лучше». Девочка подумала и произнесла слова, которые были ей хорошо знакомы.
1: «Они нелегальные иммигранты».
0: «Нелегальные», — с усмешкой сказала Койотиха. «А какой чепухе ты толкуешь? По-твоему, что, обыкновенные койоты знают свод законов? Будь взрослой, детка».
1: «Не хочу».
0: «Ты не хочешь вырасти?»
1: «Тогда я тоже буду из тех... из других».
0: «Да, верно», — пробурчала Койотиха и пожала плечами. «Что ж, такова жизнь». Она встала и зашла за дом. Девочке было слышно, как она помочилась на заднем дворе. Из-за некоторых вещей к Койотихе было трудно относиться как к матери. Когда к ней приходил кто-нибудь из ее дружков, девочка предпочитала ночевать у бурундучихи или у кроликов, потому что Койотиха и ее приятель начинали совокупляться, не добравшись до постели, прямо на полу или снаружи во дворе. Раза два Койотиха приходила с охоты вместе с дружком, и девочке приходилось лежать у стенки на той же самой постели и слушать все, что происходит рядом. Это напоминало и борьбу, и танец. В движениях был ритм. Впрочем, девочку это не интересовало, но такое соседство мешало спать. Однажды она проснулась

0: койотишке взять девочку в моей собственной постели?
1: Она выгнала его из дома и целый день поминала недобрым словом. Но спустя какое-то время он снова провел ночь с койотихой. Они это делали 3 или 4 раза. Смущало и то, что койотиха прилюдно стаскивала с себя штаны и мочилась в любом месте, где попала. Но окружающие, по-видимому, не обращали на это внимания. Пожалуй, больше всего девочку беспокоило, что койотиха и по-большому ходила где угодно, а потом поворачивалась к кучке и разговаривала с ней. Выглядело это ужасно. Словно она была сумасшедшая. Койотиха часто такой казалась, но на деле вовсе не была сумасшедшей. Однажды, когда койотиха задремала среди дня, девочка подобрала вокруг дома старый помет и зарыла его в песке, в том месте, куда она, рысь и еще многие ходили по нужде, а потом зарывали. Койотиха проснулась, лениво вылезла из хижины, поправила густые, прекрасные, с сединой волосы, зевая, огляделась мгновенно сузившимися глазами и сказала: «Эй, где они?» Потом крикнула: «Где вы? Где вы?» И из-под кучи песка послышались слабые приглушенные голоса.
2: «Мама! Мама! Мы здесь!»
1: Койотиха подошла поближе, присела на корточки, выкопала все какашки и долго разговаривала с ними. Вернулась в дом и ничего не сказала, но девочка, залившись краской, с бьющимся сердцем выговорила:
2: «Мне жаль, что я так поступила».
1: «Просто легче, когда они здесь, поблизости», — ответила койотиха, намыливая руки. Несмотря на грязь в доме, она была на свой манер очень опрятна.
2: «Я все время на них наступала», — оправдывалась девочка.
1: «Бедные какашечки», — пробормотала койотиха и принялась разучивать новые танцевальные па.
2: «Койотиха?»
1: — робко спросила девочка.
2: «У тебя когда-нибудь были дети? То есть настоящие щенки?»
1: «У меня? Были ли у меня дети? Да полно! Тот, кто приставал к тебе, помнишь? Это тоже мой сын. Полно детей и замечательных. Послушай, малышка, заводи дочерей. По крайней мере, их можно пристроить».
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Девочка воспринимала себя как малышку, а иногда как Майру. Насколько она знала, у нее одно и во всем городе было 2 имени. Ей стоило подумать об этом и о речах койотихи насчет 2 народов. Ей стоило решить, какому народу она принадлежит. Часть жителей города совершенно определенно давала ей понять, что она не из их числа и так будет всегда. Свирепый взгляд сокола прожигал ее насквозь. Ребятишки скунсов во всеуслышание отпускали шуточки насчет того, как от нее пахнет. Да, белоножка с бурундучихой и их семьи были к ней добры, но это была щедрость большой семьи, где не так важно, едоком больше, едоком меньше. Если бы кто-то из них, или, скажем, кролик, нашел ее в пустыне, заблудившуюся, полуслепую, остались бы они с ней, как койотиха. В этом проявилось безумие койотихи. Точнее, то, что они называли безумием. Она ничего не боялась. Она была между 2 народов, на пересечении путей. Олени и их красавцы-дети на деле тоже не боялись, потому что жили в постоянной опасности. Гремучка не боялась, потому что сама была очень опасна. Хотя она, возможно, боялась девочки. Никогда с ней не разговаривала и не подходила близко. Никто не относился к ней так, как к койотих. Даже дети. У девочки был только один постоянный товарищ по играм. Нелепый и бесстрашный сын рогатой ящерицы. Они вместе рылись в песке, бегали по полынной равнине, строили дом и играли в нем, устраивали танцы. Бледный, коротконогий мальчишка с мощными бровями был существом замкнутым, но верным другом. К тому же для своего возраста он довольно много знал.
2: «Здесь нет никого вроде меня», — сказала она как-то, сидя рядом с ним на берегу пруда и греясь под лучами утреннего солнца.
1: «А вроде меня нет нигде», — ответил ящеренок.
2: «Ты же знаешь, о чем я говорю?»
1: «Да. Я думаю, такие, как ты, живут где-то неподалеку».
2: «Как их называют?»
1: «Ну, народ. Как всех».
2: «Но где живет мой народ?»
1: «У нас есть города,

0: Я тоже жила в городе. Ты не знаешь, где они живут. Вот и все. Мне нужно их найти. Не знаю, где сейчас моя мама, но папа живет в Каньон-Вилле. Я как раз и ехала туда.
1: Спроси у коня, благоразумно посоветовал ящеренок. Отодвинулся подальше от воды, которую не любил и никогда не пил, и принялся что-то плести из камышей.
0: Я не знакома с конем.
1: Его можно найти около большого холма. Он все ждет, пока его дядя состарится, и он сможет прогнать его и сделаться самым главным. До тех пор ни старик, ни женщина не хотят, чтобы он жил с ними. Кони – непонятные создания. Однако его можно спросить. Он часто бывает здесь неподалеку, а его народ прибыл сюда вместе с новым народом. Во всяком случае, кони так говорят.
2: Однажды, когда койотиха, как всегда, молчком отправилась в свой обычный поход, девочка вспомнила совет ящеренка, взяла мешочек сушеного лосося, ягоды морожки и отправилась на юго-запад, к большому холму с плоской вершиной в нескольких милях от городка. К роднику у подножия холма вела нахоженная тропа. Девочка стала ждать под ивами, стоявшими вокруг пруда с удивительно чистой водой, и вскоре появился конь. Он прибежал, великолепный, покрытый медным загаром, длинноногий, широкогрудый, темноглазый, с густыми черными волосами, летящими за спиной. Прибежал, нисколько не запыхавшись, втянул ноздрями воздух и посмотрел на девочку.
1: «Кто ты?»
2: Никто в городке не задавал ей такого вопроса. Она поняла, что конь действительно пришел сюда вместе с ее народом, с людьми, которые беспрестанно задают друг другу этот вопрос.
0: «Я живу у койотихи», — осторожно ответила она.
1: «А, слышала тебя», — промолвил конь.
2: Чтобы напиться из пруда, он встал на колени, погрузил руки в прохладную воду и принялся пить долгими гулкими глотками. Напившись, вытер губы, сел на пятки и провозгласил:
1: «Скоро я стану королем!»
0: «Королем коней?»
1: «Да, уже совсем скоро! Я мог бы прогнать старика, но подожду», — сказал тщеславный конь. И добавил снисходительно: «Пусть доживает свое».
2: Девочка смотрела на него с восхищением. Подумала и предложила:
0: «Могу расчесать тебе волосы, если хочешь».
1: «Замечательно!» — с восторгом отозвался конь.
2: Он сидел, не шевелясь, пока девочка, стоя за его спиной, водила маленькой расческой по грубым, черным, блестящим длинным волосам. Закончив, завязала в тяжелый хвост корою ивы. Конь нагнулся над прудом и полюбовался своим отражением. Восхищенно объявил:
1: «Прекрасно! В самом деле красиво!»
0: «Ты когда-нибудь бываешь там, где живут люди?»
2: Тихонько, почти шепотом спросила девочка. Конь так долго молчал, что она уже перестала надеяться на ответ. Потом сказал:
1: «Ты говоришь о местах, где железо и стекло? Об этих загонах? Я бывал неподалеку. Там кругом стены. Раньше таких мест было немного. Бабушка говорит, раньше не было никаких стен. Ты знакома с бабушкой?» Простодушно спросил он, глядя на девочку большими темными глазами.
0: «С твоей бабушкой?»
1: «Ну, с бабушкой. С той, что плетет паутину. Так или иначе, я знаю, что там есть лошади, мой народ. Я видел их из-за стен. Они ведут себя как безумные. Знаешь, ведь это мы привезли новый народ. Без нас они бы сюда никак не попали. У них всего две ноги, да еще железные раковины. Могу поведать эту историю. Король должен знать много историй».
0: «Я очень люблю истории».
1: «Эту пришлось бы рассказывать три ночи подряд. Что ты хочешь о них узнать?»
0: «Понимаешь, может быть, мне надо туда пойти. Туда, где они живут».
1: «Это опасно. Правда, опасно. Ты не сможешь пройти свободно, они тебя поймают».
0: «Мне бы только узнать, как туда добраться».
1: «Я знаю, как туда добраться», — с
2: сказал конь, впервые заговорив совершенно взрослым и твердым тоном, и девочка поняла, что он действительно знает. «Для жеребенка это далековато». Он снова взглянул на нее. «У меня есть родственница с разными глазами», — проговорил он, рассматривая ее левый глаз. «Один голубой, другой карий. Но она живет в Аппалузе».
0: «Это щеголь Сойка сделал мне желтый глаз», — объяснила девочка. «Свой я потеряла, когда... Как ты думаешь, я сумею попасть в те места?»
1: «Зачем?»
0: «Мне кажется, я должна это сделать».
2: Конь кивнул. Он понял. Девочка замерла, ожидая ответа.
1: «Думаю, я мог бы тебя отвезти», — сказал он.
0: «Правда? А когда?»
1: «Наверное, прямо сейчас. Ведь когда я стану королем, я не смогу отлучаться. Нужно будет охранять женщин. И никому из своего народа я не разрешу и близко подходить к этим местам».
2: Дрожь пробежала по его прекрасному телу, но он объявил, вскинув голову.
1: «Меня-то им, конечно, не поймать, но другие не могут бегать так быстро».
0: «Сколько времени это займет?»
2: Конь задумался.
1: «Ближайшее место за Красными скалами. Если мы отправимся сейчас, то вернемся завтра к полудню. Там совсем небольшой загон».
2: Она не поняла, что он называет загоном, но переспрашивать не стала.
1: «Ну что, двинули?»
2: – спросил конь и, взмахнув головой, закинул волосы за спину.
0: «Двинули!»
2: – ответила девочка, чувствуя, что земля поплыла под ногами.
1: «Ты умеешь быстро бегать?»
2: Она покачала головой и ответила.
0: «Но сюда я все-таки добралась».
2: Конь ободряюще рассмеялся.
1: «Давай!»
2: Отвел руки назад, чтобы девочка, опираясь на них, как на стремена, могла взобраться ему на плечи.
1: «Как тебя кличут?» – поддразнил он, без труда встав и пустившись широкой рысью. «Комаром? Мухой? Блохой?»
0: «Клещом! Потому что я крепко цепляюсь!» – прокричала девочка, держась за ивовую кору, которой была перетянута грива, и улыбаясь от удовольствия. От того, что вдруг оказалось 8 футов росту и помчалась по пустыне быстро, как перекати поле, как ветер.
2: Накануне было полнолуние, и сейчас лунный свет заливал долину, расстилающуюся впереди. Глубокой ночью они остановились в лагере воробьиных сов, немного поели и отдохнули. Почти все совы улетели охотиться. Гостей принимала у своего костра пожилая дама. Она рассказывала истории о сверчке-призраке, об огромных невидимых существах, и эти рассказы сплетались со снами девочки. Она просыпалась и снова задремывала. Затем конь посадил ее себе на плечи и двинулся дальше, медленно и неутомимо. Позади них луна уже двигалась к закату, а впереди светлело небо, становилось розовым и золотым. Легкий ночной ветерок утих. Воздух был резкий, холодный, неподвижный. Чувствовался слабый кисловатый запах гари. Девочка почувствовала, что походка коня изменилась. Шаг стал напряженным, тяжелым.
1: «Эй, принц!»
2: Тихий, чуть ворчливый голосок. Он был знаком девочке, и она сразу поняла, кто говорит, потому что увидела на можжевеловом дереве синицу, аккуратно одетую в стареньком черном беретике.
1: «Эй, синица!» — ответил конь и остановился.
2: Девочка давно еще в городке Койотихи заметила, что синицу все уважают, но не могла понять, почему. Синица казалась совершенно обычной мелкой птицей, вечно занятой и болтливой. В ней не было ни обаяния куропатки, ни значительности сокола или большого филина.
0: «А вы собираетесь идти туда?» – спросила синица.
1: «Малышка хочет посмотреть, живет ли там ее народ», – ответил конь к удивлению девочки.
2: «Разве этого она хотела?» Синица неодобрительно сморщилась. Она часто так делала. Задумчиво просвистела несколько нот, еще одна ее привычка. Затем поднялась.
0: «Я пойду с вами».
1: «Замечательно».
2: В голосе коня слышалась благодарность. Конь двинулся в путь ровным длинным шагом, а синица, на удивление, стремительно умчалась вперед. Кисловатый запах все сильнее ощущался в холодном воздухе. Синица замерла над невысоким холмом неподалеку от них. Конь замедлил шаг и остановился. Тихонько произнес: «Это здесь». Девочка всмотрелась. В странном предрассветном сумраке и легком тумане трудно было хоть что-нибудь рассмотреть. И еще оказалось, что левый глаз от напряжения совсем перестал видеть.
0: «Что это?» – прошептала она.
2: «Это их загон. Там за стеной, видишь?» Казалось, по заросшей полынью долине была проведена линия. Прямая прерывистая линия. А за ней... Что за ней? Туман? В нем что-то двигалось.
0: «Это стадо!» – вскрикнула девочка.
2: Конь стоял молча, напрягшись всем телом. Синица возвращалась к ним.
0: «Ранчо!» – сказала девочка. «Это изгородь. За ней герифордские коровы».
2: Слова отдавали железом, солоноватым вкусом во рту. То, что она назвала, закачалось перед ней и расплылось, не оставив ничего. Дыру в мире, словно прожженную сигаретой. Она приказала коню:
0: «Подойди поближе. Я хочу посмотреть».
2: И конь, напряженный, но послушный, двинулся вперед, словно был обязан выполнять ее приказы.
0: «Там никого нет», —
2: тихим сухим голосом сказала синица.
0: «Но там едет одна из этих быстрых штуковин, похожих на черепаху».
2: Конь кивнул, однако пошел дальше. Держась за его широкие плечи, девочка пристально смотрела в пустоту, и слова синицы будто вернули ей зрение. Она увидела бредущих коров, некоторые смотрели на пришельцев круглыми, подернутыми синевой глазами, заборы, за холмом труба на крыше дома, высокий амбар, и вдруг издали что-то стало быстро, слишком быстро, с чудовищной скоростью приближаться к ним.
0: «Беги!» – крикнула она коню. «Убегай! Беги!»
2: Словно освободившись от пут, он повернулся и побежал со всех ног. Прочь от рассвета, от пышущей жаром машины, от кислого запаха железа, от смерти. И синица летела впереди, будто частичка пепла в утреннем воздухе. Окончание рассказа Урсулы Ле Гуин «Бизон и малышки, идите гулять». В следующей части нашего эфира вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия.

В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Урсула Ле Гуин. «Бизоны-малышки. Идите гулять». Окончание.

0: «С конем?» — сказала койотиха. «С этим обалдуем?» Когда девочка вернулась в «Подожди минутку», койотиха оказалась дома. Но, судя по всему, не беспокоилась из-за того, что малышка исчезла, а, возможно, и не заметила ее отсутствия. Она была в примерском настроении, и когда девочка попыталась рассказать, где побывала, приняла объяснение в штыки. «Если снова соберешься делать глупости, позови меня. Я, во всяком случае, знаю в глупостях толк», – мрачно сказала койотиха и, сутулясь, вышла за дверь. Девочка видела, как она нагнулась, выковырнула палкой старый побелевший помет и стала повторять ему какой-то вопрос, надеясь получить ответ. Помет упрямо молчал. Позже, в тот же день, девочка увидела двух койотов-самцов, молодого и постарше, покрытого шрамами. Они слонялись около родника, поглядывая на хижину койотихи. Девочка решила переночевать где-нибудь еще. Идти спать в битком набитый дом бурундучихи не хотелось. Ночь обещала быть теплой и лунной. Может, лечь спать под открытым небом? Если б только знать, что никто вроде гремучки не окажется рядом. Она в нерешительности остановилась. Тут ее окликнул бесстрастный голос. «Привет, малышка!» «Привет, синица!» Аккуратная женщина в черном беретике стояла на пороге и вытряхивала половик. Она содержала дом в порядке, дом был такой же чистенький и аккуратный, как она сама. Пройдя с ней по пустыне, девочка поняла, почему все относятся к синице с уважением, хотя не могла бы объяснить этого словами.
1: «Куда собралась?»
0: «Думаю, не переночевать ли мне сегодня на воздухе?»
1: «Это вредно», — сказала синица.
0: «И для чего тогда гнезда?»
1: «Мама занята». «Чик!»
0: — тренькнула синица и сердито с удвоенной энергией стала трясти половик.
1: «Может, пойдешь к своему маленькому приятелю? Во всяком случае, это достойные люди».
0: «К ящеренку? У него такие боязливые родители».
1: «Ладно, тогда поешь».
0: Девочка помогла ей готовить обед. Теперь она уже знала, почему в горшке с кашей оказываются камни. И сказала:
1: «Синица, я все еще не понимаю, можно я тебя спрошу? Вот мама говорит, что все зависит от того, кто смотрит. Но я хочу сказать, если вы носите одежду и все другое у вас, как у людей, почему вы готовите вот так, в корзинах, и почему здесь нет чего-нибудь, ну, похожего на то, что есть у них, там, где мы были с тобой и с конем нынче утром?»
2: «Не знаю»,
0: — ответила синица. Дома ее голос звучал ласково и приятно.
2: «Я думаю, мы делаем некоторые вещи так, как делали всегда. То есть, когда твой народ и мой народ жили вместе. И вместе с другими. Со скалами, растениями и всеми остальными».
0: Она взглянула на корзину, сплетенную из ивовой коры и корней папоротника, и обмазанную смолой, на камни, черневшие в огне очага.
2: «Видишь, все связано друг с другом. Но у вас есть огонь».
0: «Ах!» – нетерпеливо перебила синица.
2: «Уж эти люди! Думаешь, вы и солнце выдумали?»
0: Она взяла деревянные щипцы и бросила раскаленные камни в корзину с водой. Раздалось ужасное шипение, вода забурлила, пошел пар. Девочка всыпала в воду и размешала дробленое зерно. Синица принесла корзинку чудесной ежевики. Они уселись на свежевыбитый половик и принялись есть. Теперь девочка куда ловчее управлялась с кашей при помощи двух пальцев.
1: «Возможно, я не создала мир», — заметила синица. «Но уж готовлю я лучше, чем койотиха».
0: Девочка, не отрываясь от еды, кивнула.
2: «Не знаю, почему я заставила коня идти туда», — сказала она, насытившись. «Испугалась не меньше его, когда увидела это. А теперь снова чувствую, что должна туда вернуться. Но ведь я хочу оставаться здесь, со своей... с койотихой. Не могу понять...»
0: «Когда мы жили вместе, был единый город», — неторопливо ответила синица домашним нежным голосом. «А теперь есть другие. Новый народ. Они живут отдельно. У них такие большие города. Они давят на наш город, наваливаются, теснят, всасывают, пожирают.
2: проедают в нем дыры. Может, когда-нибудь снова будет только один город. Их город. Без нас. Я знала Бизона. Он жил за горами. И антилопу, она тоже там жила. И гризли, и волка. Они жили к западу отсюда. Все ушли. Ушли навсегда. А лосось, которым тебя кормит койотиха, это не рыба, а мечта. Это настоящая еда. Но сколько лосося осталось в речках? В речках, которые по весне были красными от лосося. Кто теперь танцует, когда первый лосось предлагает себя? Кто танцует у реки? Тебе надо расспросить койотиху. Она знает об этом куда больше меня. Но койотиха все забывает. Она неисправима, она ничем не лучше ворона. Ей надо писать у каждого столба, и хозяйка она ужасная. Голос синицы стал резче. Она тренькнула и замолчала. Девочка тихонько спросила: «А кто такая бабушка?» «Бабушка», — повторила синица. Глядя на девочку, задумчиво отправила в рот несколько ягод ежевики. Погладила половик, на котором они сидели, и спросила: «Если я разведу тут огонь, он прожжет этот половичок, верно? Поэтому мы разводим огонь на песке, на земле. Все переплетено одно с другим, а ту, что все сплетает, мы зовем бабушкой». Глядя вверх на отверстие для выхода дыма, она просвистела 4 ноты и добавила: «В конце концов, может быть, весь наш городок и другие города только одна сторона сплетенного. Не знаю. Я вижу любой предмет только одним глазом, и как мне понять, какова глубина?»

0: Этой ночью, завернувшись в одеяло и лежа на заднем дворе синицы, девочка слушала вздохи и порывы ветра внизу, в тополях. Потом заснула, утомленная событиями прошлой ночи. Проснулась на рассвете. Горы на востоке были окутаны темно-красным туманом. Казалось, они просвечивают насквозь, как рука, которую держишь между глазами и огнем. На табачной делянке, если что и возделывалось в этом городке, то дикий табак, ящерица и жук распевали какую-то песню, то ли заклинание, то ли благословение, тихую и бессвязную песню. А она лежала калачиком, тепло укрытая на земле, и из-за этой песни почувствовала, что корнями уходит в землю, покоится на ней и в ней, так что непонятно было, где кончаются ее пальцы и начинается земля. Словно она умерла, но она была жива, она сама была жизнью земли. Она вскочила, приплясывая, аккуратно сложила одеяло, оставила его на аккуратной и уже пустой постели синицы и стала подниматься, приплясывая по холму к «Подожди минутку». У полуоткрытой двери пропела: «Танцевал он с малышкой в дырявом чулке, с девчонкой-вертушкой, плясуньей лихой. Танцевал он с малышкой в дырявом чулке, плясал при луне, плясал при луне». Вышла койотиха, хмурая и встрепанная. Прищурясь, посмотрела на девочку. Пробормотала: «Черт!» Провела языком по зубам и, подойдя к стоявшей рядом с дверью тыквенной бутыли, вылила всю воду себе на голову. Тряхнула головой так, что полетели брызги, и приказала: «Пошли отсюда! С меня довольно. Не знаю, что на меня нашло. Неужто снова забеременею? В мои-то годы! А, черт! Давай уйдем из города, мне нужно переменить обстановку». Внутри темного дома девочка заметила по крайней мере двух койотов-самцов. Они валялись, похрапывая, один на постели, другой на полу. Койотиха подошла к побелевшему от времени помету, пнула его и гневно спросила: «Почему ты меня не остановил?»
1: «Я тебе говорил», — угрюмо ответил помет.
0: «Дерьмо безмозглое», — пробурчала койотиха. «Давай, малышка, пошли. Куда пойдем?» Она не стала дожидаться ответа. «Я знаю, куда. Идем». И двинулась через город обычной своей походкой. Вроде бы лениво, но так, что за ней было трудно угнаться. Но девочка была полна энергии и шла, приплясывая, так что койотиха тоже стала приплясывать. Подпрыгивать, кружиться и дурачиться на всем пути по длинному склону к равнине. Там повернула на северо-восток. Они миновали холм коня. Холм маячил позади и становился все меньше. Около полудня девочка сказала:
2: «Я не взяла с собой еды».
0: «Что-нибудь подвернется», — ответила койотиха. «Обязательно подвернется». И вскоре свернула и направилась к крошечной серой лачушке, прятавшейся за двумя полузасохшими кустами можжевельника и пучком бурьяна. Кругом воняло. На двери была табличка: «Лиса. Частное владение. Вход запрещен». Но койотиха отворила дверь, вошла и почти сразу вышла с половиной небольшого копченого лосося.
3: «В доме нет никого, только мы и цыплятки», — пропела она, сладко улыбаясь.
2: «Но это воровство?»
0: — обеспокоенно спросила девочка.
3: «Да»,
0: — на ходу ответила койотиха. У пересохшего ручья они съели рыбу, припахивающую лисицей, немного поспали и пошли дальше. Скоро девочка ощутила в воздухе кислый запах гари и остановилась. Словно огромная тяжелая рука уперлась в грудь, отталкивала ее, но в то же время что-то ее несло вперед, как сильное течение.
2: «Давай подойдем ближе», — сказала койотиха, присаживаясь помочиться у можжевелового пня. «Ближе к чему?»
0: «К их городу. Видишь?» Она показала на два поросших полынью холма. Пространство между ними было затянуто серой дымкой.
2: «Я не хочу туда идти».
0: «Мы туда и не пойдем. Вовсе нет. Просто подойдем поближе и посмотрим».
3: «Это занятно», — сказала койотиха, склонив голову на бок.
0: «Какие-то странные вещи они пускают в воздух». Девочка попятилась. Тогда койотиха заговорила деловитым серьезным тоном.
2: Мы будем очень осторожны. Мы посмотрим, нет ли поблизости больших собак. Ладно? С маленькими собаками я справлюсь. Может, получится даже неплохой обед. Но с большими дело другое. Согласна? Тогда пошли.
0: По виду все так же небрежно, лениво, но, насторожив уши и внимательно оглядываясь, койотиха двинулась вперед, и девочка последовала за ней.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Напряжение нарастало. Казалось, само время давит на них. Казалось, время двигается слишком быстро, слишком резко, не течет и отбивает такт, все быстрее, все резче, начинает громыхать, как трещотка гремучки. «Спеши, надо спешить!» — твердило все кругом. «Времени нет!»
2: Что-то проносилось мимо, стеная и содрогаясь. Все вокруг вращалось, вспыхивало, ревело, воняло, исчезало. Там был мальчик. Он сразу попался ей на глаза, но мальчик шел не по земле, а в нескольких дюймах над ней, очень быстро, выворачивая ноги в стороны, словно в неистовом танце, а затем пропал из вида. 20 ребятишек сидели рядами в воздухе и пронзительно пели. Потом вокруг них сомкнулись стены. Корзина, нет, горшок, нет, бак для отбросов, полный чудесно пахнущего лосося, нет, до краев набитый воняющими оленьими шкурами и гниющими кочерышками. Держись подальше, койотиха! Да где же она?
4: «Ма!»
2: — закричала девочка.
4: «Мама!»
2: Какое-то мгновение она стояла на улочке обыкновенного городка рядом с бензоколонкой. Но уже в следующий миг на нее обрушился ужас пустоты, невидимых стен, жутких запахов и ошеломляющего движения времени, кувыркавшего ее и стремительно уносившего к водопаду. Она держалась изо всех сил, стараясь не упасть.
4: «Мама!»
0: Койотиха осторожно подбиралась к большой корзине с лососем, собираясь туда залезть, прямо здесь, при свете солнца, вот сейчас. Мальчик и мужчина спускались с длинного, заросшего полынью холма за бензоколонкой, оба с ружьями в красных шляпах. Охотники, ведь был сезон охоты.
5: «Черт, да ты погляди на проклятого койота! Шастает тут средь бела дня, огромный, как моей бабы задница!» — сказал мужчина, прицеливаясь и взводя курок.
2: Майра закричала и стала захлебываться в стремительном потоке. Следом несло койотиху, она визжала.
6: «Давай скорее отсюда!»
0: Девочку закрутило в водовороте и унесло. Убежав так далеко, что никакого города не было видно, они упали на землю в узкой ложбинке между невысокими холмами и еще долго судорожно глотали воздух.
6: «Ма, это было глупо!»
2: — в ярости сказала девочка.
5: «Конечно, — согласилась койотиха, — но ты видела, сколько там еды?»
6: «Я не хочу есть, — угрюмо ответила девочка. И не захочу, пока мы не уберемся отсюда подальше».
5: «Но ведь это твой народ», — сказала койотиха. «Твой, твоя родня и близкие и тому подобное». «Бах! Трах! Вот койотиха! Бах! Вот моей бабы задница! Трах! Вот все что угодно! Бух! Уничтожь все это, человек! Бух!»
6: «Я хочу домой», — объявила девочка.
2: «Погоди», — ответила койотиха. Присела, потом повернулась к свежей кучке и наклонилась к ней.
6: «Видишь, говорит, что мне нужно остаться здесь». «Ничего не говорит, я слушала».
2: «Ты знаешь, как это понять? Ты все слышишь, мисс Большие Уши? Она слышит все, она видит все своим дрянным смоляным глазом».
6: «У тебя тоже глаза из сосновой смолы, ты мне сама говорила».
2: «Это все выдумки», — проворчала койотиха. «Ты даже не можешь отличить выдумку от правды, когда слушаешь. Знаешь, делай, что хочешь, у нас свободный край. Я поброжу здесь этой ночью. Я азартная».
0: Она села и принялась похлопывать ладонями по земле в неспешном четырехтактном ритме и напевать себе под нос бесконечную песню без мелодии. Песню, которая сдерживала время, чтобы оно не мчалось так быстро, которая сплетала корни деревьев и кустов, папоротника и травы, которая удерживала ручей в русле, скалу на месте, которая собирала весь мир воедино. А девочка лежала и слушала.
2: «Я люблю тебя», — сказала она.
0: Койотиха пела, не останавливаясь. Солнце закатилось за последний овраг, оставив над холмами на западе зеленоватый отсвет. Койотиха перестала петь, принюхалась и проговорила:
2: вот и обед.
0: Встала, побрела по ложбинке и тихо позвала:
2: иди сюда.
0: Напряженно, кристаллы страха еще не выветрились из тела, девочка встала и подошла к койотихе. Справа вдоль холма шла одна из тех линий, изгородь. Девочка не смотрела в ту сторону. Все в порядке, они были снаружи.
2: Посмотри-ка!
0: Копченая рыба. Целый лосось лежал на подстилке из кедровой коры.
6: Жертвоприношение, будь я проклята!
0: Койотиха была настолько потрясена, что даже не выругалась.
6: Сколько лет не видела ничего подобного. Думала, они все забыли.
2: Жертвоприношение кому?
6: Мне? Кому еще? Ты только взгляни.
0: Девочка смотрела на рыбу с сомнением.
2: Пахнет странно.
6: Чем?
2: Горелым.
6: Она же копченая, дурочка. Давай есть.
2: Я не голодна.
6: Ну хорошо. В конце концов, это не твоя рыба. Моя. Это мне принесли жертву. Эй, вы, люди! Койотиха вас благодарит. Продолжайте в том же духе, и, может, я тоже сделаю что-нибудь для вас.
2: Не кричи, не кричи, ма, они же совсем близко.
6: Это мой народ,
0: горделиво сказала койотиха и уселась, скрестив ноги. Оторвала большой кусок рыбины и принялась есть. В чистом небе сияла вечерняя звезда, словно глубокое прозрачное озеро. Между двумя холмами стояло, как туман, тусклое зарево. Девочка отвернулась от него и снова посмотрела на звезду.
2: «Ох!» – простонала койотиха. «Вот дерьмо!» «Что случилось?» «Не стоило это есть!»
0: – сказала койотиха, обхватила себя руками и начала дрожать, стонать, задыхаться. Потом глаза ее выкатились, длинные руки и ноги заходили ходуном, между стиснутых зубов выступила пена. Тело страшно изогнулось. Девочка попыталась удержать койотиху, неистовые судороги отбросили ее в сторону. Она подползла и снова обхватила тело койотихи, а та все билась в судорогах, извивалась, дрожала и, наконец, затихла.
7: К восходу луны тело остыло.
0: До этого времени под желтовато-коричневым мехом сохранялось столько тепла, что девочка думала, может, она еще жива? Может, если держать ее, сохранять в ней тепло, она выздоровеет? И крепко обнимала ее, стараясь не смотреть на отвисшие черные губы, на белые выкоченные глаза. Но когда холод, вестник смерти, проступил сквозь мех, опустила на землю легкое коченевшее тело. Она выкопала неглубокую яму в песчаном дне ложбины. Народ койотихи не хоронит своих мертвецов, девочка это знала. Но ее народ хоронит. Она перенесла маленькое тело в яму, уложила и прикрыла своим пестрым голубым с белым головным платком. Платка не хватило, четыре окоченевшие лапы торчали наружу. Она засыпала тело песком, камнями и полынью, вцепившейся корнями в камни. Потом пошла туда, где на куске коры лежала рыба, и завалила отраву землей и камнями. Потом выпрямилась и пошла, ни разу не обернувшись назад. На вершине холма девочка остановилась и посмотрела на туманное свечение города за лощиной в промежутке между холмами. «Надеюсь, вы все умрете в мучениях», – произнесла она вслух. Повернулась и пошла вниз, в пустыню.

0: На второй день к вечеру около холма коня ей встретилась синица. «Я не плачу», — сказала девочка.
1: «Никто из нас не плачет», — ответила синица. «Теперь пойдем со мной. Пойдем к бабушке».
0: Это был подземный дом, очень большой и темный. И посредине его за ткацким станком сидела бабушка. Она ткала ковер или одеяло из холмов, черного дождя и белого дождя, вплетая туда молнии. Говоря, она не переставала ткать.
2: «Здравствуй, синица. Здравствуй, новенькая».
1: «Здравствуй, бабушка»,
0: — почтительно поздоровалась синица. Девочка сказала:
1: «Я не из них».
0: Бабушка взглянула на нее. Глаза у нее были маленькие и тусклые. Улыбнулась и вновь принялась ткать. Челнок проходил сквозь нити основы.
2: «Значит, старенькая», — ответила бабушка. «Тебе лучше вернуться назад, внучка. Туда, где ты жила».
1: «Я жила с Койотихой. Она умерла. Они ее убили».
2: «Не беспокойся о Койотихе», — сказала бабушка, чуть усмехнувшись. «Ее то и дело убивают».
0: Девочка молчала, наблюдая за бесконечной работой.
1: «Значит, я могу пойти домой? В ее дом?»
2: «Не думаю, что это поможет», — сказала бабушка.
0: «Как по-твоему, синица?» Синица покачала головой.
2: «Там должно быть сейчас темно, пусто и блохи. Ты выпала из времени своего народа к нам, но, кажется мне, Койотиха хотела отвезти тебя назад, понимаешь? Как умело. Если ты вернешься сейчас, еще сможешь жить с ними. Разве твой отец не там?»
0: Девочка кивнула.
2: «Они тебя ищут».
1: «Правда?»
2: «Да. С той минуты, как ты упала с неба. Мужчина разбился, но тебя не нашли. И все еще ищут».
1: «Так им и надо», — сказала девочка. «Так им всем и надо».
0: Закрыла лицо руками и принялась рыдать. Отчаянно, без слез.
2: «Подойди ко мне, внученька», — сказала паучиха. «Не надо бояться. Там ты сумеешь жить хорошо. Знаешь, я тоже там буду. В твоих снах, в мыслях, в темных углах подвала. Не убивай меня, не то я напущу дождь».
1: «Я буду прилетать, а ты выращивай для меня сады», — сказала синица.
0: Девочка сдерживала дыхание и сжимала кулаки, пока рыдания не утихли и ей не удалось выговорить:
1: «Я когда-нибудь увижу Койотиху?»
2: «Не знаю», — отвечала бабушка.
0: Девочка смирилась с этим. Помолчала и спросила:
1: «А глаз сохранится?»
2: «Да, твой глаз сохранится».
1: «Спасибо тебе, бабушка»,
0: — сказала девочка. И, не оглядываясь, пошла вверх по склону навстречу новому дню. Впереди нее в лучах рассвета летела синица, легкокрылая птичка в черном беретике. Вы слушали рассказ Урсулы Ле Гуин «Бизоны малышки, идите гулять» в переводе с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой.

0: Наверняка все собравшиеся здесь знают игру Deus Ex. Знают, что такое аугментации. Это то, что, безусловно, конечно же, ждет человечество. И рассказ, занявший второе место в конкурсе «Взломанное будущее», как раз об этом. Александр Матюхин. «Сердце». Мы поднялись по узкой лестнице на третий этаж. В дверях ждал парень, типичный молодняк, лет 20 на вид, в гаджетах с головы до ног, с прошитыми висками, изоляционной кожей и шрамами от бегунков скоростного доступа. Пятна под глазами, морщины. Типичный представитель современного общества.
1: «Обслуживание, ремонт органов», —
0: привычно процедил Глеб, пыхтя сигаретой. «Вызывали?» Парень кивнул.
2: «Пойдемте покажу. Я думаю, с ней все плохо».
1: «Думать надо было, когда хрень всякую покупали. Показывай».
0: Глебу сегодня было не до вежливости. Пару часов назад он раздался с девушкой и теперь отчаянно злился. Парень завел в квартиру. Мы прошли, не разуваясь, через холл в просторную гостиную, где на разложенном диване среди измятых простыней лежала лицом к потолку полуобнаженная девчонка. Тоже лет 20, из молодняка, успевшая на общей волне биобезумия заменить до 90% тела. Глеб присел на корточки у дивана и пальцами раздвинул девушке веки на правом глазу.
1: «Сень, глянь!»
0: – буркнул он, пуская сизое облако дыма.
1: «Голубой! Дорогой, зараза!»
0: Ткнул указательным пальцем в мягкий податливый белок. Девушка не отреагировала.
2: «Я ее отключил!» – заторопился парень. «Что-то не так пошло! Мы развлекались, ну, надстройки ввели, музычку там как положено, а потом она предложила нацепить глаза для остроты ощущений. Там написано было в инструкции, что повышает как бы градус. Вы знаете, что у нас с чувствами не особо, постоянно хочется обострить, как раньше, как у предков было. Но она заменила, а потом начала кричать, я не знаю, с ума сошла или как, пришлось выключать срочно. А ваша визитка в упаковке, ну я и...»
0: Глеб хмуро покосился на меня, чуть изогнув бровь. Надо было быстро прикинуть, сколько содрать с богатого мальчугана, чья девушка купила на черном рынке незаконный орган. Мы ведь не фирма, которая занимается спасением жизней. Нас вызывают, когда надо замести следы. Если вы вдруг решили вернуться к истокам, как сейчас можно называть замену органов, а потом что-то пошло не так, звоните нам. Мы поможем уладить проблемы с законом, заодно отремонтируем и обслужим по высшему разряду. Комар носа не подточит. У меня даже была виртуальная визитка, для которой бывшая девушка Глеба придумала слоган «Испытай ощущение, вернись к прошлому, а мы поможем». Глеб подковырнул левый глаз девушки двумя пальцами и ловко выудил его на поверхность. Я протянул контейнер, а сам обратился к пареньку. «Давно покупала?»
2: «Я не в курсе. Знаете, она любила, ну, баловаться всяким».
0: «Что-то еще заменяла?» Парень пожал плечами.
2: «Как это обычно бывает?» –
0: пробормотал он.
2: «Хотела покрасоваться перед подругами настоящей грудью. Эмоции, конечно, хорошие, но обслуживание дорого выходит, поэтому быстро перепродала».
0: «Побочных эффектов не было?»
2: «Чесалась, — говорит. Пришлось кожу менять вокруг. Ну, вы понимаете».
0: Глеб возился со вторым глазом, который зацепился за детекционные проводки в глазнице и никак не хотел выниматься.
1: «Давай, сука, с тобой еще не хватало», — цедил Глеб, мусоля сигаретку зубами. «Так, комплект стационарных глаз-камер с автофокусом будет стоить 700 аэро», — сказал я. «Замена, подключение, настройка еще 300, плюс 250 за чистку информации о покупке и DLP-надстройку, чтобы информация о перепрошивке не просочилась в контролирующие органы. Ставим по ФЗ-114-11. Комар нос не подточит. Идет?»
0: Окуляры паренька в задумчивости крутились туда-сюда. Он почесал затылок, потом протянул ладонь портом вверх.
2: «Подключайтесь!»

0: Через 40 минут мы вышли в морозную темноту октябрьской ночи. Глеб снова закурил. 4-й картридж за последний час.
1: «Не, ну что еще надо?» —
0: процедил он, выпуская вместе с дымом облачко пара.
1: «Все же было, а?
2: Машину? На тебе машину. Квартиру? Трешка же есть почти в центре. Детей? Сама не хотела. Кто вообще сейчас детей хочет?»
1: Я ей говорю: «Маришка, ну что не устраивает-то?»
2: Она объяснить толком не может. Докатились.
0: Я же смотрел на контейнер, внутри которого плавали глаза. Два белых влажных овала с голубыми радужками. Когда Глеб вытащил таки второй глаз, девушка неожиданно включилась, что-то там внутри нее закоротило, села на диване и медленно ощупала лицо детекторами на кончиках пальцев. Из ноздрей и ушей ее тянулись к потолку струйки дыма. Девушка сказала:
3: «Как настоящие...»
0: А после отключилась снова. «В последнее время это происходит все чаще», — сказал я.
2: «Что, расставание?»
0: «Сбои. Вспомни, пару лет назад мы сидели в офисе неделями, а сейчас в ночь 5-6 выездов».
2: «Это же логично. У молодняка руки из задницы растут, ничего не умеют толком устанавливать. Нормальный живой орган — это же тебе не железк с портами. Тут тонкий момент».
0: Мы шли по улице в сторону автомобиля. «У нее все правильно было установлено», — ответил я.
2: «А на прошлой неделе случай, помнишь? Парень хотел себе печень. По инструкции как надо, а потом чуть не умер от токсикации».
1: «Потому что дурак. Настоящая печень не для функционала. Сложный орган, многофункциональный, этому в школе учат. У молодняка нет ни одного живого органа, они уже давно функционируют не как биологические организмы. А все эти глаза, почки, печень, которые покупают на черном рынке и потом натягивают на себя, это развлечение, побрякушки. 100 лет назад людям было в кайф вставлять в глаза микрочипы, а под кожу вшивать порты для обмена информацией. 200 лет назад все ходили с ног до головы в татуировках, цепях и кольцах. У каждого поколения своя мода. Может быть, молодняку кажется, что так они становятся более человечными?»
0: Я пожал плечами.
2: «Моя он недавно поставила себе сердце», — продолжил Глеб.
1: «Я ей говорил, дурочке, что сердце не сможет функционировать даже как запасное, потому что крови-то у нее в организме уже как таковой нет. Она поставила. Несколько дней ходила, развлекалась, показывала. Вот, говорит, настоящее сердце, а не то, что у меня внутри. А где сердце, там душа. Книг начиталась, значит, романтических».
0: Новое сообщение упало нам одновременно. Перед глазом выскочила карта с расчетом маршрута. По пустынной ночной улице на автомобиле 10 минут езды.
2: «Ночь будет беспокойной», — пробормотал Глеб и зарядил в сигарету свежий картридж. Кажется, с апельсиновым ароматом.
0: На этот раз мы спустились в подвал жилого дома и в мутном ламповом свете среди переплетений труб наткнулись на группку молодняка. Все перепуганные и притихшие. Я сразу заметил неподвижное тело, лежащее под трубами в темноте. Активировал подсветку.
1: «Твоя очередь», — ухмыльнулся Глеб.
2: «Как к обнаженным девушкам он первый, а как в подвалах кого-то искать — это ко мне».
0: «Что случилось?» Пока молодежь тихо и избивчиво рассказывала, я подошел к телу. У лежащего парня вместо лица расплылась желто-зеленая вязкая каша с торчащими проводками, свисающими бегунками. Куски искусственной кожи кое-где обгорели, а еще свисали лоскутами возле ушей, с подбородка и висков. Глаза, окуляры пытались сфокусироваться на мне. Челюсть шевелилась, но из горла вырывались только сдавленные хрипы. Выходило, что группа молодняка спустилась в подвал развлечься, посмотреть скачанные фильмы, поиграть в запрещенку, а потом один из парней козырнул покупкой – свежим человеческим лицом. Конечно, никто из них не прочитал инструкцию. Парень пытался заменить лицо самостоятельно, и вот что из этого вышло.
2: «Вы идиоты!» – злился Глеб. «Сначала нужно уходить в безопасный режим, потом снимать кожу от лба к подбородку и только потом менять! Это ж биологический аппаратный комплекс, не фаланги на пальцах ломать, бляха-муха!»
3: «Он так и сделал», —
0: щебетали подростки.
4: Он почти надел, потом что-то пошло не так. Закричал, что жжется, что тут воняет дымом, дерьмом, что крысы какие-то бегут, и стал срывать, расцарапывать.
0: «Кажется, дефект», — сказал я, собирая в пакет куски, разбросанные вокруг кожи. «Мы не справимся, надо везти в клинику».
4: «Его заблочат и исключат из реестра! Мы же вам не для этого звонили!»
0: — защебетали подростки вновь. «Успокойтесь, говорливые, у нас свои клиники». Глеб помог мне подхватить парня под мышки, сам взялся за ноги, и мы, чертыхаясь и проклиная холодную ночь и молодняк, вынесли тело на улицу. Одинокий прохожий вдалеке, увидев нас, видимо, тут же пересчитал маршрут и свернул в темный переулок. Мы погрузили подростка на заднее сиденье. Я сел за руль, Глеб рядом.
2: «Куда катится мир?» — злобно процедил он, потирая виски.
0: «Сдирают себе лица, чтобы покрасоваться перед девчонками. Видал? Раньше стрелялись на дуэлях, теперь вот так». Я завел мотор и направил автомобиль к старой нелицензированной клинике, в которой такие же, как мы, старые нелегалы из прошлого мира, возвращали обдолбанных новейшими технологиями людей к их искусственным жизням.
2: «Мой прадед был хирургом», — не успокаивался Глеб. «Нормальным, настоящим, то есть. Он лечил людей. Если человек попадал в его кабинет, значит, действительно нуждался в помощи. Никто не заменял сердце просто так. А разве этот молодняк нуждается в чем-то? Будь моя воля, прямо сейчас вышвырнул бы этого паренька из машины. Пусть бы походил без лица, с заблокированной страховкой и отчислением из универа. Научился бы жизни».
0: «Но ты же не выбросишь. Что ты еще умеешь, кроме как менять прошивки, разблокировать и ломать DLP-систему у них в мозгу и менять органы?»
2: «Жить умею», — огрызнулся Глеб. «Потому что у меня в груди настоящее сердце. Незамененное, понятно? Сколько нас таких осталось в мире? 2%? Когда этот молодняк подрастет, а мы передохнем, не останется никого живого. Будут бродить биороботы с сердцами, как с кулонами. Без чувств, эмоций, с синтетической любовью на флешках».
0: Он вдруг замер, приоткрыв рот. Сигарета повисла на кончике губы, разбрасывая искорки по темноте салона.
2: «Она испугалась».
0: «Кто?»
2: «Маришка моя». «Блин, я понял. У нее же настоящее, живое сердце сейчас. А где сердце, там душа. Она думала развлечься немного, а потом вдруг поняла, что это больше не искусственная любовь, а настоящая. Не синтетика какая-то. И поэтому испугалась. Сень, понимаешь? Это же серьезный шаг, влюбиться по-настоящему. А она не знает, что это такое. Потому что не чувствовал никогда. Никто из них, молодых, не чувствовал. Для них любовь — это кодировка отношений с расчетом уникальности пользователя по приложению. Непонятный набор слов. Останови-ка машину».
0: Я притормозил, а Глеб, возбужденно перезаряжая сигаретный картридж, набирал на общем номере свою девушку.
2: «Без меня закончишь, хорошо?» — попросил он.

0: сидел в тишине, размышляя. Что-то с моим настоящим сердцем тоже было не так. На почту упало сразу два сообщения. Где-то в спящем городе биолюди отчаянно жаждали новых ощущений, но не справлялись с ними. На заднем сиденье заворочился паренек без лица. Я вышел из автомобиля, распахнул дверцу, вытащил молодняка за ноги и усадил на тротуар. Паренек пытался уцепиться пальцами за мою куртку, жужжал окулярами и что-то неразборчиво мычал. «Не помрешь», — бормотал я, ища в карманах сигарету. Руки внезапно задрожали. «Такие, как вы, просто так не дохнут. Я тебе сейчас скорую вызову, нормальную. Поживешь в настоящем, поймешь, что тут да как, да? Все ваши беды от того, что вы ни хрена не знаете о настоящих чувствах. Ну, совсем ни капельки». Я оставил его сидеть на тротуаре, а сам пошел в темноту, на ходу закуривая. Мне вдруг захотелось, чтобы у Глеба и Маришки все было хорошо, по-настоящему, без синтетики. Наверное, в современном мире такое еще возможно. А еще захотелось отключить легкие, заменить их на настоящие и вдохнуть нормальный ночной воздух, как раньше.
1: Станислав Лем. Цикл рассказов о роботах и их мире Кибериада. Три электрицаря. Жил некогда великий конструктор-изобретатель. Создавал он без устали необычайные приборы и изобретал удивительные аппараты. Смастерил он как-то раз для себя самого машинку-пушинку, которая красиво пела, и назвал ее «Пташинкой». Была у него печатка в виде смелого сердца, и каждый атом, который выходил из-под его рук, имел на себе этот знак. Дивились потом ученые, находя в атомных спектрах мерцающие сердечки. Смастерил он много полезных машин, маленьких и больших, и как-то раз пришла ему в голову чудная мысль соединить воедино смерть с жизнью и тем достичь невозможного. Решил он создать разумные существа из воды, но не тем ужасным способом, о котором вы сейчас подумали. Нет, мысль о телах мягких и мокрых была ему чужда. Она вызывала у него отвращение, как и любого из нас. Решил он создать из воды существа по-настоящему красивые и мудрые, а именно кристаллические. Выбрал он планету ото всех солнц весьма отдаленную, из ее замерзшего океана вырубил ледяные глыбы, а из них, как из горного хрусталя, изваял крионидов. Звались они так, ибо могли существовать лишь при страшном холоде и пустоте бессолнечной. Построили вскоре криноиды города и дворцы ледяные, а по елику всякая теплота грозила им погибелью, освещали они свои жилища северными сияниями, каковые ловили и держали в огромных прозрачных сосудах. Кто был богаче, тот имел больше северных сияний, лимонно-желтых и серебристых. И жили криониды счастливо, а поскольку любили не только свет, но и драгоценные камни, то славились они своими драгоценностями. Драгоценности эти высекали они из затвердевших газов и шлифовали. Скрашивали им эти драгоценности вечную ночь, в которой полыхали, словно плененные духи, северные сияния, подобные заколдованным туманностям хрустальных глыбок. Немало космических завоевателей мечтали завладеть этими богатствами, ибо вся Криония была видна из самых дальних далей, сверкая, словно бриллиант, медленно вращающийся на черном бархате. Прибывали на Крионию разные искатели приключений попытать военного счастья. Залетел на нее и электрыцарь Латунный, чьи шаги раздавались, как звон колокольный, но едва он спустил ногой ногу на лед, как лед под ним от жара растаял, и не зринулся электрыцарь в пучину ледового океана, и воды сомкнулись над ним. И там, на дне морей крионских, в ледовой горе, словно насекомое в янтаре, почил до скончания века. Не испугала судьба Латунного других смельчаков. Вслед за ним прилетел на планету электрицарь Железный, жидким гелием так упившись, что внутри его стальном булькало, а панцирь покрылся инеем пушистым, и от этого стал он походить на снежную бабу. Но, планируя к поверхности планеты, электрицарь раскалился от трения об атмосферу, жидкий гелий со свистом улетел.

0: Выучился из него, а он сам, раскаленный до красна, упал на ледяные скалы, которые тотчас разверзлись. Вылез он оттуда, извергая клубы пара, подобно кипящему гейзеру, но к чему бы он ни прикасался, все мгновенно превращалось в белое облако, из которого падал снег. Сел тогда железный и стал ждать, пока остынет. И вот когда снежинки перестали таять на его панцирных наплечниках, решил электрыцарь встать и ринуться в бой. Но смазка в суставах так загустела, что он и выпрямиться не мог. И по сей день сидит он там, а выпавший снег превратил его в белую гору, из которой только шишак шлема торчит. Называют ту гору «железной», и в глазницах ее блестит замерший взор. Услышав о судьбе своих собратьев, третий электрыцарь, кварцевый, который днем походил на стеклянную линзу, а ночью казался отражением звезд. Не опасался он, что смазка в суставах загустеет, ибо не смазывался. Не страшился, что лед под ногами его расплавится, ибо мог оставаться холодным, если того желал. Однако он должен был избегать одного – напряженных размышлений. Накалялся от них кварцевый мозг, и могло это погубить электрыцаря. Вот и решил он спасти свою жизнь бездумьем и добиться победы над крионидами. Прилетел он на планету и так охладился за длительный свой полет сквозь вечную галактическую ночь, что и железные метеориты, ударившиеся его грудь, разлетались, звеня на мелкие кусочки, как стекло. Опустился кварцевый на снега Крионии, белые под небом не черным, как горшок полный звезд, и, подобный прозрачному зеркалу, хотел задуматься, что же ему делать дальше, но снег под ним тотчас почернел и начал в пар обращаться. «Ого, дело плохо», — сказал себе кварцевый. «Ну да ничего, только бы не думать, и наше возьмет». И решил он, что бы ни случилось, эту фразу повторять, ведь не требовала она никакого умственного напряжения и совсем не разогревала мозг. И пошел кварцевый по снежной пустыне бездумно и бесцельно, стремясь только холод свой сохранить. Шел он так, пока не приблизился к стенам ледяным столицы крионидов Фригиды. Разбежался он и попытался стену головой пробить. Ударил так, что искры посыпались, но ничего не добился. «Попробуем по-иному», — подбодрил он себя и задумался над тем, сколько ж это будет дважды два. И едва электрыцарь стал размышлять, как голова у него разогрелась, и ринулся он второй раз таранить искрящиеся стены, но лишь маленькую ямку сделал. «Маловато», — проговорил он. «Попробуем что-нибудь потруднее. Сколько ж это будет трижды пять?» На этот раз голову его окутала туча шипящая, ибо снег от таких бурных мыслей сразу вскипал. Вновь отступил назад кварцевый, вновь разбежался, ударил и насквозь пробил стену, а за ней еще два дворца, три дома поменьше, графов фригидных. Попал на огромную лестницу, схватился за перила из сталактитов, но ступеньки были скользкие, как каток. Быстро вскочил электрыцарь, ибо все вокруг него уже таяло, и мог он в любую минуту провалиться сквозь город вглубь, в ледяную бездну, где замерз бы навеки. «Ничего, только бы не думать, наша возьмет!» — подбодрил он себя и в конце концов тут же остыл. Вылез он из тоннеля, который сам же во льду пробурил, и очутился на большой площади, со всех сторон освещенной северными сияниями, что мерцали смарагдом и серебром хрустальных колоннах. И вышел ему навстречу звездоблещущий рыцарь огромный, вождь крионидов Бореаль. Всю свою силу собрал электрыцарь кварцевый и ринулся в атаку. Сошлись они, и такой грохот стоял, словно столкнулись посреди ледовитого океана два айсберга. Отвалилась сверкающая десница Барсаля. У самого плеча отрубленная, но храбрый воин не растерялся. Повернулся он, чтобы грудь свою широченную, как ледник, каковым он и был, подставить врагу. Вновь разбежался кварцевый и вновь пошел на ужасный таран. Тверже и плотнее льда оказался кварц, и лопнул Бореаль с таким грохотом, будто лавина скатилась с горы. Лежал он, разбитый вдребезги в свете полярных сияний, которые смотрели на его поражение. «Наша взяла, лишь бы и дальше так», — сказал кварцевый и сорвал с побежденного драгоценности красоты волшебной. Перстни, украшенные водородом, пряжки и пуговицы искристые, словно бриллиантовые, надели из трех благородных газов — аргона, криптона и ксенона, отшлифованные. И такой охватил его восторг, что нагрелся электрыцарь от волнения, и тотчас все эти бриллианты и сапфиры, шипя, улетучились от его прикосновений, и в руке у него ничего не осталось, лишь капельки на росу похожие, да и те сразу же испарились. «Ого! Значит, и восторгаться нельзя. Ну, ничего, только бы не думать», — молвил он про себя и двинулся вглубь крепости, которую покорить стремился. Вскоре увидел он приближающуюся огромную фигуру. Был то белобой белейший, генерал-минерал. Всю широкую грудь его ряды сосулек орденских покрывали, а посредине сверкала большая звезда иния на ленте гленциальной. Этот страж казны королевской преградил было путь Кварцевому, но тот налетел, как буря, и разнес его с ледовым грохотом. Тут на помощь белобою прибежал князь Звездоух, владелец черных льдов. С ним-то электрицарю не удалось совладать, ведь на князе была броня дорогая, азотная, в жидком гелии закаленная. От брони этой таким морозом веяло, что утратил кварцевый напор свой, движения его ослабели, даже полярные сияния поблекли. Так повеяло тут нулем абсолютным. Рванулся кварцевый, думая про себя: «Беда, что же это происходит?» И от огромного изумления мозг его раскалился. Нуль абсолютный стал нулем обычным, и на глазах у Кварцевого стал Звездоух с грохотом распадаться по сочленениям, и громы вторили его агонии, пока на поле боя не осталось в лужице груды черного льда, по которой следами вода стекала. «Наша взяла!» — воскликнул Кварцевый. «Только бы не думать. А если надо, то думать. Так или эдак, а должен я победить». Двинулся он дальше. И звенели его шаги, словно кто-то молотом сокрушал кристаллы. Мчался он, грохоча, по улицам Фригиды, а жители из-под белых шапок крыш с отчаянием в сердце взирали на него. Мчался он, будто разъяренный метеорит по Млечному пути, и вдруг увидел вдали одинокую небольшую фигуру. Был это сам Барион, прозванный Ледоустым, величайший мудрец крианидов. С разгона налетел на него Кварцевый, чтобы смять одним ударом, но тот уступил дорогу и показал два пальца расставленных. Не понял Кварцевый, что это значит. Вернулся он и опять двинулся на противника. Барион же опять отступил в сторону, но лишь на шаг, и показал один палец. Удивился немного Кварцевый и замедлил свой бег, хотя уже развернулся, чтобы снова взять разгон. Задумался он, и в тот же миг хлынула вода из ближайших домов. Но он ничего не замечал, ибо Барион сделал колечко из пальцев одной руки, а большим пальцем другой руки стал шевелить в этом колечке. Кварцевый все думал да думал, что же могли означать эти немые жесты. И разверзлась у него под ногами пучина. Хлынула оттуда черная вода. Полетел он на дно, словно камень, и не успел даже подбодрить себя словами: «Это ничего, только б не думать!» Как его уже на свете не стало. Спрашивали потом крианиды, благодарные Бариону за спасение, что хотел он сказать своими жестами страшному электрицарю. «Все это очень просто», — ответствовал мудрец. «Два пальца означали, что нас вместе с ним двое. Один, что вскоре останусь я один. Потом я показал ему колечко, а это означало, что вокруг него лед разверзнется, и морская бездна поглотит его навеки. Не понял он ни первого, ни второго, ни третьего». «О, великий мудрец!» — возопили изумленные крианиды. «Как же ты решился показывать такие знаки страшному супостату? Подумай, что произошло бы, если бы он понял тебя и не стал бы удивляться. Ведь тогда бы он не нагрелся от мышления и не провалился бы в пучину бездонную».
1: «Не страшился я этого ничуть», — с холодной усмешкой ответил им Барион Ледоустый, «ибо знал заранее, что ничего он не поймет. Коль была б у него хоть капля разума, не прилетел бы он сюда. Что пользы существу под солнцем живущему от наших драгоценностей, газовых и серебряных звезд ледяных?» И снова поразились крианиды его мудрости и разошлись успокоенные по домам, где стоял милый их сердцу мороз. С тех пор никто уж не пытался завоевать Крионию, ибо перевелись глупцы во вселенной, хотя некоторые утверждают, что есть их еще немало. Да только дороги не знают.

0: Дэвид Моулс. Третья сторона. Когда Цицерон отодвинул плотную гардину, занавешивающую вход в бар, время уже шло к рассвету. В помещение ворвался ветер с дождем. Ветер был теплым, как кровь. Дождь отдавал затхлой зеленью заросшего пруда. Перед деревянной стойкой стояло три высоких стула. Занят был лишь средний. Цицерон тяжело опустился на тот, что слева. «Где ты был?» – спросил человек, сидящий посредине. Говорил он на языке, на котором во всем этом мире разговаривали не более 50 человек. Цицерон не обратил на вопрос никакого внимания. Бармен поставил перед ним деревянную кружку и налил в нее немного мутного зелья. Тут же рядом с кружкой появилась миска супа. Цицерон запустил руку под плащ, перепачканный водорослями, и бросил на стойку горсть цинковых монет. Второй мужчина вздохнул. Цицерон протянул руку мимо мужчины, взял бутылку с острым соусом и обильно сдобрил им суп. «Прием на факультете», — ответил наконец он. «Никак не мог уйти раньше». Длинной ложкой он размешал суп. «А тебе обязательно надо было выбрать первую ночь сезона бурь, да? На улице просто жуть, что творится». Он шумно втянул в рот ложку супа и запил зельем из кружки. «Черт побери, Цицерон!» «Шучу», — сказал Цицерон. Он подцепил длинной ложкой рыбный шарик, критически осмотрел его и запустил в рот. «За мной следили», — продолжал он с полным ртом. «Пришлось уходить, а это быстро не делается». Второй мужчина напрягся. «Дельцы?»
1: «Что?»
0: Цицерон проглотил то, что было во рту, и отложил ложку в сторону.
1: «Конечно, нет. Неужели ты думаешь, им нужны люди? Они используют трутни или кого-нибудь еще».
0: «Верно», — успокоился второй мужчина. «Мариус», — начал Цицерон, — «что с тобой? За мной следили спецы или тайные империи, но в любом случае я от них ушел еще в округе». Мариус вздохнул и, постучав по стойке, подозвал бармена. Настала очередь Цицерона с нетерпением ожидать, пока бармен принесет еще одну миску с супом и наполнит им обоим кружки крепким зельем. Наконец Цицерон пожал плечами и снова уткнулся в свою миску.
2: «Был прием»,
0: — начал он с полным ртом рыбы.
2: «У ректора университета в честь нового профессора неприкладной оптики. Неплохо поболтали с ним о люминесцентном эфире».
0: «Замечательно, Цицерон. Ты ведь преподаешь политическую экономию, а не физику». «Я преподаю то, что мне нравится, черт возьми», — спокойно заметил Цицерон. Он замолчал и занялся содержимым кружки. Через какое-то время поднял голову и сказал... «Кстати, о дельцах. Сегодня они были в университете. Двое. Крутились около библиотеки». «Что им было нужно?» — спросил Мариус. «Понятия не имею», — ответил Цицерон. «Но мне они не понравились. Даже одежда у них была не местного покроя. Не знаю, за кого их приняли библиотекари».
3: «Послушай, Цицерон», — начал Мариус. «Гален подумывает о том, чтобы отправиться домой.
0: А Соломею оставим дельцам?» — скинулся Цицерон. «Я серьезно», — продолжал Мариус. «Все сошлись во мнении, что так будет безопаснее». Цицерон поставил кружку на стойку.
3: «Черт бы их побрал!»
0: Он ждал, что Мариус что-нибудь скажет, но тот молчал. И тогда Цицерон сам задал вопрос. «Что собираешься делать ты?» Мариус вздохнул. «Не знаю. Наверное, подожду, пока не примут окончательного решения». Цицерон опустил взгляд и, не переставая, крутил кружку. На время замолчали оба. Наконец Цицерон сказал: «Мариус, если мы вернемся, ты не будешь жалеть, что оставил здесь кого-то?» «Буду. Буду жалеть о многих», — ответил Мариус. «Например, обо всех членах рабочего движения». Он взглянул на Цицерона и только тут заметил выражение его лица. «Ого!» – выдавил он и покачал головой.
3: «Слушай, так нельзя».
0: Цицерон вздохнул. «Тебе очень тяжело, да?» – спросил его Мариус.
3: «Наверное, да», – ответил Цицерон.

Он успел на первый поезд, направлявшийся на восток, в сторону университетского округа. В поезде почти никого не было. В вагоне с Цицероном сидела лишь парочка коматозных городских клерков, отработавших вторую смену, пропивших недельный заработок и спешащих теперь к своим семьям в пригород. Вдруг он почувствовал себя страшно одиноким. Он не должен был быть один. Где-то там наверху курсируют два корабля космической службы «Равенство» и «Солидарность». На борту кораблей много аналитиков и компьютеров, которые с помощью QT-сети связаны с офисами космослужбы на Урезене и ЗОА, а через них и со всем сообществом до самых дальних границ. И даже сейчас небольшая, но вполне заметная часть сообщества наверняка прикована к событиям этого мира, этого континента и этого конкретного города. А, возможно, их интересует то, что происходит с ним, Цицероном. Поезд промчался мимо трущоб, окружавших доки, мимо покрытых ржавчиной скелетов портовых кранов и выехал на длинный, взметнувшийся высоко над водой пролет Старореспубликанского моста. На секунду в небе показался просвет. Слева стал виден огромный серо-зеленый залив. Вдали от берега вода становилась более темной. Справа Басия, яркая, грязная, красивая, вся в тропической зелени. Странная смесь деревянных домов бедняков и позолоченных стальных шпилей города. В Басии насчитывается 1 000 000 жителей. Еще 100 миллионов живут во всей Соломее. Работают, спят, молятся, воруют, убивают друг друга ножами и пулями. Еще тут умирают от грязи, дурных санитарных условий, неправильной фискальной политики. Но они и любят друг друга. «Черт побери!» — громко выругался Цицерон. Один из спящих клерков схрапнул и открыл глаза. Интересно, многие ли из исследователей, экспертов или самозваных начальников действительно понимают то, что делают? Наверное, нет. Все ничего, пока они обсуждают роль истории, сложность происходящего и долгосрочные последствия, постепенные неизбежные перемены, но им никогда не приходилось лицом к лицу сталкиваться с людьми, чьи жизни они переворачивают вверх дном. Они никогда не смотрели этим людям в глаза. Как им легко и просто решить, что сообщество должно оставить Соломею дельцам? Разве может он оставить Талию? Поезд проехал мост и начал долгий подъем на скалы, поросшие зеленой растительностью на другой стороне залива. Тут снова небо затянули тучи и пошел дождь. Цицерон быстро глубоко вдохнул, потом медленно выпустил воздух. «Черт побери», — повторил он. «Я остаюсь».

0: Он ждал в тени запертых ворот Палмер-колледжа, а в это время надзиратель университета шел по аллее. Каждые несколько ярдов он останавливался и своим длинным посохом раздвигал стебли ползучего бамбука, который уже полностью обвил стены Грейсис колледжа. С давних времен оба колледжа были соперниками. Древние эти стены пережили и огонь, и мятежи, и войны, но с тех пор уже много поколений царит мир, и на стены забираются теперь разве что студенты Палмера. А с тех пор, как Грейсис стал женским колледжем, прекратились и стычки между студентами. Учащиеся Палмера оскорбляли учащихся Грейсис только из-за личных обид. Как только надзиратель удалился, Цицерон внимательно оглядел аллею, связал за спиной капюшон и длинные рукава и вцепился в мокрые побеги бамбука. Студенты, сбегавшие с занятий, давно уже обнаружили, что бамбук достаточно крепок, чтобы выдержать карабкающегося вверх человека, а листья дают необходимое укрытие. Надзиратели тоже прекрасно знали об этом. 5 лет, проведенные в низком гравитационном поле Соломеи, не способствовали поддержанию хорошей физической формы, но Цицерон все же взобрался на стену, пробежал по черепичной крыше Лабриола Хауза и вспрыгнул на балкон 3-го этажа. Тут он снял свой ранец, секунду помедлил, чтобы привести себя в порядок и стряхнуть мокрые листья бамбука, и только потом постучался в первую дверь. Вскоре дверь открыла сонная служанка. «Доброе утро, Лея», — поздоровался Цицерон. «Мисс Турей принимает гостей?» Служанка присела в приветственном к Никсоне и ответила:
1: «Вас она, конечно же, примет. Она всю ночь провела за книгами. С вашей стороны будет поистине добрым делом, если вы убедите ее, сэр, хоть немного поспать перед посещением часовни».
0: «Я постараюсь», — сказал Цицерон. Лучшая студентка Грейсис действительно сидела за книгами. Талия Ксанте Турей Лорион склонилась над столом, заваленным стопками книг и кипами бумаг. Когда Цицерон вошел в комнату, она отодвинула стул от стола и откинула волосы с глаз.
1: «Цицерон, который час?»
0: «Уже четверг», — ответил он и поцеловал ее. 68-й четверг лета, хотя, похоже, в этом году сезон бурь начался раньше обычного. Он открыл ранец и вытащил оттуда небольшой.

0: сверток, завернутый в бумагу. «Это для тебя». И он положил сверток на стол. Были, к сожалению, только с фруктовой начинкой. Докеры бастуют, шоколад стал дефицитом. Она строго посмотрела на него, и он тут же прибавил: «Шесть часов».
1: «Шесть часов?»
0: Она в ужасе оглядела книги и бумаги на столе.
1: «Мне нужно к окну».
0: Она встала и потянулась.
1: «Цицерон!» — вдруг обернулась она к нему. «А ты знаешь, что реальные числа не поддаются счету?»
0: Цицерон нахмурил лоб. «Не знаю», — ответил он, потом разыскал кофеварку и вытряхнул фильтр в мусорное ведро. «Это над этим ты сидела всю ночь?»
1: «Да»,
0: — ответила Талия.
1: «Это так, и у меня есть доказательства».
0: Цицерон налил в кофеварку воды из кувшина, стоявшего у постели, и поставил ее на плитку. «А как насчет статистических расчетов для Болте?» Он пытался зажечь газ.
1: «Ах это!» — отмахнулась Талия.
0: Она порылась в книгах и бумагах, выудила толстую тетрадь канареечно-желтого цвета.
1: «Вот, готово. Еще вчера днем закончила».
0: Потом взяла пирожное.
1: «Боже, я умираю от голода!»
0: Вспыхнул газ. Цицерон повернулся и взял в руки канареечную тетрадь. «Подробные расчеты воздействия субъективных эффектов на предшествующие распределения. Альтернативный метод максимально приближенной оценки». Почерк у Талии был аккуратный и четкий. Сразу видно, что она долго занималась каллиграфией. К тому же девушка отличается усидчивостью. «Замечательно», — промолвил он, пролистав тетрадь. «Для Болте, правда, слишком заумно». «И не только для Болте», — подумал он про себя. У себя дома на Атании он проходил нечто подобное по истории математики, иначе и для него многое было бы непонятно. Сейчас он быстро взглянул на выводы. «Конечно, реальные числа не поддаются счету», — рассеянно заметил он, хотя то, над чем ночью работала Талия, не имело никакого отношения к написанному в тетради. «Для любой их последовательности, которую можно сосчитать, нужно построить серию гнезд интервалов, сходящихся к числу, которого нет в последовательности». Продолжение рассказа Дэвида Моулза «Третья сторона» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Дэвид Моулс. «Третья сторона». Продолжение. Он пролистал еще несколько страниц и, подняв глаза, обнаружил, что Талия, не отрываясь, смотрит на него. «Цицерон», — сказала она.
1: «Я выводила доказательства всю ночь. Насколько мне известно, этого еще не делал никто. Ты профессор экономики. Откуда тебе это известно?»
0: Цицерон пожал плечами и ответил: «Не знаю, наверное, где-то читал. Ешь пирожное, иначе оно засохнет». Он взял второе пирожное себе.
1: «Я серьезно, Цицерон», — продолжала Талия. «Ты очень умный, и я тебя люблю, но ведь ты не гений».
0: «Все в порядке», — ответил он, — «зато гений ты». И он снова ее поцеловал. «А тебе известно, что новый профессор утверждает, будто скорость света в вакууме является величиной постоянной, независимо от относительной скорости источника и наблюдателя?»
1: «Да», — сказала она. «Я читала статью. Хотела написать ему сама. Расстояние и время должны меняться при передвижении наблюдателя. Не пытайся увести меня от вопроса».
0: Цицерон вздохнул. Это не Талию он пытается отвлечь, а самого себя. Он отступил назад, огляделся, куда бы присесть, и, наконец, пристроился на краю постели. Матрас на кровати был по-военному жестким. Так спали все представители высшего класса Травааля и Теотиры. Тонкий слой хлопка поверх деревянных досок. Но сейчас ему все казалось чудесным. Ему хотелось схватить Талию в объятия, притянуть к себе, крепко прижать и закрыться одеялами с головой от всего мира, заснуть навеки, подобно заколдованным любовникам из какой-нибудь сказки, не думая ни о профессорах или колледжах, ни о революционерах или торговцах-авантюристах, ни о звездных кораблях, снующих на орбите высоко в небе, хоть и невидимых, но грозных.
2: Вместо этого он сказал: «Тале, если бы мне нужно было уехать, ты поехала бы со мной?» Она посмотрела на него и спросила:
1: «Куда? На острова? В Порт-Сент-Пол?»
0: Порт-Сент-Пол был столицей одной из островных колоний Травааля. Считалось, что Цицерон родом оттуда. Острова отделяли от Бассии 600 километров бурного океана. Вряд ли кто-нибудь в университете стал бы проверять его поддельные документы или придуманную историю. Специальные медицинские наниты переконструировали весь его организм на уровне, начиная от ДНК, и он стал подлинным уроженцем островов Рока вплоть до группы крови, цвета кожи, высоких скул и текстуры волос. После этого все 3 года пути от Зоа его беспрестанно трясло, но постепенно организм привык. Когда он увидел себя в зеркале, оказалось, что в основном он даже остался похож на самого себя. А теперь он привык к небольшим изменениям. Нос стал чуть шире, волосы более курчавые, кожа не синевато-черная, а скорее коричневая. Теперь даже стало заметно, когда он краснеет или бледнеет. Зато для жителей Травааля он уже не выглядел чужаком. Правда, островитяне в Бассии тоже редкость, так что на Цицерона все равно обращали внимание. Иногда даже насмехались, но его это не раздражало. Раздражало его лишь то, как восприняли здесь его роман с Талией. Многие считали его не просто скандальным, а оскорбительным. Цицерон покачал головой и ответил:
1: «Неважно».
0: На секунду его решимость поколебалась. Но выбор уже сделан, причем давно. Если когда-нибудь он снова и окажется в мире, в котором родился, то это все равно будет уже не тот мир, который он оставил позади. Его семья, друзья детства, за исключением нескольких человек, отправившихся в аналогичные путешествия, давно состарились и умерли, пока он находился в космосе. Да и товарищей по путешествиям он вряд ли сможет увидеть. И этот выбор он тоже сделал сам. Ради Талии и ее народа, хотя он их еще и не знал тогда. И он не может просить ее сделать то же самое ради него. Талия подошла к нему и присела рядом.
1: «Как только я закончу колледж, — сказала она, — отвезу тебя в Теотиру. Папа устроит нам обоим кафедры в университете Сетис Империал».
0: Цицерон улыбнулся. «А что скажет твоя мать?»
1: «Будет вне себя, — ответила Талия. Но это ее обычное состояние. А папе ты понравишься».
0: Тут он взял ее за руку и притянул к себе.
1: «Мы изменим весь мир, — прошептала она. — Вот увидишь».
0: Когда Талия ушла в часовню, Цицерон покинул Грейсис колледж тем же путем, что и пришел. В своем колледже, Палмере, он тоже пошел в часовню.
2: Потом отправился на службу, но со студентами был либо слишком мягким, либо слишком суровым, а то и таким и другим одновременно. Он написал едкое письмо редактору ведущей финансовой газеты города и чуть более спокойное в один из основных экономических журналов «Театира». Он даже сходил в главную библиотеку и какое-то время слонялся по круглому читальному залу, прислушиваясь, как барабанит дождь по свинцованной крыше, как лязгают заводные механизмы лифтов и шипят пневматические трубы. Он обдумывал встречу с дельцами, но они так и не появились, то ли закончили свои дела в университете, то ли были заняты чем-то другим. Цицерон ушел разочарованный, но не без облегчения. Он понятия не имел, что сказал бы им. Он вернулся в свою комнату и какое-то время сидел, глядя, как дождевая вода затекает в трещины в подоконнике. «Что же мне делать?» — думал он.

Корабль «Цицерона равенства» был вторым кораблем сообщества, достигшим Соломеи. Первым был «Солидарность». Именно он заложил фундамент будущей миссии. Было собрано и записано огромное количество разного материала, который затем посредством QT-сети передали домой, чтобы там уже правильно спланировали, каким образом вернуть потерянную колонию цивилизации. Через 20 лет по следам «Солидарности» вылетел корабль «Равенство». Именно он привез истинных миссионеров, специалистов, таких как Цицерон, способных и обученных жить и работать среди людей Соломеи. «Равенство» находился в системе Джо-Канаана неполных 2 года, когда телескопы впервые заметили корабль «Дельцов». Он был тогда на расстоянии половины светового года и направлялся к планете. Из документов Золотого века и смутных старых записей радиопередач сообществу было известно, что человечество когда-то занимало гораздо большее пространство, чем то, что им было известно теперь. Как любая далекая миссия, экспедиция на Соломею была готова к встрече с пришельцами из неизвестности. Но кто же знал, что именно так и произойдет? Да и думали-то они, что если и столкнутся, то с цивилизацией, похожей на сообщество. Истина оказалась далекой от их догадок, и они не сразу все поняли. Пока Цицерон погружался в новую для него культуру и ни на секунду не задумывался о приближающемся корабле, лингвисты миссии Содружества пытались найти общий язык с обитателями корабля. Они перебирали известные им мертвые языки и старались понять значение странных выражений, типа «интеллектуальная собственность» и «право на эксплуатацию». Корабль пришельцев назывался тоже странно «Эластичный спрос». Представлял он какую-то организацию под названием «Marginal Limited». Свою цивилизацию пришельцы называли «Ассоциацией». Вроде бы похоже на сообщество, но настораживали некоторые необычные нюансы. Даже когда из-за странного пристрастия пришельцев к коммерции их прозвали «дельцами», а кое-кто из коллег Цицерона, специалистов по экономике развития, оставшихся дома в сообществе, начали высказывать обеспокоенность, никто из сотрудников космической службы или даже из миссии на Соломее не воспринял это всерьез. Просто им казалось, что невозможно применить принципы, работающие на этой несчастной, бедной планете, где еще существовали акционерные общества и колониальные империи, к межзвездной цивилизации. Но потом пришельцы появились в Басии, столице самой крупной из этих империй, и заявили о своем присутствии государству Траваль. И только тогда космическая служба и миссия на Соломее были вынуждены всерьез задуматься о вновь прибывших.

0: Цицерон считал само собой разумеющимся, что так как космическая служба ставит своей целью спасти людей Соломеи от самих себя, то она же спасет их и от дельцов. Он и помыслить не мог о том, что они решат оставить планету, чтобы ее поглотила другая цивилизация. Причем настолько коррумпированная и дисфункциональная, что может пронести через межзвездное пространство свои идеалы собственности и коммерции. Цицерону даже в голову не приходило, что космическая служба откажется от поставленной задачи. «Если проблема настолько сложна, — думал он, — что тогда будет со мной? Что я могу делать в одиночку?» Он снова взял тетрадку Талии и медленно пролистал ее. Он не столько читал, сколько просто смотрел на буквы и цифры. «Если миссия космической службы улетит, и Талия и остальной народ Соломеи останутся абсолютно беспомощными, Цицерону необходимо что-то придумать, больше некому». Его мысли были прерваны стуком в дверь. Стук повторился. Цицерон не двигался, и тогда кто-то начал открывать дверь ключом. Цицерон открыл дверь сам. Перед ним стоял привратник колледжа с ключом от комнаты в руке. С ним был старый профессор Эллиер, ректор Палмера, а рядом с профессором стояли грузные мужчины средних лет в круглой шляпе и черном плаще, такие носили как минимум лет 10 назад, и двое городских полицейских. Профессор Эллиер вежливо поздоровался Цицерон, когда ректор и мужчина в круглой шляпе прошли в комнату. «Чем обязан?»
1: «Дело крайне неприятное, Цицерон», — ответил Эллиер. «Руководство колледжа полностью доверяло вам, но вы выбрали странный способ отблагодарить нас».
0: Он повернулся к господину в круглой шляпе.
1: «Вы обещаете, что нигде не будете упоминать наш колледж, не правда ли?»
0: Мысли Цицерона спутались.
1: «Не может быть, чтобы в колледже стало известно о его романе с Талией. В любом случае, это уже вопрос внутриуниверситетской дисциплины. В самом худшем случае к делу были бы привлечены замаскированные рыцари Тайной Империи, но никак не официальные полицейские. Бесспорно, некоторые его лекции можно считать провокационными, но даже враги на факультете экономики не считают это достаточным поводом для ареста. Работа Мариуса, конечно, намного более опасна для общества. Если властям стало известно о его связи с Цицероном, тогда, понятно, им захочется с ним встретиться. Но вряд ли им что-либо удалось узнать. Нет, тут не обошлось без дельцов. Только они действуют руками представителей государства Траваль. Это единственное убедительное объяснение происходящего».

0: Цицерон редко выходил на связь с равенством, солидарностью или другими представителями миссии космической службы. На случай необходимости у него имелся обыкновенный голосовой телефон, вживленный за правым ухом. Надо надеяться, что он еще работает, ведь Цицерон не пользовался им с тех пор, как закончилась подготовка к высадке.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Чтобы активировать телефон, он подвигал челюстями и сразу почувствовал ответную вибрацию. «Беда», — субвокализировал Цицерон. Господин в круглой шляпе говорил с выраженным акцентом городского среднего класса. «Мы приложим все усилия, сэр», — ответил он Элиеру, потом прибавил. «Могу сообщить вам, что в большинстве подобных случаев мы стараемся избегать судебных процессов. Это так неудобно». «Судебных процессов?» — переспросил Цицерон. «О чем, черт побери, вы говорите?» Он повернулся к ректору. «Профессор, кто эти люди?»
2: «Не прикидывайтесь, Цицерон», — ответил Элиер. «Эти люди...» «Господин?»
0: Он вопросительно посмотрел на человека в круглой шляпе, но тот ничего не ответил. Тогда профессор откашлялся и продолжал.
2: «Этот господин — сотрудник специального отдела полиции. Они уверены, что вы сможете ответить на их вопросы».
0: «Дело в том, — весело начал сотрудник специального отдела, — что мы считаем вас виновным в шпионаже, подрывной деятельности, подстрекательстве к мятежу...» Он наклонился к Цицерону и продолжал тихим, доверительным голосом.
3: «И кое в чем еще. Мы надеемся, что проясним ситуацию уже сегодня».
0: Цицерона отвлек шепот, раздавшийся в ухе.
3: «Дельцы!»
0: Он думал, что услышит кого-нибудь из связистов, но голос принадлежал Ливии, капитану равенства и второму по значению человеку в командовании миссии.
3: «Скорее всего», — ответил он ей. «Хотя пока что фигурируют только местные полицейские. Чтобы скрыть разговор от окружающих, он сделал вид, что закашлялся».
4: «Слушай», — продолжала Ливия, — «у нас здесь тоже много проблем».
0: «Произошла какая-то ошибка», — громко заявил Цицерон, а потом тихо сказал Ливии.
3: «Меня собираются арестовать».
4: «Следуй за ними и постарайся держать с нами связь», — ответила Ливия. «Когда мы узнаем, куда тебя поместят, то придумаем, что делать».
0: «Хорошо», — подумал Цицерон. «Следовать за ними. А что, если связь держать не удастся?» Сотрудник спецназа.

0: отдела покачал головой и ответил: «Боюсь, мы таких ошибок не допускаем, сэр». Он кивнул одному из полицейских в форме, тот достал наручники, а господин в круглой шляпе, повернувшись к Цицерону, сказал: «Если не возражаете, я возьму вот это». Цицерон заметил, что все еще держит в руках подробные расчеты.
1: «Возражаю я», — донеслось с балкона.
0: Цицерон поднял глаза и увидел поднимающуюся по лестнице талию. У него замерло сердце. Она зашла в комнату и обратилась к Элиэру.
1: «Это моя работа для профессора Болте, сэр. Я просила доктора Цицерона дать мне несколько советов».
0: Ректор учащенно заморгал.
2: «Мисс Турей, не так ли?»
0: Цицерон наблюдал, как на лице профессора отражалось все, что он чувствовал. Раздражение, смущение, очевидный испуг, ведь он мог легко раздразнить самую богатую, приближенную к высоким кругам студентку. Элиэр повернулся к господину из специального отдела.
2: «Конечно же, не обязательно забирать с собой работу мисс Турей».
0: «Пожалуйста». Цицерон протянул тетрадку талии. На секунду их взгляды встретились, а пальцы соприкоснулись. Лицо Цицерона дрогнуло. Пальцы его задрожали, и он с трудом выпустил из рук тетрадь. Потом откашлялся и сказал, кивнув в сторону полицейских: «Все вскоре прояснится. Увидимся в пятницу в обычное время».
2: «Именно», — подтвердил ректор. «А теперь беги, дитя».
0: Талия кивнула, оглянулась на Цицерона и готова была уйти.
2: «Одну секундочку, пожалуйста, мисс Турей», — преградил ей путь господин из спецотдела. «Вы случайно не...»
0: Он выудил из кармана листок бумаги и посмотрел на него.
2: «Мисс Талия Ксанте Турей? Турей Лорион, не так ли?»
0: Театирское имя в его устах звучало гораздо лучше, чем можно было ожидать. Талия безмолвно кивнула. Мужчина улыбнулся и объявил: «Тогда можно считать, что нам повезло. Одним ударом поймали двух пташек, можно сказать так». Он протянул лист бумаги ректору и опять повернулся к Талии.
2: «У меня есть ордер и на ваш арест тоже». «Черт побери», — выругался про себя Цицерон.
0: Он повернулся к полицейскому, державшему наручники, и с силой ударил его в переносицу так, что голова у того откинулась назад с характерным хрустом. Второй полицейский выругался и бросился вперед, оттолкнув в сторону ректора. Цицерон ударил полицейского в живот, и тот отлетел прямо на руки привратника. «Беги», — успел сказать он, поворачиваясь к Талии. Но тут что-то сильно ударило его по затылку.

0: Талия видела, как Цицерон медленно осел на пол. Господин в круглой шляпе, как ей казалось, даже не пошевелился. Сейчас он стоял над Цицероном и сквозь сжатые губы выдыхал тонкой струйкой воздух. «Чуть не сбежал», — буркнул он и потер костяшки пальцев. Оставшийся в живых полицейский согнулся в дверях, его тошнило. «Констебль!» — резко бросил ему господин в шляпе. «Если вы пришли в себя, то обяжете меня, взяв на себя молодую леди. Припроводите ее куда следует». Мужчина повернулся к ректору, тот вжался в стену и вытаращил глаза. «А вам, сэр, не помешает чашка крепкого чаю? Все закончено».
1: «Да», — неуверенно ответил Элиэр. «Да, только...»
0: Он переводил взгляд с Цицерона, который хоть и лежал на полу, но дышал, на тело мертвого полицейского. Второй полицейский подобрал оброненные наручники и подошел с ними к Талии, а господин в круглой шляпе тем временем взял Элиэра за локоть и аккуратно повел его к двери.
1: «А, впрочем, немного виски вам тоже пойдет на пользу», — говорил он при этом, потом кивнул привратнику и прибавил: «Проследите за этим».
2: «Будет исполнено, сэр», — ответил привратник.
0: Господин в шляпе проводил взглядом привратника и ректора. Когда звук их шагов замер на лестнице, он встал на колени между двумя лежащими на полу телами и пощупал за ухом у Цицерона, словно пытаясь найти пульс. Со стороны можно было подумать, что нащупать пульс ему не удалось, потому что он перевернул Цицерона и пощупал за другим ухом. Талия наблюдала за ним с возрастающим чувством ужаса, а он достал из внутреннего кармана пальто складной нож.
3: «Что вы делаете?» — воскликнула она, когда господин проткнул острием ножа кожу за ухом Цицерона, и из ранки закапала темно-красная кровь.
0: Талия пыталась вырваться из рук державшего его полицейского, а господин в круглой шляпе пронзил ее тяжелым взглядом.
1: «Успокойтесь, мисс», — сказал он. «Пока что вы просто свидетельница. Вы же не хотите стать подозреваемой».
0: Он продолжал начатое, словно что-то искал в ране, и вскоре вытащил небольшой золотой шарик, не больше ногтя на мизинце Талии.
1: «Ну вот», — сказал он, и, достав носовой платок из кармана Цицерона, вытер нож, сложил его и убрал назад в карман, а платком зажал рану. «Вот и все».
0: Потом он поднялся и поднес золотой шарик к свету.
3: «Что?» — начала была Талия.
0: «Замолчите», — поднял руку господин. Талия услышала негромкое жужжание, словно где-то вдалеке заработало радио. Казалось, что радио сердится.
1: «Многие бы отдали королевство за то, чтобы рассмотреть эту штучку под микроскопом», — сказал мужчина Талии и выронил шарик на пол. «Но для других гораздо ценнее то, что там говорится». И он ногой раздавил золотой шарик.

0: Нападение на офицера, сопротивление аресту, преднамеренное убийство, заявил, входя в комнату, офицер спецотдела. Я знал, что нам удастся подольше задержать вас, профессор, но не надеялся, что вы сами придете к нам на помощь.
1: Я не профессор, ответил Цицерон. Из-под бинта за правым ухом сочилась струйка крови и щекотала ему шею.
2: Убийство.
1: Он снова переживал те ощущения. Вот треснули кости, и всю его руку словно пронзило насквозь. Преднамеренное убийство. Они находились в старом крыле тюрьмы Аликата. Так ему показалось. Каменные стены и пол, стальная дверь и окно из толстого ударопрочного стекла. Караульный снаружи мог видеть все происходящее в камере и в случае необходимости, если Цицерон стал бы неуправляемым, принять меры. Но такое вряд ли случится. Запястья у него скованы тяжелыми цепями, которые пропущены через специальные отверстия в полу, а далее вокруг его ног и под массивным деревянным стулом, на котором он сидит. Он мог лишь слегка ерзать на стуле, не более того.
0: «Ну, шпионом вас, конечно, не назовешь, не правда ли?» — обратился к нему сотрудник спецотдела. Он стоял и выглядывал через малюсенькое окошко в холл. «К тому же я крайне сомневаюсь, что Александр Цицерон — ваше настоящее имя».
1: «Конечно, я не шпион», — ответил Цицерон. «Я преподаватель экономики».
0: Мужчина повернулся лицом к нему. «Нам еще предстоит выяснить, кто вы такой, профессор». Он наклонился вперед и уперся кулаками в стол. «Не пытайтесь убедить нас, будто невиновны. Вы окончательно выдали себя, убив констебля».
1: «Тогда расстреляйте меня за это», — предложил Цицерон. «Зачем мне вам еще что-нибудь рассказывать?»
0: Мужчина улыбнулся и распрямился.
3: «О, нет! Расстреливать мы вас не будем, вы слишком ценны, чтобы так с вами поступать. Нет, мы оставим вас в живых».
0: Он обошел Цицерона, встал у него за спиной и наклонился над его здоровым ухом.
3: «Может, вам удастся протянуть несколько недель? Имейте в виду, у нас есть прекрасные специалисты».
0: Цицерон пытался повернуть голову и, наконец, уголком глаза сумел разглядеть мужчину.
1: «Почему вы не скажете напрямик, что вам нужно?» — поинтересовался он.
3: «Что мне нужно?» — переспросил мужчина.
0: Он снова обошел стол, теперь с другой стороны, и склонился над ним, глядя прямо на Цицерона.
3: «Раз уж вы так добры, профессор, и спрашиваете, что мне нужно, мне нужно, чтобы вы и подобные вам убрались туда, откуда пришли».
1: «То есть в Порт-Сент-Пол?» — уточнил Цицерон. «Но ведь
3: он даже не заметил, как мужчина его ударил. Удар пришелся под раненое ухо. Он был таким сильным, что голова резко дернулась в сторону. Боль была страшной. И сквозь эту боль он услышал голос мужчины, склонившегося совсем близко к нему.
4: «Послушайте, профессор, пока что нам не было